0: Здесь говорит Павел о любви агапе. И это безусловная любовь. Это как Бог любит человека. А если, например, дружеская любовь, это любовь филио, по-моему, если я не ошибаюсь. Любовь мужчины к женщине, такая страсть, это эрос. Вот. И все эти любви, типы любви, они когда-то заканчиваются или немножко угасают. Но любовь агапе, которую Бог любит человека, она безусловна. И Павел призывает нас любить друг друга именно этой любовью, безусловной, которая никогда не заканчивается. И вот в этом послании здесь говорится именно об этом, что она, любовь терпит, прощает, милосердствует, и она никогда не перестает. Вот, соответственно, как научиться любить друг друга этой любовью? Вот такой
1: безусловный?
0: Вот. Да, безусловный.
1: Это сложно, мне кажется. Взирая на любовь Бога к нам, подмечая какие-то вещи, мне, например, проще терпеть, допустим, кого-то, когда я замечаю, как кто-то меня терпит, например. Вот. И если мы будем замечать, как Бог к нам милостив, как Он нас любит, то нам будет проще, наверное, любить самим.
0: Вот интересно, Милен, ты, по-моему, в этой программе говорила о том, что пример приводила, а как дети любят родителей всю жизнь.
1: Да.
0: Вот наступает ли же такое время, когда для тебя родители уже не авторитет? Это понятно, возраст, мы растем, начинают для нас быть авторитетом наши друзья больше, какие-то люди со стороны вообще, только кроме родителей. Да, родители, наоборот, вот подальше, чтобы от нас держались. Но ты проживешь, и ты все равно их любишь. И это не то, что там гормоны и так далее, это что-то больше. А почему?
1: Ну, тут другие гормоны. Тут привязанность формируется еще с младенчества.
0: Да, без проблем. Мне кажется, это потому, что ты понимаешь, что это твои родители, и у тебя больше нет других родителей.
1: Конечно.
0: И не может быть. То есть ты это принимаешь как данность, и ты понимаешь, что нет больше для тебя людей дорогих, которые тебя вот родили, воспитали. Ну, разные ситуации есть, мы не будем говорить. Да, мы сейчас будем о такой более-менее хорошей картине. Так вот, мне кажется, если бы человек воспринимал своего партнера, мужа или жену, как человека, которого нельзя поменять.
1: Да-да-да, вот знаешь, я как раз где-то читала недавно вот такую теорию, что люди стали относиться к людям как к вещам, что, если не подойдет, я поменяю, как машину. Вот,
2: какой она, срок возврата, да?
1: Да, старая, куплю новую. Вот. А к вещам, наоборот, стали относиться как к людям, стали их обожествлять. Вот, и в этом вся проблема.
2: Да, сейчас модель поведения такая, общество потребления, да? Мы привыкли, это раньше наши бабушки чинили, швейные машинки, все там зашивали старую одежду, там все подлатывали, а сейчас мы все выбрасываем и людей также меняем быстро.
1: Вот, может быть, это как-то перекладывается на наше сознание, вот это отношение к вещам?
3: Плохо ли это? Вот я не знаю, мне кажется, это норм. Нет?
0: Что
1: смотря на какое слово.
0: Когда мы меняем...
1: К вещам, да.
3: Нет, не к людям, как к вещам, а то, что ты знаешь, что если что, есть запасной вариант.
2: Если ты уже в браке.
0: Нет, вот так и считают люди, в принципе, что есть запасной вариант в браке.
3: Не-не-не, сейчас популярная точка зрения, мне кажется, наблюдая за всеми людьми, в соцсетях и так далее, то, что, до свадьбы делать что угодно, а вот после свадьбы ты, до конца жизни. И это у всех так, мне кажется, у большинства, по крайней мере. Вот. И, есть это понимание, то, что все, свадьба, все, до конца жизни.
0: Поэтому, тема нашей еще программы, многие не хотят эту свадьбу, чтобы можно было делать все, что угодно,
2: здесь,
0: и поэтому
2: знаете, какая...
0: так и не приходит свадьба.
2: Знаешь, какая проблема? Если ты до свадьбы позволяешь себе все, что угодно, и меняешь девушку каждую неделю или месяц, тебе будет очень сложно перестроиться потом на жизнь в браке.
0: На постоянные отношения.
2: И понимать, что у тебя теперь один человек. Допустим, смотри, девушка привыкла, что у нее очень много внимания парней, да? И она может быть, сегодня с этим парнем, потом она с тем пофлиртует, она никому ничего не должна, и я могу пообщаться с этим, сходить в кафе. А потом она влюбилась, классно все, тоже какое-то время, как она обычно общается с парнем, и она выходит замуж. И у нее теперь все, один парень, но ее привычки... остались те. Ей все еще хочется другого внимания. Ей хочется с кем-то пофлиртовать.
3: Подожди. Вот вы в браке.
2: Да.
3: И ты не общаешься с другими,
2: Я не флиртую.
0: Да, здесь
2: я не хочу, чтобы ко мне было другое отношение. Понимаешь? Но я тебе могу сказать, что, допустим, в какой-то момент это может возникнуть. Допустим, если даже вы уже в браке, но ты привык к тому, что у тебя много разных вариантов, очень сложно перестроиться.
0: Поэтому, исходя из этого, совет можно, да, для нас. Уже сейчас, друзья, старайтесь ваши отношения строить верно с какими-то людьми, не распыляясь. Но мы сейчас не говорим просто про друзей. Друзей много можно иметь, но если мы говорим о любви, об отношениях более крепких между парнем и девушкой, уже сейчас приучайте себя, что людей менять не получится, не нужно. Чтобы Бог нас призывает быть верным одному человеку. Если ты уже идешь на этот, встал на этот путь, то иди до конца.
2: Да, то есть я не говорю, что ты не можешь перестать встречаться и начать с кем-то другим. Но просто заранее вступая в отношения, можно думать, что ну я попробую, ну просто повстречаться, ну это прикольно, ну там классная девушка, там классный парень.
3: Так многие женятся.
2: Вот. А можно вступать в отношения и подумать, что да, это хороший человек, и, возможно, в будущем я бы с ним создал семью. Это будет более правильная позиция, мне кажется.
0: Окей, друзья, время подходит к концу. Я хочу в конце пару практических советов о том, как сохранить отношения, чувства. Вот здесь нам оставили. Попробовать делать что-то приятное для другого человека и сохранять дружбу, общаться, слушать друг друга. То есть, если у вас все затухает, делайте это. Просить Бога показать, стоит ли продолжать эти отношения сейчас, или есть ли перспектива ваших отношений. Потому что на самом деле, когда еще не в браке, может быть, что-то вам показывает, что надо остановить эти отношения. Посмотреть на то, что вас сближает, помимо возникших ранее чувств. Можете ли назвать своего парня или девушку другом, с которым вам интересно проводить время? Задайте себе этот вопрос. Ну и быть с Богом в этот период, наблюдать за собой и своим сердцем, что происходит у вас, задавать вопрос. Спасибо вам, что вы были с нами. Мы говорили сегодня о том, может ли любовь жить больше 3 лет. Может, если это любовь Божья. Друзья, мы говорили сегодня о любви. Надеюсь, что мы вам чем-то помогли, вы для себя взяли важные уроки. Пусть вас Бог благословит. Пока.
2: Пока.
4: Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Живая проповедь. Ведущий священнослужитель Виталий Киссер.
1: Дорогая церковь, сестры, уважаемые братья, также гости нашей церкви, все те, кто с нами находится сегодня в онлайн-трансляции, я рад вас всех видеть, рад вас всех приветствовать. И как апостол Павел пишет, что, может быть, я не вижу тех, кто с нами сегодня в онлайн-трансляции, но духом мы находимся с вами. Пусть Господь вас обильно благословит. Сегодня в семинаре, который будет в 17:00, я затрону одну тему, которая касается семей, какие семьи бывают. Есть семьи конструктивные, есть семьи деструктивные. И вот в понятии деструктивной семьи есть такая маленькая оговорочка, что каждая семья, даже которая конструктивна, бывает в состоянии деструктивном. И мы с вами, как верующие люди, как Яна спела сегодня, мы иногда можем идти по жизни правильно, имея хорошие отношения с Богом, иметь мир в сердце, в душе, покой, но в то же время можем иногда что-то сделать не так. Как говорил пастор мой первый Анатолич, он говорил, Анатолий Иванович, он говорил, и дьявол спотыкнул его. То есть иногда нас дьявол спотыкает, но в Слове Божьем написано, сколько раз праведник может упасть? 7 раз упадет праведник и встанет, поднимется и пойдет дальше. Вот сегодня тема моей проповеди будет касаться как раз вот этого вопроса, что каждый из нас в жизни может делать какие-то ошибки, может ошибаться, и нам необходимо, не наступать многократно на одни и те же грабли, да? Но наступив один, максимум два, 3 раза, все-таки менять уже курс и свой путь. Вот, сегодня речь пойдет о нашем окружении. И мне сегодня хотелось бы, чтобы молодежь была внимательна к тому, что я буду говорить, потому что нас уже, людей зрелых, те, которые перешли, середину своего жизненного пути, может быть, это меньше касается, но в то же время все равно касается, но молодежь это касается очень сильно, потому что у них вся жизнь впереди, и им нужно выстраивать ее более правильно. Итак, название проповеди «Токсичные люди». Я думаю, что каждый из вас с такими токсичными людьми встречался в своей жизни. Я живу здесь, в христианском культурном центре. Рядом с ним есть комбинат. Называется, кто знает как? Знаете, да? А почему вы знаете, как он называется? Да, он так пахнет, что все знают, что он здесь находится. И я порой, проходя даже мимо него, думаю, когда... Во-первых, почему его построили в черте города? Во-вторых, я думаю всегда о том, когда этот комбинат перенесут. Потому что деваться мне некуда, надо здесь жить. И приходится иногда контактировать, и уж деваться некуда, когда тебя отравляет этот запах. Хорошо, это просто запах, да? Мне кажется, что это не химические выбросы какие-то. Это просто запах, да, неприятный. Хорошо. Но бывают токсические предприятия, токсичные, да? Вот Дзержинск возьмите, это город, мне кажется, если память не изменяет, это первое место в мире занимает по отвратительной экологии. И с этого города надо бежать, сломя голову. Итак, токсичность, токсичные люди. Что значит токсичность? Слово «токсичность» имеет интересное происхождение. Оно происходит от латинского термина «токсикум». На русский язык, Саша, яд. Яд. Яд. Но это латинское слово имеет корнем своего происхождения греческое слово, которая звучит на греческом языке «токсикон», И переводится совершенно по-другому. То есть откуда латиняне взяли это слово? А вот оно из греческого языка, и значило оно в греческом языке «яд для смазывания стрел». Знаете, что есть лягушки такие, живут

если вас стрела не убила, то что? Саш, яд сделает свое дело, он вас уничтожит. Поэтому тема моей проповеди и название моей проповеди – «Токсичные люди». Это люди, которые, или соприкасаясь с которыми, яд, который в них находится, проникает в вас, и с вами дело будет ясное. Итак, что Бог говорит по поводу, что нам делать с этими токсичными людьми? Что верующим людям делать, когда они встречаются с такими людьми на пути в своей жизни? Очень интересно заметить, что даже среди верующих людей, и христиан, и адвентистов, и баптистов, есть такие токсичные люди. И мы порой бываем тоже такими. Я вначале сказал, что иногда ты вроде хороший-хороший, а потом бах, и как выдал. И может, вы себя узнаете. Буду примеры приводить. Начну с первой категории людей. Мне кажется, их больше всего в мире. Это, как вы думаете, какая категория людей, вот, от которых Бог вам прямо говорит, бегите от них, сломя голову. Не соприкасайтесь с ними, не общайтесь с ними, убегайте от них. Как вы думаете, какая, что это за группа людей? Как их можно обозвать? А? Не-не-не-не-не. Какие? Скандальные? Есть такие, но о них сегодня не будем говорить. Есть самое такое, их много, но я всего сегодня хочу сказать о трех, а всего три мы затронем. Итак, первая группа людей, какая? Больше всех о них написано. Не-не-не-не-не. Начинаются на букву Г. Г. Нет. Нет. Молодец, Миша. Мы будем говорить о глупых людях. Вы посмотрим, что Библия о них говорит. Это люди токсичные, они заражают вас, если вы с ними контактируете, если вы с ними общаетесь, и вы понимаете, вот, что я живу здесь, вот рядом с комбинатом, иногда вынужден человек жить вот в токсичной вот этой атмосфере, в токсичной среде. Да, иногда нам, понимаете, приходится в жизни нашей сталкиваться с людьми и жить с этими людьми токсичными, деваться некуда. Но для молодежи, вот я говорю, что для них это будет как пример, чтобы они не наделали ошибок в молодости, чтобы потом всю свою жизнь не находиться в окружении вот в такой атмосфере. Итак, глупые люди. Что это за люди? Что это за люди? Давайте дадим глупость, определение этому слову «глупость». Ну, словарь дает определение такое. Это отсутствие ума. Корень этого слова «глу» означает пустой, лишенный ума человек. Под глупостью понимают ограниченность интеллекта, несообразительность и бестолковость. Библейское понятие глупости гораздо шире. Гораздо шире библейское понятие глупости. Глупый – это тот, кто не хочет учиться, отвергает знание, отвергает мудрость, и это его выбор. То есть у него есть способность к познанию, есть способность учиться, есть способность мудрости, но он это делает сознательно, он отвергает это. Итак, что Библия говорит о глупцах? Я хочу несколько вам библейских текстов прочитать. Библейских текстов. Царь Соломон в своих притчах дает характеристику глупому человеку. Притчи 18.2. Притчи 18.2. Глупый не любит знания. Притчи 13.16. Глупый выставляет на показ глупость свою. Притчи 14.15. Глупый верит всякому слову. Телевизор включили, новости смотрите и верите. Кстати, иногда вот попадаем мы, есть Дима Агмалов, у нас брат,

Вот, Дима Акмалов хотел бы провести интересный семинар по тому, как выстраивать свою финансовую жизнь и как не быть обманутым финансовыми аферистами. И вот иногда бывает так в нашей жизни. Я же говорю, что иногда мы сами глупые бывают. Звоночек в двери, позвонили. В основном наши сестрички вот так страдают. Ну и братья тоже далеко не ушли от этого. Звонок в двери, заходит молодой человек и говорит, у меня есть такая пилюля кремлевская. 10 тысяч рублей платите, пьете пилюлю и здоровы на всю жизнь. И почему-то я не понимаю. Ну, допустим, я бы сразу вот заподозрил неладное. Ну, нет, сестры, братья отдают по 10 тысяч, берут пилюлю, потом рассматривают, на ней написано «мел». Глупый верит всякому слову. 14 притчи, 14:16. Раздражительный, глупый человек раздражительный. Притчи 15:5. Пренебрегает наставлением отца своего. Молодежь, вот вас касается. Знаете, есть в заповедь, сегодня мы о заповедях говорили, кто из вас может мне сказать, какая заповедь говорит о том, что жизнь человека будет длинной и счастливой? Что для этого нужно делать? Да, молодежь, слышите? Это заповедь с благословением. Хотите жить долго и счастливо? Значит, что нужно делать? Почитать родителей своих. И Библия четко говорит, что есть глупые люди, которые не почитают отца своего, не почитают родителей своих. 26, притча 26:11. Глупые люди, вот интересно написано, это те, кто повторяют глупость. Один раз на грабли наступил, ладно. Два раза наступил на те же, но еще пойдет. Три раза это уже, три раза это что? Закономерность. То есть человек 4, 5 раз, 6 раз делает одну и ту же глупость. Это глупые люди. Но вот Библия так их определяет. И притча 19:11, весь гнев свой изливает. То есть раздражительные и гневливые люди. Еще давайте посмотрим, что о глупости сказано. Притча 10:18. Кто разглашает клевету, тот глуп. Притча 23. Всякий глупец задорен. Что значит задорен? Иногда мы с вами встречаемся, начинаем о чем-то говорить, и кто-то пытается доказать свою правоту. И вот иногда уже споришь, и говоришь, ладно, я не буду спорить. А он тебе говорит, нет, подожди. Я тебе докажу. То есть, да, человек задорен, он не может остановиться. Для него очень важно доказать свою правоту. Еще какой текст. Уста глупого идут в ссору, слова его вызывают побои, язык глупого – гибель для него. Притча 18 глава. Вспыльчивый может сделать глупость, помысел глупости – грех. Не отвечай глупому по глупости его. Голос глупого познается при множестве слов. Вы видите, сколько много Библия говорит о глупости и о глупых людях. Давайте несколько посмотрим фраз, которые говорят, ну, известные люди о глупости. Мне очень нравится. Глупцы также не способны увидеть свои глупости, как своих ушей, сказал Уильям Текер. Не тот глуп, кто не знает, но тот, кто знает, но не хочет. Еще. У мудрости есть границы, глупость же безгранична. Кто это сказал? Янис Райнис. Хорошо, хватит. Итак, что же делать, если вы встретились с глупым человеком? Что делать? Вот есть у вас человек, который вот такой. Что делать с этим? Притча 23:9. Во-первых, в уши глупому ничего не говори, потому что он презирает слова твои.
Это бесполезно. И притча 26.4. «Не отвечай глупому по глупости его, чтобы и тебе не сделаться подобному ему». Приведу вам пример. Сереж, можно убавить чуть микрофон? Я иногда, ну, меня приглашают и в нашу операторскую. Я захожу в операторскую, идет прямая трансляция, кто-то проповедует. Ну, к примеру, я не проповедую, кто-то проповедует другой. Или я проповедую, кто-то может находиться в операторской, и есть так называемый чат, да, в интернете. И вот там обязательно в чате кто-то что-то пишет. Приветы передают в чате, еще какую-то информацию выдают, передают в чате. Но есть определенная категория людей, мы о них будем сегодня говорить, которая начинает деструктив нести. Ну, да, не будем говорить. И я вот смотрю в чате, да, большая часть людей не обращает никакого внимания на то, что эти люди деструктивны. Но есть люди, которые цепляются и начинают с ними вступать в диалог. Пытаются им что-то объяснить, что-то разъяснить. Донести до них свет Божий. Слово Божие говорит, что? Бесполезно это делать, потому что вы, с вами произойдет следующее. Вы уподобитесь именно им. Не делайте этого. У Иакова 3 глава с 13 по 18 стих есть четкое определение, что нам с вами нужно делать. Иакова 3 глава с 13 по 18 стих. «Мудр ли разумен кто из вас, докажи это на самом деле добрым поведением, с мудростью и кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть или сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там не устройство, и там все худое. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, дальше скромна, послушлива, полна милосердия, добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир». Итак, мудрые люди чем отличаются? Какие они? Они спокойные, миролюбивые, кроткие и смиренные. И если человек, иная у него мудрость, вот эта мирская, бесовская, он вспыльчивый, раздражительный. Помните историю про пианино или про рояль? Пастор пришел в церковь, в одну, рояль стоял то ли посередине зала, я не помню. И он хотел, вернее, в этой церкви нужен был служитель. И там в этой церкви стоял посреди рояль. И приходит один служитель и говорит: «Мне не нравится, что рояль здесь стоит, давайте его уберем туда». Как только он рояль двигал, церковь сразу возмущалась, и служители выгоняли. И так менялся один служитель за другим. И в конце концов приходит туда служитель, у которого была божественная мудрость. Он был наполнен миром, скромен, послушлив такой. Знаете, что он делал? Ему не нравился рояль, который стоял здесь. Каждую субботу перед служением он приходил в церковь и двигал рояль на 1 сантиметр. Пик, подвинет на 1 сантиметр. И проповедует. В следующую субботу приходит, тык, еще на 1 сантиметр подвинул. Как вы думаете, к концу года что произошло? Рояль был убран, никакого конфликта, все мирно, спокойно, в духе кротости. Итак, этот список можно продолжать еще долго и бесконечно. Хочу вам, прежде чем прочитаю один текст, один пример привести. Молодежь, видели фильм «Выживший»? «Выживший» кто видел фильм? Леш, видел «Выживший»? Не смотрел «Выживший»? Ты видел? Саша, ты видел? Фильм вот о чем. Главный герой попадает в очень интересную ситуацию. У него ранили сына,
В конечном итоге на них напали индейцы, это в Америке происходит, и они убегают индейцев, он как разведчик прокладывает себе путь и наткнулся на разъяренную медведицу с медвежатами. Медведица на него напала, разорвала, но он в конечном итоге ее убил. Так вот, вот этот фильм снят, основываясь на реальных событиях. Герой этот, его звали, этого человека, Хью Гласс. Хью Гласс, можете про него историю прочитать. Это реальная история про этого человека. Так вот, этот человек, прокладывая путь для себя, как разведчик, столкнулся с медведицей, примерно 500 килограмм весом медведица, и когти у нее были 15 сантиметров. Она набросилась на него, как на врага, начала терзать его, сняла ему скальп, разорвала ему гортань, пробила ему ребра, содрала там, я не знаю, со спины часть тела его, сломала ему ногу и одну руку, и были переломаны ребра. В конечном итоге, как он умудрился, но он эту медведицу убил. Но находясь вот в этом состоянии, весь переломанный, весь избитый, его друзья бросили, и ему нужно было 300 километров ползти до первого пункта, где люди есть. И он выжил, этот человек. Хью Гласс. Это вообще, как ему удалось выжить, я не знаю. Знаете, от чего погиб потом, впоследствии? От индейской стрелы, которая была смазана ядом. Читаю текст, почему я вам рассказал эту историю. Притчи 17:12. «Лучше встретить человеку медведицу, лишенную детей, нежели глупца с его глупостью». То есть лучше, Бог говорит, лучше оказаться в положении вот этого Хью Гласса и сражаться с медведицей, у тебя есть шанс, что ты выживешь. Но если ты свою жизнь свяжешь с глупостью или с глупыми людьми, ты не выживешь. Ты погибнешь. Это люди токсичные. Библия так и говорит, притча 13:21. «Общайся с мудрыми, будешь мудр, а кто дружит с глупыми – развратиться. Кто дружит с глупыми, развратиться. Убегай, беги. Беги, как от этой разъяренной медведицы, от глупости». Еще категория токсичных людей. Кощунники. Слышали про таких? Притча 22:10. «Прогони кощунника, и удалится раздор, прекратятся ссоры и брань». Кто такой кощунник? Это что за человек? Кощунник, определение. Насмешник, богохульник, хитрюга, интригант, насмешник, ругатель, осквернитель. Насмехается над священными предметами, отзывается об них с презрением, бранно, пошло, сквернословит, оскверняет, суесловит. Кощунство, как определение, больше подходит человеку, который ходит в церковь, притворяется моральным и правильным, слезу пускает во время молитвы, проповедует другим, но использует все это только для того, чтобы вовлечь других в свою игру, заставить поверить в свою святость, притупив бдительность людей. Итак, что это за человек вообще? Можно так сказать, кощунник – это своего рода интриган, он плетет интриги. Интриган – это проныра, пролаза, пройдоха. Человек, способный решить свои проблемы посредством козней, сплетней, мелкого шантажа, различных способов возбуждения любопытства, умеющий плести интриги против своих противников. Это отрицательное нравственно-этическое качество личности, как и в целом интриган – это человек безнравственный. Безнравственный. Вот этот человек, кощунник. «Прогони кощунника, и удалится раздор, прекратятся ссоры и брань». Притча 22:10.
Какую задачу человек ставит перед собой? То есть мы с вами даем определение, чтобы вы знали, с кем вы имеете дело в своей жизни, кто с вами контактирует. Вот как вы считаете, вообще интриганы бы существовали в церкви, если бы не одно «но»? Вот как вы думаете? Кощунники бы в церкви существовали? Или, не, по-другому. Почему в церкви существуют кощунники? А? Ну, во-первых, не прогнали, хорошо. Почему, а? Ну, знают они, как себя вести. А почему они знают, как себя вести? Что есть в нас такое? Что в нас есть такое, что они знают, как себя вести? У нас есть с вами греховная наклонность у людей. Эта греховная наклонность выражается в таком, знаете, нездоровом любопытстве. Мы с вами любопытны. Любопытство в нас, конечно, Богом заложено, но грех это любопытство исказил. И теперь наше любопытство обращено, знаете, не в правильном направлении. К примеру, если я скажу: «Надя, ты знаешь, что о тебе Анатолич сказал? Даже говорить страшно». И я ушел. Что Надя будет делать? Она будет мне звонить и говорить, что? А, она будет Анатоличу, а не, мне будет говорить, потому что я же сказал. Она будет мне звонить и спрашивать, что он сказал? Понимаете, любопытство. И вот основная почва у кощунников в церкви, вот этих интриганов, она как раз основана на вот этом нездоровом любопытстве людей. И они вот так интриги свои плетут, выстраивают. Я видел пастора. Сейчас я вам такой пример приведу. Я, короче, видел пастора своего. У него в руках банка пива была, безалкогольного. У меня аж сигарета выпала от удивления. Ну как, такой, утрирую. Вот, я хочу вам показать, что это люди, которые всегда плетут интриги, и их интриги всегда замешаны на наши с вами слабости. Они, вот, мы питаем вот эту жажду к любопытству, и они этим пользуются. Они пытаются каким-то образом нас с вами вовлечь в эту. Чем больше вопросов рождается в голове собеседника, тем с точки зрения интригана лучше. Как реагировать на вот эти вещи, когда вам говорят вот такие интриги какие-то, вещи, которые вызывают в вас любопытство? Притча 22 глава, 10 стих. «Застав уйти того, кто считает себя лучше других. Когда уйдет такой», это в современном переводе, «с ним уйдут все беды и утихнут похвальба и споры». Похвальба и споры. Как определить вообще, с каким человеком вы общаетесь? Вот если вы общаетесь с человеком, и у вас появляется... Вот я общаюсь, допустим, с Мишей, разговариваю, и к концу беседы у меня появилось такое желание Камневу Александру вот надавать по шее. Вот, или кого бы то ни было, третьего. То есть, если при разговоре с человеком у вас рождается негативное чувство кому-то третьему, это говорит о том, что вы разговариваете вот с таким человеком, который Бог говорит, это токсичный человек, он отравляет вас. Вам нужно удалить этого человека из своей жизни. Не слушать этого человека. Вот я говорю, если бы у него не было почвы, если бы не было наших ушей, которые готовы всегда слушать, что же он там сказал, расскажи. Не было бы интриганов, не было бы вот этих токсичных людей. Итак, кощунники, токсичные люди. И последние, которых сегодня я хотел вместе с вами рассмотреть, от которых людей лучше удаляться, это лжеучителя.
лжеучителя. 1 Тимофею, 6 глава, с 3 по 5 стих. «Кто учит иному и не следует здравому словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благодати, тот горд и ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и словословиям, от которых происходят зависть, распри, злоречие, лукавые подозрения, пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждые истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка. Удаляйся от таких». То есть удаляйся от таких. Ядовитые люди. Итак, что это за люди? Первое. Лжеучителя. Кто это такие? Начинает Павел Тимофею пишет, он говорит, учат иному учению. Всегда задавайтесь вопросом. Вот вы сегодня... Интернет – это просто клондайк информации. Проповедников там в интернете, ну просто пруд пруди, на любой вкус. Хочешь, будут тебе рассказывать об этом, хочешь, они тебе будут рассказывать о другом. Как определить, что это лжеучитель? И Павел пишет Тимофею, первое, с чего нужно начинать. О чем они говорят? Каково их учение? О чем они проповедуют? Суть их проповеди. Центр. Вот центр настоящей проповеди, да? Или учение, которое проповедуется. 2 Петра, 1 глава, со 2 по 3 стих. «Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего, как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью». Итак, на чем основана проповедь истина? Правильные учителя, они о чем говорят? Кто в центре их проповеди? Христос. Они всегда говорят о Христе. Они говорят о том, что во Христе нам все подарено. Все. Благочестие во Христе. Во Христе вся полнота, да, нам явлена. Для спасения нашего нужен только Христос. Для святости и праведности нашей нужен только Христос. Для терпения, вот написано, для жизни благочестивой даровано нам все в Нем. Во Христе я могу терпеливо идти по жизненному пути, ожидая своего часа. Во Христе я могу спокойно ожидать славного Его пришествия, меня ничего не беспокоит. Да и аминь, правда? Саша, аминь? Аминь. А каково учение лжеучителей? 2 Петра 2:1. «Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжепророки, которые ведут пагубные ереси». И вы с этими людьми, когда общаетесь, попробуйте задать им вообще, спросите их, о Христе что-нибудь расскажи, они медленно и уверенно переведут вас в свое русло. Это токсичные люди, ядовитые. И апостол Павел говорит, от них надо бежать, от этих людей. У них на первом месте стоит не Христос, а все, что угодно. Иисуса вы там не найдете. Второе, что об этих людях можно сказать. У них иная позиция. Что за позиция? Истинные христиане удаляются от господствующего в мире растления похотью. То есть, когда мы пришли в церковь, вот Яна сегодня пела, да, песню о том, что мы можем упасть, но попросить у Бога прощения. Мы приходим в церковь, и понятно, что наш тут прошлый образ жизни, о котором апостол Павел пишет, которого мы нынче мы их этого образа стыдимся. И нас Святой Дух преобразовал, запечатлил в нашем сердце закон. А эта категория людей такая, что, находясь в церкви, они продолжают жить по законам этого мира. И если вы внимательно за их жизнью, ну как, посмотрите в их жизнь, углубитесь в их жизнь, то вы увидите, что эти люди нарушают закон. Не закон, не только закон государства, я имею в виду, а закон божественный. Закон, который не ограничивает нашу жизнь, а закон любви. И они живут так,
Они спокойно к этому относятся и оправдывают свое поведение, поведение таких людей. Это лжеучителя. А истинные христиане удаляются от этого. Третье. У этих людей иной характер. Верующие стремятся, 2 Петра, 1 глава, 5, с 5 по 6 стих, к добродетели, рассудительности, воздержанию, терпению, благочестию, братолюбию. Правда, Василий Васильевич? Верующие же к этому стремятся. А притворные вот эти лжеучителя, 2 Петра, 2 глава, 10 стих, а иначе тех, которые идут вслед скверных похотей плоти, презирают начальство, дерзкие, своим вольны, не страшатся злословить вышних. Послушайте их, и вы увидите, что эти люди без тормозов. Ну, извините за такое сравнение. 2 Петра, 2 глава, 14 стих. Глаза у них исполнены любострастия, непрестанного греха. Они прельщают неутвержденные души. Сердце их приучено к любостяжанию. Это сыны проклятия. Вот они не могут спокойно даже сидеть в церкви. Вот он пришел в церковь, сел. И вот если никого рядом нет, он себя неловко чувствует. Ему надо пойти обязательно к кому-нибудь сесть. И именно к неутвержденному человеку. Сесть и начать людей отводить от Бога, уводить от Бога. Иной характер у этих людей. Ну и иные, конечно, плоды. 2 Петра, 1 глава, 8 стих. Что нас, верующих людей, ожидает? Не остаются без успеха и плода в познании Господа. А лжепророки и лжеучителя – безводные источники, как говорит апостол Петр во 2 главе, 17 стихе. Интересно, вот, знаете такое, видели тучи на небе, черные такие? Бывают тучи? И вот вы смотрите, должен быть дождь пойти. И туча так раз мимо прошла, никакого дождя нет. Вы куда-то шли, вы думаете, о, нет дождя. Фух, пронесло. А представьте себе, засуха такая, у вас все на огороде все засохло, травка не растет, ничего не растет, туча идет. И вы думаете, о, сейчас дождь пойдет, сейчас дождь пойдет, сейчас пойдет дождь, дождь пойдет. И туча так шла, шла, шла и ушла мимо. И вы опять без воды остались. Опять туча на горизонте появляется, идет, идет, идет, такая черная туча, все. Вы думаете, сейчас прорвет, сейчас прорвет. И туча мимо улетела, дождя нет. Вот это категория людей, которые все время, знаете, создают такую атмосферу, что вот сейчас что-то должно произойти. Сейчас что-то произойдет, сейчас что-то произойдет. Вы такие ждете, ждете, конец, конец, конец света сейчас наступит. Конец света. И так туча прошла, и конца света нет. Да, Саш? Вот такая категория людей. Хорошо. 1 Тимофею, 6 глава, современный перевод. Апостол Павел пишет Тимофею. «Ты же, человек Божий, беги от подобных людей. Стремись только к праведности, благочестию, вере, любви, долготерпению и доброте». Итак, друзья мои, какой можно сделать вывод? Есть в нашей жизни встречаются токсичные люди, и мы с вами порой бываем тоже такими. Бываем и глупыми, бываем и какими? И кощунниками, бываем и лжеучителями. Все это в нашей жизни происходит. Хорошо, если 1, 2, 3 раза. Но если мы постоянно этим занимаемся, конец наш однозначно будет, как апостол Павел пишет, что он говорит о нас, какой у нас конец. 2 Петра, 2 глава, 3 стих. «И из любостяжания будут уловлять вас лстивыми словами,
Суд им давно готов, и погибель их не дремлет. То есть попали в эту ситуацию, ну, вас, с вами это произошло, что нужно делать? Что нужно сделать? Надо сказать: «Господи Боже мой, прости меня грешного, вот так получилось в моей жизни». Если есть возможность, попросите у человека прощения, которого вы ввели в заблуждение по любострастию или еще там почему не было. Вот. То есть сами попросите прощения. Но если в вашей жизни попался такой человек, и вы понимаете, что этот человек именно вот такой, глупый или лжеучитель, или интриган вот такой, бегите от этих людей. Не давайте возможности вас поразить. Потому что если их стрелы достигнут вашего сердца, вам конец. Это токсичные люди. Помолимся. Наш Отец Небесный, благодарим Тебя за то, что Ты через Слово Твое учишь нас, наставляешь, назидаешь. Но интересно заметить, что Ты не приказываешь нам бежать от этих людей, не заставляешь нас убегать от этих людей, а предлагаешь нам это сделать. Оставляешь за нами этот выбор. Мы просим Тебя, дай нам, Господь, мудрости, чтобы мы с внимательностью изучали то, что в Слове Твоем написано о таких категориях людей, которые отравлять могут не только свою жизнь, но и жизнь нашу. Помоги нам, Отец Небесный, находясь во Христе Иисусе, иметь мудрость, ходящую свыше от Бога, которая чиста, которая мирна, которая послушлива, которая полна плода добрых дел, которая имеет дух кротости и милосердия. Благослови нас, Отец Небесный. Помоги нам также не осуждать этих людей, которые встречаются на нашем жизненном пути. Также дай нам понять или дай нам Духом Святым почувствовать, есть ли у нас способность откровение для этих людей донести о том, что в Иисусе наша жизнь сокрыта, что Иисус наш Господь, что Он управляет землей, вселенной, что именно Он дает нам силы и посылает нам благодать. Если в нас есть способность оказывать на них доброе влияние, то, может, стоит с ними потрудиться и вести их по пути к истине. В то же время, Господь, если мы видим, что их ядовитые стрелы нас развращают, что мы становимся злыми, агрессивными, что мы начинаем думать о людях плохо, о церкви начинаем думать плохо, о служителях, о членах церкви мы начинаем думать плохо, то это не тот вариант, Господь, помоги нам от таких людей избавиться. Убрать их из своей жизни. Во имя Иисуса Христа мы просим Тебя, слава, честь, хвала и благодарность. Аминь.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его –

0: В гостях у телекомпании «Три ангела». Ведущая – директор телекомпании «Три ангела» Юлия Уткина.
1: Что люди больше всего хотят получить на Новый год? Здравствуйте, дорогие друзья! Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Ефимовна Уткина, приветствуем вас в это праздничное время. И мы решили не держать интригу, отвечая на вопрос, что же люди больше всего хотят получить на Новый год, и сказать вам сразу – больше всего на Новый год, так же, как и в любое время нашей жизни, мы все с вами хотим получить любовь. Согласны вы, что вот так вот я решила начать эту программу?
2: Это просто чудо, какой ответ. Действительно, это так. Вот я вспоминаю свои молодые годы. Вот именно этого, наверное, мы всегда и ждали от праздника Новый год.
1: А я вот вспоминаю такое высказывание, я его точно не процитирую, и я не помню, кто это сказал, но кто-то сказал, что любое действие, которое совершает человек, это или признание в любви, или просьба о любви. Так что, ну, вот когда мы делаем что-то хорошее, то это признание наше в любви к тому человеку, кому мы это делаем, или к тем людям. А вот когда, например, ребенок проявляет какое-то недовольство, когда сотрудник, ну вот, может быть, не знаю, там, сердится или между собой какие-то там возникают ситуации. Вот, вот понимаете, если к этому так подходить, что это все просьба человека о любви, то человеку не хватает просто доброго слова, ему не хватает просто ощущения поддержки, ну, добра, что ли. Вот давайте сегодня в это время в нашей такой красивой студии мы об этом и поговорим.
2: Ну, любовь, конечно, это важнейшее качество. И причем качество не наше. Оно дано свыше, как нам Библия утверждает об этом.
1: Что значит «не наше»? Человек не способен на любовь?
2: Ну, греховный человек, к несчастью, да.
1: А что значит греховный человек?
2: Ну, то, что когда-то люди были сотворены без греха, праведными, в них любовь, да, проявлялась. Это, опять же, дар от Бога. Но когда человек впал в грех, разорвал отношения с Творцом, то, соответственно, и этот дар тоже исчез. Так же, как и все другие Божьи дары. Потому что человек может обладать им только в общении с Богом, в его присутствии. И то, что человек отошел от него и стал греховным таким образом, просто сделало его неспособным на любовь. Вот. К сожалению, вот такая вещь
1: произошла. Ты согласна, что человек не способен на любовь сам по себе?
3: Но это действительно, это мы сами понимаем в какой-то мере, да? Но и Священное Писание нам это очень ярко раскрывает, что любовь – это только дар от Бога. И мне хочется, может быть, начать с текста из Священного Писания, из первого послания Иоанна, там, где Иоанн пишет, что Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. То есть это
1: то такое человек может ёмкое, пребывать в любви.
3: Да, да, такое ёмкое высказывание, что пребывающий в Боге пребывает в любви. И Бог в нем пребывает, потому что Бог есть любовь.
1: То есть одно влечет за собой другое. Да. Пребывающий в Боге пребывает в любви. А можно сказать наоборот, что если вот я не в любви, если я сейчас гневаюсь, если я сейчас рассержена, если я сейчас завистлива, если я сейчас осуждаю, то я не в Боге.
2: Ну, наверное, нужно нам понять, что же такое есть любовь, чтобы правильно ответить на этот вопрос. Потому что мы можем в разных состояниях быть, и не всегда это не любовь, вот я бы так сказал. Угу. Гневаясь, Господь говорит, не согрешайте.
1: Угу. То есть гневаться можно?
2: Гневаться мы как бы, ну, это помимо нас это все проявляется как-то.
1: Просто наша натура, наша природа.
2: Необходимо контролировать, вот, что ли, вот как Бог об этом, наверное, заботится прежде всего, чтобы мы не зашли настолько далеко, чтобы как-нибудь не оскорбили человека или еще чего хуже. И себе сделали вредно тоже в результате. Поэтому, ну, как-то любовь, вот она многогранна, что ли.
1: Ну, давайте тогда говорить о том, что такое любовь. А, как нам Елена Валентиновна сказала, что Бог есть любовь, Священное Писание об этом говорит. А что Священное Писание говорит о любви?
2: Ну, лучше Павла, наверное, никто не сказал.
3: Более емко, да, он сказал. Иоанн сказал очень кратко, но емко, да. А Павел как бы расшифровал, дал вот такую более полную характеристику. Да,
2: вообще любви. Вот эту главу 13 Коринфянам, первое послание, и считают вообще...
1: Еще раз. Первое послание апостола Павла к Коринфянам, 13 глава. Первое Коринфянам, 13 глава. Она называется глава о любви?
2: Ну, она вся говорит о любви от и до. Прям вот с первого стиха и до последнего. Ее даже называют гимном любви. И нет, наверное, такого христианина, который не знал бы вот эту главу, если не наизусть, то хотя бы, ну...
3: Последовательность.
2: Мог бы, да, пересказать близко к тексту. Потому
1: а
2: что
1: какие действительно... вот самые запоминающиеся, например, такие вот, ну вот точно мы из первого послания Коринфянам 13 главы можем сказать о любви какие-то вот цитаты?
3: «Любовь долготерпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не ищет своего, всему верит, всего надеется». Любовь никогда не перестает.
1: Ага, ну вот Елена Валентиновна нам почти всю главу и рассказала.
2: Ну вот, то есть вот это важнейшее качество действительно человека. И, хотя человек греховный, как мы уже сказали, что без любви как бы не имеет сам по себе.
1: Ну давайте все-таки вот разберемся в этом. То есть с одной стороны человек любовь имеет, с другой стороны он ее не имеет. Вот в чем дело?
2: Дело все, опять же, кто есть любовь? Любовь есть Бог. Угу. Он есть любовь, как вот мы читали сейчас в тексте.
1: Хорошо, а что есть любовь?
2: А вот что есть любовь? Написал апостол Павел, что она не раздражается, она обладает долготерпением, обладает милосердием, как мы еще тут можем прочитать. Она не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается и не мыслит зла. А дальше написано, что она не радуется неправде, а сорадуется истине. И дальше все покрывает, ему верит, все надеется, и все переносит. И никогда, вот интересно, что никогда не перестает.
1: Так все-таки не перестает.
2: Да. Но это опять же любовь от Бога, потому что Он есть любовь. А человек греховный, он получает этот дар. Пользуется им или не пользуется им.
1: То есть получить любовь может каждый человек, да? А просто он может этим пользоваться или не пользоваться. То есть, ну, например, если Господь нам говорит, что любовь не завидует, а человек может, ну вот, все равно, а вот его все равно душит зависть. А как выйти из этого? Или там любовь не бесчинствует. Вот он очень любит свою семью, но у него такое воспитание, у него такая природа, вот такая наследственность, что он там рукоприкладством занимается. Что делать-то?
2: Ну, у нас только есть один ответ на это. Это надо наладить отношения с Богом, который есть любовь. И он дает все, несмотря ни на, ну, на наши лица, там, ну, я не знаю, нелицемерно он дает все. И дает всегда.
3: А мне хочется вот еще как бы сказать, где ее найти и как получить. Вот апостол Павел тоже в последнем тексте 12 главы, ну, текст перед 13 главой, он там пишет: «Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший». То есть это все дары, которые Господь дает, они от Бога. И он вот как раз о любви говорит как об особом даре, о котором нужно ревновать.
1: Что это значит ревновать?
3: Ну, то есть искать, просить. Нуждаться, то есть вот эту вот нужду, если мы выражаем нужду, да, то Господь
1: нам дает. Если мы ощущаем нужду.
3: Да, то Господь дает нам по нужде нашей. И вот Павел очень как бы тоже выразился хорошо, да, ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь превосходнейший. То есть вот этот путь. И дальше он говорит, что все дары, которые без любви, они не имеют цены. Вот первые тексты мы не прочитали с вами, да?
1: Они не имеют ценности.
3: Да. Я, если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая и кимвал звучащий.
1: Это,
3: то есть я
1: это
3: ничто.
1: Первый текст.
3: Это первый текст 13 главы. Угу. Как раз он говорит: да, я много даров даю вам, и вы апостолы, и то, что вы апостолы, и проповедуете, и милосердствуете, и там раздаватели даров и всего. Но если все это делаете вы без любви, то вы ничто, медь звенящий, кимвал звучащий.
2: Угу. Вот Иисус как-то сказал ученикам: «Вы соль земли». И, наверное, в первую очередь он имел вот эту соль – любовь.
3: Да.
2: Если вы делаете все без любви к людям, то ваши дела, как бы сказать,
3: пустые.
2: Никому не нужны. Да.
1: А чем может быть руководим человек, ну, когда вот он не из любви к людям делает, а из каких побуждений он что-то делает? Хорошие дела, например.
3: Корысть какую-то кто-то преследует. Да.
1: А еще что может быть?
2: Ну, мне сразу в голову приходит притча. Вот, может, я сейчас себе буду противоречить. Вот, помните, Иисус рассказывал о вдове, которая к неправедному суде пришла и просила у него защиты. И просил до тех пор, пока он сказал: ну ладно, надоело она мне, сделай как она хочет. Да. И ее как-то оправдал, что ли, в общем, в ее пользу решил дело. И как мы думаем, вот что чувствовала эта вдова по отношению к судье? Наверняка была ему благодарна за то, что он вступился за ее дело. Хотя он это делал с неохотой, с нежеланием, да зачем это мне надо. Но, тем не менее, дело сделано. То есть вдова оказалась удовлетворенной и благодарной наверняка.
1: То есть она это восприняла как акт любви с его стороны?
2: Она приобрела... этот судья приобрел друга, что ли, стал другом этой вдовы. В глазах этой вдовы он стал другом ее, потому что он встал на ее защиту. Хотя судья это совершенно не чувствовал, никакой любви, конечно, у него не было. Просто сделал просто.
1: Но все равно это было
2: благое
1: дело.
2: Это было
1: действие любви.
2: Это было действие любви. Без любви, но
1: без любви.
2: Но
1: мы не знаем.
2: Мы не знаем, да.
1: Без любви или, может быть, все-таки...
2: Все-таки он полюбил ее, да?
3: Ну, как мы уже говорили, да, с вами неоднократно, что не судите, да не судимы будете, потому что сердце человеческое знает только один Господь. Мы с вами можем по своей испорченности и судить другого человека.
2: То есть любовь – это далеко не всегда чувство. И, может быть,
3: да.
2: далеко
3: это
2: не чувство, да, впереди стоит. А это вот то, что пишет Павел. Вот я что-то тут не вижу чувств. Там,
3: да.
2: Благотерпеть, милосердствовать, не завидовать. Вот как-то вот
3: перечисляйте
2: заповеди, да, Божьи.
1: Да.
2: А вот о чувствах что-то вот тут нет. Все покрывается, ему верит, все надеется, все, и все переносит. Еще никогда не перестает. Вот интересно, не перестает. Неужели вот во мне любовь никогда не перестает? Ну, в Откровении написано во второй главе: «Ты оставил первую любовь свою». Это было сказано церкви первоапостольской, эфесской. «Ты оставил первую любовь». То есть человек
1: первую
2: оставил
1: любовь свою к Богу.
2: Да, к Богу. Ну, может быть, и не только к Богу.
1: Ну вот не знаю, собью я сейчас вот с все-таки хода рассуждений по 13 главе первого послания к Коринфянам, но все-таки хочу вот поговорить о первой ассоциации, которая возникает, когда говорят о любви. Все-таки любовь между мужчиной и женщиной, любовь между матерью и ребенком, любовь между молодыми людьми, которые только, ну, строят вот такие отношения. Так что, это не любовь?
2: Ну, любовь долго терпит, например, да? Мать, она относится с терпением к своему ребенку, потому что ей надо его вырастить, чтобы он был здоров, крепок, чтобы, ну, не болел и развивался правильно, и вырос человеком, что ли.
1: Хорошо, юноша-девушка.
2: Вот юноша-девушка, да, тут вопрос симпатий, наверное, возникает. Насколько симпатичны мы друг другу, насколько...
1: А но дальше... это ведь хорошо, это же правильно, вот, что, например, молодые люди заранее знают друг друга и понимают, симпатичны они друг другу или нет, чем, например, как обычаи, ну, в некоторых культурах, что жених и невеста вообще ни разу друг друга не видели, их просто родители свели.
3: Но в то же время, ну, как бы в нашем русском языке любовью мы определяем все, да, любовь к нашим питомцам,
1: домашним
3: животным, да. Любовь, мы даже говорим, что я очень люблю там мороженое, пирожное,
1: розы,
3: еще что-то,
1: ромашки.
3: То есть все любовь. А все-таки, ну вот она очень многогранная. И вот в греческом языке, да, Николай Генрихович, там четыре ну, как бы обозначение любви, да, агапе – это любовь жертвенная, это любовь Божья, да, вот как раз, которая милосердствует, которая долготерпит, которая эрос – любовь между мужчиной и женщиной, то, как ты сказала, да?
2: Чувственная.
3: Да, сторге – это любовь преданная, и филиос – братская любовь. То есть она очень-очень такая, ну, обширная. И там, когда говорят о той или другой любви, там понятно. А мы с вами говорим о любви, да? Все вроде любовь. Иногда любовью называют и то, когда люди встречаются первый раз и как бы в интимные отношения вступают, да, и тоже называют, что занимаются любовью. Ну, как-то, мне кажется, вот слово «любовь» немного мы принизили. А если мы говорим, что Бог есть любовь, да, то мы его все-таки возвышаем. Что такое любовь?
1: Ну, давайте все-таки сегодня вернемся вот к заданной теме. Что люди больше всего хотят получить на Новый год в своей жизни? Ну, вообще, что люди, какую любовь все, наверное, независимо.

0: сохранить. Раньше люди ходили в гости друг к другу, оказывали это внимание, уважение и все. А сейчас я думаю, что одиноким людям очень важно, чтобы им даже вот это вот маленькое внимание оказали. Угу. И это уже проявление любви.
1: Но опять же, вот возвращаемся мы к этому стиху. Любовь не бесчинство. Кто хочет бесчинство на Новый год? Или там любовь не ищет своего. Ну, эгоисты кому нужны? Или любовь не раздражается. Разве мы хотим, чтобы вот кто-то, вот, я общаюсь, и кто-то меня там обругал там, или еще как-то, чтобы вызвал какой-то мне раздражительность, гнев там, или еще так далее. Нет, конечно, мы ищем совсем другого, противоположного. И не мыслит зла любовь. Угу. Мы не хотим никакого зла ни себе, ни себе тоже. Во всяком случае, вот этого мы хотим всегда, и под Новый год, наверное, особенно. И дальше: не радуйся неправде, а радуйся истине. Угу. Зачем мне радоваться какой-то лжи? Там, ну, это же не любовь совсем. А я хочу радоваться истине. Вот где любовь. Вот она здесь. Она никогда не перестает еще. И все покрывает, всему верит, и всего надеется. Нам нужна надежда, нам нужна вера. И чтобы она никогда у нас не иссякала. Вот, наверное, такой любви мы и хотим все.
2: Ну да. Давайте поподробнее поговорим по некоторым вот этим вот моментам. Мне кажется, что это очень интересно. Ну, просто понять, что такое настоящая Божья любовь, как ее в себе найти, как ее, может быть, в себе воспитать, а может быть, невозможно воспитать, просто у Бога силы просить. Давайте посмотрим.
1: Вот любовь все переносит, например. Все переносит любовь. Наверное, когда какой-то человек, вот, например, девушка, юноша понравилась девушка, девушке понравился юноша. И вот теперь начинается проверка такая. А вот на что он или она готовы ради меня? Что он готов перенести, какое испытание или она ради меня? Я однажды проверил так свои чувства к одной девушке. Провожал далеко, в общем, от дома от моего ушли далеко, и транспорт не ходит, я ее проводил, и с Московского района, с нижней части города на верхнюю часть, в общем, ну, пришлось забираться пешком.
2: Несколько часов.
1: Несколько часов, там, да, и потратил. А на следующий день, я думаю, ну-ка я сейчас проверю, как она ко мне относится. И говорю, вот я вот так вот, так вот, так вот. В ответ я услышал смех. И я подумал, ну все, наверное, она вряд ли пожертвовала бы чем-нибудь ради меня. Я вот такую вещь совершил, а услышал в ответ там не там сочувствие какого-то, ничего, просто посмеялся. Ну, глупенький, наверное, какой-нибудь там, разве на такой пойдет умный человек. Угу. И я с этой девушкой порвал просто. Просто она ради меня не готова чем-то пожертвовать, перенести что-то ради меня. Угу. Вот, наверное, эта любовь нуждается в проверке. А действительно ли человек готов все перенести? Или, ну, не все, хотя бы что-то ради меня? Угу. Ведь она все переносит. И мы ведь это ищем тоже. Не только сами готовы жертвовать, но и ждем, что и любимый наш человек тоже чем-то может пожертвовать. Угу. Во всяком случае, своим каким-то, ну, интересами, которые мне чужды. Или, наоборот, ждет от меня вот этого. Угу. Вот это вот такое идет, ну, не знаю, притирка, что ли, характеров, или как?
2: Можно это сделать вывод такой, что вот любовь все переносит. Вот если мы хотим на самом деле быть счастливыми в наступающем, ну, в новом году, если мы хотим сделать других счастливыми, то нужно вот к этому стремиться, да? И своих сил, когда нет, то просто просить у Бога, чтобы он помог распознать, ну вот что за человек,
1: ну, с которым... Это качество у любви такой жертвенности, вот о чем Лена говорила, она вот в эту сторону любовь все переносит. И если я действительно люблю этого человека, я же готов с чем-то пожертвовать.
2: А где предел? А где граница, дальше которой уже нельзя жертвовать?
1: Ну, границы есть какие-то, да. Потому что есть другие качества любви. Например, сорадуется истине. Если я начинаю лгать тут при этом, да, то значит, я куда-то не туда иду. Я не тем, может, жертвую.
2: Да, любовь не радуется неправде, но сорадуется истине. То есть если мы видим в том человеке, ну, с которым мы строим отношения, что он радуется неправде, то значит проблема потише надо.
1: Любовь все переносит. Она переносит заботы, тяготы, скорби. Она вот это все переносит. И мне нужно проверить, готов ли я вот на это. пойти, приносить тяготы, скорби, там, какие-то еще что-то.

0: А готов ли любимый человек то же самое сделать? Если этого нет, значит, и любви-то не очень есть. Получается, она какая-то ущербная, или, может, вообще не любовь даже, а просто там симпатия какая-то, или там еще что-то. Вот это качество любви, она говорит о жертвенности. Любовь
1: все переносит,
0: да, все
1: хорошо.
0: Переносит.
1: Это седьмой стих.
2: Но всего скорее, что мы-то хотим другой любви. Ну, я имею в виду к себе. К себе и в проявлении нашим тоже к другим. Мы хотим любовь – праздник, фейерверк, еще что-то. А это все-таки действительно, и если вот посмотреть более внимательно, да, вот мы прочитали, что есть любовь, да, то, вспоминая тексты Ветхого Завета, да, Господь Бог – долготерпеливый, многомилостивый. То есть, по сути дела, это все, вот здесь вот Павел повторяет, да, по сути, все качества Бога, да?
0: Его которые, характера.
2: А? Да, его характера. Вот, и, но нам до этого совершенства, ну, да, ревновать о дарах больших. И тогда, да, и тогда только Господь покажет путь более совершенный, как достичь этого. Потому что нас все-таки влечет вначале, тем более мы говорили, если о любви противоположных полов, да, говорить, то здесь больше людей влечет все-таки любовь чувственная.
0: О которой здесь совсем ничего не сказано.
2: Да, о которой здесь совсем ничего не сказано, о этой чувственной любви. Здесь больше сказано уже о любви дружеской, любви, о привязанности.
0: Не только дружеской, потому что тут еще есть любовь все покрывает, всему
2: ну,
0: верит,
2: да,
0: все надеется.
2: Это уже жертвенная любовь.
0: И все переносит.
1: Мне почему-то кажется, что вот ничто из этого не отрицает чувственную любовь. Просто к чувственной любви нужно относиться внимательно. Вот проявляются ли вот эти вот свойства в человеке, когда уже есть влечение, когда, ну, когда уже близки люди между собой. И если вот обнаруживается, что, а вот оказывается, там, сорадуется неправде этот человек, то есть его влечет неправда, а вот оказывается, что, ну, не знаю, там...
0: Ну,
1: вот...
0: ну подставить меня может просто или предать, вот напросто. И, ну, это разве любовь? Хотя чувства есть, да, да, чувства хорошие, светлые, может быть, там, радостные. Ну, а их нужно проверять. А вот тебе и проверка, пожалуйста. Действительно ли это любовь? Или что-то может быть другое?
1: Ну, то есть вот то, о чем мы говорим сегодня в такой праздничной обстановке, это все-таки, что любовь надо проверять. И что Священное Писание наилучшим образом нам помогает это сделать. Да. Вот, в частности, первое послание к Коринфянам, 13 глава. Коль, еще чему можно
0: поучиться? У меня вот вопрос возникает. В седьмом тексте написано «любовь все покрывает». И вот тут, конечно, вот сразу начинает
1: ну как-то... Да, все покрывает. Преступление покрывает?
0: Вот сразу преступление, да, оно покрывает все. Оно будет ради того, чтобы спасти любимого человека, лгать кому-то или что-то
1: воровать?
0: Еще делать. Или да, или красть, или, я не знаю, нарушать закон какой-то. То есть, ну, вот здесь вопрос. Неужели любовь вот такая, что ли, покрывает преступление? Значит, я соучастником становлюсь, если я покрываю что-то преступление.
1: Ну, и тем не менее, тут говорится, любовь все
0: да.
1: покрывает.
2: Но здесь, наверное, все-таки больше, что любовь прощает. То есть она готова простить. Бог прощает нас. И мало того, для того, чтобы нас простить, чтобы нас примирить с собой, Он на такую огромную жертву пошел. Здесь вот покрытие, вот я думаю, что так, Николай Геннадьевич.
0: Вообще другой перевод есть.
2: Да, вот какой?
0: Он звучит так. Любовь защищает всех.
2: Ну, то есть
0: или
2: вот именно что
0: спасает.
2: Спасает.
0: Покрывает именно не то, что там какую-то ложь говорит или что-то, преступление замалчивается, а он в себя как бы заслоняет собой любимого человека. Это как...
1: Покров.
0: Как посредник, что ли, как заступник. Любовь вступается, если она видит там какое-то действие, ну, идет в ущерб человеку, она пытается что-то сделать, чтобы этого не произошло, защитить как-то. У нас Христос, Он у нас заступник, Он посредник, что ли, между человеком, Он встает между человеком и Богом и берет грехи человека на себя и говорит: на мне, Господи, наказание. Угу. Вот если такую иллюстрацию представить, он как бы встает в пролом, что ли, вот в эту, как бы, ну, не знаю, вместо меня, заместитель. Вот еще вот так вот можно. Любовь заместительная.
1: Но человек, если он пытается вот встать в пролом и закрыть с собой грех, может человек так делать?
0: Нет, не грех он пытается закрыть. Он пытается понять, во-первых, мотивы этого, того человека, которого он любит, и встать на его место, и попробовать все-таки оценить ситуацию вот, ну, трезво, что ли, как, почему это произошло, почему он так поступил, или еще что-то. Он пытается вникнуть, но, тем не менее, он не радуется неправде при этом.
2: Ну вот мы говорили с вами про покров, вы говорили, да? Очень хорошо все знают, да, псалом «Живые помощи». Все знают. Это 90-й псалом царя Давида, да? «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится. Говорит Господу: прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы». То есть не убоишься ужасов, язвы находящиеся, все падут подле тебя. То есть Господь покров, вот то, что Он тебя защищает от всех ситуаций, которые встречаются на твоем жизненном пути. И Давид ощутил это. Он был, ведь очень много, его преследовали и собственный сын, и Саул, и кто только за Давидом не гонялся, да? И он в Боге, именно живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего, покоится.
0: Я вот еще подумал, можно ли Христа назвать соучастником наших грехов? Это абсолютно как-то звучит дико.
1: Если он все покрывает,
0: если он,
1: да?
0: Если он, ну, он берет все грехи на себя, наши, он говорит, как будто это он грешил, на самом деле, перед отцом, он предстает именно в таком, ну, виде. Я согрешил, как бы. На самом деле, никакого греха в нем нет, и он ничего не грел греховного. А тем не менее, он берет грех на себя.
2: Угу. Ну, да. Но это вот и есть покров.
0: Это же не соучастие.
2: Это не соучастие, это прощение.
1: Это сила, да. Это величие.
0: Это заступничество, да. Да. Да. Он просто... Как взял, как заступник, как защитник мой, он взял мою вину на себя и за меня заплатил.
2: Выкупил меня.
0: Хотя он совершенно невиновен, и так действует любовь, высшая любовь Божья.
2: Да.
0: Вот поэтому так и написано, все покрывает. Вот в этом смысле. Не покрывает, то есть скрывает грех, а он берет на себя вину.
2: Угу. Грех, наоборот, открывает, да? Ведь все-таки грех он открывает, наоборот, чтобы человека освободить, чтобы человек покаялся.
1: То есть Бог, Святой Дух,
2: да,
1: обличает в,
2: да,
1: грехе.
2: Да.
0: Угу. Ну а что мы будем делать с грехами нашими? Ну хорошо, мы, да, Господи, я виноват, там, ну грех-то сделан, ущерб причинен, и возмездие это смерть вечная за этот поступок мой, или даже помысел. Угу. Без Христа вообще невозможно было бы избавиться от этого. И прощения никакого не было бы. Если бы он не взял всю вину на себя. Вот любовь все покрывает. Угу. В этом смысле. Христос все покрывает, получается.
1: Ну да. Ну то есть вот то, как мы рассуждаем с вами сегодня, это то, что очень во многом человек нуждается, очень ко многому он стремится, и очень многое у него не получается. Именно вот в плане любви. А то, к чему мы приходим, это то, что... Ну, настоящая любовь у Бога, и то, что Он и дает нам силы так любить, и Сам так любит, да? Ну вот, опять возвращаясь к вопросу, который мы поставили, то есть какая любовь больше всего нужна нам в этом году, в новом, нашим зрителям? Что за любовь нужна больше всего?
0: Но еще вот тут такой есть текст: «Любовь всему верит». Угу. Это, ну, любовь на доверии основана. Когда-то Бог сотворил Адама с Евой, и их отношения были вот именно такими, на полном доверии. И когда это доверие исчезло, то грех вошел в человека. И, к сожалению, мы стали все греховными, потому что не доверились Богу когда-то. Угу. и продолжаем это делать и сегодня.
1: Угу. То есть доверие Богу, вот ответ на этот вопрос, да?
0: Да, ну, тут говорится, наверное, не только про Бога. Вообще нужно доверять, как мы говорим, нужно людям доверять. Если тебе говорят, значит, ну, нужно верить, потому что человек должен говорить правду. Если говорит ложь, ну, это, как бы сказать, кстати, про ложь. Любовь тоже распознает, где ложь. Мы, может быть, в другой раз поговорим об этом. Но любовь – это не просто вот так легковерное что-то такое наивное. И говорит, а, буду верить всегда всему и всем, поскольку она всему верит. Вот такая любовь. Ну, во-первых, Павел об этом не писал, что любовь всегда верит. Он написал, что любовь всему верит. Он написал, всегда верит как раз. Угу. Вот тут привод немножко у нас неточный. И не только...
1: Еще раз, в нашем синодальном переводе сказано, что любовь всему верит,
0: да,
1: а в оригинале...
0: Всегда верит,
1: а
0: всегда надеется, и всегда переносит, и все переносит.
1: И какая разница?
0: Ну, я думаю, что разница есть, потому что всегда верит и всему верит. Это состояние... Да, я готов тебе поверить, если ты будешь говорить правду. Вот так вот. Но если ты лжешь, я тебе не верю. Я не всему верю. Я всегда верю.
2: Или, я всегда готов
0: или
2: верить.
0: Или это то же самое, по-вашему?
2: Я всегда готов верить. Ну, но говорите, не говорите лжи.
1: Ну, мое вот такое понимание, что просите у Бога распознать. Ну, то есть Бога включайте. Вот Бога включайте в любые отношения. В отношения между родителями и детьми, между супругами, между друзьями. Бога приглашайте, и вот его участие, ну, как вот говорится, что нитка втрое скрученная не скоро порвется. Она не так быстро порвется, как нитка вдвое скрученная, когда просто два человека, ну, соединены между собой. То есть Бога привлекать, да, и Бог тогда, ну, даст распознать.
0: То есть, мне кажется, вот любовь верит, несмотря ни на что, несмотря ни на какие там, ну, ситуации, там, никакие горести, что ли, как бы тяжело мне не было, я верю в этом состоянии. Это состояние человека. Это не информация, которую он получает, а его состояние. Вот такое. Всегда, я готов всегда верить, да. Вот. Но я недоверчивый, не наивный при этом. Потому что написано, что любовь-то не радуется неправде, она не раздражается, не мыслит зла при этом, при всем. И я верю только правде. Извините меня, пожалуйста. Я лжи верить не буду.
2: Ну, и Бог сам о себе сказал, то есть я тоже есть истина, путь и жизнь. Поэтому, стремясь к Богу, мы стремимся к любви, мы стремимся к истине, мы стремимся к жизни.
1: Ну и получаем мы,
2: да,
1: соединяясь с Богом, то есть находясь вот в такой вот внутренней духовной связи с Ним, мы получаем и путь, и истину, и жизнь. И любовь.
0: А да, как раз об этом и говорит вот этот 7 стих. «Все покрывает, всему верит, все надеет, все переносит и никогда не перестает». Это говорится о любви к Богу и о вере в Бога. То есть в человека. Здесь не говорится, что верить в человека. Потому что есть такие тексты, даже проклятие там говорится. «Проклят всякий надеющий на человека и делающий плоть опорой своей». Человек может обмануть тебя и подставить так, что... Очень плохо будет тебе. А здесь говорится только о той любви, которая в Боге, действительно. Вот любовь от Бога. Любовь есть, Бог есть любовь. И когда говорится, что любовь всему верит, прежде всего, она всегда верит в Бога при любых обстоятельствах. Угу. Вот в этом смысл вот этих слов. Любовь всему верит. При любых обстоятельствах я всегда верю в Бога.
1: Угу. Мне кажется, что пусть это будет первый вывод, который мы сегодня делаем, потому что мы очень о многом одновременно говорим, как любить, как быть любимым, как включать Бога в эти отношения. Вот пусть первым будет вот именно вот этот вот вывод. Повтори, Коля, его, пожалуйста, еще раз.
0: При любых обстоятельствах, что бы со мной ни происходило, с кем бы я ни встречался, куда бы меня ни завели и так далее, я всегда буду верить в Бога. Вот эта любовь всему верит. Угу. Я так понимаю.
1: То есть это меня защитит, да? Да. Это даст мне настоящую любовь, это даст мне настоящие отношения.
0: Потому что отношения с Богом, ну, это и есть любовь. Угу. Если они правильно выстроены, если действительно они, ну, отношения, что ли. Угу. Потому что по-другому с Богом нельзя. Без любви получится то же самое, что с Адамом и с Евой в Эдеме. Угу. Они полюбили что-то другое. И поэтому любовь, они оставили любовь свою. Угу. Вот там. Не любовь их оставила. Любовь вообще никогда нас не оставляет. Да. Навсегда нас стучится в дверь обратно. Впусти меня, впусти меня. Я хочу быть с тобой.
1: Божья любовь.
0: Да, вот настоящая любовь, которую мы здесь читаем. Угу. И когда человек открывает своим сердцем, она его заполняет. Угу. А когда он ей противится, тогда вот и получается все. Угу. Разные искажения в любви. Угу. Я думаю, что это любовь. А это на самом деле совсем не то. Угу.
1: Хорошо, пускать Божью любовь в свое сердце, да, когда она туда...
0: Она никогда от нас не отходит, никогда не перестает. Никогда.
1: Хорошо. Еще в заключение что можно сказать?
0: Ну, опять же, повторюсь, что вот этот текст послания к Коринфянам говорит нам о том, каков Бог и как Он нас любит. Вот так Он нас любит. Он не раздражается, Он не мыслит зла, Он не сорадуется, не радуется неправде, Он сорадуется, Он милосерд, Он долготерпелив, Он никогда не перестанет и никогда нас не подведет. Он всегда нам верит еще. Вот что. Да. И надеется, что мы покаемся в наших грехах, придем к Нему и наладим с Ним нормальные отношения.
1: То есть общий вывод, что вот эта Божья любовь, которой Он нас так любит, она освещает и нас. Она нас и освещает светом, она нас и освещает святостью. Ну что ж, дорогие друзья, пусть Божья любовь наполнит нас в этом новом году, пусть она сделает нас по-настоящему любящими и по-настоящему любимыми.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Земля обетованная. Ведущий Александр Болотников.
2: «Проклята земля за тебя, — сказал Бог Адаму, человеку, которого он сотворил. Так сказал он Адаму после того, как тот ослушался повеления его. Ослушался и выступил против Бога, согрешил. Бог произнес ему приговор, а вместе с этим приговором произнес суд над всем человечеством. Здесь, на этой земле, как нигде в другом месте, чувствуешь результаты суда Божьего над человеком. Наше путешествие сегодня так и называется – «По местам Божьих судов». Мы попытаемся ответить на вопрос, почему Бог судит человека? За что Он это делает?

0: справедливо ли Господь судит эту землю? Очень часто, когда мы говорим о Божьем суде, мы любим говорить о Божьей жестокости, но не любим говорить о своих собственных проблемах. «И увидел Господь, что велико развращение человека на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». Этот стих из книги «Бытие» предваряет историю о потопе, о всемирном потопе, в результате которого земля во многих своих местах приобрела именно такой унылый облик. Бог не создавал землю такой. Не было в первозданной планете такого места. Песок, камни, температура, доходящая днем до 50 градусов. Но после всемирного потопа на Земле образовались целые пояса, которые географы называют зонами пустынь. Кто-то может сказать, справедлив ли Бог, уничтоживший в потопе все человечество? А справедливый ли Он, когда уничтожил даже невинных детей? Очень часто мы любим говорить о своей невиновности и виновности Бога. Однако, насколько невиновны мы сами? Насколько невинны бывают дети? Совсем недавно я прочитал одну статью, страшную статью, о том, как двое невинных пятилетних мальчиков сбросили с сотого этажа небоскреба в Чикаго своего 4-летнего товарища, который отказался украсть в магазине для них конфеты. Насколько мы невинны в собственных глазах и насколько велика наша виновность в глазах Божьих. Задумывались ли мы на эту тему?
1: В путешествии по святым местам нас сопровождает магистр богословия Александр Болотников.
0: Мы находимся с вами на отметке 150 метров ниже уровня моря. Однако там, вдалеке, на отметке 300 метров ниже уровня моря, мы можем увидеть еще один след суда Божьего. Суда Божьего над Содомом и Гоморой. Туда мы сейчас с вами и отправимся.

Вот еще одна отметина суда Божьего над этой землей. Это Мертвое море. Оно образовалось после того, как Господь поразил Содом и Гоморру дождем из огня и серы. Справедливо ли сделал он это? Давайте посмотрим, как все начиналось. Бог пришел к Аврааму прежде всего. Он сказал Аврааму: «Вопль на Содом и Гоморру велик весьма и доходит до меня». Вы заметили это выражение? «Вопль на Содом и Гоморру». Это означает, что другие народы уже не могли выдержать того греха и того нечестия, которое творилось в этих городах. Это значит, то, что эти города делали, затрагивало других. Вы понимаете, в этом природа греха. Некоторые говорят, грех – это как раковая опухоль, которая убивает человека. И это так. Однако есть здесь, сегодня, на этой земле, еще одна иллюстрация греха, которая мне нравится больше. Грех подобен самоубийце, который идет с бомбой в толпу. Он хочет убить себя, но он еще хочет убить и других. Очень часто это случается. Поэтому Господь уничтожает грешника. Ему тяжело это делать. Ему больно это делать. Но Бог хочет спасти других. Вот так и в тот раз. Вопль на Содом и Гоморру весьма велик был. И поэтому Господь спускается сам, лично, посмотреть, что происходит. И мы знаем, что происходит. Мы знаем, как ангелы Божьи пришли в дом Лота, и когда содомляне пришли и сказали: «Выведите к нам этих людей, и мы познаем их». Вы представляете, до чего дошел этот народ? Сам Бог спустился к ним, а они ни о чем другом не думают, кроме как о гомосексуальном акте. Вот до чего доходит нечестие человека. И поэтому Господь судит. Интересные слова записаны в книге Паралипоменон. Вот что пишет автор этой книги в 16 главе. «Да веселятся небеса, да торжествует земля, и да скажут в народах: Господь царствует. Да ликуют вместе дерева дубравные пред лицем Господа, ибо Он идет судить землю». Как можно ликовать от понимания того, что Господь судит землю? Об этом мы узнаем с вами, когда посетим еще одно место в этой стране.

0: Вот еще одно место в Израиле, связанное с судами Божьими. Можно конкретнее сказать, что это место связано с событиями последнего суда, перед тем, как на эту землю снова придет наш Господь Иисус Христос. Что это за место? Перед нами открывается панорама прекрасной долины Изриэльской. Это очень плодородная долина. Она является жемчужиной Израиля. Однако она носит еще одно очень интересное название. Долина Мегидо. Наверное, многие из вас, хоть раз читавшие книгу Откровения, сразу же вспоминают этот зловещий текст. И он привел их на место, называемое по-еврейски Хармегеддон. Наверное, сегодня нет человека, который бы ничего не знал об Армагеддоне. Потому что столько много разных слов и версий этих событий было сказано. Столько страхов было нагнано. Я помню одного человека, который с пеной у рта проповедовал, что именно в это место соберутся все нечестивые земли для того, чтобы Бог совершил над ними последний суд. С трудом верится, что кто-нибудь из Чили или из Австралии будет специально брать билет на Тель-Авив для того, чтобы прийти сюда и быть наказанным. Я слышал еще одного проповедника, который говорит о том, что Армагеддон – это будет битва между СССР и США за право обладания Израилем. В 70-е годы этому еще мог кто-то поверить. Однако последние годы что-то верится с трудом. СССР давно сошел с политической карты мира, да и война уже не ведется теперь на поле битвы. Да, действительно, в первом тысячелетии до нашей эры здесь проходило несколько битв между египтянами и ассирийцами. Для египтян это было очень удобное поле, потому что на этой плоской равнине они могли полностью развернуть свои колесничные войска. Сегодня вряд ли можно даже говорить о танковых баталиях, которые были реальностью во Второй мировой войне. С трудом верится, что это место, наверное, всего лишь по размерам 20 на 20 километров, эта долина станет театром военных действий для глобального мирового конфликта. Что же кроется за этими словами? Почему автор книги Откровения, возлюбленный ученик Иисуса Христа, подчеркивает, что он собрал их на место, названное по-еврейски Армагеддон. Нам придется обратиться к лингвистике здесь немножко. Немножко выяснить некоторые тонкости, связанные с еврейским языком. Раз Иоанн пишет по-еврейски, надо посмотреть и размыслить.
1: Земля обетованная.
0: Что же кроется за этим таинственным еврейским словом Армагеддон? Для того, чтобы быть до конца аккуратными, Мне необходимо будет сейчас проделать несколько сложную операцию с библейским текстом. Однако ученые-богословы часто обращаются к подобным действиям. Это исследование контекста. Я думаю, что если у вас дома есть Библии, вы сможете открыть Откровение, 16 главу, и прочитать эти тексты. Но золотое правило ученого-богослова заключается в следующем. Нельзя вырывать слов из их контекста. Какой же контекст? Контекст вот какой. Прежде чем написать слова, и он собрал их на место, называемое по-еврейски «Армагеддон», написаны следующие слова. «Шестой ангел вылил чашу свою в великую реку Ефрат». Что это за ангел? Что это за чаша? Почему шестой? Дело здесь вот в чем. Если мы читаем немножко выше, то мы увидим, о чем здесь идет речь. Начало 16 главы. «И услышал я из храма громкий голос, говорящий семи ангелам: идите и вылейте семь чаш гнева Божия на землю». Вот откуда эти чаши. Вот где находится это слово «Армагеддон». Это то место в Священном Писании, где говорится о суде Божьем над людьми. О суде Божьем над всей землей. Чаши последнего гнева Божьего. И опять задаем себе вопрос. А справедлив ли Бог, когда он совершает такое действие? Справедлив ли Господь, наказывающий людей? Ну, давайте почитаем. Давайте посмотрим, как этот суд происходит. Прочтем о первом ангеле. «Пошел первый ангел и вылил чашу свою на землю. И сделали жестокие, отвратительные, гнойные раны на людях, имеющих начертание зверя и поклоняющихся образу его». Вот, оказывается, на кого изливаются язвы Божьего суда. На людей определенных, не на всех, но только на тех, кто имеет начертание зверя и, самое главное, поклоняется образу зверя. Сегодня очень много говорится о времени, когда миром будет править безбожная система, направленная на то, чтобы уничтожить народ Божий. Уничтожить тех людей, которые поклоняются Господу. Вот поэтому Господь не может здесь бездействовать. Сколько можно терпеть, когда народ Божий, когда верующие люди страдают от руки убийцы и притеснителя? Да, в начале истории христианской церкви многие христианские мученики погибали от рук кесаря римского. На глазах у толпы их бросали диким зверям, над ними издевались. Люди другие, видя веру их, шли к Иисусу Христу. Так было и 1500 лет спустя, когда протестанты-реформаторы гибли на кострах инквизиции. Но в последнее время будет не так. В последнее время ситуация будет другая. Бог выйдет на защиту своего народа. И вот почему Он начнет изливать на землю, на тех, кто попытается покуситься на свободу народа Божьего, на его свободу исповедовать имя Иисуса Христа, на тех людей будут излиты язвы гнева Божьего. И апогей этих язв будет на месте, которое называется по-еврейски Гар-Мегидон. Какое отношение имеет слово Гар-Мегидон к долине, которая сейчас перед вами в кадре? Дело в том, что здесь перед нами стоит целый ряд лингвистических проблем. Те исследователи, которые говорят о том, что последняя битва будет происходить здесь, в долине Мегидо, забывают о том, что Иоанн не зря здесь написал по-еврейски и сказал слово «гар». Слово «гар» на иврите означает «гора». Вот это место с трудом назовешь горой. Я нахожусь сейчас на горе Кармил. Это гора. Но это назвать горой, пожалуй, придется, пожалуй, трудно. О чем же здесь идет речь? Один ученый задал весьма интересный вопрос. Почему эта долина называется Мегидо, а в Библии, в книге Откровения, написано Мегидон? Давайте проверим. Может быть, в Библии есть еще где-то слово именно Мегидон, чтобы заканчивалось на «н». Такое место есть. Оно записано в книге пророка Захарии, 12 глава и 11 стих. «В тот день поднимется большой плач в Иерусалиме, как плач Гадад Римона в долине Мегидонской». Вот она, долина Мегидонская. Теперь остается выяснить, о чем здесь идет речь. А речь идет здесь об одном историческом факте. Дело в том, что в первом тысячелетии до нашей эры здесь проживало одно хананейское племя, у которого было верховное божество по имени Гадад Римон. Было очень интересно знать этот факт, что ежегодно в апреле они устраивали такое своеобразное событие. Оно так и называлось – «Плач Гадад Римона». Дело в том, что эта долина – она имеет очень интересное свойство. Я не знаю, слышно ли это в камере, но сидя здесь на уступе горы, я слышу из долины мычание коровы, которые я не вижу, где эта корова, но я слышу ее. Я слышу звуки проезжающих автомобилей, потому что вся эта долина представляет собой чашу, заключенную внутри гор. Когда происходил этот плач, звук эхом отражался от гор и поднимался вверх-то с такой силой, подобно эффекту реверберации, так, что этот плач можно было слышать и в Приморской долине, и иногда даже при соответствующем направлении ветра в Иерусалиме. Об этом пишет историк Иосиф Флавий. Вот о чем говорит нам книга Откровения. Не надо собирать все народы и всех противников Божьих в одно место. Не надо тратить деньги на то, чтобы они купили авиабилет и прилетели сюда. Слово «Гармагеддон» является аббревиатурой. «Гадад Римон Мегеддон» и является ссылкой на вот то событие, на этот плач, который ежегодно слышали жители окружающих мест, на эти крики истошные и стоны. Вот что постигнет тех, которые отвергают Бога и преследуют тех, кто верует в Него. Я уже когда-то говорил о том, что известный французский ученый-философ Блез Паскаль сказал, что у верующего человека есть всегда преимущество перед неверующим. Если верующий человек умрет, то он не узнает, есть Бог или нет. Ибо участь у всех одна, как у верующего, так и у неверующего. Однако, если Бог есть и умер неверующий, то настанет время, когда неверующий будет сожалеть о собственном неверии. Библия не ставит нам целью доказать существование Бога. Но Библия говорит о том, что будут люди в последнее время, которые увидят Бога, увидят Его при втором пришествии и будут горько сожалеть. Вот почему они соберутся на это место плача. Это не будет место в пространстве. Это место в духовном смысле. Это конец их жизни. Конец их жизни – плач и рыдание с сожалением о том, что возможности были упущены. И поэтому нам Иоанн здесь пишет о том, что сразу же после того, как богопротивники собрались на место, называемое по-еврейски Армагеддон, седьмой ангел выливает чашу свою на воздух, и из храма небесного раздастся громкий голос, говорящий: «Совершилось!» Дорогие друзья, этот голос еще не раздался. Господь ждет вас. Господь желает, чтобы никто и никому не пришлось сожалеть о том, о тех возможностях, которые были упущены.

0: Путешествие по Святой Земле провел магистр богословия Александр Болотников.
1: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Славьте Господа, ибо вовек милость Его.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Мы и наше окружение.
1: Мужчину и женщину сотворил их. Ведущая Юлия Синицына.
2: Здравствуйте. О чем должна знать девушка, когда она строит отношения с молодым человеком? Как избежать ошибок и разочарований в отношениях? Сегодня мы говорим об этом. И на наши вопросы отвечает священнослужитель, консультант по семейным отношениям Василий Половинко. Василий, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Юля.
2: Многие девушки мечтают о любви, о семье. Мечтают найти свою вторую половинку, жить счастливо, душа в душу. Но, к сожалению, это удается. Иногда не удается, иногда это удается не так быстро, как девушка хочет. И иногда не складываются отношения с молодыми людьми. И вот о чем должна

0: знать и помнить всегда любая девушка, что касается отношений с молодыми людьми. Что им нравится, что и мне нравится, как избежать каких-то вот роковых болезненных ошибок в отношениях. Что вы посоветуете?
1: Спасибо, Юля. Очень важная тема, на мой взгляд. Ну, как, впрочем, и все важны, но это важно по-особому, потому что эта тема является началом строительства, постройки отношений, того, что будет заложено фундаментом для будущего брака, будущей семьи, если это, в принципе, отношения в это перейдут. Когда мы говорим про начало, я вот при консультировании молодых ребят, девушек, говорю о том, что девушек спрашиваю: вы знаете цель парня, с которым вы дружите? Знаете его жизненную цель, позицию? На что я слышу не всегда положительный ответ. То есть, как, впрочем, некоторые даже говорят, что я не знаю, сам ли он вообще знает, есть у него цель или нет. А уж тем более, как мне понять, если, так скажем, сам парень ее не имеет.
0: Или, а разве эта цель не я? Разве меня недостаточно в отношении вот, со мной?
1: В том-то и дело, что, конечно, может быть, для кого-то из ребят цель – это жениться, может быть, да, создать семью, иметь детей и так далее. Но цели в жизни, они гораздо более выше, гораздо более возвышеннее. То есть есть жизненная задача, да, это родить ребенка, построить дом, посадить дерево, то есть всем известно нам понятие. А есть цели в жизни, когда ты живешь ради чего-то более глобального. Цели, конечно, они могут меняться в жизни, они могут быть разными, и при достижении одной цели очень важно, чтобы эта цель могла бы быть средством достижения следующей цели, чтобы человек мог развиваться. И когда девушка дружит с парнем, и она не знает его цели, потому что у него нет вообще цели, то я спрашиваю: а вам вообще нужен такой парень, у которого даже цели нет в жизни? То есть вы даже не знаете, куда он движется, что он хочет от жизни, в каком направлении он идет. А может быть, просто вам с ним не по пути. У вас свои в жизни цели, а у него свои. Вот когда моя мама дружила с папой, вот они общались, папа ухаживал за мамой, он ей делал 3 раза предложение. 2 раза она ему отказывала. По одной простой причине, что она говорит: наши цели не совпадают. То есть твоя цель в жизни какая? Ты живешь как бы вольной светской жизнью, ты человек, любящий там с друзьями погулять, возможно, там пойти там в кабак, там, может быть, выпить и так далее. Говорит: у нас родятся дети, с кого-нибудь брать пример. Я не хотела бы, чтобы наши дети, они как бы вот пошли тоже этой тропой, этим путем. Но отец очень сильно любил маму, поэтому в его понимании, в его желании было что-то поменять, что-то изменить. Он делает 2-й раз предложение после первого, при этом еще как бы, ну, прощупывая почву, насколько мама готова идти этим путем, создать семью вместе с ним. Она повторила свою позицию: нет, я не готова дать тебе добро, потому что наши дороги жизненные расходятся. Хотя, в принципе, внешне папа нравился маме, даже несмотря на то, что он был человеком с ограниченными возможностями. Мы говорили об этом в одной из наших передач. Вот. И тогда папа понял, что на самом деле нужно здесь что-то менять. И то, с чем он жил какое-то время в своей жизни, то есть это друзья, это выпивка, это определенный образ жизни, он постепенно начал задумываться и его менять. Конечно же, то есть мама его вдохновила. Она не просто его меняла, ломала, да, а вот как вот мудрая женщина, да, вот тогда еще девушка, она просто говорила о том, что каким бы она хотела видеть рядом с собой мужа, супруга. Вот. И вот это вдохновение в него лучшего, доброго, тех же добрых качеств, которые вместе с этим как бы следуют, они поспособствовали тому, что папа, он стал меняться. Конечно, они стали ходить вместе в церковь, вот, то есть как бы его образ жизни, он поменялся, потому что он уже тогда стал христианином, вот, крестился. Вот. И его взгляды в течение еще 3 лет, они менялись. И спустя только 3 года отец понял, то есть какой он шаг важный в своей жизни совершил. И сейчас до сих пор они живы, и папа благодарит, что в своей жизни повстречал маму, которая таким образом кардинальным смогла вдохновить его на изменения, на перемены в его жизни. Вот. И о чем он не жалеет, а только лишь благодарит Бога и судьбу за то, что Бог ему это сделал.
0: То есть девушка, в принципе, если не у ее молодого человека, ну, с которым они уже, может, встречаются, он ей нравится, нет цели, он не определился, не понимает. Она его может подтолкнуть к этому, то есть сказать, а ты, милый, думал ли когда-то о цели своей в жизни? Вот давай-ка подумаем вместе.
1: Вот мудрая девушка, на самом деле, она вот эти вопросы будет проговаривать со своим парнем. То есть ненавязчиво, вот так вот просто в разговоре, делясь тем, что для мужчины самого именно важно. Вот, если он сам к этому не пришел, то при дружбе с этой девушкой он для себя что-то может понять и выяснить. А что же на самом деле? Есть мужчины, которым гораздо более выгодней, чтобы у второй половинки, у женщины была цель, а он готов ее, скажем, подстраиваться, помогать достигать цели. Ну, кого-то это устраивает. Но в любом случае, конечно, в идеале, тоже в одной из наших тем мы говорили, что лучший момент, когда в голове угла семьи, у руля находится мужчина, который здесь имеет тоже определенную цель, а его супруга, спутница жизни, она является помощницей в достижении этой цели. То есть первый вопрос, который я задаю девушке, знаете ли вы цель вашего парня, а второй вопрос, готовы ли вы ему помогать в ее достижении. Если да, готовы, если вас цель устраивает, то, в принципе, есть тот путь, по которому вы можете двигаться дальше.
0: Ну вот я думаю все-таки, что возраст достаточно молодой. Ну, молодые люди, они могут дружить, начать, допустим, в старших классах, да, или там сразу после окончания школы завязываются отношения, там первые курсы института, это еще достаточно молодой возраст. Там 17, 19, 20 лет. Еще человек может не знать, чего он хочет. Может быть, он даже поймет через какое-то время, что он учится не там, что это не его дело. И он еще находится в поиске, и, в принципе, это нормально, учитывая, какой жизнью мы живем сейчас, что и продолжительность жизни у нас сейчас достаточная, если сравнить с тем, что было лет 200 назад, да, и как бы и можем мы поучиться там, потом поучиться в другом месте, если есть, конечно, возможности. Сейчас в мире это нормально. И, возможно, молодой человек только к 30 годам определится с целью, или там к 25. Ждать этого времени или что, как действовать?
1: Я согласен с вами. Вспоминаю однажды одну встречу с молодой парой, которые собирались пожениться, и подошла еще их знакомая, тоже женщина знакомая, и спрашивает меня: Василий, ну вот как ты думаешь, не рано ли им жениться? А ему что-то около 21 года, что ли, этого парню. Вот, я их не так хорошо знал, вот, но так вот немного был знаком вот с этим вот молодым человеком. Я говорю, вы знаете, говорю, что есть парни, которым и в 60 лет еще рано жениться. Ну, не парни уже, понятно, мужчины. Вот. А есть парни, которым и в 18 лет уже поздно, ну, условно говоря, ну, к тому, что они готовы к браку, их, так скажем, жизненная позиция, их активность, их ответственность определенная. И девушка, когда она дружит, она все равно видит, кто перед ней находится. Готова ли она построить отношения с человеком, который безответственный? Понимаете? Ладно, у него там, может быть, с целями он не определился, а он еще не готов брать ответственность за нее. А если у них появятся потом дети, а где они будут жить? Либо просто ему нравится быть вместе с ней, чтобы ему было хорошо, то есть какие-то личные качества, которые он удовлетворяет при общении с ней. Либо, на самом деле, он готов. И вот когда мы говорим про отношения, дружбы, тоже очень немаловажный момент, когда я спрашиваю пару, которая вот приходит на консультирование, но еще на этапе дружбы. Я говорю, что для вас является критерием того, что вы готовы... То есть зачем вы женитесь? Зачем вы создаете семью? Зачем вам это надо? Вот. И слышу как бы разные ответы. И когда я слышу, что ответы там говорят девушки там, или ребята, мы хотим быть счастливым. То есть я хочу быть счастливым, поэтому я создаю семью, я завожу, выхожу замуж там или женюсь. На самом деле такие пары, они не готовы еще к браку. Почему? Потому что когда ты ожидаешь, что попав в семью или создав семью, ты будешь счастливым в ней и думаешь лишь о своем собственном счастье, но как таковое оно получается нечасто, получается редко. Когда ты создаешь семью и думаешь, чтобы другого сделать счастливым, понимаете, осчастливить его, то счастье обязательно к тебе вернется. Потому что твоя задача будет думать о другом, о том, чтобы ему было хорошо находиться в твоем, как бы так скажем, ну, обществе. Угу.
0: Потом... Ну, если, может быть, она и счастлива со мною быть, но она мне не нравится, не по сердцу. Я обязана счастливливать ее и делать ей предложение?
1: Когда люди дружат, у них есть возможность, во-первых, все, скажем, как бы изменить, что-то поменять, но если они будут при всем при этом открытыми и искренними, если они будут честно говорить о том, что у них есть чувства или нет этих чувств друг к другу, если что-то их не устраивает, пожалуйста, вы можете, вы свободны.
0: Ну, то есть, в принципе, конечно, не с любым человеком, вот. Конечно, с тем, которого ты выбираешь, ты хочешь быть, ну, а что плохого, например, в том, чтобы желать и для себя счастья, и для другого, то есть, чтобы мы вместе были счастливы?
1: Конечно, вот это обоюдное счастье, оно, понятно, присутствует, но, понимаете, когда люди создают семью, в семье появляется быт определенный. Определенные вопросы, там, сложности, трудности. И если ты хотел от семьи только лишь, чтобы тебя сделали счастливым, то рано или поздно ты разочаруешься в этом. Когда ты будешь прикладывать к этому счастью усилия определенные, действия со своей стороны, шаги, то ты увидишь, что тебе возвращается это, может быть, даже в десятки раз, там, в сто раз больше и лучше. Когда мы говорим про... важные моменты, которые необходимо учитывать девушке при дружбе с парнем. Вот важно понять, о чем он мечтает, кем он мечтает быть или стать. А мужчина мечтает стать мужчиной, он мечтает стать хозяином, вожаком, понимаете, то есть лидером, главою. А также иногда мечтает он и быть ребенком, который нуждается где-то в заботе, внимании. Когда вот девушка на этапе дружбы или женщин, допустим, ну, на разных возрастных как бы, категориях, на этапе дружбы об этом это знает, об этом это понимает, то тогда ей гораздо будет проще со своей стороны действовать. Потому что она знает, о чем мечтает ее будущий спутник жизни. Если, конечно, он ее устраивает, если он ей нравится, и они имеют какие-то обоюдные отношения.
0: А что делать, если девушка обнаружила, что вот его мечты, планы и желания, ну, не сходятся с ее целями? Может быть, где-то они и совпадают, ну вот он мечтает, например, открыть свой бизнес, там, путешествовать по миру. Или, может быть, он мечтает в походы ходить, да, а ей это чуждо. Все отпуска там проводить в палатке, да, по месяцу жить там. И, или вот, ну, что-то о чем-то таком мечтает, ну, там, свободным художником быть, не работать на дядю, да, как говорят сейчас. Я вот фрилансером буду. Ну, случайные заработки, непонятно, на что рассчитывать вообще. Но вот романтика вот для него в этом. А она так думает, а на что мы детей будем растить, где мы будем жить. Вроде парень хороший, и уже и чувства есть, и привязанность, и влечение, и как бы порядочный человек. Не совпадает. Вот что делать? Сразу расставаться или ждать, пока он созреет и изменит свое мнение? Переубеждать его, искать общее что-то? Как быть?
1: В одной из наших тем последующих мы проговорим моменты, когда люди совершенно противоположные, и тут возможно ли что-то у них, чтобы они где-то пересекались, и что-то общее они какую-то счастливую семью создали. Но сейчас что стоит сказать об этом? Вы знаете, есть позиции, которые не настолько существенны, чтобы на них обращать внимание. То есть есть главные позиции, основные. Каков перед вами человек? Любите вы его или не любите? Это важная позиция, то есть испытываете ли вы к нему какие-то чувства? Они должны быть для вас руководящими в принятии решения. Допустим, в моей практике у меня было три помолвки, но была всего лишь одна свадьба. И я понимал, что на разных как бы этапах моих как бы отношений с девушками где-то, так скажем, я понимал, что просто мы лишь друзья. Со второй нашей девушкой, с которой мы дружили, мы просто лишь друзья. Она хорошо готовит, она хорошая хозяйка, но я не испытываю к ней определенных чувств, которые необходимы, чтобы были. А мне говорят: Василий, а почему ты как бы отказываешь ей, ее друзья, там, родственники, знакомые? Они говорят мне: Василий, а ты думаешь, как мы женились? Ну, так и женились.
0: И так же жили, ну, так, и ничего.
1: Мы притерлись, да. Понимаете, как бы все это со временем приходит, и любовь, и так далее. Главное, ты вот идешь этим путем. Говорю, я не хочу так. Я хочу создавать семью по любви. Я хочу, чтобы изначально мои отношения строились, ну, на первом, на верном основании. Если сейчас до брака я не испытываю к девушке своей любви, которая важна, чтобы она присутствовала, то со временем, когда начнутся там дети, пеленки, будни, проблемы, сложности, там как бы вот любви, чтобы она откуда-то появилась, там еще где-то сложнее будет. Поэтому мы выбираем в своей жизни людей, девушка-парня, парень-девушку, на основании чувств, которые ты испытываешь к нему. Потом, конечно же, определенные должны быть моменты общие для вас. Но не обязательно все, чтобы совпало. Это, конечно, в идеале. Но есть то, что будет разниться, и мы об этом поговорим в следующей нашей теме.
0: Василий, я благодарю вас за участие в программе. Спасибо большое. Дорогие друзья, спасибо за то, что провели это время с нами. Если вас заинтересовала тема, которую мы обсуждали сегодня, вы можете оставлять свои отзывы, комментарии, вопросы на нашем сайте, а также в социальных сетях. Всего доброго, до свидания.

0: Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: Одна светла, как ясный день, другая лика некрасива.
1: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Контрасты души». Тема нашей беседы сегодня – настоящий мужчина. У нас в гостях священнослужитель Руслан Фазлеев. Руслан, рады вас видеть. Настоящий мужчина. Кто он?
3: Все будет зависеть от того, по какой шкале мы будем измерять настоящего и ненастоящего мужчину.
2: Средствами массовой информации навязывается совершенно определенный образ мужчины, который является идеалом для подражания.
3: Ну, тоже в зависимости от того, чьи это средства массовой информации, в какое время это была подача сделана. Я думаю, что ценности очень сильно зависят, вернее, то, как подают образ мужчины, очень зависит от ценностей, которые исповедуют в стране или та или иная телерадиокомпания.
2: Вот для вас, конечно, главной ценностью является Библия.
3: Да.
2: Как для священнослужителя. Да. Вот с точки зрения Священного Писания, Библии, настоящий мужчина, кто он?
3: Если начать говорить о первоначальном предназначении мужчины, потому что оно потом чуть-чуть изменилось несколько, то Адам, первый мужчина, который был создан на земле, получил определенные от Бога способности. Он должен был нести ответственность за всю землю и должен был создавать условия, в которых все творение испытывало бы такой комфорт. И он в этом должен был быть похожим на Бога, потому что когда Бог что-то делает, он очень хочет, чтобы его творение чувствовало себя хорошо. Не зря и закончилось творение словами, которые Бог сказал, и хорошо весьма. То есть он создал это все весьма, и он хотел, чтобы так и было. Женщина, жена Адама, была сотворена таким образом, чтобы она была соответственна ему. Некоторые неправильно истолковывают слово «помощница». Помощница значит что-то помогает. Вот как мастер работает, а подмастерье подносит. Нет, даже Бог назван в Библии скорым помощником в бедах. Это не значит, что он на вторых ролях. Она должна была нести несколько другую роль в семье. И таким образом, соединяясь вместе, они дополняли друг друга и отражали в полноте характер Бога. И вот вообще мужчину, с точки зрения Библии, можно оценить только во взаимоотношениях с женщиной и с окружающим миром. То есть вот если он, как мы уже ранее сказали, делает все, чтобы его жена, если это женатый мужчина, и те, кто рядом с ним живут, испытывали комфорт, они чувствовали себя рядом с этим человеком спокойно, уверенно. Этот человек готов прийти на помощь, готов признать свои ошибки, потому что после грехопадения мы, люди, стали испорчены, и нам нужно признавать это, когда мы совершаем ошибки, или Библия называет это грехами.
2: Но всегда ли нужно признавать это? Не является ли это признаком слабости?
3: Нет, это как раз слабость, это попытка скрыть то, что уже для других очевидно. Вот тут уже включаются защитные средства, и это
2: может
3: малодушие.
2: Может быть, не для всех очевидно, да, но бить себя в грудь и говорить, я ошибся, я вот такой. Зачем? Это не мужчина.
3: Мы не пробить себя в грудь. Если мужчина имеет в себе уверенность, что он может измениться и стать лучше, для него признать ошибку не является поражением, это тоже сила. А когда начинает юлить мужчина, скрывать или делать, что ничего не произошло, это трусость, мне кажется. Это во-первых. Во-вторых, есть проблемы, есть грехи, которые действительно никому не нужно открывать. Они могут быть частью только взаимоотношений с Богом. Но если мужчина виноват перед кем-то, вот у меня 5-летний сын, я всегда признаюсь в своих ошибках, и я прошу у него прощения. И он, как мужчина, я вижу, вырастет сильным. Потому что он признает, что если папа сильный, я для него являюсь, наверное, самым сильным, как для меня когда-то отец был самым сильным, готов признать свои ошибки и измениться, в таком случае у него формируется сознание, что сильный человек – это тот, который встает после ошибок и меняет все к лучшему, и себя в том числе. Поэтому я не думаю, что это слабость, это тоже сила.
2: Даже у 5-летнего ребенка просить прощения?
3: Да. Да, если виноват отец, он должен попросить прощения. Это очень хорошо. Это положительно влияет, во-первых, на самого мужчину, потому что он признает в своем сыне, или если это дочь, в своем ребенке личность. Личность, которая с самого детства может увидеть какую-то несправедливость. И отец, по сути, когда он просит прощения, он расплачивается за свою несправедливость. Если же у ребенка этого не будет, у него будет формироваться впечатление о том, что все-таки царит в мире несправедливость. И в таком случае он начнет оправдывать собственные проступки, и я думаю, что он не сможет развиться как полноценная личность.
2: Вы знаете, в обществе, наверное, согласитесь с этим, есть другой образ мужчины, настоящего мужчины. Сильный, волевой человек, который мало говорит, который делает, который никогда не плачет. Вот такой вот настоящий мужик.
3: Я думаю, что действительно это нормально, если мужчина старается не распускать нюни. Это нормально, это мужчина. Вот. Но это не значит, что у мужчины нет эмоций. Кстати, вот почему мужчины живут меньше, чем женщины? Некоторые считают, что именно потому, что женщины свои эмоции выражают абсолютно открыто, а мужчины внутри сгорают. Ну, я не знаю, как можно равнодушно относиться к болезни ребенка, к смерти близкого человека. Ну вот, приведу пример. Я укладываю своего сына спать, и он очень любит разные истории, я ему читаю или рассказываю. И вот однажды я ему прочитал историю о том, что нельзя обманывать. Там детская какая-то история. Ему тогда было 4 годика. И представьте себе, ребенок начинает плакать, разворачивается от меня спиной, плачет и говорит: «Папа, я тоже всех обманываю». Но я не мог сдержать свои слезы, потому что ребенок переживает о своем состоянии. Я как нормальный отец, я обнял его и сказал: «Мальчик мой». И взрослые люди тоже испытывают такое иногда желание обмануть. И это, увы, происходит часто. Но ты же ведь справляешься, ты же не всегда говоришь неправду. Ты очень редко это делаешь, и мы тебя готовы простить, и ты меняешься. Я начал его утешать таким образом. Но я не мог не плакать. Я не знаю, видел он это или нет, но я не мог сдержать своих слез. Как мой ребенок переживает о своем состоянии? Но когда мы играем, и он падает, и разбивает там коленку, и начинает плакать, я его утешаю, ему объясняю: ну, терпи, потерпи чуть-чуть, не надо плакать, мужчины не плачут. Но я его пытаюсь утешить. Поэтому слезы слезам рознь. Вот. Мужчина – это не бесчувственный чурбан с мышцами, который мало говорит и, соответственно, мало понимает, наверное. Потому что, я думаю, если есть что сказать, если в голове идет процесс какой-то, мужчина должен это сделать. Другой вопрос, что он говорит меньше, чем женщина. Это уже разница между полами проявляется. Но, тем не менее, мужчина говорит. Это нормально. Когда мужчины собираются, они же не сидят, молчат и там, смотрят в телек только лишь. Они общаются, они передают свои эмоции. Очень даже, кстати, ярко, если им что-то нравится или что-то не нравится. Даже у женщин так это не получается, как у мужчин. Ну, а другой вопрос, что эти эмоции он или вынужден скрывать, потому что ему навязали это в обществе, или он их проявляет только там, где вот как бы принято. Вот на футбольном матче. О, там можно покричать. Вот. А почему бы не порадоваться вместе с сыном на природе, с женой? Побегать, попрыгать с воплями, с криками. Ну, почему бы нет? Я себе это позволяю.
2: Вы считаете это правильно?
3: Ну, конечно. Я радуюсь жизни.
2: Если мужчина зажимает как бы свои эмоции, то это ни к чему хорошему не приводит.
3: Эмоции, смотри какие. Если есть эмоции, которые могут разрушить отношения, то их зажимать бесполезно, но их надо как-то, что-то надо изменить в себе. Я свои негативные эмоции стараюсь отдать Богу. Когда я молюсь, ему говорю, что вот у меня сейчас кипит, я готов сорваться, я готов наговорить или наделать много неприятных вещей. Господь, исправь это. И происходит чудо, если я так делаю. Если я сразу не выпускаю пар на окружающих, потом мне приходится просить прощения, потом самому мне неприятно, что я наговорил там или что-то сделал не так. Я чувствую, что вот те же самые эмоции, они как бы из черного становятся белыми. У меня появляется радость, мне хочется все-таки что-то созидать. Я начинаю видеть, и Бог дает такую мудрость. Чем я могу ответить не злым, чтобы конфликт, который возник, превратился в, ну, я думаю, в триумф мироздания, миролюбия.
2: Вот недавно я разговаривал с одним человеком, и он, ну, говорил примерно следующее. Я много зарабатываю, меня ценят на работе, у меня общественный статус достаточно высокий. Я как бы все сделал, у меня хороший дом, у меня в доме все и так далее, и так далее. Но проблемы, жена меня не понимает, и вот она не ценит того, что я для нее сделал. И у нас постоянные какие-то конфликты, у нас постоянное непонимание в семье. Что я неправильно делаю? это действительно так принято, что мужчина должен зарабатывать деньги. Это правильно, это нормально. Вот если он обеспечивает семью, если он все делает для своей семьи, а мира нет и понимания в семье нет, вот в чем здесь проблема?
3: Это, конечно, может быть комплекс всяких проблем. Одна из которых – это неумение мужчины выражать свое отношение к своей супруге так, как она может это воспринимать. Потому что, конечно же, моей жене приятно, и любой жене было бы приятно, когда муж ей приносит домой там комбайн кухонный, микроволновку.
2: Вот приносит, приносит. Да. А как бы отдачи со стороны супруги он не встречает, не видит.
3: Ну, отдача будет в форме приготовленной еды, чистой посуды, чистой одежды. А вот если он хочет взаимоотношений, то тогда ему нужно почувствовать или понять, или просто изучить психологию женщины, что ей нравится больше всего. А женщине больше всего нравится внимание. Внимание не только в форме материально-денежной, а внимание просто человеческое. И хочется проводить время с мужем. И время так проводить, как ей хочется, а не так, как мне. Пойдем посмотрим футбол. А ей не нравится футбол. Тут как-то непонятно, мы там покричим, порадуемся. Вот. Ей хочется по-другому. Это не значит, что мужчина должен только ориентироваться на женщину. Если жена тоже хочет созидать, то тогда она позволит мужу проводить время и так, как ему нравится. И даже, может быть, вместе с ним попытается это сделать. Но муж должен понять, как мужчина, раз он сильный человек, он должен понять, что он может сделать что-то и для своей жены, и именно так, как ей это нравится. Цветы, открытки, какие-то записочки. Я вот это вот не очень понимаю, зачем это надо. Вот мне как-то... Хотя мне тоже приятно, если там я нахожу какую-то записочку или какой-то маленький подарочек. Но это не так меня радует, как это радует мою жену. Ну так надо попробовать, если ей это приятно. Это вроде бы мелочи, но из этих мелочей создаются отношения. Сделать что-то такое или продолжать делать что-то и узнавать, что я могу сделать для жены, что будет приятно ей. Это тоже по-мужски, это нормально. Женщине ведь важно не только висеть на бицепсы у мужа во время прогулки, и важно и то, что у него внутри происходит. Как-то мне пришлось пережить такое, что я раньше думал, что женщине нужно много выговаривать. Я вот сидел, слушал жену, слушал, советы какие-то давал. А потом я узнал, что ей интересно, что я говорю. И когда я начал говорить о том, что раньше скрывал, потому что я мужчина, я же сильный, я должен быть сдержанным. Я начал говорить о своих переживаниях. Вот. Я не помню, сколько я говорил, но я увидел, жене это понравилось. Не понравилось то, что мне было там плохо, ей понравилось, что вот
2: сам факт, что вы выговаривались.
3: Да, я ей доверяю, она почувствовала себя сопричастной. Мне не нужен был даже ее совет в тот момент. Мне просто хотелось кому-то выговориться. Я это Богу уже сказал, но это продолжало вот быть во мне. И, по-видимому, Бог так оставил, не убрал меня, чтобы я с женой на эту тему поговорил. Мы сблизились. Чаще всего эти разговоры происходят тогда, когда уже нужно спать. Это уже ребенок спит, надо делать домашние дела. Мы уже очень устали, а другого времени у нас нет. И если мы вот немножко украдем у сна, но проведем это время вместе, наши отношения меняются. А это потом влияет на отношение к сыну нашему, к окружающим людям. Мы же других людей понимаем лучше. Если у них нет подобного, то мы можем поделиться, можем рассказать, мы можем посоветовать уже что-то, потому что сами пережили это. Я думаю, настоящий мужчина – это человек, который в состоянии меняться и менять этот мир. Но менять этот мир не только по своему усмотрению. Раз мы говорим, что изначально Бог создал человека, в частности, мужчину, по своему образу и подобию, то он будет меняться так, как ему подсказывает это Господь и его совесть мужчины. И он будет ориентироваться и на жену, на ее реакцию, и на ребенка, и на окружающих людей. И он будет восприимчив к тому, что он ошибается, и он будет готов признать ошибку и действовать дальше. Это и есть сила. Вот это и есть настоящий мужчина. Я против другой крайности, когда мужчина вот весь открыт, такой весь эмоциональный. Хотя это бывает иногда природа мужчины, природа вот конкретного мужчины, вот романтика, вот он эмоциональный. Значит, это тоже нормально. Мы все разные, мужчины разные, женщины разные. Вот. Но если мужчина не такой, а ему навязывают, вот ты должен быть вот каким-то вот таким супероткрытым, эмоциональным, а он сдержан по природе. Я не думаю, что он должен себя ломать как-то. Он просто должен понять свои сильные стороны. И эти сильные стороны использовать не для самоутверждения, а для того, чтобы менять что-то к лучшему в жизни.
2: Руслан, почему так много мужчин сегодня не реализовались в этой жизни? Почему так много пьют? Вот просто посмотреть, да, посмотреть и даже на улице просто, и увидеть лица с вот этой алкогольной или наркотической зависимостью.
3: Пустые лица.
2: Пустые глаза.
3: Я думаю, если говорить просто о социальных каких-то психологических причинах, не стоит, потому что самая главная причина – это то, что люди не знают, что образ и подобие Божие, которые были изначально вложены в человека, позволяли ему как раз быть настоящим мужчиной, женщине по-настоящему быть женщиной. Для меня примером настоящего мужчины является Иисус. В чем была его сила, его отношение к людям? Было таким, что никто и никак не могли изменить его желание помогать людям. Он не боялся худой молвы, потому что у него не было дурных мыслей. Он не хотел что-то получить от людей, он хотел что-то давать. За ним шли люди, и не только потому, чтобы получить что-то от него. Он был беден. Они видели, что рядом с ним они меняются. Он заражал их в хорошем смысле добротой, любовью, прощением. И вот для меня это по-настоящему самый сильный пример мужчины, настоящего мужчины. И в конце концов он отдал жизнь за нас, как настоящий мужчин.
2: Спасибо за эту встречу, за беседу. Всего доброго. До встречи.
4: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Взаправду» для самых любознательных.
3: Кто подвесил нашу землю ни на чем?

0: Сопрано.
1: Здравствуйте, ребята! Сегодня мы будем играть. Я принес мячики, а еще Надя просила меня принести круг. Вот такой я нашел.
2: Привет, ребята!
1: Надюш, привет! Ты такой искала?
2: Нет, это же обруч! А я специальный круг для бассейна искала. Это же сразу потонет.
1: Ты в бассейне со мной собиралась играть?
2: Нет, играть здесь. А в бассейне зуб лечит. Но правда все так вышло, что круг мне больше не нужен.
1: Зуб? В бассейне? Я ничего не понимаю. Ты не можешь по порядку все объяснить?
2: Угу. У меня разболелся зуб.
3: Надь, твой зуб просто так не пройдет. Надо идти его лечить.
2: Мама, может лучше таблеточку выпить?
3: Надь, это только на время поможет. А потом твой зуб опять заболеет. Так что не будем терять времени.
2: Я слышала о таком чуде, когда люди прыгали в бассейн, и болезни сразу же проходили.
4: Надя, ты хочешь выздороветь?
2: Хочу.
4: Тогда вставай и пойдем ко врачу.

0: Расскажи, что тебя беспокоит.
1: У меня болит зуб.
0: Ну ты не расстраивайся, я смогу тебе помочь.
1: А для этого вам эти иголочки понадобятся?
0: Эти иголочки помощницы. Они очень нужны, чтобы вылечить твой зуб. Но ты не бойся. Делай, что я тебе скажу, и будет все хорошо. Угу. Ложись.

0: Вот и все. Как себя чувствуешь?
1: Хорошо, больше не болит.
0: Рада была помочь.
2: Ну как, не болит?
1: Спасибо вам.
3: Вот и вся история. Врач меня вылечил, и даже в бассейн прыгать не пришлось.
4: Я рад, что уже все в порядке. А еще, мне кажется, я понял, о каком бассейне ты рассказывала маме.
3: Из-за правдошней книги, конечно. Помнишь, как там?
4: Надя, а давай эту историю расскажем ребятам.

0: Эта история произошла в те времена, когда Иисус ходил по земле вместе с учениками.
1: Он помогал людям и лечил их от всех болезней. Однажды он пришел в город Иерусалим.
0: В Иерусалиме была купальня. Это такой большой каменный бассейн с водой.
1: Называлась эта купальня Вифезда, что в переводе значит «Дом милосердия».
0: Она так называлась, потому что иногда ангел Господень делал эту воду особенной, и вдруг она начинала бурлить. И кто первый входил в эту воду, тот сразу же выздоравливал, даже если его никакие врачи не могли вылечить.
1: Поэтому вокруг этой купальни лежало очень много больных людей. Слепых, хромых, увечных. И все они внимательно смотрели на воду и ждали, когда вода забурлит, чтобы быстрее всех войти в нее.
0: Может быть, среди них были люди, у которых тоже сильно разболелся зуб?
1: Вполне возможно. Точно известно, что там был человек, которому было трудно ходить. Он болел уже 38 лет.
0: Однажды я болела целых 3 недели и еле-еле дождалась, пока снова смогу пойти погулять.
1: А этот бедняга мечтал об этом долгие годы.
0: И вот лежащего человека увидел Господь Иисус. Узнав, как давно он болеет, Иисус спросил его: «Ты хочешь быть здоровым?»
1: А больной человек отвечал: «Да, Господи, но у меня нет человека, который опустил бы меня в купальню, когда вода начинает бурлить. Когда же я пытаюсь спуститься к воде, кто-нибудь другой всегда раньше меня входит в воду».
0: Тогда Иисус сказал больному: «Встань и ходи».
1: Человек поверил Иисусу и в тот же момент выздоровел. Он послушался Иисуса, встал и пошел.
0: Взаправду, он вышел на улицу, и встречные люди спрашивали его: «Кто тебя вылечил?»
1: Но исцеленный не знал кто, потому что Иисус скрылся в толпе народа.
0: А когда он пришел во двор храма, Иисус снова встретился ему и сказал: «Вот ты выздоровел! Будь мне послушным, тогда все у тебя будет хорошо!»
1: И пошел этот человек дальше, рассказывая, что его вылечил Иисус.
0: Самый лучший врач на свете!

0: Представляю, как обрадовался тот человек, которого вылечил Иисус. Наконец-то он стал быстрым, ловким и снова смог пойти погулять.
1: Взаправду. Быть ловким и быстрым – это очень здорово. Поэтому я предлагаю сейчас поиграть.
0: Давай!
1: Сначала нужно встать в обруч с большим мечом в руках.
0: А у кого нету обруча, можно просто нарисовать круг.
1: Сзади игрока нужно разложить маленькие мячики или у нас теннисные шарики. После этого большой мячик подкидываем и в это время собираем мячики. Кто больше мячиков соберет, тот и выиграл. Мячик нужно поймать, не выходя из круга. Хорошо? Начнем?
0: Давай!
1: Оп! И подкидываем.
0: Один шарик.
1: Давай, теперь я. Давай, мячик. Оп!
2: Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять.
0: Ай, не поймала.
1: Ну, давай ты.
2: И раз, два, три. Оп.
0: Последний.
1: Давай.
0: Последний.
1: Я последний, да?
0: Последний раз.
2: Оп.
1: Один.
0: Еще.
1: Давай, теперь ты.
0: Поймала.
1: Молодец.
0: А я знаю еще одну игру.

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
1: Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

не хочется играть. Ой, а кто это тут плачет? Что случилось у тебя?

гораздый, где пропажа, знаю я. Ну, правда, он немного грязный, с ним сейчас мои друзья.

0: Лицемерию.нет. Ведущий Андрей Юнак.
1: Приветствую. Мы продолжаем обсуждение Лицемерию.нет. И сегодня мы поговорим о том, как Христос выгонял из храма покупающих там и продающих, и миновщиков, и как он это делал.
2: Андрей Юнак, священнослужитель. Любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы. Наслаждается тишиной и темнотой. Девиз «Счастье не зависит от обстоятельств».

0: Ну, чтобы задать тон этому разговору, прочту вам сейчас то, что я недавно увидел в соцсетях. Меня это, ну, сложно сказать, возникло целый ряд чувств, не смог оставить это просто так. Вот прочту сейчас, мы потом обсудим. В период перед наступлением иудейской Пасхи гражданин Христос Иисус Иосифович, нулевого года рождения, в целях оскорбления чувств верующих ворвался в храм города Иерусалима Иудейской области Римской империи и, сделав бич из веревок, нанес телесные повреждения небольшой тяжести сотрудникам церковных лавок, продававшим предметы для отправления церковных обрядов. Из хулиганских побуждений, выражая явное неуважение к установленному общественному порядку, и с целью уничтожения имущества, официально зарегистрированных при храме менял и церковных лавок, он опрокинул столы миновщиков и продавцов голубей, выкрикивая при этом экстремистские высказывания, направленные на возбуждение ненависти к социальным группам миновщики и торговцы. Показания потерпевших подтверждаются, в частности, письменными показаниями граждан Матфея и Иоанна и других, записанными ими добровольно и без всякого принуждения». Ну, там дальше уже идут некоторые попытки сделать выводы из этого. Но, тем не менее, что вы по этому поводу думаете? Как вообще на это реагировать?
1: Это же прям какая-то ирония, что ли, написана просто на этот случай. Не знаю, кому пришло даже в голову подобное написать, описать.
2: Год рождения указан неправильно.
3: Нулевой.
1: И вообще, если уж говорить языком юриспруденции, там целый ряд несоответствий. Если он и сделал бич из веревок, то написано, что только сделал. И никому никакого вреда вообще не причинил ведь. Поэтому, естественно, здесь какая-то подмена понятий, что-то в адрес Бога, в адрес христианства, видимо,
4: Алексей Львов, бакалавр богословия. Любит плавание, спорт и путешествия. Любит жизнь. Не любит неискренность в людях.
0: Если на самом деле ничего не сделал, тогда надо как-то действительно сравнить показания, на которые ссылаются показания Матфея и Иоанна, и выяснить, что же там на самом деле было. Вот. Потому как сказать, что он ничего, никакого вреда там не принес, сложно с этим.
2: Столы опрокинул, скамьи опрокинул. Телесные повреждения, конечно, вряд ли.
5: Дмитрий Булатов, доктор практического служения. Любит собирать грибы, отдыхать на природе. Ценит в людях доброжелательность и открытость.
0: Давайте, может, кто-нибудь откроет, прочтет. У меня здесь Иоанна открыта, если что. И вот у Матфея это записано в 21 главе, в 12-13. Лучше прочитать, и тогда мы будем видеть, что называется, показания свидетелей, да, раз уж мы тут.
2: У меня тоже Иоанн открыт, я могу прочитать из Иоанна.
0: Хорошо. Угу.
2: «Приближалась Пасха Иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим, и нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели миновщики денег. И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец, и волов, и деньги у миновщиков рассыпал, а столы их опрокинул. И сказал продающим голубей: возьмите это отсюда, и дома отца моего не делайте домом торговли. Угу. И при всем ученики его вспомнили, что написано: ревность по доме твоем снедает меня».
1: Ключевое слово-то здесь.
3: Ревность по Боге.
0: Ревностью. Представляете, что будет? То есть я могу сказать: да, вот я такой верующий ревнитель. Христос торговцев из храма выгнал. Давайте пойду сейчас и буду выгонять из храма, из церковных лавок, буду разрушать эти церковные лавки, раскидывать там деньги и то, что у них там продается.
1: Но мы не можем пойти туда, что нам не принадлежит. И Иисус здесь прямо и четко говорит, что это дом моего отца, это его дом. И он может в нем наводить порядок так, как считает нужным. Это нормально.
3: Вот у Исаии пророка написано в 56 главе.
4: Виталий Бахтин, священнослужитель. Любит природу, путешествия и красивую музыку. Ненавидит грязь, ненормативную речь, грубость, фальшь и табачный смрад.
3: «Я приведу на святую гору мою и обрадую их в моем доме молитвы. Все сожжения их и жертвы их будут благоприятны на жертвеннике моем, ибо дом мой назовется домом молитвы для всех народов». Целевое назначение храма Соломонова, в данном случае о нем разговор идет, да?
0: Угу.
3: Был построен для того, чтобы отправлять...
0: Ну, не совсем храма Соломонова, храма...
3: Ну, уже отстроенного, разрушенный, потом он был отстроен.
0: Да, да, да.
3: В конечном итоге все равно, это храм Соломонов изначально. Вот он был отстроен на том же самом месте, вот где он стоял. Сегодня там, мы знаем, в Иерусалиме мечеть Амара стоит. Вот, но храм в ту пору был именно он, Соломонов храм. Вот, который, да, строился столько-то лет, 46 лет. И здесь говорится прямо и конкретно. Этот дом предназначен для молитв, для жертвоприношений всех народов.
1: А они превратили его в вертеп. А
3: во что был превращен дом? Мы знаем из истории, что, к великому сожалению, на Пасху в Иерусалим стекалось, не к сожалению, а так было, стекалось большое количество людей, но, к великому сожалению, там происходили махинации с валютой, махинации грязные. Людей просто обманывали.
0: Во-первых, менять деньги людям надо было. Они приехали из разных стран, они приехали, кажется, своей валютой. И логично, чтобы были, скажем так, точки обмена. И они были зафиксированы при храме, чтобы исключить, я бы сказал, лишние эти... менее законные, скажем так, махинации с теми
1: же... То, что они были зафиксированы при храме, это не значит, что они должны были именно там быть зафиксированы.
0: Ну, хорошо. Но это и не значит, что они были нечестными, или не значит, что если бы они были бы в другом месте, они были бы более честными.
2: Да, даже если они были... Вопрос-то, я так понимаю, в том, что даже если они были и нечестные, имел ли Христос право поступать вот так, потому что... Если расценивать его поведение в соответствии с современными законами, то это было бы как разжигание там, родины, религиозной почвы. Да?
0: Да,
2: то есть это,
0: да.
2: это противозаконные действия. То есть как-то вот...
0: Более того, это причинение вреда имуществу, причем очень четкое.
3: Во-первых, это чей дом? Христос говорит прямо, дом мой.
2: Вот,
3: дом отца, мой дом, отец и я одно, говорит Христос. Он наречется, он для этой цели построен. Чтобы там проходили богослужения, чтобы там имя Божье прославлялось в первую очередь, чтобы там никаких нечестных намеков даже близко не было, чтобы там не было продажи, обмена.
0: Где они должны быть тогда?
3: В любом
0: потому
3: месте,
0: что,
3: но только не в храме.
0: Потому что люди приходили, ну, они были, как, у храма же тоже есть разные территории. То есть у храма есть двор, у храма есть священные территории, куда кроме священников никто не мог заходить. У храма есть святой святых, куда только первосвященник мог заходить, то не каждый день. То есть есть разные территории. И опять же, читая, как был построен храм, там были территории и для складов, и для священников, и их личные комнаты, где они могли там переодеться или какое-то свое там, свои вещи оставить. То есть,
3: ну,
0: многофункциональные территории были.
3: Пусть даже это внутренний двор или внешний двор, но это храмовая территория.
0: Это храмовая территория.
2: Я думаю, что изначально вот эта задумка, которая была осуществлена при храме, она была, ну, правильной, имела как бы, ну, положительную мотивацию и причину уважительную для возникновения. Потому что если бы это было, как изначально задумано, для людей, которые приходили издалека.
0: Да.
2: Изначально это было так.
0: Им надо было поменять деньги, им надо было купить жертву, которую они должны будут там принести, да. Или какие-то еще там...
2: Изначально это было сделано для удобства людей, но позже это превратилось в выгоду для тех людей, которые это осуществляли. И это стало основной причиной того, что это происходило. Вот в чем проблема. То есть не проблема в том, что это в храме продавали,
3: да.
2: А проблема в том, что стало это сейчас. И вот здесь вот есть ключевое выражение, оно в 16 стихе 2 главы, мне вот так кажется, да? «И дома отца моего не делайте дом торговли». Дом Божий, дом был предназначен быть домом отца. И каждый верующий, и в том числе и продающие, и там все служащие, там все они в первую очередь должны были приходить в этот дом к Отцу Небесному. Да? И вот это предназначение было заменено, и из этого сделали дом торговли. Туда вот те люди, которых Христос выгнал, они в первую очередь стали приходить, чтобы получать прибыль. За счет тех людей, которые шли к Отцу. И вот это вот фактически этот диссонанс Христос разрушает.
3: Потому что имя Бога дискредитировано в глазах приходящих из других стран. приходили из других стран на поклонение в храм, угу, на Пасху.
0: Ну да, да.
3: И имя Божие, святое, чистое, дискредитировано по полной программе в глазах этих людей.
2: И для меня вот не вопрос, например, что правильно Христос поступил или неправильно. Христос поступил, ну, как бы сказать, правильно, потому что действительно была серьезная причина. Для меня вопрос в том, это история пример для подражания или все-таки нет? И почему же все-таки мы разговариваем об этом, например, в формате передачи «Лицемерию нет»? Причем тут лицемерие?
0: А лицемерие здесь очень явно выражено, потому как Христос учил совершенно другому.
2: Почему?
0: Мы обычно знаем Христа, по крайней мере, его проповедуют как кроткого, вот, как того, который учит добру, который учит прощению, который учит принятию. И он говорит, если даже тебя ударят, подставь другую щеку. То есть, и вдруг он сам берет бич и сам начинает выгонять. Да, здесь не написано, что он кого-то там этим бичом ударил. Но, извините, сделав бич, выгнал из храма всех.
2: Ну вот, предположим, Андрей, ты бы на месте Христа мог бы выгнать всех бичом?
0: Боюсь, у меня не получилось бы.
2: Вот, значит, а Христос выгнал. Это говорит о чем? О том, что бич — это был лишь некий там, ну, как некая визуализация, что там было в руках. Ну, на самом деле, они были изгнаны силой Божьей. Невозможно человеку одному выгнать целую, там, скажем,
3: толпу,
2: ну,
3: людей,
2: да, мафиозную группировку, которая собралась, и у них есть определенная финансовая выгода. Они тебя самого первого выгонят из этого. Но Христос вошел с бичом, и они убежали от него. Это говорит о том, что Бог был на его стороне в этом действии. Но для меня все-таки вопрос, что эта история для меня? Это для меня подражание все-таки или нет? Если я сегодня войду в храм и буду наводить порядок, угу, да, то выгонят меня из храма.
0: Однозначно.
2: И потом еще мне статью.
0: Однозначно.
2: И правильно сделают, я так считаю. Правильно сделают.
0: И вот у нас двойные стандарты тут же получаются. То есть Христу считаю, можно применять силу, неважно, божественную силу он принял, там сами эти столы разлетелись, сами люди там страхом наполнились, убежали, или он физически их там начал выгонять, или ему ученики помогали, которые там вместе с ним ходили. Совершенно уже даже значения не имеет. Сам факт, он проявил, скажем так, проявил силу для того, чтобы силы изгнать.
1: Но он выступил на правах хозяина, на правах, ну, как сказать...
2: Бога?
1: Бога, да, тот, которому все принадлежит. А мы здесь, мы всего лишь управляющие, мы управляем тем, что нам доверено. Мы не имеем права сделать так, как сделал Христос, как он поступил.
3: Потому что он властелин вселенной. Фактически ведь Христос кто? Это не просто человек, который родился от Девы Марии. Угу. Это фактически ведь не человек, это Бога человек. Это фактически Бог, который принял природу человека. Да, он оставил многое в просторах вселенной, чтобы прийти в этот мир, чтобы спасти род человеческий. И естественно, что он, как властелин миров, творец всего видимого и невидимого, от его взгляда, преисполненного Божьей ревности, люди разбежались.
0: Вы знаете,
3: это естественно, это норма.
0: Я не спорю с тем, что он Бог, с тем, что он Сын Божий, с тем, что он имел божественное право там какие-то порядки наводить. Но тем не менее, вот обращу внимание на такое место, что он это сделал, так, секунду, где это здесь было, выражая явное неуважение к установленному общественному порядку. Между прочим, этот же порядок Бог сам и установил. Да, может быть, порядок был извращен, но он сам установил, что есть священники, есть первосвященники, есть левиты, служащие при храме, есть другие люди, которые приходят поклониться в этот храм. То есть определенные ранги, определенная субординация. И я себе как представляю, если пришел хозяин, и у тебя есть там предприятие, неважно, в какой-то сфере, у тебя стоит там управляющий, у этого управляющего есть заместитель, у них есть еще какие-то служащие, у них есть какие-то еще работники. И работники ведут себя неправильно. Работники устроили балаган там.
3: Менеджер уволит всех?
0: Да.
3: Уволит.
0: Вот менеджер должен это сделать. Но если менеджер этого не делает, то есть управляющий не решает эту проблему, то хозяин что должен прийти сделать?
3: Уволить всех вместе с менеджером.
0: Вот теперь смотрите, к кому он должен прийти? Управляющий должен прийти к менеджеру, то есть хозяин должен прийти к управляющему и сказать, наведи порядок. Потому что если ты не наведешь порядок, то сначала лишаешься ты, и поставляется другой управляющий, который наведет. Но никогда хозяин не придет и начнет разбираться с последними работниками.
2: Это были не работники, это были как раз менеджеры. Это раз. Во-вторых, хозяина не узнали в этой ситуации. Он пришел, а ему сказали: «А ты кто?» А он тогда взял бич и говорит: «А я хозяин». И тот факт, что они его послушались и убежали, как раз подтвердило вот эту, ну, подтвердило то, что он хозяин. Что если бы они не убежали, они бы... Извини.
0: Ну, да. Давайте прочтем.
2: Это
0: здесь
2: было, это было Божьим текст. Знаменем, подтверждающим, что Христос как раз хозяин.
0: Да. Когда он вот их выгнал, если это было такое знамение, что было явно для них, что вот он, божественная личность, он имеет право, и вот он их силой изгнал оттуда, то вот. Зачем тогда следующий текст вот у Иоанна 18? На это иудеи сказали: «Каким знаменем докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать?»
2: Они не хотели верить, что он хозяин. И когда в себя пришли, они подошли и спрашивают: «А ты кто?»
0: Если бы это было чудодейственное, то знамени дополнительного, по идее, было бы не нужно.
2: А он и не дал им дополнительного знамени.
1: Более
0: просто
1: того,
0: он, они требовали.
3: Но более... он просто сказал, храм, храм разрушился и в три дня.
1: Да. Ответ же последовал все-таки, Христос же им ответил. Вот да. Если дальше прочитать, он же все-таки дал им ответ.
0: Иисус сказал им в ответ: «Разрушьте храм сей, я в три дня воздвигну его». На это сказали иудеи: «Сей храм строился 46 лет, и ты в три дня воздвигнешь его». А. Вот. Суть не, даже не в том диалоге, суть в том, что им недостаточно было того знамения. Значит, того естественной или сверхъестественной власти, которую он проявил, оказалось недостаточно для того, чтобы люди, участвующие, осознали.
1: Не то чтобы недостаточно, они просто действительно не хотели с этим мириться и соглашаться. Всего лишь на все.
3: С устоявшимся порядком вещей. Вот этот порядок вещей приносил огромную прибыль всем. Все были довольны. Всем было комфортно и хорошо. И вдруг приходит кто-то и говорит: «Нехорошо. Ребятки, вы неправильно делаете. Это непорядок. Хозяин я, вообще-то». Угу. Если рассматривать историю священную в царствах, когда Бог давал, конкретно сам Бог, повеление Соломону строить храм, и как его строить, угу, то ведь он же и пришел. Тот, кто давал повеление, как строить, и для чего этот храм. И он пришел проверить, для чего храм. А оказывается, храм вообще другую миссию выполняет. Средство для наживы определенной горстки людей. Это страшная вещь. Этого быть не должно. Поэтому лицемерия здесь никакого нет. Христос последователен как раз в своих действиях. То, что он изначально сказал, он подтвердил в храме здесь, что он порядок навел, и он вправе за этот порядок спросить. И он пришел, спросил. Однажды он придет во второй раз в этот мир и спросит снова о порядке вещей. Всех людей до единого. Не только тех миновщиков и тех священников, которые там службу выполняли, а с каждого жителя планеты. Что мы скажем тогда? Вот вопрос в чем.
0: Как тогда это соотносится с его призывом прощать? То есть он сам их не простил, получается? Он сам их выгнал?
2: Прощение, мне кажется, тут вообще ни при чем. Это вопрос не прощения или не прощения. Христос прощает, и Бог прощает тех, кто просит у него прощения.
3: Да.
2: Кто здесь просил прощения?
1: Здесь он просто навел порядок. Показал, все расставил на свои места, да? Когда... никого не обидев при этом.
3: Не задев не никого кнутом.
0: Ну, да. Ничего себе, не обидел.
2: Когда Господь
0: они пострадали, деньги были
2: рассыпаны. Когда Христос придет второй раз на эту землю, что будет?
3: Да.
2: Фактически то же самое.
3: Все рухнет.
2: Фактически то же самое. Он наведет порядок, и никого не спросит. И никто его в лицемерии не обвинит.
3: И кто напечатает такую информацию в сетях после этого? У меня большой вопрос.
0: Ну, после того уже никто. К счастью.
3: К счастью. Да даже кто-то попытался бы сделать, ничего не получится.
0: Вот, но как бы то, что произошло, мы видим, далеко не всем понятно. Ни тогда не было понятно, ни сейчас далеко не всем понятно. И вот этот пост очередной раз это подтверждает, что людям непонятно, что там произошло.
3: Потому что люди пытаются во всем найти подвох. Даже в характере совершенного, абсолютного, милосердного, сострадательного, любящего, прощающего вину и преступление и грех Бога. Даже в нем, как люди находят солнце, на солнце пятна, так пытаются найти пятна в Боге.
2: Владимир Семенович, ну вот некоторые на самом деле, читая эти тексты, берут его за основу для того, чтобы совершать экстремистские, фанатичные действия на религиозной почве сегодня.
0: В том-то и дело.
3: Но это об этом речи нет и быть не может.
2: Вот я про что и говорю, что это сделал Бог, но нам это право Бог делать...
3: Конечно.
1: Не оставил.
2: У нас действительно, вот как вот ты, Андрей, говоришь, есть цивилизованные пути решения проблем. У нас есть диалог, да, как основная форма решения как бы вот таких вот сложных, непонятных ситуаций. И это наш инструмент. Но у Бога могут быть другие инструменты.
3: Христос оставил инструкцию для нас характера следующего. На седалище Моисеевом сядут книжники и фарисеи. То, что они говорят, вам делайте. Но по делам их не поступайте. Все, вот инструкция. Для нас на все времена и всем поколениям.
0: То есть получается так, что если я, допустим, вижу подобную несправедливость там, в храме или в каком-то другом месте, неважно, религиозном или, может быть, нет, то я при этом не должен ничего делать?
2: Я же не сказал ничего делать. У нас есть диалог. У нас есть диалог, есть органы, как бы инстанции, отвечающие за то, чтобы наводить порядок, да? Я могу работать, там, обратиться к ним за помощью. Но брать бич, выгонять всех, это сегодня не тот метод, который дал мне Бог.
3: Да и он не давал нам такого.
1: Да и не давал права.
3: Права такого у нас вообще нет. Потому что не мы являемся хозяевами. Он хозяин, властелин, он имел право. Мы нет. Мы всего лишь навсего, правильно сказал вот Алексей Николаевич, мы всего лишь навсего управляющие в той мере, в которой нам позволено управлять. Ведь когда Бог создавал человека, вообще... А вот при своем творении, нашем творении, людей, да, он наделил двумя категориями трех принципов. Первая категория трех принципов – ответственность, управление, владение. И вторая категория трех принципов – взаимоотношения между Богом и людьми по вертикали, взаимоотношения между людьми по горизонтали и взаимоотношения между людьми и окружающим миром по спирали. Вот эту миссию бы нам выполнить с достоинством и честью. Если мы действительно имеем ответственность перед Богом, то, что верено нам, будем разумно управлять, и при разумном управлении можем получить владение, о котором Христос говорит в Священном Писании. Какое владение? Царство Небесное. Да. При разумном управлении. Вот поэтому при втором пришествии Христа Он спросит каждого жителя земли, а как ты управлял, мил человек? Разумно ли? Это как вот Иван Алексеевич Бунин написал в конце своей жизни, кстати, вот очень хорошие стихи у него есть. И цветы, и шмели, и трава, и колосья, и лазурь, и полуденный зной. Срок настанет, Господь сына блудного спросит, был ли счастлив ты в жизни земной? И забуду я все. Вспомню только вот эти полевые пути меж колосьев и трав, и от сладостных слез не успею ответить, к милосердным коленям припав. Молодец, хорошо написал. Вот каждый бы человек подумал об этом, как припасть к этим милосердным коленям сегодня, признать в том, кто приходил в этот мир первый раз, властелина Вселенной, и преклониться перед ним, как написано в книге Откровения. Преклонится перед ним всякое колено, и всякий язык будет исповедать имя его, и все признают его владычество в этом мире. Но будет поздно. Вот проблема в чем.
1: В конечном итоге все признают.
3: Все.
1: Согласятся с этим.
0: Вот и получается, что сейчас люди видят в этом повод для того, чтобы оправдать свои собственные неправильные поступки, свой собственный экстремизм, свою собственную вражду друг с другом, вместо того, чтобы подумать, не являюсь ли я тем, кого действительно надо выгнать и кого действительно надо наказать.
3: Вот.
0: И опять же, когда распространяются такие вещи, люди не задумываются о последствиях того, что они распространяют. Потому что, может быть, они прочли, может быть, кто-то посмеялся, кто-то оскорбился, а кто-то переслал дальше, и теперь посмеялись и оскорбились еще десяток другой других людей.
3: Как Христос по этому поводу сказал, когда его ремнями растянули и стали вбивать ему гвозди в руки и ноги? «Прости им, ибо не ведают, что делают».
0: Действительно, за каждое слово, которое мы делаем, которое мы говорим, или которое, может быть, пересказываем, вот, распространяя подобные вещи, мы дадим отчет. Потому что у всего есть последствия. Последствия были у тех людей, которые неправильно себя вели в храме. Последствия будут у нас, когда мы не в правильном свете представляем Христа, не разобравшись. Шутки ради или серьезно? Действительно, есть смысл вникнуть, прежде чем что-либо говорить или делать. Вот это вот ответственность за каждое наше действие.
3: Да.
0: Поэтому я и говорю, что очень неоднозначное, когда я это увидел, очень неоднозначное чувство, целый спектр всего. И поэтому я хотел действительно обсудить для того, чтобы люди увидели со стороны, насколько это...
1: Не соответствует.
0: И не соответствует действительности. И насколько это не смешно. Насколько эти шутки имеют далеко идущие последствия.
3: Петр написал: «Последние дни явятся наглые ругатели, которые будут говорить, где пришествие Господне? Ибо с дней отцов наших
1: все остается
3: прежним». Вот, наверное, простите меня, но я вот словами Петра мог бы сказать, вот это граничит с той позиции наглых ругателей. Это очень опасное занятие. Очень опасное. Бонч Бруевич, кажется, в свое время еще говорил, недостойно образованному человеку острить и насмехаться над вещами, о которых он слишком мало знает.
0: О, да.
3: Это лишь доказательство его собственного невежества.
0: Вот этой фразой бы и как поставить точку, да.
3: Вот пусть бы нас Господь сподобил быть осторожными. А вот и в высказываниях, и порой в каких-то шутках и прибаутках, когда касается дела имени или имя Бога, да. Как Исаак Ньютон, прежде чем сказать об имени Бога, снимал шляпу, вешал ее на гвоздик или клал на стол, и только после этого говорил о Боге.
0: Ну что ж, спасибо вам, друзья, что такую непростую тему мы постарались обсудить. Вот, впереди у нас есть еще не менее сложные темы. Я думаю, мы встретимся еще раз для обсуждения дальше.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах.
2: Для вас поет Игорь Козлов.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье. Полезная минутка.
2: Если верить английской поговорке, этот фрукт – первый враг врача. Поскольку с давних пор в Англии говорят, одно яблоко в день гонит врача со двора. А вот крупнейшие советские доктора сделали яблоко помощником в своей работе. В рацион заболевшего они советовали включать в качестве лечебной меры яблоки, яблочный компот и яблочный чай. Сказка о молодильных яблочках была придумана не зря. Яблоки уникальны по своим лечебным свойствам продукт. Их отличает практически полное отсутствие противопоказаний. Аппетитные фрукты оказывают общеукрепляющие действия и даже способны повысить устойчивость организма к действию радиации. Плоды яблони интересны прежде всего содержанием пектина, своего рода метлы для организма. Пектин впитывает вредные продукты обмена, тяжелые металлы и даже радионуклиды, и мягко выводит их из организма. Благодаря способности чистить кишечник, не перегружая пищеварительную систему, яблоки полезны в послеоперационный период. Особенно много пользы могут принести печеные яблоки, уже не говоря о том, что это очень вкусный десерт. Для интенсивного очищения организма полезно раз в неделю устраивать разгрузочные дни на яблоках. Яблок можно есть столько, сколько захочется, сырыми и запеченными. Бонусом от такой чистки станет потеря до килограмма лишнего веса. Ведь яблоки низкокалорийные, всего около 70 килокалорий на 100 грамм. Кроме того, эти плоды – лидеры по содержанию тартроновой кислоты, которая сдерживает превращение глюкозы в жир, тем самым препятствуя набору лишнего веса. Яблоки, точнее фитонциды яблок, ведут непримиримую борьбу с вирусами. Им подвластны возбудители дизентерии, стафилококк и некоторые вирусы гриппа. Поэтому в сезон простуд сделайте себе подарок. Каждый день съедайте по одному-два яблочка. Органические кислоты яблок – яблочное, лимонное, винное – уменьшают брожение в кишечнике. А нормальное состояние микрофлоры – это надежная иммунная защита и привлекательный внешний вид. Известно, что употребление яблок повышает низкий гемоглобин. Это связано с тем, что в них много железа. Если вы покупаете яблоки с этой целью, выбирайте те, которые темнеют на срезе. Именно железо, вступая в реакцию с кислородом, окрашивает срез фрукта. Магазинные яблоки зачастую не темнеют. Это значит, что железа в них очень мало. Нормальный уровень гемоглобина особенно важен для женщин в период ожидания малыша. Эти привычные для нас фрукты – уникальные помощники сердечно-сосудистой системы. Съедая пару яблок в день, можно снизить кровяное давление и поддерживать его уровень в норме. При ишемической болезни сердца полезен чай из яблочной кожуры. В яблоках полезны даже семечки. В них содержится много йода. Но не забывайте, что не стоит съедать больше 4-5 семечек за раз, поскольку в них содержится синильная кислота. Яблоки вполне могут претендовать на звание универсального продукта. Из них готовят десерты и в качестве подкисляющей приправы добавляют в прочие блюда. С ними вообще легко фантазировать. Мое любимое блюдо – яблоки. А ваше –

Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.

Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Проповеди священнослужителя Андрея Кочелабы.
2: С удовольствием приветствую вас, дорогие друзья, дорогие наши зрители, подписчики. И даже те, кто еще не подписались, обязательно подпишитесь на наш канал, а также подпишитесь на очень хороший YouTube-канал «Адвентисты Юга России». Вы там очень много интересного найдете, и музыкальные произведения, и для детей истории, и много-много полезного. Но возвращаясь к нам и к нашей сегодняшней теме, я хочу вас, дорогие друзья, сегодня повести в одну очень удивительную главу. Это 15 глава Евангелия от Иоанна. Возможно, мы все слышали о ней, что Иисус говорит о себе, о том, что Он истинная виноградная лоза, Его Отец виноградарь и так далее. Но вы знаете, я не случайно принес сюда эту виноградную ветвь, потому что именно она сегодня будет нам очень яркой иллюстрацией. Что же на самом деле хотел сказать Иисус, говоря о том, что Он есть истинная виноградная лоза, и хорошо бы увидеть нашу роль людскую, а где мы на этой ветке? Или мы как раз вот эта самая отсеченная ветка, а самая цельная, основная осталась там вместе с корнем. Давайте читать. 15 глава Евангелия от Иоанна. «Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода. Ибо без меня не можете делать ничего. Кто не прибудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками. Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, прибудьте в любви моей. Если заповеди мои соблюдете, прибудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в его любви. Сие сказал я вам, да радость моя в вас прибудет, и радость ваша будет совершенна». Ну, вот здесь давайте сделаем паузу. Мы прочитали 11 стихов, и эта глава, она настолько интересная, потому что дальше он говорит о той самой заповеди, которой сказано «любите друг друга». Но это немножко чуть-чуть дальше, чуть-чуть позже. Но сейчас я хочу, чтобы мы с вами сконцентрировались и свое внимание обратили на виноградную ветвь. Если присмотреться к этой ветви, я могу сказать, что да, она здоровая, хотя есть, скажем, там некоторая прорватость на листе здесь, но это не страшно, как бы это, возможно, какая-то была, дети там могли играться и чем-то прорвать листик, но в целом здоровая, усы здоровые и так далее. Но на этой ветви нет завязи кисти винограда, то есть это ветвь пустая, здесь не будет плода. И вот интересно, это очень наглядно нам с вами посмотреть. Я, кстати, приготовил еще одну интересную заметку, обратил внимание, насколько интересно об этом пишут люди, которые занимаются виноградом. Я сам люблю садоводство, я люблю обрезать, там, пилить, копать, сажать. Мне это очень нравится, как-то обустраивать приусадебное какое-то хозяйство, участочек и так далее. Мне это нравится. Есть люди, которые, не любят. Они квартирные, может быть, себя называют и так далее. Но вот как бы мне нравится. И что хочу сказать. Всегда жалко обрезать виноград. А вот послушайте, что пишут специалисты. А зачем выполнять эту процедуру? Давайте проясним ситуацию. Виноград обрезают для того, чтобы регулировать рост и плодоношение куста. Это растение в силу природных особенностей образует больше побегов и грозди, чем может обеспечить полноценным питанием. Если виноград не обрезывать, то лозы будут удлиняться а ягоды мельчать. Итак, интересно, да? Как бы несколько задач. Есть виноград, который люди формируют и пускают на своем участке, чтобы, ну, не плоды от него ожидать, а именно тень создать, чтобы было много лоз, вот таких ветвей, листьев и так далее, то есть только для тени. Но вы же понимаете прекрасно, что это, ну, не самая лучшая и не первостепенная задача виноградника. И вот, когда речь идет об обрезке, то много споров есть, как часто резать, осенью ли резать, весной ли резать. И есть сторонники осенней обрезки, есть сторонники весенней обрезки. Вот там с какой стороны. И вот есть некоторые такие детали. Например, секатор должен быть очень острым. Лозу срезают или побег по направлению глазка. Ну и так далее. Плодовая стрелка должна находиться выше сучка замещения и так далее. То есть это надо изучать. Если просто подойти к винограду и сказать, о, какая длинная ветка, да, я ее обрежу. У тебя может не быть целый сезон винограда. Казалось бы, а что главное вот в том, когда человек сажает куст винограда, чтобы покушать плоды? Это в первую очередь. Поэтому, естественно, если Христос сравнивает нас, а именно во втором стихе он говорит, «Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода». Позвольте здесь сделать паузу. Мы обращаем внимание на два фактора, два пункта, две, скажем, мысли. Первое. У него ветви должны приносить плоды. Он виноградарь. Вот как он говорит, я истинная виноградная лоза, отец мой виноградарь. То есть посмотрите, как интересно получается. Есть Христос, истинная виноградная лоза, которая уходит корнями, да, укоренена, и она питается оттуда, и дает силу всем ветвям и всем плодам. Есть виноградарь, который что делает? От этой лозы, вот разного рода ветви, он отсекает. И как мы уже с вами только что прочитали у специалистов, что если виноград так устроен, что он готов как бы плодоносить больше, чем он может обеспечить, следовательно, плоды мельчают, лозы удлиняются. И как говорил один дедушка, я помню, на рынке я с ним общался, он говорит, если ты не будешь обрезать виноград, ветка будет бузовать, у тебя все будет в лозах длинных, а винограда ты кушать не будешь. Ну, это так, по-простому, без научного подхода, вот так по-нашему, да? Но теперь давайте еще раз возвращаемся в текст. Две вещи он говорит здесь. У меня ветвь, то есть та, которая привита ко мне, да, грубо говоря, вот образно это так выглядит, вот от него идет ветвь. То что? Он не приносящую плод, он отсекает. Грубо говоря, вот мы смотрим на эту ветку, вот она вроде и лист, красивый, блестит, все красиво, но нет ни одной завязи. То есть он ее отсекает, как здесь написано. Почему? Потому что она тянет на себя плод, ну, соки, плодов она не несет. Здесь опять же завязки новых листьев, то есть будет очень большое сокопотребление, но никакого отношения к плодам это не имеет. Поэтому вот такую ветвь он отсекает. Это первое. Второе. И всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плодов. То есть есть такое понятие, как пасынки. Вот здесь, между прочим, это тоже видно. Вот видите, есть лист, и есть вот такой вот пасынок. И он как бы его тоже прищипывается, называется, да, когда вот так берут, и раз, и этот листик отсюда убирается. То есть, чтобы не было расходования, ненужного расходования энергии самого куста. Мне это очень нравится, но посмотрите, как он говорит. И всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Другими словами, когда к телу Иисуса человек как бы имеет отношение, и он говорит, я хочу быть частью тела Иисуса, вдруг начинается какая-то обрезка виноградаря, чтобы началось плодоношение. Естественно, это как бы можно сказать болезненный процесс, и даже есть понятие плачущая лоза, то есть когда виноград плачет и стекает сок, там он начинает как бы закисливать некоторые другие отростки. Но кто-то говорит, это не страшно, кто-то говорит, это страшно, кто-то за весеннюю, кто-то за осеннюю. Я уже это сказал, не это главное. Вопрос в другом. Без обрезки виноград превратится в дикий куст, в котором плодов практически не будет. Значит, нужна обрезка. Но у обрезки есть одна очень первостепенная цель. Это плодоношение. Это плодоношение. И никак по-другому. Ветвь не растет ради себя, чтобы красоваться. Ветвь растет для того, чтобы приносить плоды. И поэтому он говорит, та, что не плодоносит, он отсекает, чтобы начала плодоносить, потому что, почему она не плодоносит? У нее силы нету. Все уходит куда-то на пасынки, на вот эти длинную лозу и так далее. Он берет и обрезает ее, и таким образом появляется сила, чтобы была зависть, и появилось плодоношение. И точно так же проблемы есть и у плодоносящей лозы. Когда она приносит плод, есть побочные какие-то вопросы, которые мешают ей полноценно плодоносить, приносить плоды на этой ветви. И вот он теперь начинает на вот этом примере показывать красоту духовного примера. Третий стих. «Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам». И вот дальше он здесь говорит, да, «прибудьте во мне, и я в вас, как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне». И вот тут мы должны сделать остановочку. Вот ветвь эта не может приносить плоды сама собою. Она должна быть даже не в стакане с водой, она должна быть даже не просто воткнутая в землю. Она должна быть на лозе. Это очень важно. Тогда она будет плодоносить, возможно, да, и то есть и с ней сделать правильную обрезку. Но теперь вопрос. Вот за время нашего духовного размышления, вот в этой проповеди, возможно, вы уже увидите следы отсутствия присутствия на лозе. То есть листья начнут вянуть, потому что это свежая лоза. И я ее специально, скажем, отсек для того, чтобы она могла быть сегодня нам наглядным примером. Что же происходит? Вот если взять и прочитать еще раз 4 стих, он говорит «прибудьте во мне» или в оригинале там написано «останьтесь во мне» или «со мною, и я в вас прибуду». То есть заметьте как, он как бы просит нас не уходить. Очень интересный словарный оборот, он не просто говорит «я вас никуда не отпущу» или еще как-то. Он говорит «останьтесь со мною, а я в вас прибуду, потому что, говорит, как ветвь не может приносить плода сама собой, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне». Так вот эта фраза «чтобы больше приносила плода и просто приносила плод, возможно приносить и много приносить», вот это все является центральной темой 15 главы Евангелия от Иоанна. Все остальное – это только иллюстрация. Иллюстрация плодоношению. И вот он в 5 стихе уже начинает точно говорить. «Я есть лоза, а вы – ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Вот эту часть мы очень часто слышим. Ее вырывают как-то так из контекста. Вот без Христа не можем ничего делать. И люди удивляются. Да как это мы не можем? Что мы ходить не можем, дышать не можем? Вон люди безбожники работают, бизнес поднимают, столько дел делают. Что это такое? Вот вы христиане там, да, сектанты себе надумали, что мы без Христа ничего не можем. Вот мы без Него такие беспомощные. Это не так, потому что мы много можем и мы тоже делаем. Ну и поэтому пусть Христос мне не мешает. Это совершенно неправильная позиция, потому что этот текст нельзя вырывать из контекста. Он здесь говорит в контексте плодоношения, и причем какого? Обильного плодоношения, чтобы еще больше приносило плода. А вот тут как раз таки и получается, просто лозу

Между прочим, на Филиппинах пчелы не заготавливают мед. Почему? Им кто-то рассказал, что они знают, что будет, зимы не будет и будет снова плоды. И они кушают то, что, скажем, собирают весь нектар, приносят в улик, но не заготавливают. Даже привозили отсюда, скажем, с нашего континента пчелу на Филиппины. И она быстро почему-то посоветовалась с местными и приняла решение, что она не будет заготавливать в улике, чтобы такой добрый пчеловод у нее откачивал этот мед и ей оставлял немножко, чтобы перезимовать, а сам его потом продавал и на этом зарабатывал. Понимаете, как бы получается что-то подобное. Вот эта ветка, она не может сама собой приносить плоды. Почему? Она научена Богом так не жить. И поэтому идет процесс, скажем, обрезания вот этой лозы, отсекновения определенного, да, того, что является лишним. И вот он здесь говорит: «Я лоза, вы ветви, и без меня вы не можете делать ничего, что связано с плодом на этой ветви». То есть это же очевидно, это иллюстрация прямая фактически, чистейшая, что ветвь вот такая обломанная или обрезанная, она никогда ничего не принесет. Вот в этом контексте он говорит: без меня не можете делать ничего, ничего значащего, ничего значимого, ничего такого существенного или тем более обильного плодоношения, чтобы мы еще больше приносили плод. А потом он говорит, ветвь сама собой тоже не приносит: кто не прибудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет, и такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. И вот как бы ключевой фактор вот этого понятия, как человеку, сегодня христианину, быть прикрепленным ко Христу. Как это вот словосочетание сделать буквальным, реалистичным для нас, жителей вот современного 21 века. Оказывается, знаете, плохие плоды много ума приносить не надо. А вот хорошие плоды, даже святой апостол Павел в Римлянам 7 главе, он говорит: «Доброе, чего хочу, не делаю, а злое, чего не хочу, делаю, оно само у меня получается». Вот точно так же и в христианском опыте. Сатана делает все, чтобы мы не смогли принести хороший христианский плод. А именно почему не смогли? Потому что он начинает подключать все скрытые, спящие ресурсы, связанные с нашим греховным образом жизни, с нашим греховным прошлым, с нашей генетикой, с отсутствием понимания истины и Слова Божьего, предназначения человека. То есть человек говорит: ну и не приношу, и что, пусть хоть тень буду создавать. А он говорит: да нет, подожди, вопрос не в тени. Когда ты смотришь на неправильно обрезанный куст или вообще на дикий куст винограда, на мелкие ягоды, на, ну, на, скажем, неухоженный сад, то, естественно, это вопросы, которые относятся к виноградарю. То есть, а кто ухаживает за этим виноградником? Если он в лесу растет, к нему вопросов нет. Но когда он растет на участке, обязательно надо задаться вопросом, да, почему он вырос таким? Надо было вовремя обрезать, надо было его укрыть, надо было еще что сделать. Так вот он и говорит в самом первом стихе: «Я истинная виноградная лоза, мой отец виноградарь». И теперь он питается от корня, от источника, который действительно дает силу и энергию, и через лозу это все переходит на ветвь. И вот ветви теперь делятся на две категории, которая приносит плод и которая не приносит плод. Та, которая приносит плод, он оставляет, но очищает. То есть, например, он может там сделать вот так, прищипнуть немножко, чтобы вот она больше не росла. Там есть свои правила и законы, оставить несколько вот этих пасынков или как их там, листочков, и потом прищипить. Либо это не плодоносящая ветвь, он ее всю может отсекать. И для куста, для плода это никак не повлияет. И вот дальше он здесь говорит: «Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». Если сейчас пойти в 14 главу, 13 стих, посмотрите, что мы здесь находим. Он говорит обетование: «И если чего попросите у Отца во имя мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне». Заметьте, что-то сделать для славы Божьей. Речь сейчас не идет о: «Господи, мне нужен диван». «Боже, а мне мотоцикл», «Господи, а мне машину дай». И вот мы просим во имя Его, и Слово Его взяли, почитали сегодня, и вот теперь, Господи, дай мне либо кредит, либо то, что я прошу. Не об этом речь.

0: Друзья, он показывает, что когда вот эта идея плодоношения будет и твоя идея, когда ты начнешь переживать, Господи, почему я без плода? Почему так получается, что я живу, и у меня только листья, мое христианство меня не устраивает, я не могу сказать, что я счастлив от того, что я христианин, я не могу сказать и того, что я кому-то помог стать счастливым в христианстве, я не могу сказать, что я кому-то открыл Иисуса, подвиг Голгофы. И вот наступает некое такое разочарование, знаете, какое-то ослабление, как бы нет плодоношения, то он говорит, если вы пребудете во мне, то есть на лозе, вот эта ветвь, и мое слово пребудет в вас, здесь уже как бы аллегорично мы говорим о людях, то он говорит, все, чего не пожелаете, просите, будет вам. И 8 стих проявляет эту идею, чтобы мы не говорили о диванах и обо всем остальном, он говорит, тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками. Итак, плоды Иисуса, которые приносит человек. Что же это за плоды? Есть плоды Духа, да, которые человек может принести в своей жизни. Это плоды очень непростые. Это очень дорогие плоды. Это редкие плоды. Потому что в этом мире, где мы с вами живем, так никто не плодоносит. Совершенно другие выращиваются культурные растения. И вы понимаете, что, например, вырастить виноград и вырастить какое-нибудь запрещенное там растение, которое люди любят употреблять, оно дорого стоит и так далее, это разные вещи. Поэтому он говорит, тем прославится мой Отец Небесный. Или я посмотрел, будет считаться славным, признается славным мой Отец, если вы принесете много плода. И, заметьте, тут стоит «и будете моими учениками». А в оригинале интересное слово, там стоит «и останетесь моими учениками». То есть вы принесли плоды, и при таком раскладе вы остаетесь моими учениками. Вы продолжаете учиться у ног Иисуса в его школе. Это, ну, очень интересная мысль, потому что, когда мы говорим о каких-то результатах, о плодах, может появиться искушение, что я, в принципе, хорош. У меня очень хорошие плоды, заметьте, я бы попросил меня не очищать, я бы попросил ничего у меня там не отрезать, ну и, пожалуйста, я вот буду жить. А он говорит, он всякую приносящую плод очищает. Иногда вот, когда человек, христианин, приносит хороший плод, есть что-то, что его тормозит, что ему мешает. И вот от этого надо избавиться. И Господь иногда что-то забирает у человека, очищая его таким образом, чтобы ему было легче, чтобы ему было лучше, именно с целью плодоношения. Вот почему 8 стих говорит, тем прославится Отец. Вы знаете, мы, когда говорим о том, чтобы прославить Бога, иногда люди, к сожалению, настолько суживают вот этот вопрос, что это вот, знаете, сказать словами «Слава Богу!» Ну вот Бог уже счастлив там на небе, да, вот в ладоши хлопает. Да подождите, нельзя так говорить о Боге. Когда мы говорим о прославлении Бога, это не просто песню спеть или петь песню и поднять руки, вот тогда Бог прославлен. Прославление Бога – это очень комплексный вопрос, очень комплексный. Знаете, это когда ребенок приносит домой деньги, и мать как бы не радуется. Вопрос, почему? Но он же деньги принес. Посмотри, какой молодец, добытчик. Она сразу спрашивает, ты где это взял? То есть не может быть такого, чтобы ребенок принес большую сумму денег, он ее что, заработал? Естественно, тут какие-то вопросы появляются. У этих денег есть хозяин. Вот так точно и у нас. Когда мы говорим прославление Богу, Бог всегда смотрит, насколько искренно, а у тебя действительно есть причина меня благодарить? А не ширма ли это только лишь, чтобы потом как-то по-другому сказать, все, я исполнил этот долг, я Бога прослал, а теперь пойду жить нормальной своей обычной жизнью, наконец-таки. Но не совсем. Вот почему он говорит, Бог прославляется, когда ты приносишь много христоподобного плода. И посему он дальше говорит о любви здесь, как возлюбил Отец меня, Отец, и я возлюбил вас. И теперь говорит, пребудьте в любви моей. Вот интересно, да? И, кстати, вот это слово «будьте моими учениками», там стоит слово «последователями». «Будьте моими последователями». Ну и он говорит, «я возлюбил вас». пребудьте в моей любви. То есть, как называется сок, который получает ветка от лозы? Любовью. То есть, вопрос в том, что Христос показывает настолько многогранную иллюстрацию, что она очень многому может нас научить. Потом он говорит в 10 стихе, «Если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей или останетесь в моей любви, как и я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в его любви». Теперь он приносит другую иллюстрацию. «Я и Отец, вы и я». И вот заповеди. И оказывается, для Христа не было конфликтом соединить любовь и заповеди, и поэтому он в 12 стихе говорит, «Сия и заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас». То есть вот моя заповедь. «И нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих, а вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам». И поэтому в 16 стихе он говорит, «Не вы меня избрали, а я вас избрал». «И поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал или оставался, дабы чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам». Очень сильное выражение Нового Завета. Посмотрите внимательно. «Я, говорит, решаю, что оставить, а что отсечь. А теперь, когда я вас оставил на лозе, то я это сделал для того, чтобы вы шли и приносили плод». Плод христианской жизни, плод подобия Иисусу Христу. Это очень непростой плод. Где вы сегодня его увидите? Мир сегодня, он другой. Да, он материалистичный. Да, при всей видимой, как бы, таком благополучии там, при наличии всякого рода гаджетов, там, новинок и всего-всего-всего, мы все равно видим, что есть острый недостаток общения, любви. Люди не умеют вот коммуницировать между собой без, вот, скажем, электронных каких-то вещей. Все становится сложнее. И это не просто кто-то из христианских пасторов говорит. Нет, это говорят абсолютно все люди. Сегодня там вот эти технологии, искусственный интеллект, это стало проблемой в целом, потому что люди ушли от нормального состояния. Люди иногда живут, они не знают, как выглядит виноградная кисть, ветвь, точнее, кисть знают, они на рынок ходят или там в магазин. Ну, а как растет виноград? Ну, правильно, если человек живет там на 20 этаже в городе, в мегаполисе, где он это будет видеть? Разве что у бабушки в деревне. Ну, а современность такая, что все с деревни уходят в города, уже не к кому ездить. Поэтому этот пример очень важный для нас, чтобы мы приносили плод. Плод наш – любовь, радость, мир, долготерпение, христианское подражание Иисусу, добрые взаимоотношения в семье. Поэтому мы с вами сегодня, когда вот смотрим на эту главу, подводим итог, да, того, о чем мы поговорили. И вот я думаю, а какую роль я сегодня сыграть могу? И вы можете задать себе этот вопрос. Я то, что Христос будет отсекать? Или я то, что он будет очищать, чтобы я еще больше мог принести плода? Это важный вопрос для нас, потому что, видите, Бог прославляется, когда христиане приносят плоды христианской жизни. Они просто говорят «Слава тебе, Господи!». Но, кстати, и говорить надо чаще «Слава Господу!». Вот поэтому сегодня, когда мы посмотрели на эту 15 главу, давайте еще раз возьмем для себя на вооружение вот эту фразу. «Ибо без меня не можете делать ничего». Второе, как здесь написано, «Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками». То есть, если я знаю, что некое отсечение, Бог что-то может у меня забрать, может быть, это какое-то там, я не знаю, хобби, еще что-то. И вот я увидел, что я так это любил, но вдруг я вижу, что вот это не надо делать. Естественно, наступает момент, что мы с этим соглашаемся и говорим, если это важно для плодоношения, я с этим соглашаюсь. И плюс ко всему он здесь говорит, если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей, как я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в его любви. Но его заповеди и заповеди Отца, они тоже не отличаются, потому что 10 заповедей – это 10 заповедей любви. Если любите меня, не прелюбодействуйте. Если любите меня, не произноси имя напрасно. Если любишь меня, не кради. Если любишь меня, отдохни, посвяти этот день общению со мной. Если любишь меня, пусть не будет у тебя других богов. Любовь лежит в основе соблюдения закона. Поэтому, дорогие друзья, если вы чувствуете, что у вас нет христианских плодов, ну, готовьтесь, Господь может очистить от чего-то, ну, что нам мешает, что не должно быть у нас. Более того, давайте не будем обижаться на Бога, когда Он это делает, потому что если мы поймем, что мы ветвь всего лишь, а не корень, то тогда будет легче, потому что посмотрите, как Он говорит в Евангелии от Матфея, например, в 3 главе, это говорил Иоанн Креститель, да, уже и секира при корне деревьев лежит, то есть топор и всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. 7 глава Матфея, то же самое он здесь говорит. Всякое дерево, 19 стих, ну или 18, да давайте 16 стиха, Матфея 7:16. «По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Итак, всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам их узнаете их. Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного». Если вы недовольны своим плодоношением христианским, молитесь о том, чтобы Господь сотворил чудо и пришел настоящий садовник, настоящий виноградарь, который ненужное отсечет, и потом мы прославим Бога хорошими плодами и сами будем радоваться, что мы, во-первых, принадлежим лозе, мы на ней прикреплены любовью, мы от нее питаемся соками, и поэтому Христос говорит: да без меня бы вы ничего не сделали. Поэтому даже если я вот здесь найду место и возможность вот так закрепить, скажем, да, эту веточку, поверьте, она не будет плодоносить, потому что это просто невозможно. Вот прямая иллюстрация. За что бы ты ни зацепился, пока ты не будешь со Христом, христианских плодов не видать вовеки. Поэтому пусть Господь нас благословит усвоить этот урок, крепко усвоить и держаться этого пути, идти за Иисусом всегда. Я приглашаю вас помолиться. Боже любящий, обращаемся к Тебе, как к подателю всех благ, как к жизнедателю. И молю, чтобы Ты благословил, Господи, каждого из нас, чтобы каждый человек приносил плоды, которые бы славили Бога, которые бы приносили Ему радость. И вместе с этим мы понимаем, что есть тот, который очень не заинтересован в этом плодоношении. Есть сатана, который хочет причинить зло, который хочет переломать этот виноград. Он хочет сделать то, чего не должно бы происходить с нами. Но, Боже, Ты силен сделать, потому что Ты сказал, что Ты сегодня являешься лозой, которая питает соком любви каждую ветвь, которая прикреплена к этой лозе. Посему Ты просишь остаться в Тебе и Слово Твое, чтобы пребывало в нас. Благослови тех, кто, Господи, разочаровались в своем плодоношении, кто, Господи, упали духом и посчитали себя никчемными. Пожалуйста, Господи, коснись таковых и покажи, что у них может быть новая жизнь, потому что виноград любит обрезку. Благословляй нас, Господи, и да будет на все Твоя воля и Твои благословения с нами. Наш любящий Бог. Аминь.
1: В Священном Писании Бог говорит о Своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
2: Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа.
3: Для вас поет Светлана Малова.

0: Духовное наследие.
1: Стала уже банальной фраза «духовные ценности». Тем не менее, об этих самых духовных ценностях писали великие поэты, писатели, мыслители прошлого. И кажется, что и сегодня нам без этих самых духовных ценностей не прожить. У нас в гостях писатель Анатолий Юрьевич Мавшевич. Духовные ценности, что это такое? Что для вас это значит?
2: Хороший вопрос. Для меня, наверное, то же, что и для большинства людей. Это, ну, то, чего, может быть, нельзя потрогать. Ну, вот отношения между людьми, они же носят не только материальный характер, да? Между близкими мне людьми, вот их внутренний мир, мой внутренний мир, те вещи, которые там иногда приходится писать, думать об этом. Но вот те самые ценности, которые, ну, как это ни странно, в наше коммерческое время их, в общем-то, ну, правда, не продается вдохновение, но можно рукопись продать, но все-таки, допустим, беседа за полночь, как в старые добрые времена, духовное участие в судьбе другого человека, душевное тепло. Ну, все то, что все знают, в общем, с одной стороны, да, это не просто.
1: Уверен, не уверен, что все это знают, и, потому что как-то вот уходит это, выхолащивается из нашей жизни.
2: У моего одного из любимых поэтов, Федора Ивановича Тютчева, которым я еще занимался и на студенческой скамье, писал о нем работы, есть такое стихотворение, написано очень и очень давно. Ну вот насколько оно звучит сейчас злободневно, называется «Наш век». «Не плоть, а дух растлился в наши дни, и человек отчаянно тоскует, он к свету рвется из ночной тени, и свет обретший ропщет и бунтует. Безверием палим и иссушен, невыносимое он днесь выносит, и сознает свою погибель он, и жаждет веры, но о ней не просит. Не скажет век с молитвой и слезой, как не скорбит пред замкнутою дверью, впусти меня, я верю, Боже мой, приди на помощь моему неверию». Такие удивительные строки. И самое интересное, вот полтора века назад, а как это злободневно сейчас? «Не плоть, а дух растлился в наши дни». Вот это очень глубокий смысл, потому что внешние проявления упадка, так сказать, нравственности, они вторичные.
1: Начинается все в голове.
2: Конечно, начинается в голове.
1: Как преодолеть или как противостоять вот этому растлению духа? Ну, хотя бы в самом себе. Понятно, что повлиять на всех мы не в состоянии.
2: Да. Ну, наверное, во-первых, может быть, помнить свое детство, те счастливые, радостные моменты, ценить тех людей, которые нас окружают, потому что иногда люди, ну, я уж не хочу никого учить, но ценят, рассуждают о благе человечества, а вот увидеть ближнего.
1: Конкретного человека увидеть очень трудно.
2: Трудно.
1: За этими рассуждениями.
2: Да, ну вот у Тютчева есть такое четверостишье, посвященное одной из женщин. Ну, тут не суть даже важно, кому. Биографы разные версии выдвигают. «Кто б ни был ты, но встретясь с ней, душою чистой или греховной, ты вдруг почувствуешь живей, что есть мир лучший, мир духовный». То есть, с одной стороны, вот это вот ощущение, которое было у поэта, что есть вот люди, при общении с которыми, притом это написал действительно большой поэт, но есть люди, вот, общаясь, в данном случае, с женщиной, удивительный, вот это вот ощущение другого мира.
1: Ощущаешь прикосновение к другому миру.
2: Да, но и в то же время, если бы было только вот это, то есть ощущение света, красоты, это хорошо, несомненно, очень важно. Но у Федора Ивановича было и другое. Он очень умел жестко видеть то, что ему не нравилось, и называть это своими. Ну, проще говоря, то, что называется ханжеством, лицемерием общественным, и с чем многие мирятся, и даже что культивируется. Поскольку самое страшное, наверное, для духовных ценностей – это их подмена, внешняя форма.
0: Духовное наследие.
2: Мне здесь хотелось бы прочитать отрывок из письма дочери, уже написанной в старости. Оставалось ему не так много жить, но вот удивительные строчки. Я прочитаю эту цитату, я думаю, она будет интересна. «Сегодня вечером я рассчитываю отправиться к Заутрене в Зимний дворец. Хотя местный колорит совершающегося там богослужения несомненно, менее всего способен напомнить об истинном значении события, в честь которого совершается это богослужение. Ибо можно ли представить себе Господа нашего, восстающего из своего гроба в присутствии всех этих мундиров и придворных туалетов, обладатели коих всецело поглощены не воскрешением Христовым, а совсем иным, переходящим из рук в руки указом о назначениях и наградах, которые является для них благой вестью во всем значении этого слова. И далее удивительные слова. Сказано, что человек старее делается собственной карикатурой. То же происходит и с вещами самыми священными, с верованиями самыми светлыми, когда дух, животворящий их, отлетел, они становятся пародией на самих себя. Но современный мир вступил в такую фазу своего существования, когда живая жизнь, в конце концов, восторжествует над омертвевшими формами. Хотя Федор Иванович Тютчев не был таким уж только оптимистом, ему свойственен был и горький скепсис, и ирония, и мучительные размышления, и поэтому в устах такого человека, это, как говоря словами другого классика, дорогого стоит. Ну и, конечно, самый большой духовной ценностью, я боюсь показаться банальным, является способность к любви, способность чувствовать другого человека. И вот это ощущение, оно тоже передано во многих стихах Тютчева. Тут целые циклы есть удивительных стихов, они, я думаю, известны всем. Но вот одно стихотворение мне хотелось бы прочитать, оно исполнено глубочайшей мудрости. «Когда на то нет Божьего согласия, как ни страдай, она, любя, душа, увы, не выстрадает счастье, но может выстрадать себя. Душа, душа, которая всецело одной заветной отдалась любви, и ей одной дышала и болела, Господь тебя благослови. Он милосердный, всемогущий, он греющий своим лучом, и пышный цвет на воздухе цветущий, и чистый перл на дне морском». Вот такие, да, многозначные, глубокие стихи. Они действительно прошли годы, и открывается у них что-то еще. Все эти пресловутые русские вопросы, что делать, куда мы идем, что нас ждет дальше. А вот когда открываешь русских классиков, ну, какой-то смысл мы обретаем.
1: Становится понятнее, да?
2: Конечно, этот смысл очень глубок, многозначен. И идет он, наверное, вот из той великой книги, которую читают все народы. Это Библия, и ее образы, ее глубочайший смысл. Он вдохновлял и великих поэтов, и художников, и композиторов, и будет вдохновлять. И я думаю, что обращение действительно к таким великим источникам, оно необходимо. Особенно в такие непростые, переломные времена.
1: Наподобие тех, в которые мы сейчас живем, да?
2: Да, да.
1: Спасибо, Анатолий Юрьевич. Всего доброго. До встречи.

0: Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет группа «Глина».

0: Библии. Вчера, сегодня, завтра. Ведущий доктор богословия Александр Болотников.
1: Я рад вас снова приветствовать на нашем семинаре «Народ Библии, Израиль, вчера, сегодня, завтра». И на протяжении наших 14 лекций, 15 лекций, которые мы с вами прошли, мы разобрали с вами Израиль вчера, то есть от еврейских патриархов до древних израилитов, ветхозаветное теократическое государство Израиль. Мы прошли Израиль сегодня и поговорили о том, кто такие иудеи, проклял ли Бог еврейский народ, все ли евреи огульно отвергли Иисуса, и вообще о том, какая роль еврейского народа была, в общем-то, в христианстве и в создании христианства, которое сегодня у нас есть. Несколько тем, которые еще у нас остались, будут посвящены Израилю завтра. Что значит Израиль завтра? Есть ли пророчества какие-то о современном Израиле? В истории протестантизма, и мы уже говорили это в одной из наших лекций, Израиль играет особую роль. Мы упоминали о том, что в конце 18-го, начале 19 века протестантское движение разделилось на два лагеря. Историцистов, те, которые продолжают верить, как Мартин Лютер, что пророчество Даниила, пророчество книги Откровения имеют свое историческое исполнение. То есть что-то, что уже исполнилось, мы смотрим назад, а есть что-то, чему надлежит исполниться. И футуристов – это те, которые считают, что последнее время еще не наступило, оно наступит в далеком будущем. Это будет 3,5 года правления Антихриста. Мы говорили с вами, как зародилась футуристическая теология. Она зародилась из желания убрать папство из интерпретации 13 главы книги Откровения. И поэтому за основу было взято стих из второго послания Фессалоникийцам, 2 глава, который говорит о том, что вот прежде чем наступит день Господень, придет человек греха, сын погибели, который воссядет в храме Божьем как Бог. И отсюда начали люди думать, ага, вот этот Антихрист, он должен воссесть в храме Божьем как Бог, значит, храм должен быть восстановлен. Сегодня проблема восстановления храма в Иерусалиме является очень привлекательной для многих христиан. Почему? На протяжении почти 18 веков, даже больше, если мы говорим 19 веков, все, что осталось от древнего храма, находится вот здесь. Это известная западная стена, именуемая по-русски стеной плача. На протяжении многих столетий иудеи всего мира приходят сюда молиться, начиная с 17-го столетия, когда Палестина была еще частью Османской империи. Сюда начали селиться в Иерусалим ультраортодоксальные иудеи, которые каждый день ходят в своих больших лисьих шапках. Так вот они привыкли на территории Польского королевства ходить, откуда они приехали. А вот они продолжают также ходить в эту 50-градусную жару августовскую в Иерусалиме. Они идут к этой стене, они молятся вот каждый день. Идет на работу, он зайдет к стене, он будет молиться. Они молятся: «Господи, восстанови свой храм». Почему они молятся? Потому что вот если взять вот за этот забор заглянуть, то там находится вот этот вот такой красивый памятник мусульманский. Это третья по значению мусульманская святыня. Купол, золотой купол на скале. На какой скале? На этой скале находилась вершина горы Мория, на которой Авраам должен был принести в жертву Исаака. И как ангел Господень отвел его руку. На этой скале был построен Соломоном храм, отстроен после возвращения из Вавилонского плена иудеями во главе с Зарававелем, перестроенный Иродом. И вот скала сама находится вот ровно напротив вот этого шпиля. Вот если геометрическую линию провести вертикальную, то попадем прямо на вершину этой скалы. И там всегда находился ковчег Завета. Но, как ни странно, а может быть и не так уж странно, мы не знаем почему, но именно здесь, по мусульманскому преданию, Мухаммед, пророк, решил привязать своего коня Бурека, прежде чем отправиться в путешествие на небо. Поэтому это стало мусульманской святыней. И поэтому, конечно же, ситуация вокруг этого места. Здесь наверху мусульмане, здесь внизу иудеи. Ситуация крайне непростая. Но тем не менее евреи верят, иудеи верят словам, которые когда-то в своем письме иудейской общине Йемена написал этот известнейший иудейский мыслитель, раввин и врач, его называют по европейской традиции Моисей Маймонид. Он сказал так: наступит время, когда наш народ будет возвращаться на землю наших отцов. И тогда придет Мессия. Мессия придет, когда цари аравийские пойдут войной против еврейского народа. Цари аравийские будут угрожать уничтожить еврейский народ. И тогда нога Мессии ступит на этот купол. И этот купол, это здание исчезнет, испарится навсегда. И он, Мессия, отстроит храм. Это было всегда такой вот, ну что ли, блаженным упованием еврейского народа, всех исповедующих иудаизм. В 1990 году диктатор Ирака Саддам Хусейн захватил Кувейт. Началась первая война в Персидском заливе. Для того, чтобы каким-то образом запугать американцев, Саддам Хусейн взял ракеты и направил их на Израиль. Он назвал себя, Саддам Хусейн назвал себя вторым Навуходоносором. В это время великий лидер группы, очень влиятельной иудейской ортодоксальной группы, Ребе Менахем Мендельшнирсон, заявил, что на праздник Рош ха-Шана, это традиционно так называют еврейский Новый год, 1990 года обязательно придет Мессия. Ваш покорный слуга в это время верил, что этот человек – пророк. Беседуя с моими христианскими друзьями, которые показывали мне библейские пророчества, в частности, пророчество Даниила, 9 глава, в котором прямо говорится о времени распятия Иисуса, я не знал, как ответить моим христианским друзьям на это пророчество. Им прямо заявил: подождите 4 месяца, придет Мессия, я у него спрошу. Пришел Рош ха-Шана, Мессии не было. Пришел Йом-Кипур, Мессии не было. А во время праздника Хануки к нам в синагогу приехал раввин из Бруклина. И мы его спросили, что там слышно о приходе Машиаха, Мессии, то есть. А он говорит так с ухмылкой: а вы что, не знаете? Не знаете? Что мы не знаем? Он разворачивает свой, открывает дипломат, достает из дипломата плакат, и там портрет этого Ребе, и написано: «Да будет вечно жить наш великий Ребе, учитель, Бог, царь и Мессия». Вы знаете, именно тогда ваш покорный слуга принял для себя единственное и правильное решение о том, что есть только один Мессия, который уже пришел, который уже умер в 31 году нашей эры. Это Иисус из Назарета, Сын Бога Живого, Мессия Израилев. Вот, такое было великое разочарование у меня, приведшее меня к пониманию Иисуса. Но когда я начал знакомиться с христианами, я слышал о том, как многие мои хорошие друзья, евангельские христиане, взахлёб говорят: вот все евреи должны съехаться в Израиль для того, чтобы отстроить храм. Я задумался, зачем христианам это? Вы понимаете, я вам рассказал все, почему иудеи этого хотят. Но для меня было абсолютно непонятно, почему христиане вдруг об этом думают. Документальные фильмы постоянно издаются. Об этом говорят даже католики. Оказывается, как я позже выясню, есть основание у христиан библейское говорить о восстановлении храма. Дело в том, что если мы откроем с вами книгу пророка Иезекииля, то там мы увидим самое, ну, объемное или обширное видение, которое существует в библейских пророческих книгах. И буквально написано, как Бог пророка Иезекииля, который находился в это время вместе с пленными иудеями в Вавилоне, как он его взял в духе, перенес его из Вавилонии на расстоянии 1000 километров на пепелище в развалины Иерусалима, и ангел, небожитель, такой одетый в белую одежду, начал водить его по этому пепелищу и показывать ему измерения и рассказывать, что израильский народ должен отстроить новый храм. И вот, как говорят многие проповедники, которых я знаю, они показывают на это пророчество и говорят: вы знаете, такого храма еще не было. Это никогда не случилось, это пророчество. Значит, оно должно быть. И вот это главный вопрос, который мы сегодня задумаемся. Действительно ли следует ожидать исполнения этого пророчества? Скажу вам больше. Теология футуристов, а это сейчас 90% протестантов и большинство католиков, они верят вот в это будущее, когда все пророчества начнут исполняться, сразу же вот Антихрист придет, и все. Это когда должны все евреи съехаться в Израиль и отстроить храм. Вот это отстройка храма евреями в Иерусалиме для 70% христиан всего мира является отправной точкой для начала последних событий, предшествующих пришествию Иисуса. Вот почему отстройка храма – это центральная позиция в этой теологии. Ну что ж, давайте попытаемся разобраться в этом видении. Ну и, конечно, его читать за время лекции 8 глав очень сложно, но я дам вам такое вот содержание по пунктам. Видите, все эти главы с 40 по 42 это фактически Иезекииля вводит этот ангел и измеряет. Потом дальше идет отдельная глава, посвященная жертвеннику будущего храма. Потом три главы описывает нам обязанности священника и жертвоприношений. А вот 47 глава, она удивительная глава. Она описывает, какие изменения вообще произойдут в земле израильской. И последнее деление на 12 колен. Давайте посмотрим каждый из этих пунктов, чтобы разобраться в нем. И вот как начинает пророк Иезекииль свое видение. Он даже дает год здесь, 14-й год по разрушению города. Это получается, он дает 572-й год до нашей эры, 10-й день месяца в начале года. То есть это у нас фактически сразу после завершения осенних праздников, да? То есть на Иезекииля это оказывает огромное впечатление. Почему? Потому что храма нет, то есть никто не совершает день очищения, никто не празднует праздник Кущи. То есть 9-й месяц – это же весь все эти праздники, и вот начинается 10-й месяц. И Бог Иезекииля ведет на это пепелище. И вот Иезекииль наблюдает, как муж, вид которого как бы блестящий меди, держит измерительный инструмент. И он говорит Иезекиилю: «Сын человеческий, смотри ушами, слушай глазами, прилагай сердце твое ко всему, что я буду показывать тебе, ибо ты для того приведен сюда, чтобы я показал тебе это. Все, что увидишь, возвести дому Израилеву». То есть мы однозначно здесь видим, это была весть конкретно для Израиля, поэтому Бог его сюда и привел. Вот такие слова, они придают реалистичность. Ну а дальше мы видим измерения. Эти измерения вот начинаются, идут три главы. Я и читать это все не буду, и это очень трудно себе представить, где он ходит, что он меряет. Это довольно сложно сделать. Вот. Но тем не менее, мы видим, что идут реальные измерения, поэтому многие исследователи, проповедники, они говорят: вот, посмотрите, в книге Откровения написано: «Измерь храм Господень», значит, храм Господень реальный.

храм, который Бог заповедовал поставить через Иезекииля. Вы видите, площадь в 4 раза больше. В 4 раза больше. Смотрите непосредственно измерение святилища Соломона. Здесь у нас идет в локтях, то есть из святилища Соломона это был прямоугольник, ну, грубо говоря, 30 на 15 в метрах. А святилище Иезекииля получается 50 на 50. Вы знаете, для того, чтобы сразу увидеть ситуацию, может ли такое святилище быть построено сегодня, я хочу, чтобы мы посмотрели на то, как выглядит современный Иерусалим. Друзья мои, перед вами вид Иерусалима с Масличной горы. И вот здесь мы видим, стоит мечеть Аль-Акса, а это купол на скале. Вот это то, что называется площадка ровная, ее еще Ирод сделал. Это храмовая гора. Если сюда разместить святилище Соломона, оно неплохо впишется. Но если мы сюда разместим квадратное святилище по плану Иезекииля, возникнет проблема. Надо сносить постройки вот эти и постройки вот здесь. Что это значит? Вот здесь это у нас западная сторона, находится еврейский квартал. Ну, я думаю и абсолютно уверен, что для евреев снести свои дома ради храма не будет проблем. Но вот здесь, с севера, находится мусульманский квартал. Если сносить эти дома, разразится очень конкретно Третья мировая война. Я вам скажу больше. Сегодня далеко не все евреи жаждут отстройки храма. 90% американских евреев не поддерживает отстройку храма. Я учился в Иудейском религиозном институте и также в Иудейской богословской семинарии Америки. Это 2 университета, представляющих 2 направления в основном западном иудаизме. Это реформистское или прогрессивное и консервативное. Раввины обоих этих направлений не поддерживают эти идеи многих своих ортодоксальных собратьев, говоря, что отстройка храма – это будет война. А большинство американских евреев выступает за мирное разрешение арабо-израильского конфликта и нахождение каких-то компромиссов. Но меня больше всего поражает позиция многих американских христиан, которые в своих проповедях буквально подталкивают евреев к тому, чтобы изгнать арабов с этой территории, чтобы взять в руки то, что Господь якобы дал сегодня еврейскому народу. И у меня тогда возникает сомнение.

Что-то странные какие-то они христиане. Неужели они не читали, например, историю, как Иисус запретил Петру оказывать вооруженное сопротивление тем, кто пытались арестовать его? Неужели они не читали слова Иисуса о том, что кто подставит, кто ударит тебя по правой щеке, подставь ему другую? Неужели эти люди совершенно по-другому воспринимают Христа? Знаете, это то, к чему приводит чрезмерное увлечение политикой. И вот это, друзья мои, серьезная проблема, когда мы сразу видим реальности, с которыми сегодня надо иметь дело, если мы говорим о восстановлении храма. Но это не единственная трудность. Есть еще одна более интересная трудность, о которой мы поговорим во второй части нашего семинара –

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом.

0: Программа «Независимость». Евгения.
1: Давно употребляла наркотики, сильные наркотики. Это был очень тяжелый период в моей жизни. И я искала пути, я понимала, что у меня рушится жизнь. Я обращалась к религии, но эти попытки были безуспешны, потому что я не была христианкой в том смысле, в котором я могла, ну, тогда понимать это. В моей жизни произошла трагедия, да, это было столь сильное эмоциональное потрясение для меня. Я утратила близкого человека, который погиб от употребления наркотиков, и это произошло у меня на глазах, что это был тот момент, когда я смогла остановиться. Это был момент, когда я смогла остановиться и попытаться изменить свою жизнь. А мне этого очень хотелось. У меня уже тогда была маленькая дочь. И я понимала, что я должна быть трезвой и здоровой ради того, чтобы вырастить этого ребенка. И моя жизнь действительно стала меняться. Я вышла замуж второй раз, и у меня появился второй ребенок. И я не могла понять, почему эта новая, внешне вроде бы благополучная жизнь не устраивает меня. Я не могла сказать, что я счастлива. Я думала о том, что я смогла сама бросить употребление наркотиков, и немного алкоголя мне не повредит. И я стала употреблять его сначала немного вечером, потом немного днем, потом немного с утра, а потом в моем доме появились припрятанные бутылки. Потом я поняла, что без поддержки алкоголя я вообще уже не могу жить. Моя зависимость стала очевидна и для окружающих. И я понимала, что у меня проблемы. Но я надеялась, что я смогу с ними справиться сама. И я давала себе слово, я давала слово своим близким, что больше не притронусь к алкоголю. Да, мне удавалось держаться какое-то время, месяц, два и три. Сначала у меня был такой подъем, у меня все получалось, мне казалось, что жизнь начинается снова, сначала с яркими красками, но это состояние очень быстро проходило, и я снова впадала в уныние, и я снова начинала пить. Я обращалась за помощью к психологам, я обращалась за помощью к психиатрам, медикаментозные какие-то поддержки получала. Я кодировалась, я подшивалась, я делала химзащиту. Я держалась какие-то сроки, но срывалась снова и снова. И в конце концов у меня сформировались запои, они становились все чаще, и я попала в сумасшедший дом. Меня туда сдали мои близкие, потому что они посчитали, что если я продолжаю убивать себя, то сумасшедшее мое место там, возможно, там мне как раз помогут. Когда я лежала в очередной раз в психиатрической клинике, на сеансах у психолога, там была группа, я увидела девочку, которая тоже когда-то в этой больнице пребывала с той же самой проблемой, что и я, и которая тоже была анонимная. И эти встречи стали для меня в то время каким-то светом, да, и какой-то надеждой, наверное. И я понимала, что в этом что-то есть для меня. И эти группы велись по программе малой группы вот, реабилитационного центра с элементами вот, 12-шаговой программы. Тогда я поехала в другой реабилитационный центр, направленный, вот, ну, созданный для наркоманов. И я была вынуждена вспомнить то, что так долго хотела забыть. И пережить это снова, и написать много работ. и понять, в общем-то, какие-то корни своей болезни, да, и заглянуть где-то немного в детство, и что-то понять про себя, и немного принять себя такой, какая я есть, да, и что позволило мне избавиться от чувства вины. И после этого не удается оставаться трезвой. Не удается оставаться трезвой, потому что я поняла, что это моя ответственность использовать все рекомендации программы, следовать ей. И когда я стала выздоравливать, мне было очень тяжело. Я была полна страхов и неуверенности. Я покинула семью. Мои дети были с моими родителями, с моим мужем. Я стала жить одна. Я нашла работу. Я ходила на группы не только 90 на 90, 90 собраний, 90 дней, но гораздо дольше, наверное, полгода я каждый день ходила на группы, настолько это было важно для меня, и я не заставляла себя туда ходить. Я хотела каждый вечер быть там. Я очень боялась одиночества, оказалось, что у меня очень много знакомых и очень много людей, которые меня понимают и принимают. Мои отношения с детьми изменились, особенно с дочкой старшей, которая жила с моими родителями. Она с 5 лет жила с ними из-за моего употребления наркотиков. И сейчас я вижу, как она похожа на меня, и как она любит меня, и как я ей нужна. Я учусь сейчас любить себя, и в этом мне помогает убеждение в том, что Бог любит и принимает меня такой, какая я есть.
0: Если у вас или ваших близких есть алкогольная зависимость, найдите группу анонимных алкоголиков или программу «12 шагов» в вашем городе. Нигде вас так не поймут, как там. Вместе бороться легче. Вы также можете обратиться в реабилитационный центр «Ковчег». Здесь помогают алкоголю и наркозависимым. И помните, ваша жизнь может измениться к лучшему.

0: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: В эфире радиоканал «Три ангела». Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: лицу. Радиопрограмма.
1: Здравствуйте. У микрофона Виталий Алиник. Вы слушаете программу «Наука и религия». В прошлый раз мы говорили с вами об истории взаимоотношений христианства и науки в новейшее время. Перечислили целый ряд ученых, которые верили в сотворение, верили в Творца и, более того, были христианами. Часто они не совпадали по своим взглядам с официальной позицией христианской церкви, той или иной церкви. Но они верили в незыблемость божественного авторитета Библии и верили в то, что у всего сущего, в том числе и у человека, была разумная первопричина, которая именуется словом «Бог». Мы говорили также о развитии медицины в контексте христианства, об организации медицинских учреждений, больниц, санаторий, Русской Православной Церковью в России, о католической церкви, которая владеет огромным количеством медицинских заведений сегодня по всему миру, и о церкви христиан-адвентистов седьмого дня, которая в научном отношении сделала много открытий. Один из таких центров — Лома Линда, университет, исследовательский институт, где впервые была совершена пересадка сердца новорожденному младенцу, где сконструирован протонный ускоритель, который сегодня применяется для лечения некоторых видов заболеваний и так далее. В целом, вопрос нельзя ставить наука, либо признание существования Бога. В целом, рассматривая вопрос взаимоотношений науки и религии, следует говорить об ученых, соглашающихся с идеей существования Творца, Бога, и об ученых, которые не соглашаются с этой идеей. Есть наука христианская, есть наука атеистическая, есть наука, строящаяся на религиозных основах, есть наука, отрицающая таковые. Продолжая разговор о науке и религии, мы сегодня поговорим о науке и Библии. Оказывается, Библия задолго до появления многих открытий в мире науки сообщала данные, которые впоследствии оказались подтвержденными экспериментально. Первый вопрос касается формы Земли. В энциклопедии Американо содержится следующая фраза касательно верований по поводу этого вопроса. Согласно древнейшему известному представлению людей о Земле, она является плоской, неподвижной платформой в центре Вселенной. Концепция шарообразной Земли не получала широкого признания вплоть до эпохи Возрождения. Библия же задолго до того, как ученые впервые выдвинули эту идею, а тем более доказали научно, говорила в книге пророка Исаии в 40 главе, в 22 стихе, в 8 веке до нашей эры, говорила о форме Земли следующей. «Он есть тот, — говорится о Боге, — который восседает над круглой землею». Причем в оригинале на древнееврейском языке используется слово «хуг», означающее «круг» или «шар», передающий идею сферичности. О том, что Земля в действительности круглая, мы узнали на опыте экспериментально, после чего не было никаких сомнений в том, что она именно такова, именно сферична. Мы узнали окончательно 12 апреля 1961 года, когда Юрий Алексеевич Гагарин на корабле «Восток» облетел вокруг Земли за 1 час 48 минут. Библия же давно уже эти данные и знания содержала. Второй интересный вопрос – это вопрос основания Земли. На чем Земля утверждена? Древнейшие представления по этому вопросу сводятся к тому, что Земля стоит на слонах, черепахе или китах. Животные могли быть разными. И она поддерживается и имеет фиксированную точку опоры во Вселенной. В Библии же в 15 веке до нашей эры, в книге Иова, в 26 главе, в 7 стихе, было сказано следующее. «Он распростер север над пустотою», речь идет о Боге, «повесил землю ни на чем». «Повесил землю ни на чем». 15 век до нашей эры. Библия утверждает, что у Земли нет видимой точки опоры в космическом пространстве. Опять же, открытие, которое на многие-многие столетия опередило появление научных, фактологически подтвержденных данных по этому вопросу. Третье интересное заявление Библии касается количества звезд на небосводе. Древние астрономы знали, сколько звезд на небе. Они подсчитали, и оказалось, что их немногим более 5000 звезд. Это то, что видно невооруженным глазом. Однако пророк Иеремия в 33 главе, в 22 стихе, в 6 веке до нашей эры, говорил о том, что воинство небесное неисчислимо, его невозможно посчитать, количество небесных тел не поддается подсчету. Когда Галилео Галилей соорудил первый в мире телескоп с 32-кратным усилением, миру открылась совершенно новая картина касательно количества звезд на небе. До того, как это открытие было сделано, противники Библии насмехались над заявлением пророка Иеремии, говоря о том, что он был настолько безграмотным, что не мог даже до 5000 с небольшим посчитать. На самом деле время оказало или показало верность и справедливость библейских данных. Телескоп, который сегодня находится на горе Паламар в Соединенных Штатах Америки, огромный телескоп, показывает, что только в чаше Большой Медведицы, всем нам известного созвездия, находится около миллиона галактик, каждая из которых содержит огромное количество подобных нашей солнечных систем, не говоря уже о количестве небесных тел и планет. Только в чаше Большой Медведицы содержится, согласно данным, полученным благодаря использованию телескопа на горе Паламар, содержится миллион галактик. Библия достаточно много сообщает данных, которые позднее были подтверждены научно. Эти данные также относятся к вопросу или к области генетики. В книге «Бытие» в первой главе в 15 веке до нашей эры было сказано, что когда Бог сотворил животных, Он сотворил их по роду своему. В стихах 11, 21, 24 сказано «приносящие по роду своему плод». Речь идет о растительности. Далее упоминаются рыбы, присмыкающиеся по роду их, птицу пернатую по роду ее, зверей земных по роду их. Сегодня данные, предложенные 15 веков тому назад, вернее, 15 веков до нашей эры, подтверждаются генетическими исследованиями. Когда производились опыты с мутированием плодовой мушки, для того, чтобы показать, что мутация возможна как объяснение механизма эволюционного развития и преобразования одного вида в другой, ученые пытались экспериментировать с количеством волосков на теле мушки. Обыкновенно у мушки 36 волосков на теле. В результате мутации удалось добиться огромной волосатости. 48 волосков на теле мушки. С одной стороны, и в сторону уменьшения 20. И все. На этом данные, на этом исследования закончились. Потому что больше 48 и меньше 20 волосков на теле не удалось вывести. Мушки становились стерильными, то есть неспособными производить потомство. Как пишет Норман Макбет в книге «Пересмотр дела Дарвина», изданной в 1971 году на странице 33, после многолетних наблюдений за мутациями у плодовых мушек, изменения были настолько безнадежно малы, что даже если бы в одной особи сочетались 1000 мутаций, все равно не получилось бы никакого нового вида. Таким образом, генетика говорит о том, что ДНК стоит на страже возможных изменений. ДНК задает параметры, в рамках которых возможны видоизменения, но ДНК сохраняет тот или иной вид от превращения его в другой. Как говорила Библия, все сотворено по роду их. В 1861 году Французская академия наук опубликовала 51 факт, по их мнению, противоречащий Библии. Однако шло время, наука развивалась, и сегодня люди, признающие авторитет науки, не считают ни один из этих фактов правдивым. Равным образом, в XIX веке ученые-эволюционисты называли 150 органов в человеке, являющихся, по их мнению, рудиментом. Когда мы получали образование в Советском Союзе, нам некоторые из этих органов все еще показывали. Сегодня известно, что нет ни одного органа, который не имел бы функциональности, который был бы ненужным. Все органы в человеческом организме, в том числе и аппендикс, являются важной составляющей жизнедеятельности человека, и все они используются. Вывод, к которому мы приходим в конце сегодняшнего размышления, заключается в следующем. Следует опасаться догматизма в противопоставлении библейских данных и данных современной науки. Наука постоянно развивается, и многие из библейских положений она уже подтвердила. Вес воздуха, круговорот воды в природе, состав крови человека – все это данные, которые задолго до научного поиска и исследования были в Библии открыты. Поэтому нужно подождать, не торопиться с выводами. Библия в действительности уникальная книга. Библия – это книга, которая содержит массу данных, подтверждаемых точно открытыми, точно утвержденными современной наукой фактами. С вами был Виталий Олейник. Всего вам доброго. До свидания.
0: Ждем ваших писем и пожеланий по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Лицом к лицу. Радиопрограмма.
3: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». жив Господь и благословен защитник мой.
4: Для вас поет Светлана Михайлова.

0: В эфире молодежная программа «Найди свой путь».
1: Всем привет! Это программа «Найди свой путь». Я Размик и Велина. Сегодня мы говорим про жизненные испытания. Порой они выпадают в тот момент, когда их больше всего не ждешь. И как с ними справиться, и с честью принять и не потерять себя. Сегодня мы поговорим об этом с нашей гостьей Алиной. Алина, привет!
2: Привет!
1: Расскажи, Алина, о своем путешествии. Что подтолкнуло тебя на это?
2: Ну, я просто люблю путешествовать. В тот момент у меня было достаточно денег, чтобы съездить куда-то, но не было достаточно денег, чтобы там пожить нормально. Поэтому я поехала туда, в Эстонию, волонтером. И как бы преимущество именно этой волонтерской программы было в том, что после этого мне возвращали деньги за визу, за перелет и еще немножечко карманных платили.
3: Нормально.
1: И сколько у тебя в итоге вышло на эту поездку?
2: Ну, в смысле, получается, что в результате ты сначала тратишь деньги, угу, а после этого тебе возвращают, и даже чуть-чуть больше.
3: Угу.
2: Вот.
1: Ну и как, съездил? Что это вообще за программа? Что вы там делали?
2: Программа сама называется... Раньше она называлась Европейская волонтерская служба. Сейчас ее переименовали немного, но, в принципе, условия остались те же. То есть многие ребята ездят на целый год, а также бывают краткосрочные проекты. Ну, я ездила всего лишь на 2 недели.
3: А что ты там делала, расскажи?
2: Я была там, ну, что-то типа вожатой в английском лагере для русскоговорящих детей.
3: Очень интересно. В Эстонии.
2: В Эстонии, да. То есть все дети говорили там по-русски, но они должны были стараться как можно больше говорить по-английски, и все остальные волонтеры, кроме меня и девушки из Украины, говорили там только на английском с ними.
1: То есть это отправляют родители, кто хочет, чтобы их дети подучили язык, я так понимаю, да?
2: Да. Понятно. Ну, то есть, получается, создают искусственную языковую такую среду.
1: Угу. Но ты достаточно детей. Молодая. Какой возраст был у детей?
2: Интересная особенность этого лагеря была то, что каждый день у нас была новая группа. Ого. И каждый день новый напарник. Но лагерь сам очень маленький, там было всего лишь 30 детей, поэтому в результате ты все равно знаешь всех. Ну и группы небольшие.
3: Но это не так просто быть в чужой стране, общаться с людьми, которых ты не знаешь, если у тебя еще каждый день новый напарник, ты не успеваешь как бы подружиться. Как у тебя это проходило?
2: Особенно сложно мне было в самом начале, потому что я приехала в новое общество, я не знала, как бы, какие там интересы у людей. Мы разговаривали друг с другом только на английском, потому что девушки были из Мексики, из Италии, Франции, была там немка и девушка из Колумбии. И многие из них до этого были на предыдущем проекте, поэтому они уже там чувствовали себя самыми крутыми. И то, что, о, я тут знаю, я тут устанавливаю свои правила. А мы приехали, вот 3 девушки, и еще только пытались влиться в эту как бы новую такую жизнь.
1: Среду.
2: Да. И, ну, вот этот момент был самый сложный для меня.
1: А какие правила они устанавливали?
2: Ну, что-то из серии. В первый день я сидела, готовила презентацию, другая девушка рядом со мной смотрела фильм, в котором было куча матных слов. Я ее попросила, можешь, пожалуйста, надеть наушники? Она сказала, выходи, работай в каком-то другом месте, в коридоре. Oh. Я такая, супер. Но в тот момент это был самый первый день или второй, когда я только приехала. Я была такая стесняшка еще, я даже не смогла ей ничего ответить.
3: Это похоже на дедовщину в армии, когда старослужащие.
2: Ну, что-то такое, да, немножечко было.
1: А вот сам проект, ты туда приехала уже подготовленной или ты пошла обучилась там? Ну вот наставничество его, или вообще вот?
2: Наставничество особо не обучают. И как бы вообще нас там особо ничему не обучали. В первый день нам рассказали правила, чтобы не пить, не курить в лагере при детях. Вот. Не уходить куда-то там с территории. И мы обсудили саму программу.
3: А вы должны были чем-то заниматься с детьми? Или просто с ними находиться?
2: Мы должны были проводить для них дискуссии на тему экологии. И еще что-то такое. Вот.
1: Как у тебя сложились отношения с этими девочками, которые строили свои правила?
2: По-разному, потому что люди разные.
1: Но твое отношение к ним менялось? Ты им в ответ там как-то грубила или наоборот?
2: Ну, нет, я не грубила, но скорее По мере того, как я привыкала, mm-hmm. я чувствовала себя больше самой собой, и в некоторых случаях я могла высказать свое мнение, я могла высказать, когда мне некомфортно, то есть мои границы нарушают, и могла больше себя проявить, чтобы меня люди зауважали и как бы перестали так смотреть, может быть, снизу вверх. Ой, наоборот, сверху вниз.
3: Когда ты только приехала, вас как-то познакомили, всех вас собрали, что-то для вас, может быть, провели?
2: Теоретически они должны были это сделать. И даже по условиям контракта это является частью любого волонтерского проекта. Но в других местах, когда я приезжала работать, наставников, сотрудников обычно проводят тимбилдинг. Но в том лагере, в первый день, когда мы приехали, мы попали на их прощальную вечеринку предыдущего проекта. И то есть мы такие сидели и слушали, как они обсуждают все события, то, что было на предыдущем, и было немножечко неловко. На следующий день сразу же уже началось обсуждение программы, поэтому у нас ничего такого не было.
3: Это как попасть на выпускной к другому классу.
2: Что-то, наверное, да, похожее. И мне пришлось как бы самой предпринять какое-то усилие, чтобы почувствовать себя там комфортно, чтобы подружиться с девочками, с волонтерками другими. Ну и как-то стать частью этой команды.
0: Найди, найди свой путь.
1: А были какие-то стрессовые ситуации вот в этой поездке?
2: Наверное, немножечко стрессовым для меня было обсуждение некоторых моментов воспитания. То есть, так как мы работали с детьми, в некоторых моментах у нас были разные взгляды о том, как это нужно делать. Например, руководитель проекта очень много кричала на детей, с моей точки зрения, достаточно грубо. И вначале у меня было ощущение то, что я единственный человек, который себя некомфортно чувствует. Но потом, как бы, когда я начала разговаривать с другими девочками, оказалось, что у нас похожие взгляды, что нам бы всем хотелось что-то изменить. И вот, может быть, на этом моменте мы что-то действительно постарались сделать вместе.
3: У вас вышло это? Вы как-то повлияли на ситуацию, на крики?
2: На крики не знаю. Может, да. Девочки предложили новые способы установления дисциплины. Как бы моей частью было, наверное, то, что на второй неделе проекта, их всего было две, тема лагеря была экология, и было очень много научных слов на английском языке. То есть детям было довольно-таки сложно, все эти обсуждения, рисование плакатов. Но оно становится просто скучно, а дети должны играть. И вот тогда я предложила сыграть в игру с мусором. Знаете, есть такая вещь, как бы recycling, когда по второму разу запускают мусор.
3: А есть,
2: да, такой термин, как upcycling, это когда из мусора делают что-то полезное, mm-hmm. что-то интересное, например, лампу или еще mm-hmm. что-то. Здесь, по сути дела, то же самое. Мы из мусора и из бутылок сделали игру. Mm-hmm. Вот. И там у нас была битва двух царств, которые боролись за то, чтобы захватить бутылки.
3: Это была твоя идея?
2: Да.
1: А руководство как отнеслось к этому, к твоей затее?
2: Естественно, положительно, как бы. Mm-hmm. Почему бы ему отрицательно относиться? Мне кажется, практически всегда инициатива, она поощряется.
3: А как это повлияло на твои отношения с девушками, другими волонтерами?
2: Я почувствовала, что меня стали больше уважать, то есть они узнали, какой я человек настоящий. То есть им стало как-то интереснее со мной. И я себя стала гораздо увереннее чувствовать в обществе, потому что я почувствовала, что я могу что-то внести. Хотя, по сути дела, я что-то просто вспомнила из своего предыдущего опыта, mm-hmm. то, что мы проводили в других лагерях.
3: Это интересно. То есть получается, что причина, почему тебя как бы не принимали, потому что они тебя не знали?
2: Да, люди же очень часто судят по внешности. Я, может быть, выгляжу немножко по-детски. Люди думают, ой, у нее еще нет никакого опыта, ой, она такая стесняшка, тихо говорит. Но по мере того, как я себе позволила расслабиться немножечко, раскрыться, высказывать свое мнение, эти люди поняли, о, оказывается, она что-то думает.
3: Что-то там есть.
2: Да, то есть и у нее есть причина иметь какое-то мнение. И у нас были интересные такие обсуждения. Вот с девушкой из Колумбии мы очень хорошо подружились, потому что мы нашли друг друга. Она тоже была очень такая веселая и смешная, одевалась. И вот нам с ней очень хорошо оказалось работать, хотя вообще из разных полушариев мы даже.
3: А был кто-то еще из России?
2: Из России больше не было никого. Вот была девушка из Украины, и она была мне гораздо старше, ей было лет 28. Поэтому во второй день, когда я почувствовала, что мне некомфортно, тимбилдинг не провели, и его не будет, а дети приезжают через несколько часов, я подошла к ней, выбрала, наверное, самого такого близкого, что ли, человека, хотя бы у нас...
3: Менталитет.
2: Да. И вот мы с ней очень хорошо пообщались, то есть она мне сказала, да, есть момент, что что-то не так, но ты не переживай. То есть у нее уже есть богатый опыт, и она поддержала меня как-то, успокоила, что ты здесь не одна, то, что...
3: Мы все страдаем.
2: Да, был момент в том, что мы такие девушки из Мексики очень много ныли. Мне кажется, даже слишком много. Но так или иначе, мы делились эмоциями. Когда ты высказываешь эмоции, то становится легче.
0: Найди, найди свой путь.
1: Понятно. То есть я так понимаю, как я вижу это место, все это приходит в таком негативном настроении, и начальство такое...
2: Да, было сложно.
1: А вот как ты? Ты, наверное, вот как против течения, что ли, шла?
2: Я не знаю, шла ли я против течения. Может быть, в какой-то степени, да.
3: Стояла против течения.
2: Может быть, да. Я просто думала для себя то, что я сюда приехала не просто так. Я хочу здесь действительно сделать что-то хорошее. Я хочу уехать отсюда с положительными эмоциями. Поэтому я хочу реализовать себя, насколько могу. А сила для других людей хорошо, насколько я могу. То есть дети насладились игрой, там они подружились со мной. Все, отлично, значит, я молодец.
3: Очень интересно, ты сейчас сказала, я хочу уехать отсюда с положительными эмоциями, да? Положительными впечатлениями. То есть мы часто можем, попадая в какую-то ситуацию, просто ничего не делая, принимать все так, как есть, и уезжать потом иные, сказать, как было все ужасно и плохо, меня никто не понимает, не принимает, и вообще дети отстой, и Эстония вообще навсегда для меня закрыта. Человек изменил обстоятельства, да, по сути, и отношения.
2: По крайней мере, свое отношение.
3: По крайней мере, свое отношение. Ну, и немножко обстоятельства. Ты что-то все-таки сделала для того, чтобы стало вам всем интереснее и веселее вместе.
1: Альна, это ты только, на свой опыт основывалась, или тебе как-то Бог помогал?
2: Я думаю, что мне в значительной степени помогал Бог, потому что там было место, на самом деле, мы вот эта деревня, в которой мы жили в Эстонии, там, где проходил лагерь, там у меня была возможность уходить на природу, молиться, петь. Уходите далеко, чтобы меня никто не слышал, как я пою.
3: Так плохо поешь?
2: Да я не знаю. Нормально, наверное, пою, но все равно как-то комфортнее, когда никто не слушает. И то есть... Действительно, природа меня успокаивала, Бог, и возможность делать то, что я люблю, то, что я просто люблю делать, как-то
3: чтобы ты
2: лучше не было.
3: Людям, которые оказались в каком-то незнакомом обществе, некомфортном, где их не принимают, не ценят, что бы ты им сказала?
2: Я бы посоветовала, наверное, помнить то, что они не одни, потому что, как минимум, у них есть один друг — это Бог, который всегда рядом. И когда некому пожаловаться, можно пожаловаться ему. Наверное, еще... То есть сделать что-то, чтобы им самим было комфортно. То есть расслабиться, я не знаю, физически. Может быть, если они там любят выходить на пробежку, значит, выходить на пробежку.
3: Делать что-то привычное.
2: Да. И помнить то, что вокруг на самом деле есть люди, которые такие же, как и этот человек. То есть, может быть, у нас общий... Может быть, плохо, может быть, нет. Но они проходят через те же самые трудности. И если мы начнем разговаривать об этом, возможно, мы сможем найти какой-то выход из этой ситуации. Ну или, по крайней мере, может быть, люди смогут изменить в каком-то ключе свое отношение. Ну и молиться, потому что Господь, Он имеет силу не только менять обстоятельства, то есть, в какой-то степени, да, отношение девочек ко мне там изменилось. Руководитель проекта не изменилось. Но что изменилось, это мое отношение к этой ситуации, то есть я нашла там, какие-то определенные плюсы. То есть, да, улучшился мой английский, я узнала новые слова, я получила опыт лидерского такого. То есть, когда я проводила игру и другие вещи. Ну и место было само очень красивое.
1: Скажи, ты после этой поездки разочаровалась в этом проекте? Поедешь к ним еще?
2: Я не могу поехать еще раз, потому что это возможность один раз за жизнь съездить бесплатно. До 30 лет, с 18 до 30.
1: Можно меня съездить? За меня можешь съездить.
2: Нет, ты можешь съездить только сам. Найти что-то более тебе подходящее.
1: Но к ним ты больше не поедешь?
3: А если бы была возможность?
1: Да.
2: Я не знаю, просто как бы у меня не было цели возвращаться на то же самое место. Хочется посмотреть мир вообще.
3: Ну, какие у тебя остались эмоции этой поездки?
2: У меня осталось желание советовать людям. О, ребята, вы можете попутешествовать бесплатно, получить новый опыт, плюсик к вашему резюме. Поэтому сейчас...

Если у вас случилось в жизни так, что вы вышли из зоны комфорта, все идет не так, знайте, что вы можете взять все в свои руки и изменить все к лучшему. Знайте, что Бог вместе с вами, и Он вас поддержит. Это программа «Найди свой путь». До новых встреч. Пока.

0: Служитель радиокомпании «Три ангела» желает вам мира и добра.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет группа «Мост-Х».

0: Небо на земле. Ведущий Андрей Юнак.
1: Приветствую вас, дорогие друзья. Мы продолжаем общаться на тему святилища с Виталием Олейником. И сегодня мы поговорим о святилище как о центре духовной жизни людей. Приветствую вас, Виталий.
2: Добрый день.
1: Вот в жизни израильского народа святилище не просто был некий храм в центре поселения, да, или в центре их страны, а вообще занимал центральное место в жизни, потому что необходимость постоянного принесения там жертв, необходимость постоянного участия в служении так или иначе заставляла человека не забывать об этом святилище. Да. Чуть что жертва в храм, чуть что в храм, чуть что консультация со священником, левитом или другим представителем вот, священства. У нас вообще это все, в принципе, потеряно уже, потому что храма нет, жизни совершенно другие цели, другие аспекты являются, находятся на центральном месте. Есть ли какие параллели, и не потерялись ли мы вообще из Священного Писания и из спасения из-за этого?
2: Я думаю, что здесь важно вспомнить хотя бы вскользь, о чем мы говорили касательно разницы духовного опыта и целей, которые осуществлялись в храме, в храмовом служении и в синагогальном богослужении. То есть далеко не по каждому поводу нужно было ходить в храм. Фактически Тора предписывает только лишь трижды в год физически ходить на паломнические праздники, на Пасху, на Пятидесятницу, на праздник Кущей. Вот это нужно было, как говорится, виновен или невиновен идти туда и участвовать в служении.
1: Ну а как же жертвы в случае, если человек согрешил, он должен был принести за себя жертву, когда и куда он шел с этой жертвой?
2: Верно. И здесь это определенную сложность составляло для человека, потому что не все жили в 5 минутах ходьбы.
1: Так вот, в том-то и дело. Храма. Чуть что, и беги. Это, получается, тебе 2 недели туда, 2 недели обратно, а за эти 2 недели ты еще нагрешишь, ого, так можно и не уходить.
2: Ну, там чуть меньше, скажем, было 3-4 дня, это максимум.
1: Тем не менее.
2: Ну, условно говоря, верное время тратилось, силы тратились, ресурсы тратились, потому что жертву нужно принести. Это, вот, знаете, как вот в тех обществах, где штрафы действуют, мы знаем это на своем опыте, вот по России или по любой другой стране, когда вот штрафы стали явлением более серьезным, то и нарушений как-то стало меньше. Потому что когда человек сопрягает последствия с поступком, то тогда и легче это мотивирует тебя делать правильный выбор.
1: Один раз прогулялся и понял, что больше не хочется.
2: Да, то есть это дополнительный вот такой вот способ мотивирования человека. Ну, вместе с тем, все равно верно, что храм был значимым. Важно еще раз подчеркнуть, что он не служил всем нуждам верующих, да, то есть туда фактически никто не мог зайти, чтобы там богослужение провести, да, то есть там все, что на еженедельной вот основе происходило, это все в синагогах происходило, да, которые тождественны вот в христианском понимании церковному служению. Тем не менее, храм в действительности был центром литургического служения, литургического богослужения, и вот теперь, когда наступила эпоха Нового Завета, нам важно помнить слова Иисуса Христа, которые Он оставил в Нагорной проповеди. Это самая известная проповедь Спасителя. Евангелие от Матфея, 5 глава, стихи 17-18. «Не думайте, — говорит Христос, — что Я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел Я, но исполнить». Несколько пояснений. Слово «нарушить» вот так вот, на первый взгляд, кажется лишь описанием нарушения предписаний, то есть нарушить закон.
1: Ну, то есть согрешить, допустим.
2: Согрешить, да. Ага. И все христиане соглашаются в том, что Христос не согрешал.
1: Да.
2: Иначе Он не мог бы стать вот агнцем непорочным, незапятнанным, Он не мог бы стать нашим заместителем и нашей жертвой. Угу. Однако термин «нарушить» в оригинале, в данном случае на греческом языке, это слово, которое в следующий раз встречается в 24 главе Евангелия от Матфея, где Христос говорит о разрушении храма. Сказано, ученики пошли показать ему здания и камни храма. И он говорит, все это будет разрушено. Соответственно, вот базовое значение этого слова. Христос здесь говорит, не думайте, что я пришел разрушить закон. То есть не думайте, что я пришел положить ему конец, не думайте, что я пришел его уничтожить, отменить и так далее. Вместо этого, говорит он, я пришел исполнить. И вновь слово «исполнить», ну, в качестве вот такого часто используемого смысла, означает «соблюсти». То есть я пришел соблюсти закон. Это в действительности верно. Однако термин, который используется в подлиннике, он имеет еще несколько нюансов. Когда Матфей использует этот вот древнегреческий глагол «плероо», то оно звучит часто вот в каком контексте. Например, говорится, что произошло то-то и то-то, да сбудется, реченное через пророков, которые говорят то-то и то-то. То есть «плероо» означает исполнение в смысле исполнения предсказания. То есть не в смысле соблюсти только лишь, а именно в смысле вот воплотить в реальность то, что было сказано в законе.
1: Ну, естественно, это можно было сделать только Христу. Получается, да. В этом плане никто не мог исполнить закон, кроме
2: Абсолютно
1: него.
2: Верно. То есть это говорит нам о том, что закон, все предписания Торы, они делятся на предписания, которые необходимы к исполнению, и одновременно же часть этих предписаний является прообразной. Является пророческой, и только один мог это исполнить в полном смысле этого слова, то есть воплотить в себе. И Иисус Христос стал воплощением Агнца и всего, что происходило с Агнцем, и Он же стал воплощением служения священника и всего того, что происходило со священником. Потому Он пришел не для того, чтобы упразднить, отменить, разрушить, а чтобы вот часть подтвердить, то есть нравственные принципы остаются неизменными на все века, а часть в себе воплотить, и он это доселе исполняет, доселе соблюдает.
1: Вот вы сказали, доселе исполняет. Это что значит? Разве он не сказал, я пришел исполнить все? Вот в совершенном виде этот глагол звучит.
2: Но если читать дальше, то сказано, «Ибо истинно говорю вам», 18 стих, «доколе не придет небо и земля». Ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. То есть, соответственно, смотришь на небо на месте, на землю на месте. Доколе не исчезнет небо и земля, доколе не придет небо и земля, ни одна йота, ни одна черта не пройдет. То есть, соответственно, до сих пор все законы Торы, в том числе касающиеся святилища, в служении Иисуса Христа как Агнца и служении Его как священника, исполняются.
0: Далее в программе.
2: Библейская модель молитвы – это не монолог или стол заказов.
1: Куда нам приходить со своими грехами? Извините, крыльев пока у себя не наблюдаю.
2: Он вознес нас.
1: Тогда и моя жизнь должна быть построена совершенно по-другому.
2: Андрей, как бы вы сказали, насколько фанатично регулярно питаться?
0: Небо на земле.
1: Интересно, а разве мы не говорили вот несколько тем ранее о том, что служение в святилище, оно уже прекращено, и все те или та часть закона, которая относилась к церемониальному служению, она уже упразднена, и она не совершается больше здесь, на земле?
2: Верно. Поскольку на земле храма нет. Всевышний позволил своему храму, своему дому в Иерусалиме на горе Мориа быть разрушен в силу того, что когда Иисус Христос в качестве Агнца Божьего умирал на кресте, то сказано, в этот момент завеса в храме разодралась сверху донизу. Бог показал, что здесь теперь служение проводить больше не надо. Но, как уже было сказано ранее, служение здесь на земле было лишь тенью служения на небе. И вот Священное Писание говорит о том, что Иисус Христос вошел в небесное святилище, чтобы ради нас предстать там пред лице Господне. И когда мы открываем книгу Откровения, то там очень много говорится о том, какое служение происходит уже теперь в небесном святилище. Ну, вот несколько картин. Например, в первой главе Иисус Христос описан так, стихи 12-13. «Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною, и, обратившись, увидел семь золотых светильников, семь лампад, минора, семисвешник».
1: То есть то же самое, что было в первом отделении земного святилища.
2: Верно. «И посреди семи светильников, подобного Сыну Человеческому, облеченного в падир», падир – длинная одежда первосвященников, так? «И по персям, опоясанного золотым поясом». То есть он совершает вот там служение в первом отделении.
1: Причем совершает служение первосвященника.
2: Да.
1: И единственный, кто может это делать в небесном святилище, это Христос.
2: Это Иисус Христос. Мы пролистываем несколько страниц, и потом в начале 4 главы, в первом стихе написано: «После сего я взглянул, и вот дверь отверста на небе, и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мной, сказал: „Взойди сюда, и я покажу тебе, чему надлежит быть вскоре“». И открывается картина святого святых. То есть там Божий престол, здесь служители, одетые в льняную одежду. И дальше вот в 5 главе описывается, как вот чаши золотые, вновь строго по Торе, полные фимиама, возносятся. Затем у нас в 8 главе описано, как есть золотой жертвенник, где воскуряется фимиам. И далее происходят определенные события на земле. В 11 главе мы видим, в начале 11 главы сказано в стихе 1 и 2 так: «Дана мне трость, подобная жезлу, и сказано: „Встань и измерь храм Божий“». Иоанн в видении по-прежнему на небе находится. Вот. А в конце 11 сказано: «Отверзся храм Божий», 19 стих. «И явился ковчег завета его в храме его». И далее, хотя бы еще одну картиночку давайте посмотрим. 15 глава, сказано в 5 стихе: «После сего я взглянул, и вот отверзся храм скинии свидетельства на небе, и вышли из храма семь ангелов, имеющие семь язв, облеченных в чистую и светлую льняную одежду». Вновь, это строго по Торе. Именно так служители храма одевались. И сказано: «Наполнился храм дымом от славы Божьей и от силы его, и никто не мог войти в храм, доколе не окончились семь язв, семь ангелов». То есть что мы видим? Там происходит служение, как вот оно предписано было Моисею, как Моисей все устроил, как на земле все происходило. Ныне это все продолжается, но на небе в небесном святилище.
1: По большому счету, можно сказать, что в земном святилище оно было установлено только потому, что небесное существует. И только потому, что в небесном святилище происходит какое-то служение, то было сделано земное для того, чтобы на земле люди понимали, что происходит на небе.
2: Если уточнить, то поскольку на момент дарования истины о святилище Моисею однажды в небесном святилище, помимо служения поклонения, должно было начаться еще и искупительное служение, ибо без пролития крови не бывает прощения, соответственно, только лишь вот в первом веке нашей эры началось служение в небесном святилище. Вот поэтому Господь, готовя свой народ, фактически готовя все человечество, начиная с Адама, который был первым, кто участвовал в жертвоприношении и так далее, он это все показал и раскрыл.
1: Хорошо. Вот теперь, когда служение происходит в небесном святилище, в земном святилище служение не происходит.
2: Да.
1: И мы видели, что для израильтянина земное святилище служило эдаким центром, центром богопоклонения, центром богопознания. И хотя он не каждый день там проводил, в силу как бы и наличия только одного святилища, и того, что он живет, может быть, далеко, да и в силу того, что были какие-то синагоги вот,
2: по месту жительства,
1: где он мог решить повседневные свои нужды. Как нам быть теперь? Если у нас небесное святилище, то куда нам приходить со своими грехами? Извините, крыльев пока у себя не наблюдаю, чтобы можно было туда.
2: Так. В послании к евреям это все объясняется очень обстоятельно. Я думаю, если мы почитаем хотя бы несколько отрывочков, это поможет вот сформировать библейскую концепцию нашего участия в этом служении. Ну, например, в 10 главе послания к евреям с 19 стиха читаем. Сказано: «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божьим, да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, кроплением очистившей сердца от порочной совести, омывши тело водою чистую». То есть, смотрите, что происходит. Используются все слова, которые являются повторением предписаний Торы. То есть то, что происходило в земном святилище, продолжает происходить теперь в небесном святилище. И Священное Писание говорит о том, что мы можем туда входить. Что это значит? Верою. Вот этот вот термин неоднократно повторяется и в послании к евреям, и в иных местах Священного Писания. То есть мы знаем на основании Слова Божьего, что небесное святилище реально. И мы знаем, что там происходит то же служение, что и в земном святилище. Соответственно, все нужды верующих, которые в храме удовлетворялись, а не в синагогах, ибо те нам и доселе доступны, то есть церковное служение, общинное служение, так все эти нужды доселе удовлетворяются там. С разницей в том, что теперь мы делаем это, не видя этого. Вот это разница. Здесь визуально человек приносил жертву, осязаемую, кровную. А вот эпоха служения в небесном святилище – это эпоха, где наша вера должна постоянно возрастать. Лично я, когда вхожу верою в небесное святилище, я рисую себе те картины, которые нам даны. У нас есть картина первой главы книги пророка Иезекииля, где престол Божий, где херувимы. У нас есть шестая глава книги пророка Исаии. У нас есть седьмая глава книги пророка Даниила. В книге Откровения святилище подробно описано. То есть я мысленно представляю себе вот именно то место, которое реально существует. И когда, допустим, мне нужно очищение от греха, я подхожу к крови Агнца и ее востребую. Когда я молюсь, это уже служение во святом, тогда курение воспринимается и вот востребуется. Или же, когда речь идет о просвещении, которое связано со светильником, с Духом Божьим во мне, или новой нуждой в Духе Божьем, я этот образ представляю, и так далее. То есть мы могли бы подробнее поговорить о всех вот элементах предметов святилища. При исследовании окажется, что каждый из них доселе востребован и может быть использован для нужд верующих.
1: Небо на земле. То есть, получается, вы все это проводите, все это действие, все эти картины вы проводите во время молитвенного своего служения с Богом, общения с Богом.
2: Это в любом случае связано с молитвой в первую очередь. Молитва – это не единственный ресурс. И опять же, очень важно подчеркнуть, что библейская модель молитвы – это не монолог или стол заказов, да, у Всевышнего, а это именно общение. То есть ты спрашиваешь, Господь отвечаешь, этот ответ реален и действителен, и Господь осуществляет руководство. Но вот верно будет сказать, что для нас, живущих на земле, верою входить в небесное святилище, помимо того, чтобы реально представлять именно так, как оно нам дано, как оно описано, вот каналом являются наши слова. И здесь очень важный момент. В послании к евреям наш первосвященник Иисус Христос назван так. Он назван первосвященником, это 3 глава, 1 стих, сказано: «Итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа». Термин «исповедание» часто понимается в контексте вероисповедания. То есть, как бы, вот есть такое учение, есть такое течение, скажем, да, или вот какой-то набор доктрин, набор истин.
1: Я состою в этой церкви, соответственно, я его принимаю. Там,
2: допустим. Это мое исповедание или мое вероисповедание. Однако термин, который используется здесь, греческое «homologeo», дословно означает «говорить тоже». «Логео» – «говорить», «homo» – «тот же», «одинаковый», «такой же». То есть это означает, что что-то человек вслух провозглашает.
1: То есть это то самое свидетельство, о котором мы как-то с вами общались и говорили, что если человек засвидетельствует о Господе перед людьми, то, соответственно, и Господь засвидетельствует перед Отцом Небесным.
2: И ангелами. И именно там, где он совершает служение. Да. Да, то есть он первосвященник исповедания нашего. Это не в том только смысле, что мы исповедуем, то есть верим, что он наш первосвященник, но и в том также, что когда мы совершаем исповедания, во-первых, это исповедание грехов, когда мы подходим к жертвеннику всесожжения, и вот там осуществляем процесс, о котором можно было бы чуть подробнее поговорить сегодня, мы вслух это произносим. Во-вторых, исповедание как заявление о том, кем он для меня является. Вот когда это происходит, то тогда он и может быть нашим первосвященником. Если этого нет, то тогда нет основания, на котором он мог бы задействовать все свое служение в небесном святилище. Поэтому повторю, первосвященник исповедания нашего, эта фраза означает, что на основании нашего провозглашения, на основании наших слов, запускается механизм его служения для нас.
1: Так получается, что мне действительно приходится регулярно приходить вот такой вот верой во святилище небесное. Тогда и моя жизнь должна быть построена совершенно по-другому.
2: Да, начнем с того, что в служении во святилище предписано утром и вечером приносить жертву всесожжения и утром и вечером воскурять фимиам. Фимиам, мы говорили уже, это молитва. Соответственно, минимум дважды в день я должен молиться. Это минимум. Молиться можно в любое время, всегда.
1: Ну да, но... как апостол Павел говорил, непрестанно молитесь. Но вообще стало с колен не вставать. То есть тоже в определенном смысле надо понимать правильно, иначе нонсенс.
2: Теперь только бы найти, кто бы зарплату за это платил.
1: Да.
2: То есть понятно, что речь идет о так называемой умной молитве, так она называется в православной традиции, когда ум человека вот настроен на Всевышнего и вот беседу с ним и так далее. Но есть два вот момента. День начинается, мы не знаем, что произойдет. Ночь начинается, мы не знаем, что случится. Вот в этих двух моментах это молитвенное служение. Дальше, в это же самое время...
1: То есть можно разделять молитву, скажем так, коленопреклоненную, когда я действительно обращаюсь к Господу, у меня для этого есть выделенное время, выделенное место, и я прихожу для того, чтобы помолиться Богу. И молитва, которая происходит в моих мыслях, в какой-то там спонтанно в течение дня или вдруг по необходимости, там, когда... То есть это разные вещи.
2: Это разные. То есть нечто установлено законом, просто чтобы мы не забыли, просто чтобы уже привычка сформировалась. И когда это стало вот на уровне автоматизма, то тогда человек защищен. Он уже не пропустит вот это драгоценнейшее время духовного роста, вот этой связи с Господом. В это же самое время утром и вечером зажигаются лампады. Который говорит, что вот Аарон, священник, утром и вечером будет это делать. Ну, что значит зажигается? Они всегда горели. Просто это означало, что добавляется масло туда, фитили поправляются, там снимается какая-то, вот все, что там нагорело и так далее. То есть приводится светильник в порядок. Ну и коль скоро, как уже речь об этом шла, кратко, светильник – это, во-первых, сам Господь, во-вторых, это Его Слово, Слово Твое есть светильник, и затем мы призваны, будучи светильниками, сияющими в темном мире, это Слово отражать, то это вновь минимум дважды в день, утром и вечером, когда молитва происходит, необходимо посвящать время изучению Священного Писания. Потому что вот это способ, которым Бог с нами говорит. Если молитва, это в основном мы Богу говорим, ну и надо не забывать, что мы должны дать Ему возможность нам лично что-то сказать, то вот Слово Божье – это Божий голос для нас. Вот это то, что происходит регулярно, ежедневно, вне зависимости от погоды, времени года и так далее. Это вот стабильная такая духовная жизнь, которая нас взращивает и которая нас питает.
1: Вы знаете, очень многие слушатели могут сказать, так это совершенно фанатизм. Потому что для некоторых у них есть жизнь, у них есть подъем там, у кого раньше, у кого позже, сборы на работу, и там нет лишнего времени для того, чтобы... Ну ладно, для молитвы я могу еще найти, там, выкроить 5 минут для того, чтобы помолиться в уголочке или перед сном, или что-то еще. Но для изучения Писания 5 минут, извините, тут вникнуть не успеешь в то слово, которое ты читаешь. То есть надо выделять какое-то время. А это, получается, перестраивать весь график. А у некоторых этот график настолько плотный, что там некуда что-то вклинивать.
2: Да. Андрей, как бы вы сказали, насколько фанатично регулярно питаться?
1: Ну, хочешь не хочешь, даже если я пропущу день-два, но на третий все-таки конечно. Желудок востребует.
2: Ну, проживешь, может быть, 30-40 дней максимум, ну и все. То есть в Библии Слово Божье представлено в образе пищи. Духовное молоко, потом твердая пища и так далее. Чтобы духовно жить, нужно духовно питаться. Потому это просто вопрос жизни и смерти. Человек может принимать решение сам, но вот если мало ешь, то и, как говорится, трудно будет тягаться с врагом и так далее. Вот. Важно упомянуть, пока у нас есть немножечко времени, и о том, что когда теперь что-то случается вне графика, вне плана, вот как грех, да, то нужно тогда уже идти во святилище, и там я просто напомню, что когда приносилась жертва за грех, человек поименно, конкретно называл, в Торе сказано так, исповедуется, в чем он согрешил. То есть эту исповедь мы направляем к нашему первосвященнику Иисусу Христу, он же и Агнец Божий, который уже этот грех оплатил. И вот во время этого исповедания грехов мы обретаем очищение и обретаем силу
1: для служения. Я так понимаю, это в первую очередь нужно самому человеку для того, чтобы осознать, что он, что же все-таки он сделал неправильно.
2: Да. И, может быть, еще хотя бы коротко сказано, что мы входим туда благодаря служению Иисуса Христа. Он в действительности открыл это служение и вход туда. Но в Библии говорится о том, что Он, Слово, стал плотью. И Священное Писание в апостольских писаниях говорит о том, что мы со Христом умерли, если мы крещены во имя Его, но мы же с Ним воскресли. Сказано, Он вознес нас. Когда сам возносился, он в своем теле весь человеческий род вознес в небесный туда храм, и сказано, мы там с ним в его лице присутствуем. То есть в лице Иисуса Христа есть все ресурсы для полной победы над грехом, для преобразования характера. То есть вот там на небе есть человек, который уже прошел весь этот путь, одержал полную победу, и в его лице, благодаря завету с ним и служению, которое он совершает, у нас нет никаких ограничений, что касается уподобления образу Божию, что касается вот духовных побед и достижения Божьей цели в нашей жизни.
1: То есть, действительно, получается, без посредника нам там делать нечего. И нам нужен посредник, и этим посредником является Господь.
2: И Он один.
1: И Он один. Спасибо вам, Виталий. Спасибо вам, дорогие друзья. И мы видим действительно, что Господь призывает нас вот в это небесное святилище. И наш Господь Иисус Христос стоит там, как посредник между нами и Богом, и Он желает, чтобы мы приходили к Нему чаще. Приходили к Нему и сделали Его и вот это святилище центром своей жизни, как оно было центром действительно духовной жизни в Израиле. Пусть Господь вас благословит найти этот уровень взаимоотношений с Господом, чтобы мы не истощились без духовной пищи.
0: В следующей программе.
1: Куда делся храм?
2: Вспоминается мне сейчас известная басня. А слона я там и не приметил.
1: Такое ощущение, как будто он прослушал вот то, что ему сказано было.
2: Внутри этого храма другого храма больше нет. О городе небесном, о городе Божьем. Всегда, оказывается, знали.

0: небо на земле.
1: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Воскликните Господу, вся земля!
2: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Духовный дом. Ведущий Максим Каминский.
2: Здравствуйте. Многие люди задаются вопросом: а для чего я живу? И многие не находят на этот вопрос достойного ответа для себя. Все, что мы, рассуждая самостоятельно, можем наверняка сказать о смысле жизни, это то, что если после смерти твоей о тебе кто-то с благодарностью вспоминает, значит, жил ты не зря. Свет погасшей звезды. Так назвала свое письмо Людмила Владимирова из города Майкопа. О ком она так, узнаем, когда мы с вами прочитаем это письмо. Людмила пишет: «Так случилось, что мне необходимо было ехать автобусом довольно долгую дорогу. В то время я мучилась болями в спине. Боль сковывала неожиданно, так что нельзя было шелохнуться. Но ехать было необходимо. И вот я, ухватившись за поручни, стою в битком набитом автобусе, а прямо передо мной сидит сухонькая, аккуратненькая старушка. Я ощущаю на себе ее взгляд, полный интереса и сострадания. И вдруг она встает и уступает мне место. Я пытаюсь сопротивляться, конечно же, потому что мне довольно неловко». Людмила примерно наполовину была и чувствовала себя моложе этой женщины, но та ласково ее стала уговаривать: «Я же вижу, как вам больно, спина болит». «Да», — кивает в ответ Людмила, буквально скорчившись и съежившись от боли. И вот Людмила вместе со своей новой, случайной знакомой вместе вышли на одной остановке. Разговорились, познакомились. Ее спасительницу звали Мария Григорьевна. Мария Григорьевна предложила Людмиле свою помощь, и Людмила согласилась. На следующий день Мария Григорьевна пришла к ней, сделала массаж, натерла спину согревающей мазью, и Людмиле стало гораздо легче. Потом они вместе пили чай. Людмила старалась получше как-то угостить свою новую знакомую, но та отказывалась от угощения, только пила чай. Людмила не удержалась и спросила ее, почему она ничего не ест. На что получила скромный ответ: «У меня сегодня пост». В то время Людмила была довольно далека от всего, что касалось религии. Но ей стало интересно, и она начала расспрашивать Марию Григорьевну. И так началась их беседа о Боге. «Бог нас любит, Людочка», — говорила Мария Григорьевна ласково. «А я возражала», — отвечает, пишет Людмила. «Меня за что? Я такая грешная, я не молюсь, я не пощусь». «Потому что Бог – это и есть любовь», – отвечала Мария Григорьевна. Когда она ушла, Людмила не могла уснуть и все думала: «Неужели в действительности Бог любит меня?» Людмила с нетерпением ждала свою новую знакомую и новую с ней встречу. Когда Мария Григорьевна пришла к ней в следующий раз, Людмила заявила ей чуть ли не с порога: «Не верю, что Бог может любить таких людей, как я». И тогда Мария Григорьевна спросила, нет ли у Людмилы в доме Библии. Библия дома была, но не открытая, еще ни разу не читанная. Вернее, Людмила пыталась ее читать, но было все непонятно, скучно, и, пролистав несколько страниц, Людмила ее забросила. Итак, Людмила принесла Библию, подала ее Марии Григорьевне, а та говорит: «Читать будете вы». Людмиле стало как-то неловко, но они удобно устроились на диване, и Мария Григорьевна сказала: «Откройте теперь Евангелие от Иоанна, 3 главу, и прочитайте 16 текст». И вот Людмила читает. Многие христиане на память знают и хорошо помнят этот текст: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Затем Мария Григорьевна попросила Людмилу прочитать 31 главу, 3 стих из книги пророка Иеремии, где сказано: «Любовью вечную я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение». Когда же по совету, по настоятельной просьбе Марии Григорьевны Людмила прочитала еще 10-й текст из 41-й главы книги пророка Исаии, где сказано: «Не бойся, ибо я с тобой, не смущайся, ибо я Бог твой, я укреплю тебя, помогу тебе, поддержу тебя десницей правды моей», то Мария Григорьевна спросила: «Теперь вы верите после всех этих библейских свидетельств, после всех этих библейских текстов, что Бог любит вас?» Людмила молча кивала, по щекам текли слезы. А когда Мария Григорьевна уходила, она предложила вместе помолиться. «Но я же не умею», — возразила Людмила. «Уметь и не надо. Давайте просто поблагодарим Бога за нашу сегодняшнюю встречу», — ответила Мария Григорьевна. И вот она ушла, а Людмила все продолжала думать. Неужели вот так просто можно разговаривать с Богом? Людмила с нетерпением вновь ждала новой встречи с Марией Григорьевной. У нее накопилась масса вопросов, которые она хотела задать этой милой и мудрой женщине. Мария Григорьевна пришла неожиданно. За окном в тот день шел проливной дождь. Она стояла на пороге. Капельки дождя, как слезы, блестели на ее лице. «Что случилось?» — бросилась Людмила к ней. «Вы знаете, я завтра уезжаю», — ответила Мария Григорьевна. «Но я хочу перед отъездом познакомить вас с моей дочерью. Это недалеко, она вас ждет. Этот сухонький, слабенький человек пришел за мной в такую погоду», — размышляла Людмила. «Я не могу ей отказать». Итак, Людмила попала в гостеприимный и уютный дом семьи Козырь. Вера Николаевна и Иван Петрович были хозяевами этого дома, и они помогли ей начать новую жизнь. Под их руководством Людмила начала серьезно изучать Библию. «Прошло время», — пишет Людмила, — «и Иван Петрович крестил меня и моих взрослых детей. Мария Григорьевна не дожила до этого радостного события. Она умерла. Она была смертельно больна, знала об этом и приезжала попрощаться со своей дочерью. Именно в это время и произошла наша с нею встреча. Ее нет с нами, но осталась о ней светлая память, и эта память согревает нас. Я верю, наступит время нашей новой встречи, когда я смогу ее обнять, как самого близкого и родного человека». Людмила Владимировна, город Майкоп, Адыгея. Когда уходят такие люди, как Мария Григорьевна, конечно, чувствуется определенная потеря. Но обратите внимание, что Людмила Владимирова не оканчивает свое письмо на грустной, мажорной ноте. Напротив, она имеет какую-то уверенность в том, что вновь будет встреча с этой мудрой, спокойной, доброй женщиной, которая помогла ей познакомиться с Иисусом Христом. Эта надежда основана на вере в то, что когда Господь Иисус Христос вернется, то все, кто в Него верил, получат новую жизнь, жизнь в Царстве Божьем.
3: «А я на Тебя, Господи, уповаю. Я говорю, Ты мой Бог».
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
4: Для вас поет группа «Глина».

0: познавая истину. Ведущий – священнослужитель Михаил Севастьянов.
1: Все, что создано с определенной целью, будет испытано. Что такое испытание? Толковый словарь Ушакова дает такое определение, что испытание – это проверка, исследование каких-нибудь качеств пригодности к чему-нибудь. Тягостное переживание, несчастье, жизненная невзгода, требующие присутствия духа, душевной крепости. В детстве я жил в высоком доме, в котором было 16 этажей. Да, в те времена, надо сказать, это таких домов еще не было. Самыми высокими были 9-этажки. Наш дом был экспериментальным. И долгое время он был в единственном экземпляре, ну, так как таких домов до той поры еще не строили. Ну, а надо было с чего-то начинать. И что ж, надо сказать, что эксперимент удался успехом. Это видно потому, что я сейчас живой, стою перед вами, дом не рухнул. Хотя, надо сказать, что наверху, на 16 этаже, жил мой приятель. И он как-то сказал мне, что когда на улице сильный ветер гуляет, то вот лежишь так на кровати, смотришь на висящую под потолком люстру и замечаешь, что она как-то странно перемещается. Раскачивается так медленно из стороны в сторону, из стороны в сторону, и невольно понимаешь, что ведь это не люстра качается, а дом. Люстра ведет себя как маятник. Она раскачивается влево, вправо, влево, вправо. А ты лежишь и смотришь, смотришь. Не очень приятно. Я рад, что я жил не на 16 этаже, а только на 4-м. Позже мне один инженер сказал, что на самом деле в таких строениях допускается небольшое раскачивание. И в этом доме было 2 лифта. Раз в несколько лет их испытывали. Ну, и выглядело это так. Приезжала специальная машина, привозили огромные гири, и, поместив эти гири в лифт, поднимали его на самый верх, наблюдая, как этот лифт будет себя вести. После этой процедуры рядом с лифтом на стене краской писали дату испытания лифта. Для чего это делали? Ну, я думаю, для того, чтобы быть уверенными, чтобы когда жители верхних этажей поедут на лифте домой, лифт не рухнет вместе с ними. Так вот, живешь и видишь, что испытывается все. Самолеты испытываются. Вся техника, военная, строительная или какая еще, испытывается. Автомобили испытываются. Да, я сам видел, прямо так и делают. Берут новый автомобиль и с разгона разбивают его о бетонный блок. Потом смотрят, как он разбился, чтобы что-нибудь изменить в его конструкции, чтобы по возможности сохранилась жизнь пассажиров, которые в будущем поедут в этих авто. Например, вы устраиваетесь на работу. Что будет в первый год? Правильно. Срок испытания. Работодатель будет за вами наблюдать, как вы работаете и стоит ли вас вообще принимать на работу. Мы живем в мире, где испытывается все, что имеет хоть какое-то предназначение. Но ведь предназначение есть и у человека. Слово «святой» означает «предназначенный для определенной Богом цели». Можно пренебречь Божьим предназначением, а можно стремиться ему соответствовать. Люди делают свой выбор того пути, по которому пойти. И Иисус Христос однажды, когда говорил на эту тему, как-то посоветовал следующее. Евангелие от Матфея, 7 глава. «Входите тесными вратами, потому что широки врата, и пространен путь, ведущий в погибель». И многие идут ими. Потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Верующий человек не всякий путь выбирает в жизни и не всяким способом удовлетворяет свои потребности. Он выбирает путь правды, тот путь, который осветил своим светом Спаситель Иисус Христос. Он так и сказал, что Он – свет миру. И вот как Он назвал верующих в Него в Нагорной проповеди Евангелия от Матфея, 5 глава, стих 14. «Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы, и, зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме. Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». И вот вы выбрали идти по этому пути. Как отнесутся к вам те, с кем вы общались ранее? Раньше вы пили водку с кем-то, а теперь вы трезвенник. Раньше вы ругались матом и бурно обсуждали подробности того, с кем и как вы изменяли своей супруге. А теперь вы само целомудрие. Раньше вы воровали все, что неправильно лежит. А теперь вы думаете о том, как что-то дать кому-нибудь и вернуть украденное. Раньше вы сплетничали, обсуждая всех, начиная от правителя страны, заканчивая соседями в вашем доме, цинично озвучивая чьи-то слова и смеясь над чем-нибудь внешним видом и внешними данными. А теперь вы боитесь сказать о ком-то что-то такое, чего вы не сможете сказать человеку прямо в глаза. В глаза ему прямо. Вы теперь не судите ни о ком в контексте осуждения с тем, чтобы высмеять. Более того, в тех людях, в которых вы раньше ни во что не ставили, вы в них теперь видите личности, за которых умер Бог, и теперь цените их как драгоценных людей, которых Бог любит. Раньше вы позволяли себе все, что захотелось, а теперь вы ищете освобождение от всех зависимостей. Спиртное, курение, все виды наркотических веществ, порнография, игромания и многое-многое тому подобное. Вот скажите, как после всего этого отнесутся к вам ваши прежние товарищи? Где они будут? Да там, где всегда и были, там и останутся. Но вы уже не с ними. Вам разговаривать с ними не о чем. У вас общих тем с ними не осталось. Что с вами произошло? Вы назвали себя христианином. Одиноки вы? Нет, вы не одиноки. Поменялись ценности и поменялось сообщество. Вы теперь цените единомышленников, церковь. И то, что я перечислил, это только самое начало, потому что в будущем, читая Священное Писание, вы начнете открывать для себя все новые и новые ценности. Бог будет формировать из вас нового человека. Для чего? Для Его Царства. Вы туда направились, вы идете туда, куда весь мир не идет. Вы поплыли против течения. Послание к Римлянам, 6 глава. «Говорю по рассуждению человеческому ради немощи плоти вашей».

Христе Иисусе, Господе нашем. Апостол Павел применяет понятие «плод». Плод – это дела, продиктованные содержанием, которое внутри, в сердце. У одних содержание одно, а у других – другое. Ну, соответственно, и дела разные. Одни приносят плод в смерть, другие – в вечную жизнь. Вот что говорил Иисус о том, как будут относиться люди к тем, кто приносит плод правды. Евангелие от Иоанна, 15 глава. «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы, чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам. Сие заповедую вам, да любите друг друга. Если мир ненавидит вас, знайте, что Меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Помните слово, которое Я сказал вам, раб не больше господина своего. Если Меня гнали, будут гнать и вас. И если Мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваши. Принося плод правды, вы стали влиять на этот мир. В вас люди стали видеть то, чего нет у них. И это их задевает и заставляет думать. Впоследствии вряд ли кто скажет самому себе, что он не прав. Скорее всего, осудит вас. Иисус сказал о том, что Его гнали, будут гнать и вас. Но не все, потому что будут те, кто смирятся и примут Христа. Таковые будут соблюдать слово Христа и станут вам братьями. Вот такой странный путь. Он назван тернистым. Путь победы над миром сим, а это предназначение и цель. Даже человека, поступившего на новую работу, испытывают, дают испытательный срок. Не так же ли обстоит дело с христианином? Как же понять, сколь искренне намерение? А не кажется ли, что тот или иной так называемый христианин имеет только вид внешний, что как будто бы вот он серьезный такой? А на самом-то деле кто знает, что там у него внутри? Да, все, что создано с определенной целью, будет испытано, и христианин тоже проходит через испытание. В книге пророка Даниила в самом ее конце, как резюме, сказано о том, через что пройдут праведники в конце времени. Это о нашем времени. Даниил 12:10. «Многие очистятся, убелятся и переплавлены будут в искушении. Нечестивые же будут поступать нечестиво». Смотрите-ка, все говорит о том, что верующие люди будут проходить через испытания. С чем связаны эти испытания? С проверкой на прочность веры, на серьезность намерений. Придется проходить через искушения и трудности. Вот что по этому поводу пишет апостол Иаков. Послание Иакова, 1 глава. «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. В искушении никто не говори: Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть». Заметили, кто блажен? Тот, кто переносит искушения, кто не увлекся вслед за ними. И если речь идет об испытании, то это значит, что если я раньше любил увлекаться зеленым змеем, то жди, что жить поселишься в доме, где находится магазин спиртных напитков. Если ты всю жизнь изменял жене, жди, что в будущем появятся для этого возможности. Но и так дальше. Все, что создано с определенной целью, оно будет испытано. Правда? Правда, есть одна благая весть в этом вопросе. В первом послании к Коринфянам апостол Павел снова поднимает эту тему, и вот что он сказал. Первое послание к Коринфянам, 10 глава.

глава. Он пишет: «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». Смотрите, Господь пообещал не дать сверх сил. Но, правда, конечно, если сам не пошел туда, где никто с вашими силами считаться не будет. Тому, кто в прошлом имел пристрастие к алкоголю, не стоит специально идти туда, где будут распивать спиртные напитки. И вряд ли казино – это место препровождения для того, кто раньше проигрывал за карточным столом много денег. Но уж если так само случилось, не вы сами пошли куда не надо. Ну, как-то само произошло, что вы встретились с испытанием. Есть весть от Бога. Сверхсил он не позволит испытывать человека, но даст облегчение. Испытание может коснуться самых разных сфер жизни. В притче 17 главе написано: «Плавильня для серебра и горнила для золота, а сердца испытывает Господь». Библия содержит удивительную историю об одном праведном человеке. Его вера была подвергнута серьезному испытанию. Речь идет об испытании патриарха Иова. Книга рассказывает о том, что сатана поспорил с Богом, о том, что Иов, ну, не просто так благочестив и верен Богу, как это кажется. Давайте прочитаем книгу Иова, 1 глава. «И сказал Господь сатане: а обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла». И отвечал сатана Господу и сказал: «Ну, разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его, и дом его, и все, что у него? Дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле. Но ты простри руку твою и коснись всего, что у него. Благословит ли он тебя?» И сказал Господь сатане: «Вот все, что у него в руке твоей». Буквально за несколько дней Иов потерял все – богатство, детей, здоровье. Все окружающие, знакомые, родственники отвернулись от него. Жена посоветовала ему похулить Бога и умереть. А самые близкие друзья, вместо того, чтобы утешить, пришли обличать его в грехах. Удивительная вера этого человека, который, несмотря на свою боль и отчаяние, смог сказать. Он произнес: «Наг, я вышел из чрева матери моей, наг, и возвращусь. Господь дал, Господь и взял, да будет имя Господне благословенно». Но неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога. Я узрю Его сам, мои глаза, не глаза другого увидят Его». Слышите, Иов, оставшийся верным своему Создателю, показал всей Вселенной, что за его служением Богу и послушанием святым заповедям стоят не корыстные мотивы, а искренняя верная любовь. И за свою верность Богу он получил долголетие, богатство, к нему вернулось здоровье, у него снова родились дети, а его дочери прославились красотой своей по всей земле. То, что произошло с Иовом, Господь назвал провидением, но это по отношению к нему. Написанное по отношению к Иову актуально и по отношению к нам. Дело в том, что Иова приводит в пример нам апостол Иаков в своем послании. В 5 главе он так и написал: «Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня». Вот
Земледелец ждет драгоценного плода от земли и для него терпит долго, пока не получит дождь ранний и поздний. Долго терпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается. Не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными. Судья стоит у дверей. В пример злострадания и долготерпения возьмите, братья мои, пророков, которые говорили именем Господним. Вот мы ублажаем тех, которые терпели. Вы слышали о терпении Иова и видели конец оного от Господа? Ибо Господь весьма милосерд и сострадателен. Все, что имеет цель, будет испытано. Так или иначе, видно, что верующие люди будут проходить через испытания. Эти испытания будут касаться вопроса о том, одержана ли победа над грехами и так ли крепка вера. А это значит, что могут быть обстоятельства, которые покажут на самом деле, что движет верующим человеком. Вера или что-то другое? Происходить может все, что угодно. Лишение, смерть близкого человека, нападение бандитов, как случилось с Иовом. Обманы мошенниками, вы можете попасть в аварию. Могут быть бедствия, гонения, прочее и прочее и прочее. И хочется спросить у Бога: Господи, ну неужели же нет другого пути? И как это соотнести с любовью? В послании к римлянам написано: «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал». А кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним, не дарует ли нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Как написано: за тебя умерщвляют нас всякий день и считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силой возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни сила, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашим. По-другому не получится, потому что верующий человек пошел наперекор силам, которые царствуют на земле, наперекор силам, которые оспаривают чистоту намерений и претендуют на каждого из нас. Но Бог сильнее всех, и Он знает каждого из нас по имени. И все то, через что нужно будет пройти, Он заранее знает и обо всем позаботился. Все, что создано с определенной целью, будет испытано. От себя хочу добавить один совет. Мне помогало это самому. Бывало так, что кажется, совсем все плохо. Кажется, что Бог не отвечает на молитвы. Но мы же только что прочитали верующим: все содействует ко благу. А значит, Бог знает, что и почему. Попросите Его как-нибудь проявить себя. Скажите, что хотите почувствовать Его рядом с собой. Он не откажет, а вы будете знать, что Господь рядом, а это дорогого стоит. Да благословит вас Господь!

0: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего».
2: Для вас поет группа «Фарбы життя».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.

0: Открытый разговор. Ведущая Людмила Верлан.
1: Дорогие друзья, я очень рада новой встрече с вами в рамках программы «Вкус настоящего счастья». Как мало человеку счастья надо. Лишь этим утром поняла, как мало. Цветущей веткой яблоневого сада ко мне в окошко радость постучала. И песня неожиданно влетела, и ливнем молодым и говорливым. И все переменила, как хотела. И я почувствовала себя счастливой. Мне захотелось ею поделиться, да так, чтобы на всех ее хватило. Мне захотелось, чтобы чьи-то лица улыбка эта радость охватила. Я всем желаю радости отныне и берегам рекою разделенным, и той реке, и снеговой вершине, и верующим, и ждущим, и влюбленным. Желаю всем нечаянным прохожим, друзьям, меня спасавшим от печали, и недругам моим желаю тоже, чтоб чаще в жизни радость замечали. Мне очень хочется верить, что на протяжении нашей программы «Вкус настоящего счастья» вам чуть-чуть стало легче. Вам немножечко, может быть, стало радостней в этой жизни. Может быть, кто-то почувствовал близость, понимание. Может быть, кого-то утешили чьи-то примеры. Мне очень хотелось бы, чтобы наша программа была не только теорией, но чтобы мы могли в жизни воплотить все эти принципы. Сегодня мы с вами поговорим об удовлетворении наших потребностей. У каждого из нас есть какие-то определенные потребности. Ученые говорят о том, что их можно так сформулировать в виде небольшого треугольника, который состоит из равных сторон. Для того, чтобы человек себя чувствовал комфортно, его потребности должны удовлетворяться равномерно. Это физиологические потребности, психологические, социальные или, одни авторы говорят, социальные, другие — эмоциональные потребности. И в центре всего должно быть удовлетворение духовных потребностей. Что же из себя представляют наши физиологические потребности? Ну, скорее всего, наверное, каждый из вас скажет, что это еда, вода, воздух. Без еды, воды и воздуха, естественно, что мы не можем существовать. И существует еще одна потребность, как потребность в тепле. То есть когда человек либо перегревается, либо, наоборот, охлаждается, тоже не может себя чувствовать комфортно. Итак, для того, чтобы мы себя комфортно чувствовали, нам нужна еда, вода, воздух и тепло. Но всегда ли мы чувствуем себя комфортно, когда эти потребности удовлетворяются? Или же можно сказать еще по-другому? Взаимосвязаны ли всегда наши внутренние ощущения с удовлетворением только физиологических потребностей? Однажды по тропинке, в очень такую ненастную погоду, сырую, слякотную, промозглую, шел Франциск Ассизский со своим учеником. Они промокли, озябли, были очень голодны. И Франциск Ассизский спрашивает своего ученика: «Скажи, пожалуйста, вот как ты считаешь, что это такое настоящая радость?» Ученик подумал и сказал: «Вот если мы сейчас придем в обитель, и братья-монахи нас встретят, посадят у камина, высушат нашу одежду, дадут нам вкусную еду и потом приготовят нам замечательную теплую постель, вот это будет настоящая радость». Франциск Ассизский немного помолчал, а потом сказал: «А я с тобой не согласен, брат. Настоящая радость не тогда, когда мы получим все эти блага, а вот если мы придем сейчас к обители, постучимся, но братья-монахи нам не откроют, и нам придется ночевать под мокрым холодным кустом, такими же голодными и озябшими. И вот мы тогда будем радоваться, вот это настоящая радость». Конечно, не обязательно доходить до таких экстремальных ситуаций, чтобы почувствовать, насколько мы по-настоящему радостны. Но этот пример, эта мудрость Франциска Ассизского говорит нам о том, что наше внутреннее состояние не обязательно должно быть связано с удовлетворением наших физиологических потребностей. Должны помнить о том, что все то, что связано с нашей физиологией, да, действительно, оно нужно. Но оно не всегда приносит нам удовлетворение. Как мы уже говорили на предыдущих встречах, богатство, которое является основным стимулом для чувствования такого благополучия физиологического, оно не дает счастья, потому что самый богатый человек — это тот, кому всегда хватает, а не тот человек, у которого много. Должны помнить о том, что очень часто удовлетворение наших потребностей, оно заключается далеко не в том, что вот нам кажется, что оно где-то существует, оно где-то есть. Я вспоминаю реальную историю, которая произошла с одним фермером. У него была достаточно хорошая ферма, богатая, преуспевающая, которая приносила ему очень хороший доход. У него была замечательная семья, жена, дети. И однажды, проходя мимо, буддийский лама зашел в гости к фермеру. Он разговорился, о чем-то недолго говорили. И уже перед тем, как уходить на сон, почему-то буддийский лама заговорил об алмазах, о бриллиантах. Стал рассказывать о том, что это определенные копии, что это шахты, что сами по себе алмазы представляют какие-то такие маленькие невзрачные черные камешки. Хозяин фермы потерял сон. Он всю ночь не мог спать, он ворочался. Рано утром он будет ламой и говорит: «Слушай, скажи, пожалуйста, где вообще вот лучше всего искать вот эти копии?» Ну, лама ему говорит, что это чаще всего эти залежи образуются на берегах каких-то водоемов. Недолго думая, фермер продает свою ферму, отправляет детей и жену к родственникам и на вырученные деньги идет искать алмазы. Он прошел полмира. И на берегу Испанского моря, так и не найдя желаемого, истратив все свои сбережения, с горя бросился в воды моря и утопился. Новый хозяин фермы, прогуливаясь по своим владениям, подошел к маленькой речушке, которая протекала в конце фермы. И, прогуливаясь там по берегу, увидел, что там какие-то такие интересные камушки лежат. Он подобрал эти камешки, принес домой и положил их на камин. Через некоторое время лама возвращался обратно, зашел к этому же самому хозяину. Увидел эти камушки на камине и говорит: «Что, хозяин уже вернулся прежний?» Он говорит: «Нет». «А где ты это нашел?» «Так вот, — говорит, — на берегу речки в конце фермы». Он говорит: «Так это же, — говорит, — алмазы. На этом месте было обнаружено самое богатое местоположение алмазов». И как раз из этой копи был извлечен самый крупный бриллиант, который Орлов подарил Екатерине II, который был почти с размером куриное яйцо. Человек обладал огромным богатством в конце своей фермы. И не подумав о том, что у него под ногами его богатство, он закончил жизнь так бесславно, лишив и своих родных, и себя возможности действительно осуществить свою мечту. Как часто в нашей жизни так бывает. Нам кажется, что вот если я чего-то достигну, вот чего-то вот я добьюсь, вот что-то приобрету, если я куда-то что-то поеду, очень часто нам кажется, что вот там, за поворотом, что-то будет хорошее. И не видим, что наше счастье, наше благополучие, наше вот удовольствие от жизни мы получаем здесь, в своей семье, на этом месте, где мы находимся. Очень важно, чтобы мы об этом помнили. Потому что зачастую мы тратим свою жизнь на приобретение тех вещей, которые нам не приносят ни удовлетворения, ни счастья. Давайте даже так подумаем. В сутках 24 часа. Мы говорили о том, для того, чтобы человек себя чувствовал комфортно, чтобы ему было хорошо, чтобы он удовлетворен был своей жизнью, тем, что он делает, потребности должны удовлетворяться равномерно. То есть должно быть так вот. И физиологические, и психологические, и социальные, эмоциональные, и духовные потребности должны вот представлять в себе вот схематично такой вот равнобедренный треугольничек. Что происходит на самом деле? Вот давайте подумаем. В сутках 24 часа. 8 часов мы работаем. Это уже получается треть. Работаем мы для чего? Для того, чтобы в основном какие потребности удовлетворить? Ну, скорее всего, физиологические. Потому что нам нужно заработать на еду, для того, чтобы поддерживать наш дом в порядке, оплачивать коммунальные услуги и так далее, и так далее, и так далее. Одежду мы должны также вот приобретать. Дальше мы готовим еду. Если это женщины. Мужчины тоже что-то делают по дому. Приходят вечером, тоже чем-то как-то занимаемся. И посмотрите, из этих 24 часов, 8 часов мы спим. Это тоже физиологические потребности. Где-то в среднем у нас на удовлетворение наших физиологических потребностей уходит где-то около 20-22 часов в сутки. На все остальное, на все про все остается где-то 2-3, ну, в лучшем случае 4 часа. О какой равномерности мы можем говорить в данном случае? О каком удовлетворении психологических, социальных, эмоциональных и духовных потребностей мы можем говорить? Если у нас львиная доля нашего времени уходит на удовлетворение только физиологических потребностей. Конечно, это необходимо, их удовлетворять нужно. Но если мы забываем о нашей душе, если мы забываем о том, что нам нужно как-то общаться друг с другом. Если мы забываем о том, что рядом с нами есть близкие, родные нам люди, которые тоже нуждаются в нашей заботе и внимании. Если у нас все время уходит только на удовлетворение какой-то одной потребности, мы просто не можем себя чувствовать комфортно. Мы устаем, мы чувствуем себя очень плохо. Нам тяжело идти по жизни. Появляется раздражение. Появляется какая-то неудовлетворенность, появляется какая-то тяжесть, какое-то бремя. И никакой радости и счастья речи быть не может. Поэтому в первую очередь нам очень важно постараться сбалансировать удовлетворение наших потребностей, найти время для того, чтобы можно было подумать и о своей душе. Бог говорит нам, что есть две заповеди, которые человек должен исполнять. Первая заповедь — «Возлюби Господа Бога всем сердцем твоим и всей душою твоею и всем разумением твоим». Так написано в Матфея 22 главе. И вторая заповедь — это «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». В этом законы пророки. Если мы забываем о самом главном, о нашем ядре, о том, что является основой нашей жизни, если мы забываем о том, что нам нужно поднять голову вверх и вспомнить, что мы являемся творениями Божьими, о том, что Бог — это не номинальное какое-то существо, которое находится где-то во Вселенной, которому нет дела до нас. Очень важно найти время и подумать о том, что мы — творение Божие. Конечно, намного проще говорить о том, что мы являемся продуктом эволюции, бороться за свое место под солнцем. Хотя, наверное, трудно сегодня найти уже атеиста такого убежденного, который был бы уверен и верил бы в то, что человек произошел от обезьяны. Но вот эта теория, она в какой-то мере, ну, облегчает понимание человека. Не нужно думать ни о чем. Я продукт случайности. Мне нужно бороться за свое место под солнцем. Я буду по методу выживания, выживая сильнейший, значит, я буду сильным, я буду наращивать какие-то свои там мускулы. Я буду, может быть, даже идти по трупам. Я буду сам чего-то добиваться. Но это не приносит удовлетворения, потому что не соответствует действительности. Каждый человек, живущий на земле, это уникальное, неповторимое творение Божие. Он ценен сам по себе, потому что он продукт творения. Он продукт мысли творческого Творца, который не просто так вот вылепил какую-то скульптуру, который вложил в это творение частицу себя. Каждый человек даже сегодня несет на себе образ и подобие Божие. Насколько это важно нам понимать, потому что если мы не думаем об этом, если у нас нет времени остановиться в этой нашей суете, вот в этой гонке за удовлетворением наших физиологических потребностей, и мы не находим времени просто подумать о том, что Он, наш Творец, наш Бог, наш Создатель, вложил в каждого из нас частицу себя. И каждый из нас уникален и неповторим. Если мы бы об этом бы помнили, помнили об этом осознанно, с благодарностью за то, что Господь нас сотворил такими, какими есть, насколько было бы меньше бессонных ночей, насколько было бы меньше пролитых слез, если бы я бы помнила о том, что рядом со мной живет тоже уникальное, неповторимое творение Божие, насколько легче тогда мне было бы полюбить другого человека так же, как я люблю себя, неповторимую, уникальную, которую создал мой Господь. Я не обижаюсь на Него, а принимаю себя такой, какой Он меня создал. Это будет настоящая любовь к себе, это не будет эгоизм, это не будет желание удовлетворять только свои потребности. Это будет правильное отношение к себе, как к творению Божьему. И тогда в нашей жизни, если это будет все сбалансировано, если у меня будет время для того, чтобы духовное начало было центром всех моих потребностей, тогда намного проще будет разрешать и все остальное. Если я каждое утро, просыпаясь, благодарю моего Создателя за то, что я еще одно утро вижу, за то, что Он мне дал жизнь, за то, что независимо от погоды я жива, независимо от того, что меня ждет на протяжении дня, я знаю, что мой Творец, мой Создатель, мой Небесный Отец, Он помнит обо мне, потому что я Его творение. Он заботится обо мне. Я Ему говорю о том, что все мои дела, все мои заботы, все мои сложности, которые меня ожидают в течение дня, все мои проблемы, я даю Ему. И говорю: «Господи, вот она я. Спасибо Тебе за то, что Ты разбудил меня в это утро. И на протяжении дня Ты сам веди меня. И дай мне помнить, что что бы ни случилось бы, какие бы ни были бы проблемы, какие ни были бы сложности, я знаю, что я не одна. Я знаю, что Ты рядом со мной». Это очень важно, чтобы мы помнили, что Господь в своей любви оставил нам эти две важные заповеди, которые все включают все 10 заповедей нравственного закона. И когда человек наполняет свою жизнь законом Божиим, Божьими заповедями, тогда в его жизни наступает гармония. Да, у человека встречаются проблемы, да, у человека встречаются горести, да, у человека, может быть, даже какие-то несчастья в жизни. Но если он с самого утра помнит о том, что Бог рядом, что Он любит его, что Он ведет по жизни и что Бог обещает. Он не обещает избавить нас от всех сложностей. Он говорит: «Я буду с тобой, не бойся. Если будешь переходить через воды, я с тобою». Он не говорит, что ты не будешь переживать никаких потрясений. Нет, будет. Мы живем на этой грешной земле, где царствует зло. Мы будем проходить через испытания, переживания и трудности. Но Бог говорит: будешь переходить через воды, будешь переходить через огонь — я с тобою. Будут у тебя трудности — я с тобою. И каждая твоя проблема, она в первую очередь причиняет огорчение мне, потому что ты — мое дитя, о котором я помню, и о котором я забочусь, и о котором очень сильно переживаю. Господь хочет, чтобы мы были счастливыми. И Он хочет, чтобы мы были счастливыми не только в вечной жизни. Он хочет, чтобы мы были радостными и счастливыми каждый день нашей жизни. Это невозможно, если наши духовные потребности будут откладываться куда-то в дальний угол. Если с утра пораньше я просыпаюсь и тут же включаюсь в гонку, в эту спешку, если мы с утра эта спешка нас захватывает, если мы бежим по нашим делам, если мы сталкиваемся с какими-то проблемами к вечеру, если у нас не было времени подумать о Боге, если у нас не было времени подумать о нашем внутреннем мире, к вечеру мы приходим уставшими, разбитыми, нас все раздражает. И даже те, может быть, какие-то мелочи, которые можно было на них вообще не обратить внимания, они выводят нас из себя. Мы расстраиваемся, мы скандалим, мы нервничаем, мы портим отношения с близкими людьми. В таком состоянии укладываемся спать. Утром просыпаемся, не выспавшиеся, и опять включается в эту гонку. И так изо дня в день, изо дня в день накапливается усталость, которая потом может вылиться и в депрессию, или в депрессивное состояние, которое выливается в раздражение, в испорченные отношения с самыми близкими людьми. Если же мы в нашей жизни расставляем правильно приоритеты, если мы с самого утра находим время для того, чтобы подумать о Боге, если в течение дня мы тоже решаем наши проблемы с Богом, тогда у нас все становится на свои места. Всем знакома история Адама и Евы. Многие считают, что грехом это было то, что Ева съела этот плод. Но это было уже следствие греха. Грехом было другое. Грехом было то, что Ева решила сама разбираться во всех проблемах. Она подошла к дереву, увидела змея говорящего. Ей даже в голову не пришло спросить: «Господи, что это такое? Ведь ты не творил животных говорящими. Господи, что происходит? Почему змей со мной разговаривает?» Она даже не подумала о том, что можно как-то посоветоваться с Богом. Вот это уже было грехом. Разрыв отношений с Богом, желание решать свои проблемы самостоятельно и привело к тому, чему это все привело. Ева решила свою проблему сама, и мы все знаем, чем это все закончилось. И мы до сих пор несем на себе решение Евы проблемы, которая стала перед ней. Поэтому, дорогие друзья, мы не сможем чувствовать себя комфортно, быть счастливыми, быть радостными, удовлетворенными, если мы будем пытаться все свои проблемы решать самостоятельно. Если у нас не будет времени на что другое, кроме решения наших физиологических проблем. Если у нас не будет времени остановиться и позаботиться о своей душе. Пожалуйста, обратите еще раз внимание. В центре наших проблем, ядро нашего комфортного отношения и комфортного ощущения — это духовное удовлетворение наших проблем. Это наша духовность. Это наши отношения с Богом. Это наше исполнение самых главных двух заповедей. «Возлюби Господа всем разумением своим и ближнего, как самого себя». Вот эти две главные заповеди, которые являются стержнем нашей жизни. Без удовлетворения именно вот этой духовности, без удовлетворения нашего духовного голода нас не сделают счастливыми. Ни комфортабельный дом, ни все удобства в доме, и, может быть, даже самая изысканная пища, тепло и уют, они не смогут сделать нас счастливыми, потому что внутри будет пусто. Я помню интервью одного нового русского по тем временам, не только новые русские появились, и он говорит о том, что у меня есть все. Он вытащил из кармана пачку долларов и говорит: «Ну, это у меня карманные расходы. Я даже не знаю толком, сколько у меня денег на счету». У меня есть дача на Кипре, у меня комфортабельный особняк здесь, у меня красавица жена, двое замечательных детей, у меня есть яхта со всеми там удобствами и приспособлена для всего, чего только можно быть приспособлена. Но я не знаю, я не могу понять, почему мне тошно. Мне очень часто хочется пустить себе пулю в лоб. Я не знаю, почему я совершенно опустошен. Меня ничего не радует. Совершенно, абсолютно ничего не может меня удивить. Мне просто пусто и холодно в этом мире. У человека было все, кроме одного. У него была духовная пустота. Он просто не подумал, что самое главное в нашей жизни — это удовлетворение наших духовных потребностей. Того, что составляет стержень, суть нашей жизни. Без этого мы просто как заведенные механизмы, как роботы, мчимся по нашей жизни. Но это не может принести нам удовлетворение и счастье. Поэтому, дорогие друзья, очень важно, чтобы мы правильно расставляли приоритеты. Конечно, нужно работать. Конечно, нужно, чтобы в доме было уютно. Конечно, нужно, чтобы у нас и у детей была хорошая одежда, питание. Это все надо. Это действительно необходимость. Но на первое место мы должны ставить удовлетворение наших духовных потребностей, потребностей наших детей, наших близких. Очень важно, чтобы мы находили время для того, чтобы читать то письмо, которое Бог написал каждому из нас, то письмо, которое Он написал своим детям здесь, на планете Земля. Конечно, сейчас уже мало кто пишет письма, но даже если, скажем так, вот смс-ка пришла от очень значимого для нас человека, сколько времени эта смс-ка будет висеть на телефоне? Вот если этот человек для меня значимый, будет ли он долго там, значочек этот на телефоне? Будем ли мы там день, два, три ждать, пока мы откроем эту смс-ку? Скорее всего, нет. Скорее всего, мы быстренько сразу же прочитаем, что же нам близкий нам человек написал. Наш Небесный Отец, который заботится о нас, Он нам не смс-ку написал. Он написал нам целых 66 писем, 66 книг, в которых есть советы на все случаи нашей жизни. Для того, чтобы мы могли быть счастливыми, нам просто нужно услышать, что говорит нам Небесный Отец, открыть Его Слово, разрешить с самого утра, чтобы Он нас поддержал, удовлетворил наш духовный голод и так изо дня в день становиться все более радостными и счастливыми, независимо от того, какие вокруг нас происходят события. А всей душе я вам желаю, чтобы каждый день мы могли начинать с общения с самым лучшим другом, Небесным Отцом, чтобы на протяжении дня мы находили время поднять голову вверх, посмотреть на небо и вспомнить, что мы не одиноки во Вселенной, чтобы вечером, приготавливаясь ко сну, мы тоже могли поблагодарить нашего Небесного Отца за то, что Он с нами был целый день. И так изо дня в день все больше и больше становиться похожими на нашего Небесного Отца. Желаю вам быть счастливыми и радостными.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам душевного мира и здоровья.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Открытая книга.
2: Всем и каждому известны 10 заповедей. Не убивай, не кради, не прелюбодействуй. Но какие 10 заповедей записал царь Соломон? Об этом нам сегодня расскажет наш гость Сергей Авструп, бакалавр богословия. Сергей, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Мария.
2: Итак, 10 заповедей. Мы все прекрасно слышали о них.
3: Но прекрасно мы их не знаем. Знаем только две. Не убей.
2: Две, три.
3: Не убей, не кради и не прелюбодействуй.
2: Ну, в общей массе, думаю, люди действительно не задумываются, а какие еще 7 есть. Царя... Но у нас вот есть и другая информация, что, оказывается, Соломон какие-то 10 заповедей записал. О чем вы хотели бы нам сегодня тогда рассказать?
3: Царя Соломона уже с конца 4 главы он начинает говорить о...
2: В книге «Экклезиаст».
3: Да, в книге «Экклезиаст». О религиозном контексте. О религии. И с 17 стиха, так как... Разделение Библии на главы было позднее, и иногда переводчики делили там, где им казалось логично, мысль заканчивается. Но здесь мы видим по тексту, если взять книгу «Экклезиаст» как отдельный текст целиком, то мы видим, как «Экклезиаст» плавно переходит. Помните, в 4 главе мы говорили о том, о двоих, о людях, о взаимоотношениях людей, которые помогают друг другу изменяться благодаря взаимодействию.
2: Ну, практически это о семье.
3: Это о семье, mm-hmm. и мы еще говорили это о церкви. Mm-hmm. И вот тут Экклезиаст переходит как раз в церковь и говорит всем верующим, обращается. Помните, мы говорили, что Экклезиаст очень смело обращается и выносит свое мнение по поводу каждой вещи. Он говорит, все суета-сует. Он говорит, все я подытоживаю. Также и религию. У него не остается табуированных тем. У него не остается тем, которые, о которых нельзя говорить. И тут он начинается высказываться на религиозную тему.
2: Давайте, может быть, зачитаем этот текст.
3: «Наблюдай за ногою твоей, когда идешь в Дом Божий. И будь готов больше к слушанию, нежели к жертвоприношению, ибо они не думают, что худо делают».
2: Кто они? Сразу такой вопрос.
3: Все те, кто идут в Дом Божий. Какая-то несостыковка у нас глагольная получается. Вот хочется отметить, что это самое начало. Дальше с первого стиха по...
2: Уже пятой главы.
3: Пятой главы, угу. По седьмой. Будут дальше такие же повеления, императивы, когда он будет говорить, не торопись языком твоим. Сердце твое да не спешит произносить слово пред Богом. А где пред Богом?
2: В храме.
3: Пред Богом, угу. Это в храме.
2: Можно сказать, что вот эти вот глаголы «не торопись», «не спеши», да? Это как раз вот и идут
3: да
2: те 10 заповедей.
3: Слова твои. Да, да. Mm-hmm. Это действительно повеления, которые Экклезиаст, используя лексику и терминологию священнослужителей, он дает свои 10 заповедей.
2: То есть не случайно, наверное, именно такой императив, именно такая грамматика, да? Потому что древний человек, когда читал этот текст, у него... Сразу возникали ассоциативные связи с 10 заповедями, которые дал Бог Моисею.
3: Да, да. Сказать, чтобы были в них прямые параллели с книгой «Исход», мы не можем. Но сказать, что Экклезиаст дает какое-то какое-то духовное наставление для верующего человека, и он говорит, у тебя есть 10 заповедей? Ты обращаешься к 10 заповедям как к авторитету? Я хочу тебе сказать на... базе моего жизненного опыта и мудрости, которую дал мне Бог, вот какие 10 заповедей есть. «Наблюдай за ногою твоей, когда идешь в Дом Божий. Будь более готов к слушанию». Да, помните, мы говорили, что церковь, она не для совершенных. Она для взаимодействия и изменения. В церковь приходят разные люди. И поэтому, когда ты приходишь в Дом Божий, ты приходишь туда не для того, чтобы что-то отдать, или сказать, вот я пришел, да? А ты приходишь туда, чтобы послушать. Понять.
2: То есть послушать проповедника, да, можно?
3: Послушать проповедника, послушать Бога, который будет говорить через проповедника, послушать людей, которые есть, которые тоже как-то пытаются приблизиться к Богу. Задача слушать, но не говорить. Порой получается, когда человек приходит в храм, он пытается принести туда что-то свое. Но на самом деле Соломон пытается нам объяснить, что когда ты приходишь пред лицо к Божие, ты не должен ему сказать: «Боже, а вот я сейчас хочу тебе сказать, что у меня есть это и это». Да, и этому свое время, когда тебе нужно высказать о своих переживаниях. Но на самом деле во взаимоотношениях с Богом важна тишина. И важно, когда ты слушаешь. А что же хочет Бог сказать тебе?
2: Хорошо. То есть наблюдай за ногою твоей, да? Не торопись языком твоим. Какие еще заповеди Соломона мы можем здесь найти?
3: Интересно, что все 10 заповедей, они идут... Я могу их перечислить. Не торопись языком твоим, да не спешит произнести слово пред Богом. Это в первом тексте 5 главы. Слова твои да будут немногие. В 3 стихе... Когда даешь обет Богу, то немедли исполнить его, потому что он не благоволит глупым, что обещал, исполни. Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить. Не дозволяй устам твоим вводить в грех плоть твою и не говори. И 10, это в 6 стихе, но ты бойся Бога.
2: Большинство текстов здесь посвящено нашим словам, правильно, нашему языку, нашей речи. Почему Соломон так акцентирует на этом свое внимание? Мы уже говорили, что очень важны зрительные образы, да, то, на что мы смотрим, как это влияет на наше понимание мира, да, как это влияет на наше, соответственно, поведение, на наше мышление. Здесь он подчеркивает важность слов, что мы слушаем и что мы произносим.
3: Наверное, вы не раз замечали, что слово имеет большую силу. Мария, вот если я сейчас скажу вам несколько комплиментов, у вас невольно возникнет улыбка.
2: Она уже в ожидании их возникла.
3: Да. Но и при этом, если я наговорю вам гадостей каких-то, ваше настроение тоже изменится. Даже такие простые слова могут влиять на нас. Тем более слова Божьи или слова, сказанные пред Богом. В Священном Писании есть текст: «Словом Господа сотворены небеса, и духом уст все воинство их». И когда мы говорим про бытие, возвращаемся снова к бытие, к параллельной книге, с книгой «Экклезиаст», Господь творил с помощью слова. Когда мы читаем «Бытие», «И сказал Господь, и совершилось». «И сказал Господь, и это совершилось».
1: Открытая книга.
2: Слово... То есть это никакая не метафора, это...
3: Конечно...
2: Как это воспринимать? Просто мы сейчас подчеркиваем важность слов, и вы здесь делаете параллель к книге «Бытие».
3: Да. Поэтому Господь говорит: «По образу и подобию я создал человека». И человек своим словом тоже может творить и менять. И его слово тоже имеет очень большую силу. Это мы можем с вами увидеть в абсолютно простой повседневной жизни. Когда сплетни чьи-то, что-то слово, оно выросло, теперь уже все шушукаются и все об этом говорят, и жизнь человеку испортили.
2: Клевета.
3: Клевета, да. Либо другие слова, когда человек пытается свои мысли, в научном мире это называется психофизический парадокс, когда из мыслей что-то происходит в слова, и эти слова попадают человеку в уши и снова попадают в мысли. Да? Человек начинает думать. На самом деле это удивительный процесс. Он, ну даже я бы сказал, мистический, необычный. Это особенность человека. Ни одно животное на Земле, как бы мы ни говорили, что там собаки говорят, шимпанзе говорят, не имеет речи и связанной мысли.
2: Такой... Но они могут передавать определенную информацию друг другу.
3: Да, но это больше рефлексы, чем осознанная какая-то мыслительная деятельность.
2: Тем более эмоции.
3: Тем более эмоции. Да. И Экклезиаст говорит, что, друзья, задумайтесь, вы творите словом. И ваше слово имеет большую силу. И поэтому не торопитесь говорить. Лучше вам иногда чуть-чуть помолчать. Лучше вам послушать пред лицом Божьим.
2: И поговорка: слово сеет про молчание золото.
3: Да, молчание золото.
2: То есть народная мудрость.
3: Слово не воробей, вылетит не поймаешь. Угу. Да? И 10 заповедей Экклезиаста заключается в том, что слово может изменить твою жизнь. Когда мы общаемся, и если это у нас с вами созидающие слова, они могут изменить жизнь к лучшему. Если это слова оскорбительные или какие-то не те, то они могут испортить жизнь человека.
2: И, наверное, важна еще мысль, мне кажется, что слова не только, которые мы произносим друг другу, да, коммуникации между людьми, но и те, что мы говорим Богу.
3: Абсолютно верно. И здесь даже больше уделено этому внимание, потому что это большая ответственность говорить перед Богом. Если человек сам изменчивый, и ты изменяешься, и ты даешь какие-то обещания и клятвы Богу, то это может показаться каким-то, мимолетное, пронесло. Но, а может быть, эта клятва, она повиснет на всю твою жизнь. Потому что слова, сказанные Богу, Бог же, Он не забывает. Он же не находится во времени, когда Он сегодня был рядом с нами, мы человеку сказали: слушай, я сделаю тебе это, а потом я уехал, переехал в другой местности и обещание не выполнил. Бог всю жизнь нас сопровождает. Нас никто так не знает, как знает Бог, потому что Он от самого рождения до

0: исполнить действительно наши вот эти желания, которые мы выражаем, да? И мы, может быть, сами и не готовы к тому, о чем мы просим. И здесь тогда действительно уже будет большая проблема. Если мы это просили, получили, и от этого будет еще большее разочарование, когда мы можем разочароваться таким образом в Боге.
1: Смотрите, какую интересную параллель мы видим. В ранних передачах мы говорили о том, что мы смотрим глазами, и в нашем сердце что-то происходит. Да? А в Библии есть текст: «От избытка сердца говорят уста». То есть какой-то такой интересный механизм. Мы увидели что-то, это запало нам в сердце, и потом это обратно из сердца нашего вышло через наши уста.
0: Это, наверное, особенно характерно для женщин.
1: Да, женщины, как есть такая поговорка или пословица, или метафора, что Бог послал 10 мер разговора на землю, 9 забрали женщина, одна осталась в запасе. Женщины действительно много говорят, но и много слушают. И тут важно, женщины любят ушами. Как есть такая поговорка, для женщины важно слышать. При этом женщины более расположены к слышанию. Слово Божье от слышания, да, преобразует. Когда мы слышим, Бог через глаза, через уши, через нашу речь дает нам возможность, механизм какой-то духовной гигиены. Он говорит, если ты молчишь, если ты смотришь в определенные места и не смотришь в определенные места, в этом случае жизнь твоя меняется. Ты можешь себя очистить, если ты начинаешь ограничивать себя в каких-то вещах. Куда-то смотреть, куда-то не смотреть.
0: Если мы говорим, что женщины более, чем мужчины, расположены к слушанию и к говорению, да? К речи.
1: Да.
0: Соответственно, какова роль женщины? Если вера наша от слышания, да, то получается в семье духовная составляющая этой семьи, да, остается за женщиной, если она более расположена к слушанию, к восприятию Слова Божия.
1: Как мы говорили в предыдущей главе, в четвертой, что как мужчина влияет на женщину, так и женщина влияет на мужчину. Но тут я хочу подчеркнуть, что если женщина расположена к этому, это не значит, что это хорошо. Возможно,
0: женщине... как же Бог создал женщин таким образом?
1: Если возможно, женщине нужно, как и Экклезиаст здесь обращается, и будь готов больше к слушанию. Угу. Да? В ограничении приходит тебе благословение. Иногда нам кажется, это из второй главы, если у меня все будет, если у меня все будет, если я все себе приобрету, то тогда я, вот тогда я буду доволен. Но на самом деле Экклезиаст говорит здесь о другом. Он говорит, ну, представьте, вот сейчас вы хотели бы мороженое?
0: Нет.
1: Чай, какую-нибудь шоколадку?
0: Ну, не отказалась бы.
1: Допустим, шоколадка, да? Одну шоколадку хотелось бы. А представьте, Мария, если бы мы с вами договорились на спор, что вам надо съесть 10 шоколадок.
0: Ну, зависит от того, какова цена спора.
1: Хорошо, допустим, вы съели 10 шоколадок. Угу. Как вы себя чувствуете после этого?
0: Ну, наверняка не очень хорошо.
1: И к вам придет потом парень на свидание и скажет, я принес тебе шоколадку.
0: Ну, это будет явно неудачный.
1: Наверное, какой-то будет вот этот избыток, который на самом деле, чтобы у нас все было, это не всегда хорошо для человека. Хорошо, нам хочется того, чего нам не хватает. И вообще Священное Писание направляет нас к тому, что не делай. Ограничивать себя в каких-то вещах, которые дают нам возможность наслаждаться чем-то. Наслаждаться от ограничений. Очень часто говорят, что верующие люди, вот 10 заповедей – это сплошные ограничения. Но это ограничения, которые приводят к благословению. Это ограничения, которые дают жизнь человеку. Человек, который не прелюбодействует, он не знает проблем с венерическими заболеваниями, он не знает проблем с разломом семьи, он не знает многих других проблем, которые знает человек прелюбодействующий.

0: Потому что, хотя это ограничение, иногда нам полезно себя ограничить.
1: Открытая книга.
2: Ну, здесь можно даже пример, наверное, привести, как родители воспитывают своих детей. В основном, на ранних этапах, по крайней мере, это тоже через ограничения. Также и Бог поступает с нами, когда говорит: не делай того, не делай другого. Кажется, что это императив еще с отрицательной частицей, да, ну как-то так. А почему я должен ограничивать свою свободу?
0: Угу.
2: Просто понимание, что все идет ко благу, это уже вопрос нашей веры и нашего доверия к Богу, который
0: тоже
2: развивается, я думаю, со временем. Очень сложно от себя требовать, от других людей такого непосредственного сразу воплощения и полного повиновения, чтобы делать это с радостью и с любовью перед Богом.
0: Увидеть из 4 главы, Экклезиаст вообще нам не рекомендует требовать это от кого-то. Он нам рекомендует требовать это только от себя. В отношении другого человека Бог разберется сам, справедлива там ситуация это или несправедлива. Твоя задача – работать над собой. И интересный момент, что мы также в этих заповедях и в заповедях, которые дал Господь, 10 заповедей в Исходе, мы можем увидеть две вещи, две составляющие, очень важные. Все заповеди делятся на две составляющие. Одна составляющая – это «не делай», а вторая – «делай». Мария, вы пробовали вставать рано утром?
2: Я это даже практикую.
0: Постоянно. Вам легко это дается?
2: Ну, поскольку я считаю, что я сова, то очень непросто.
0: И порой, когда мы очень поздно ложимся, нам очень тяжело рано встать. И можем, мы могли бы сказать, Священное Писание нам дает такой совет. Сначала, Мария, лягте пораньше. Сначала не делайте. Сначала не ложитесь поздно. И вот так Библия обращается. Сначала не делай, чтобы у тебя появилось время, чтобы у тебя что-то опустошилось. И тогда тебе будет «делай» легче стать раньше. Бог в Священном Писании закладывает алгоритм. Как человеку можно изменить свою жизнь? Что-то не делать, а потом что-то делать. Бог никогда не оставляет пустой сосуд. Вот я не буду ничего делать, и у меня все, я ничего не делаю, и я весь бедный, вот чем же мне тогда заниматься? Бог сначала говорит: не делай какие-то вещи, и потом говорит: делай.
2: Ну тогда можно вернуться и к утверждению о том, что будьте осторожны к своим словам. Потому что слова за собой ведут поступки, да, то есть это определенный тоже такой этап. Если, чтобы нам легче было не делать, не нарушать какую-то из заповедей, да, мы сначала должны выполнять пункт перед этой ситуацией, да. Хотите встать рано, не ложитесь поздно.
0: Поэтому...
2: Также здесь будьте осторожны со своими словами, потому что они могут за собой привести определенные негативные последствия, уже действия, поступок.
0: Вообще делайте больше комплиментов. И это не сказал Экклезиаст, но это такое хорошее практическое качество, которое помогает в жизни человеку. Распространяйте добро, простое добро. Просто скажите: Мария, как вы сегодня хорошо выглядите.
2: Спасибо.
0: И не говорите того, что могло бы обидеть или задеть человека. Еще есть интересный момент, связанный со словами, что... Есть заповедь «Не произноси ложного свидетельства». И она нам говорит о том: не обманывай, не ври. Есть другая заповедь «Не злословь».
2: Что понимает под злословием?
0: Вроде бы это одно и то же. Но на самом деле это две разные вещи. Когда ты говоришь о другом человеке плохо – когда ты говоришь то, что может повредить человеку, другому, даже если это правда. Если это неправда, то ты обманываешь, то ты нарушаешь одну заповедь. Если ты говоришь правду о нем, то ты можешь сказать: что же, я же говорю правду. Это же нормально. А на самом деле ты нарушаешь заповедь злословия.
2: Ну, подождите, тогда я не очень понимаю момент. Мы должны обличать другого человека, если у него... грех, да, если мы здесь четко понимаем, что мы убеждены, что здесь у человека какой-то грех, мы должны ему об этом говорить?
0: Нет. Священное Писание нам не говорит об этом говорить. Первое, на это есть специально поставленные люди, священники. Второе, он говорит, Священное Писание говорит нам о том, что не ваша задача обличать кого-то. Очень хорошее поле для обличения сказать, это вы сами.
2: А это просто, может быть, равнодушие. Мне вообще не важно, что с человеком происходит. Мне не важно, что он говорит, что он делает.
0: Если человек подойдет и спросит у вас совета, то вы можете дать ему. Но другому человеку сказать, а ты знаешь, а вот этот человек, я тебе о нем правду скажу, он вот в его жизни были такие-то события. Да? Если ваша правда может навредить другому человеку, то это злословие. И это очень серьезное нарушение. Это очень важный момент, которым люди в повседневной жизни своей грешат.
2: Например, неверность супруга. Угу. Одна подруга знает о том, что супруг ее подруги изменяет ей.
0: Ну, об этом, конечно, должен знать супруг. И мы с вами уже говорим, что когда это происходит, это уже вопрос заповеди прелюбодеяния.
2: Ну что делать как раз человеку, который является свидетелем, или который просто знает от этой ситуации? Должен ли он открыть глаза на...
0: Священное Писание, оно комментирует само себя и дает ответы нам на такого рода вопросы. Евангелие от Матфея, 18 глава, 15 стих. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает, скажи церкви». Ну, мы видим, что тут разрастается. Сначала есть два критерия. Первый критерий – пойди и обличи своего брата. Ты можешь обличать только того человека, к которому ты относишься как к брату. Это очень близкие взаимоотношения. Ты не можешь обличать, кого попало направо и налево. Священное Писание не дает тебе такого
2: права. Потому что это тоже нужно делать с любовью.
0: Конечно, конечно. Когда ты обличаешь своего близкого, ты подбираешь слова, ты ищешь, как сказать, где найти то важное слово, как сделать так, чтобы как можно меньше ранить его. И второй момент, ты говоришь это один на один изначально. И говоришь ему. Не говоришь подруге, не говоришь еще кому-то. Ну и ты можешь ставить условия и сказать, я возьму в следующий раз еще одного и еще одного, и это так или иначе откроется. Это будет честно перед этим человеком. И это выход, который дает Священное Писание.
2: Но опять-таки это подчеркивает идею о ценности слов.
0: Да.
2: Что и слова обличения, как и слова негативные, слова ругательные, мы должны настолько каждое слово взвешивать, да? И за каждое слово имеет... давать отчет.
0: Да, слово имеет силу. Вот об этом 10 заповедей Экклезиаста.
2: Давайте еще тогда акцентируем внимание на том, что Экклезиаст, царь Соломон, который... облеченный властью, понимал значение слов, понимал их важность и не бросал слов на ветер. И уж мы-то можем, наверное, доверять его опыту.
0: Абсолютно верно.
2: Спасибо, Сергей, за интересную беседу. Спасибо и вам, что провели это время вместе с нами. Это была программа «Открытая книга». У нас в гостях был Сергей Авструб. Изучайте Библию вместе с нами.

Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам здоровья!

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Детская программа «Вместе веселей».
3: За компьютером сидела, хмуря брови, щуря глаз –

0: Здравствуйте, дорогие ребята. Меня зовут Ирина Викторовна. Кто из вас любит физкультуру или делает зарядку по утрам? Некоторые из вас скажут: «Фи, физкультура! Зачем она мне нужна? Мне и так неплохо». Но ведь физкультура делает нас сильными, ловкими, уверенными людьми. А кто из вас любит болеть? Здоровье нам точно не помешает. Представляю, сколько времени вам приходится сидеть в школе и дома, за уроками. А сколько вы проводите времени перед телевизором или компьютером? И наверняка всего 2 урока физкультуры в неделю. Как же нам избежать таких неприятностей, как искривление позвоночника, неправильная осанка, близорукость? Вот что. Предлагаю вам заняться зарядкой прямо сейчас. И чтобы вам не было скучно, мы будем ее делать вместе с Олегом, Ульяной и Мариной. Потому что вместе веселей! Уважаемые взрослые, присоединяйтесь к нам. Итак, ребята, предлагаю вам отправиться в увлекательное путешествие. Каждый день мы будем делать с вами определенный комплекс упражнений. И чтобы гимнастика была действительно зарядкой для организма, ее нужно делать в хорошо проветренном помещении. Дышите при этом через нос и выдыхайте через рот. Это очень важно. Ну что же, если вы не против, то мы начнем. Вы готовы? Ну тогда поднимаемся. Итак, первое упражнение. Стоим, ноги на ширине плеч, руки опущены. Представьте, что вы находитесь на поляне, и вам хочется вдохнуть воздух полной грудью. Руки вверх, вдох, опустили, выдох. Вдох, выдох, вдох, выдох. И еще раз вдохнули и выдохнули. Молодцы! Следующее упражнение. Оно называется «Птичка». Ставим ноги на ширине плеч, руки на поясе. Опускаем голову вниз, тянемся подбородком к груди. Раз.
1: Два.
0: Три.
1: Четыре. Вдох.
0: Выдох.
1: Вдох.
0: Выдох.
1: Марина, опускаем, да, подбородок прямо к груди. Тянемся подбородком к груди. И еще 3 раза.
0: Раз.
1: Подняли.
0: Два.
1: Еще раз.
0: Три.
1: Хорошо. Следующее упражнение. Называется оно «Маятник». Стоим так же. Ноги на ширине плеч, руки на поясе. Но следите за тем, чтобы спина была прямая. Посмотрите, как у вас со спиной. Вот. Молодцы. Итак, упражнение «Маятник». Тянемся ухом к плечу. Наклоняем голову вправо. Раз. Выпрямили. Два. К левому плечу. Выпрямили. Еще раз. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три, четыре, и раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, и еще раз, раз, два, три, четыре. Следующее упражнение. Оно называется «Кукла». Вот скажите, Марина, вот тебе много приходится в школе писать и дома?
2: Да.
1: А руки устают?
2: Да.
1: Ну что же нам делать? Ну надо их размять, и сейчас мы будем с вами делать упражнение для кистей. Итак, упражнение «Кукла». Стоим ноги на ширине плеч, руки вытянули в стороны, сжали в кулаки. И вращаем кулаки в одну сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И в обратную сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Встряхнули руки. Молодцы. Следующее упражнение. Кукла продолжает разминку. Подвесили локти на ниточках к потолку. Вот так. И делаем круговые движения сначала от себя. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И к себе. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Встряхнули руки. Следующее упражнение для куклы. Упражнение для плечей. Руки опущены вдоль тела. И вращаем плечами назад на 8 раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И в обратную сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закончили упражнение.
2: А может, отдохнем? А что будем делать дальше?
1: А сейчас у нас упражнение для ног. Стоим ровно, руки на поясе, разминаем пальцы ног. И по 8 раз для каждой ноги. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8. Еще раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Закончили. Дорогие друзья, что это мы с вами, по-моему, застоялись, а? Может, подвигаемся чуть-чуть?
2: Да.
1: Сейчас будет упражнение интересное. Называется оно «Цапля». Руки на поясе, поднимаем высоко колено, тянем носок вниз. Раз, другой ногой. 2, 3, 4. И цапля у нас пошла по болоту. И 1, 2, 3, 4. Энергично.
2: Давайте быстрее.
1: И побежали. Хорошо, молодцы. Так, стоим. И следующее упражнение. Выпады в сторону. Ноги на ширине плеч. Выпад правой ногой. Руки вытягиваем в стороны. И начали в правую сторону. 1, 2, 3, 4. Энергично. 5, 6, 7, 8. Еще раз. 1, 2. Молодцы. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Закончили. Замечательно. Так, дыхание у нас сбивается. Дышим через нос. Дыхаем через рот. И следующее упражнение для спины. Большие деревья качаются. Подняли руки вверх, ноги на ширине плеч. И представим, что дует ветер и раскачивает нас. И плавно из стороны в сторону. И наклоняемся чуть сильнее. 1, 2. Руки вверх. Ровненько стоим, улыбаемся. Очень важно, чтобы мы делали это упражнение с хорошим настроением. Замечательно. И расслабились. Хорошо. Переходим к упражнениям на полу. Садимся. Сидим, руки сзади, упираемся руками сзади. И вытягиваем носки вперед и тянем на себя. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Еще. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Хорошо. Следующее упражнение для ступней. Раздвинули ноги чуть-чуть. И поворачиваем носки внутрь и от себя. Пожалуйста. 1, 2.
2: А зачем
1: 2,
2: нужно это упражнение?
1: 4. Понимаешь, Мариночка, наши ступни чаще всего очень неподвижны, и нам нужно, чтобы там улучшилось кровообращение. И еще раз. Наружу, внутрь, наружу. И закончили. Следующее упражнение для ног. Оно называется «Короткие и длинные ноги». Сидим так же, только будем подтягивать, сейчас сгибать и разгибать ноги. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Еще раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Замечательно. Теперь упражнение. Называется пружинка. Становимся на колени. Так. Руки на поясе. Ноги чуть-чуть раздвинуты. И сейчас отклоняемся назад. При этом сохраняем ровную линию. Это упражнение для внешней стороны бедер. И, пожалуйста. 1, выпрямись. 2, 1, 2. Хорошо. Вдох. Выдох. Вдох, выдох, вдох, выдох через рот, да? Вдыхаем через нос, выдох через рот. И еще раз. 1, 2, 3, 4. Закончили. Теперь будем делать упражнение для брюшного пресса. Ложимся на спину. И стараемся так лечь, чтобы поясница была прижата к полу. Вот так. Плечи тоже касаются пол полностью. Тянемся руками к носкам. И 1, 2, 3. Потянулись. 4. Еще 1. Хорошенько тянемся, насколько можем. Отрываем плечи от пола. И еще 1. Вдох. Выдох. На выдох поднимаемся. Вдох. Легли. Выдох. Еще 1, 2, 3. 1, 2. Хорошо. Следующее упражнение. Лежим так же. Сгибаем правую ногу в колени. Поднимаем вверх. Выпрямляем полностью. Согнули. Вытянули. Теперь левую ногу. 1, 2, 3, 4. Правая. 1. Выдох. вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Еще раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Хорошо. И последнее упражнение, оно называется качели. Обхватили колени руками и раскачиваемся. Поехали. Раз, два. Упражнение очень полезно для позвоночника. И еще раз. И последний раз. Сели. Дорогие ребята, мы сделали с вами хорошую разминку и помогли нашему сердцу лучше работать. Если вы будете делать упражнения каждый день, то вы будете бодрыми и здоровыми. И делайте эти упражнения вместе с нами, потому что вместе веселей!
3: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
4: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
5: Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. У микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра духовного просвещения. Мы продолжаем исследование природы Бога, как она открыта в Библии, в Священном Писании, и сейчас рассматриваем аргументы, встречающиеся в некоторых современных богословских книгах, о том, что Бог якобы не обладает образом, и мы уже успели рассмотреть в прошлый раз два из них. Первый – это духовность Бога. Некоторые полагают, что поскольку Бог есть Дух, это означает, что у Него нет образа. Однако Библия нигде этого не утверждает, что духовная природа фактически означает отсутствие образа или бесформенность. Позже мы еще вернемся к этому вопросу. Второй аргумент – это запрет на поклонение изображениям. Некоторые полагают, что поскольку Бог запрещает поклоняться кумирам, то это потому, что Он просто неизобразим. Однако мы находим в книге «Числа» в 12 главе, в стихах 6 по 8 следующее. «Числа» 12 глава, стихи 6 по 8. «И сказал, слушайте слова мои, если бывает у вас пророк Господень, то я, говорит Бог, открываясь ему в видении, во сне говорю с ним, но не так с рабом моим Моисеем. Он верен во всем дому моем, устами к устам говорю я с ним, и явно, а не в гаданиях, и образ Господа он видит. Как же вы не убоялись упрекать раба моего Моисея?» Итак, очень важно отметить, что Моисей все же видит образ Божий. Означает ли это, что Моисею можно было делать кумиры и поклоняться, раз он видел, каков Бог? Вряд ли такая логика приемлема. Основой для запрещения поклонения изображениям является тот факт, что это есть низведение божества до предмета. Бог запрещает это. А также потому, что несет в себе опасность оккультизма и фетишизма в религии, что также является нарушением воли Божьей. Продолжаем рассмотрение некоторых аргументов, которые можно встретить в современных книгах с целью указать, что Бог якобы не обладает образом. Третий аргумент сводится к тому, что Бог невидим. Невидимость Бога приводится в качестве доказательства его бесформенности. Довод может звучать так, как, например, пишет Миллард Эриксон в своем труде: «Отсутствие образа у Бога также подразумевается в различных ссылках на его невидимость». Например, Евангелие от Иоанна, 1 глава, 18 стих, 1 Тимофею, 1 глава, 17 стих. Давайте прочитаем это место. 1 Тимофею, 1 глава, 17 стих. «Царю же веков нетленному, невидимому, единому премудрому Богу честь и слава веки веков. Аминь». 6 глава, 1 послание Тимофею, стихи с 15 по 16 и так далее. Итак, поскольку Бог невидим, как Библия на самом деле утверждает, то это понимают как отсутствие у Него внешней формы. Пожалуй, говоря о невидимости, главный вопрос будет заключаться в том, идет ли речь о неспособности человека увидеть Бога или о невозможности увидеть по причине отсутствия видимой природы. Следует ответить следующее. Во-первых, можно сослаться на обилие мест, описывающих случаи лицезрения Бога, которые были указаны нами в самом начале исследования этого вопроса. Значит ли это, что Библия содержит противоречия на этот счет? Вовсе нет. Как мы увидим далее, существуют определенные причины, по которым, во-первых, сейчас, а во-вторых, не все могут видеть Бога. То есть некоторые люди видели и продолжают видеть, некоторые не видят. И большая часть не видит. Для этого нужно особое духовное зрение. Во-вторых, обетование о том, что люди однажды увидят Бога, свидетельствует, что у него все же есть образ. Давайте посмотрим, например, на книгу Откровения, 22 главу, 4 стих. Откровение 22, 4. «И узрят лице его, и имя его будет на челах их». Описывается новое небо и новая земля, и говорится о том, что там престол Бога будет, и искупленные увидят лицо его. Значит, оно есть, оно существует. Просто пока сейчас, на данном этапе, человек по причине своей греховной природы, о чем мы позже будем подробнее говорить, не может Бога увидеть. Еще одно место – это послание к евреям, 12 глава, 14 стих. Евреям 12 глава, 14 стих. «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Итак, Господа можно увидеть, если будет мир и святость в жизни человека. Его можно увидеть. Евангелие от Матфея, 5 глава, 8 стих, слова самого Иисуса Христа звучат так. Матфея, 5 глава, стих 8. «Блаженные чистые сердцем, ибо они Бога узрят». И книга Псалтирь, 16 глава, 15 стих. Псалтирь, глава 16, стих 15, говорит на эту тему так. «А я в правде буду взирать на лице Твое, пробудившись, буду насыщаться образом Твоим». Это стих, говорящий о воскресении в будущем. Таким образом, мы увидели, что невидимость Бога, о которой говорит Священное Писание, является, во-первых, описанием тех, кто не может увидеть, и тех, кто пока не может увидеть. Но есть обетование о том, что Бог обладает образом, и наступит время, когда его увидят. Следующий аргумент, который приводится в попытке показать, что у Бога нет образа, это вездесущность Бога. Вездесущность Бога. Довод звучит так. «Бог бесконечен по отношению к пространству», пишет тот же Тиссен. «Он не ограничивается и не обуславливается пространством». Писание ясно говорит о необъятности Бога. Каков ответ? Богу вовсе не необходимо быть разлитым во Вселенной, чтобы быть везде. Вездесущность можно понимать как силу действия и знания на любом расстоянии. В противном случае вездесущий, понимаемое как фактическое присутствие Бога везде на уровне его сущности, а не просто на уровне его знания и силы, сродни пантеизму. Пантеизм как раз утверждает, что Бог буквально разлит во всей Вселенной, и Он буквально пропитывает собою все. Зададим несколько вопросов. Где заканчивается сущность, природа Бога? Там, например, где начинается мое тело, тогда Бог не знает мой внутренний мир. Однако Библия утверждает, что знает. В таком случае сущность Бога должна проницать материю моего тела, чтобы знать, что у меня внутри, если говорить о вездесущности Бога не на уровне силы и знания, а на уровне его природы. Значит, получается, что человек становится частью божественной сущности. Подобные рассуждения ведут к пантеизму, что неприемлемо для теистического, христианского, библейского мировоззрения. Суть в том, что в творении нет места, где Бог был бы недоступен. Иеремия приводит слова Бога: «Разве я Бог только вблизи, а не Бог и вдали?» Таким образом, мы видим, что вездесущность Бога библейски понимается не как разлитость Его во всей Вселенной, а как знание и силу, которая вбирает в себя все пространство. Если же понимать эти утверждения о вездесущности Бога как утверждение о том, что Он везде физически находится во всем, то тогда это утверждение пантеизма, которое противоречит Священному Писанию. Итак, предварительный анализ доводов в пользу отсутствия у Бога образа в современных книгах и богословских учебниках показывает, что они далеко не так бесспорны, как может показаться с первого взгляда. Более того, ни один рассмотренный довод не может быть принят как действительный аргумент в пользу безликости Бога. Если же принять во внимание, что сложившийся общепринятый взгляд на этот вопрос есть результат принятия историческим христианством идей греческой философии, крайне чуждых библейскому откровению, то остается существенный вопрос. Почему не принять ясный смысл стихов, описывающих Бога неоднократно, описывающих реальность Бога в Его небесной сфере, приведенных в начале нашего исследования, в качестве авторитетного свидетельства по данному вопросу? Библия очень ясна. Бог обладает образом. Он являл его. Далеко не всем. Он не виден грешному глазу, но Он реален и являет себя во внешнем виде. В следующий раз, продолжая разговор на эту тему, мы рассмотрим библейские свидетельства наличия образа у Бога. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.
2: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Бог, непорочен путь Его, чисто слово Господа. Щит Он для всех, уповающих на Него.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
0: Живой источник.
2: Программа с Алексеем Пахоменковым.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем серию встреч на тему «Дело, которое за вас никто не сделает». Вот некоторые библейские тексты, которые, очевидно, удивят многих. «Так поступая, себя спасешь». «Разве мы можем себя спасти?» «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение». «Разве я могу совершать свое спасение?» В прошлой программе мы обращались к схеме самообладания. Давайте рассмотрим ее в практическом применении. Мы говорили о том, что схема действует только в комплексе. Что это значит? Это значит, что все начинается с наших отношений с Богом. Вспомните, пожалуйста, как вы начали сегодняшний день. Хозяйка скажет: «Вчера было столько гостей, пришлось с утра заниматься посудой». Юноша уверен: «День необходимо начинать с зарядки». Владельцы домашних животных утверждают: «Мой день начинается с выгуливания собаки». А мужчины в один голос говорят: «Ну, конечно, обязательно нужно посмотреть новости». Некоторые ленивые люди придерживаются такого мнения: «А зачем вообще начинать день? Он сам начнется». Уважаемые друзья, если мы хотим развивать самообладание, каждый день нам нужно начинать совсем по-другому. Кто не знает, что такое молитва? Великие философы, писатели превозносили ее. Вот послушайте, что сказал о ней Николай Васильевич Гоголь. «Без молитвы не приступаю ни к чему. Бог может послать уму моему вразумление, а ум, вразумленный Богом, может сделать кое-что получше того ума, который не вразумлен им». Михаил Юрьевич Лермонтов посвятил молитве такие трепетные строки: «В минуту жизни трудную теснится ль в сердце грусть, одну молитву чудную твержу я наизусть. Есть сила благодатная в созвучии слов живых, и дышит непонятная святая прелесть в них». Молитва – это и есть та связь с Богом, та главная артерия, посредством которой вся схема начинает работать. Через молитву я даю Богу возможность совершать Его часть работы в моем самообладании. Но это только начало. Помните, схема работает исключительно в комплексе. А что дальше? А далее я перехожу к самоконтролю. Что же я контролирую и анализирую? Свои мысли и чувства. Библия побуждает нас делать это. Испытывайте самих себя исследуйте. Наблюдайте каждый за собой. Таким образом, я тщательно анализирую свой внутренний мир, мысли, мотивы. Я оцениваю свои намерения, свои чувства к супругу, к другу, к соседу. Но как определить, что хорошо, а что плохо? По какому критерию? Вот что говорит нам Бог: «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас. Намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду».
0: Живой источник.
3: Таким образом, я спрашиваю себя: а как Бог оценивает мой поступок, мотив или желание? В Библии достаточно текстов, характеризующих поступки или намерения человека. Например: «Не враждуй на брата твоего», «Не мсти и не имей злобы», или «Всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев» и многие другие. Допустим, вы определили, что такая-то мысль, желание или чувство являются плохими. Что дальше? Дальше я перехожу к самодисциплине. Самодисциплина – это самый трудный шаг в процессе самообладания. Вот как апостол Павел пишет о ней в своем послании: «Но усмиряю и порабощаю тело мое». Самостоятельно это сделать практически невозможно. Это против нашей природы, и мы никогда не сделали бы этого, если бы у нас не было главной артерии. Без тесных отношений с Богом, без общения с Ним, все наши усилия, вся наша аутогенная тренировка и самовнушение – карточные домики на пути бурного потока. Допустим, вы подавили свои чувства, все стихло, вы одержали победу. Что если остановиться на этом этапе? Вы помните библейскую притчу о злом духе? Послушайте. «Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит. Тогда говорит: возвращусь в дом мой, откуда я вышел. И придя, находит его незанятым, выметенным и убранным. Тогда берет с собой 7 других духов, злейших себя, и, войдя, живут там, И бывает для человека того последнее хуже первого. Видите? Разум не может пребывать в вакууме, поэтому Библия дает мудрый совет. Что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, о том помышляйте. Это называется культивированием добра.
2: Программа с Алексеем Пахоменковым.
3: Предположим, получилось. Какое-то время ваши мысли и желания находятся под контролем, но через час все повторяется сначала. Патологические чувства, затем их подавление, культивирование чистых мыслей. Не отчаивайтесь. Уже через 30-40 дней вы заметите серьезные изменения в вашем характере, потому что за это время вырабатывается добрая привычка. То, что вначале вы делали с трудом, прикладывая невероятные усилия, я имею в виду весь процесс самообладания, включая самоконтроль, подавление, культивирование, впоследствии вы будете делать почти автоматически. Это как первые шаги ребенка. Вначале он с трудом переставляет ноги, запинаясь и падая. Затем ходьба становится неотъемлемой частью его жизни, и он уже не задумывается, с какой ноги сделать следующий шаг. Это становится привычкой. А теперь вернемся к нашим старым знакомым, мужу и жене, о которых мы говорили в прошлой программе. Помните, они были приглашены на юбилей свадьбы своих родителей. Жена долго ожидала мужа, который задерживался с работы. Время шло, а он все не возвращался. Ревность рисовала в ее воображении соответствующие картины. Гнев и возмущение захлестнули ее. И когда стало ясно, что они опоздали, муж появился. Жена устроила ему сцену. И совершенно напрасно. Потому что позднее выяснилось, муж оказывал срочную помощь начальнику, у которого случился инфаркт. Затрачены нервы, испорчены отношения, а ведь этого могло бы и не быть. Давайте вернемся к тому моменту, когда она ожидает мужа. Снова она ждет, снова буря чувств. Но теперь присутствует одна маленькая разница. Допустим, жена в самый разгар возмущения, она вдруг вспоминает о схеме, о самообладании. «Где же мое самообладание?» – говорит она себе. Начинается самоанализ. «Что это со мной происходит?» – думает она. Посмотрела в зеркало. «Ужас, какая я красная!» Начинается самоконтроль. «Успокойся, расслабься, не давай волю своему бурному воображению. Мой муж никогда меня не подводил. Если он не пришел вовремя, значит, случилось что-то непредвиденное и серьезное», – думает она про себя. «Господи, подскажи мне, как действовать в этой ситуации?» Она успокоилась, надела свой будничный халатик, и в этот момент пришел муж. Он объяснил, что у начальника случился инфаркт, и он ему помогал. Обнимая мужа, жена ответила: «Дорогой, я знала, что ты у меня джентльмен». Красиво? Красиво. Давайте красиво совершать дело развития своего самообладания. Дело, которое за вас никто не сделает.
4: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
5: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
4: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Господня земля, и что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Пророки в Коране. Ведущий Алексей Бритов.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Вновь приветствуем вас в рамках цикла программ «Пророки в Коране». Мы продолжаем обсуждать с Джабиром Исмаиловичем Исхаковым, религиоведом, магистром теологии, темы, касающиеся Библии и Корана, темы, касающиеся взаимоотношений между христианами и мусульманами. И сегодня мы поговорим с вами, Джабир Исмаилович, о том, что такое конец света. Потому что многие слышали люди об этом понятии, много спекуляций на эту тему. И давайте мы попробуем узнать наверняка, что в Коране, в исламе, да, в проповедях, может быть, пророка Мухаммеда говорится о судном дне.
3: Да, Алексей, конечно, человечество всегда хотело знать, когда наступит этот день. И во времена Мухаммеда это тоже не прошло стороной, к нему тоже обращались вопросом, когда же наступит этот час суда или когда наступит этот день. И Мухаммед на него ответил с помощью Всевышнего, который обратился к нему, и это описано в 7 главе Корана, которая называется «Аль-Араф», «Высоты», и это записано в 187 аяте. Давайте мы прочитаем 7 сура, 187 аят. «Они спрашивают тебя о часе, когда он наступит, скажи, воистину знание об этом принадлежит только моему Господу. Никто, кроме него, не способен открыть время его наступления. Это знание тяжко для небес и земли. Он настанет внезапно. Они спрашивают тебя, словно тебе известно об этом. Скажи, воистину знание об этом принадлежит одному Аллаху, но большая часть людей не знает этого». Вот такой стих записан в Коране. И отсюда мы видим, что люди всех времен старались знать час суда и день пришествия. День пришествия Бога, когда Бог хочет судить людей. И мы понимаем, что в ответе Мухаммеда содержится то, что это знание сокрыто только в Аллахе. Только Бог знает, когда это наступит.
2: Ну и в Библии также сказано, что не знает о том дне, да, никто, кроме Отца Небесного.
3: Отца Небесного. И также Мухаммед говорил еще в своих суннах, то есть в проповедях, которые передавались из уст в уста, а потом были записаны в хадисах, он называл несколько признаков часа суда, несколько признаков. В этих признаках обязательно присутствует война двух больших армий, и интересно, что у них будет одно и то же верование. При том, что они верят в одно и то же, будут воевать, понесут большие потери, также время ускорится.
2: А вот война двух этих армий или двух больших народов, можно ли это интерпретировать так, что это вот арабо-израильский конфликт между мусульманами и иудеями, вот это вот противоборство? Потому что их религии, они очень схожи, да, друг с другом.
3: Вера в Бога их объединяет, да. Вера в Бога, но при этом они враги, которые готовы убивать друг друга, наступать друг на друга.
2: Причем у них единый источник, да, религии, единый корень, они и арабы, и евреи, дети Авраама.
3: Монотеизм пришел к ним от Авраама, поэтому можно сказать, что да, но я думаю, тут говорится, что будет очень большая война между ними, и понесут обе стороны большие потери, но это только признаки, да. И также еще вот время. На самом деле, вот сегодня время очень ускоряется. Мы видим, 100 лет тому назад время совсем было по-другому.
2: Да, люди жили не так спешно, спокойно. Не было сотовых телефонов, не было интернета. И доступ к информации был менее доступен. Ну, как бы информация была менее доступна. Да. Но и люди жили в более спокойном, размеренном ритме.
3: Человек из города в город перемещался намного медленнее, чем сейчас.
2: Да, неделю можно ехать, например, было с края Нижегородской губернии, с ее северной части, оттуда, откуда-нибудь из Таншаевского, Шахунского района до областного центра, целую неделю.

0: неделю ехали, если на лошади, на телеге, вот ехали
1: долго. Сейчас достаточно даже 5 часов, чтобы из Лондона прилететь в Нью-Йорк. И что самое интересное, что между ними 7 часов разницы, а если вы прилетаете за 5 часов, то вы 2 часа выигрываете времени. Это были вот конкорды, которые сняли, и поэтому на них была такая цена дорогая. Но что время ускорилось, это однозначно.
2: Пророки в Коране.
1: И также он пишет, есть трактаты «Пришествие Исы», то есть «Пришествие Иисуса».
0: Тоже будет признак, тоже будет связано с судным днем, с концом света?
1: Да, да.
0: Ну и в Священном Писании, в Инжил, мы в Библии также находим, что именно в день второго пришествия Иисуса Христа наступит конец этому миру, конец греха, и наступит новое царство, да, царство Божие.
1: Я даже скажу так, что Иисус о себе говорил, что вот это записано в Инжиле, в Иоанне 5 глава, с 24 стиха он говорит, что суд отдал отец в руки сына, и верующий в него на суд не придет. Угу. И, конечно, вот когда мы начинаем рассматривать эти вопросы, в Коране написано, что вот мы вчера говорили, сират – это путь. И такой же термин употребляется в плане перехода через судное решение. То есть тоже будет сират. Но там уже не путь, а мостик. В принципе, это одно и то же. И путь, и мост. И вот написано, что верующие в Аллаха, они пронесутся, как молния через этот мост. Mm-hmm. А неверующие, они будут проходить между Абу-Талибом и Мухаммедом, которые будут, согласно сунне, которые будут скидывать людей, которые не верят в Аллаха, не совершали молитв, не делали добрых дел. Вот. И вот тут, конечно, мы понимаем, что...
0: Ну, что это традиция, это в Коране не написано.
1: Опять же, это в суннах написано, да. Это в суннах написано, в Коране такого нет.
0: Но это отражает понимание, да, вот и Мухаммеда, и людей, его тех, кто жили с ним в одно и то же время, да, понимание их конца света, суда и второго пришествия Иисуса Христа, если говорить христианской терминологией, да?
1: Ну да. Пришествие Исы, оно однозначно является одним из знаков Дня Судного в Коране. Это не отрицается. Поэтому вот Иисус должен прийти, и с его приходом начинается вот как бы вот это судное время. Но там еще есть некоторые другие факты, которые говорят там, что он должен будет жениться, он должен... Но я думаю, что самое главное – это пришествие Исы. Это и является знаком того, что время суда уже приблизилось, уже пришло. Но мы находимся сейчас вот во времени других признаков, которые были написаны. Знаете, в суннах пророка Мухаммеда еще было сказано, что люди будут соревноваться в своих роскошностях, в своем богатстве, в постройке своих каких-то высотных домов будут они соревноваться. И сегодня, когда мы смотрим в мире и понимаем, что на самом деле каждая страна сегодня хочет как-то отличиться от других стран строительством именно башен, именно каких-то башен. Вот это идет сейчас между, скажем так, вот Арабскими Эмиратами, ну и, наверное, Америкой.
0: И Китаем, наверное.
1: И тут Таиланд еще, и Таиланд. Китай. Они все хотят именно хотят как-то...
0: Самое высокое здание в мире построить.
1: Да, именно зданием, именно высота зданий. Когда вы сегодня смотрите, сегодня здание вот Бурдж-Аль-Араб, Бурдж-Аль-Дубай, да, она самая высотная в мире, и у нее они сделали так, что там есть возможность достраивать высоту.
0: Достраивать. Если кто-то перегонит.
1: Если кто-то перегонит, они опять достраивают высоту и делают пик выше, чтобы как-то опять... И это тоже предсказывал Мухаммед, видите? И Мухаммед также предсказывал, что люди в своих богатствах настолько будут развращены, да, своим богатством, что даже это не будет приносить пользу пожертвованиям. То есть людям даже этого не нужно будет. Ну и, конечно, один из самых главных высказываний Мухаммеда в суннах, это было то, что человек, когда найдет этот день пришествия, когда наступит, он захочет, проходя мимо гроба, он захочет, чтобы его жизнь была лучше в гробу, нежели он живьем все это видит. Угу. Понимаете? То есть, ну, чтобы...
0: Ну, как... что это значит? Это значит, что какое-то время будет скорбное?
1: Очень, да? Скорбное, да. Вы знаете, вот начиная со 112-х сур, в конце там написано, что горы, угу, горы будут как пушинки летать. Горы как пушинки будут летать, потому что время будет очень страшное. В Священном Писании написано, что мать забудет грудной ребенка, свое грудное дитя забудет. Вот это можно представить, что вокруг себя они будут видеть такое, что даже она забудет, что вот у нее в руках грудной ребенок.
0: Ну, в Инджиле, да, книге Откровения, Апокалипсис, которая как раз говорит также о событиях последнего времени, сказано в 6 главе 16 тексте: «И говорят горам и камням, падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца. Ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?» То есть в этом плане вновь мы видим синхронное, да, практически описание событий.
1: Видите, тут написано: «Скрой нас от лица». Люди боятся лика Божьего.
0: Потому что грехи их, они не позволяют им предстать перед Богом в том виде, в котором они есть. Да? И решение этой проблемы мы уже говорили на предыдущих наших программах. Решение этой проблемы в заместительной жертве, да, в той великой жертве, которой стал Иисус ради спасения мира, ради избавления от грехов. И благодаря этой жертве те, кто увидит Бога, если они принимают эту жертву и верят в нее, они смогут невредимыми остаться, да? И они скажут: не падите на нас, сокройте нас горам и камням, а скажут: вот он Бог наш, на него уповали мы, и он спас нас.
1: И вот лик, мы желали его видеть, и вот увидели. Это вот, это основная, это главная тема. Знаете, она записана в Коране, в суре. Сура 75, 22-23 стихи написано: «Одни лица в этот день будут сиять и взирать на своего Господа, другие же лица в тот день будут омрачены». И вот здесь мы видим с вами, что сиять лица будут от того, что будут взирать на лик Господа. И поэтому, видите, вот и здесь созвучие со Священным Писанием, что люди желают видеть Бога.
0: И те, кто искал лица его, те, кто желал видеть его здесь, живя на земле, пока он был невидим, они, увидев, возрадуются. Вот. А те, кто жил такой жизнью, что лишь бы Бог не знал и не видел, что абсолютно, я творю, те и тогда пожелают, чтобы были сокрыты лучше они под грудою камней, чем предстать перед лицом Бога.
1: Алексей, вот вы правильно сказали. Сейчас, когда мы живем в мире невидимого Бога, мы имеем желание хотеть увидеть его. Для этого у нас необходима должна быть достаточная информация о Боге, знание его характера, что он для нас сделал в пророках, в книгах и в Иисусе Христе. Вот именно в Исе Масих, что сделал Бог для нас. Если мы это сегодня понимаем, то, конечно, мы будем хотеть видеть лик Бога, который за нас пострадал, который взял на себя наши грехи, пожертвовал собой ради нас. Когда мы узнаем такого Бога, когда мы узнаем такого любящего Бога, конечно, мы будем хотеть, желать всегда его увидеть. И когда мы увидим пред собой вот все, что это наступает, потому что там в суннах Мухаммед также отмечал, что будут землетрясения, какие-то страхи, моры.
0: Это перекликается с 24 главой Евангелия от Матфея, как раз где описаны признаки второго пришествия Христа. Когда ученики спросили: каков признак твоего пришествия и кончины века? И он говорит: вот невозможно сказать, о дне и часе никто не знает, но есть определенные признаки. Да. Да? И можно по ним судить уже, что близко при дверях.
1: Ну, вы знаете, вот все вот эти страшные катастрофы, конечно, они вселяют в страх в человека, когда он находится или когда он видит это, да? Я думаю, вот землетрясение, оно всегда навевает такой страх, даже если вы находитесь дома, когда начинает качать, уже страх появляется. А в день пришествия это будет страх, который, ну, я не знаю, все люди, конечно, уже испугаются, и они будут иметь только желание как-то спастись. Но если мы понимаем, что это день суда, то каждый человек будет радоваться. Почему? Потому что он предупрежден, что нужно будет через это все пройти для того, чтобы увидеть лицо Бога. Поэтому в Коране и сказано, что у некоторых лица будут сиять от того, что они видят Бога, а у некоторых лица будут омрачены, потому что они встретятся с Богом, которого не желали здесь искать, здесь ему служить, и не верили, что он вообще на самом деле есть, потому что мы живем в мире, как вы сказали, Алексей, мы живем в мире невидимого Бога.
0: Но и если говорить о верующих людях, то также мы из Инжил, из Евангелия знаем информацию о том, что они будут восхищены встретить или навстречу с Господом на воздухе. То есть их не коснутся все эти последствия разрушений, землетрясений, тех скорбей, катаклизмов, которыми будет сопровождаться судный день и пришествие Иисуса во второй раз.
1: Тема рая, она в Коране очень сильно раскрыта, и в суннах Мухаммед обещал и рассказывал людям, что их ждет в райских садах, в райских кущах, что ожидает людей, которые прожили эту жизнь, осознавая, что этот день наступит, осознавая, что все, что он делает сегодня, он молится, он верит в Аллаха, он верит в пророков, он изучает Священное Писание, он исследует свою жизнь, он живет праведно и честно, и за это он получит награду. Но эта награда, он должен сегодня ее как бы уже начинать строить свою жизнь так, чтобы увидеть Бога и получить эту награду, которая обещана всем почитателям книги, что их ожидает в раю.
0: И, конечно, хотелось бы сказать, что ни в коем случае не получат этой награды, а напротив, будут наказаны, да, жестоко и Аллахом, те, кто вместо любви несут этот мир зло, те, кто вместо помощи людям несут им смерть. Вот. Они это делают, будучи обманутыми, делают ради этой награды, ради этого рая. Но в результате Коран и ислам, традиционный ислам, говорят о том, что они этого не получат. То же самое говорит и Библия, то же самое говорит и Евангелие, Инжил, дорогие друзья. Поэтому, если вы желаете быть с Богом в день страшного суда, в день его второго пришествия, в день, когда закончится история этого мира, то сейчас нам необходимо познавать его характер и просить, чтобы наш характер соответствовал тому любящему, милосердному характеру Бога, которым мы читаем на страницах Священного Писания. Всего вам доброго. До свидания.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Велика милость Господа!

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Люди и судьбы. Ведущая Любовь Русина.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы очень рады новой встрече с вами. Слава Богу за возможность открывать страницы Священного Писания и читать их. Библия во все времена была самой любимой книгой для очень многих. И сегодня я хочу зачитать вам, что говорил о ней Генрих Гейне. «И что это за книга, Библия, великая и обширная, как мир, укоренившаяся в глубинах Вселенной и восходящая до таинственной лазури небес? Воистину, это Слово Божье, тогда как все другие книги мира выражают только свое человеческое искусство». А вот что писал о ней Гёте. «Пусть мир прогрессирует и развивается сколько ему угодно, пусть все отрасли человеческого исследования и знания раскрываются до высшей степени, ничто не может заменить Библию, она основа всякого образования и всякого развития». И действительно это так. И слава Богу за это великолепное образование, которое она нам дает. Ведь оно заключается в том, чтобы научиться любить и прощать. Оно заключается в изучении кротости и смирения, радости и надежды. Ибо только это и составляет основу простого человеческого счастья. Хотя многие из нас так и не думают. Сейчас большая часть людей в нашем мире занята в погоне за тем, чтобы заработать как можно больше денег. Но, к сожалению, когда люди достигают определенного благополучия, и сейчас таких людей и в нашей стране становится все больше и больше, они имеют возможность купить квартиру, машину, может быть, где-то там домик, о котором они давно мечтали. У них сейчас есть возможность обучать детей в самых престижных институтах, но я не сомневаюсь, что многие из них не ощутили того счастья, о котором они думали, что вот когда у них появится все материальное благополучие, тогда что-то особенное будет в их сердце. На самом деле, вот тот удивительный мир и покой, к которому они стремились, или то чувство какой-то особой безопасности, защищенности, ими не был так и получен. И вы знаете, во все времена были такие люди, которые ощущали нечто подобное. И даже на страницах Священного Писания мы с вами можем найти сходную, очень сходную историю. Мы сегодня будем с вами читать о женщине именем Лидии, хотя в Библии о ней написано очень мало строк. Давайте прочитаем. Книга «Деяния апостолов», 16 глава, 14 текст. «И одна женщина из города Фиатир именем Лидия, торговавшая багряницей, чтущая Бога, слушала, и Господь отверз сердце ее внимать тому, что говорил Павел». Мы видим, что Лидия родом была из Фиатир, как говорят нам страницы Священного Писания, но дело свое она вела в Филиппах. Она продавала багряницу. Как мы знаем, что багрянку для окраски тканей добывали с большим трудом из раковин, очень маленьких раковин моллюсков по капелькам, поэтому ткань эта стоила очень дорого. Но несмотря вот на такую дорогую цену, она всегда находила сбыт, потому что в греко-римском мире она ценилась очень высоко. И богатые, и князья любили одеваться в эти ткани, поэтому дело у Лидии шло великолепно. Но тем не менее, она чувствовала, что в ее жизни не хватает чего-то самого важного, самого главного. Тщетно пыталась она найти покой своей душе в религии своих предков. Через какое-то время она поняла, что греческие боги не больше, чем мифы. И как ни пыталась она приносить им жертвы и возлияния, она чувствовала, что в сердце ее остается пустота. Но все-таки, ощущая неуверенность в своей жизни, Лидия продолжала познание Бога и пыталась узнать хоть какие-то сведения о том другом Боге, о котором однажды она услышала, о Боге живом, о Боге, который заботится о человеке. И когда она узнала, что за городом существует молитвенный дом, в котором собираются люди, чтущие неведомого ей живого Бога, она стала ходить туда. С жадностью слушала она все слова, и складывала их в своем сердце. И ощущала, что с течением времени в сердце ее происходят какие-то особые перемены, потому что она прониклась любовью к этому Богу. Вот именно там она встретилась с апостолом Павлом, о котором мы только что с вами читали. Удивительный Бог удивлял ее тем, что он был так не похож на тех богов, к которым она привыкла. Вместо того, чтобы постоянно требовать от людей жертвы, он сам так возлюбил этот мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И когда она все больше и больше узнавала об удивительном плане спасения, который сотворил для людей Господь, для того, чтобы примирить Бога и человека, ибо некогда люди ушли от Бога. И с этого момента в жизни людей появилось много переживаний и тревог. Лидия приняла это известие всей душой и всем сердцем и решила соединить свою судьбу с Богом. И дальше мы читаем следующее. «Когда же крестилась она и домашние ее, то просила нас, говоря, если вы признали меня верной Господу, то войдите в дом мой и живите у меня, и убедила нас». Следует отметить, что Лидия стала первой христианкой на европейском континенте. Всем своим существом приняла она Бога. Он даровал ей столько покоя в сердце, столько мира, столько радости. И дело ее процветало еще больше и больше, потому что она исполняла заветы Господни. Господь обильно благословлял ее. И, как мы здесь читаем, она открыла двери своего дома для тех людей, которые изучали Священное Писание. Она приютила апостола Павла и тех, кто был с ним, желая сделать для них как можно больше, чтобы труд их был не тщетен. Она очень многое сделала для того, чтобы Слово Божье распространялось по всему европейскому континенту. И я думаю, что историй, подобных вот той истории, которая записана в Библии, сейчас тоже довольно много. Как мы отметили с вами в начале, очень многие люди, достигнув какого-то определенного материального благополучия и находясь, может быть, даже в зените своей славы, ощущают, что на самом деле вот этот миг, к которому они так стремились, он не приносит им до конца состояния мира, покоя, ощущения какого-то необыкновенного счастья. Это говорит о том, что в их судьбе еще не произошла та самая удивительная, самая важная встреча, которая некогда произошла с Лидией. Потому что только сам Господь Бог, который поселяется в нашем сердце, несет с собой мир, покой, радость и счастье. А мы в книге притчи читаем следующие слова. «Имя Господа, как крепкая башня, убегает в нее праведник и безопасен». И только присутствие Бога дарует нам это удивительное чувство безопасности и покоя. Потому что, приобретая определенные материальные блага, мы тем самым с каждым из этих материальных благ, будь то машина, будь то квартира, будь то какая-то очень дорогая вещь, приобретаем особое беспокойство и переживание по поводу того, чтобы эта вещь хорошо работала, чтобы ее не украли, чтобы все с ней было нормально. Но сердце наше может успокоиться только в Боге. Много веков назад Аврелий Августин писал следующее: «Ты создал нас для себя, и наше сердце будет беспокойным, пока не успокоится в тебе». Мы от всей души желаем вам обрести этот покой. Всего вам доброго. До свидания.

0: Господь – свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь – крепость жизни моей, кого мне страшиться? Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: просто о сложном. Ведущий Евгений Скрипников.
1: Интернет открывает перед нами огромное пространство возможностей. С его помощью мы можем общаться, работать, получать образование. Наш главный источник интернета – это смартфон. Легкий и компактный, он везде следует за нами. И мы всегда остаемся на связи, в любой момент готовы ответить на письмо или обновить ленту новостей. По статистике, человек смотрит на экран своего телефона примерно 200 раз в день. Последние данные показали, что молодые люди в нашей стране в интернете и социальных сетях в день проводят в среднем 83 минуты. Это 580 минут в неделю или целые сутки онлайн. Получается, молодежь 2 месяца в году живет в другом измерении – в виртуальной реальности. Но данная тема касается не только молодежи. Исследования показывают, что сегодня в сети активны люди и более почтенного возраста. И вот тут начинаются проблемы. Мы постоянно проверяем соцсети в ожидании новых событий, уведомлений, сообщений. Как итог – многозадачность, стремление делать несколько дел в один момент времени, выполнять работу, проверять почту, читать новости, да еще и музыку слушать. Именно так формируется расфокусировка внимания, привычка узнавать информацию по верхам, потеря живых отношений в реальном мире. Есть несколько простых правил, которые помогут нам отклеиться от интернета и взять эту сторону жизни под контроль. Первое. Не проверяйте соцсети после пробуждения. Посвятите начало дня себе. Сфокусируйтесь на том, что вас вдохновляет. Выпейте несколько стаканов воды, сделайте физические упражнения. Утро – это чудесное время дня, оно задает настрой на целый день. Поэтому в эти часы лучше планировать предстоящие дела и заниматься саморазвитием, а не поглощением контента. Наполните свое утро тем, что настроит ваш ум на нужный лад, а не рассеет внимание на десятки постов и ярких картинок. Совет номер 2. Не смотрите в телефон за едой. Научитесь принимать пищу без просмотров социальных сетей. Мы насыщаемся быстрее, если действительно уделяем внимание нашей еде, а не просто загружаем ее в себя, пока смотрим в телефон. Когда наши мысли в тарелке, а не на YouTube, мы ощущаем вкус нашей еды. Когда мы сконцентрированы на нашем собеседнике, а не на виртуальных лайках или друзьях, мы не только получаем удовольствие от приема пищи, но и улучшаем наши взаимоотношения. Третье. Знайте, когда нужно остановиться. Установите для себя время, сколько времени в день вы готовы тратить на интернет. Сегодня даже сами приложения социальных сетей позволяют установить лимит на их использование. По достижению вашего лимита проявите силу воли. Отложите телефон в сторону и старайтесь больше не использовать его. Также сегодня есть специальные приложения, которые считают статистику экранного времени и использование вашего гаджета. Проверьте себя сейчас, сколько времени вы были онлайн на этой неделе. Конечно, мы не призываем вас отказываться от социальных сетей, в них есть много полезной информации. Это прекрасная возможность общаться с друзьями, которые находятся вдалеке. Социальные сети – это перспектива с точки зрения самообразования. Основная проблема возникает тогда, когда мы чрезмерно используем их, выбирая виртуальный мир в пользу реального. Наверняка эта тема актуальна для многих. Если вы независимы от интернета, поделитесь этими простыми советами с вашими близкими и друзьями.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет. В эфире программа «Преодоление».
1: Для Ларисы это была последняя попытка. 16 лет она была наркоманкой. Ее жизнь превратилась в ад. И если бы в самом начале она сказала «нет», быть может, все могло быть по-другому.
2: Через год уже после того, как я начала курить и ношу, я попала на одну квартиру, где вот мы развлекались. То есть просто там какие-то ребята наши снимали квартиру, и мы туда частенько приходили после учебы. И туда приехали ребята, которые старше нас были лет на 5. И они стали готовить наркотик. Это в то время назывался эфедрин. Они укололись, нам не предлагали. Потом где-то через полчаса вышел вот один из них и сказал, вот у меня еще осталось, кто хочет уколоться. И уже на тот момент внутри у меня был, конечно, страх, потому что я слышала, что кто садится на иглу, у них не очень хорошее будущее, как бы заканчивают многие смертью. Но это в основном я слышала понаслышке о музыкантах, о каких-то там еще о ком-то. Вот. Но мне все равно это было очень желанно. То есть я попросила, чтобы они дали мне уколоться. Ну, когда я укололась, мне тоже казалось, что я этого ждала всю жизнь. Я стала лучше все видеть, больше всего видеть. Мне казалось, что у меня какая-то такая началась волшебная жизнь. То есть какие-то открылись такие видения, которых не видят простые люди, которые живут вот рутинной жизнью, у них семья, дети, учеба. И они не видят то, что может дать видеть наркотик. Вот. Но мама долгое время ничего не видела, потому что была занята работой, младшей сестрой. Я начала не приходить домой, и тогда у мамы появились уже какие-то подозрения. И где-то вот через года два употребления наркотиков, после того, как я неделю не была дома, я пришла домой отсыпаться, потому что на эфедрине можно не спать по несколько дней, когда колешься эфедрином. И я пришла домой отсыпаться и проснулась от того, что меня трясли родители. Около меня стояла мама, отец и участковый. Мама с отцом были в слезах, и рядом стоял участковый. А у меня были, ну так, раскинуты руки, и руки были все в уколах. Вот. Тогда мои родители узнали, что я наркоманка. Моя мама, она в то время отвела в наркологический диспансер, где мне делали капельницы, очищали кровь. Вот. Мама после этого отправила меня на юг сразу же, но даже уже в самолет я взяла с собой гашиш. Тогда я, не знаю, обманывала сама себя, что я не буду пользоваться наркотиками, иглой, то есть ни маком, ни эфедрином, но курить гашиш – это ничего страшного, я смогу на море так отдыхать и забыть иглу. Конечно, иглу я не забыла, я буквально 3 недели пробыла на юге, вернулась в город, и первая с аэропорта я поехала к своим друзьям на Некрасовский рынок и сразу же купила наркотик, опий, сразу укололась, и опять моя жизнь, как бы я даже домой тогда не вернулась с самолета. Где-то еще год, наверное, я кололась вот так, уже не живя дома, так иногда звоня маме раз в 3 месяца. Вот, я не знала, что за этот год мама, она получила инвалидность по нервному заболеванию. Ну, как бы потом узнала, но меня тоже это особо не шокировало. На тот момент у меня были уже попадания в милицию. И один раз меня забрали в милицию с большим количеством мака, с 8 стаканами. И как бы мне грозило уголовное дело и грозило лишение свободы. Тогда я из милиции опять позвонила, опять же, маме, отцу. Вот, и сказала, ну, попросила, чтобы они меня выкупили. Они помогли мне выйти из милиции. И, наверное, только в тот момент я как бы устала уже колоться, потому что уже здоровье как бы и сил не было на то, чтобы добывать деньги. То есть наркоманов становилось все больше, наркотики становились все дороже. И как бы сама я становилась все страшнее. Уже на моем лице была печать наркоманки. То есть уже когда я заходила куда-то в какие-то хорошие магазины, где я раньше могла свободно украсть, сейчас уже я заходила, и все обращали на меня внимание. Меня ловили, и вот была как вот собака, которая скитается по чужим дворам, и ее гонят отовсюду. Вот у меня было такое же состояние. Это было где-то 5-6 лет употребления наркотиков. И в это время я забеременела. И я на тот момент я очень хотела ребенка, то есть я не была замужем, а просто вот у меня был сожитель, который тоже был наркоманом, в принципе, но на тот момент тоже не кололся. Я не скажу, что я любила его, но просто когда я забеременела, я была счастлива, потому что я думала, что это, наверное, остановит меня, и я смогу нормально жить, у меня будет нормальная семья, у меня будет ребенок, как бы, и все будет хорошо, и наркотики, они останутся в прошлом. Все это я думала, при том, что я все равно продолжала курить и ношу, но не обращаясь к игле. И знаете, когда я забеременела, 3 месяца хватило меня вот этой радости. и такой уверенности, что я не буду колоться. Когда у меня было 3 месяца беременности, я укололась первый раз. Не остановило меня ни ожидание ребенка, ничего. И буквально за 2-3 недели я подсела и стала колоть, ну, куба 4-5. Когда было месяцев 7 беременности, я от этого измучилась, потому что страдала. Знаете, как было как раздвоение личности. Одному человеку хотелось хорошей жизни, хотелось быть матерью, а другой человек как бы во мне стремился вот к кайфу, к наркотикам, к разгульному образу жизни. Я от этого очень мучилась и думала, что единственный, наверное, способ вообще остановить все это покончить с собой, потому что мне не переломаться было. Я видела своих знакомых наркоманок, которые рожали детей на ломках, и детей, которых ломала, они были под колпаками, все синие, как они рассказывали. И я больше всего не хотела этого. Я не жалела уже на тот момент себя, но мне было жалко моего будущего ребенка. Я где-то внутри совершенно неверующая была. Но внутри обращалась, наверное, к Богу и говорила: «Господи, только бы его не ломало, как мне так сделать?» И когда мне было 8 месяцев беременности, я решила покончить с собой. То есть это было действительно серьезное такое решение, потому что мне было не переломаться. Совершенно я пробовала по всяческие способы. Я порезала ножом себе вены, не просто бритвой, а ножом. Но чудом в этот момент пришел вот мой сожитель в дом, и была лужа крови. Я с таким животом сидела, и, короче, уже дух выходил из меня. Но он отвез меня в больницу, мне зашили руки. И тогда, знаете, я не знаю откуда, наверное, Господь вложил уже тогда надежду какую-то, ну вот в сердце мне. Я думаю, ну может, действительно есть какой-то способ, может, у меня будет все нормально.
0: Что делать, если в вашей семье жизнь полна боли и страха? Как помочь нашим близким, попавшим в зависимость от наркотиков? На эти и многие другие вопросы отвечает книга «Выход из кризиса», которую мы предлагаем вам в подарок. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Радиопрограмма «Лицом к лицу». Вы слушаете программу «Преодоление».
2: Когда моему сыну было 5 лет, меня в конечном итоге за воровство арестовали. Ребенок остался с мамой, а меня и вот моего сожителя нас посадили в тюрьму. И в тюрьме я сидела где-то полгода. Первый раз там в камере я услышала всерьез о Христе. Пришли ребята, которые проповедуют, ну, по тюрьмам, рассказывают, просто свидетельствуют. Многие из них были наркоманами, они рассказывают заключенным, как Бог изменил их жизнь. И вот в нашу камеру тоже пришел парень Вася и такая сестра Неля. И они рассказывали нам о том, что он был наркоманом когда-то, она просто грешница. И рассказывали, что сейчас их жизнь счастливая, что у них все есть, у них есть семьи, у них есть будущее. Но знаете, мы так смотрели на них, как бы насмехались, говорили им: где же ваши кресты на шее, где же ваши иконы там и все. Но они говорили, что нам не нужны иконы, у нас в сердце Бог, Он Бог живой, Он спас нас. И когда они стали за нас молиться, за всю камеру, и я не понимаю, почему, я стала просто плакать и обращаться как-то в сердце к Богу и говорить: «Господи, ну если ты действительно есть, как говорят эти ребята, ну пусть что-то изменится в моей жизни». И в моей жизни стали происходить изменения. На тот момент я не понимала этого. Меня чудом освободили через полгода, потому что должен был быть срок где-то около 5 лет у меня, потому что было 8 краж, был принуд лечения от наркомании, но чудом меня освободили. И перед центром уже моя мама, она подошла ко мне и сказала, что мне не на что кормить твоего ребенка, как бы, хотя ребенок жил со мной, и мама уже с нами жила. Напиши отказ, короче, от него, пока ты наркоманка. И я знала, понимала, что это правда, потому что мама на инвалидности, я уже не способна была кормить ребенка, я только обворовывала его. И я написала отказ, написала, что пока я наркоманка, я отказываюсь от ребенка и доверяю маме воспитывать его. И легла в больницу. То есть легла в больницу переломаться. И когда в больнице я лежала, моя мама пришла и рассказала мне, что есть христианский центр, вот «Новая жизнь» под Кингисеппом. И она говорит: если ты выйдешь сейчас из больницы и никуда не уедешь, то ты опять начнешь колоться. И я понимала, что сейчас у меня нет ни сына уже, за которого я держалась, как бы любила, ни родителей, ни семьи. И сама я, как, не знаю, страшно, соседи обходили меня стороной. То есть у меня ни зубов не было, вообще была вся худая. И я согласилась. Я говорю: да, я поеду, куда ты скажешь. И я поехала вот в центр «Новая жизнь» сразу после больницы. Ну и я даже не знаю, это просто, наверное, знаете, вот как утопающий человек. Вот он тонет, да, и уже понимает, что как бы закрывает уже глаза и перестает барахтать руками. Вот он все пошел ко дну, думает, все, нет спасения. И тут какая-то рука протянулась и как бы его выдергивает. Вот у меня было, наверное, такое ощущение, как я только попала в центр, даже еще ничего не понимая и ничего не видя. То есть я приехала и увидела просто людей, которые радуются. Непонятно вообще. Я считала, что уже никто радоваться не может. А тут увидела ребят, которые раньше были наркоманами, которые счастливы, у которых горят глаза, которые подходят ко мне, что-то хотят мне помочь. И для меня это было вот как глоток свежего воздуха. Они сказали, что я могу тоже быть счастливой и тоже обрести спасение, просто мне надо принять Иисуса в свое сердце. И я тоже этому очень быстро поверила, может, потому что надежды у меня никакой не было больше. Я покаялась пред Богом, и слава Богу. И сразу же мне перехотелось курить, перехотелось колоться, и для меня это было чудо. Я думала, Господи, я кололась 14 лет. Если даже не кололась год-полтора, то мне постоянно хотелось. Курила там еще больше, и тут мне не хочется ничего этого. Я слышала притчу о 10 прокаженных, такая притча есть, что 10 прокаженных, они пришли к Иисусу, и Он каждого исцелил. И только один из них остался с Иисусом и последовал за Ним, а 9 ушли и жили своей жизнью. И у меня вот, когда я только услышала эту притчу, у меня было в сердце такое, что, Господи, я хочу быть вот этим одним прокаженным, который останется как бы с Тобой. И знала, что я не пожалею, если я останусь с Богом. Просто я не пожалею, как бы, наверное, что-то хорошее еще произойдет в моей жизни, помимо того, что уже произошло. Меня восстановили в материнских правах. То есть моя мама на суде, она, когда ее спросили, что она может сказать, согласна ли она, чтобы, короче, вот ее внук, мой сын, жил со мной, она сказала, конечно, согласна. Я на старости лет, говорит, стала счастливой женщиной. Для меня это было просто тоже подарок такой. Я поняла, что Бог меня простил за то, что я столько горя причинила своей маме, потому что Бог исцелил ее сердце и сердце отца моего, то есть он счастлив, и сердце моего сына. И Бог чудом опять же сделал так, что дал мне мужа. То есть теперь у меня есть муж, у моего сына есть отец, и вообще как бы мы полная такая семья в Господе. И самое главное, что с нами Господь есть. То есть, знаете, хочу правда сказать, может, уже в конце вот так заключить. Есть в Библии такой Псалом 125, и там есть такие слова, что великое сотворил Господь над нами. И потом так двоеточие написано, мы радовались. И вот сейчас я могу сказать как бы действительно над всей моей семьей и надо мной, и над моим мужем, потому что он был тоже наркоманом и пьяницей, и над моим сыном. И вообще над моими родными. Могу сказать, что великое сотворил над нами Господь, потому что мы сейчас имеем радость.
1: Сейчас Лариса вместе с мужем живут и работают в реабилитационном центре. Они решили посвятить свою жизнь помощи наркоманам. Им очень хочется поделиться радостью свободы, которую они получили от Бога, с каждым, кто приезжает на реабилитацию. Великое сотворил над ними Господь, теперь они радуются. Если вы или кто-то из ваших близких попали в зависимость от наркотиков или алкоголя, вы можете обратиться за помощью в реабилитационный центр «Новая жизнь». Здесь вам предложат пройти курс реабилитации сроком 1 год. Для того, чтобы попасть в центр, вам необходимо позвонить в понедельник утром в Санкт-Петербург по телефону 540-71-43 или 585-07-07.
3: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: В эфире радиоканал «Три ангела».
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Слово на сейчас. В студии священнослужитель Павел Жуков.
1: Принципиальность нередко воспринимается как особое положительное качество характера. Однако у принципиальности может оказаться побочный эффект. Он в том, что принцип может превознестись над личностью. Как Господь проявляет принципиальность? Всегда ли библейские герои понимают и принимают Божьи принципы? Могут ли некоторые принципы стать противны Духу Христову? Приглашаем, друзья, поразмышлять на очень важной темой – твердость в непорочности. Или две стороны принципиальности. Может быть, даже этих сторон и больше окажется. Но будем размышлять, в помощь нам некоторые сюжеты. Однажды

Известный миллионер Стефан Герард был таким безбожником. В одно из воскресений приказал своим приказчикам явиться для разгрузки только что прибывшего корабля. Один из приказчиков, молодой человек, обладавший твердыми религиозными убеждениями и достаточной духовной силой, он не хотел выполнить это требование. И тогда Герард сказал: «Если вы не можете поступить согласно моему желанию, то мы можем с вами расстаться». «Я это знаю», — ответил герой. «Я также знаю, что у меня мать вдова, я ее должен содержать. Но я в этот день не могу работать, у меня там свои встречи, свое служение». «Хорошо», — сказал хозяин, — «тогда идите к кассиру, получите расчет, но мы с вами не будем сотрудничать». 3 недели этот молодой человек бродил по городу, он искал себе работу, не мог нигде устроиться. И однажды директор одного банка обратился к Герарду с просьбой порекомендовать ему подходящего кассира в одно открывающееся отделение банка. Немного подумав, Герард сказал: «Вот я недавно увольнял человека, его и возьми». «Но вы же его уволили». «Да, я ему отказал, потому что он не согласился работать на меня в нужное мне время». «Но именно такому человеку, который ради убеждений своих готов лишиться места, вы можете доверить свои капиталы». Вот одна из иллюстраций того, как работают принципы в положительном ключе. Человек с помощью принципиальности зарабатывает себе хорошую репутацию. И потом это приносит своеобразный бонус. Итак, что же такое принципиальность? Это качество личности, характеризующееся стремлением поступать в строгом соответствии со своими убеждениями в любых жизненных ситуациях. Это очень важное замечание, друзья. Есть много людей очень принципиальных, но эти принципы, в общем, с дуновением ветра также и улетают. И вдруг появляются другие. Своеобразные двойные стандарты или ситуативная этика. Нет. Принципиальность – это строгое соответствие убеждениям, независимо от того, как меняются жизненные ситуации. Мы с вами, друзья, должны отметить, что есть своеобразные плюсы у принципиальности. Ну, допустим, это собственное мнение. Человек, который имеет собственную твердую позицию на любой счет, и он придерживается его по жизни. Знаете, мы нуждаемся в таких людях, от которых знаешь, чего ожидать. Почему? У них есть мнение. И ты уже понимаешь, что ожидать от человека с его мнением. Более того, это не просто мнение, оно выражается в манере поведения. Ты знаешь, как себя человек поведет в той или иной ситуации. Это не просто умозрение какое-то, там, заключение интеллектуальное, это действие. Также человек, исповедующий принципы, он уверен в себе. Наверное, тоже наблюдали людей, неуверенных в себе. И либо вспомните какой-то момент из своей жизни, когда вы не знали, как поступить, или на перепутье, такое, знаете, моральное противостояние, борьба, и от этого неуверенность в себе. Конечно же, хочется быть уверенным. Более того, когда человек следует своим принципам, он обязательно чего-то достигнет, потому что это целая система мировоззрения. Значит, результатом будут некие достижения. Ну а также надежность. Если вам пообещал что-нибудь принципиальный человек, почему он это сделает? Потому что звезды как-то встали, обстоятельства сложились? Нет, человек верен в себе, и он многое положит за то, чтобы проявить эту надежность. Его принципы просто не дают ему покоя. Мы нуждаемся в таких людях, правда же? А что, если о нас будут так же говорить? На этого человека можно положиться. Он такой надежный, он из принципа что-то сделает. Даже в убыток себе, но он сделает из принципа. Мы хотим такого в своей жизни, давайте это и проявим. Ну а также подобные принципы, приверженность им являет свое воздействие на характер. Так называемый стальной характер, стальная воля. Это хорошо, это плюсы принципиальности. Но мы сказали, что рассмотрим обе стороны принципиальности. Однако бывают и минусы. Допустим, человек, который привержен определенным принципам, сталкивается с другими принципами, но противоположными себе. И желая отстоять свои убеждения,
он может вступить в противостояние, то есть недоброжелательность. Я другое не потерплю, я другое на дух не переношу. И тогда возникает некий конфликт. Также минусом принципиальности является скованность в действиях. То есть я дал слово, я верен своему слову, и теперь ситуация поменялась, я ничего не могу с собой поделать. Чтобы недалеко отходить от этого рассуждения и практику добавить в наше размышление, вспомним одного библейского героя. Таковым был судья Израиля Иефай. Он однажды дает обещание, причем не кому-то из людей, а самому Богу. «Я принесу тебе во всесожжение первое, что выйдет мне навстречу из моего города после победы». Победа происходит, и навстречу Иефаю выходит его родная дочь. Трагедия! Но Иефай хочет прослыть принципиальным, более того, принципиальным в отношении к Богу. И поэтому говорит: «О, дочь моя, печаль, трагедия, все, но я должен исполнить свой обет». Он скован в действиях. Вместо того, чтобы покаяться и сказать: «Мой принцип, он гроша не стоит, потому что я такую глупость сморозил». Нет, я буду принципиальный. И в итоге он должен это сделать, и он таки это сделал. Он принес свою дочь во всесожжение. Это, конечно же, не Божье повеление, это просто издержки вот такой глупой принципиальности. Более того, люди, которые слишком ценят свои принципы, они становятся невыносимыми. Встречали таких людей? Небольшой пример. Один человек должен был выручить. Это из моей жизни случай. Я его спрашиваю: послужи, там надо выступить, мероприятие провести в этот день. Мне физически невозможно, а ты бы мог меня выручить. А этот день для того человека святой. В принципе, он перемещается по городу. Я говорю: ну вот надо приехать к тому времени, провести мероприятие, там праздник, там люди, надо послужить. И человек говорит: я не могу приехать вовремя. Ну, там автобусы плохо ходят. Я говорю: возьми такси, оплачу, все, выручи, у меня тут семейные проблемы. Нет, у меня принцип, я на такси не езжу. Интересный принцип. Сейчас этот принцип сталкивается с ситуацией, когда надо помочь, когда надо послужить, когда надо чем-то пожертвовать. Пожалуйста, сделай это. И твой принцип, ты не пострадаешь от этого. Ты можешь никогда не ездить на такси, но сегодня тебе оплатят. И это не грех, потому что ты сделаешь доброе дело. У меня принцип. И в итоге человек отказывается от помощи, от участия. Это тот самый минус принципиальности – невыносимость. Если вы с таким сюжетом столкнетесь, наверное, будет печально это ощущение. Давайте помнить, что есть и минусы. Еще очень важный момент. Человек может увлечься своими принципами и перестать развиваться. То есть я вот это делаю вот так, это вот так, у меня есть видение относительно поведения, ценностей, все, и мне ничего больше не надо. Это трагедия, друзья. Как только человек перестает развиваться, его принципы становятся определенным игом, таким бременем невыносимым. Помните, мы сказали, невыносимость – это тоже минус принципиальности. Поэтому, как и все в нашей жизни, все относительно, все нужно воспринимать с разных сторон. Принципиальность мы тоже должны видеть и относиться критично. А как развить в себе принципиальность? Как это ни странно, но один из первых советов – научитесь говорить «нет». Это происходит часто в нашей жизни, когда нас просят что-то делать, и мы из каких-то добрых побуждений на все пытаемся соглашаться, пытаемся уступать. Тем самым не мы управляем своей жизнью, а нами кто-то управляет. Ну, самый простой пример: подойдет к тебе человек и скажет о своей нужде. Ну, будь добр, услужи, дай в долг и так далее. Надо научиться говорить «нет» не потому, что вы эгоист, а потому, что просьба идет вразрез с вашими интересами. Самый простой пример, когда нужно говорить «нет», это прямо насущная проблема нашего общества. Тебя просят выступить поручителем. Подойдет человек к тебе, причем
знакомый человек, родственник твой, и скажет: ну, пожалуйста, я хочу взять кредит, мне надо устроить свои там жилищные условия. Скажи нет, потому что Писание предупреждает, ты душу свою отдаешь в рабство. Ты потом не сможешь это иго снять с себя. Как много людей соглашаются и говорят: ну это же друг, давай не будем подписывать договор, на словах все верят, все так созидательно, красиво. А потом трагедия, которую расхлебывает не только сам человек, но еще и его родные, близкие, поколения после него. Научитесь говорить «нет» в тех моментах, когда просьбы идут вразрез с вашими интересами. Еще очень важный момент. Формируйте ваши принципы, исходя из цели. То есть, чего вы хотите достичь, исповедуя тот или иной принцип? Есть люди просто принципиальные, но без толку. У меня такой принцип. А что от этого будет? Какая у тебя цель от того, что ты такой принципиальный? Да никакой цели. Просто у меня гордость, которая спряталась за принципами. Это интересная такая манипуляция. Представить себя принципиальным, но бестолковым. Итак, принципы, они должны исходить из цели. Я принципиален, чтобы. Ну, самый простой бытовой пример. Мне для здоровья нужно спать. Я люблю поспать. Мой принцип – ложиться там в 6 часов вечера, в 8 часов вечера и так далее. И человек исповедует этот принцип. Но не для того, чтобы реально быть здоровым, а просто он ленив. Он ложится спать, он выключает телефон и так далее. Он отрешается от всего мира. У меня принцип ложиться рано спать. Стал ли ты от этого здоровым? Нет. Почему? А потому что не сочетается этот принцип рано лечь спать с правильным питанием, с физическими упражнениями, с правильным дыханием, проветриванием квартиры, с чистотой, с чистоплотностью. Других принципов нет. Есть просто лень, спрятавшаяся вот за этим якобы принципом. Итак, принцип исходит из цели. Ну, подумайте еще, как можно это заметить и развить. Активно выражайте собственную позицию. Это очень важно, друзья. У нас в мире много мнений, но когда эти мнения выражаются где-то закулисно, это скорее сплетня. Это скорее лживая информация. Если ты не можешь сказать о своих принципах или о мнении своем открыто, то ты не принципиален. Если ты за глаза говоришь, да я бы ему сказал, да я это не потерплю, но все это за глаза, это не принцип. Это что-то мутное. Учитесь формировать и выражать собственную позицию. И она будет каждый раз оттачиваться. Более того, собственные принципы, они всегда корректируются. В школьной программе я запомнил это выражение, очень важное, относительно мировоззренческих позиций. Есть догматизм, мы упоминали это как отрицательная сторона принципиальности, когда человек не развивается. А есть разумный критицизм, когда человек имеет принципы, но он их постоянно корректирует. Потому что он развивается, он обогащается. Ранее он чего-то не знал, а теперь узнал. И это знание как-то поменяло его принцип. Не изменило совсем, не изменило вектор, но отточило. Такое было, допустим, в жизни некоторых библейских героев. Они ведут свою жизненную путь, там, служение, а потом они что-то новое узнают. И они меняются. Не в полной мере, они оттачивают, они корректируются. Это замечательно, это постоянное развитие и совершенствование. Но еще самое важное. Некоторые люди декларируют принципы, но не соблюдают их. Это очень важно. Наш Господь Иисус Христос встречался с принципиальными людьми. Их было много. Они представляли целые партии. Это были книжники, фарисеи, саддукеи, хасиды. Принципы, они их вещали, они их демонстрировали как-то на виду у всех. А Иисус говорит: вы на них посмотрите. Вот то, что они говорят, вроде бы замечательно. Но по делам их не делайте, потому что они говорят и не делают. Представьте, какой комплимент прозвучал в адрес фарисеев. Иисус говорит: все, что они вам велят делать, делайте, но по делам их не поступайте. Так можно ли говорить о принципиальности этих людей? Нет. Принципы были лишь поводом для того, чтобы им поспорить, уловить Христа, найти что-то против в его учении, в его служении.
Но не в том, чтобы им самим найти новый смысл для себя, отточить свои представления. Даже близко этого не было. Поэтому соблюдать собственные принципы очень важно. Наш Господь Иисус, рассказывая о характере Небесного Отца и говоря, что Бог есть любовь, собою явил любовь. И в этом особое служение нашего Господа. Но очень важный момент. Мы задались этим вопросом в начале. А насколько принципиален Господь? Самый яркий пример, который мы видим из Священного Писания, это начало истории Земли. Книга «Бытие», глава 3. Было сказано Адаму и Еве еще до грехопадения, что дерево, растущее в саду Эдемском, дерево познания добра и зла, оно опасно. Почему? Но если в день, в который ты вкусишь от этого дерева, ты умрешь. Это трагедия. А произошло ли это? Нет. Умер ли Адам и Ева в тот день, в который вкусил? Ну, они вкусили. Нет, не умерли. Почему? Господь не принципиален? Нет, друзья. Господь обозначает правило. Ты умрешь. Но Господь говорит, я любящий Бог. Я не хочу твоей смерти. И чтобы этот принцип сработал, принцип смерти или возмездия за грех, кто-то умрет. Но не ты, Адам, и не ты, Ева. Кто умрет? Агнец, закланный от создания мира. Господь остается принципиальным, и Он за свои принципы или за возможность изменить вот это действие, Он сам платит. Это очень важный момент. Когда кто-то меняет свое слово, это не означает, что человек не принципиальный. Это означает, что человек сам платит за это. Он сам является гарантом исполнения или изменения этого. Вот Господь так принципиален. Давайте еще рассмотрим сюжет, чтобы было чуть более понятно. Из книги пророка Исаия мы узнаем о таком явлении, кто же может войти в народ Божий. Было прописано в законе Божьем, а именно в книге Второзакония, такие слова. У кого раздавлены ятра или отрезан детородный орган, тот не может войти в общество Господне. Сын блудницы не может войти в общество Господне, и десятое поколение его не может войти в общество Господне. Аммонитянин и моавитянин не может войти в общество Господне, и десятое поколение их не может войти в общество Господне вовеки. Такое жесткое определение. Кто-то по физическим причинам, физиологическим, по истории происхождения, по кровному родству не может стать народом Божьим. Принцип, даже закон. Однако в книге Исаии, 56 главе, мы находим совсем другое объяснение, противоположное этому закону. И там сказано так, Исаия, 56 глава, стих 3. «Да не говорит сын иноплеменника, присоединившийся к Господу, Господь совсем отделил меня от своего народа. И да не говорит евнух, вот я сухое дерево. И далее сказано так. Ибо Господь так говорит об евнухах, которым по закону было запрещено стать частью Израиля. Если они хранят субботы и избирают угодное мне, и крепко держатся завета моего, тем дам я в доме моем и в стенах моих место и имя лучшее, нежели сыновьям и дочерям. Дам им вечное имя, которая не истребится. Парадоксально, друзья. Принципиальный Господь, который утверждает закон во все роды, вдруг говорит нет. Если человек хочет, если у человека расположено сердце, если он искренен, если он хочет почтить Бога, он выбирает отношения. Неужели Господь из-за принципов отвернется от такого человека? Нет. Бог говорит, я его даже выше поставлю. Какой же принцип таким поведением утверждается? Да самый важный. Господь есть любовь, Господь есть прощение, Господь есть Бог милосердный, любящий. И если есть порыв души человека, если есть нищета духа, неужели Господь отвернется? Нет, конечно. И те законы Господь отодвинет и скажет, я их покрою, я эту немощь перекрою. Не просто отменю. Типа я хозяин своего слова, теперь это может быть неважным. Нет, Бог это компенсирует. Как?
Своим служением, своим смирением, своим посвящением. Разве Господь этого не сделал? На страницах Евангелия разве это не рассказано, что Бог заплатил цену за то, чтобы мы не умирали? А из принципа должны были. Каждый из нас. Ты должен умереть. Странно, страшно, неприятно. А Бог заплатил. Тебе не надо умирать. Живи, радуйся. Вот в такого Бога мы верим. Он принципиален, но прощает. Он принципиален, но он любит. В самом начале мы отметили, что не все герои Библии воспринимают и принимают Божьи принципы. Самый яркий такой пример – это Божий пророк Иона, который, можно сказать, споткнулся на Божьих качествах. Более того, Иона знал, что Бог человеколюбивый, благий и милосердный, и долготерпеливый. И поэтому, когда Иона услышал повеление от Бога идти в город Ниневию, там, где живут эти ненавидимые им ассирийцы, Ниневия понимает, что он пойдет, скажет пророческую весть, и те самые нечестивые ниневитяне выживут, спасутся, получат милость Божию. А он не хочет милости. Иона хочет принципа. Все хорошие Божьи дети должны быть обласканы, должны быть защищены Богом, должны жить под сенью его крыл, а все, кто против народа Божьего, да гори они все. Ну, так хочет Иона. И поэтому он бежит от Бога. И когда он приходит все-таки, помните, поплавал, посидел в чреве большой рыбы, вылез на берег, проповедовал, и Ниневия не разрушилась. Ниневия живет. А Иона огорчается и говорит: «Ой, я говорил об этом еще, когда был в своей стране. Почему я побежал? Да потому что я знал, что ты сожалеешь о бедствии». Иона признает это желание Божие, чувство Божие, и не хочет с ним согласиться. Интересно. Не все герои Библии, не все пророки Библии смиряются так пред Господом. Кто-то желает Божьей принципиальности, кто-то желает какого-то наказания, уничтожения. Так было даже с учениками Иисуса Христа. Они идут вместе благовествовать правду Божию. И встречается селение, в котором их не принимают. И тогда апостолы говорят: надо сжечь эти города. Они нехорошие, давай-ка принципы проявим. Иисус говорит: не знаете, какого вы духа. Термин, который мы в самом начале взяли, происходит из сюжета, связанного с одним очень ярким персонажем, с Иовом, страдальцем. И вот этот человек оказался в очень суровых ситуациях. Одно дело потерять имущество или здоровье, но похоронить детей – это нечто. Но о нем мы читаем, что Иов был человеком непорочным, справедливым, богобоязненным, удаляющимся от зла. И он был тверд в своей непорочности. Это подмечает Господь и говорит так в споре с сатаной. Сатана меняет условия. Одно потрясение, второе, третье. В итоге Иов просто гниет заживо. На нем проказа. Ситуация в корне поменялась. Славить Бога не за что. А Иов славит Бога. Иов говорит такие слова: «Нак, я вышел из чрева матери моей, нак и возвращусь. Господь дал, Господь взял, да будет имя Господне благословенно». И сказано о нем такие слова от писателя Библии: «Во всем этом не согрешил Иов и не произнес ничего неразумного о Боге». А также он сказал своей жене: «Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать?» У него есть принцип. Как бы ни менялась ситуация, Иов проявляет богобоязненность и верность Богу. Легко славить Господа, когда у тебя все хорошо, когда есть сила,
когда ты ни в чем не нуждаешься. Ты можешь бегать, плясать, говорить «Аллилуйя, Господь велик, Господь превознесен». Хороший принцип. И это надо исповедовать. Но ситуация может поменяться. У тебя нет денег, у тебя нет здоровья, ты в одиночестве. Прославишь ли ты Бога? Проявишь ли вот эту твердость в непорочности? Подумай о том, как явил себя Господь, в каких принципах, в каких поступках. Что можешь сделать сегодня ты? Какие принципы ты исповедуешь? Желаешь ли ты оставаться принципиальным человеком? Не сломят ли тебя невзгоды жизни? На все риски, которые могут прийти в твою жизнь, Господь говорит, обращаясь к тебе через Иисуса Навина, такие слова. «Вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужественен, не страшись и не ужасайся, ибо я с тобою, Господь, Бог твой, везде, куда ни пойдешь». Сегодня следуй за принципиальным Богом, Бог, который платит за свои принципы. Сам будь готов отстаивать свои убеждения. Прояви эту твердость в непорочности, а Господь тебя укрепит.

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Закон Господа совершен, укрепляет душу.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Иначе говоря, ведущий Вадим Трусюк.
2: Привет, друзья! Мы рады вас приветствовать на программе «Иначе говоря». На программе, где мы иначе смотрим на те вопросы, которые сегодня волнуют общество, а особенно молодежь. У каждого из нас случаются ссоры. Мы ссоримся в детском саду из-за игрушек, потом с учителями из-за оценок, с коллегами по работе. Мы ссоримся с родными, с близкими, с друзьями. Одни ссоры мы забываем сразу, другие затаиваем на всю жизнь. Почему это происходит? Давайте эти вопросы зададим нашему гостю, священнослужителю, доктору практического богословия, магистру молодежных программ и блогеру Андрею Качалаба. Андрей, здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Сегодня считается, что конфликты приносят не только вред, но и пользу, потому что они помогают человеку вылить ту негативную энергию, которая у нас скопилась. Правда ли это?
3: Ну, это же не единственный способ, как можно вылить негативную энергию. Почему обязательно через скандал, через неприятность, через ссору? Я думаю, что есть и другие способы освобождения от такой энергии. Мне больше нравится, импонирует такое понятие, когда мы говорим о людях или мы знаем таких, и мы им даем такую характеристику – неконфликтный человек. У него же тоже как-то есть накопление этой энергии, но он умеет ее выводить из себя, минуя конфликт, не затрагивая кого-то. Ты-то выводишь энергию из себя, но ты же вовлекаешь кого-то, ты же не просто в поле покричал на птичек.
2: Знаете, вы сейчас говорите про меня. Потому что я человек неконфликтный, но вот я сейчас думаю об этом, я затрудняюсь сказать, как, в принципе, у меня это получается. Может быть, я просто не накапливаю это,
3: да, чтобы... Как вы расслабляетесь, я не напрягаюсь.
2: Да, может быть так?
3: Может быть. Опять же, это все отношение к вопросу.
2: А что быть, как быть тем людям, которые экспрессивные, которые вот холерики, они вот накапливают в себе и вот... Ух, держись.
3: Надо работать над собой, надо понимать, что у тебя есть эта проблема, и ты можешь, решая свои проблемы или как бы вопросы, вовлечь абсолютно невиновных людей, которые ни при чем. И у них будут тоже проблемы, потому что ссора — это столкновение двух противоположных мнений. Поэтому идеальный вариант — избегать ссору. Вот написано в притчах, что удали наушника, и ссора прекратится. То есть есть люди, которые, они подбирают, они живут этим. А ты слышал, а ты в курсе, а ты уточни, а ты узнай, ай-яй-яй. И они вот, им просто какой-то драйв это дает, когда вот вокруг какая-то возня, какие-то выяснения, какие-то там отношения. Вот. А есть люди, которые очень просты. Наверное, может, вы как раз относитесь к этой категории простых отношений, то есть неусложненных. Даже если что-то там... Ну, как бывает, ты слышал, о чем он так с тобой разговаривал? Почему он так с тобой поговорил? Человек может сказать, да, кстати, надо разобраться. Ну, ты поговори, ты узнай. Ну, и начинается. А другой скажет, да, может, не в духе был. Да и ладно.
2: Хорошо. Все. Тема нашей сегодняшней беседы, как бы не звучало так иронично, Бог простит, а я подумаю. Давайте дойдем как бы с той стороны, когда человек у тебя не просит прощения. Вот он перед тобой виноват, а прощения он не просит. Нужно ли прощать таких людей?
3: Ну, прощать надо всех людей. А то, что он не просит, может быть, он не считает себя виноватым. С одной стороны. Иногда есть люди, которые так именно используют такой метод решения проблемы. Молчишь и все. Само как-то рассосется, само как-то наладится. Правильно ли это, я не знаю. Я встречал людей в зрелом возрасте, им по 50-60 лет, они именно так решают. То есть он сказал, вроде столько сказал, что сейчас надо разговаривать, надо, и ты ждешь разговора, а он потерялся, все, он уже не хочет говорить. А в принципе, возможно, оно где-то опять всплывет, потому что вопрос нерешенный, вопрос непроговоренный. Нету объяснения, сказать, извини, там ты неправильно понял, ты меня прости, я, наверное, перегнул и так далее. Нет примирения, есть уход от проблем.
2: Но вот вы так говорите, все равно нужно пойти и попросить у него прощения, да, или все равно простить нужно.
3: Но это все... Нет, это разные вещи, попросить прощения и простить.
2: Хорошо.
3: Простить можно не обязательно идти к нему.
2: Хорошо, да, мы говорим про простить, мы должны сам простить, да. Но бывают такие ситуации, когда человеку вообще все равно, в принципе, твоему оппоненту, он не хочет этого прощения, ему вообще все равно.
3: Как быть в данной ситуации? Не трогайте его. То есть пусть живет.
2: Ну, то есть мы как бы себе его простили, и все. А на отношения дальше уже неважно.
3: Дело в чем? Вот что показала жизнь? Есть люди, которые дорожат отношениями. Есть люди, которые ими не дорожат. Угу. Им главное, чтобы было отмечено, что он прав. И все. После этого пусть все разрушится. Я был прав, и его это устраивает. И, к сожалению, таких очень много людей. Они как бы не обращают внимания на последствия, которые могут быть в результате вот этих разбирательств. Главное, я прав. Все, для него это... Почему, я не знаю. Это заниженная самооценка, что человек как бы ассоциирует себя с каким-то неудачником, что его там кто-то не прислушался, еще что-то. Есть другая категория людей, которым именно важны отношения. Пусть я буду неправ, да, ладно, пусть я буду виноват, но зато мир дороже.
2: А это плохо? Переламывать себя ради этого?
3: Это нельзя сказать плохо или хорошо. Это есть такие люди, понимаете? Это такая данность.
2: Есть просто как люди. Мне кажется, что эта позиция такая, тоже очень под вопросом.
3: И там есть минусы, и там есть плюсы. Минусы есть там, где люди выясняют, потому что уже бы можно и забыть, как мы говорим, проехали. Но нет, человек возвращается, хочет распутать. И то же самое наоборот. Не поговорили, не выяснили, не извинились, руку не пожали, не объяснились. Сделали вид, что все хорошо. При последующем каком-то раздражителе все опять всплыло с той же самой силой. Поэтому и там есть минусы. Но люди разные. Как у Христа было 12 учеников, и все разные.
2: Все разные были, да.
3: Точно так же и мы. Мы по-разному реагируем. Почему? Потому что, с одной стороны, может быть, у кого-то родители так реагировали, а кто-то сам по себе так реагирует. И в результате нельзя принудить как бы человека. Ну, можно подучить, подсказать, вот посоветовать, но взять, принудить к миру, это сложно как бы.
2: Ну, а мы христиане, мы должны этого человека принимать такой, какой он есть, и под него подстраиваться.
3: Не всегда. Выражение «принимай меня таким, какой я есть» — это неправильное выражение.
2: Когда он тебе это говорит? А когда мы для себя должны понимать, что вот он такой, я знаю, что он такой. Ну что ж, буду...
3: Ну тогда будь умным, будь мудрее. Если он такой, и ты понимаешь, что сейчас вот может какая-то опять непонятка, ну обойди его, этого человека. Не обязательно, что после каждой ссоры должны отношения вернуться к идеальным. Опять будем обниматься, целоваться там и такие прямо не разлей вода. Может уже такого никогда не наступить. А почему это происходит? Потому что остаются шрамы. И поэтому, да, некоторые, как говорят, с людьми надо быть обходительными. Некоторых прям надо далеко обходить, да. Это же тоже из жизни появилось. Это же не сарказм лишь, а это так и есть. Поэтому мы в конфликтных ситуациях, мы сами себя можем не узнать.
2: Считается сегодня, что конфликты — это, в принципе, неизбежность. Без этого никуда. Вы с этим согласны?
3: Да. Наверное, да.
2: Ну, то есть в нашем обществе, будь то мы даже в нашем христианском обществе, мы христианская молодежь, все равно это встречается сплошь и рядом.
3: Ну, давайте не будем, как бы, надо проговорить понятие. Что такое конфликт? Давайте. Конфликт — рознь. У нас сейчас на Кавказе был там случай, недавно я слышал, два родных брата там что-то засорились, и там сколько-то ножевых ранений брат родной нанес родному брату, тот умер, погиб, а этот теперь... закрытый под следствием, то есть ждет решения суда. Ну, понятно, сядет в тюрьму на долгие годы теперь, на 10, а то и 15 лет. Так вопрос, что у них произошло? Конфликт. То есть, а что там было? Оно того стоило, вот что бы там ни происходило, даже если допустить, я не знаю, конечно, но там машину разбил, но оно того стоит, вот там те 100 тысяч, 50, 150 тысяч, 200 тысяч.
2: Миллион.
3: Миллион, ну и что? И жизнь человека. Оно того стоит, и жизнь, прожитая в тюрьме, да, когда у тебя там еще семья, например, или еще. Поэтому и есть разные стадии и градация конфликтов. Есть конфликты, которые мы называем конфликт, как кто-то подметил, что с возрастом супруги, когда живут, то их красноречие сводится к подкатыванию глаз. То есть достаточно маме подкатить глаза, чтобы папа все понял. И дети, да? Будет или не будет там какой-то вопрос решаться. То есть а это о чем говорит? Что человек выражает себя так. Есть семьи, где принято кричать. Они кричат, даже не задумываются никогда. Это их экспрессия такая. Ну, типа итальянский подход. к решению проблемы. Такой руками машет. Но это темперамент.
2: Тут уже соседи задумываются, потому что я живу, я периодически думаю, что там такое может происходить у людей.
3: Ну, да, если есть правило решения конфликта, закрыть окно и говорить по предмете, а не суммировать все. Но этому же надо научиться. Это только так в теории.
2: Хорошо, давайте зайдем со сложных вопросов.
3: Ну,
2: все-таки
3: давайте.
2: Мы говорим о прощении. Вы затронули тему, вот там два брата поссорились, один убил другого.
3: Это факт.
2: А если мы говорим об измене, об предательстве, об убийстве, в конце концов, вот убили твоего ребенка, ты должен простить убийцу? Ты должен простить измену? Да, мы христиане, мы должны прощать, но где вот эта логика или грань вот этого? Вот, и вообще есть ли эта грань?
3: Конечно, есть, да. Писание говорит, что не мстите за себя, отдайте место гневу Божию. Угу. Мне отмщение, говорит Господь.
2: Это отмщение.
3: Он это может сделать. В основном все фильмы голливудские, они на этом построены.
2: Да, но мы не говорим сейчас про месть. У нас тема о прощении.
3: А почему месть? А потому что нет прощения. Понимаете? Поэтому, а это тоже очень все взаимосвязано. Mm-hmm. Что говорит Христос в 17 главе от Евангелия от Луки? «Наблюдайте за собою». Вот интересно, да? «Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему. Если покается, прости ему. А если 7 раз в день согрешит против тебя и 7 раз в день обратится и скажет «каюсь», прости ему». Но начинается фраза со слова «наблюдайте за собою». Не за братом, а за собою. Вот, оказывается, в чем сила. Поэтому мы периодически в жизни будем проходить разные этапы, когда мы не захотим простить, когда кто-то нас не захочет простить, когда мы не захотим с кем-то общаться, даже если он будет искать этой встречи в силу своей виновности или еще чего-то, а мы не захотим, пусть мучится, пусть ему будет плохо, больно.
2: Это вы сейчас говорите о золотом правиле, которое в Библии, что как хотите, чтобы с вами поступали, так и вы поступаете.
3: Ну да, отчасти да, потому что ну, мы хотели бы, чтобы с нами было хорошо, но мы иногда этого правила не держимся, как люди. А получается именно обратная сторона – то Бог дает нам пройти этот путь и говорит, вот смотри, видишь, ты бы уже и рад, чтобы он тебя простил, а он ходит, как стена неподступная. Это одно. Что касается измены и ревности, это другое. Простить — это одно, а продолжать жить дальше — это другое. Предательство, опять же, в чем предательство? Если это предательство по работе, там в деньгах связанная какая-то ситуация, это одно. Угу. Если это предательство, например, личных отношений, какой-то флирт, да, например, это другое. Поэтому если тебя предал коллега по работе, ну, ты имеешь право ему больше не доверять.
2: Но значит ли, что это прощение было полноценным?
3: Прощение, конечно.
2: Ты мне изменила, я тебя прощаю, но уйди из моей жизни. Странное прощение.
3: Давай измену отдельно. Хорошо. Сейчас чуть-чуть о прощении и... доверие. Угу. Прощение и доверие — разные вещи. Прощение надо попросить. Вот как здесь написано. Угу. Подойдет и скажет «прости». Ты должен простить. Потому что если ты не прощаешь, ты как сатана становишься, то есть с духом непрощения. Ты должен простить. Но вопрос доверия надо заслужить. Доверие надо заслужить. Ну, да. Я как-то, ну, не помню, на молодежной встрече я приводил пример, что если человек, например, попросит у меня машину, скажет, дай мне съездить здесь, там, встретить кого-то. Ну, хорошо, на тебе ключи, сейчас это уже как бы, ну, сплошь и рядом. Он поехал и ударил машину, в столб заехал. Приходит и говорит, извини, я там разбил машину. Вопрос, я прощу этого человека или нет? Мы теперь враги на всю жизнь, никогда, ни за что.
2: Ну, тебе выгодно это сделать, потому что ему нужно эту машину еще починить.
3: Прощу, правильно? Ну, как человек, ну, как мы, ну... Как говорят, понервничал там, может, высказал что-то некрасивое, неприятное, я не знаю. Потом успокоился, пришел к реальности, говорит, ну, бывает, дело житейское, железо есть железо, простил. Теперь вопрос, когда я ему снова смогу дать ключи?
2: Ну, теперь же не скоро.
3: Вот это доверие. А вот доверие надо заслужить. Поэтому иногда человека прощают легко, а доверять не доверяют. Потому что видно, что ему что преступление сделать или согрешить, или что-то сделать плохое, что извиниться — это одно и то же. Он делает зло, потом говорит, ой, ну прости, пожалуйста. Нету вот этого глубины осознания проблемы, нарушения отношений. Он не чувствует, и поэтому с ним совершенно по-другому решается вопрос.
2: Ну, то есть простить мы должны в любом случае?
3: Простить, да, конечно, надо к этому стремиться. Простить равно забыть, то есть вычеркнуть. Но, а потом уже строить отношения. Если человек предает, ну зачем же ему опять доверять деньги, опять ключи, если ты видишь, что он ненадежный. Если он тебя подвел один раз, но он подведет и второй раз. Хотя есть правило трех. Если один раз это случайность, второй раз совпадение, а если третий раз, это уже закономерность.
2: Ну, смотря в чем, наверное, не ко всему это можно применить.
3: Ну, как правило. То есть тоже с первого раза обычно...
2: Ну, допустим, к отношениям тоже это не применишь.
3: Да, мощные санкции не введешь. Теперь вопрос относительно измены. Это отдельная категория, потому что человек может простить, искренне простить, не желать зла, не мстить. Это и есть результат как бы прощения, что он спокойно достаточно спит, но жить уже не может. И поэтому Христос говорит, если кто-то прелюбодействует, например, от мужа своего или от жены, то может развестись, если не может простить. Вот так, полно простить, чтобы... не вспоминать потом, не пилить человека за его преступление. Лучше отпустить.
2: Хорошо, мы выяснили, что прощать необходимо, но как быть в данном случае с личными границами? Их как-то нужно защищать?
3: Ну, если нападение, а если не нападение?
2: Ну, мы же в таком мире, что нападение неизбежно в любом случае. Не бывает, что у тебя все хорошо.
3: Уточните, вот, что имеете в виду границы? Если кто-то претендует на личное или что?
2: Да, когда ты раз простил, два простил, но, допустим, это может повторяться, твои личные границы нарушаются.
3: Христос говорит,
2: до 70?
3: 7 раз в день простит. Петр, да, он однажды подошел ко Христу и говорит, до 7 же раз, да, прощать, да, Господи, да? А Христос говорит, ну, не совсем, да, 70 раз по 7, то есть 490 раз. Если разделить день на это время, то каждые 2 минуты будет подходить, грешить, каяться. Ну, грубо говоря, как дети, да, вот тут нашкодил, тут что-то сотворил, тут разбил, тут нарисовал. То есть достаточно часто. И родители прощают. И он тогда говорит, нет, не 7 раз, а 490 раз. Конечно, Петр, скорее всего, не понял эту фразу и мог посчитать, что Христос где-то, сиронизировал. Но когда Христос висел на кресте, и под крестом стояли его обидчики, которые плевали, которые его оскорбляли, унижали, которые ему, там написано, заушали, били его, мучили, истязали, и в результате повесили на крест, последние слова не «я вернусь», со знаменитого фильма, да, «I'll be back», то есть вот она сила, узнаете, получите, будет вторая часть. А он говорит, отче, прости им, они не знают, что делают. То есть вот она его позиция, намного выше, чем вот опускаться на вот этот уровень. И Христос не мстит этим людям, потому что, когда он это сказал, Петр, скорее всего, понял, что значит до вот такого количества раз прощать.
2: Не получается ли нам, что сейчас нужно, значит, все доверить защиту, назовем это так, защиту личных границ Богу, молиться и, в общем, больше...
3: Не, надо быть очень здравым, поймите. Я что хочу в этом вопросе сказать. Если, например, мы живем вот в этом мире, в этом социуме, Христос жил в том мире. Угу. Его за, например, ту ночь, когда его арестовали, 6 раз водили там к Пилату, к Ироду, воины там били его и так далее. То есть вот эти были допросы. И он молчал. А почему он молчал? Ну, написано, ничего не отвечал. А потом подошел к нему слуга первосвященника и говорит, ударил его по лицу и говорит, что это ты там первосвященнику не отвечаешь? А Христос говорит, если я сказал, что плохо... прошу прощения, он ответил на вопрос об учениках и об учении. Он говорит, я это все на улице говорил, не прятался. Подходит слуга, бьет Христа по лицу. И Христос ему говорит, если я сказал что-то не так, покажи, а если нет, за что ты меня ударил? Это очень хороший вопрос. То есть христианин – это не мальчик для битья, потому что он христианин. Христианин – это личность, это образ и подобие Бога. И никто не дал права только потому, что у него вера, он к Богу тянется, теперь об него ноги вытирать и его ввергать в несправедливость. Поэтому это неправильная позиция, когда люди думают, что надо подавить темперамент. А если это кавказский темперамент, что кавказцы не могут быть христианами? Еще какие вот такие христиане? Он за тебя и в огонь, и в воду, и рубашку отдаст. То есть если он обращенный человек, но он не отказывается от своего темперамента, потому что он с ним родился. А характер – это уже приобретенное. И поэтому, если темперамент живой, горячий, но не обращенный, вот, пожалуйста, тебе ловелас, грубо говоря. А обращенный – вот тебе, пожалуйста, сильнейший лидер, молодец, да, который как бы всю свою жизнь может готов посвятить Господу и служению, и другим людям. Поэтому в этом вопросе очень, ну, нужно быть всесторонними. Мы люди, вот какие мы есть. А теперь то, что есть, доводи до совершенства. И, если позволите, вернусь к фразе «принимай меня таким, какой я есть». Это полфразы. Вторая часть фразы «прими меня таким, какой я есть». Или, например, если сказать иначе, Бог принимает нас такими, какие мы есть. Да, Бог принимает нас такими, какие мы есть, но не оставляет нас такими, какие мы есть. А это о чем говорит? Это говорит, что мы меняемся. Так и здесь. «Прими меня таким, какой я есть, но я хочу измениться». Вот если эта фраза добавляется, все вопросы решаются.
2: Хорошо. Мы говорили вопрос доверия, о том, что о тех же самых ключах от машины. Если я, скажем, простил человека, но, как мы выяснили, мы дальше с ним, доверия к нему нет никакого. Если мы дальше не продолжаем с ним общаться, мы держим его на расстоянии, мы ему больше не доверяем. Это ли истинное прощение?
3: Ну, давайте с разных сторон на этот вопрос посмотрим. Почему так мы делаем? Потому что, действительно, может быть, время еще не прошло, чтобы мы по-настоящему успокоились. Да, простил человек, ну а доверия пока нету. Можно его за это судить? Нет. Точно так же, как и человек, который обижает, он должен быть к этому готов. Понимаете, некоторые не готовы. Некоторые думают, что после фразы «Ладно, прости меня», все должно быть как раньше. Оно может никогда таким не быть.
2: Почему Библия нас учит другому? Вот вопрос, например, что такое хула на Духа Святого? Это тот грех, за который человек не просит прощения.
3: Все правильно.
2: Должны. А если мой оппонент у меня прощения не просит, почему я должен его прощать? Почему Бог меня не прощает
3: того,
2: за то, что я не прошу прощения,
3: того,
2: а я должен?
3: Для чтобы нам не носить этот груз на себе. Потому что вот эти невыясненные отношения, обида, злость, месть, ну какие негативы вот связаны с непрощением, синонимы этого понятия, они нас будут отравлять. Поэтому вот это выражение как бы «забудь», прости, да, это, ну, они очень синонимичны в этом ключе. Да, человек не просит, он закрылся в свою, как бы, улиточку и говорит, все, я ничего не знаю, буду так жить, меня все устраивает. Ну и пусть будет так. И ты скажи, Господи, ты знаешь этот конфликт, ты видишь, я хочу мира, ну, так оно вышло, пусть будет так, и все, и живешь дальше. Но не провоцируешь, не припоминаешь, то есть ты как забыл, простил равно забыл.
2: Ну, как вот в... Говорится в молитве, что «Господи, прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим».
3: Ну, это же отличная
2: молитва. То есть мы должны теперь всем вокруг все прощать.
3: Ну да.
2: Без этого прощения от Бога не будет.
3: Да, написано, когда стоите на молитве, прощайте друг друга, если кто имеет на кого жалобу, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешение ваше. Это же дословно библейский текст. Следовательно, получается что? Если я не хочу прощать и не могу, это немножко разные вещи. Понимаете, вот бывает, человек сразу говорит, там вопрос слабенький, а он говорит, я не хочу, я принципиально не хочу. А бывает, человек говорит, я не могу. Вот оно опять все перед глазами, я когда его вижу, опять все. Иногда действительно нужно время, вот это спокойствие, чтобы разобраться.

0: так, чтобы было достаточно. Люди очень себя жалеют, других нет. Людей раздражает Божье прощение. Люди очень справедливые, знаете, надо по всей строгости закона наказывать. Как только лично доходит до человека, мы же грешны, от Адама еще вот во грехах мама нас родила, мы такие безобидны, ну пусть Бог нас простит. Мы люди, ну все люди. Понимаете, когда к себе, как только к другому человеку, пусть на коленях приползет, при всех, попросит прощения, чтоб я слышал, чтоб на камеру записать. Ну что это такое? Поэтому Господь и говорит, вот от этого, от непрощения у вас, ну, времени нет, я бы прочитал больше, там, где Павел говорит, а почему у вас вы судитесь перед мирскими людьми, перед людьми, ничего не значащими в церкви? Неужели нет среди вас ни одного разумного, который мог бы рассудить брата с братом? Но брат с братом судится, и при том перед неверными, перед неверующими людьми. То есть, значит, апостола Павла тоже это беспокоило, что, как мы говорим, закусились, да, вот как конь закусил у дела. Он уже и боль не чувствует, он бежит, пока уже сам вот не остановится, не остынет. Вот нельзя доводить себя до такого состояния.
1: Позвольте вам зачитать одну цитату. Угу. «Если вы хотите, чтобы вас не обижали, в следующий раз просто не обижайтесь. Для этого достаточно держать свои личные стандарты, уважать свои ценности и не терять чувство собственного достоинства». Вроде как идеально написано, да? Но как же... То, что мы христиане, мы должны быть кроткими, мы должны быть смиренными. Как нам свое, вот, не потерять свое чувство достоинства в этом?
0: Может быть, мы не должны быть задиристыми, знаете, вот так. Кротость — это скромность. Поэтому я удивляюсь, иногда очень знаменитых людей встречаешь, они очень скромные. А бывает, человек очень нескромно себя ведет, хотя нечем подкрепить свою нескромность. Поэтому кротость — это и есть скромность. Смотри на Христа и учись у него, как бы это тот пример, который Бог нам оставил. Мы сейчас, вы очень здорово затронули потрясающие вопросы, но вопрос в том, что мы не можем на все сферы ответить сразу, понимаете, вот даже в этом рассуждении.
1: Главное человеку стремиться к этому.
0: Вот именно, направление. Бог нас остановит на пути. Один будет идти к греху, грешить, другой будет идти и искать, кому помочь бы сегодня в этом дне, третий будет равнодушным сидеть, но Бог остановит нас на каком-то пути. Главное не дать себе вот эту слабину, волю и сказать, я бедненький, меня обидели, вот пусть теперь они получают, как я сказал, все голливудские фильмы на этом основаны. Такой хороший был парень, такой добрый там работник, пока его там дочь не похитили, и потом в нем просыпается какой-то неведомый боец, положил массу народа, отомстил, и так, все смотрят, ну молодец, вот так бы и я, наверное, сделал. А Христос, если задать себе вопрос, а Христос бы как поступил? Он бы так не сделал. А что лучше? Ну, что лучше, один Бог знает, что, конечно, лучше простить.
1: Спасибо, Андрей, большое за эту тему. Я думаю, она сегодня актуальна, потому что в нашем жестоком мире, в принципе, без прощения выжить, это очень сложно.
0: Так и есть. Поэтому пусть Бог даст силы нам для такого истинного прощения, чтобы не носить эти камни, обиды на своей, в своей душе, на своих плечах. Освободиться.
1: Спасибо большое. Спасибо вам, друзья, что были это время с нами. Помните, Господь простил каждого из нас. Господь отдал жизнь свою на нас, за нас. Но если вы смотрите эту передачу, значит, вы уже на пути поиска к прощению. Спасибо, что были это время с нами. Всего вам доброго. До свидания.
2: Вы слушали программу «Иначе говоря».
3: Начало мудрости – страх Господень.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Разрушенные проклятия. В студии кандидат богословских наук Виталий Олейник.
2: Добро пожаловать на четвертый вечер нашей программы, во время которого мы будем изучать тему «Симптомы проклятий». Узнав, что согласно Священному Писанию, человек, живущий на земле, вне зависимости от того, в церкви ли он или вне церкви, подвержен влиянию дьявола и бесов, а также проклятия, узнав, что дьявол и нечистые духи являются мироправителями на этой земле, узнав, что дьявол по-прежнему является Богом века сего, узнав, что на земле живет 1/3 когда-либо созданных Богом ангелов, узнав, что земля буквально кишит этой нечистью, узнав также, что за совершенный грех человек должен платить, узнав, что нарушение закона Божия дает дьяволу право приносить проклятие в жизнь человека, не мудрено во свете всего этого очень серьезно задать вопрос в отношении себя. А не нахожусь ли я и моя семья под проклятием? Нет ли у дьявола власти действовать в моей жизни? Для того, чтобы приблизиться к ответу на этот вопрос, мы начнем сегодня исследование Священного Писания, которое рассчитано на 3 вечера. Нам нужно поставить с вами диагноз самим себе. И первое, что мы будем изучать, это симптомы. Каковы симптомы проклятий? Каковы симптомы действия дьявола в жизни? Затем нам нужно будет исследовать вопрос об этиологии, о происхождении, о причинах проклятия. И у нас будет тема «Оккультные источники проклятий», тема номер 5, и тема «Нравственные источники проклятий», тема номер 6. Сегодня мы поставим следующие вопросы. Во свете принципа, высказанного Иисусом Христом в Евангелии от Матфея, 9 главе, 12 стихом записанного, «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные», мы должны будем вначале поставить диагноз. Для правильного лечения необходим точный диагноз. Крайне трагично будет предположить, что человек здоров, в то время как он болен. Не правда ли? Можно умереть, не зная правды. Также, если диагноз будет поставлен неправильно, можно принимать не то лекарство, и в результате и в Боге разувериться, и в силе Божьей разувериться, и оказаться в еще худшем состоянии. Поставление правильного диагноза – это ключевой вопрос в освобождении от проклятий. Потому вопросы, которые мы зададим сегодня, будут звучать так – болезнь или одержимость? Второй вопрос – существуют ли степени бесовского воздействия? И третий – каковы признаки проклятий? Если вы готовы, мы приступаем непосредственно к исследованию текста Священного Писания. В Евангелии от Луки, в 4 главе, в стихах 40 и 41 написано: «При захождении же солнца все, имевшие больных различными болезнями, приводили их к Нему, и Он, возлагая на каждого из них руки, исцелял их. Выходили также и бесы из многих с криком и говорили: „Ты Христос, Сын Божий“, а Он запрещал им сказывать, что они знают, что Он Христос». Иисус Христос в своем служении людям освобождал от разных недугов. И Священное Писание говорит о том, что Он исцелял, исцелял от болезней. Но помимо этого, я обращаю ваше внимание на слово «также», выходили, сказано, «также и бесы». Значит, состояние болезни и состояние держимости – это могут быть состояния разные. Это не одно и то же. Библия разделяет болезнь как явление физиологическое и одержимость как явление духовное. На эту тему прочитаем еще один текст Священного Писания, Евангелие от Луки, 9 глава, стих 1. «Созвав же 12, дал силу и власть над всеми бесами и врачевать от болезней». Когда описывается власть учеников, то сказано, он дал им силу и власть над всеми бесами, и потом союз. И, то есть помимо этой власти, была дана еще власть и врачевать. Ну и врачевать, конечно, это греческий глагол терапео, который нам в русском языке хорошо знаком, такие слова, как терапия, терапевт и так далее. Ученики Христовы осуществляли духовное лечение бесов, изгоняя, а также физическое исцеление, врачуя болезни. Это два разных состояния. Их нельзя путать, их нельзя смешивать. Прочитаем также в Евангелии от Матфея, в 4 главе, 24 стих, написано. «И прошел о нем слух по всей Сирии, и приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и, снова, союз бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и он исцелял их». Вот здесь у нас интересный пример использования греческого слова «селениадзумай» в оригинале, которое у нас переведено как «лунатик». «Лунатиков», сказано, «приводили к нему». И этот термин дословно означает «человек, пораженный луной», «эпилептик», «больной эпилепсией». В современном русском переводе Российского библейского общества сказано «больных подучий приносили, приводили к нему». Итак, здесь это заболевание, эпилепсия, это явление, связанное с бесноватостью или же не связанное с ней? Не связанное. Потому что, говорится, приводили таких-таких и бесноватых, и эпилептиков. Это явление не имеет связи с духовным миром. Однако, продолжая исследование Священного Писания, мы находим, что этот глагол встречается не один раз в апостольских писаниях. В Евангелии от Матфея, в 17 главе, читаем стихи 15 и 18. «Сказал, Господи, помилуй сына моего, он в новолуние беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час». Удивительно то, что в подлиннике здесь используется то же самое слово. Тот же глагол «селениазумай», что и в предыдущем отрывочке. Но здесь совершенно определенно причиной эпилепсии было что? Одержимость. И только когда Иисус Христос изгнал беса, тогда только отрок исцелился.
1: Разрушенные проклятия. В студии Виталий Алиник.
2: Итак, у нас очень важный промежуточный вывод. Одна и та же болезнь. Может быть, в одном случае просто проблемой физиологии, в другом случае может быть следствием одержимости. В другом случае может быть вызвано бесами. Одно и то же состояние по внешним признакам отличить невозможно. Нужно идти глубже. Приведу пример из святоотеческой литературы. Митрополит Сурожский Антоний в сборнике «Быть христианином» в главе о болезнях рассказывает такой случай. В Париже был замечательно талантливый художник-иконописец. Он вдруг заболел, стал постепенно сходить с ума. У него были галлюцинации, его внутренний мир лишился чувства реальности. Его родные решили ему не перечить в надежде, что он успокоится. Но ему делалось все хуже, и тогда эта благочестивая семья обратилась к церкви. Нашего молодого иконописца отчитывали, исповедовали, кропили святой водой, причащали, мазали освященным елеем, а он болел все больше и больше. «Я тогда был врачом», – пишет автор, – «и ко мне обратились с вопросом, что делать?» За мой ответ на меня очень рассердились. Я сказал: «Бросьте все это, он болен, а не одержим. Пошлите его в больницу, чтобы к нему применили лечение электрошоком». Тогда это было единственное, что умели делать в этой области. И я помню, как возмутилась семья и духовенство. «Как? А вдруг это на самом деле одержимость? Что ты об этом знаешь?» Я ответил. Послушайте внимательно мудрый ответ. «Я одно знаю. Если это одержимость, то электрошок никаким образом не повредит бесу и не поможет больному. А если это просто болезнь, то наш друг выздоровеет». И через год он выздоровел. Когда человек болеет, когда он знает, что не может работать, не может нормально функционировать, и приходит к врачу, и сдает на все возможные анализы, все возможные жидкости тела, когда его просматривают в разных ракурсах, в разных специальных для этого медицинских учреждениях, и ему говорят: «Ты здоров, не притворяйся, иди и работай». А он знает, что болезнь его – это не выдумка, он в действительности болен, но не на уровне физиологической нужно искать причину. Вот это будет симптомом действия духа зла. Это будет симптомом проклятия. Это может быть симптомом одержимости. Когда мы с вами заводим разговор о природе негативных явлений в жизни человека, мы должны подходить к этому вопросу очень сбалансированно. Нельзя всех под одну гребенку. Нельзя все явления считать проявлением одной и той же проблемы. Посмотрим на еще одну пару явлений. В книге Второзакония, в 28 главе, читаем стихи 17 и 20. «Прокляты будут житницы твои и кладовые твои, проклятие, смятение и несчастье во всяком деле рук твоих, какое не станешь ты делать». Так что описывается? Каким будет человек, если на нем проклятие? Бедным будет. Финансовые проблемы будут постоянные. А вот теперь посмотрим на еще одно место Священного Писания, которое поднимает ту же самую проблему. Книга Притчи, 10 глава, стих 4. «Ленивая рука делает бедным, а рука прилежных обогащает». Итак, почему человек беден? Потому что ленив. А в первом случае почему? Потому что проклят. Одно и то же состояние может быть вызвано совершенно разными причинами. И это нужно хорошо исследовать. Еще один пример. Безвременная смерть. Когда человек рано ушел из жизни. Чем это может быть вызвано? В книге Второзаконии, в 28 главе, 20 стих сообщает: «Проклятие, доколе не будешь истреблен, и ты скоро погибнешь». То есть раньше срока. Человек может покинуть сей мир раньше срока, потому что проклят, предостерегает Священное Писание. Однако, если мы откроем, например, послание апостола к евреям, 11 главу, стихи 37 и 39, то найдем там совершенно иную причину. Были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча. Кто? Все сии свидетельствованные в вере. Да, некоторые были из мертвых воскрешены, да, некоторые получали своих родных воскресшими, да, некоторые угашали силу огня, завоевывали царство и так далее. Бог чудные дела творил через людей. А иные, сказано, замучены были, не приняв освобождения. И если человек погиб в молодом возрасте, следствием чего это было? Проклят или наоборот? Проявив веру свою в Господа и жизнью своей засвидетельствовав о своей верности Ему. Нам нужно, дорогие, быть очень осторожными в высказывании суждений. И потому здесь очень важное предостережение. То, о чем мы будем говорить сегодня, называя симптомы проклятия и действия бесов, открытые в Священном Писании, это информация только лишь для лично каждого человека. Не для того, чтобы этим знанием оценивать состояние людей вокруг. Потому что мы можем очень сильно ошибиться. Это необходимо для самоанализа. Это необходимо для того, чтобы самому себе поставить по возможности точный диагноз во свете Слова Божия. Итак, некоторые выводы. Одинаковые состояния могут иметь разные причины. Это верно не только в отношении болезней, но и иных проблем в жизни человека. Потому каждый случай необходимо исследовать отдельно.
1: Разрушенные проклятия. В студии Виталий Алиник.
2: Каковы же теперь присущие именно проклятиям признаки? Какова природа проклятия, именно его? Священное Писание отмечает минимум два. Мы находим, во-первых, в книге Второзакония, в 28 главе, стихи 27 и 59. «Проказую египетскую, почечуем, коростою и чесоткою, от которых ты не возможешь исцелиться». Необычайными язвами, язвами великими и постоянными, и болезнями злыми и постоянными. В книге пророка Захарии, в 5 главе стихи 3-4, проклятие «Войдет в дом Татя и в дом клянущегося моим именем ложно, и пребудет в нем, в доме его, и истребит его, и дерева его, и камни его». Что отражено в этих стихах Священного Писания? Это так называемый хронический характер состояния. То есть, если это болезнь, если это проблема исключительно физическая, то тогда существует лекарство. И если есть, в принципе, в медицине этому лечение, значит, пойдя к врачу, человек, принимая лекарство или пройдя курс лечения, обретает свободу от этой болезни. Но если это проклятие, то человек может всю жизнь лечиться, и проклятие не уйдет. Первая присущая проклятию ее характеристика – это хронический характер. Если проклятие приходит, то до тех пор, пока оно сверхъестественным образом, благодаря открытому в Священном Писании механизму, не будет силой Божьей удалено, оно останется с человеком навсегда, пока не истребит его. Проклятие – это не какой-то эпизод в жизни человека. Например, Иов – праведник. Человек, который от самого Господа получил одобрение в самом начале книги. Он был поражен. Он все потерял. В том числе и здоровье потерял. Но это был лишь эпизод в его жизни. Мы не знаем, сколько длился этот эпизод. Но было начало, он прошел испытание, и был конец. И после этого Бог что сделал? Вновь благословил, да еще и вдвойне благословил за верность. Это с любым из нас может быть. Все признаки проклятия, о которых мы будем говорить сегодня, все симптомы проклятия могут быть эпизодическим явлением в жизни любого человека. Но свидетельством именно проклятия и признаком проклятия является то, что явление приходит и остается с человеком как постоянный признак. Оно не уйдет само собой. Второй момент, описывающий отличие проклятия от иного, что есть в жизни человека в качестве негативных состояний. Посмотрим, например, на книгу Второзакония, 28 главу, стихи 45, 46 и 59. «И придут на тебя все проклятия сии, и будут преследовать тебя и постигнут тебя. Они будут знамением и указанием на тебе, и что дальше? И на семени твоем. Поразит тебя и потомство твое необычайными язвами, язвами великими и постоянными, и болезнями злыми и постоянными». Вторая отличительная характеристика проклятия – это наследственный его характер. Точно так же, как мы читали вчера в Священном Писании, что не только Адам подвергся проклятию, но и все, кто произошел от Адама. Точно так же, если человек в жизни навлекает на себя какое-то дополнительное проклятие, то, к сожалению, те, кто происходит из его естества, из естества этого человека, они несут на себе печать проклятия, будучи его потомками. Еще раз, Слово Божье говорит: «На тебе и на семени твоем, тебя и потомство твое». Это называется в богословской литературе родовое проклятие. Проклятие имеет, к сожалению, такое свойство переходить по наследству. Далее, некоторые промежуточные выводы. Сами по себе проблемы не обязательно свидетельствуют о наличии проклятия, но двумя ясно открытыми в Священном Писании признаками проклятия являются, во-первых, такие признаки, как эпизодический или хронический характер. Такой нужно задать вопрос, что мы выяснили. Именно хронический характер отличает проклятие. И второй вопрос, какой нужно задать? Это явление. Было ли присуще этому роду? Бывает так, что человек знает, что в его роду, например, в каждом поколении было самоубийство. И если проследить все поколения назад, вы найдете самоубийцу в каждом поколении. Это может быть признаком именно проклятия. То есть у проклятия хронический характер, и оно представляет собой наследственное явление. Приведем несколько иллюстраций. Когда люди начинают знакомиться с этими духовными законами, многие наполняются практически негодованием. «Это ведь несправедливо», — говорят они. «Ну хорошо, родители грешили, ну, допустим, бабушка, дедушка, прабабушка, прадедушка, но я-то здесь при чем? Почему я должна или должен страдать?» Резонный вопрос, весьма резонный. Скажите, а не так ли обстоит дело на земле в принципе? Что нового здесь мы с вами узнаем? Например, человек принимает решение о переезде в другую страну, об эмиграции. И вот родители, собрав чемоданы, думают, вот в такой-то стране нам очень хорошо будет жить. И вся семья переезжает. Там, на чужбине, рождаются дети, появляется второе поколение эмигрантов. И вот теперь вопрос. Виноваты ли дети, что родители их в свое время приняли решение переехать не в ту страну? Одна семья переехала в страну, где хорошо живется, где хорошие экономические, социальные и иные условия. Другая семья переехала в страну, где все очень плохо. Одни потомки благоденствуют, другие потомки влачат жалкое существование. Несправедливо? Может быть, но такова жизнь. Мы живем в мире, который действует по принципу причинно-следственной связи. И, конечно, можно было бы винить родителей и бабушек, и дедушек, но это делу не поможет. Нужно решать проблему, которая у тебя есть сейчас, которая, возможно, не твоя, не ты ее инициировал, но она тебе передалась по наследству. Такова жизнь. Еще одна иллюстрация – наследственные заболевания. Скажите, справедливо ли, когда младенец, не успевший еще и вздохнуть несколько раз, уже болен СПИДом? Справедливо ли, что он или она должны страдать за распутство своего отца или матери? Несправедливо. Но такова жизнь. Материальный мир и духовный мир живет по принципу причинно-следственной связи, и здесь ничего не поделать. Когда мы ведем разговор с вами о личном спасении человека для жизни вечной, тогда не имеет значения, кто у тебя отец. Тогда не имеет значения, кто твоя мать. То есть, насколько они были близки к Богу или напротив, насколько грешными были. Но когда речь идет об обстоятельствах жизни здесь, на земле, когда речь идет о формате проживания нашего века земного, здесь проклятия имеют и хроническую природу, и наследственный характер.
1: Разрушенные проклятия. В студии Виталий Алиник.
2: Далее. Нам очень важно также рассмотреть следующий вопрос. Какова степень воздействия дьявола на человека? То есть, если человек подвержен проклятиям, с какой степенью дьявол имеет право себя проявлять? Попытаемся задать вопрос еще по-иному. Есть ли степени проявления силы дьявола в жизни человека? Приглашаю посмотреть на Евангелие от Марка, 1 главу, 23 стих, и 5 главу, стих 2. «В синагоге их был человек, одержимый духом нечистым, и вскричал». В 5 главе, 2 стих. «И когда вышел он из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом». Если бы у вас была открыта Библия, вы увидели бы, что слово «одержимый» набрано там как? Курсивом. Большинство из вас наверняка знает, что в таких случаях это способ сообщить нам о том, что в оригинале этого слова нет. Слова, набранные курсивом, в подлиннике отсутствуют. Давайте посмотрим, что сказано непосредственно в оригинале. Там и в первой главе, и в пятой главе используется одна и та же формулировочка – одни и те же слова. В греческом это звучит так: «anthropos en pneumati akatarto». Дословно «человек в духе нечистом». Именно так. «Человек в духе нечистом». Не дух нечистый в человеке, а наоборот. Чем это можно изобразить? Представьте, что у меня в руке стакан с жидкостью. Вода ли то, сок ли то, молоко и так далее. Я беру и опускаю в эту жидкость леденец. Что с леденцом? Он полностью окружен. Его полностью обволакивает нечто иное. Вот это состояние человека. То есть это описывает очень страшную степень одержимости. И в действительности, как мы будем читать дальше, вот в этом человеке, который описан в 5 главе Евангелия от Марка, сколько бесов было, помните? Легион. То есть это такие тяжелые, страшные случаи одержимости, когда личность человеческая фактически растворена, человек фактически исчез, то есть он настолько подавлен, все его личностные начала настолько подвластны дьяволу, что фактически о человеке уже и говорить невозможно. Он в духе нечистом. Личность человека полностью поглощена бесом. Однако далеко не все случаи настолько трагичны. Далеко не все случаи представляют собой такой страшный вариант. Посмотрим на иные места Священного Писания. В Евангелии от Луки, в 6 главе, стихи 17-18. «И сойдя с ними, стал он на ровном месте, и множество учеников его, и много народа из всей Иудеи, Иерусалима и приморских мест, тирских и сидонских, которые пришли послушать его и исцелиться от болезней своих, также и страждущие от нечистых духов и исцелялись». Еще один схожий стих – Деяния апостолов, 5 глава, стих 16. «Сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных и нечистыми духами одержимых, которые и исцелялись все». Вновь приглашаю вас обратиться к подлиннику. Слово, которое у нас переведено как «страждущие», в 6 главе Евангелия от Луки, в стихе 18, это греческое слово «энохлео». страждущий у нас переведено. Дословно оно означает беспокоить, причинять неприятность. Неприятно, но не так страшно. А далее, в 5 главе Деяний апостолов, в 16 стихе, еще одно схожее слово – охлео. Там энохлео, здесь охлео в подлиннике означает «тревожить», «изводить». Перевод «Живой поток» предлагает значение этому стиху следующее. «Неся, сказано, больных и мучимых нечистыми духами». То есть в данной ситуации дух не живет в человеке, но на расстоянии или оставаясь вне, мучит человека, беспокоит человека, причиняет неприятности. Это совершенно другое состояние. В одной ситуации у нас человек, который полностью скрылся в духе нечистом, настолько сильно он поглощен. В другой ситуации дух находится вне, но он имеет право человеку причинять неприятности. Итак, Библия открывает для нас, что существуют разные степени воздействия бесов на природу человека. В Евангелии от Луки, в 8 главе, в 30 стихе написано, Иисус спросил его, «Как тебе имя?» Он сказал, «Легион», потому что много бесов вошло в него. А в Евангелии от Марка, 16 глава, 9 стих, написано так, «Воскреснув рано в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой

степень одержимости и разная степень воздействия бесов на человека. На практике это означает, что бесноватый, страждущий от демонов, далеко не всегда похож на умалишенного. Дело в том, что существует этот вот известный стереотип. О бесноватом можно судить по чему? Когда у него глаза страшные, горящие, когда он трясется весь, когда он падает на землю, начинает весь в конвульсиях изгибаться, когда у него страшный голос, когда он хрипит, когда он нечесанный, неумытый, зубы нечищены и так далее, и так далее. То есть он похож на человека из

0: Богу, или мешающего человеку оставить какой-то грех, или мешающего человеку наладить взаимоотношения с представителем противоположного пола, чтобы себе создать семью и так далее. Бывает так, что бес вообще себя не проявляет никак до того момента, пока не появляется в синагоге Иисус Христос и начинает проповедовать в силе Святого Духа. И тогда только бес, который этого терпеть не может, начинает кричать. Человек, который заслужил власть бесов, далеко не всегда похож на умалишенного. Почему? Потому что есть разные степени воздействия дьявола. И мягкие, и менее заметные чаще всего проходят без внимания.
1: Разрушенные проклятия. В студии Виталий Алиник.
0: Еще один очень важный вопрос нам необходимо рассмотреть сегодня в теме «Симптомы проклятий», для того, чтобы мы могли подготовить себя к самооценке. Вчера, рассматривая тему зарождения проклятия, источника проклятия, изучая третью и четвертую главы книги «Бытие», мы увидели, что проклятие на землю принес дьявол. Оно есть следствие контакта с дьяволом. Бог же от себя, в свою очередь, только лишь о проклятии сообщил. Он констатировал факт. Он поставил диагноз. Библия не утверждает в прочитанных нами вчера главах, что Господь послал проклятие. «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный лишь исходит от Бога», говорит первая глава послания апостола Иакова. Бог создал все каким? Конец первой главы книги «Бытие». Все было хорошо весьма. Потому, когда мы принимаем это утверждение Священного Писания, тогда нам легче уже анализировать все последующие заявления Библии на эту тему. Но, тем не менее, этот вопрос все-таки нужно снова поставить. Потому что, задавая вопрос об источниках проклятий, мы порою находим некоторые отрывочки в Слове Божьем, которые вроде бы бросают тень на Бога. А мы знаем, кто был первым, сделавшим это в истории Вселенной. Кто впервые подверг характер Божией клевете. Итак, источник проклятий. Книга Второзаконии, 28 глава, 15 стих. «Если же не будешь слушать гласа Господа Бога твоего и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его, которые я заповеду тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя». Здесь использовано два глагола. Первый – «придут». То есть проклятие здесь описано как естественные явления, которые следуют, которые идут, которые приходят вследствие нарушения Божьих законов. Бог устроил миропорядок, который, если нарушается, приводит к негативным последствиям. Итак, проклятия придут, сами придут, естественным образом придут. Во-вторых, сказано «постигнут». И вот это слово «постигнут» очень интересно. Оно является переводом древнееврейского глагола «насаг», что означает «достигнут», «завладеют». Еще одно место Священного Писания, здесь же рядышком, в 28 главе книги Второзакония, стих 45, сказано «И придут на тебя все проклятия сии, и будут преследовать тебя, и постигнут тебя, доколе не будешь истреблен, за то, что ты не слушал гласа Господа Бога твоего и не соблюдал заповеди Его и постановления Его, которые Он заповедал тебе». Здесь добавляется еще одно слово. «Будут преследовать». В оригинале глагол «радав» – «догонять». Представьте себе визуальную картину. Человек убегает, а его проклятия догоняют и догонят, ибо нарушены заповеди Божии. Однако, продолжая читать ту же самую главу книги Второзакония, в этой же 28 главе мы найдем с вами и иные описания, и иные слова. Сказано в 20 стихе: «Пошлет кто? Господь пошлет

Господь на тебя проклятие, смятение и несчастье во всяком деле рук твоих, какое не станешь ты делать, доколе не будешь истреблен, и ты скоро погибнешь за злые дела твои, за то, что ты оставил меня». Несколько раз в 28 главе говорится: «Господь пошлет проклятие, Господь пошлет проклятие». Итак, чему верить? В рамках одного повествования, одной главы, из-под пера одного мужа Божия, под диктовку одного Святого Духа, записано вроде бы разное о причинах и источниках проклятий. Мы можем с вами попытаться подняться до осмысления этого парадокса, если вспомним некоторые заявления Священного Писания о месте Бога во Вселенной. Книга Неемии, 9 глава, 6 стих. «Ты, Господи, един! Ты создал небо, небеса, небес и все воинство их, землю и все, что на ней, моря и все, что в них». Книга Псалтирь, 49 глава, 12 стих. «Ибо моя вселенная и все, что наполняет ее». Коль скоро Богу все принадлежит, коль скоро Бог творец всего, Он же создал эти законы вселенной, то, соответственно, и последствия нарушения этих законов также являются чьими? Божьими. Все, что на земле, Божье. И проклятие, которое на земле, тоже Божье. В том смысле, что Он создал закон, Он создал механизм причинно-следственной связи. Мы продолжим исследование этого очень важного вопроса во второй части нашей программы.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Бог любит вас и желает вам счастья.
2: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: Ведущая – директор телекомпании «Три ангела» Юлия Уткина.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы очень рады, что вы вновь в гостях у телекомпании «Три ангела». Сегодня я хочу познакомить вас с кандидатом в мастера спорта Сергеем Васильевичем Никулиным. И знаете, почему я так его представила? Ну, казалось бы, ну, кандидат в мастера спорта, если бы он был чемпионом мира. Но вот почему я так говорю. Потому что главное в жизни Сергея Васильевича – это то, что он священнослужитель, и то, что он верующий в третьем поколении. И мне кажется, что сегодня очень интересная у нас будет встреча, очень интересная беседа, которая нам поможет лучше понять, что все-таки такое верующий человек, что такое священнослужитель, что такое жизнь священнослужителя, когда уже три поколения. Ведь вот в каком году? Это, наверное, ваш прапрадед был верующим первый в вашей семье, да?
2: В моей семье самая первая такая активно верующая стала бабушка. Угу. По маминой линии. Ага. Потом мама, и вот я третий. Ага. Третье поколение верующих, активно верующих.
1: Все понятно. Вот вы стали уже священнослужителем. То есть вы всю вашу сознательную жизнь были священнослужителем?
2: Через год после армии меня призвали на служение, и с 79-го года по сей день я священнослужитель.
1: Понятно. Ну, так интересно, что сначала как гражданина этой страны вас призвали служить в армию для защиты Отечества, для охраны Отечества, а затем вас призвали на служение людям, на служение Богу уже как священнослужителя. Ну вот мы так понемножку будем о Сергее Васильевиче все больше и больше сегодня узнавать. Сергей Васильевич, давайте с вашей бабушки начнем. Насколько вы ее помните? Как отразилось, может быть, вот в вашей жизни, в вашем мироощущении то, что она стала верующей?
2: У меня две бабушки было. Одна бабушка, которая жила с нами непосредственно, мама отца, и бабушка мамы, которая была в деревне Ильинская забором, расположена эта деревня. Там я бывал летом, месяц самое большое, а в основном моя жизнь проходила под наблюдением бабушки Анисии. Бабушка Марфа и бабушка Анисия. Такие прекрасные имена. Обе бабушки очень чудесные. Они обе любили меня, особенно бабушка Анисия, потому что мое имя, это имя ее отца, то есть моего прадеда. И она всегда заботилась обо мне и всегда говорила, называла меня почему-то Сергием. Таким церковным именем.
1: Да.
2: Поэтому она вложила в меня очень много. И вторая бабушка, которая была в деревне Ильинская, когда я приезжал, я видел их заботу, их стремление помогать всем, кто рядом с ними. Во время войны моя бабушка Марфа, она заботилась о вдовах, к которым приходили треугольники.
1: Треугольники – это сообщение о
2: том, да, да, да, да, да, да, да, да. О смерти, о гибели приходили. Так как им было сложно, семьи были большие, то рано-рано утром она вставала, делала небольшие узелки, картошка, хлеб, соль, все, что можно было, все, что могла, и разносила им по этим вдовам, на крыльцо ставила эти узелки.
1: То есть в то время это не от избытка она делала, скорее всего, а при нужде?
2: Именно заботясь об этих людях. Видя их жизнь, рассматривая их жизнь, их переживания, семьи были большие, что со стороны отца, что со стороны матери. Поэтому забота вот эта непрестанная, как-то на меня это все влияло.
1: Понятно. Как дальше складывалась ваша жизнь? То есть вы задумывались о Боге, когда вы видели такие качества в ваших бабушках?
2: Помимо того, что я видел их в бабушках, я видел их и в своих родителях. Они тоже верующие. И отец верующий, активно верующий христианин, и мама. Отец сделал все возможное, чтобы заложить в нас фундамент веры.
1: В детях.
2: В детях, да. У нас в детях заложить фундамент веры. Он с нами читал Священное Писание. Хотя у отца было всего лишь образование 3,5 класса, как он говорит, церковно-приходской школы. Шутил. Но, тем не менее, он знал несколько языков, спокойно разговаривал на языках, на мордовском, на чувашском, на марийском, татарском языке.
1: Сам выучил через общение с людьми.
2: Да, да, да, да, через общение. Даже с финнами разговаривал, так как мордовский язык и финский язык, они родственные.
1: По-моему, это называется финно-угорская
2: группа. Да, финно-угорская, да, да, да, группа. Поэтому, вот, к сожалению, языками я не удался в отца, но то, что вот вы в самом начале сказали, что моя спортивная карьера, которая в молодости, в детстве и молодости была, она светила мне большое будущее, сама карьера. Так как я был чемпионом области, чемпионом города среди юношей, среди юниоров, меня воспитывал прекрасный тренер, заслуженный тренер Российской Федерации, сейчас его нет в живых, Александр Федорович Нефедов. Он воспитал плеяду прекрасных спортсменов здесь, в Нижегородской области. Это, ну, как можно сказать, глубокой и большой души человек, который всегда заботился. И вот на моем жизненном пути встречается много таких людей, которые... которые для меня были примером, позитивным примером отношений, взаимоотношений в обществе и друг с другом. У нас в коллективе был всегда прекрасный климат. У нас не было...
1: В коллективе спортсменов?
2: Спортсменов, да, в спортивном коллективе. Александр Федорович, он заботился о всех одинаково. Будь то кто-то чемпион или кто-то начинающий, для него не было разницы. Для него было важно, что этот человек пришел, и вот он занимается.
1: А вот вы можете тогда утверждать, что общение с людьми подобными, вашим бабушкам, вашим родителям, вот вашему тренеру, наставнику, оно все-таки просто делает человека хорошим, или оно помогает ему лучше понять Бога?

0: Оказывается, эта картинка о чем говорит. И вот мама мне, помимо того, что рассказывала, еще и показывала, где это написано.
1: Угу. Понятно. Как все-таки можно говорить о том, что ну вот сама личность Бога уже как-то становилась вам понятна через этих людей? Или это все-таки был свой какой-то путь самостоятельный?
0: Это был период... я бы сказал так, накопление информации, которая входила в меня, она формировала меня как определенную личность. С детства я понимал, что все-таки добро – это победит. Наши русские сказки, которые мне читала бабушка, читала старшая сестра. Потом, впоследствии, я сам стал читать эти сказки. Я их очень любил, эти сказки, русские народные сказки. Там всегда побеждает добро. Mm-hmm. И вот для меня и стало стимулом именно добро. А так как я увидел, что в Библии рассказывается о главном качестве Бога – это добро, это милосердие, то для меня Бог стал главным идеалом в жизни. Но это чуть позже. А сначала моим идеалом были те люди, с которыми я встречался. Был мой тренер, который мастер спорта по лыжам. Известный он здесь в области, известный по всей России довольно-таки. Поэтому я стремился достичь того же уровня, в спорте, какого достиг мой тренер?
1: Угу.
0: Как в Евангелии говорится, довольно с ученика быть как учитель.
1: Угу. А каким-то образом к Богу вело это вас спорт?
0: Да.
1: Расскажите, пожалуйста.
0: Спорт помог мне стать личностью, почувствовать себя как личность, скажем так. Потому что я рос таким, ну, немножко... Есть такое выражение «умный трус». У нас на улице были ребята, которые «Сорвиголова». Где драка, где какие-то разборки, они там первые. Я там был всегда последний. И даже не последний, а на расстоянии. Но никогда никого не провоцировал на эти мероприятия. Они могли провоцировать, я не провоцировал. То есть вот это понятие какое-то нанесение, нанести вред человеку. Mm-hmm. Для меня как-то оно с детства вложили, наверное, мои бабушки. Mm-hmm. Потому что они большее время проводили со мной.
1: То есть это было неприемлемо?
0: Да, это было неприемлемо. Впоследствии потом немножечко были моменты, когда вот эта вот силушка, она начала действовать внутри, и куда-то ее... Хотелось показать себя среди коллектива мужского, что я вроде бы не какой-то лузер, а
1: крутой,
0: да. Но потом я понял, что это не тот путь, и он ведет в никуда. Где-то уже в 16 лет.
1: Понятно. Вот в 16 лет уже, значит, стало, что ли, вот ощущение того, что этот путь ведет, ну, определенный, что ли, вот выбор ведет в никуда.
0: Да.
1: Вы, Сергей Васильевич, согласны с таким утверждением, что у Бога нету внуков? Что если ваши родители верующие, и вы родились в семье верующих людей, и они вас воспитывали даже с Библией в руках, это еще совершенно не значит, что вы становитесь внуком Божьим благодаря своим родителям.
0: Очень вопрос глубокий. Я хочу сказать, что исторически мне повезло. Исторически я родился на территории христианской. То есть географически даже, скажем так. Это не исторически, а географически. Правильно. А если бы я родился в мусульманской стране? Или в Индии? Но вот Бог дал такую возможность мне родиться в христианской стране. Но это не значит, что я автоматически стал... Раз в христианской стране, я автоматически становлюсь уже все в Царстве Небесном или непосредственным близким человеком для Бога. То, что я рождаюсь в христианской среде, родился, это мое преимущество, но не заслуга и не в коем случае какое-то почетное звание. Потому что если я сам лично не буду строить отношения

0: Богом, не буду смотреть, каков, кто такой Бог и как Он строит отношения с нами, для меня то, что я родился в христианском мире, ничего не будет значить.
1: Как вы стали понимать, кто такой Бог и как Он строит с вами отношения?
0: Это уже более позднее понимание. Я уже дослуживал армию. И незадолго до демобилизации где-то вдруг в моем сознании стали появляться мысли из Священного Писания приходить.
1: Угу. Вы стали вспоминать то, да, что когда-то,
0: да,
1: читали.
0: Да, то, что когда-то читал. То, что мне рассказывали бабушки, то, что мне читал отец, читала мама. И эти мысли, они стали как какие-то назойливые муха, или стали преследовать меня.
1: Я на секунду перебью. У вас служба в армии, она проходила, ну, в каком ключе? Это был, там вы были умным трусом, или там вы были таким бойцовским, кто что-то хотел доказать, или все было спокойно?
0: Все было спокойно, потому что я служил в спортроте.
1: Угу.
0: Вот. Благодаря тем заслугам, спортивным достижениям, которые у меня были перед армией, когда меня призвали, меня сразу направили в спортроту. И поэтому я занимался в армии непосредственно своим, вот, в этом ключе служил, тренировался, защищал наши вооруженные силы на соревнованиях, представлял. Выступали мы очень довольно-таки много на соревнованиях среди вооруженных сил. Это было ВСК, это военно-спортивный комплекс, это один из главных. Угу. Поэтому к нам военнослужащие относились с уважением.
1: Угу.
0: Начиная от, прошу прощения, когда было там деды были, дембеля были, к нам относились с уважением, потому что мы, как спортсмены, превосходили их во всем.
1: Угу.
0: Сами понимаете,
1: да.
0: в этом направлении.
1: Понятно. И вот, тем не менее, при таком вот прохождении, спокойном и благополучном прохождении службы, у вас, как вы сказали, как назойливые мухи, стали к вам возвращаться вот те тексты из Священного Писания, которые вы знали когда-то. А почему это происходило?
0: Ну, видимо, Святой Дух, одна из личностей Божества, в этот момент как раз коснулось моего сердца, моего сознания. Я не отгонял их, эти мысли. Наоборот, я стал больше и больше размышлять над этим. Я стал видеть те изменения, которые стали происходить в обществе и в целом в мире. Хотя информация была и ограничена, но тем не менее она была, эта информация. И самое главное, меня затронуло то напряжение, которое сложилось в обществе на уровне межгосударственных отношений. Конец 70-х годов – это напряженные отношения с Америкой, с другими странами несоциалистического лагеря. И поэтому меня это удивило. Но с другой стороны, вот это напряжение, эта тревога, которая образовалась в обществе, она заставила меня вспомнить, или вот пришли вот на память эти слова, которые Христос сказал: «Войны, военные слухи». И вот эти мысли, они меня особо заставили направить свой взор на Священное Писание. Потому что то, что я, какую информацию я получал из Священного Писания еще в детстве, вот теперь мне эта картина становилась все яснее и яснее, что Бог показал историю.
1: Показал в Священном Писании,
0: да,
1: то, как будет развиваться,
0: да,
1: человеческая
0: история. Как будут развиваться человеческие отношения и история на этой земле.
1: Угу.
0: Каким образом? То есть Библия показывает, что есть два пути развития общества и человека. И поэтому передо мной встал выбор, а каким путем я пойду?
1: Угу. И вы выбрали?
0: И я выбрал путь, который предлагает Библия,
1: угу,
0: который предлагает Бог. Путь следования вместе с Ним. Он говорит: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные». И эти слова из Евангелия от Матфея, они особо ярко вот высветились в моем сознании. И я понял, что другого пути для меня уже не будет в этом жизни.
2: В гостях у телекомпании «Три ангела».
1: Дорогие друзья, у нас в гостях Сергей Васильевич Никулин. Если его жизненный путь затрагивает ваше сердце, если вам хочется с ним о чем-то поговорить, может быть, задать какие-то вопросы, может быть, поделиться своими собственными жизненными переживаниями, пожалуйста, вы можете к нему обратиться. Он оставляет нам свой электронный адрес. Спасибо за это большое, Сергей Васильевич. Вот мы услышали сейчас от вас, что настал такой момент, что в период весьма успешной, что ли, карьеры спортсмена, вы до армии были в спорте с хорошими результатами, вы в армии были уважаемым спортсменом. Вот, и вдруг в конце службы в армии вы делаете выбор в пользу Бога. Расскажите нам, пожалуйста, что это означало? И было ли продолжение спортивной карьеры? Что это был за выбор? Что он для вас означал? Был ли он легким?
0: Вы хорошо задали вопрос, был ли он легким. Вы знаете, выбор был однозначный, но в сознании мое пошли следующие мысли. А как ты будешь жить дальше? У тебя в спорте перспектива. Ты отслужишь сейчас армию, для тебя открыты все двери любого высшего учебного заведения. Ты можешь учиться, можешь другую карьеру построить в обществе, тем более, что это общество было атеистическое, а я вышел на путь веры. Для меня сразу же закрывались все двери. Все двери закрывались. И это меня нисколько не смутило. Вот внутренняя вот эта убежденность и то, что мне дал спорт, вот эту какой-то внутренний стержень твердости, уверенности, вот это вот состояние внутренней твердости в достижении цели, стремление к ней уже тоже без тренировок, без преодоления самого себя в этой жизни ничего не достигнешь, особенно в спорте. Потому что, когда бежишь на дистанции, скажем, 20 километров, и последние километры уже где-то 5 километров, ты бежишь лидером и чувствуешь, как силы начинают потихонечку тебя оставлять, но тебе нужно 5 километров пробежать. И вот ты бежишь через себя, через «не могу», через храп. Вознесенский хорошо сказал по этому поводу. И Роберт Рождественский об этом писал, об этих переживаниях. Когда уже в глазах начинает потихонечку темнеть от того, что все силы уходят на... вот это спорт дал мне вот это понимание, что если я встаю на этот путь веры в нашем атеистическом обществе, то мне нужно преодолеть себя и преодолеть вот те препятствия, которые будут на моем пути.
1: А что же это было такое сильное, что же это было такое между вами и Богом, что заставило вас захотеть вот бросить все и преодолеть все и пойти по пути с Богом? Вот что произошло?
0: До этого, когда я еще не служил в армии, еще юношей, но уже занимался спортом, я вырос на сортировке. Это такой поселок, имеющий свою особенность.
1: Там железнодорожные пути, по-моему,
0: да,
1: и там железная
0: дорога, да, все связано
1: грузов,
0: с железной дорогой.
1: Да.
0: Вырос я на поселке в частном секторе. У нас было очень много друзей, много товарищей на этом поселке. И одним из любимых наших занятий было ночью толпой ходить на кладбище. Странное такое занятие. Но мы ходили.
1: Ну, тоже какое-то преодоление себя. То есть
0: наверное,
1: тоже какое-то
0: наверное. Что-то в этом роде. И вот когда я уже более-менее в сознательном возрасте стали мы приходить, вроде так, и баловство, и пугалки там, то в руки венок возьмешь, там живой венок бегает по кладбищу. Девчонок пугали. Но...
1: Девчонки тоже с вами ходили?
0: Да, очень много. Очень много ходило. Но вот то, что я все-таки обратил, что на всех памятниках, на надгробных плитах одно и то же. Дата смерти, то есть дата рождения, дата смерти и маленькая черточка.
1: Между ними.
0: Между ними.
1: Угу.
0: И вот в этой черточке вложена вся жизнь этого человека. А что там было? И вот эта черточка, она меня заставила задуматься, неужели мы живем ради того, чтобы на нашем, на моем надгробном камне когда-то была вот эта маленькая черточка. И все. И Библия мне помогла увидеть, что это временное явление. А настоящее – это нас ждет впереди. Это то, что Бог говорит, что это будет вечная жизнь, не просто временное какое-то, наш приход в этот мир и уход из него, а именно вечное, когда мы будем воплощать свои долговечные планы, не знаю, на сколько веков, тысячелетий, миллионов лет нашей жизни.
1: Все бесконечность.
0: Да, бесконечность, совершенно верно. Может быть, поэтому, когда спорт начался с того, что, опять же, встретился нам, мне молодой человек, старшеклассник наш, как тогда были вожатые из старшего класса, он стал заниматься с нами спортом, баскетболом. И мне это так понравилось. Он такой активный. Мысль, и главное, что там быстро надо было мыслить. Даже вплоть до того, до интуиции. Не то, что мыслить, а уже отрабатывать до автоматизма некоторые действия. И когда мы стали разбирать номера, я сказал, мой любимый номер – цифра 8. Угу. Я даже не знаю, почему я так сказал? Но именно цифра 8, которая в перевернутом обозначает бесконечность, эта цифра по сей день моя любимая. Не знаю, почему.
1: Сергей Васильевич, это очень сильно, то, что вы говорите. Дорогие друзья, еще раз напоминаю вам, что у нас в гостях сегодня Сергей Васильевич Никулин. И если у вас есть желание обратиться к нему, пораспрашивать его, может быть, больше о его жизненном пути или о себе рассказать, пожалуйста, вы можете к нему обратиться по его электронному адресу. Сергей Васильевич, вот это вот такое вот очень сильное утверждение, что если смотришь на надгробный камень, то вся та наша жизнь – это черточка между двумя датами. Вот вы говорили о своем чувстве победителя, да? Вы сейчас можете сказать, что то, как проходит ваша жизнь, это жизнь победителя, это не жизнь проигравшего, который так многое оставил, так от многого отказался?
0: Да, вот уже сейчас с высоты своих лет я действительно могу сказать, что это жизнь победителя. Потому что прожить такие испытания, как государственные, смена государственности даже, изменение идеологии или изменение направления, вектора движения. Вот.
1: Да, извините, я вас перебью. Вы мне сказали, что и ваши родственники проходили через преследование по религиозным причинам, что у вас у самого тоже не так-то просто складывалась жизнь. Вот немножко об этом расскажите. Расскажите о вашей семье, о вашей супруге, о ваших детях и вот о вашем служении в церкви как священнослужителя. Как проходит ваша жизнь?
0: Я могу сказать, что очень богатая жизнь. То, что мне Бог дал возможность пережить многие моменты, без Бога мы видим, сколько людей сломалось вот за эти периоды, за это время. Но то, что произошло в моей жизни, некоторые говорят, сейчас встречаясь с одноклассником, они говорят мне, слушай, мы когда-то над тобой смеялись, что ты верующий человек, а теперь мы тебе завидуем. Я говорю, ну кто вам мешает стать верующими? Это так же легко, как выпить стакан воды, только нужно поверить Священному Писанию. Если, поэтому Библия и говорит, что это живая вода. Вера – это живая вода. Слово Божие – это живая вода, которую мы принимаем. Она дает нам возможность утвердиться, вырасти, прожить, пережить те испытания, которые были. Вера помогла моей бабушке, бабушке Марфе, пережить испытания и гонения. Ее арестовывали, у нее конфисковывали Библии за то, что она читала Священное Писание. Она приняла крещение в 36-м году, заключила завет с Господом. Мою маму, мама через 10 лет, в 46-м году заключила завет с Господом. Тоже были преследования, тоже касалось вопрос работы. Отец заключил завет с Господом в 50-м году прошлого века. Это я все о прошлом веке говорю, ну, да, уже.
1: Он был недавно?
0: Да, он был недавно. Но то, что произошло, происходило, и какие гонения впоследствии были, ему пришлось поменять много работы.
1: Именно за веру?
0: Да, из-за веры, из-за того, что он на основании Священного Писания верил, что суббота – это день покоя, день общения с Богом, в который Бог сказал, что никакого дела не делайте.
1: Согласно десяти заповедям, закона Божьего.
0: Да, совершенно верно. Согласно десяти заповедям. Также и я сейчас, и мой путь такой же. И все это время, с момента, как я заключил завет с Господом после армии в 78-м году, в мае 78-го года я демобилизовался, а в августе 78-го года я уже заключил завет с Господом. Встал на путь веры, активный путь веры. И поэтому для меня 10 заповедей – это стало той конституцией, которая была главнейшей в этом для меня мире. И по сей день это так и остается, несмотря на то, что произошли изменения многие. Мне приходилось тоже переживать и от спецорганов давления в советское время. Слава Богу, что с изменениями в нашей стране это изменилось. Отношение к верующим изменилось, отношение к священнослужителям. Я вспоминаю, как мы ликовали, когда в 1991 году Борис Николаевич Ельцин своим указом приравнял священнослужителей ко всем профессиям, ко всем поставил в один ряд. И мы с 91 года стали уже не перестали работать на производстве, как мы это делали, потому что закон «кто не работает, тот не ест» был в Советском Союзе до этого времени.
1: То есть священнослужитель не мог быть только священнослужителем, он должен был работать, иначе он был тунеядцем, да?
0: Да, считался тунеядцем. Поэтому нам приходилось днем работать на производстве, а вечером совершать служение.
1: И вот с 90-х годов это изменилось?
0: Да, с 90-х годов это изменилось. И с 90-х годов мы стали полноценно все свое время посвящать непосредственно служительскому служению и служительской работе, если так можно сказать. За это время то, что было до 91-го года, если можно сказать так, разделить служение до 91-го года и служение после 91-го года, когда отдаешь свое сердце, когда отдаешь самого себя в служение Господу, очень легко служить. Неважно где, неважно, мне пришлось проехать 8 разных городов, где я совершал служение, в разных общинах.
1: Ваша семья с вами тоже?
0: Да, есть. Вся семья была со мной.
1: Расскажите
0: супруга,
1: о вашей.
0: Да, супруга у меня прекрасная, ну, любимая женщина, о которой я всегда говорю, если бы мне снова пришлось выбирать, то я выбрал бы свою Ольгу. Я считаю, что это именно Божья милость, Божье благословение, когда мы с ней познакомились в Москве. Жили в разных городах, она в Ишкар-Оле, я в Нижнем Новгороде, а познакомились в Москве. Mm-hmm. Так получилось, был приезд гостей, и мы приехали для того, чтобы встретиться с ними. И вот с тех пор, это тоже 78-й год. Mm-hmm. У меня 78-й год богатый на переживания. И через 2 года мы поженились в год Олимпиады, в 80-м году. Но это не только был год Олимпиады, это был еще и год смерти Владимира Семеновича Высоцкого, как раз одного из моих любимых поэтов. Я вырос на стихах Владимира Семеновича, потому что они отражали реальность, действительность, без всяких прикрас, без всякой идеологии, то, что было в жизни, то и есть.
1: Боль по поводу
0: да, боль, этой переживания, скорбь, проблемы угу. человеческих отношений, все это открыто в его творчестве. Для меня, конечно, это было большой трагедией, но по сей день у меня отдельно папка в компьютере, где все его произведения, которые он исполняет, записаны, начиная с 60-х годов и заканчивая последними.
1: Угу. Дети, сколько у вас детей?
0: У нас 5 детей, и все девочки. Это благословение, наверное, тоже особое.
1: И мы вот возвращаемся к этой мысли, которую вы начали, что жизнь тоже нелегко проходит. Вот. А мне все-таки хочется чем-то таким светлым завершить. То есть мы начали говорить о том, что вы что вы победитель, что с Богом вы победитель, вот несмотря на эти трудности. И, может быть, мы обратимся к тем, кто сейчас нас смотрит, кто, может быть, вот ощущает, что его внутреннее состояние подобно вашему, что у него вот такой же есть внутренний стержень, которому его приучил спорт или, может быть, какие-то другие жизненные обстоятельства. Возможно ли такому человеку найти Бога и стать, что ли, в нем победителем?
0: Люди более склонны надеяться на себя. Очень часто я встречаю высказывания: «Но если не я, то кто?» Угу. Действительно, Бог дал нам такую возможность трудиться, дал способности, дал таланты. Но тем не менее, если мы заглянем только подальше, чем своего носа в этом вопросе, если можно так сказать. Вот посмотрим за эту грань, которая отделяет настоящее и будущее, то мы увидим, что сейчас, да, мы на себя надеемся, мы что-то можем достичь, каких-то высот, стать известными личностями, но мы придем к этой грани. И что тогда? Да, я здесь был сильный, я здесь был победителем. А буду ли я победителем, когда наступит момент реальной встречи с Богом? Mm-hmm. Или я буду, как сказано в Священном Писании, в числе тех, которые скажут: вот он мой Бог, на которого я уповал, и вот он грядет. Или я буду в группе тех людей, которые побегут к горам и камням трусливо и скажут: сокройте нас от лица сидящего на престоле. А вот в этой же группе будут победители, будут люди сильные, будут люди способные, талантливые, но, к сожалению, не знающие Бога. Поэтому какими бы мы ни были сильными, какими бы ни были в этой жизни талантливыми и способными людьми, знание Бога – это главный приоритет нашей жизни. И благодаря этому я могу сказать, что тот путь, который мы прошли, переживания нашей семьи, потому что дети у меня поменяли по 4 школы с моими переездами, им приходилось настраивать, и благодаря вере, доверию Господу, все эти трудности были преодолены.
1: Очень ободряюще то, что вы говорите. Может быть, вот для того, чтобы как-то поддержать тех, кто на пути уже к Богу, можно сказать, что не просто знание Бога, а и познание Бога, которое не прекращается никогда.
0: Да, совершенно верно. Познание Бога – это личный контакт, как мы в семье строим отношения между супругами, так и здесь, в жизни и в общении с Богом, это тесный контакт с Богом.
1: Через что?
0: Через Священное Писание. Только через Библию, где он открыл себя, открыл свой характер, открыл свои планы, открыл все, что он, что мы можем вместить для себя в этой жизни.
1: Ну что ж, спасибо огромное, Сергей Васильевич. По-моему, очень интересный разговор получился. Надеюсь, что и вам тоже было приятно находиться с нами в гостях у телекомпании «Три ангела», слушать этот удивительный рассказ о жизненном опыте. Если вы хотите написать Сергею Васильевичу Никулину, если вы хотите поделиться тем, что происходит в вашей жизни, задать ему вопросы, этому мудрому и сильному человеку, пожалуйста, обращайтесь к нему, он с удовольствием пообщается с вами. А мы ждем новых встреч с вами в гостях у телекомпании «Три ангела». До свидания и всего вам самого хорошего.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.triangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Все заботы ваши возложите на Господа, ибо Он печется о вас.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.triangels.ru. Для вас поет Виктория.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Здравствуйте. У микрофона Виталий Олейник, и мы продолжаем с вами разговор о великих религиях нашей Земли. В прошлый раз мы начали знакомство со священными писаниями великих религий и поговорили о самой древней священной книге. Это Танак, священная книга иудаизма, или, как ее чаще называют, Ветхий Завет. Мы выяснили, что первые части Танака были записаны в 15 веке до нашей эры, последние – в 5 веке до нашей эры. Таким образом, эта книга является древнейшей из всех сохраненных сегодня книг, которые почитаются священными представителями различных мировых религий. Сегодня мы продолжаем разговор о книгах и попытаемся немного поближе познакомиться с двумя книгами. Это «Веды» и «Авеста». Слово «Веды» означает буквально «учение» и является священной книгой индуизма. Веды состоят из четырех главных частей. Первая из них – Ригведа. Слово «риг» на санскрите означает «гимн». Таким образом, Ригведа – это сборник священных гимнов. Первый известный памятник индийской литературы и наиболее древняя и значительная из вед. Ригведа включает 1028 гимнов, составляющих 10 книг или циклов. Содержание гимнов большей частью религиозное. Это или воззвание к богам, или песнопения, сопровождавшие известные обряды, погребений, сожжений и так далее. Но встречаются и песни светского характера, правда, очень небольшие по численности. Вторая книга – «Самаведа». На санскрите «саман» означает «песня». Таким образом, «Самаведа» – это «Веда песнопений». Это собрание священных песен, которые исполнялись во время жертвоприношения соми. Это напиток, который изготавливался из определенного растения, и это считалось обрядом. А далее это имя было именем одного из богов. Книга «Самаведа», или вот эта часть «Вед», представляет собой нечто вроде молитвенника или молитвенного требника. Третья книга из числа «Вед» — это «Яджурведа». Это книга жертвенных изречений. Она содержит молитвенные формулы для жертвоприношений, поэтические, прозаические изречения, которые употреблялись при жертвоприношениях. И, наконец, последняя, четвертая книга – это «Атхарва-веда», что означает «веда заклинаний». В этой части вед находится заклинание против злых богов, диких зверей, болезней, изречения на всякие события ежедневной жизни. Эта книга дает ценные сведения о религии, культуре, производстве и общественном строе древних индийцев. Состоит из 160 гимнов, объединенных в 20 книг. Некоторые части Атхарва-веды не менее древние, чем Риг-веда, то есть около 10 века до нашей эры и раньше, но в целом ее окончательное составление может быть датировано примерно 9 и 8 веком до нашей эры. Из всех четырех вед она дольше всех не признавалась канонической, и в Южной Индии не признается таковой и до сих пор. Как мы уже упомянули, время составления, время написания вед относится к концу 2-го тысячелетия до нашей эры и до половины 1-го тысячелетия до нашей эры. Они были написаны на древнеиндийском или так называемом ведийском языке. Следующая книга, о которой мы поговорим сегодня, это «Авеста». «Авеста» является священной книгой зороастризма. И само слово «Авеста» означает «знание». Название этой религии, зороастризм, происходит от имени пророка Заратуштры, или Заратустры, который считается ее основателем. Точные даты его жизни неизвестны, как неизвестны место его рождения и время начала проповеди. Но предполагается, что Заратустра жил между рубежом 2 и 1 тысячелетий и первой половиной 6 века до нашей эры и проповедовал в некоторых областях Восточного Ирана, Средней Азии или Афганистана. Итак, мы упомянули, что слово «Авеста» означает «знание». Очень часто можно встретить такое словосочетание, как «зенд-авеста», то есть комментированная «авеста», содержащая предание, историю понимания этих священных текстов на протяжении веков. Согласно преданию, до гибели Авесты при македонском завоевании Персии Авеста состояла из 21 части, из которых 7 излагали происхождение мира и историю человеческого рода, 7 частей перечисляли предписания и морали, гражданские законы и религиозные обязанности, и, наконец, 7 частей трактовали о медицине и астрономии. При Аршакидах, это 250 год до нашей эры по 224 год нашей эры, Авесту начали восстанавливать, собранные отрывки объединять и дополнять новым материалом. И этот процесс собирания и реконструкции Авесты был завершен при Сасанидах, это с 3 по 5 век нашей эры. В результате полная Авеста составилась из 3 книг на авестийском языке и 1 книги на пехлевийском языке. Первая из них, «Ясна», содержит гимны для жертвоприношений. «Ясна» — это главная литургия заратустровской религии. Она является богослужением, которое заключало в себя наряду с молитвами жертвоприношение и состоит из 72 параграфов. Вторая часть, «Яшты» — это жертвенные песни и рассказы о жизни богов. Эта часть, как считают исследователи, появилась позднее. Третья часть «Виндидат» — это книга закона. Содержит этику и право медоперсов, космогонию, эсхатологию, то есть учение о последних событиях. Термин «Виндидат» является фактически испорченным словом «виадева датам», что значит «закон против демонов». Иногда это слово применяется по отношению к закону в целом и объединение 3 книг – «Виндидада», «Виспереда» и «Ясны». Вот эта книга обозначалась заглавием «Виндидад Саде». Итак, это была третья часть – книга закона, этика и право медоперсов. И четвертая часть, последняя – «Висперед». Первая часть этого слова «виспа» означает «все». Слово «висперед» одни переводят от «виспы» и «кхерет», в этом случае оно имеет значение «познание всего». Другие производят его от «виспа» и «рад», и тогда оно значит «все главы», то есть все владыки различных классов явлений, например, владыки времен года, владыки вод и тому подобное. «Висперед» является собранием литургических молитв для всех времен, на все случаи, и обращений ко всем главам, ко всем владыкам различных областей бытия. Итак, сегодня мы кратко пробежались по основному содержанию и времени написания 2 книг, которые почитаются в мире религии священными. Это «Веды», слово «Веды» означает «знание», и «Авеста», соответственно, книга индуизма и книга зороастризма. Надеемся, что мы сможем поговорить с вами и продолжить разговор на эту тему во время наших дальнейших встреч. С вами был Виталий Олейник. Всего доброго. До свидания.
2: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
3: Как драгоценна милость Твоя, Боже!
4: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.

0: «Если бы любовь». Ведущий, руководитель Центра духовного просвещения Виталий Олейник.
1: Добро пожаловать на 8 вечеров для семьи, которые объединены темой «Если бы любовь», троеточие. Сегодня у нас первая тема, которая называется «Формула любви». И в этой формуле вы можете увидеть на экране три нерусских слова. Это «эрос», «филия» и «агапы». Некоторые из этих слов уже вошли в лексикон русскоязычного народа. И сегодня мы поговорим о том, как в Священном Писании, в Библии, в Слове Божьем раскрыта формула любви в контексте этих трех очень значимых и важных слов. Но вначале в качестве пролога. Когда наступили бурные 90-е годы в нашей стране, наверняка кто-то из вас помнит, как появились жевательные резинки из серии «Любовь – это». Помните? И порою довольно интересные и глубокие, остроумные и чуть ли не шедевры встречались там в определении любви. Ну вот, например, «Любовь слепа». И изображены он и она с закрытыми глазами, а вот там на заднем фоне знак, который говорит «опасность». Но они слепы, они этого не видят. В действительности влюбленные часто похожи на двух слепцов, которые не могут узреть объективную реальность, в отношении которой у окружающих даже нет никакого сомнения, что она в действительности присутствует. Еще одно определение. Любовь – это обнаружение того особого человека, которого ты хочешь раздражать на протяжении всей своей оставшейся жизни. Правда здорово? Любовь – это способность найти человека, который будет терпеть все твои выходки до конца своих дней. Вот еще один фантик из этой череды жвачек. Любовь – это жертва. Вот кто мог бы изъяснить, какая жертва здесь скоро должна быть принесена? Куда молодая особа увлекает своего друга? В торговый центр. А ему куда хочется? На стадион. И вот взять и пойти, вместо того, чтобы с друзьями на стадион сопроводить свою подругу, возлюбленную, в торговый центр, это есть жертва. Любовь в действительности жертвует. Посмотрим на еще одно. Любовь – это планирование медового месяца. Скажите, куда ее влечет? Где она хочет медовый месяц провести? В Париже. А он в горах. И вот им предстоит сейчас впервые столкнуться с тем, что не всегда желания влюбленных совпадают. Им придется научаться принимать друг друга и как-то идти на компромиссы. Еще одно определение из той же серии. Любовь – это то, что делает тебя марионеткой, делает тебя куклой на веревочках, которой может легко управлять тот, в кого ты влюблен? И этим, к сожалению, нередко люди пользуются, когда знают, что кто-то, как говорят у нас, по уши втюрился, тогда можно и денежки выкачивать, можно и как-то еще манипулировать. В действительности часто случается так, что влюбленный человек, он становится марионеткой. Но это все были шутки, да, это все несерьезное определение, это все баловство. Хотя многие из этих определений на самом деле, по крайней мере, предлагают человеку остановиться и задуматься. Теперь посмотрим на нечто более серьезное – поэзия. У поэтов очень много написано о любви. Фактически считается, что тема любви для поэзии является главной. И вот, конечно же, в наследии русской, классической и современной литературы поэтической есть очень много образцов, которые раскрывают по-разному природу любви. Давайте посмотрим, например, на стихотворение Антона Дельвинга, который пишет: «Что есть любовь? Несвязный сон, сцепление очарований. И ты в объятиях мечтаний то издаешь унылый стон, то дремлешь в сладком упоении, кидаешь руки за мечтой и оставляешь на виденье с больной тяжелой головой. Я не буду просить поднять руки тех, у кого такое было. Как вы думаете, правду написал поэт? В действительности часто так случается, что любовь – это то сновидение, а потом оказывается, что ничего, кроме головной боли, в результате не остается. Посмотрим на стихотворение Иннокентия Анинского. «Есть любовь, похожая на дым. Если тесно ей, она дурманит. Дай ей волю, и ее не станет. Быть как дым, но вечно молодым. Есть любовь, похожая на тень. Днем у ног лежит, тебе внимает, ночью так неслышно обнимает. Быть как тень, но вместе ночь и день». Или, например, Петр Пельский сравнивает два разных аспекта любви и говорит: «В любовь, коль дружба обратится, прости спокойство наших дней, тоскою жизнь вся отравится, в любовь, коль дружба обратится, пусть всяк примены сей страшится, сердец союз опасен сей, в любовь, где дружба обратится, прости спокойство наших дней». И теперь наоборот, тот же поэт: «Любовь, коль в дружбу обратиться, прости утеха наших дней, уныние, томность поселиться, любовь, где в дружбу обратиться, веселье скукой замениться, страшитесь примены сей, любовь, где в дружбу обратиться, прости утеха наших дней». Нравится стихотворение? Подлинно в наследии русского народа очень много глубокого, прекрасного, возвышенного, а главное, довольно точного сказано о любви. Теперь мы сделаем еще один шаг в сторону серьезного анализа и обратимся к словарям, которые предлагают определение любви. Коль скоро наша тема – формула любви, нам нужно узнать, что это такое. Согласно сейчас философскому словарю. Вот что читаем там. «Любовь в широком смысле слова – стремление друг к другу». Согласны? Хорошее определение. В общем смысле, в широком смысле слова – стремление друг к другу. Но не уточняется, какого рода стремление. Потому еще одно определение.

чего-либо. Есть много источников, к которым можно обращаться в попытке сформулировать определение любви, узнать, какова формула любви, для того, чтобы знать, как любить, чтобы быть успешным в любви. И вот на этих вечерах мы будем с вами часто обращаться к одному из древнейших духовных источников, к Священному Писанию, к Библии, к Слову Божию. Давайте посмотрим, как там дается определение любви. И в первую очередь я предлагаю вам посмотреть на отрывочек из послания апостола Павла в Ефес, Ефесской церкви, в 3 главе этого послания, в стихах 14 и 15 написано. Ефесянам 3 глава, стихи 14 и 15. «Для сего преклоняю колено мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле». Апостол Павел говорит о том, что есть на небе кто? Отец. Он говорит: «Преклоняю пред Отцом колено свое», перед Небесным Отцом. И вот от этого Небесного Отца, дальше сказано в 15 стихе, именуется что? «Всякое Отечество». Оттуда, от Небесного Отца, проистекает всякое Отечество, согласно синодальному переводу, на небесах и на земле. Что такое Отечество? Посмотрим на иные переводы этого отрывочка. Вот, например, перевод, современный перевод Российского Библейского Общества говорит: «От имени Которого имеется Бог, Отец, от имени Которого ведет свое название всякий род на небе и на земле». А вот один из англоязычных переводов, так называемый стандартный английский перевод, говорит: «От Которого всякая семья на небе и на земле получает свое определение». Таким образом, мы находим, что согласно Библии, источником семьи, родоначальником семьи и, соответственно, источником и истоком любви является сам Бог, который назван Небесным Отцом. Вот оттуда получает свое определение и обретает свою силу любая семья. И здесь присутствующих числа, и из тех, кто живет в этом городе, в стране всей, и во всем мире, и даже сказано не только на земле, но и на небе. Вот оттуда, от Бога все проистекает. Он есть любовь, и Он есть источник и творец любви. Он дает определение любви. Следующий отрывочек, к которому мы обратимся, это книга «Деяния апостолов», 17 глава, 28 стих, где, описывая Бога, апостол Павел говорит: «Мы Его и род». Мы рода Божьего, мы от Бога родом, мы от Него родились. Соответственно, чтобы знать, что такое любовь, что такое семья, каково определение успешной семьи, какова формула успешной, плодотворной любви, нам нужно возвращаться к первоисточнику, к Богу, к Отцу, Творцу нашему. И в действительности, когда мы открываем самое начало Священного Писания, книгу «Бытие», первую главу, стихи 26 и 27, там написано: «Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему», говорят личности божества. «И создал человека по образу своему, по образу Божию создал его, мужчину и женщину сотворил их», гласит священный текст. Соответственно, Бог, будучи родоначальником всех родов, всех семей и всех семейств, Он творит человека по своему образу, по своему подобию, и творит их как мужчиной и женщины. Он творит их одною плотью, и они от Него получают и наличие любви, и силу для любви, и само определение семьи, саму формулу любви. Изначально оттуда, от Бога, все исходит. К великому сожалению, когда грех вошел в мир, когда наши прародители Адам и Ева послушали врага и увлеклись обманом, тогда в их семье

сразу же начали происходить разлады, размолвки, обвинения, агрессия. И до сих пор мы, дети их, по-прежнему, к сожалению, на печальном порою опыте знаем, что не все всегда в семье ладно, не все всегда, к сожалению, полюбовно решается. И потому в особенности в контексте греха, в особенности в контексте того, что мы живем уже на пораженной грехом земле, нам нужен Бог, нам нужен Небесный Отец, Тот, Который является автором и источником любви. Потому давайте посмотрим, как в первом послании Иоанна, в 4 главе, в стихах 7, 8 и 16 говорится о нашем ресурсе любви, который у нас, Божьих детей, есть в Боге. Читаем. «Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь, давайте все вместе, от Бога. Будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, Он есть податель любви». И всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Дальше написано, кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Он, являясь любовью, любит нас. И когда человек обретает определенную меру познания, опытного познания Божьей любви, он тогда только в состоянии отражать любовь. Если ребеночек, скажем, растет в семье, где его мало любят, или бывает, к сожалению, так, что не любят, и он слышит только лишь отрицательные слова, только лишь какие-то негативные характеристики, и он между отцом и матерью не видит любви. К сожалению, когда он строит свою собственную семью, ему бывает очень трудно любить, потому что любовь – это то, чему мы учимся, когда мы становимся объектом любви. И по мере того, как человек любим, он в состоянии отражать любовь. И вот всякий раз, когда нам не достает любви, мы можем обращаться туда, к Отцу нашему Небесному, потому что Он есть любовь. В Его резервуаре любви всегда вдоволь для всех. И потому Бог есть любовь. Следующий стих 16 говорит, «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем». Итак, наша тема сегодня какова? Формула любви. Мы находим эту формулу, мы находим имя любви, мы находим определение любви у нашего Небесного Отца. И по милости Своей Он оставил нам Свое Святое Слово, Библию, Священные Писания, где любовь раскрыта во всей своей глубине. Нет более точного и более глубокого, более объемного документа о любви, на тему любви, чем Библия, Священное Писание. И мы, милостью Господней, на протяжении этих 8 вечеров для семьи очень много оттуда надеемся почерпнуть. Потому давайте посмотрим, каково же определение любви согласно Божьей версии, как можно научиться любить. Первое послание апостола Павла Фессалоникийцам, 4 глава, 9 стих. Написано. «О братолюбии! Нет нужды писать к вам, – пишет он церкви, – ибо вы сами научены Богом любить друг друга». Вот кто может научить подлинной настоящей любви. Бог, вы научены Богом. Тот, который есть любовь, в состоянии сформировать у человека и понятие о любви, а главное – дать силы любви. Вы научены Богом любить друг друга, говорит Священное Писание. И вот наша цель. Послание в Ефес, 3 глава, стихи 18 и 19. Ефесянам, 3 глава, стихи 18 и 19. «Чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божиею». Итак, скажите, какие два понятия в этом отрывочке представлены как тождественные? Как человек исполняется всей полнотою Божьей? По мере наполнения Божьей любовью.
Прочитаем еще раз. Сказано, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть вот все измерения Божьей любви, и таким образом вы сможете исполниться всею полнотою Божьей. То есть, чем больше человек наполняется Богом, чем больше Бога он познает, тем больше Бог в нем проявляется, тем любвеобильнее становится человек. Мы всею полнотою Божью наполняемся тогда, когда принимаем Его любовь. Ну что ж, коль скоро в Боге есть все ресурсы для любви, коль скоро Он является единственным источником и самым точным определением любви, а также любит нас, давайте посмотрим, какую же формулу любви применительно к супружеским отношениям, когда мы говорим о любви мужа и жены, когда мы говорим о любви мужчины и женщины. Какую формулу любви оставил для нас в Священном Писании Господь? Первое определение, первый термин, к которому мы обратимся, это «эрос». «Эрос» – греческое слово. Оно, в принципе, в переводе не нуждается, правда? Какие слова в русском языке корнем уходят вот туда, в этот греческий термин? «Эротика» в первую очередь, да? Вот, и все однокоренные слова. То есть «эрос» – это любовь чувственная по своей природе. Это любовь романтическая, это любовь на уровне эмоций, на уровне влечения, физического влечения друг к другу. Давайте посмотрим, как этот термин используется в Священном Писании. Я приглашаю открыть, если у вас Священное Писание с собою, книгу Притчей, 7 главу, 18 стих. Притчи, 7 глава, стих 18, описывает начало взаимоотношений и продолжение оных между мужчиной и женщиной. Итак, читаем. Притчи, 7 глава, стих 18. «Зайди, будем упиваться нежностями до утра, насладимся любовью». Какое слово здесь является переводом греческого «эрос» в синодальном переводе? «Будем наслаждаться любовью». Вот здесь слово «любовь» – это греческое «эрос». Почему мы говорим о греческом языке? Потому что в свое время еврейская Библия была переведена на греческий язык, появился перевод 70, который зовется «септуагинта» по греческому термину. И вот в «септуагинте», в греческом переводе текста Священного Писания, здесь, в 7 главе книги Притчи, в 18 стихе, используется слово «эрос». То есть, вы видите, как оно переведено? Давайте еще раз повторим. Любовь. Но любовь какая? Вот как раз вот эта чувственная любовь. Сказано, будем упиваться нежностями. И весь контекст здесь – это подготовка и осуществление интимной близости. Таким образом, само понятие об эросе дается в Священном Писании и описывает вот это влечение чувственной природы мужчины и женщины друг к другу. Это само определение, само понятие. Это романтическая, это физическая любовь. Давайте теперь посмотрим, какие заповеди Божьи, какие формулы существуют в отношении построения взаимоотношений, где бы реализовалась божественная формула любви. Я приглашаю вас посмотреть на книгу «Числа», 36 главу, 6 стих. Чем нам книга «Числа» интересна? Это часть Божьего закона. Там, в Пятикнижье Моисеевом, дан целый ряд предписаний для разных сфер жизни человека. И вот в 36 главе книги «Числа», в 6 стихе написано, «Вот что заповедует Господь о дочерях Салпаадовых». Контекст таков, что эти девушки пришли для того, чтобы решить вопросы юридического плана, имущественного плана, и решить вопрос, где, в каком племени они могут найти себе половинку и земельные наделы, кому будут доставаться вот, в итоге, в результате. И вот, когда рассматривается этот вопрос, Всевышний открывает здесь для нас в этом контексте, казалось бы, таком вовсе не романтическом, очень важный принцип. Читаем. «Вот что заповедует Господь о дочерях Салпаадовых. Они могут быть женами тех, кто
понравится глазам их». Итак, за кого можно замуж выходить? Кто нравится? Согласны? Кто нравится? Это, оказывается, предписание. Нужно, чтобы человек нравился. Потому что если нет вот этой хотя бы базовой ситуации притяжения, то тогда это может плохо закончиться. Они должны, повторим, что Библия говорит, понравиться. Они могут быть женами тех, кто понравится глазам их. То есть вот здесь Господь, вы видите, так неприкрыто совершенно говорит о том, что любовь, она проявляется и должна проявляться в этом чувственном измерении. Посмотрим на еще один отрывочек. Вторая книга Царств, 13 глава, первые 4 стиха. «И было после того, у Авессалома, сына Давидова, была сестра красивая по имени Фамарь, и полюбил ее Амнон, сын Давида». Сразу вопрос, кто дает определение, что Амнон ее полюбил? Чья это версия? Кто так оценивает события? Ну, кто пишет? Кто решил, что он ее полюбил, что это была в действительности любовь? Ну, давайте тогда зададим вопрос, кто сию книгу написал? То есть, вы видите, повествование ведется от автора, и автор пишет, что был Амнон, была Фамарь, и Амнон ее полюбил. Чья это версия? Это версия автора. А автор кто? Дух Святой. Все Писание богодухновенное, и никогда ничто не давалось по воле человеческой. То есть, я хочу подчеркнуть, что эта версия и эта оценка его состояния, его чувств – это Божья оценка. То есть, это названо чем? Любовью. И вот как она проявляется. «И скорбел Амнон до того, что заболел из-за Фамари сестры своей. Но у Амнона был друг по имени Ионадав, сын Самая, брата Давидова, а Ионадав был человек очень хитрый. И он сказал ему, отчего ты так худеешь с каждым днем? Не откроешь ли мне?» То есть, что у нас здесь налицо? Какие проявления, какие симптомы? Сестра, сказано, была красивая. Дальше он скорбел. Дальше заболел и похудел. Налицо все симптомы чего? Любви. Дорогие, Библия не относится пренебрежительно к вот этому измерению любви. Это Божье определение. Любовь измеряется эросом. Вот это романтика, это влюбленность, это влечение, это тяга друг к другу, это первая формула любви, о чем мы говорим сегодня.

0: Слушатели радиокомпании «Три ангела» верят, что Христос скоро вернется. А вы?
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Дорогие друзья, сегодня я приглашаю вас следовать за Иисусом. Хотел бы вам сказать, что одна из основных причин, почему Христос пришел на нашу землю в человеческой плоти, причина эта была в том, чтобы прояснить все неясности, каким на самом деле является наш Отец Небесный. Потому что все люди имели и имеют сегодня самые разные представления о Боге, самые разные представления об Отце Небесном. И Иисус своим поведением говорил людям: «Если вы действительно хотите знать, какой является Отец Небесный, смотрите на Меня. Если вы действительно хотите знать, что Отец Небесный думает о вас, слушайте, что Я говорю». И в Своем учении Христос представил очень много самых разных иллюстраций, сравнений, чтобы помочь людям понять Бога. Но одну фразу Христос употреблял гораздо чаще. Это короткая фраза, в которой фактически сокрыт весь смысл христианства. Он говорил: «Следуй за Мной». Он приглашал многих людей следовать за Ним. Да, Он говорил, кое-что нужно будет делать, того, что раньше ты не делал. Он говорит, кое-что нужно не делать, то, что ты раньше делал. Он говорит, может быть, даже кое-что надо переделать в твоей жизни. Но Христос говорит сегодня, как Он говорил раньше, каждому из нас, наилучший путь, как вы можете познать и принять Господа, это просто следовать за Иисусом. Поэтому Христос говорит: «Следуй за Мной». Бывают случаи в нашей жизни, когда, возможно, мы слышали чью-то историю обращения к Богу, может быть, мы слышали какую-то проповедь по радио или по телевидению, и мы ощущаем особое желание посвятиться Господу. Может быть, мы встаем на колени, может быть, мы просто стоим, и мы говорим: «Господи, я обещаю Тебе верно служить. Я хочу, я посвящаю свою жизнь Тебе». И мы говорим: «Я это делаю очень серьезно, и я обещаю Тебе, что я не буду говорить грязных слов, которые я говорил раньше. Я обещаю Тебе, что в мои уста никогда не войдет того, что Ты запрещаешь». И мы делаем самые разные обещания Господу, которые мы искренне хотим выполнить. И через неделю или через месяц, когда мы не выполнили наших обещаний, мы опять стоим на колени, опять мы говорим: «Господи, я действительно хотел это тогда, когда я Тебе обещал последний раз, но сейчас я это хочу именно еще больше, я более серьезный, я очень серьезно говорю». И мы опять говорим: «Я обещаю, обещаю, обещаю». И мы перепосвящаем наши обещания. И потом через пару недель или через пару месяцев мы опять перепосвящаем наше перепосвящение. И через некоторое время все повторяется опять, так что для многих христиан жизнь – это серия перепосвящений. К сожалению, для многих людей такой христианский опыт становится непрерывным потоком обещаний Богу. Может быть, я не стараюсь, мы иногда говорим, достаточно, потому что проблема начинает возникать быть в том, что мы как будто бы больше стараемся, но имеем меньше результатов. И мы говорим: «Может, я недостаточно стараюсь, может, я недостаточно серьезно к этому отношусь». И когда мы продолжаем стараться и делаем, кажется, еще больше, и нет успеха, знаете, что мы думаем? Мы думаем, что-то не в порядке с Богом. Почему Он не отвечает мне на мои просьбы? Почему Он не реагирует? Почему Он не меняет меня? Главная суть, друзья мои, о которой я хочу вам сказать сегодня, заключается в том, что иногда, послушайте внимательно, идея перепосвящения может быть ловушкой для последователей Христа. Потому что следование за Иисусом – это не только цикл обещаний или перепосвящений нашей жизни. Следование за Иисусом – это долгий процесс духовного роста, духовного созревания до полной зрелости. Мы знаем из практики, что все, что зрело, требует много времени. И христианская зрелость проходит те же самые этапы в жизни. Поэтому Иисус говорит: «Все, что я от вас прошу, так это следовать за Мной». И в процессе следования за Мной ваша жизнь начнет изменяться. Потому что процесс сам процесс следования за Иисусом, и процесс изменения – это процессы внутреннего, а не внешнего изменения. Я желаю, чтобы Господь обильно благословил всех слушающих, всех исследующих Священное Писание, потому что в этом смысл и благословение нашей жизни. Да благословит вас в этом Бог. Аминь.
1: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Благословен Господь Бог Израилев от века и до века.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию телепрограммы «Мастерская добрых дел».
3: Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел, для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
4: И с места, имя.
5: Борис?
4: Я так и знала. А я Марья Ивановна.
5: Ой.
4: А мы ждали вас.
5: Ой, заметно.
4: Афанасий Филиппович сказал, что вы приедете.
5: Ну и шуточки у вас.
4: Угу.
5: Ну.
4: Бегите, докладывайте шефу.
6: Дядя Афанасий, там Борис приехал.
5: Борис? Привет, ребята. Представляете, мой племянник приехал. Я его тысячи лет не видел. Пойдемте, пойдемте скорее встречать.
4: Тут чистоты и порядком заведую.
5: Я чистую вроде.
4: Ну что, пойдемте.
5: Да, пойдемте, ага. Пойдемте, конечно.
4: Пойдемте.
5: О, знаете, я столько проехал.
7: Борис, как же я скучал.
5: Дядя Афанасий.
7: Познакомься, Марья Ивановна.
5: Да мы уж знакомы.
7: Ребята, Анечка, Владик, это мой племяш. Ну ты как, прямо с Гавайев?
5: Ага.
6: Дядя Борис, с тобой нам подарки привезли?
4: Владик, Владик, будь скромней. Да ты что, а что вы нам там привезли-то?
7: У меня целая сумка вам сувениров, вот подарки.
5: Что же, пойдемте, пойдемте ко мне. С вами не соскучишься.
8: Везде хорошо, а дома лучше.
9: Да особенно, когда тебя ждут.
8: Точно.
6: Слушай, Борь, а ты был когда-нибудь в экстремальных ситуациях?
10: И лев африканский гнался прямо за тобой, да?
11: Расскажи, расскажи.
8: Ну, если вы так хотите, тогда слушайте. В этот день жара стояла страшная. Я шел по джунглям в поисках воды. Шел я, значит, шел, и вдруг провалился в яму. Упал и весь испачкался в грязи. Ну, я кое-как вылез и пошел дальше. Ну, иду я, значит, дальше, и вдруг слышу в кустах шорох. Все громче и громче. Подхожу, заглядываю, а там племя аборигенов.
9: Ты смотри,
8: вооруженных копьями. И я стою, ни живой, ни мертвый.
6: Что? Они хотели тебя съесть?
8: Хотели бы, тогда бы съели. Ну, они же меня приняли за своего. Я-то был весь в грязи, черный. И, значит, они на радостях меня схватили, принесли к себе в племя. Давай веселиться там, значит, радоваться. Ну, они пока, значит, шумели. Ну, я тут ноги ты унес.
9: Борис, ну а домой-то хотелось?
8: А как же, конечно, хотелось.
6: Конечно, если тебя ждет такой замечательный дядя.
4: Он такие интересные истории нам рассказывает.
8: Что вы, я сам вырос на этих историях. А сегодня о чем вы нам будете рассказывать?
9: Ну, мы как раз приблизились к самой заключительной истории из Евангелия об Иисусе Христе. Вы уже знаете, какую жизнь прожил Иисус, скольким он помог людям. Но, к сожалению, в среде учеников оказался предатель, который его предал, и Христа распяли на кресте. Но наш Господь всемогущ. На третий день он воскрес и явился своим ученикам и еще многому их научил. Как, интересно?
6: Интересно.
9: Иисус со своими учениками стояли на горе Елеон. Он говорил им: «Никуда не уходите из Иерусалима, потому что скоро вы получите силу, когда Святой Дух снизойдет на вас, и будете свидетелями моими. Сначала в Иерусалиме, по всей Иудее и Самарии, а потом до краев земли». Иисус, благословляя учеников, поднял руки. И тут они увидели, что он стал подниматься над землей, все выше и выше в небо. Вскоре облако скрыло его, и друзья уже не могли его видеть. Они стояли, глядя в небо, и не могли понять, что же произошло. И вдруг позади них появились ангелы в белоснежных одеждах. Они сказали: «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Иисус, который сейчас вознесся, вернется также на землю». И тогда ученики поняли, что Иисус отправился к Небесному Отцу и с великой радостью направились в Иерусалим. И многие из них посвятили свою жизнь Господу для того, чтобы многие узнали, что Иисус Христос умер за грехи людей.
4: А вот повезло ученикам, они видели Иисуса. Жалко, что он нас оставил.
9: Да, но он обещал вернуться.
11: А когда?
9: К сожалению, не могу сказать, в Библии об этом не написано. Но мы должны ждать, потому что Господь очень любит своих детей. И уходя, он оставил вместо себя Духа Святого.
8: Теперь он нам помогает.
9: Совершенно верно.
4: Есть предложение. Давайте отправимся в путешествие. По парку.
11: Давайте.
9: Ребята, рад был с вами встретиться. До скорых встреч!
2: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
1: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
12: А теперь прибывают сии три: вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Библейский словарь «Слово Твое». Читают Ирина Кириченко и Алексей Лысаков.
1: «О человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь? Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно мудренно ходить перед Богом твоим».
2: Добро – результат послушания Богу и противоположность злу. Согласно Библии, до грехопадения все мысли и поступки человека соответствовали Божьей воле и составляли добро. Вкусив от дерева познания добра и зла, человек предпочел зло добру. Все уклонились, сделались равно непотребными. Нет делающего добро, нет ни одного. В 30 главе книги Второзакония Моисей отождествляет добро с жизнью, а зло – со смертью. Человек, желающий избрать добро и жизнь, должен пережить опыт покаяния и духовного обновления. В 5 главе послания к Галатам апостол Павел называет благость – добро, плодом Святого Духа. Церковь Христа, в которой действует Дух Божий, призвана творить добро. Поскольку добрые дела совершаются не самими христианами, а живущим в них Духом Божьим, то прославлять следует не людей, а Небесного Отца. В жизни верующего человека постоянно идет борьба между добром и злом, но Библия обещает Божью поддержку в этой борьбе вплоть до второго пришествия Христа, когда зло будет окончательно повержено, а добро восторжествует. «Начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа».
1: «Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять».

0: Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Хвалите Господа! Аллилуйя!
1: Для вас поет группа «Антериум Атис».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.

0: Полезная минутка. Ведущий Андрей Прокопьев.
1: Во всяком деле полезно воздержание. Несмотря на то, что физическая активность является жизненно важной составляющей для хорошего здоровья, избыточная физическая нагрузка может оказаться не такой уж полезной. При наблюдении за работой медсестер было подмечено, что когда они работают больше, чем установлено по времени в госпитале, они испытывают больше разочарования и меньше удовлетворения от работы. Используя данные о 22 тысячах медсестер, работающих в 577 госпиталях в 4 штатах, исследователи Университета Пенсильвания обнаружили, что медсестры, работающие долгими сменами, чаще увольняются с работы, чем медсестры, работающие более короткими сменами. Помимо воздержания в труде, можно увидеть положительный результат воздержания и в физических упражнениях. Этот факт был подтвержден радиологическим обществом Северной Америки. Они показали, что слишком интенсивные физические упражнения являются серьезной проблемой для здоровья. Ученые провели 4-летнее исследование 205 человек в возрасте от 45 до 60 лет, занимающихся физическими упражнениями различной интенсивности и находящиеся в то же самое время под постоянным наблюдением на МРТ. Оказывается, несмотря на то, что определение слишком много может варьироваться в зависимости от человека, чрезмерные физические упражнения могут ускорить дегенерацию хряща коленного сустава у совершенно здоровых взрослых людей. Эти предварительные результаты убедительно показывают, насколько важно контролировать интенсивность физических упражнений. Итак, физические упражнения и работа жизненно важны для полноценной жизни и хорошего здоровья. Однако, наблюдайте за собой, чтобы ваши нагрузки не были в преизбытке, чтобы в результате разочарования и отчаяния вы однажды сказали бы, как сказал однажды Соломон, что пользы работающему от того, над чем он трудится. Пора и мне отдохнуть.

0: правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
1: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
0: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: эфире программа «Тайна жизни». Ведущая Ольга Феофанова.
1: Здравствуйте. Бабочки – прекрасные лекари от стрессов. В этом убеждены врачи из Стокгольма. В клиниках этого города есть специальные оранжереи с бабочками и цветами, где пациент успешно проходит курс лечения от стрессов. О разнообразии бабочек и уникальности их расцветки нам расскажет магистр биологии Дарья Хасанова. Здравствуйте, Дарья.
2: Здравствуйте, Ольга.
1: Скажите, пожалуйста, некрасивые бабочки бывают?
2: Вообще, они все красивые. Каждая бабочка красива по-особенному, даже если это черная бабочка или белая. Но, конечно, нам больше нас привлекают такие бабочки, которые имеют разные цвета,
1: ну да,
2: с различным рисунком. Они нам как-то больше вот наше внимание привлекают. Помимо цвета, бабочки также отличаются и размером. Есть бабочки, которые составляют размах крыльев 6 миллиметров.
1: То есть малышки вот такие, да?
2: Да, такая малышка, вот 6 миллиметров. А есть бабочки, вот, допустим, на примере вот этой бабочки, размах крыльев здесь составляет 31 сантиметр.
1: Вот это ее натуральная величина, да?
2: Да, это натуральная величина вот этой бабочки.
1: То есть сравнимо с такой, с немаленькой птицей.
2: Да, приличные крылья, размер достаточно серьезный.
1: А как же у них на крыльях получается такая красота? За счет чего? То есть я понимаю, когда ребенок может взять бумагу, кисть, краски и нарисовать, взять любые цвета, смешать. А вот у них, если, например, под микроскопом разглядеть, что там будет?
2: Вот вы знаете, Оля, бабочки относятся к отряду чешуекрылых. Это говорит нам о том, что у них есть небольшие чешуйки на крыльях.
1: Да.
2: Но вот эти чешуйки можно сравнить с кровельной черепицей. Чешуйка ложится одна на другую, угу, ну и, соответственно, одна другую перекрывает. И что интересно, каждая чешуйка имеет свой цвет. Бабочка, может, вы это замечали, иногда при полете она меняет свой цвет.
1: Да, видел таких бабочек, они такие сине-фиолетовые. Угу. У нас на юге области водятся. Я в детстве их любила ловить.
2: Цвет крыльев бабочек образуется за счет пигментации, это цвет самих чешуек, и за счет радужности. Радужность – это способность света преломляться внутри этих чешуек и изменяться. То есть пигментация бабочек, она имеет

0: два вида. Это пигменты самих чешуек. Здесь мы можем назвать такие цвета, как белый, черный, оранжевый, желтый и радужные цвета. То есть это те цвета, которые изменяются. Это у нас серебристый, медно-красный, синий и зеленый.
1: Ну вот как раз, наверное, таких бабочек я видела синих.
0: Бабочки, они кажутся нам внешне очень слабыми, очень хрупкими существами.
1: Но они, наверное, такие есть, потому что я помню, поймаешь бабочку, если случайно по крылышку проведешь пальцами, то крылышко становится блеклым, а на пальцах остается вот этот цвет.
0: На самом деле бабочки не такие хрупкие.
1: Да,
0: они не такие хрупкие, как кажется. Крыло бабочки имеет в своем составе хитин.
1: Хитин, это твердое вещество, да?
0: Да, хитин – это твердое вещество. Ученые его обнаруживают не только у насекомых, у членистоногих, но также в составе грибов. Ну и в то же время вот именно такое сложное строение крыла, помимо хитина, крыло пронизано сетью мельчайших капилляров. У бабочки тоже есть ее, как бы сказать, сердечно-сосудистая система, что позволяет бабочке быть достаточно маневренной. Крыло, оно снабжается, ну, кислородом, кровью, питательными веществами. И бабочка, даже если она вдруг повреждается хищником, вдруг кто-то решил полакомиться бабочкой и надкусил ей крыло, то бабочка, она, конечно, поврежденная, но она способна ускользнуть от этого хищника и продолжить свою жизнь, но уже с таким крылом.
1: Но крыло уже не отрастет, наверное.
0: Нет, крыло не отрастет, но бабочка может это компенсировать. За счет как раз вот именно сложной вот этой структуры строения крыльев бабочек.
1: Все бабочки, которых я видела на картинках и в жизни, они и все имеют симметричную окраску крыльев.
0: Ну, вообще все бабочки, они имеют симметричный рисунок. Даже если мы с вами вот вспомним различные виды бабочек, которые имитируют каких-то животных. Иногда бывает, вот можно обнаружить вот в огороде, когда мы гуляем, или в саду. Часто можно встретить бабочек, которые имеют на своих крылышках такие небольшие
1: пятна. Да? Павлиний глаз. У нас везде летает павлиний глаз.
0: Да.
1: А зачем они имитируют животных?
0: Но они живут среди хищников, и интересно, что эти бабочки, они каким-то вот образом, мы, конечно, если бы были эволюционисты, мы бы сказали, что с течением долгих времен бабочки научились как бы вот записывать у себя на крыльях этот рисунок. Допустим, вот если мы сейчас с вами вспомним бабочку-сову, то на ее крыльях есть небольшие такие круги, которые имитируют именно глаза совы.
1: То есть, получается, на тебя смотрит такая вот совиная морда, да?
0: Да. Когда бабочка расправляет крылья, вот она вот несложенными видами, то враг, он, конечно, первым всего видит вот эти большие глаза, и его это пугает.
1: А враги у бабочек — это птицы, а птицы сов боятся.
0: Ну, да, это хищник. Сова, конечно, это хищник, которого стоит бояться. А также, если вот мы уже говорим о том, как бабочки подражают окружающей среде, то можно вспомнить, допустим, бабочку, которая похожа на сухой лист. Это углокрыльница. Также вот можно вспомнить бабочку...
1: Простите, а зачем ей быть похожей на сухой лист?
0: Ну, сухой лист никому не нужен, он же...
1: А, ну да, он невкусный.
0: Да, он невкусный, поэтому если...
1: И никто не захочет.
0: Бабочка, да, она находится среди листьев, то, ну, ее и не видно там. Вот также можно вспомнить бабочку, которая имеет полностью прозрачные крылья. Это бабочка-стеклянница. Вот здесь даже на рисунке мы на фотографии с вами видим. То есть она насквозь прозрачная, только в некоторых местах мы имеем чешуйки.
1: То есть, наверное, чтобы самец самку мог находить. Если они будут совсем прозрачны, то они не встретятся.
0: Да. Также вот есть бабочки, которые ядовитые. Помимо рисунка, некоторые бабочки еще умудряются накапливать в своем теле яд.
1: А как? Они же не едят что-то ядовитое, наверное.
0: Нет, бабочки в взрослом состоянии, они питаются только нектаром растений и цветов. Но бабочка, когда находится в состоянии гусеницы, она, как известно, гусеницы поедают все растения.
1: Ну да, листья.
0: Да, листья. И гусеница бабочки Голиафа питается именно ядовитыми растениями. Mm-hmm. И в это время она накапливает в своем теле вот этот яд. Когда бабочка превращается во взрослую особь, то этот яд остается как бы вот внутри ее тела. И если хищник, который еще не имел дела с бабочкой Голиафом, решил вдруг ею перекусить, то, конечно, ему после такого обеда станет не по себе. Он не умрет, но будет отравление, это точно.
1: Ну и в следующий раз будет неповадно.
0: Конечно.
1: Такой будет бабочке перекусывать.
0: Конечно, он уже подумает 10 раз, прежде чем эту бабочку съесть.
2: В эфире программа «Тайна жизни».
0: Но помимо вот того, что бабочки имеют необычную окраску, помимо того, что они в своем теле некоторые виды накапливают яд, когда находятся в состоянии гусеницы, также есть бабочки, которые очень похожи на ядовитых бабочек. Угу. Но в биологии это свойство называется мимикрия. Ну вот, допустим, мы, если с вами возьмем пример такой, бабочка вице-король. Эта бабочка, она очень похожа на ядовитую бабочку монарха.
1: Понятно. Есть ядовитый монарх, а есть вице-король. Он так поскромнее, да. но его тоже
0: он
1: все боятся.
0: Он ядовитый, но он очень похож на монарха. Поэтому тоже, если хищник вдруг увидит, что перед ним такая бабочка, он ее сравнит. Похожа ли она? Ну и, конечно, придет к выводу, что она и есть ядовитая. Что хотелось бы еще сказать, помимо того, что бабочки имеют сходство, допустим, с птицами, некоторые бабочки, вот, допустим, павлиноглазка атлас, вот здесь мы с вами видим, она имеет сходство с коброй.
1: Да, ну, пугающая окраска.
0: Вот, на краях крылышков видно, что это как будто кобра вот именно в состоянии нападения. Ну, когда вот кобра, она стоит и готовится к нападению. И здесь мы даже можем с вами различить глаз. Вот черная, да, точечка на конце.
1: Да, рот.
0: Рот.
1: Пасть.
0: Да, очень похоже на кобру. Ну и помимо этого, бабочка, она имеет размах крыльев 30 сантиметров.
1: Ну, в общем, имитирует настоящую такую, да, может быть, не самую большую, но вполне такую взрослую коброчку.
0: Очень похоже, да, на кобру.
1: Угу. Дарья, говоря о бабочке, нельзя, конечно же, обойти вниманием такой момент. Как из невзрачной и даже, может быть, неприятной на вид гусеницы появляется такое красивое создание?
0: Бабочка претерпевает очень сложные процессы превращения. Вы знаете, что бабочка на свет появляется из яйца.
1: Да.
0: Выходит гусеница. У каждой бабочки разная гусеница. Есть гусеницы очень красивые, симпатичные. Есть, конечно, не очень невзрачные, черные или бывают даже такие пушистые, лохматые.
1: Да-да-да.
0: Ну вот эта гусеница в процессе своей жизни очень сильно питается различными растениями. Но мы их больше всего, они нам известны как вредители, которые...
1: Ну да, они досаждают в хозяйстве.
0: Особенно, да, вот повреждают наши овощи, капусту.
1: Которые мы взращиваем, ходим и лелеем, и раз, и они все в дырках.
0: Да, все в дырках. И мы вспоминаем этих гусениц. Но дальше у гусеницы ей предстоит проделать очень сложный процесс над своим организмом. Гусеница, она вьет кокон. И образуется такой вот плотный мешочек, в котором гусеница, она находится. Через какое-то время там начинаются очень сложные процессы. То есть тело гусеницы, ее органы, они начинают растворяться.
1: То есть, да, вот, можно сказать, что гусеница исчезает, что ли? Как это?
0: Она превращается вот в такой вот бульон.
1: Да?
0: Она вырабатывает специальные вещества, которые растворяют стенки внутренних органов. Конечно, у бабочки дальше начинаются очень сложные процессы.
1: То есть это вот из бульона все потихонечку начинает как-то восстанавливаться.
0: Восстанавливается.
1: И перестраивается по-новому.
0: И перестраивается по-новому. Образуются крылья, образуются ножки. И через какое-то время, сколько она уже выходит, не та невзрачная гусеница, которую мы видели, а выходит достаточно красивая бабочка, которая через какое-то время расправляет крылья и начинает порхать. Ольга, а как вы думаете, могут ли насекомые дружить между собой?
1: Надо, конечно, подумать, но первый ответ, который приходит в голову, наверное, нет. Они, наверное, друг друга едят.
0: А как вы думаете, а может ли бабочка дружить с муравьями?
1: Нет, они ее съедят.
0: Конечно, муравьи, они являются такими фуражирами леса, они прочесывают лес вдоль и поперек,
1: да,
0: и, конечно,
1: в поисках пищи тащут все к себе.
0: Найдя кого-то, то бедный жук, бедное насекомое, оно уже оказывается в ловушке. И муравьи тащат его к себе в муравейник. Но вот что касается большой голубой бабочки, то в ее случае все по-другому. Вылупляясь из яйца, гусеница, она отыскивает муравьев.
1: То есть она сама ищет хищников?
0: Да, она ищет хищников. Это могут быть красные муравьи. Она, можно сказать, падает им на дорогу.
1: Прямо на голову.
0: Да, на голову, на дорожку. Ну и, конечно, муравей, когда наткнется на гусеницу, его же первое впечатление это какое?
1: Еда.
0: Надо ее хватать, надо бежать. Ну а гусеница, она начинает выделять такой вот сладкий секрет. А муравьи, они такие сладкоежки, они очень любят. Мы знаем это по тли, который,
1: да, кстати,
0: муравьи
1: вот
0: выращивают. Вот. И гусеница тоже это знает, и она выделяет этот сладкий секрет. Муравей, конечно, нашел клад. Он несет ее к себе в муравейник. Там с ней обращаются как с почетной гостью. Ее кормят, ее лелеют, гладят. А взамен она выделяет вот этот именно сладкий секрет.
1: Они ее еще и кормят?
0: Конечно, они бы ее кормили, может, чем-то другим, но эта гусеница этой бабочки, она питается личинками муравьев. Вот
1: ничего
0: такая
1: себе,
0: вот ситуация.
1: Ничего себе.
0: Ее принесли
1: это
0: в дом себе.
1: Это диверсия называется.
0: Да, ее привезли к себе в дом, но в итоге эта бабочка умудряется будущей гусенице поедать тех, у кого она живет. И в итоге потом с осени по весну, то есть все холодное время, гусеница проводит в муравейнике. Потом дальше весной она окукливается, и при этом она тоже умудряется выделять этот сладкий секрет, что муравьи, они просто без ума от этого. Угу. Что происходит дальше? Когда вылупляется бабочка, то здесь ей уже необходимо быстро убежать с этого муравейника, потому что когда муравьи приходят за сладким секретом, они видят перед собой гостью, которую они никогда не видели, с крыльями, вообще не похожа на ту, которую они несли в муравейник, и она не выделяет никаких секретов, и, конечно, первая реакция муравья – это нападение, это защита своего муравейника. Ну, а бабочка, она в это время начинает усиленно пробираться к выходу.
1: Ее уже не особо остановишь.
0: Да, она уже идет как танк.
1: Дорога, нам можно сказать, знает.
0: Да, не остановишь. Выползая на наружу, она забирается на какую-нибудь веточку, и там уже высыхают крылышки, муравьи ее оставляют, и все, она улетает.
1: Дарья, спасибо вам большое. Я думаю, что из того, что вы рассказали, можно сделать вывод, что удивительная окраска бабочек, необыкновенные превращения от гусеницы в куколку и во взрослую бабочку тоже свидетельствует нам о Творце. Спасибо и вам, дорогие друзья, что были с нами. Пишите нам, звоните. Всего доброго. До свидания.
2: Вы слушали программу «Тайна жизни».
3: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 2-279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Бог милует и спасает.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Поэзия судьбы.
2: Поэзия есть искание и нахождение высшей жизни, доступной человеку. Дмитрий Шаховской.

0: робкой веры первый взмах крыла, и душа просторы обрела. Пусть полет не смел и не уверен, и еще пугает высота, но небес безоблачно доверие, и ушла из сердца пустота. Ведь его переполняет свет, солнце правды, ветер вдохновения, безграничность вечного прощения, обещание будущих побед. Всегда интересно, как рождается в душе поэзия? Как впервые человек слышит сердцем зов неба? Как вера, проходя сложный путь испытаний, крепнет и озаряет судьбу? Судьба Натальи Щегловой в стихах и в жизни, которой не угасает небесный свет, уготовил ей непростой жизненный путь. В суровых северных условиях, где она родилась, закалялся характер. Пример отца придавал силу духа. Глубоко верующая семья помогала выбрать верный путь. Но в те времена религиозные убеждения приходилось отчаянно защищать. Для взрослого человека и то эта ноша порой казалась невыносимой. А что уж говорить о детской душе.
1: Тогда ты, ребенок, попадаешь в этот расколовшийся мир. Дома ты видишь и наблюдаешь, как Бог действует в жизни твоих родителей. И как они получают ответы на молитвы, приходишь к нормальным людям и видишь, что большинство людей смеются над этим, называют это глупостью. Для ребенка пережить вот этот конфликт — это просто что-то страшное.
0: Первым серьезным испытанием для верующего сердца Наташи стало вступление, вернее, отказ от вступления в пионер. Любимая учительница, которой девочка бесконечно доверяла, стала ее палачом.
1: И было очень больно вдруг в третьем классе наблюдать ее поведение, совершенно неожиданное для меня. Я сказала ей, что я не могу вступать в пионер. Она спросила, почему. Ну, поскольку дома мы этот вопрос с папой и с мамой обсуждали, я уже понимала, почему я не могу. То есть мама и папа мне сказали: «Наташа, ты можешь вступать в пионеры, ты можешь вступать в пионеры». Но только пионеры делают очень много хорошего. Но только то плохое, что эта организация, она отрицает существование Бога. И ты прочитай клятву, которую дают юные пионеры. Вот посмотри, клятва хорошая, ты можешь ее, эту клятву принять. Но клясться человеку в чем-то — это очень рискованно. И это против библейского учения. Действительно, Иисус в Библии, написано об этом, говорит: «Не клянитесь ничем, потому что вы люди, вы не можете гарантировать верность. Не клянитесь ничем».
0: После долгих уговоров учительницы и принципиальном отказе Наташи ее стали подвергать всеобщему осмеянию. Ее травили, как загнанного зайчонка. Ребята дразнили богомолкой, сектанткой. Но что может десятилетний ребенок ответить на такое? Ей было страшно.
1: Ну и что произошло? О, я потом молилась Господу, чтобы Он не заступался так за меня. Я так потом плакала, я так жалела, что все так получилось. Может быть, это и не имеет отношения к тому, что она сделала, а может быть, имеет. Но буквально через 2 недели, в мае уже, мы пришли в класс, и почему-то нет Клавдии Григорьевны. И к нам пришла завуч и сказала: «Клавдия Григорьевна лежит в больнице, она не придет. Сегодня с вами уроки будет проводить другая учительница. Клавдия Григорьевна заболела сахарным диабетом».

0: Наташа очень переживала за любимую учительницу. Потом, спустя какое-то время, она вернулась в этот город и первым делом навестила ту, которая оставила неизгладимый след в ее жизни.
1: Когда я увидела ее, она вышла уже такая постаревшая, и она меня сразу узнала. И она говорит: «Наташа, это ты?» Вот, и она заплакала. И мы посидели вместе, она меня угощала. И я, когда она плакала, вот я пила чай, она плакала. И я тогда подумала, что, наверное, она вот все-таки мучается, вспоминает вот это все. А я поставила чашечку, телевизор работал, и она говорит: «Ты на меня не смотри, ты смотри, смотри телевизор, Наташа». Вы знаете, вот я не могла, конечно, смотреть телевизор, и не могла с ней откровенно поговорить и сказать, что я не сижусь. Вот. Я так в окно мимо нее глядела, а она поплакала, слезы утерла, стала спрашивать об оценках. Вот я ей стала рассказывать, как там на Камчатке эти годы я провела. Но мы молчали об одном и том же.
0: Каменный склеп над лозою доверия, тяжкой обиды власть. Прощенье друг друга — часть смирения, самая его нелегкая часть. Первый закон сотворения чуда, веруя, сделай шаг. Прощать — это значит поверить друг другу, а не просто выбросить белый флаг. Но это было только начало. Впереди был комсомол, не менее тяжелый опыт, опыт выбора – остаться с Богом или дать клятву на верность делу Компартии. Потом Наташа училась в пединституте на вечернем отделении в Алма-Ате. Она не могла сидеть на шее у родителей и поэтому пошла работать экскурсоводом в зоопарк. Отец передал дочери всю любовь к животным, присоединив к ней много знаний. Но и тут, среди фауны, где, казалось, можно чувствовать себя в безопасности, Наталье Щегловой вновь предстояли испытания на прочность.
1: Работаю экскурсоводом, и учиться мне очень нравится. С большим упоением я училась. И когда я вожу экскурсии по зоопарку, и вот доходим до обезьян. Но я, как человек искренне верующий, а вы представьте себе, что такое рубеж 70-х, 80-х, то есть вот это 81-й год, когда я впервые водила экскурсии. Доходим мы до обезьян. Я начинаю им рассказывать о приматах. И после того, как я все основные данные излагаю, все, что положено, где обитают, чем питаются, и вот я начинаю говорить о том, что Дарвин, он после того, как изложил свою гипотезу, через несколько лет пришел в ужас, сам опроверг эту гипотезу, отрекся от этой гипотезы, но теперь ее преподают в школе как факт исторический. На самом деле это неправда. Господь сотворил человека. Человек – образ и подобие Божие. И, конечно, не могли смириться с этим слушатели, и на меня пошли жалобы.
0: В один непрекрасный день приехал черный «Волга» и последовали разбирательства. Наташа была шумом изгнана из экскурсоводов и переведена в дворники. Она считает это большим благословением, так как получила возможность учиться на дневном отделении и продолжать научные наблюдения за своими питомцами. Но самое главное, она получила закалку, выдержку и поддержку Господа.
1: Сейчас другое время. Вот мои дети учатся в христианской школе. Я говорю мужу всегда: ты понимаешь, какое это счастье. А наши дети школьный день начинают с молитвы. А наши дети, представьте себе, учат в школе закон Божий. Они произносят это вслух, они зубрят это дома. Я слушаю и думаю: Боже! Вообще, какое счастье!
0: Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними. Но, тем не менее, у наших детей есть другие искушения. Но если присутствует в сердце Господь, Он поддержит и поможет сделать верный шаг. Жизнь – бесконечная условность, но в лабиринтах бытия разгадка словно луч в пещере. Есть выход – дерзновением веры преодолеть самих себя.

0: телерадио компания «Три ангела» желает вам мира и добра.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано.
2: В студии священнослужитель Михаил Ежеля.
3: Здравствуйте. Мы продолжаем изучать книгу Откровения, в центре внимания которой война между Богом и дьяволом. Как эта война будет происходить в современном мире, представлено в следующей яркой картине. «И стал я на песке морском и увидел выходящего из моря зверя с 7 головами и 10 рогами. На рогах его было 10 диадим, а на головах его имена богохульные. Зверь, которого я видел, был подобен барсу, ноги у него, как у медведя, а пасть у него, как пасть у льва. И дал ему дракон силу свою и престол свой и великую власть». И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела. И дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю. И поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю сему, и кто может сразиться с ним? И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно. И дана ему власть действовать 42 месяца. И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его и жилище Его и живущих на небе. И дано было ему вести войну со святыми и победить их. И дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком, и племенем. И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира». В предыдущей главе на арену исторического процесса является дракон, сам дьявол и сатана. Он появляется на небе и представляет великую власть на земле. Эта власть обрисована в символах 7 голов и 10 рогов с диадемами. В следующей картине перед нами предстает другой зверь. Он выходит из моря, и у него так же, как и у дракона, 7 голов и 10 рогов и имена богохульные на головах. Он очень похож на дракона и вместе с тем уподобляется барсу, медведю и льву. Эта обрисовка главных атрибутов зверя напоминает образы, которые увидел пророк Даниил в своих видениях. «Видел я в ночном видении моем, и вот 4 больших зверя вышли из моря, не похожие один на другого. Первый, как лев, и вот еще зверь, второй, похожий на медведя. Затем видел я вот еще зверь, как барс. После сего видел я в ночных видениях, и вот зверь четвертый, страшный и ужасный, и весьма сильный. Он отличен был от всех прежних зверей, и 10 рогов было у него. Я смотрел на эти рога, и вот вышел между ними еще небольшой рог. В этом роге были глаза, как глаза человеческие, и уста, говорящие высокомерно. 10 рогов – значит, что из этого царства восстанут 10 царей, и после них восстанет иной, отличный от прежних, и уничтожит 3 царей. И против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего, даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон. И они преданы будут в руку его до времени, времен и полувремени». Мы видим, что дьявол осуществляет свое господство через земные власти – которые будут определять ход всемирной истории до конца времен. Уподобление 4 зверям, но в обратном порядке, как бы восстанавливает в памяти этот столб сменяющих друг друга царств – Вавилон, Медоперсия, Греция и Рим. Рим распадается на 10 государств Европы, которые в дальнейшем будут определять ее судьбу и составят основу той цивилизации, которая будет доминирующей в последнее время. Из 10 царей выделяется один, небольшой рог, который отличается от остальных. Он уничтожает 3 и сам занимает господствующее положение среди всех. Именно он представляет богохульную власть в конце времени, которая осуществит вызов Богу на всемирном, глобальном уровне. Его власть длится 42 месяца, что составляет 1260 дней или лет. И как мы уже отмечали выше, это образ особой богохульной власти, власти папства. Новое, что показано в Апокалипсисе, это то, что этому зверю нанесена смертельная рана, но она исцелевает. Апокалипсис утверждает одну важную истину последнего времени. Все те силы, которые вели войну против Бога и его народа в течение многих веков, восстановятся и организуются для всеобщего всемирного противостояния против Бога. Князь мира сего не хочет отдавать земную власть Христу, поэтому он консолидирует все силы и постарается подчинить всех людей, демонстрируя этим то, что весь земной мир признает его верховенство и избирает его путь жизни и развития. Это объединение мировых сил будет осуществляться под главой Римо-католической церкви. В этом месте стоит оговорить некоторые вопросы, связанные с представлением папства в системе той власти, которую инициирует сатана. Обвинение католической церкви в антихристианстве в наши дни может показаться чрезмерной узостью взглядов и даже определенным фанатизмом. Поэтому хочется заметить, что, во-первых, мы видим и понимаем различия между папством, как религиозно-политической организацией, и отдельными рядовыми верующими, которые состоят и приходят в эту церковь. Папство в библейском рассмотрении представляет собой систему догм и порядка поклонения Богу, которая очень сильно, явно демонстрирует вызов библейским христианским основам веры, морали и богопоклонения. Ни в коем случае не ставится под сомнение искренность, посвященность и вера отдельных христиан-католиков. Во-вторых, такое строгое обличающее рассмотрение католицизма в образе зверя не является каким-то новым изобретением. Традиция объяснять земную власть, воюющую со Христом в лице папства, имеет многовековую историю. Еще до движения реформации в Европе исследователи Библии видели в католицизме зверя и силы Антихриста. В лоне самой католической церкви были оппозиционеры, которые выступали против официальной жизни церкви. В XII веке аббат Иоахим, основатель монашеского флорийского ордена, учил о том, что церковь из-за пагубного управления пап стала совершенно мирской, плотской организацией, по его словам, логовищем блудниц и вертепом разбойников. Ему последовал ряд знатных людей того времени. Францисканец Герард Баргосский, Альмарик Бенонский, профессор философии и богословия в Париже. Там же это учение поддерживали 13 высокопоставленных иерархов. Позже реформаторы разных стран рассматривали в таком ключе, именно в таком ключе пророчество. В XVI-XVII веках ряд английских теологов Гудвин, Арчер, Джозеф Мид, изучая пророчество, сравнивая, сопоставляя исторические аллюзии, предлагали серьезное исследовательское изложение этих вопросов. Исаак Ньютон, благодаря своей собственной методологии систематизации библейских текстов, рассматривал Римо-католическую церковь в символе десятирогого зверя из 13 главы Откровения. И в-третьих, папство имеет многовековую историю. Эта история показала, что когда церковь получала политическую власть, она являла свой истинный характер – деспота и тирана. Чтобы дать оценку характеру земной власти, необходимо принимать во внимание широкий обзор. Тогда можно увидеть главные тенденции этого человеческого учреждения. Папство всегда было искушено властью и политикой. В последнее время ему выдастся шанс обрести абсолютную власть над миром. И оно непременно воспользуется этим шансом. «И увидел я другого зверя, выходящего из земли. Он имел два рога, подобные агнчим, и говорил, как дракон. Он действует пред ним со всею властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела. И творит великие знамения так, что и огонь низводит с неба на землю пред людьми. И чудесами, которые дано было ему творить пред зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив. И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку их или на чело их. И что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое. Число его 666. Шанс возвратить папству господства дает другой зверь, который уже выходит из земли. Мы видим символическую преемственность ветхозаветней апокалиптики в образах зверей, их особенностей. Все четыре зверя у Даниила выходят из моря при стихии ветров. Это знаменовало собой то, что власть появляется в гуще народов при военных и политических столкновениях. Здесь десятирогий зверь также выходит из моря. Но вот предстает другой зверь, уже из земли. Этот зверь появляется по-другому, нежели все предыдущие звери. И первое впечатление о нем складывается иное. У него рога небольшие, как у ягненка. Если смотреть на него, впечатление мирного, безобидного животного. Однако он говорит, как дракон. И власть у него такая же, как у первого зверя. Он появляется для того, чтобы заставить всю землю поклониться первому зверю. Для этого он говорит, он действует, действует со властью и творит чудеса. Еще он склоняет людей сделать образ зверя и дает жизнь этому образу. И еще он делает на людях начертание зверя, контролирует и пытается контролировать жизнь тех, кто его не имеет, через запреты покупки, торговли. Во всей этой картине нам представлены трое. Дракон, зверь, подобный дракону из моря, зверь, подобный и агнцу, и дракону из земли. Можно видеть имитацию Божественной Троицы. В целом, если обратить внимание на особенности второй части апокалипсиса, то можно увидеть в этой серии картин, что предлагается рассматривать характер и действия земных сил, которые ведет сам сатана. Образ дракона составляет основу в описании доминирующих властей в последнем времени. В действиях второго зверя можно видеть, как дьявол пытается подражать власти и величию Бога. Картина показывает нам какую-то новую власть. Она появляется и набирает силу после того, как первому зверю нанесена смертельная рана. Эта власть должна стать влиятельной, выйти на мировую арену после 1260-летнего периода. Она явится из земли в конце 18 века. Она будет иметь великое могущество в последнее время, так что способна подчинять своим требованиям весь мир. Около 200 назад библейские исследователи видели в этом звере Соединенные Штаты Америки. Эта страна поднялась не из окружения многих народов. Не было борьбы, столкновений между нациями за превосходство. Она образовалась на отдельном континенте. Власть, господство Старого Света шло отдельной линией. И США не испытывали внешнего давления со стороны. Эта страна с самого начала своего становления США поставили в основу своей системы правления два выдающихся принципа – гражданская и религиозная свобода после вступления в силу Американской Конституции в 1789 году. Характер первого зверя выражен в особенности его правления – стяжания духовной и светской власти. Именно отношением к этим двум составным определена вся мировая история. Поэтому именно в этих двух областях – духовной и светской, власть нового государства должна быть агнцеподобной. По своему характеру агнец – это очень смиренное, кроткое животное. В Ветхом Завете агнец служил прообразом Иисуса Христа, а его власть характеризуется тем, что дает человеку свободу, не понуждая его верить или поклоняться. Как подражание Духу Христа, выходящий из земли зверь, представляет свой характер отношением к этим двум областям – духовной и светской. Относительно недавно образовавшись, это государство постепенно набирает силу. И можно видеть, как оно стремительно выросло за короткий срок, аннексировав огромные территории. Америка выходит на мировую арену, и ее голос и действия напоминают дракона. Мы понимаем, что вести книги Откровения имеют более широкое и универсальное значение. Борьба длится от самого начала истории Церкви и носит вселенский характер. Принципы 13 главы Откровения имеют значимость для любого исторического периода в истории Божьего народа. Такова задача Писания – наставлять, увещевать, поддерживать верующих. Как замечает современный теолог Уильям Джонсон, нет сомнения в том, что жившие в конце первого века христиане не находили в символах Откровения 13 главы значения для своего времени. Крохотная, пребывающая вне закона религиозная группа христиан должна была видеть в сатанинских силах мощь Римской империи, направленную против них по повелению Нерона и Домициана. В последующие же 200 лет гонениям предстояло еще более усилиться. Возможно, что ранние христиане видели и элементы культа императора за образом зверя из земли, усилия которого были направлены на возвеличивание зверя из моря. Союз религии и государства в Откровении 13 мог напоминать о современной им действительности. Однако, независимо от того, какие реалии могли видеть христиане первого века или более поздних времен, в 13 главе книги Откровения нам необходимо задаться вопросом, являются ли эти реалии исполнением данного пророчества? Иными словами, мы рассматриваем воплощение этой пророческой картины в исторических событиях, которые обозначились по завершении периода 1260 дней. Сегодня с большой уверенностью можно говорить о воплощении Агнца, дракона, подобного зверя в лице Соединенных Штатов Америки. В этом смысле особенно знаменательно это рассмотрение в свете событий новейшего времени. Единственная в мире суверенная страна, супердержава, которая имеет ведущую, доминирующую роль в мировой политике, это США. Возвышение и усиление этой страны происходит на фоне глобальных объединительных процессов во всем мире. Глобализация экономики, политики, культуры. Все эти исключительные в истории мира процессы ярко демонстрируют объединение всего мира в одном порядке. Главенствует в этих процессах США. Этот зверь должен будет объединенный мир склонить к поклонению первому зверю – папству. Для выполнения этих целей он сотворит образ зверя из моря и оживит его, а также сделает начертание на правую руку и на чело людей. Можно признаться откровенно, что пока трудно говорить о том, что будет представлять собой этот образ и это начертание. Возможные традиционные объяснения усматривают в этом закон США о воскресном дне, как особом дне поклонения. Нам трудно судить о том, что это будет, но совершенно очевидным представляется профиль этого всемирного обольщения. Это будут требования религиозного характера, которые в своей сути будут отражать притязания папства в вопросах веры и поклонения. Основными чертами этих требований будет, во-первых, признание папства как божественной наместнической организации –

0: поклонение дракону, князю мира сего. Вопрос о воскресном дне, как дне поклонения, имеет здесь особое значение. Вместо четвертой заповеди «Помни день субботний, чтобы светить его», седьмой день суббота Господу Богу, который сотворил небо и землю, море и все, что в них, миру представлена другая заповедь. «Помни день воскресный». Это изобретение особенно ценно для зверя, так как оно демонстрирует власть церкви, человеческой организации изменять закон Божий. Сама эта заповедь отвергает власть Бога как Творца и его требования почитания святого дня субботы. Это можно рассматривать как один из острейших вопросов выбора в последнее время. Кому и как поклоняться? Творцу или дьявольской деспотичной системе? В США для успеха обольщения будут явлены великие чудеса и знамения. А также будет сформирована на законодательном уровне модель санкций и карательных мер в отношении всех, кто не будет принимать эту религиозную систему. Начертание на правую руку и на чело явно напоминает нам картину запечатления народа Божия. Дракон в конце времени также ставит на своих последователях определенный знак. Часто начертание зверя рассматривают как буквально нанесение каких-то знаков на руку и на лицо. Технически это осуществить будет несложно. Однако необходимо видеть, что в данной картине представлена символика начертаний на руку и на лицо. Начертание здесь скорее какая-то внутренняя характеристика людей, отвергших Бога. Характеристика особой верности зверю, преданности его власти. Выражение на правой руке и на челе скорее показывает основной характер дел, поступков и образ мышления людей, подчинившихся этой системе. Особую характеристику печати Божией на праведниках будет представлять собой отношение людей к закону Божию, к десяти заповедям. Четвертая заповедь прямо говорит, кто является Творцом и кому надо поклоняться. Суббота, как день поклонения, выражает почтение Бога, как Творца. День, который требует зверь в поклонении себе, день воскресный. Это будет знаком, символом почитания зверя. Общественное давление будет оказано на всех, кто откажется иметь такое начертание или имя зверя, или число имени его. Бог открывает значение этой символики в полноте. Зверь, его образ, имя зверя и его число – все это, если наблюдать исполнение пророчества в настоящем времени и в недалеком будущем, будет выстроено в один ясный порядок. Картина царства дракона представляет нам план общего направления событий ближайшего времени. Консолидация земных властей в одной религиозно-политической системе и требование этой власти всеобщей религиозной приверженности по единому образцу. Бог предупреждает людей, Бог предупреждает свой народ о том, что это произойдет. Это объединение властей земных, которые выступят против Бога, которые выступят против народа Божия. И для того, чтобы люди знали, понимали, видели, как эти события происходят, как они воплощаются, как эти пророчества исполняются, Бог дает свою особую весть. Весть для последнего времени. Об этой вести мы поговорим с вами на следующей нашей встрече. Я приглашаю вас прийти на эту встречу.
1: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».

0: Всегда радуйтесь.
1: Для вас поет Светлана Михайлова.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий – магистр психологии Александр Зуев.
2: Доброй жизни, дорогие друзья! Сегодня нашу передачу я хотел бы посвятить вам, дорогие родители. Как защитить ребенка от наркотиков, алкоголя и других видов зависимого поведения? Ко мне часто обращаются родители с просьбой о помощи. Мы не знаем, что делать с нашим ребенком. Он совсем отбился от рук, стал совершенно неуправляемым, плохо учится. Знакомо? Хотя у меня и психолого-педагогическое образование, я не спешу сразу заниматься ребенком. У меня нестандартный подход. В работе с детьми я всегда начинаю с родителей. Вначале я стараюсь разобраться, а какие отношения между папой и мамой, как родители относятся к своим детям, нет ли в доме физического или эмоционального насилия. И только после этого я начинаю работать с ребенком. Но, как правило, проблема проявляется на этапе общения с родителями. Как защитить ребенка от зависимости? Как правильно воспитать нашего ребенка, чтобы он никогда не пристрастился к наркотикам? Первое, что я хотел бы сегодня сказать родителям, это воспитание ребенка начинается с воспитанием кого? Себя. Взрослого ребенка нельзя воспитать. Дело в том, что личность ребенка формируется примерно до 5 лет. Примерно до 10 лет поведение ребенка можно еще скорректировать. Но после 10 лет, без его желания, мы не можем изменить поведение ребенка. Что такое воспитание? Слово «воспитание» состоит из двух корней – «вос» и «питание». «Вос» – это как слово «восхождение». Это движение снизу вверх, из прошлого в будущее. А «питание» – это утоление духовной жажды путем духовного кормления. Итак, воспитание – это как восхождение к вершине с целью накормить душу человека. Воспитание – это не бу-бу-бу-бу-бу-бу. Не смейтесь, не смейтесь. Именно так мозг подростка переводит все ваши слова, слова нравоучений, которые вы ему пытаетесь сказать. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Дети подобны губке, которая все впитывает. Все, что вокруг себя. Детей сложно воспитать словами, нотациями, нравоучениями. Дети очень хорошие психологи. Они просто смотрят на нас и учатся у нас. Учатся, как мы говорим, как мы себя ведем, как мы реагируем на трудности. Они просто копируют наше поведение. Поэтому самый лучший совет, который можно дать родителям, это начните с себя. Ребята в реабилитационном центре рассказывают, как их отец пил, принимал наркотики, а им было по 3-4 года. И они помнят это лишь по рассказам мамы. Но вот здесь, в голове, с детства, была записана программа, что так делал мой отец, и так буду делать и я. Вся суть воспитания в нескольких словах. Об этом, к сожалению, вы не прочитаете в популярных книгах. Хотя это фундамент всего воспитательного процесса. Воспитание ребенка начинается с себя. Чтобы воспитать из ребенка настоящего человека, нужно самому быть настоящим человеком. От лимона груша не вырастет. Из редиски клубника не появится. И если вы редиска, то и дети у вас будут подобны редиске. Если вы лимон, то и дети у вас будут кислыми, как лимон. Если же вы щедрые, то ваши дети будут щедрыми. Если вы умные, смелые, то и ваши дети, скорее всего, будут умными и смелыми. Но если вы жадные, то и ваши дети, скорее всего, будут жадными. Если вы обманщик, то и ваши дети будут обманывать. Воспитание ребенка начинается с себя. Родители – это живой пример для своих детей. У директора ребенок, скорее всего, станет директором. У профессора, скорее всего, станет профессором, у врача. Дорогие родители, больше читайте. Запишитесь на тренинги. Купите абонемент на фитнес. Помогайте нуждающимся людям. Начните меняться сами. Тогда и дети, смотря на вас, будут становиться лучше. Чтобы зажечь дрова, нужна хотя бы одна спичка. Вы – это спичка для ваших детей. Сами по себе дрова просто сгниют. То же самое произойдет и с нашими детьми. Сгнивая от бессмысленной жизни, они начинают пробовать, экспериментировать с алкоголем и наркотиками. Расскажу немного о себе. Мой отец всегда вел здоровый образ жизни. Он бегал по утрам, ездил на велосипеде, зимой становился на лыжи. Самостоятельно в 80-е годы он сделал мебель в прихожую, имел высшее образование, преподавал в техникуме, профессионально увлекался фотографией. Когда я вырос, я незаметно для себя тоже стал бегать, тренироваться, получил высшее образование, сделал для себя мебель, купил фотоаппарат. Поэтому самый лучший совет, который только можно дать родителям – начните с себя. Второй совет – сделайте детей своими друзьями. Вы знаете, что есть разные модели родительского поведения. Первая – это негативная модель – родитель-деспот. Деспоты постоянно пытаются контролировать ребенка, держать его на коротком поводке, где был, с кем гулял. Вторая модель родительского поведения – это попустительство, при котором родители слишком заняты самими собою, и им фиолетово, что происходит в жизни их детей. Самое главное, чтобы дети были одеты, обуты и накормлены, считают они. Как завоевать доверие ребенка? Нужна золотая середина – родители, которые являются другом своему ребенку. Взаимоотношения с детьми напоминают банк. Чтобы получить проценты с банка, я должен вложить туда средства. И чем больше я вложу денег, тем больше обратно получу денег в виде процентов. Но если я начну снимать со своего счета деньги, рано или поздно мой счет обнулится и уйдет в минус. Так же и с детьми. Чем больше я вкладываю своего ребенка времени, выслушиваю его, общаюсь, делаю что-то с ним вместе, строю взаимоотношения, тем больше в будущем я получу дивидендов в виде целостной личности моего сына или дочери. Самое главное, чтобы ребенок никогда не был один. И вы можете сказать, да-да, вот в нашей семье ребенок никогда не остается один. У нас всегда кто-то есть дома. Но я не это имел в виду. Ребенок может быть одиноким даже тогда, когда его окружает толпа людей. Когда я говорю об одиночестве, я имею в виду эмоциональное одиночество. Когда к вам пришел ребенок поговорить, отложите все, чем вы только сейчас занимались. Направьте взгляд на ребенка, и все ваше внимание пускай будет с вами. Побудьте с ним. Вкладывайте в ребенка. Ведь то, во что мы вкладываем, то мы и ценим. Вкладывайте в него ваше внимание, ваше время, ваши эмоции. Ваше вложение обернутся вам сторицей в виде добрых и воспитанных детей. Реагируйте правильно. Когда ребенок достигает подросткового возраста, он становится трудным, неуправляемым. Ему тяжело, потому что внутри ребенка начинает работать целый химический завод по производству половых гормонов. Нужно понимать внутренний мир ребенка, правильно реагировать и, конечно же, иметь терпение. Третий совет. Помогите детям найти цели. Ребенок, у которого есть цель, принципиально отличается от того, кому это не знакомо. Увлеченные взрослые люди, которые с радостью идут на работу или занимаются любимым делом, после работы меня, конечно же, поймут. Для детей вопрос увлеченности еще более важен. Если ребенку помочь разглядеть свое призвание, то его не надо будет оттаскивать от компьютерных игр. У него просто не будет на них времени. Когда ребенок увлечен спортом, музыкой, танцами, шахматами, считайте, что ему повезло найти самое интересное дело на свете. А если это так, то зачем отвлекаться на другие? Как найти такие увлечения? Самый главный признак – на ребенка не надо давить или навязывать это увлечение. Дайте возможность ребенку самому проявить инициативу, а вы, взрослые, просто поддержите его на этом пути. Увлечение нельзя навязать снаружи, его надо попробовать раскрыть изнутри. Самый главный критерий правильной цели – движение к ней должно приносить счастье и радость. Наблюдайте за ребенком, чтобы выявить его призвание, таланты, увлечения. Предлагайте ему разные возможности для самореализации, но ни в коем случае не давите на него. Поддерживайте со своей стороны все добрые начинания. И, дорогие родители, не забывайте, ребенок имеет право на ошибку. Ошибка – это не конец жизни. Ошибка – это полезный урок. Самое главное – сделать выводы из этих ошибок. Просто не опускайте руки. Никогда не сдавайтесь и продолжайте искать. И всегда помните, что ребенок нуждается в нас, в родителях, даже если он об этом не говорит нам прямо. Ребенку необходима не только крыша над головой, не только одежда, еда, а еще более он нуждается в здоровом общении, внимании, поддержке, утешении, заботе, в большой любви к нему. Чаще говорите своим детям о любви, обнимайте и будьте всегда готовы выслушать ваших детей с добрым пониманием. Почти 100 лет назад Владимир Маяковский написал: «Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха, что такое хорошо и что такое плохо». Сын пришел к отцу. Наши дети идут в первую очередь к кому? К родителям. Если они знают, что их поймут, простят, найдут на них время, их любят и им помогут. У Маяковского в стихотворении, видимо, был прообраз именно такого отца, потому что он все отложил и ответил подробно сыну, что такое хорошо, что такое плохо. И кроха сын с радостью после такого разговора ушел. Мальчик радостный пошел и решила кроха: буду делать хорошо и не буду плохо. Пусть ваше общение с детьми, их воспитание приносят вам радость и удовлетворение. В заключение, ответьте, пожалуйста, для себя на 2 вопроса. Какие у вас были родители? И какими родителями сейчас являетесь вы? И помните, выход есть.

0: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме. «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Эдуард Ильницкий.

Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.

0: Совершенно не секретно. Ведущий – психолог, бизнес-тренер Руслан Ларин.
1: Внимание, память, работоспособность и настроение. Можно ли помочь как-то нашему мозгу, чтобы он работал лучше и работоспособнее? Приветствую вас, мои дорогие коллеги. Я думаю, что у каждого из нас была такая подобная ситуация, когда прям, вот, знаете, хотелось бы нажать такую кнопку «перезагрузка», да, чтобы как-то себя почувствовать лучше и как-то, знаете, оптимизировать свой мозг.
2: Руслан Ларин – психолог, бизнес-тренер. Любит путешествовать. Считает, что для благополучия важно не откладывать жизнь на потом. Девиз – «Счастье – это состояние души».
1: Давайте начнем с того, что вообще вот влияет на работоспособность мозга, да, на то, что помогает ему как-то быть более эффективным. Есть какие-то факторы, влияющие на это?
3: Ну, если начинать перечисление, я бы начала со стрессовых ситуаций, которые включены в жизнь каждого из нас. И когда мы в стрессовых ситуациях, если это длительные стрессы, то, конечно, это очень сильно влияет на функции нашего мозга. Сложнее концентрироваться, сложнее решать какие-то задачи, некая такая перегрузка нервной системы. И если это, к примеру, в течение дня, а еще при этом мы не питались полноценно, и мы чем-то перекусили в обед или по дороге без полноценного завтрака, что-то мы выпили кофе или что-то такое съели, то не поступает питательные элементы, и, конечно, это тоже очень сильно снижает работоспособность мозга.
2: Мария Вачева, семейный консультант, магистр психологии. Любит задушевное общение в компании друзей. Считает, что любовь – это не то, что мы чувствуем, это то, что мы делаем. Девиз – каждый новый день – это новая возможность.
4: Да, очень много факторов, влияющих на работоспособность мозга. И социальные, и психологические, и физиологические, да, мы говорим, вот питание, ну вот еще сон, хочу просто на своем примере немножко поделиться. Недавно я за 48 часов проспал, 3 часа всего лишь уделил вниманию этому важному фактору. И вы знаете, я ехал в машине, когда я завел автомобиль, я начал двигаться в определенном нужном для меня направлении, я не сразу вспомнил вообще, куда я еду.
3: А мозг выключен.
4: Да, то есть я делал это на автоматизме, и мне даже пришлось снова съехать на обочину для того, чтобы поговорить, сконцентрироваться, сосредоточиться. Итак, куда я еду? Так, я еду в этот город. Фу, все, хорошо, я включился, я готов. Ну, то есть, ну, это на самом деле очень стресс, большой стресс для организма.
2: Иван Соклаков, психолог-предприниматель. Любит командные виды спорта. Проводит классные часы в школах по активной жизненной позиции. Девиз «Счастье – не чья-то ответственность». Несчастье – не чья-то вина.
5: Ну да. А вообще вот все, о чем мы говорим, по сути, это же про активность крови в мозгу. Наш мозг работает за счет того, что в него поступает кислород, все необходимые питательные вещества. Таким образом формируются вот эти вот все нейронные связи, которые влияют на нас в целом. И, по сути, мы очень часто упускаем из виду необходимость активности физической. Почему? Потому что активность нашей крови зависит не только от работы сердечной мышцы, но от работы всех мышц в организме. То есть банальная прогулка, легкая физическая разминка, она дает такой мощный заряд для нашего мозга, для того, чтобы где-то компенсировать недостаток сна, где-то, может быть, помочь нам преодолеть стресс. То есть вообще работа нашего мозга, по сути, она заключается в двух словах – активность и чистота крови. И вот эта активность и чистота крови – один из элементов – это вот движение, работа мышц.
2: Айгуль Иншакова – психолог, тренер личностного роста, арт-терапевт. Мама троих детей, неутомимая путешественница и просто активный человек. Обучается профессии более 20 лет. Является волонтером службы психологической помощи «Ангел-7D». Девиз «Ключ от счастья в ваших руках».
1: Знаете, когда приводили примеры, вот Иван привел свой пример, и я вспомнил, у меня была подобная ситуация, когда были частые командировки. Здесь вот и усталость накапливается, и количество стрессов, да, ну, перелет – это тоже стрессы определенные. И когда ты мало еще высыпаешься, я помню, я просыпаюсь, в очередном городе, куда я прилетел в командировку, в отеле, и я утром лежу и не понимаю, а где вообще я? В каком городе я? Куда я вчера прилетел? Думаю, сейчас мне нужно, наверное, на ресепшн позвонить, спросить. Вот. И тогда поймался на мысли, так, Руслан, стоп, наверное, ты где-то потерял тот момент баланса, что нужно вообще-то уделять должное внимание. А то такой, значит, умный других тут научишь, а сам забываешь. То есть это нужно держать на контроле. Мы же в таком ритме жизненном живем.
3: Что нас туда сносит периодически.
1: Да, нужно это держать на контроле. И бывает вот так, что, в общем-то, ты устал, и работоспособность снизилась. А бывает, что вроде не устал, еще не перетрудился, но работоспособность не очень на высоком уровне. Ну, это и с утра, может быть, или там к вечеру, когда бы нужно себя как-то активизировать. А вот у вас есть какие-то там лайфхаки, назовем, или фишки ваши собственные, да? Как вы повышаете свою работоспособность?
3: Я чувствую, если я сижу, пытаюсь выполнить задачу, но она не удается. Вот мозг просто сопротивляется, не получается. Я не пытаюсь себя заставить, я могу встать, если у меня нет возможности, если я нахожусь в помещении, нет возможности выйти погулять, я просто открываю окно или форточку, свежий воздух вдыхаю. Я могу что-то поприседать, даже вот такие какие-то хлопки поделать, чтобы снять какое-то напряжение. И какие-то даже, пусть даже небольшой, там, не знаю, несколько движений, которые мне помогают просто в ресурсности прийти, и чтобы можно было вернуться к этой задаче.
4: Утром тоже встаю, и я наблюдал, если вдруг мне нужно рано куда-то выехать, то есть не хватает времени на зарядку, то я чувствую себя уставшим, разбитым. Я чувствую, что у меня не хватает ресурса, чтобы справляться с вызовами этого дня. Но как только я начинаю снова возвращаться к зарядке, я чувствую бодрость и прям такой прилив сил. И прям все получается. Все, что планируешь, то и... То есть вот все лишь 15 минут зарядки, потянуть мышцы, да? И как вот организм просыпается. Это здорово.
5: Я здесь хотела бы отметить, что есть такое досужее мнение, которое очень сильно распространено, что если у тебя есть какой-то затык, если что-то не получается запустить свой мозг в должном режиме, то нужно как-то его активизировать. С помощью шоколада, с помощью кофе, с помощью каких-то таких сигарет выйти покурить. Кто-то даже так считает, что это ему помогает. Но это такая ошибка, это такая серьезная нагрузка, потому что
3: она
5: вот этот вот внешний эффект, который кажется, что у тебя прибавилась энергия, на самом деле эта энергия забирается из еще больших запасов,
3: уходишь
5: еще дальше в минус. А люди так часто пользуются этими способами, я прям, хочется кричать, люди, не надо так со своим мозгом обращаться, не надо так со своим организмом обращаться, потому что вот этот вот кратковременный эффект мнимой бодрости, он отнимает много сил, и все-таки лучше нам оптимизировать весь наш образ жизни, то есть работать на долгосрок, чтобы наш организм изначально находился в наших любящих руках, чтобы и питание, и сон, и активность, и эмоциональная гигиена какая-то, все это в совокупности давало вам такой плотный, долгий результат на долгие годы.
3: Ну, вот то, о чем ты говоришь, я говорю, можно как раз увидеть в тех ситуациях, как вот Иван рассказывал, о длительных каких-то путешествиях. Я встречаю иногда людей, которые пытаются энергетиками себя взбодрить, чтобы
1: напитками вот этими.
3: Чтобы все-таки, ну, доехать. Им кажется, что этим они решают проблему, хотя на самом деле это очень мощный стресс и риск для организма, для сердца.
1: Да, люди забывают, что если копнуть в тему кофеина того же, да, но чаще всего используется кофеин, они думают, что это бодрость. В реальности работа кофеина совершенно в другом. Он просто притупляет ощущение усталости. То есть организм требует, ты должен отдохнуть, ты отключаешь это требование, этот индикатор. Да, это то же самое, что у тебя на автомобиле уже стрелка показывает, бензин закончился.
4: Лампочку
1: ты
4: разбил.
1: Ты такой, так, разбил лампочку, думаю, сейчас доеду. Вот, и давай газу побыстрее, сейчас доеду. И потом раз, и заглох. Вот то же самое с этим кофеином. Ты вроде бодрость, на самом деле ты не бодрость дал, ты просто притупил ощущение усталости. И потом ты просто можешь сломаться. Вот. Но я вот для себя использую, ну, несколько таких инструментов. Например, я понимаю, так, глюкозой надо покормить. Яблоко там для меня. Потом вода. У меня всегда с собой есть вода. Те, кто меня знают, они знают, что у меня есть такая цветная бутылка, она яркая. Специально такую купил для того, чтобы она, вот, знаете, перед глазами стояла, а ты на нее все равно глазом как-нибудь бросишь туда. И ты воды попьешь. Поэтому вода, там яблоко, потом вот ты говоришь про похлопывание. Угу. У меня тоже этот метод. Я вот прям, знаете, вот прям похлопывание по всем, там, по ногам, по рукам. Все. Ну, как в народе говорят, там, лимфу разогнать или там кровь разогнать, да? Вот растяжка, просто там ноги потянуть или там руки потянуть. Все, и ты как
3: возвращаешься
1: в такой раз, вернулся
3: в себя. Опять работоспособность.
1: Да? И ты вроде как все нормально. Хорошо, а если говорить о памяти? Люди замечают, что память как-то начинает страдать. Часто я слышу такие проблемы в последнее то же время. Вот есть какие-то ваши собственные фишки? Вот, ну, поделюсь своим, тоже подумайте, как, чем можете поделиться. Когда-то очень давно я об этом методе узнал, я его вот использую. Например, ты идешь куда-нибудь по там, знакомой или незнакомой улице, это уже не имеет значения, и ты целенаправленно, ну, понимаешь, что вот я сегодня там, потренирую себе память, обращаешь на какие-то моменты внимание, и потом, когда ты приходишь, уделяешь, ну, буквально 5 минут, пытаешься вспомнить детали, на которые ты обратил внимание. Там номер дома ты увидел. А вот на этом углу, как раз выходя, там вышла женщина, например. А вот здесь вот была припаркована машина. И ты начинаешь вспоминать эти такие вот маленькие детали. Ну вот, и тем самым тренируешь свою память. Ну, я вот этой фишкой пользуюсь. Может, у вас есть какие-то?
4: Вы знаете, памяти у меня немного. Да. Признаюсь. А, возможно, что я,
1: там, 32 терабайта.
4: Я просто склонен, возможно, что я таким вот родился, что я просто замечаю, что и отец тоже мой был таким рассеянным. Угу. Наверное, это у нас в роду. И я сделал правильный выбор. Я женился на жене.
3: Которая
4: может помочь. Я забываю какие-то...
1: Она записывает?
4: Нет, какие-то вещи, может быть, я куда-то положил. Я ищу. Жена, она такая молодец. Вот она вот здесь ты оставил. Помогает в этом. Нет, конечно,
1: можно... То есть твой лайфхак – женись на правильном человеке.
4: Да, который может тебе помогать. И понятно, что все равно, может, где-то нужно и витаминки пропить, где-то, может быть, стоит...
3: И режим дня пересмотреть.
4: Да, это тоже очень важно.
3: Информации,
4: может быть. Питание, может быть, посмотреть на какие-то элементы не хватает. Которые высвободит вот эти все процессы.
5: Ресурсы. Я считаю, что, знаете, у нас еще мы такой мир, перегруженный информацией. И мне кажется, у нас зачастую бывают проблемы с памятью не из-за того, что сама память страдает, а из-за того, что слишком много деталей, которые не имеют отношения непосредственно к нашим делам.
3: Они засоряют как будто.
5: Поэтому вот для меня основной лайфхак – это правильно расставить приоритеты. Чему я буду уделять внимание, какие компоненты для меня ключевые, чтобы они не выходили из поля моего внимания. А то, что мне не важно, отодвигать назад. Вот мой опыт многодетного материнства, он как раз к этому и привел. У меня младшие дети погодки, и ты понимаешь, что когда маленькие дети, так много задач и бытовых, и эмоциональных, и там, по хозяйству, и по каким-то по организационным вещам. И я для себя сделала вывод, что я не смогу с этим всем справиться до тех пор, пока не расставлю три ключевых момента, которые всегда в зоне моего фокуса. А остальное, ну, получится, получится, не получится, и ладно. И этот лайфхак, он мне очень сильно помог и эмоционально не выгореть, и в то же время сохранять какое-то ощущение контроля над ситуацией, и помогает моей памяти держать в фокусе то, что важно. Потому что мы пытаемся запомнить все. Мы изучаем английский язык, мы занимаемся работой, мы пытаемся запомнить важные даты своих близких, мы одновременно смотрим какие-то новости в соцсетях, какую-то информацию. Не забыть мемом поделиться с другом, этого слишком много. Так не должно быть. Нужно, чтобы приоритеты были расставлены.
3: Мне тоже импонирует эта идея. Мне это тоже помогает. Расстановка приоритетов. Я, кстати, фиксирую. В этом большом объеме информации я фиксирую, мне это помогает. И я обратила, что вот в моем случае очень такая связь явная от того, насколько я высыпаюсь. Так моя память работает, концентрация памяти, внимание работает настолько. И поэтому я понимаю, что для того, чтобы мой мозг продуктивно работал, мне важно, чтобы это был полноценный сон, столько, сколько нужно, и все остальные условия для нормального сна, чтобы были соблюдены. Потому что в противном случае я могу его хоть сколько пытаться стимулировать, это не будет работать.
1: Ну, раз затронули про сон, давайте эту тему, да, доведем до конца. Вот нормальный сон, вот это что для человека? Каким он должен быть? Как организовать этот сон, чтобы он был восстанавливающим? Потому что, ну, наверняка вы слышите от своих клиентов, которые приходят к вам на консультацию, да, проблема – не высыпаются. Утром встают – никакой работоспособности, да, потому что они же слышали, что надо спать, они вроде спали. Но, говорит, я утром просыпаюсь, а ничего, не выспался.
3: Ну, очень важно все-таки, учитывая фазы сна, отметить, во сколько человек лег. Потому что если он ложится после 12, а мы знаем, что до 12 мозг все-таки... У нас есть заложенные такие...
4: Часы биологические,
3: Богом заложенные. Поэтому, когда мы ложимся до 12 часов, там, часов в 9-10, там, ну, в 10 хотя бы, в условиях большого города, может быть, самые крайние 11... мы должны понимать, что тогда мозг успевает обработать, что-то в долговременную память переложить, что-то почистить. И там происходят тоже процессы какие-то. Если мы ложимся после 12, это уже другое качество сна. Плюс очень важны вот эти циклы все-таки, чтобы если мы спим, наверняка слышали вы о циклах 3,5 и еще 3,5. То есть если мы спали 5 часов, возможно, мы не так выспимся, как если бы мы, к примеру, спали 7 часов, потому что мы успеваем за эти 7 часов вот эти два цикла пройти.
4: Для взрослого человека, да, нормально спать 7-8 часов, плюс-минус, и действительно соглашусь.
3: В тишине, в спокойствии.
4: С Машей, что мелатонина меньше вырабатывается уже после 12, то есть мелатонин, гормон сна, вырабатывается лучше в темное время суток, и желательно вот до 10 часов организм действительно высыпается. Еще действительно очень важен подход, какая-то прелюдия должна быть нормальная.
3: Подготовка,
4: чтобы без ноутбука, без гаджетов, без каких-то тяжелых напряженных звонков успокоить, мы должны свою нервную систему, там, покушать за 4 часа до сна.
1: А не перед сном. Ты так говоришь, покушать, я думаю, ты имеешь в виду перед сном покушать.
4: Ну да, в смысле, да.
1: Не ранее.
3: Заранее.
4: Потому что иногда человек наестся каких-нибудь грибов, и потом всю ночь организм перерабатывает и находится вот здесь. А здесь должно быть спокойствие и дисбаланс.
3: И сны всякие. Я вспоминаю, у нас были такие знакомые, которые у них еще был, знаете, проводной телефон. Они каждый вечер, им как бы несложно было, они каждый вечер выключали из сети этот телефон, потом утром снова вставляли, для того, чтобы вот это некий ритуал, но это тоже настройка на сон, что я это все убираю,
1: ничего ночью не разбудило,
3: чтобы ничего ночью не
4: разбудило. Сейчас это можно сделать роутером.
3: Сейчас можно сделать это на гаджете, но я говорю, что о том, что тогда это надо было подойти к телефону, выдернуть из сети, снова вставить в розетку, и они это делают каждый вечер, так и заботились о своем сне.
1: Прошу прощения, перебил, что люди вот не отключают различные уведомления на телефоне.
3: Да, они могут щелкать.
1: Всевозможные уведомления приходят в течение дня, и, наверное, и ночью им также мешает это спать. Люди не отключают. У меня просто отключены все уведомления, я понимаю, что это не должно меня там разбудить ночью, потому что мы нарушаем вот этот цикл сна. Вообще есть понятие циркадных ритмов, да, то есть насколько вообще в природе существуют ритмы во всем, да, вот сменяемости времена года и дни, и недели и так далее. То же самое и режим. Поэтому мы, когда говорим 7-8 часов, это не значит, что ты сегодня поспал 7-8 часов, но ты, например, лег в 10, завтра ты ложишься в 2 ночи, послезавтра ты вообще там всю ночь тусил, днем решил поспать. И ты думаешь, 7-8 ты же поспал.
3: Поэтому очень сложно восстанавливаться людям тех профессий, которые работают какими-то
1: сменами.
3: Да.
1: Это очень
3: негативно сказывается как раз на мозге и на эмоциональном здоровье в долгосрочной перспективе. И кто общался с такими людьми, вы знаете, что это уже вот не нужны даже исследования на их истории, их жизни, можно проследить, как это сильно
1: они
3: разрушительно.
1: Они хронически уставшие.
3: Как это сильно
4: влияет?
3: Что
4: же делать тогда? Как помочь таким людям? Если есть такая работа, многие так работают, можно как-то попробовать компенсировать?
3: Я думаю, здесь все равно вопрос касается приоритетов. Рано или поздно человек, ему придется выбрать. Он не может изменить цикл биологический, который в него Бог заложил. Он только может для продуктивности изменить свой образ жизни. По крайней мере, думать об этом и двигаться к этому, искать возможности.
1: Таким людям я обычно рекомендую обратиться все-таки к сомнологу, для того, чтобы четко проработать, как ему наладить этот мелатониновый работу организма. Иногда приходится что-то специально пропивать, и организовывать себе такое пространство для сна правильно, чтобы в организме выработать определенный правильный цикл. Потому что это закончится не очень хорошо для эмоционального здоровья.
3: Потому что это ненормально, так не заложено в нас Богом.
1: Да. Но мы еще затронули тему стресса. Да, вот стресс, мы говорили о том, что влияет в том числе на нашу память, там, работоспособность. Вот. Но говорят же, что есть вот хороший стресс и плохой стресс. Вот. Какой стресс влияет на нашу работоспособность? Не очень хорошо, какой стресс хорошо? Вот что-то можем об этом сказать. Потому что ну, без стресса невозможно.
3: Угу. Ну, безусловно.
1: Они все равно будут.
3: Но хороший стресс у нас немножко мобилизует.
1: Повышает работоспособность.
3: Он повышает работоспособность, конечно. Он какой-то адреналин такой, в хорошем смысле, драйв нам дает. И угу. мы мобилизуемся, чувствуем, что мы можем, мы собираемся и начинаем выполнять эту задачу. Вот в отличие угу. от того стресса, который, наоборот, у нас забирает силы. Этот угу. как будто дает некий прилив.
4: Сегодня, когда мы книгу открываем, а если до книги мы только читали какие-то новостные странички в соцсетях, то мозг тоже испытывает стресс. Например, открываем классику, и такие слова незнакомые для мозга. И так кажется сначала скучно, то есть мозг сопротивляется, он как бы говорит
3: он,
4: тебе...
3: Он ленивый. Да,
4: он ленивый, давай, тебе это не нужно. Я уже привык жить по определенной программе. Открой ВК, там посмотри лучше, картинки, да, порадуй себя дофамином. Поэтому, знаете, как Некрасов говорил, душа обязана трудиться.
1: Да, то есть положительный стресс должен быть для организма, даже вот ты там переключился с соцсетей на классику.
4: Да-да-да.
5: Вот, например, мы когда просыпаемся, мы всегда просыпаемся, у нас уровень кортизола поднимается.
1: Да.
5: Для нас кортизол это уровень, ой, это гормон страха, стресс. Гормон стресса, но по сути организм дает дозу кортизола для того, чтобы мы в принципе встали, для того, чтобы мы начали что-то активное делать. И мне кажется, знаете, мы очень часто упускаем элемент волевого регулирования своего поведения, потому что наша воля это сильнейший компонент личности, который помогает нам организовать нашу жизнь, чтобы по итогу чувствовать себя более счастливыми. Мы часто ведомы своими эмоциями. Мне грустно, я буду грустить, я буду ничего не делать, я буду страдать.
4: Или я буду кушать.
5: Меня кто-то развеселил, у меня появилась энергия, значит, я сейчас буду делать. Но на самом деле, когда мы сами регулируем свой график, сами понимаем все вот эти вот причины, почему мы можем чувствовать себя хуже, понимаем все, что на нас может повлиять, мы с помощью своей воли можем отрегулировать свою жизнь так, чтобы день за днем становиться здоровее, счастливее, спокойнее, увереннее, более таким, с такой здоровой самооценкой, отношения наши отрегулировать. Mm-hmm. То есть вот как Иван говорил, можно, конечно, сидеть и смотреть вот, какие-то короткие видео, наслаждаться тем дофамином, который возникает, но по итогу-то мы все равно счастливее от этого не станем. Мы станем счастливыми тогда, когда мы осознанно проживаем свою жизнь.
3: Угу. Но это, кстати, очень сильно влияет на продуктивность мозга.
5: Конечно.
3: Если мы перестаем давать ему твердую пищу в виде любого контента, да. Я не знаю, музыки, текстов, задачек каких-то, головоломок.
5: Многоплановых именно.
3: Заучивание текстов, особенно для верующих людей, когда они заучивают тексты библейские, читают, исследуют Библию, это тоже не такая простая да, книга. Mm-hmm. То, конечно, это все питание для мозга, это какая-то тренировка для мозга.
4: Это такой маленький стресс, но благодаря этому стрессу мозг растет, да, нейронные связи появляются больше.
5: Да. Отсюда и память улучшается, и настроение улучшается. То есть мы должны понимать, что мелкие радости, типа сладкого кофе, это то же самое, как мелкие там, наслаждения, типа в виде видео, которые у нас отнимают. А мы хотим приобретать, на самом деле. Мы все хотим становиться лучше. Для этого нужно использовать все ресурсы.
1: Заговорили о музыке. Музыка ведь тоже влияет на работоспособность мозга. И здесь крайне важно подбирать для себя правильную музыку. Потому что как вот мы говорим о каком-то быстром дофамине типа из соцсетей, который появляется, и человек там типа вот ради лайков, и он туда идет. И получая быстрый дофамин, он на него подсаживается, но в итоге он не получает нормальный качественный дофамин. Это то же самое, как ну, длинные углеводы. Когда ты съел какой-то фастфуд, ты вроде получил быстрый прилив, но потом организм теряет энергию. Но если ты поел сложную углеводистую кашу, да, которая там медленно отдает тебе свои питательные вещества, ты дольше чувствуешь свою работоспособность, да, твой мозг, там, настроение длиннее, чем если ты получил короткую какую-то дозу. Поэтому вот хочется сказать, что как правильная книга для мозга важна, да, сложное произведение. Очень хорошо, что мы затронули Библию, потому что, когда ты читаешь Библию, ты ведь тоже не просто познаешь истину, Но Бог наверняка заложил вот в написании этой книги столько мудрости, что ты развиваешь свой мозг всю жизнь. Ты можешь читать эту книгу всю твою жизнь, и ты постоянно будешь развиваться и улучшать свои когнитивные способности, свой мозг, вообще все. Вот. Но то же самое вот о музыке. Да? Вот сложная классическая музыка, да, музыка Моцарта, доказано, как она влияет и на работоспособность, и на развитие мозга. Не какая-то современная музыка, которая, возможно, человеку покажется, что она повлияла на его настроение, но потом человек может чувствовать резкий упадок, например, настроения, а именно музыка Моцарта того же.
3: Ну, я думаю, что касается музыки, я бы даже не стала выделять кого-то из авторов. Очень важно отследить, вот Айгуль говорила о том, чтобы отслеживать, как эта музыка влияет на меня, что со мной происходит, с моим настроением, какие у меня мысли, когда я слушаю эту музыку, как она влияет на меня. Если это сложная музыка, она заставляет мозг думать, она заставляет...
1: Представлять картины.
3: Да. Она позволяет... Потому что и современные композиторы есть, которые пишут прекрасную музыку, и треки современные, которые... заставляют думать мозг, заставляют что-то, сложные чувства какие-то проживать, себя углубляться.
1: Да, хорошее резюме, согласен, абсолютно. Да. Давайте еще затронем тему питания. То есть вот именно питание, ну, в физическом плане, потому что, понятно, и духовное питание для нашего мозга это все развивает. Физическое питание. Чем мы можем подкармливать наш мозг для того, чтобы он был работоспособен? Вот. У вас есть какие-то такие наборы продуктов, может быть, которые вы рекомендуете, либо для вас они являются важны? И вы понимаете, что это влияет на ваше и эмоциональное здоровье, и на работоспособность мозга.
5: Я в первую очередь всем рекомендую зеленые коктейли, в которых есть большой компонент травяной зелени какой-то и семена. Почему? Потому что в семенах содержатся омега-3 кислоты, и в зелени триптофан, и все это в сочетании с клетчаткой. То есть, ну, знаете, вот многие думают, что если менять питание, то это так сложно, долго. Начните с малого, вот добавьте зелени, добавьте семена, и уже ваш мозг получит дополнительные вещества, которые помогут ему давать вам обратную связь адекватную.
1: Ну, это знаешь, как я, вот, например, я добавил когда-то, изучив тему омега-3, омега-6, омега-9, насколько важен вот этот компонент для нашего мозга, что в льняном масле количество необходимое омега-3, омега-6 и омега-9 очень в хорошем пропорциональном соотношении для нашего мозга. Ну, я всего лишь там себе ввел в привычку, я салат поливать начал, там, в суп добавлю себе.
5: В кашу добавить, да?
1: Маленький шаг, но ты понимаешь, что ты... В каждом приеме пищи можешь дополнительно получить омегу-3, который нужен для твоего мозга.
3: Ну, мне помогают орехи, к примеру. Я очень люблю, особенно если я знаю, что у меня будет какая-то умственная нагрузка, я обязательно использую орехи, те, которые мне нравятся, орехи, для того, чтобы... И я прямо вижу сразу связь от того, что я действительно чувствую себя насыщенной, бодрой в этом отношении.
4: Ну, в нашей семье мы завтракаем. Но, конечно, у людей разные представления о завтраке. Для кого-то кофеек с белым хлебом и колбасой. Но для нас завтрак – это нечто другое. Это каши, это сухофрукты, это орехи кешью, которые богаты триптофаном. То есть такой полноценный, действительно хорошие такие сложные углеводы.
1: Спасибо.
4: Это
1: спасибо.
4: Прям здорово.
1: Если резюмировать, можно сказать, что наш мозг, он нуждается в нашем внимании, в нашей любви, в нашей заботе. Если вы хотите иметь всегда хорошее настроение, работоспособность, память, да, заботьтесь о нем. Давайте ему нужное питание, духовное и физическое. Ну и хочется сказать, и будет вам счастье.
5: Так
1: спасибо вам за этот интересный разговор.
5: Спасибо.
4: Спасибо.
5: Спасибо большое.
2: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.

0: Территория реальности. Ведущий Вадим Трусюк.
1: Привет. Что причиняет тебе больше всего страданий? Тебе знакома неблагодарность близких людей? Для нас, естественно, стараться для близких и любимых людей что-то совершать, отдавать, прыгать выше головы, а в ответ порой мы получаем равнодушие или еще хуже – неблагодарность. Причем между близкими людьми случаются обиды, непонимание и разочарование. Давай сегодня мы разберемся в этом вопросе и найдем выход. Мы приветствуем всех вас, кто находится сейчас с нами по ту сторону экрана своих мониторов, планшетов, телефонов. И мы рады всем вам, кто находится здесь с нами в нашей студии. Мы приветствуем каждого на съемках третьего сезона молодежного проекта «Территория реальности». И также мы приветствуем тех, кто смотрит нас в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу территорию реальности. Итак, друзья, сегодня мы будем с вами говорить на тему достижения успеха в отношениях. Какие отношения можно считать здоровыми, а какие не приведут к успеху? Наш сегодняшний гость, спикер, расскажет, как основать отношения на взаимной благодарности и любви. Для этого я приглашаю на эту сцену священнослужителя и молодежного лидера Вениамина Дашкевича. Встречайте.
2: Всем привет.
1: Привет, Вениамин. Итак, о каких отношениях пойдет речь? И какие вообще подводные камни бывают в отношениях?
2: Отношения, сфера отношений – это очень важная сфера жизни, в которой мы все хотим успеха, взаимопонимания, благополучия. И действительно, есть очень много трудностей, проблем в этом вопросе, о которых мы сегодня поговорим.
1: Да, ведь это довольно-таки отношения бывают как хорошие, так и негативные.
2: Да, да, да. Конечно. Мы обо всем этом поговорим сейчас, разбирая вот эту тему, потому что действительно нужно основательно понять, не только перечислить вот эти вот проблемные стороны отношений, но и понять глубинную причину.
1: Отлично, спасибо большое. Друзья, мы просим вас быть активными. Пишите нам свои вопросы в чате на YouTube или в комментариях к видео в соцсетях. А после лекции мы в прямом эфире все эти вопросы нашему специалисту передадим и постараемся на них ответить. Вениамин, я передаю тебе слово.

0: Спасибо большое.
1: Всех вас приветствую на нашей территории реальности.
0: Почему случаются обиды, непонимания, разочарования? Есть одна глубинная причина наших страданий. И мы сегодня поговорим именно вот о том, почему мы страдаем из-за наших отношений, в которых бы вроде бы хотели бы достичь счастья и успеха, и взаимопонимания, и всего того, о чем мы мечтаем, но при этом приходится страдать. В чем причина страданий? Да, кто-то скажет, да что там знать? Страдаем мы из-за неразделенной любви. Все из-за любви, все наши страдания. Но это недалеко от истины, потому что действительно эта сфера взаимоотношений, это сфера любви к ближним нашим, к нашим любимым, к детям. Это сфера отношений с людьми, которые окружают нас на работе, с друзьями. Это даже отношения, взаимодействие с миром, который окружает нас. Тоже вопрос отношений. Вот об этом мы сегодня поговорим. Как мы обычно думаем про успех? Что такое успех? Как его достичь? Что это вообще такое? Ну и мы так себе, ну вот сейчас вот я послушаю пару семинарчиков, сейчас меня как замотивируют, как прокачают, я научусь некоторым техникам манипуляции и стану успешным, богатым, знаменитым, ну там или все, что вы там себе придумывали про успех, что это такое для вас значит, что вы хотите, что вы подразумеваете под успехом. Но все вот эти вот внешние приемы, они не помогают. Почему? Потому что успех подразумевает внутреннее наше состояние. Долговременный успех приходит не тогда, когда мы научились каким-то манипуляциям и техникам и получили знания. Это, наоборот, может даже разрушить отношения. Успех – это наша внутренняя гармония. С этого начинается, когда мы развиваем интуицию, когда мы понимаем друг друга, когда мы воспитываем в себе необходимые качества. Нам необходимо разобраться в себе, потому что успех начинается с правильного мышления, с того, как мы воспринимаем события этого мира, как мы смотрим, как мы воспринимаем людей, и что же это получается, это что же нам придется в себе разбираться, это же очень сложно. Обычно мы как говорим, ну вот он не прав, этот не прав, этот плохо себя повел, а я, ну я, что, какие вопросы могут быть ко мне? Я все как бы молодец всегда, да? Но именно вопрос к нам, с этого начинается вопрос к себе, с этого начинается понимание, основа, в чем причина неуспеха, что меня удерживает, то есть не внешние какие-то умения и не внешние факторы, а именно внутренние наши состояния и внутренние качества. Как мы относимся к себе, так мы будем относиться к другим. Это вот одно из проявлений наших внутренних качеств. Ну, вот, если я себя не люблю, если я постоянно себя виню, нахожусь в состоянии депрессии, осуждения, неуверенности в себе, то и к другим, ну как, соответственно, я буду критиковать, обвинять, осуждать. Я привык вот так вот мыслить, и я буду пытаться контролировать их, потому что я не доверяю ни себе, и значит, и другим. Все начинается вот внутри нас. Это очень важный фактор. Как мы поступаем сами с собой, так мы ведем себя и с ближними. В библейской истории описано величайшее событие – исход из рабства. И это символ спасения. И мы также говорим о том, что это символ нашего личного освобождения. Обретение внутренней свободы, обретение именно вот видения, куда нам необходимо двигаться, в каком направлении, чтобы достичь благословений. Это путь в личную землю обетованную, землю успеха, к благословениям. Итак, вот мы говорим об исходе из Египта. Народ страдает, израильский народ страдал в Египте. Почему? От чего? Почему страдал народ в Египте? Ну, как бы здесь могут быть разные варианты. Фараон, например, жестокий, злой фараон. Да, заставлял их там работать, там делать пирамиды, дворцы, города строить, кирпичи делать, камни обтесывать. Злой фараон наказывал их, когда они мало работали. Можно сказать, что ну, почему страдал народ в Египте? Ну, может быть, у них не было профсоюзов, какая-то вот социальная незащищенность. Там, 10 плетей тебе, если ты сделал всего один там, камень, кирпич для пирамиды. А если ты сделал, успел за день 10 кирпичей, то тебе только одна плеть наказания. И все счастливы. И насмотрщики, что они могут иногда и оторваться по полной, иногда и, скажем так, снисхождение проявить. И народ чувствует, что к нему внимание, а значит, что внимание – это любовь, так сказать, любят. И все вроде бы счастливы, но нет. Кто виноват в страданиях народа в Египте? Ага, может быть, Моисей. Ну, смотрите, Моисей, что он сделал? Он вдруг понял, что народ страдает. Он пришел к ним и нарушил им весь распорядок дня, режим, так сказать, подъем, работа, обед, все им нарушил. И, соответственно, народ стал винить Моисея. Можно много причин находить, что не так, почему я страдаю, что вокруг меня в этом мире неправильно. И мы найдем эти причины, очень много. Но причина их страдания в том была, что они были в рабстве. Просто они были в рабстве. И когда Моисей это понял, когда Бог к нему обратился, сказал, иди, освободи, Моисей пошел к фараону. Сейчас мы прочитаем библейский текст, как он приходит к фараону и требует освободить народ. Каков был результат? Фараон сразу послушался или нет? Сразу согласился отпустить такую армию бесплатных работников? Да. Исход 5 глава, с 1 по 2 тексты прочитаем. «После этого Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали ему, «Так говорит Господь, Бог Израилев, отпусти народ мой в странствие священное для поклонения мне в пустыне». «Кто такой Господь?» – возразил фараон. «Чтобы я слушался его и отпустил израильтян. Знать не знаю я вашего Господа, и израильтян не отпущу». В какой-то момент народ понял, что они находятся в рабстве. Ну, вот осознали свое положение. А, оказывается, мы рабы, а оказывается, можно быть свободными. Ну, захотели свободы, захотели освобождения. Но враг не дремлет. Какая свобода? Какая вам реформа? Какой здоровый образ жизни? Куча забот, куча проблем, все надо успеть. Смотрите, сколько дел недоделанных. Всегда, скажем так, найдется то, что нас остановит. Как говорится, если ты не хочешь бегать, ничто тебя не может остановить. Да. Или если ты не хочешь ходить. В нашем возрасте уже бегать вредно даже. Поэтому есть хорошее оправдание не бегать. Ходьба. Да. Здоровый образ жизни. Хорошо. Есть много возможностей, что мы можем достичь и где быть успешными, но сейчас мы говорим об отношениях. Причина страданий народа. Оказывается, они поняли. Причина страданий в том, что они поняли, что они в рабстве. До этого все было прекрасно. До этого они чувствовали себя как бы ну, нужными, можно сказать. Ну что там, есть работа, есть питание. И вдруг им сказали, что есть лучшее, светлое будущее. Они захотели освобождения. Поначалу, когда мы осознаем, вот услышали, что-то поняли, прочитали, осознаем свое состояние, нам кажется, что становится только хуже. Почему? Потому что мы поняли, а сделать пока еще не можем, еще новые привычки не выработались, новое мышление, оно как бы не успевает за информацией, и мы вот эту информацию поглощаем. Потом у нас уже происходит перенасыщение этой информации о том, как быть счастливым, как быть успешным. Почему? Потому что это ну, как вот пол, ну, книги на полке. Ты покупаешь, складываешь, а читать когда? Просто ты знаешь содержание? Нужна практика, воплощение в жизнь вот, той или иной полезной какой-то информации, а не просто слушать. Это иногда даже просто может вредить. Итак, они поняли, что они находятся в рабстве. Осознали. И тут начинаются у них сразу трудности. Вот давайте прочитаем еще следующий текст, с 6 по 8 тексты 5 главы. «В тот же день фараон дал такое повеление надсмотрщикам и приставникам: не давать им больше соломы для изготовления кирпичей, как это делали до сих пор. Пусть они идут и сами собирают солому, а кирпичей требуйте с них, как и прежде. Ни кирпичом меньше. Совсем обленились они, потому и кричат: пойдем в пустыню, принесем жертвы Богу нашему». У каждого своя правда. Моисей прав, прав. Он хотел счастья народу, свободы. Потому что он мыслил в категориях успеха и свободы. Фараон тоже прав. Он заботился о благосостоянии страны. И здесь, скажем так, законы государства на первом месте, всеобщее, так сказать, благо. Вот это вот непонимание потребностей друг друга, непонимание целей, потребностей, привело к страшным последствиям, к египетским язвам, бедствиям. Когда мы знаем только то, что нам нужно, что мы вот поняли, увидели, захотели, но не пытаемся понять друг друга, это всегда приводит к каким-то вот таким непониманию и бедствиям, может даже закончиться. Поэтому очень важно понимать, да, очень важно не только требовать. А все началось вот с взаимных упреков. Да, конечно, здесь начали разворачиваться события, предустановленные Богом. И здесь нужно было понять, а кто управляет ходом событий и кто кому должен подчиниться, Бог фараону или фараон обстоятельствам, которые, скажем так, диктует Господь. Но виновным оказался Моисей. Моисей был виноват. Давайте посмотрим, как реагирует народ, как реагируют руководители народа на действия Моисея. Следующий текст прочитаем, 5 глава, 20-21 текст. «Выйдя от фараона, они, вот эти вот всякие лидеры народа израильского, надсмотрщик, которые руководили всем, они встретили ожидавших их возле дворца Моисея и Аарона и сказали им: пусть припомнит вам это Господь и судит вас за то, что мы стали ненавистны фараону и слугам его, ведь вы дали им повод убивать нас». Знакомая ситуация. Моисей исполняет волю Божию. Делает то, что правильно, то, что нужно. Более того, он не просто делает то, что правильно, он заботится о народе, вот об истинных потребностях своих ближних. Но когда мы стараемся для кого-то, в ответ мы можем получать упреки, непонимание, никаких слов поддержки. Хотелось бы взаимного понимания, а получаем что? Взаимные претензии. Все может как раз вот закончиться таким вот взаимными претензиями. А что народ хочет? Что они говорят? Они говорят: ты сделал нас ненавистными фараону. Народ стал ругать Моисея за то, что вот благодаря этим действиям теперь фараон расстроился. Теперь он стал ругаться. Как будто бы фараон вот такой вот говорит: вы знаете, как я заботился о вас? Я вас так сильно любил, вы работали для меня, для страны, и было все хорошо. Вы выполняли свои обязательства, а я заботился о вас. А теперь что же вы? Вы же эгоисты. Вы теперь хотите освободиться, куда-то пойти, неизвестно куда. А кто о вас там будет заботиться? Вы меня очень сильно расстраиваете, подводите всю страну, поэтому я буду ругаться, я буду гневаться, я буду кричать и наказывать на вас. Не надо так себя вести, вы ведете себя очень эгоистично. Неужели вы сделаете меня несчастным? Да? Вот это можно как бы перевести на современный язык, на современное понимание то, что говорит фараон. Вы видите вот эти вот манипуляции, да, вот это вот состояние вины, в которое ввергает фараон народ, надсмотрщиков, руководителей, лидеров, да? Вот. угроза наказания, упреки, обвинения в эгоизме. Вот. Кто этот царь Египта для нас? Вот давайте мы сейчас уже поговорим о себе. Постоянно будем проводить вот эти вот параллели на свою жизнь. Кто этот царь Египта для нас? И кто мы в этой истории? Мы народ, которого притесняют, обвиняют, унижают, оскорбляют. Мы народ, которого вот как бы не освобождают, не пускают, боящийся, может быть, каких-то перемен в своей жизни или трудностей. Или же мы тиран, который обвиняет других, который осуждает, который держит в своем подчинении, не давая свободы от рабства. Давайте проанализируем оба эти состояния. Знаете ли вы, что в наших отношениях мы являемся либо жертвой, либо палачом? И вот в зависимости от того, какой у вас темперамент, какое у вас как бы воспитание, привычки, вы либо больше отдаете, ну, как бы готовы жертвовать, готовы помогать, либо вы все как бы для себя, как говорится, все в дом. Все в дом тащим, все себе. Вот. И также и в отношениях, в личных. Есть тот, кто, ну, так часто бывает, есть тот, кто больше любит, а есть тот, кто больше как бы принимает любовь. Но реальность такова, как говорят мудрые люди, что мы все и жертвы, и палачи в той или иной степени. Мы все и жертвы, и палачи. Вот чтобы понять вот это вот свое состояние жертвы, нам нужно понять также и роль палача, которую мы выполняем по отношению к другим. Выйти из рабства – это понять то, что ты пытаешься обвинять других, это понять свое состояние, это понять свои претензии к другим и свою позицию жертвы. Причина страданий, первая причина страданий – позиция жертвы. Что такое позиция жертвы? Это когда все вокруг виноваты. Все виноваты. Очереди длинные, все, кто виноват, магазин, продавцы, там, все виноваты. Люди виноваты вокруг, потому что не то они делают. Автобусы виноваты, правительство виноваты, власти виноваты. Все, кто не понимает меня, близкие наши тоже становятся виноватыми. Ну и, конечно же, самые беззащитные дети всегда они что-то не то делают, они виноваты. Да? То есть это позиция жертвы, жалобы, обвинения, люди на что-то жалуются, недовольны. Вот такая вот позиция, что меня все время как-то вот что-то притесняют, потому что ну, как-то вот неправильно ко мне относятся. Это позиция жертвы. То есть жертва, она все равно обвиняет других. Это защитная как бы реакция, но это роль жертвы, которую мы в той или иной степени на себя примеряем всегда и играем эту роль. Хотите ли вы оставаться в рабстве отношений неправильных? Свергните с себя. Свергните с себя вот это вот состояние жертвы. Откажитесь. Но чтобы это сделать, нам необходимо также понять роль палача, которую мы играем. Тот палач, который засел внутри нас. И вот вторая причина страданий – это позиция палача. Что это такое? Что значит позиция палача? Это желание переделать ближних, чтобы они соответствовали моим требованиям и ожиданиям, тому светлому будущему, тому пониманию счастья, которое я знаю. Откуда я знаю? Откуда я знаю, как выглядит счастье? Откуда я знаю, как должно выглядеть счастье в семье? Ну вот я знаю, каким должно быть счастье у меня на работе, в семье, в бизнесе, в отношениях. Мой близкий, любимый человек тоже знает свое счастье. Откуда это? Из родительских семей. Из какого-то вот внешнего воспитания. Да? И вот если мы доказываем свое понимание счастья, то счастья никакого не будет. Вот эта вот попытка насадить свое понимание даже счастья, даже успеха, даже благословения ничем хорошим не заканчивается. Поэтому позиция палача, насаждение, требований, требования соответствовать пусть не моим, но правильным понятиям и ожиданиям, она всегда заканчивается плачевно. Поэтому самая лучшая позиция – отказаться от пусть даже правильных представлений и увидеть, наконец, реальность людей реальных, несовершенных, и позволить нам быть такими, какие мы есть, друг другу позволить, перестать вот играть роль жертвы и палача. Да, мы готовы жертвовать временем, силами, деньгами, средствами. Но знаете, чем мы не готовы жертвовать, расстаться с чем? Мы не готовы пожертвовать, отказаться от своих требований. Требований. Хотите жертвовать? Пожалуйста. Но сначала пожертвуйте своими требованиями к ближним, потому что иначе получится, как вот говорится, причинить добро. Мы делаем ближним то, что мы считаем нужным. А они, может быть, в этом не нуждаются, да? То есть как бы хотим вот сделать добро, нам кажется, что вот это, вот это, вот это нужно. На самом деле мы делаем то, что нам хочется. А у них совсем другое желание, совсем другая потребность. Но мы это не слышим. У нас есть свои представления о счастье, и мы насаждаем. Откажитесь от своих требований и представлений. Что такое настоящая любовь? Это не взаимные требования друг к другу. Это не придирки, как нужно, вот ты неправильно. Это не настоящая. Настоящая любовь – это когда мы позволяем нашим ближним быть самим собой, самими собой. И когда нам позволяют быть такими, какие мы есть. И любят непридуманный образ в голове, сохраненный там вот со времен свадьбы. Вот. За время, может быть, произошла очень большая инфляция в моем внешнем виде и так далее. Да? И в характере тоже, может быть, не в лучшую сторону где-то проявилось что-то. Но мы любим не образ, придуманный нами, а любим реального человека. Реального человека, который, с которым живем. Замечаем, принимаем. Вот это вот настоящая любовь. Замечали, обращали внимание, как трудно порой нам позволить любимым иметь свое вот мнение и делать так, как они хотят, а не так, как нам хочется. Замечали, как трудно порой вот позволить? Я понял это однажды, когда вот мы с дочерью опаздывали в художественную, в художку я ее отводил, в художественную школу, мы опаздывали, и мне, как родителю, важно было вовремя отвезти, поэтому я торопился. И я торопился и говорил, давай пойдем быстрее, а ну, подросток показывал свою, я не хотел торопиться, наоборот, старалась дочь моя делать как-то все медленно и идти, не торопясь. И я мог заставить, я мог накричать, я мог потребовать, вести за руку. Ничем это хорошим не кончилось бы, да? Но я задался вопросом, а что происходит? Что вот ей важно? Я понял, что подростку важно сейчас показать свою самостоятельность. Это вот у них такая потребность. Свою значимость, понять себя, да, свои потребности. Важно было показать свою независимость. И я задумался. Хорошо, а что важно? Что действительно более важно сейчас? Вот в этот единственный раз вовремя прийти или не сломать волю ребенка, не заставить, вот просто вот заставить выполнять требования, чему мы учим друг друга, чему мы учим своих детей. Просто выполнять приказы, то, что от тебя требуют другие люди, забыв о своем мнении, ломая волю свою, отказываясь от своих желаний, чему мы учим своих детей? Исполнять приказания других. Как только я это понял, осознал, я понял все, что происходит, всю эту ситуацию, и понял, что главное. И в этот самый момент мое сердце наполнилось такой радостью, спокойствием, потому что я увидел, что действительно находится в основании этой проблемы и где эта проблема. Да? Проблема оказывается в моей голове, в моих неправильных пониманиях. И я позволил событиям идти вот так, как нужно было бы, да? Понимая выбор человека, уважая его, а не требуя, не насаждая свои представления. И в этот самый момент я почувствовал, как исцелились наши с ней отношения. До этого я был недоволен, я был раздражен внутри и мог это выплеснуть все, но в тот момент, когда я понял, исцелились наши отношения. Господь сказал народу: вы теперь свободны. И в тот самый момент стали происходить перемены, независимо от того, хотят они, хотели они этого или не хотели. Изменения стали происходить, потому что планы Божьи такие, таковы. Просто потому, что время пришло. Можно сопротивляться истории, можно настаивать на своем, но это бесполезно. Ты будешь либо недоволен, но история будет двигаться вперед, события будут происходить, меняться вокруг тебя. Ты будешь оставаться в нежелании выходить из своего рабства, не понимая, не желая понять, что происходит. Причина страданий, причина наших страданий – желание стабильности. То есть не готовность к переменам, когда Господь говорит: вот перед тобой я открываю дверь, иди. Обстоятельства меняются, жизнь меняется. Нежелание, неготовность к переменам, привычки. Мы держимся друг за друга, за вещи, за события. Мы держим себя в рабстве отношений и тем самым программируем свои страдания. Все вокруг постоянно меняется. Нет ничего стабильного в этом мире. Можно ли за что-то ухватиться и привязать его к себе навсегда? Вещи, обстановку вокруг себя, людей, можно ли? Друзья покидают нас, обстоятельства меняются, работа даже меняется. Все постоянно меняется в этом мире. Нету безопасного островка, за который можно было ухватиться, прицепиться за него и находиться в безопасности в этом меняющемся потоке жизни. То есть это все равно, что, оставаясь в рабстве, пытаться быть свободными. Да? То есть что нам нужно? Почему большинство людей избирают страдания и отказываются от счастья, вот от такого вот состояния свободы, куда Господь ведет? Мы хотим нравиться. Мы хотим, чтобы на нас не ругались, не кричали, не обижались. Мы хотим соответствовать чужим ожиданиям. Да? Народ в Египте хотел продолжать нравиться фараону, чтобы он не гневался, чтобы он не ругался, не кричал на них. А может быть, пусть гневается, пусть кричит и проявит себя наконец. Освободитесь от этой зависимости соответствовать и угождать всем вокруг. Ну, невозможно угодить всем, не зря такое говорят, да? Мы хотим угождать любимым, друзьям, даже вот на работе, начальству. Почему? Ну, чтобы нас как бы ценили, хвалили, но этим самым мы лишаем себя свободы и отдаем себя во власть этих людей. Свобода, наоборот, не в этом. Ценят кого? А ценят как раз того, кто имеет собственное мнение, а не того, кто старается всем угодить. Ценят того, кто имеет собственное мнение, но при этом прислушивается и уважительно относится к чужому мнению. Вот это вот важно. Причина наших страданий – ожидания. Будьте собой. Чужие ожидания, свои ожидания, требования друг к другу. Будьте собой. Вот сейчас вот давайте проверим, насколько мы с вами свободны и даем другим вот эту вот свободу. Или же мы требуем соответствовать нашим ожиданиям. Насколько мы готовы сами вот выйти из каких-то вот зависимостей, страха, боязни соответствовать. Насколько мы готовы другим дать свободу. Проведем для этого один коварный эксперимент. Вот сейчас вот. Если рядом с вами есть близкий, любимый человек, то повернитесь к нему и скажите, повторяя за мной следующие слова. Сначала одну фразу мы скажем, а потом другую фразу. Повернитесь и просто повторяйте за мной следующие слова. Важно будет понять, что вы чувствуете в этот момент. Умеем ли мы любить на самом деле или держим друг друга в цепях требований? Давайте вот сначала говорим вот эту фразу. Скажите: я хочу оставаться самим собой, иметь свое собственное мнение, следовать своим собственным вкусам и склонностям, поступать по своему собственному желанию, а не так, как нравится тебе. Ну, и сказали кому-то, или хотя бы там мысленно представили, если рядом с вами никого нету, да? Что вы почувствовали в этот момент? Может быть, вы почувствовали как бы дискомфорт, вы убили любовь, последние остатки отношений. Хотите быть сами собой и делать не так, как нравится ближнему, а делать только так, как нравится тебе. Но это ложное понимание, вот именно навязанное нами вот этой вот парадигмой общества требований соответствовать. А теперь, то есть вот желание быть самим собой, на самом деле это нормальное желание, это не эгоизм, то есть это не эгоцентризм, да. А вот теперь полная противоположность этому, следующая фраза, которую тоже скажите друг другу или мысленно тому человеку, которого вы любите, если его рядом с вами нету. Полная противоположность, когда мы не даем права быть самим собой. Да? Вот теперь скажите следующее. Я хочу, чтобы ты перестал быть собой, не имел собственного мнения, следовал только моим вкусам и моим желаниям. Вот, почувствовали, да, вот это вот настоящий эгоцентризм. А то первое, это нормальное состояние, когда мы позволяем друг другу и себе быть самим собой, когда мы знаем, что мы хотим. И потом, благодаря вот этому вот принятию себя, мы уважительно относимся к тому, что хочет мой ближний. А если я не знаю своих желаний, я не позволяю и ближнему иметь свои как бы желания. Нет. То есть, понимаете, вот оно, уважительное отношение друг к другу. Что мы говорим друг другу? Давайте проверим себя, да, вот как мы, оставайся самим собой. Можем ли мы такое сказать? Как только мы это говорим, оставайся самим собой. Возможно, сразу одна из двух реакций внутри нас происходит. Либо мы чувствуем, что мы теряем контроль над человеком, которого любим, и хотим, чтобы он был, вот принадлежал нам, да? Дети, чтобы делали так, как вот нам надо, родителям. Мы теряем контроль. Будь самим собой. Либо это, либо мы чувствуем, поймем, почувствуем, если уже готовы, если готовы, да, в нашем сознании, мы почувствуем, как наши отношения начинают исцеляться. Потому что мы снимаем оковы рабства друг с друга, из себя, и принимаем друг друга такими, какие мы есть. Это то, что делает Господь. Это то, что делал Господь с израильским народом, выводя из рабства. Это то, что Он делает с нами, Иисус Христос, освобождая нас и принимая такие, какие мы есть, и то, что Он учит нас, как любить ближнего своего. Да? Иисус спасает нас от наших страданий. Основная причина обид, непонимания, вот взаимных требований, вот несоответствия, основная причина, подводный, скажем так, вот камень, причина всех причин наших страданий – это наши привязанности, требования. Вот. Наши требования друг друга и желание переделать друг друга. Когда мы не любим, а держим друг друга вот в оковах вот этого вот состояния. Иисус пришел как Спаситель. Не только от греха, но и Спаситель от нашего внутреннего состояния неуспеха, порабощенности нашими же собственными парадигмами, предвзятостями, обусловленностями. И Он спасает от нас от наших страданий. В отношениях с людьми Иисус никогда не требовал. Он принимал людей такими, какие они есть. Грешники, мытари. Он приходил туда, куда его звали. Он прощал всех. Он благословлял всех. Когда даже люди не были готовы прощать и благословлять, да, даже праведники там возмущались, как это можно вот это вот простить. Да, это невозможно. А он прощал. Почему? Потому что он понимал человека, его внутренний мир. Он видел Господь. И Иисус Христос не угождал ожиданиям лидеров народа о том, каким должен быть их Мессия, их Царь, их Освободитель. Были определенные требования. Ты должен быть таким, если ты Мессия. Ты должен вот так вот вести себя постоянно. Ага, ну давай тогда, раз ты назвался груздем, там, куда тебе нужно полезать, да? То есть соответствуй. Чему соответствовать? Требованиям общества, моим требованиям друг друга. То есть вот это вот как бы... Иисус этого не допускал. Он знал свою миссию, то, что он должен сделать. И он делает в своей проповеди очень интересное заявление. Заявление о позиции своей к этому миру. Давайте прочитаем Евангелие от Матфея, 8 глава, 20 стих. Вот что Иисус говорит, смотрите. «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где преклонить голову». Не имеет островка безопасности в этом мире. В этих словах Иисус как бы говорит, «У меня здесь нет ничего, что меня может держать. Нету никакого вот такого островка безопасности, за что я цепляюсь. Я не намерен здесь привязываться ни к чему или кому-то, зависеть от чего-либо или от кого-либо, от чего-либо требования. Я не намерен зависеть от какого-то вот требования по отношению к себе. Все мои ценности находятся на небесах». Вот что он заявляет. Он говорит о своем намерении не привязываться и не зависеть ни от чего. В своем внутреннем состоянии, духовном состоянии, он говорит, мое личное внутреннее состояние, мои отношения с Богом, Отцом, мой внутренний мир не будет зависеть от внешних условий. Это мое внутреннее состояние. Я не привязан потому, что ни к чему, поэтому оно не может повлиять на меня. Я могу повлиять, я могу пользоваться, могу не пользоваться, потому что я свободен. Причина страданий наших, как мы сказали сегодня, это взаимные требования друг к другу, желание управлять, а не служить друг другу, не любить, а переделывать друг друга. И причина, вот причина подводная, вот первопричина всех вот наших страданий вот в этом находится, наши привязанности. И Иисус говорит нам, если вы хотите следовать за мной в Царствие Божие, в Царствие Небесное, хотите по-настоящему избавиться от своих страданий, которые начинаются где? У нас вот там вот, в голове, в подсознании начинаются, да? То есть вот избавиться от всего того, что нас держит и не дает нам вот этой вот свободы, то научитесь чему? Научитесь отпускать. Научитесь пользоваться, но отпускать все. Вещи, люди, обстоятельства, не привязывайтесь, не цепляйтесь за них, как будто без них вы не сможете быть счастливыми. Без определенной вещи, если события, обстоятельства не будут соответствовать вашим требованиям. Научитесь не цепляться, не держать никого и ничто в своем рабстве. И самим не быть, как это говорится, заложниками. Да? Заложниками находиться вот в этом вот состоянии. Не позволять требовать, да, вот лишнего, да? Ну, хотя нужно служить друг другу. Научиться давать свободу и жить в свободе. Научиться вот истинной любви, когда мы не требуем друг от друга, а именно любовью служим друг другу. Успех не в том, чтобы иметь все, что ты хочешь, все, что хочется тебе. Успех не в этом. Не в том, чтобы иметь все, что хочется тебе, а в том, чтобы не зависеть от того, что ты имеешь. Не зависеть от того, чем ты обладаешь, чтобы оно тобой не управляло. Вот какая глубина успеха и счастья сокрыто в учении Иисуса Христа. Он желает нам всем свободы, благословений, и я тоже хочу пожелать нам всем счастья, успеха и настоящей свободы и благословений в наших отношениях. Будьте благословенны.
2: Ответы на вопросы.
1: Вениамин, спасибо большое за эту тему. Давайте теперь попробуем разобрать вопросы, которые к нам пришли за это время. Итак, первый вопрос. Слышала, что интуиция – необходимое качество для успешного человека. Интуиция – это некое предзнание, телесная чувствительность, угадывание событий, поступков, реакций других людей. Как вы понимаете интуицию? Стоит ли ее развивать?
0: Это я про нее говорил, да. Ну, хотя можно много где, наверное, прочитать, но я тоже упомянул это слово Вот. Некоторым не нравится это слово «интуиция». Ну, что это значит? Непонятно. Нужно разбираться, нужно исследовать этот вопрос еще до конца, но ее тоже можно понимать по-разному. Я говорил об интуиции как об открытости для высшей руководящей силы, для открытости перед Богом, для открытости тем возможностям, которые Господь нам дает. И вот в следующей нашей теме, мы будем говорить об основных принципах успеха. И там мы будем говорить об интуиции более подробно. И это действительно вот способность видеть, куда тебя направляет невидимая рука, да, Господь, куда тебя возможности, какие предоставляются, открываются перед тобой. Да, вот это вот, то есть не идти напролом в закрытые двери, да, а вот именно как бы распознавать возможности.
1: Отлично, спасибо. Мы приглашаем наших зрителей смотреть наши следующие передачи, и некоторые ответы мы там еще разберем, некоторые вопросы. Итак, следующий вопрос. Получается, чтобы иметь хорошие отношения с людьми, нужно всегда подстраиваться под них, всегда терпеть их требования. Не пострадает ли при этом мой личный внутренний мир?
0: Чтобы иметь хорошие отношения с людьми, как раз-таки не нужно подстраиваться под мнение людей. Не нужно угождать всем и ставить это такой целью. То есть нужно, что нужно? Нужно научиться понимать людей. Да? Нужно научиться понимать. То есть у каждого человека есть свои какие-то ожидания. И у нас они есть. Да, мы говорили про ожидания, про требования. Они есть все равно. Мы не можем избавиться, и не нужно от этого избавляться. Но всегда к нам предъявляют какие-то требования, ожидания, чтобы мы соответствовали, чтобы мы делали то, что хотят. То есть угождать всем вокруг, во всем, это значит полностью отказаться от своей свободы. А Бог дает свободу своему творению. То есть это несоответствие Священному Писанию, несоответствие планам Божьим. Поэтому нужно уважительно относиться, с пониманием относиться к даже тем, кто что-то от тебя требует, но при этом оставаться со своим мнением, обозначать границы, да, вот, уважительно, с любовью продолжать, может быть, общение.
1: Спасибо. Следующий вопрос. А как вести себя в ситуации, когда мы перестали изменять другого человека, обвинять его, а наш партнер продолжает играть роль палача и жертвы по отношению к нам?
0: Ну, на самом деле это не так просто. Вот так вот взял и все, я перестал сегодняшнего. Нет, не сегодняшнего, завтрашнего. Давайте завтрашнего дня. Я вот встану с утра и сразу перестану быть жертвой, да? Знаете, эта привычка в нас сформировалась с детства. Как мы можем вот так вот взять и перестать быть жертвой или палачом? Это нам нравится. Это мы умеем. Но то, что мы умеем делать, мы автоматически повторяем. То есть, ну невозможно так, все, смотри, я уже перестал вести себя неправильно, а ты продолжаешь. Это уже у нас играет позиция палача, да, то есть мы обвиняем, или жертву, да, то есть мы так или иначе мы обвиняем, принуждаем, мы продолжаем играть роль, может быть, каких-то теперь святых уже, и этим самым обвиняем другого. Да. То есть невозможно, находясь во взаимодействии с людьми, с любимым человеком. Находясь в взаимодействии с любимым человеком, невозможно одному от этого отказаться. То есть это всегда дуэт. Это всегда вместе вы идете к этому. Можно, конечно, порвать отношения, но это в том случае только оправдано, когда уже невозможно терпеть, невозможно ничего сделать. Я здесь ничего не могу посоветовать. Это уже личная жизнь каждого. Но я могу сказать, что это очень длительный процесс, когда мы через осознание, через понимание и практику, когда вот мы видим, как это у меня получается, не получается. Но когда мы перестаем играть роль жертвы и палача, то мы переходим в формат таких вот позитивных отношений. Позитивных, любящих отношений. Это что значит? Это значит, мы принимаем ближнего нашего такого, какой он есть. Мы любим его такого, какой он есть. И нам уже как бы в принципе должно быть без разницы, что он продолжает играть свою роль. То есть вот что значит полностью как бы вот принять человека. То есть это не всегда нам вот так вот просто, не всегда это может быть возможно, но мы этому учимся. Но любое вот изменение с моей стороны, оно всегда помогает и моему любимому человеку тоже как бы вот изменяться.
1: Следующий вопрос. Как не потерять себя и не навязывать свое правильное, в кавычках, мнение другому?
0: Как не потерять себя, не навязывать свое мнение? Ну, тут два разных вопроса, да? Чтобы не навязывать свое мнение? Почему мы... Надо понять проблему, Почему мы навязываем свое мнение другому? Мы можем, например, считать, что это правильно. Вот, вот это вот истина жизни, да, или истина небес, да, вот, вот это вот, вот это нужно делать, вот так вот надо жить. Вот у нас есть такая вот предустановка, да, откуда она у нас, кто нам это внушил. Хорошо, допустим, у меня эта предустановка, она из Священного Писания. Но что я делаю с ней? Я беру ее и начинаю применять к другому человеку, а это позиция осуждения. Применяй к себе только. Да? То есть не надо переделывать другого, да? То есть не надо. Пускай каждый сам старается, изменяется. А первая часть у нас вопроса какая там была?
1: Как не потерять себя?
0: Как не потерять себя, да? То есть ну, оставаться самим собой. Но опять же таки это мы возвращаемся к вопросу, чтобы не угождать только лишь, да? А знать, иметь свое мнение. Пускай это мнение меняется. То есть не надо бояться ошибаться. Не надо бояться менять свое мнение. Только глупый человек, наверное, не меняет мнение никогда в течение жизни. Потому что мы все растем. В детстве у нас было свое мнение, свои какие-то любимые вещи. Потом все меняется. У нас вкусы меняются. И мнение тоже меняется. Потому что мы, если развиваемся, мы узнаем что-то новое, более, скажем так, совершенное, современное какое-то знание приобретаем, соответственно, мнение наше может поменяться. Mm-hmm. Да? То есть мы все равно развиваемся. Надо понимать, что ты хочешь в том числе. Да? Нужно приобретать какие-то знания, иметь свое вот понимание мироустройства, того, что происходит вокруг тебя, да? Делать какие-то выводы, сопоставлять себя с тем знанием, которое ты приобрел. То есть применять на себе. Это поможет и как бы себя не потерять, и ближних не тиранить, скажем так, не переделывать их. То есть вот это все взаимосвязано.
1: Алексей пишет, тема супер. Спасибо Вениамину.
0: Спасибо.
1: Так, вопрос.
0: За поддержку.
1: Порой родители из-за любви к детям требуют от них соблюдения определенных правил. Но чтобы сохранить с ними отношения, получается, что надо дать им волю делать то, что они хотят, даже в ущерб к себе.
0: Позволить детям делать все, что они хотят. Нет, конечно же.
1: Ну, наверное, дети разные есть, конечно. Наверное, речь идет не о маленьких, а
0: о взрослых. Есть вопросы воспитания. Это очень большая сфера. Это надо действительно слушать умных людей. Ну, а я что? Я не такой недостаточно умный человек, чтобы знать во всем, во всех сферах, да, тем более в вопросах, проблемах психологии, воспитания детей. Здесь действительно есть много других специалистов, которые могут посоветовать. Потому что в разном возрасте есть какие-то свои, что есть свои? Потребности, особенности работы мозга ребенка, да? Где-то примерно в 12 лет ребенок начинает осознавать себя вот как вот личность. До этого собственного мнения как такового он не имеет, он не знает, что он хочет. Поэтому это нормально, когда он ориентируется на мнение родителей и спрашивает, а как надо? Как? Но в какой-то момент он хочет начать проявлять свое «я». То есть мы должны знать, в какой момент возраста, в каком возрасте, какие потребности у сознания, скажем так, вот этого маленького человека, и, соответственно, учитывая это, так и относиться. А как мы обычно думаем? Мы думаем, что дети — это взрослые, которым просто не хватило роста. И мы относимся к ним как к себе, как ко взрослым. Когда, знаете, есть такой даже афоризм, выражение, когда мы стали взрослыми, в этот момент мы стали требовать это и от детей наших, чтобы они тоже стали взрослыми.
1: Еще один отзыв. Благодарю вас. Замечательный эксперимент был в программе. Просто и ясно стало, как давать свободу другим и стать свободной самой. Угу. Так, следующий вопрос. Я не очень понимаю, когда рассматриваю библейские сюжеты как пример для нас. Люди жили в другой культуре, в других обстоятельствах. Мне тяжело, например, провести параллель между своей жизнью и жизнью древних израильтян, живших в рабстве. Угу.
0: Да, я согласен. Согласен, что это не просто другая ментальность, другое общество, другой, скажем так, контекст исторический, культурный, мышление людей. Во-первых, рабы, во-вторых, там совсем другая культура, другое время, другие научные знания. Поэтому это делаю я. То есть есть люди, которые специалисты в той или иной сфере. Вот я специалист в изучении Библии, в преподавании, в проповедовании. Вот. И здесь действительно не может ты вот так вот взять, просто прочитать одну книжку и сказать, ну все, я теперь все знаю. Да? То есть этому нужно учиться, нужно понимать. Не просто, что написано, прочитать и все, и как бы и делать, а нужно понимать, а в чем там была проблема, в чем была причина, какой контекст, какие проблемы времени. Да? Вот. И как это соотнести с нашим временем. В чем ценность Библии? В чем ценность библейского примера? Ведь это не просто история, это метанарратив, это вот сюжет спасения, спасение всей нашей земли, который раскрывается вот в этой истории как план спасения, раскрывается в различных элементах того, что Бог делает, но и также и во всей истории как план спасения. Поэтому это ценно. Понимать, что Бог делает для того, чтобы нас спасти, освободить. Но когда мы смотрим на отдельные вот главы текста, мы не всегда видим эту картину целиком. Очень важно и как бы читать просто, вот, например, взять Евангелие. Лучше всего начинать с чтения Евангелия. Взять и читать про жизнеописание Иисуса Христа, Спасителя. Да, там все очень просто и понятно. Но также надо видеть картину целиком. А здесь уже помогает чье-то исследование.
1: Спасибо. Еще один вопрос успеем разобрать. Правильно ли я понял, что позиция Библии «измени свое мнение, вынь сучок из своего глаза», а не имени другого? Не измени другого.
0: Ну да. Этому конкретно говорит Иисус Христос, а значит Бог. То есть Иисус Христос объясняет закон. Какой закон? То есть небесный принцип. Принцип жизни, принцип устройства, социального устройства, этического устройства небесного общества, от которого мы, скажем так, ушли в отрыв нашей греховной земле и пошли как бы делать кому что в голову бредет, всякие глупости делать здесь, творить на земле, и, соответственно, не слушаем вот эти вот небесные принципы. Но Иисус говорит именно вот о небесных принципах. Не переделывать друг друга, принимать друг друга, не вытаскивай сучок из... Знаете, там очень смешная на самом деле, это можно даже сказать сарказм. Что ты вынимаешь сучок из глаза брата своего, посмотри, сначала у тебя бревно в глазу. Это, на самом деле, если это представить, это очень смешная ситуация. У нас проблем гораздо больше внутри нас, вот что говорит. Внутри нас проблемы, не в других людях, не в мире, а в окружающем. Все плохо в этом мире, проблемы, мир враг. Вот внутри нас проблемы. Вот с этого нужно начинать, с этого начинается путь к благословениям, путь к успеху.
1: Ирина пишет, согласна, в этой жизни нужно бояться только Бога.
0: Бога можно бояться, можно благоговеть, можно любить. В каждое время народ, люди относились к Богу и к богам в соответствии с пониманием, со своим пониманием, что такое Бог. Но вот когда пришел Иисус Христос, Он нам дал наилучшее, наиболее точное откровение именно в Иисусе Христе. Наиболее точное откровение, как нужно относиться к Богу и как Бог относится к нам. Поэтому Господь учит нас любить.
1: Спасибо большое. Спасибо за эту тему и за те ответы, которые дали на вопросы, которые к нам пришли.
0: Спасибо. Спасибо.
1: Друзья, хорошие отношения нам дают свободу. Вместо того, чтобы тратить время и энергию на преодолевание проблем,

0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Эдуард Ильницкий.

0: Что есть Евангелие? Ведущая Юлия Уткина.
1: Нам говорят: примирись

0: с тем, кто против тебя. Примирись с тем, кто тебя не понимает. Примирись с тем, кого ты не понимаешь. Но еще говорят, примирись с Богом. Здравствуйте, дорогие друзья! Примирение, оно у всех на устах. Мы все прекрасно понимаем, как плохо иметь врагов. Мы все прекрасно понимаем, как плохо не понимать кого-то или когда тебя не понимают. И мы стремимся примиряться. Иногда мы не хотим, мы сопротивляемся этому. Сегодня мы собрались в студии телекомпании «Три ангела» и продолжаем цикл программ, посвященных 30-летию нашего существования. И эти программы по Евангелию от Луки. И сегодня тема, которую мы будем разбирать, вот она как раз о примирении. Причем не просто о примирении между людьми. Я думаю, что мы по опыту знаем, насколько оно трудно и, может быть, даже и вообще невозможно. А мы сегодня будем говорить о примирении между людьми, которое возможно благодаря примирению с Богом. И говорить об этом будут Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Ефимовна Уткина. И мы очень-очень рады вновь быть с вами.
1: Мы закончили в прошлый раз на тексте 57 первой главы. Вообще, достаточно долго мы разбираем эту главу. Несмотря на то, что там 80 текстов в ней, мы что-то уже несколько программ посвятили. И, может быть, еще придется еще говорить об этом. Но вот сегодня 57-й текст говорит то, что настало Елисавете время родить сына.
0: Иоанн
1: и она
0: Предтеча.
1: Родила сына. И этот сын, да, совершенно верно, это Иоанн Креститель, Иоанн Предтеча. Очень важные фигуры в Евангелии. Хотя она как бы не очень описана так подробно, как Иисус, тем не менее, Иоанн Креститель – предтеча. Он был для чего-то нужен, для чего-то Господу он понадобился. И когда в первом тексте, мы вот, вспоминая прошлые программы, ангел говорит пророчеству Захарии,
0: отцу
1: Иоанна, он такие слова говорит – он будет, то есть Иоанн Креститель, будет велик пред Господом, не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери, и многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их. Предведет перед ним в духе силы Ильи, чтобы возвратить сердца отцов детям, непокоримым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный». Угу. То есть Господу
0: очень
1: нужен
0: интересно.
1: Народ приготовленный.
0: Да, можно сказать, что тут вот цель Иоанна Крестителя, миссия Иоанна Крестителя, то, ради чего он пришел и готовил путь Иисусу Христу.
1: Он пришел примирять, по сути, людей между собой, поколения, и примирять всех людей с Богом.
0: Угу.
1: Такая задача.
0: Вот мы к чему подошли, что значит задача Иоанна Крестителя – примирение, примирить людей между собой – и примирить поколения отцов и детей. И главное – примирить людей с Богом. Но я надеюсь, что сегодня за нашу встречу мы поймем, что же это такое примирение с Богом.
1: Ну, постараемся. Евангелие, оно раскрывает нам главную суть примирения. Но вот читаем мы о рождении Иоанна Крестителя – что услышали соседи, родственники Елизаветы, что возвеличил Господь милостью над нею, и радовались с ней.
0: Ведь вот еще раз напомним, если кто-то не смотрел с самых первых наших встреч, наши обсуждения, то Елизавета, она, его мать Иоанна Предтечи, она была очень уже в преклонных годах. Захария, ее муж, священник при Иерусалимском храме, он тоже был уже очень в преклонных годах, у них уже не могло быть детей. И вот мы тут считаем, что возвеличил их Господь, Господь им совершил чудо, они стали родителями Иоанна Предтечи.
1: Вот еще одно слово – величие. Мы уже несколько раз встречались с ним, да? «Величит душа моя Господа», – говорила Мария. И не только Мария, и Елизавета говорила об этом же. И ангел говорил. То есть, ну, как бы вот величие, величие здесь. И опять это же слово, мы встречаемся с ним в 58 стихе. «Возвеличил Господь милость свою над ней». чем это величие? А в том, что он милость свою умножил.
0: То есть над ней, над Елизаветой?
1: Над Елизаветой. Это все люди поняли, окружающие, что Бог настолько, ну, был милостив, велик в своей милости к Елизавете, что она родила в старости, в глубокой старости, сына, которого ждала всю жизнь. И не просто сына, а обетованного, по обетованию Божьему, обещанного Богом в пророчестве, данного самим ангелом, который явился с неба, прямо воочию предстал перед Захарией и обещал ему.
2: А вот соседи уже поняли, что именно это родится тот, о котором обещано еще за 400 лет в Ветхом Завете? Вот здесь, да, ну, вроде о величии написано, но понимали ли окружающие люди, что именно от Елисафета родится тот, кто предназначен еще пророками?
0: А где мы это видим? У каких пророков это видно, что...
2: Ну, вот у последнего пророка Малахии именно записаны те слова. Вот я пошлю к вам Илию, пророка, перед наступлением Дня Господня, великого и страшного, и он обратит сердца отцов к детям, сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием. То есть это вот то пророчество, которое, с которым обратился ангел к Захарии, да? И оно исполнение. То есть Захарий-то слышал это, а ведь остальные-то, наверное, еще не поняли.
1: Ну, мы не будем забывать, что Захарий был нем.
2: Нем, да.
1: Он молчал.
2: 9 месяцев.
1: И все прекрасно понимали, почему он молчал.
2: Ага.
1: То есть он был как бы наказан за неверие в то пророчество, которым было... дано ангелам.
0: То есть он был нем не от рождения, а он онемел.
1: Онемел.
0: Он онемел. И это символизирует собой, ну что ли, то, что к народу, который не был с Богом, от него и ушло пророческое слово, и не приходили к нему пророки. Поэтому и Захария онемел.
1: Ну, в этом
2: интересно, да, вот это, да.
1: Тоже был смысл, что 400 лет народ Бог как бы молчал, народ ничего не слышал от Бога, никакой вести. И то же самое, Захарий молчит, ничего не слышит, но он молчит к определенному сроку, 9 месяцев, то есть пока не родится Иоанн, его сын, предтеча, который был назначен. То есть мы видим, что величие Божие – это в его милости, в его великодушии, в его терпении тоже, что ли, и благословении, они изливаются не меру на всех.
0: Не меру, то есть безмерно?
1: Безмерно.
0: Угу. Ну вот тут статуя из пророка Малахии, это последний пророк из Ветхого Завета, да? Примирение отцов с детьми, это то, что я там услышала. То есть это то, для чего должен был прийти Иоанн Предтеча.
2: Обратить сердца.
0: Обратить сердца, то есть примирить между собой.
2: Да, да, да.
0: Ведь вообще проблема отцов и детей, даже ну, на простом, на бытовом уровне, она постоянна. Ну, потому что это уже разные поколения, разные понимания. Вот. А тут, может быть, в более глубоком смысле примирение между поколениями имеется в виду.
1: Да, конечно, на семейном уровне это тоже, да. Но в Библии это имеется в виду вот в этом месте, действительно имеет духовный смысл примирение отцов с детьми, вернее, сердца отцов детям, точнее, тут сказано. Каких отцов? Тех отцов, которые вели себя подобно Аврааму, то есть были, слышали, во-первых, голос Божий сами, как, не знаю, каким образом, как вот мы сегодня слышим тоже, мы уже об этом говорили,
0: мысленно, сердцем,
1: да, из Писаний, поминовались ему, то есть были послушны ему, и любили Бога, как Иисус сказал, всем своим существом, всей крепостью, всеми силами, следовали за Ним. То есть Бог был у них на первом месте, вот у этих отцов. Вот эти отцы имеются в виду. И вот как раз то сердце, те чувства, которые они испытывали к Богу, те мысли, они должны были вернуться теперь к детям благодаря служению Иоанна Крестителя. Он пришел, чтобы... растопить вот этот, что ли, лед между человеком и Богом прежде всего. И еще, что я хотел сказать.
2: И вот очень хорошо сказала Юля о том, что когда человек примиряется с Богом, то он может примириться и между друг с другом, потому что примирение с Богом, оно изменяет сердце человеческое, и тогда вот это примирение между людьми, оно становится более возможным, потому что изменение сердца происходит у человека.
0: Ну вот давайте все-таки раскапывать, что же такое примирение с Богом. Угу. Как же это возможно?
1: Ну, 59 и 60 стихи.
0: А вообще все враждуют с Богом. С Богом надо примириться каждому, потому что все находятся во враждебных отношениях с Богом. Каждый человек.
1: Грех вошел в мир, потому что однажды человек не поверил Богу. Произошло разделение между Богом и человеком. И первые люди, они явились, как бы сказать, причиной того, что все мы теперь...
0: Наши прародители.
1: Угу. Все мы теперь становимся действительно Богу врагами. Хотя вроде бы не враждуем так с ними явно, с ним. Но, тем не менее, греховная тяга у каждого из нас есть. Она тянет нас к греху. И нам грех не кажется чем-то омерзительным, страшным.
0: Он не кажется нам грехом.
1: Ну да.
2: Ну вот именно в результате грехопадения, да, Господь сказал: «Вражду положу». То есть вот эта вот вражда, положенная грехом, она, ну, и между Богом, прежде всего, и человеком.
0: Со стороны человека.
2: Да, со стороны человека. То есть вот это непослушание и противление Богу. Угу. А Господь проявляет к нам милость и хочет нас примирить с собой. Он всегда ищет нас. Как к Адаму он обращался. «Где ты, Адам?» Да? Он хотел, он его искал. Не Адам искал, потому что он прятался, Адам. А именно Бог искал Адама. И также на нас каждого Господь обращается. Елена, Юлия, Николай, где вы? И он всегда, если мы идем не по тому пути, то он все-таки нас останавливает и хочет, чтобы мы пошли. Мы уже говорили об этом, да? То есть покаяние – это своего рода обращение, то есть из состояния побега от Бога к возвращению к Богу.
1: Ну, вообще, если бы вот не было этой вражды... Кстати, вражду-то он сказал, положу между сатаною и человеческим семенем, то есть людьми. Если бы не эта вражда...
2: Да, где бы мы были, непонятно.
1: Мы бы были у станы сейчас.
2: Да.
1: Работали бы с ним.
2: К сожалению, живем.
1: Ну да, благодаря Божьему вмешательству только мы можем теперь сопротивляться греху. У нас не должно было быть этого. Это Бог сверхъестественным образом вкладывает в каждого родившегося человека. Он дает нам совесть вот, от рождения. Она развивается. Он дает нам добрые чувства. Ведь не все же мы вот такие вот прям вот отпетые негодяи, что даже младенцу там не дадим поесть там его пищу. Да? Не камень же мы ему протягиваем там, или не змею.
0: Но то есть доброе есть
1: доброе,
0: в каждом человеке.
1: Но это доброе, это от Бога все. Это его качество. Это он нас вложил. Mm-hmm. Поэтому мы можем вот как-то так вот сопротивляться греховным побуждениям и побеждать все-таки грех. Побеждать его. Нам дано каждому это. Mm-hmm. То есть я хочу что сказать? Что у нас нет оправдания греху.
2: Да, ну вот, как вы сказали, ведь и Господь сказал, да, что закон-то его, он вкладывает в наши сердца. И то, что хорошо, и то, что плохо, в принципе, человек знает от рождения, потому что в сердце его заложено. А уже далее родители, школы, все остальное, то есть воспитывает, да. И вот это познание добра и зла, отличение добра от зла, то есть оно идет на протяжении всей нашей жизни. Но Священное Писание нам более четко может показать, как отличить добро от зла? Потому что нам может казаться что-то добрым. Но как есть такая пословица, что добрыми намерениями
1: дорога.
2: Да. И ведущие, к сожалению, не в рай, а в ад. Казалось бы, добрыми намерениями.
0: Ну, давайте сегодня вот как раз и разбирать, что же нам сделать, чтобы... Это были не просто добрые намерения, чтобы это была та дорога, которой мы идем, чтобы она нас на самом деле вела бы к примирению с Богом.
1: Ну вот тут описание идет того, как соседи восприняли рождение Иоанна. Слышали соседи, родственники, что возвеличил Господь милость свою над ней.
0: над Елизаветой.
1: Величие Господне в его милости, получается. В восьмой день пришли обрезать младенца и хотели назвать его по имени отца его Захарию, но на это мать его сказала, нет, а назвать его Иоанном. И ей сказали, никого нет в родстве твоем, что назывался, кто назывался бы таким именем. Вот мать, она обычно не участвовала в таких вещах, как назвать младенца. И вообще женщина играла в такой, да, в том обществе она играла такую второстепенную роль. И ее никто не спрашивал мнения. А тут вдруг она выходит и говорит, нет, извините. Там шло вообще уже, как бы сказать, такой совет от родственников. А мы помним, что Елизавета была из рода левитского. То есть там левиты, наверное, собрались со священниками. Может быть, они же и обрезали его тут, кто-то из них. И вот они такую важную деле, как мы назовем? Да, конечно, Захария, как же еще? Ну,
0: потому что такова традиция была называть именем отца.
1: Да, и тут вмешивается женщина в такое в мужское дело, мужской разговор, вдруг вмешивается, говорит, нет, отменить это имя. И у них возмущение, наверное, было тут какое-то. Дальше читаем, что они позвали тогда отца, знаками спрашивали у отца, как бы он хотел назвать его. Мы помним, что Захарий нем, но, скорее всего, он еще был и глух.
0: Угу. Если знаками спрашивали.
1: Да, если. То есть он вообще не участвовал в дискуссии, не мог участвовать в этой дискуссии, как назвать имя. С одной стороны, он знал уже, как его назвать, а с другой стороны, просто не в состоянии был. Угу. И тут его начали пытать, как вот все-таки ты назовешь его. И этот человек берет дощечку и пишет. Пишет то же имя, которое назвала ему им жена. И дальше тут написано, Иоанн. Все удивились. Угу. Да, Иоанн, имя ему. И все удивились. И тотчас разрешились уста его, язык его, и он стал говорить, и благословляя Бога.
0: Угу. Все удивились. То есть удивились. Молчание Захарии прекратилось.
1: Да, уста его разрешились.
0: И почему?
1: Потому что родился сын, и назвали ему имя Иоанн.
0: То есть в этот раз в начале Захария не согласился с тем, что Бог ему сказал через ангела, у тебя будет сын. Угу. А теперь Иоанн уже смиренно принимает то, что тоже непонятно, неестественно в их среде было называть сына именем отца, а он принимает от Бога что совсем другое имя у его сына, Иоанн.
1: Интересно, может быть, немножко в сторону отойду. Но вот удивились и удивились все. Мы думаем, что удивились-то они тому, что он написал имя ему Иоанн. Но есть другое немножко значение этого удивления. Удивление от того, что уста его разрешились. То есть за то, что он заговорил вдруг. Угу. Не от того, что он написал, а то, что он заговорил. И этому есть подтверждение того, что вот следующий текст. «Был страх на всех вокруг них». Mm-hmm. На всех вокруг них и рассказывали обо всем этом по всей Нагорной стране иудейской. То есть страх от того, что написал имя, как-то не очень, да? А вот когда человек был немой и глухой, и вдруг заговорил, вот тут уже ты действительно, это что-то, да, это что-то особенное, что-то действительно Божье влияние какое-то.
0: Можем предполагать, что это было как раз вот результат примирения Захарии с Богом. То есть он с Богом спорил, Господь сделал так, что он онемел и оглох. И вот когда Захарий убедился, что у него родилось, что Елизавета на самом деле родился сын, и все благополучно, когда он дал ему то имя, которое ему, что ли, повелел.
2: Сказал ангел.
0: Да, сказал ангел. Вот после этого произошло примирение Захарии с Богом.
1: Да.
2: А имя Иоанн, Николай Генрихович, напомните, как оно переводится?
1: Милость Божья.
2: Милость Божья, да? То есть у них значение, и имен-то ведь имело значение.
1: Конечно. Вот, каждый, да. Вот мы сейчас называем детей своих, ну, не знаю, благозвучное имя, там, ну, как сказать, традиционное имя. Или там модное имя, да. Или наоборот, особенное что-то вот, да, должно быть в моем имени. И по звучанию имени мы называем, редко при этом задумываемся, а что же оно означает. Здесь было совсем по-другому. Тут значение милости Божией, вот как раз то, о чем мы говорили, о величии. Вот Бог сотворил величие. Он сотворил милость свою. Вот он, Иоанн.
0: То есть Иоанн Креститель нес милость Божью
2: к к людям.
0: Людям.
1: Людям, да.
0: И в чем эта милость заключалась?
1: Ну, мы вспомним, опять же, его миссию. Возвратить сердца отцов детям и приготовить Богу его народ.
0: Вот про непокорных еще там, такое слово непокоривых, я точно не вспомню, как там это формулируется. Может быть, мы найдем вот это место? Какая еще миссия Иоанна?
2: А, вот возвратить, да? Это да. Вот в начале, это в самом,
1: в начале,
2: да? Ага.
0: Сказал. Может быть, мы прямо разберем подробно.
1: А, дальше идет песня Захарии, вот тут тоже есть.
2: А, там тоже он повторяет слова,
1: «Сотворит милость с отцами нашими и вспомянет Святой Завет свой, клятву, которую клялся он Аврааму, отцу нашему, дать вам, не боязнь по избавлению от руки врагов наших, служить ему в святости и правде». Вот такие вот слова тут есть.
2: А, ну вот Юля-то говорила как раз о том тексте, который написан. «И будет идти пред ним в духе и
0: пред
2: силе,
0: Христом.
2: Да, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мыслей праведников».
0: Вот давайте
2: дабы,
0: на этом остановимся.
2: Да, «представить то есть, Господу народ приготовленный».
0: Да. То есть непокорным, враждующим с Богом, непримиренным с Богом, вернуть им образ мыслей праведников. Это была миссия Иоанна.
2: Да.
0: А как это возможно?
1: Это возможно только с Божьей помощью. Только в реальном, как сказать, в непосредственном присутствии Божьем, Духом Святым. Только так. По-другому. Ведь огрубело сердце, написано же в книге Исаии, жестоковыйное, огрубело сердце людей, устами там говорят, не разумеют ни Слова Божьего, ни того, чего, может быть, говорят они.
0: Это можно применить к нам сегодня? Вот эти вот все вещи, что они не разумеют, что говорят, что огрубело их сердце, что они жестоковыйные. Это же ведь не только к народу того времени, когда должен был прийти Иисус Христос.
1: Ну, да.
0: Это к нам имеет отношение?
2: Да, ну вот мне хочется вспомнить тоже слова из Священного Писания, второго послания к Тимофею, вот то слова, которые говорят о нас сегодня. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы».
0: Сребролюбивы – это любовь к деньгам.
2: «Гордые, надменные, злоречивые, родителям непокорные, неблагодарные, нечестивые, недружелюбные, непримирительные, клеветники».
0: Непримирительные – вот как раз то, про что мы говорим, да? Что,
2: да.
0: «Которые не могут примириться друг с другом, которые не могут примириться с Богом».
2: «Клеветники, невоздержанные, жестокие, не любящие добра, предатели, наглые, напыщенные, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся».
0: Ну, то есть это было характерно не только для вот тех каких-то давних времен, а как нам Священное Писание здесь говорит, что это
2: последних времен
0: для нашего времени характерно, да.
1: Так значит, нам тоже нужен Иоанн Креститель современным людям, который приготовит путь Господу в каждое сердце. Вот нам нужно понять, наверное, миссию Иоанна Крестителя. Почему же она такая важная? А мы это можем понять из песни, которую мы обещали нашим зрителям, что будет еще одна песня. Вот эта песня Захарии, потому что она напоминает песнь. Она звучит очень вдохновенно и является несомненным пророчеством. Вот она 68-го текста. А, 67-й говорит, что Захарий, отец его, исполнился Духа Святого, и он тоже. Исполнился Духа Святого, пророчествовал, говоря: «Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление народа ему». Вот как это? Родился Иоанн Креститель, и Захарий говорит, что Бог посетил и принес народу избавление. То есть миссия, очевидно, Иоанна как избавителя, хотя мы знаем, что избавитель-то не он, а избавитель тот, кто идет за ним. Иоанну предназначено было приготовить путь Господу, идущему за ним. Через 6 месяцев родится Иисус. «И воздвиг рог спасения нам, дому Давида, отрока своего, как возвестил устами бывших святых пророков, что спасет нас от врагов наших, от руки всех ненавидящих нас». Вот тебе и примирение. Оказывается, он просто врагов просто раскидает, как бы, да, вот
0: по словам. Это по мнению Захарии.
1: По мнению Захарии, да. И по мнению, кстати, большинства народа Божьего того времени, если не всех, спасет от руки врагов наших. А кто является нашим врагом сегодня? Вот, я не знаю, кроме как я сам.
2: Да, грех.
1: Другого нет врага.
2: Грех, вот самый большой враг, который толкает и разделяет нас с Богом. Толкает от Бога и разделяет с Богом.
1: То есть Иоанн пришел разбудить мою совесть, очевидно, да?
2: Да.
1: Ну, совесть человеческую. Чтобы человек начал борьбу со своим «я».
0: Ну, наверное, все-таки не нашу совесть сегодня. То есть у него же нет какого-то воздействия на нас сегодня, кроме как через Слово Божье, да?
1: Да.
0: А силы-то, он все, он уже умер, он простой человек. А силу-то кто нам дает на то, чтобы разбудить совесть? На нашу, человеческую, на то, чтобы вообще ощутить, что грех есть грех. Кто нам вообще дает силу, и вообще понимание, желание, что надо примириться с Богом? И вот давайте разберемся, что же это такое примириться вот, с Богом.
1: А силу дает именно тот, кто придет за Иоанном Крестителем. Он предтеча, он предшественник, он подготовитель, что ли. Вот
0: объясняет.
1: В армии такие есть, вот, то ли не капитан Армус, а как тут они... заготавливают, там, место определяют для воинской части, там, строят там какие-то жилье какое-то, пищу приготавливают. Вот я забыл, как называются эти люди. Но они как бы заранее это готовят, а потом что приходят войска и занимают это, и уже тут сила стоит, все. Но приходят на место, приготовленные определенными людьми. Еще можно сравнить миссию Иоанна. Вот губку мы когда берем перед мытьем посуды, она такая вся сухая, да? Ее нужно немножко смочить. А уже потом пропитывать водой. Вот эта капля, вот эта, вот является Иоанн как раз. То есть он пришел смочить вот эту губку жестоковыной, жестокое, вот жесткое сердце человеческое, чтобы вот вам разбудил, что что-то там какие-то пошли движения. Да я ведь это веду вроде все не очень так. И началось. И пошел народ креститься. Вот мы впоследствии прочитаем. Народ толпами ходил креститься почему-то к Иоанну. Множество. И он их крестил в покаянии и прощении грехов, примиряя людей с Богом при этом. Ну и, конечно, друг с другом. Ведь он как говорил воинам, он говорит, никого не обижайте, ни на кого не клевещите, довольствуйтесь, жалуйтесь, не будьте серебролюбивы. То есть получалось вот так, что Иоанн-то призывал как раз примирение с людьми также, друг с другом.
0: Ну, вот и то, что мне как-то все хочется нащупать, каков же механизм примирения человека с Богом. Звучало уже несколько раз слово. То есть мы хорошо обозначили то, насколько все грешны. Мы хорошо обозначили на основе Священного Писания, что свойственно грешному человеку, грешной природе человека. А вот путь примирения Иоанн должен был показать. А само примирение должен был дать Иисус Христос. Правильно я понимаю?
1: Да, вот 76-й текст, 75-й. «Служить Ему», то есть младенец должен вырасти, потом служить Ему, то есть Богу, в святости и правде перед Ним во все дни жизни нашей. «И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предидешь перед лицом Господним приготовить пути Ему».
0: Приготовить пути Христу.
1: Приготовить пути Христу. И дать разуметь народу его спасение в прощении грехов их.
0: А, вот, может быть, вот то, что как раз мне хотелось, сейчас и прозвучало. То есть дать народу спасение в прощении грехов их. Ведь вот не может же быть прощение грехов без желания самого человека, чтобы его грехи были прощены, да?
1: Без осознания, что
0: без осознания, что он греховен, да. И без его понимания, что ему не нравится этот грех, что он хочет жить без него. То есть, наверное, путь к примирению с Богом вот именно через такое осознание лежит?
1: Да, оно получается, что оно не безусловное. То есть Бог не может взять просто и закрыть глаза и сказать, ничего нет, ничего не было, все в порядке.
0: Я тебя вижу безгрешным.
1: Да, я тебя, как бы сказать, избавляю от моего гнева. за твои грехи, и как будто ни в чем как не бывало. Вот, как будто ты не грешил никогда.
0: Но разве в Священном Писании такого не говорится, что Бог нас видит безгрешными? Что Бог нас видит так, как будто бы мы никогда не грешили? Это вообще с любым человеком, с любым, независимо от меры его греховности, Бог любого видит безгрешным во Христе?
2: Это выбор человека. То есть Господь предлагает, а выбор все-таки остается за каждым человеком. Вот это вот покаяние – это как раз возможность, ну вот отправная точка того, что человек обращается к Богу. И тогда Бог действует, и тогда он уже принимает его через Спасителя, то есть вменяя именно праведность Иисуса нам, грешным людям.
1: То есть получается, что примирение идет только с одной стороны – от Бога, а человек как
2: это
1: бы
2: его инициатива.
1: И не требуется ничего.
2: Да, это инициатива Бога, но
1: инициатива, да.
2: Но мы должны ответить на эту инициативу. То есть Господь, он все-таки, когда он изначально дал право выбора, и это право выбора он как бы сохраняет. Он не хочет, то есть, чтобы мы были марионетками в его руках, а мы люди, имеющие право выбора.
1: Ну, получается так, что человек, во-первых, должен осознать, что он грешит, что он грешник, а во-вторых, он должен понять, что ему нужно в этом раскаяться.
0: Он должен понять, что у него нет силы преодолеть этот грех. У него нет своей силы преодолеть этот грех.
1: Он должен захотеть с ним расстаться.
0: Да.
1: Если он только признает это, вот Иуда признал себя виновным, да, я согрешил, и все. Но расстаться с этим он не захотел. Он так и понес его дальше до петли. Но Бог говорит, что ты должен с ним расстаться. Ты должен с ним разорвать все отношения.
0: Захотеть.
1: И разорвать. Потому что если я буду и дальше грешить, и думать, что я вот примирен с Богом, то это будет не примирение, а какая-то подделка.
2: Но в то же время все-таки есть надежда, что Господь обращается к нам до конца нашей жизни. Если даже в какой-то момент мы отказываемся, да, ну, например, мы видим пример Марии Магдалины, что он 7 раз изгонял из нее бесов. 7 раз это такой собирательный образ, да, 7. То есть это он до бесконечности к человеку обращается. Потому что любовь его, она просто, но всеобъемлющая. Поэтому он по любви своей дает нам шансы постоянно. Но это не должны мы, потому что мы можем все-таки закоснеть.
1: Этим можно злоупотребить, вот таким отношением Бога к нам. И действительно вот так закоснеть, что потом сказать, да кто такой Бог?
2: Да, то есть он все равно простит.
1: Он все равно простит, да. Все равно, как вот Иона сказал, да ты все равно Ниневе, ты это простишь, что я там пойду?
2: Да, зачем я пойду?
1: Зачем? Да я пойду в другую сторону от тебя. То есть мне нужно все-таки вот прощение грехов получить от Бога. Не просто признать там. А вот это, наверное, есть примирение с Богом. Угу. Прощение грехов. Бог меня прощает, Бог меня
0: не упрекает. Ну, я должен попросить о прощении?
1: Ну, наверное. А как? Да. Как по-другому-то? Кто-то должен за меня попросить? Конечно, Иисус просил на кресте, вот мы вспоминаем, за этих вот людей, которые оскорбляли. И мы не знаем, получили они прощение или нет по просьбе Христа. И я думаю, что нет.
2: Ну да, хотя он говорит, Господи, прости, мы бы не знают, что делают, но
1: человек принять должен сам решение расстаться с грехом.
2: Да, это однозначно, потому что тогда для человека это будет каторга, мука.
1: А с другой стороны, это будет для Бога как бы, ну, соучастие в их грехах.
2: Да.
1: То есть он как попустительствует тому, что вот помните, до потопа был Каин такой, которого Бог сохранил жизнь, сказал, нет, не трогайте его. И он как бы, ну, если не разрешил, то, во всяком случае, не запрещал Каину грешить, как он хотел. И все это дошло до, в конце концов, потопа. Пришлось всех уничтожать. Mm-hmm. То есть Бог не действует таким образом, что смотрит на грех сквозь пальцы и говорит, я тебя прощаю в любом случае, я тебя все равно люблю.
2: Ну да, но есть вот такое выражение, что Бог ненавидит грех,
1: ненавидит,
2: но любит грешника. То есть он любит нас всех, потому что мы все согрешили.
0: И именно из любви к нам Он нас наказывает, Он от нас пытается удалить этот грех, Он пытается, чтобы мы захотели примириться с Ним, именно из любви к нам. Потому что, а как еще можно, на самом деле, позволь раковой опухоли развиваться так, как она хочет. И тогда она просто все поглощает, и все, и наступает смерть. То есть Богу необходимо прибегать к хирургическому вмешательству, которое болезненное.
2: Да.
1: «По благоутробному милосердию Бога вашему, говорит Захария дальше, которым посетил нас Восток свыше, просветить сидящих во тьме и тени смертной, и направить ноги наши на путь мира».
0: На путь мира.
1: Шагать-то мы должны все-таки ногами. Не нести нас должны на руках, а мы должны все-таки какие-то движения делать.
0: Направить ноги наши.
1: Ноги
0: наши.
1: То есть
0: он нам говорит об этом, да.
1: На путь мира. Примиряться. Иисус, когда вот тоже Нагорную проповедь вспоминается, когда он говорил, что если ты пришел к Богу с даром своим, и вдруг вспомнил, что...
0: Пришел с богатым даром. Ты хочешь пожертвовать на строительство целого храма.
1: Да, и вдруг ты вспомнил, что... Кто-то имеет что-то против тебя. Этот дар тебе нужно оставить там, на месте, не приносить Богу его, а пойти вот туда, где тебя, может быть, не очень любят, и примириться, написано. Иди примирись с братом своим прежде, а потом уже...
0: А даст он силы на это, если у тебя такие чувства буревают?
1: Наших человеческих сил, конечно, мало для такого. Тебе в другую сторону хочется идти. Но Господь как бы, он не действует таким образом. Я сейчас тебе, ты все-таки меня пойдешь вот к этому. Он по-другому действует как-то. Он убеждениями больше. Каким-то, может быть, даже слезами. Не знаю. То есть человек вдруг понимает, что ему нужно сделать. Вот это ему необходимо сделать просто. Никто меня это не ставил. Мне просто это, вот тебя понимаешь, жизненно важно. Пойти и попробовать все-таки, не всегда примирение совершается, да, но хотя бы попробовать, хотя бы попытаться это сделать. Это в моих силах. Я верю, что Бог мне поможет, потому что Он благословляет как раз наши ноги к миру направляет. Да.
0: Итак, сегодня мы говорим о рождении Иоанна Предтечи, но мы распространили наши пределы гораздо шире. Говорим о механизме каком-то, вот что ли, примирения, о покаянии, о силе Божьей. Давай, Николай, в оставшееся время завершим все-таки по рождению Иоанна Предтечи.
1: Этими словами «на путь мира» заканчивается пророчество Захарии. И последний текст первой главы говорит: «Младенец же возрастал и укреплялся духом, и был в пустынях до дня явления своего Израилю». Иоанн Креститель, он с детства, может быть, это по желанию матери так, может быть, еще кого-то, может быть, отца. То есть он с детства был огражден от общества того времени. Общество раввинов, учителей и различных священников. Хотя рос в священнической среде. Его избавили от этого. Или, может, он вырос, сам ушел в пустынные места, потому что понимал, что это все ему чуждо. И он просто так хотел оградить себя от влияния того общества, которое было жестоковым, как мы знаем, и которое в умах, в Писании были превращены в нечто, в какие-то предания, которые не соответствовали Божьей воле.
0: Ну что ж, спасибо огромное, Николай, спасибо, Лена, спасибо вам, дорогие друзья. По-моему, очень интересный идет разговор, такой глубокий, может быть, в чем-то не совсем нам понятно, но сердце наше все равно трудится над тем, чтобы принять вот те истины, которые дает нам Священное Писание. Мы ждем следующей встречи с вами, когда мы будем говорить уже о рождении Иисуса Христа. До свидания.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем.

0: Счастливый день. Рассказывает Даниил Егоров.
1: 2 года назад мне в голову пришла такая идея создать театр и поставить с ним пьесу по мотивам романа Камы Гридеши. Это была довольно сложная и непростая задача, потому что хотелось показать весь объем и весь масштаб, который написан в романе, но сделать это на театральной сцене очень сложно, потому что нужно большое количество актеров и достаточно сложная режиссура должна присутствовать. Поэтому казалось изначально, что это невозможно, но так или иначе получилось собрать команду, собрать труппу и написать сценарий, адаптировать его под спектакль. И в итоге через 1,5 года мы подошли к тому моменту, когда нужно показывать премьеру, наш спектакль. И как раз про этот день мне и хочется рассказать, потому что он является самым важным, одним из важных в моей жизни на данный момент, потому что это является результатом всей такой долгой, кропотливой работы, когда казалось, что все рухнет, что ничего не получится, и нет людей, нету должного финансирования, нету каких-то поддержек со стороны, да, но с помощью Божией все получилось, и вот мы подходим к этому дню, когда начинается у нас, получается, гастроли наши, когда первый показ, первая премьера. И очень классные воспоминания от этого дня, потому что внутри все было очень волнительно, но тем не менее очень радостно, что наконец-то как раз можно уже поделиться тем, над чем ты так долго работал все эти 1,5 года, и что зритель увидит это и, надеюсь, примет, точнее уже это прошло, да, что зритель принял это с радостью и с благодарностью в сердце. Поэтому я хочу сказать, что не бойтесь ставить перед собой какие-то цели глобальные, большие, масштабные, что если это угодно Богу, Он благословит и даст, и людей даст, и возможности даст, чтобы это все свершилось. И я уверен, что дальше будут только еще больше каких-то мероприятий, каких-то проектов, которые мы вместе сможем сделать с помощью Божьей. Поэтому мечтайте крупно.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Светлана Малова.

0: Совершенно не секретно. Ведущий – психолог, бизнес-тренер Руслан Ларин.
1: Эмоциональный интеллект и как он связан с нашим ментальным здоровьем. Приветствую вас, мои дорогие друзья. И сегодня у нас тема с вами, наверное, одна из самых популярных последнего десятилетия – это эмоциональный интеллект.
2: Руслан Ларин – психолог, бизнес-тренер. Любит путешествовать. Считает, что для благополучия важно не откладывать жизнь на потом. Девиз – счастье – это состояние души.
1: У меня такой первый вопрос. Вот все-таки, как связан эмоциональный интеллект с нашим ментальным здоровьем? Можете поделиться?
3: Ну, когда мы говорим об эмоциональном интеллекте, мы понимаем, что это какое-то осознание своих эмоций. И поэтому первый пример, который мне пришел вот сейчас в мой ум, на память, это то, что если человек долго не отслеживает, что он чувствует, как он себя чувствует, то рано или поздно все эти загнанные, подавленные эмоции, они проявляются психосоматически на его физическом самочувствии, на его здоровье.
2: Мария Вачева. Семейный консультант, магистр психологии. Любит задушевное общение в компании друзей. Считает, что любовь – это не то, что мы чувствуем, это то, что мы делаем. Девиз – каждый новый день – это новая возможность.
4: Ко мне за помощью обращался однажды один парень, и он сильно гневался. Он не мог сдерживать свои негативные эмоции. По любому случаю, какая-то мелочь возникла, ребенок заплакал, что-то, какой-то стресс на работе, он выражает это все в гневе. Можем сказать, что неумение управлять своими эмоциями – это признак недостатка эмоционального интеллекта.
2: Иван Соклаков – психолог-предприниматель. Любит командные виды спорта. Проводит классные часы в школах по активной жизненной позиции. Девиз – «Счастье – не чья-то ответственность». «Несчастье – не чья-то вина».
5: Вообще я хочу сказать, что единственный инструмент, который мы можем использовать для нашего развития, взаимодействия, общения – это мы сами. А мы сами – это вот как раз один из основных компонентов наших – это наши эмоции. И человек, который не имеет контакта со своими эмоциями, не умеет их понимать, выражать, каким-то образом взаимодействовать с другими людьми адекватно,

0: Интеллект, он отличается от обычного классического IQ, либо обычного интеллекта, да? В чем же различие?
1: IQ – это коэффициент интеллекта, это когнитивные способности, умение мыслить, знать. Угу. Вот. А
0: еще, кстати, использовать эти знания, да, говорят, что насколько ты вот знаешь, и еще используешь, тоже в IQ относят, да?
1: А эмоциональный интеллект – это, как Айгуль и Мария заметили, умение осознавать свои эмоции, принимать, правильно выражать, контролировать и уметь строить отношения с другими людьми, распознавая эмоции других людей. И что интересно, есть исследования, до начала 21-го столетия вообще очень пользовалась популярностью именно IQ. То есть брали на работу людей с высоким интеллектом. Да. Почему? Потому что они давали стране угля, работоспособность, производительность. В последнее время на работу стали принимать людей с эмоциональным интеллектом, потому что появилось необходимо взаимодействие с другими людьми, быть лидерами, то есть создавать какие-то мотивационные вещи, способные пробуждать людей, достигать целей и так далее. И сегодня при приеме смотрят на эмоциональный интеллект.
0: Ну а почему эмоциональный интеллект, скажем, стал лидировать, да, в отношении обычного интеллекта? И действительно, сегодня считается, что для успеха в жизни важнее развивать эмоциональный интеллект. Почему он так занял такой, скажем, пьедестал вот в этой гонке между обычным интеллектом и эмоциональным интеллектом?
2: Мне кажется, дело не в том, что знания перестали быть актуальными. Угу. Знания и профессиональные навыки, умения, они по-прежнему актуальны. Но если у человека недостаточно развит, мы не можем сказать, что совсем не развит, но недостаточно развит эмоциональный интеллект, то ему сложно, имея большой багаж знаний, строить с коллегами контакты, взаимодействовать, сотрудничать. Он не умеет строить, он не умеет считывать сигналы, которые идут от сотрудников. И точно так же много знающий ребенок будет чувствовать себя одиноким в коллективе, если он не умеет взаимодействовать с другими детьми. Поэтому, да, мы уделяем много внимания развитию навыков различных когнитивных, но если мы при этом не учим ребенка или сами не развиваем в себе навык, а услышать, а как сейчас другой, он со мной на одной волне, или он где-то о чем-то своем переживает, то, конечно, мы будем неуспешны в этом обществе.
3: Я думаю, для примера можно привести детей вундеркиндов, у которых максимально развиты когнитивные способности, развита логика, но зачастую к началу подросткового возраста большинство из них оказывается в глубоком каком-то психологическом кризисе, эмоциональном кризисе, потому что только развитие интеллектуальных способностей не дает всей полноты возможности для развития. Практически все дети вундеркинды, они потом, у них начинается депрессия, различного рода психологические проблемы и вплоть до клинических таких случаев. Почему так происходит? Потому что интеллект не дает возможности нам адекватно строить взаимоотношения. Возьмите там видных ученых, да, которые достигают высоких результатов в науке, но при этом они максимально социально изолированы, вот как тот же самый Перельман. Да? Они не умеют строить социальные связи таким образом, чтобы самим чувствовать себя в них удовлетворенными, и чтобы люди были рядом с ними, комфортно себя чувствовали. И получается, что если мы вставим во главу угла только интеллект, то мы на самом деле строим какой-то такой олимп, на котором человек по итогу оказывается один. Если он не умеет работать с людьми в плане эмоций.
1: А еще сегодня многие ведущие компании, корпорации такую стратегию долгосрочного развития занимают. И когда нанимаются на работу, допустим, вот человек, который обладает логикой, такой, знаете, анализаторскими способностями, они действуют действительно в одиночку. А вот тогда, когда собираются люди, способные работать в команде, умение договариваться, то есть такое понятие синергии, да, то есть они объединяют свои усилия, и это дает мощный эффект, толчок на долгосрочную перспективу. Потому что вот те логики, они потихонечку задыхаются, и они уходят, так скажем, да, со сцены. А вот эта способная команда, она может двигаться на перспективу.
0: Да, у меня тоже пришла такая мысль, что на сегодняшний день вот доступ к знаниям, он практически открыт у всех.
3: Да, да.
0: И вот воспользоваться чужими знаниями сегодня очень легко. А вот научиться и перенять чужие эмоции на себя – это уже конкретная работа твоя личная.
3: Конечно.
0: Да, ты не можешь взять и как бы

0: присвоить эмоции, которых у тебя нет. Ты их не можешь генерировать.
1: Знаниями-то можно как-то там поделиться, да, вот взял и все. Поэтому, конечно, для того, чтобы быть успешным, а успешный ты, значит, где-то в социуме достигаешь успеха, взаимодействие с другими людьми, ведя даже переговоры какие-либо, ты должен уметь работать со своими эмоциями. Я уже не говорю там про семейные отношения, где вообще эмоции...
0: Тоже нужно уметь договориться, услышать другого, сопереживать другому, сосканировать, как он сейчас, чтобы не перейти границу, когда, к примеру, раздражен твой близкий, а у тебя не считывает вот этот индикатор эмоций другого, то тогда ты идешь на пролом, и случаются конфликты, конечно, в семье.
1: Да, и давайте тогда перейдем вот к моменту развития эмоционального интеллекта. Что нужно делать, чтобы его развивать? Да? Коль, ну так, фокус сместился, настолько важно это. Какие-то у нас есть такие рекомендации, с чего начать? Вообще? Возможно, ну, можно начать, знаете как? Вот затронули тему про детей. Давайте немножко эту тему доведем до конца. Вот что родителям делать, да, для того, чтобы эмоциональный интеллект детей развивался? Потом мы перейдем уже ко взрослым, поговорим, вот что нам сегодня делать, чтобы развивать, да?
2: У эмоционального... Вообще потрясающая новость в том, что эмоциональный интеллект можно развивать.
1: Да. Прям... Это
2: если
1: навык.
2: Если мы говорим там об уровне IQ, то он приблизительно одинаков, потому что это та логика, которой ты владеешь для того, чтобы компоновать информацию. Эмоциональный интеллект, EQ, как его называют, он развивается. И у него есть 4 главные характеристики. Первая – это способность понимать эмоции. Вторая – способность их интерпретировать. Третья – их транслировать, так, использовать во взаимодействии. И четвертое – использовать. Большинство людей живут в смысле, что если эмоция возникла, то она мною руководит. То есть если я разочаровался в чем-то, то мне стоит быть, оставаться разочарованным. Но именно эмоции – это мощнейший инструмент для того, чтобы самого себя развивать.
0: То есть и управлять, контролировать.
2: Да, у каждой эмоции есть определенная функция, которая влияет на нашу способность принимать решения, реализовывать свои желания. И, например, страх. Страх – это эмоция, которая многими воспринимается как негативная, которая как будто бы задерживает тебя, как будто бы она
0: Она защитную функцию
2: может
0: сыграть.
2: Она играет функцию, что когда ты понимаешь, что ты чего-то боишься, ты берешь на себя ответственность за то, чтобы уберечь себя от этого, для того, чтобы каким-то образом обезопасить себя. И вот в детско-родительских отношениях, я думаю, основное, что стоит делать родителям, это именно понимать функции эмоций, не давить их у ребенка, а показывать, что каждая твоя эмоция имеет место быть, что с ней можно взаимодействовать. А для этого сами родители должны соглашаться со своими эмоциями. Человек, который боится быть в гневе, он будет подавлять гнев у себя, и будет подавлять гнев у своего ребенка. И будет возникать вот это состояние табу на проявление гнева, которое в дальнейшем будет все больше и больше загонять гнев внутрь человека и формирует такой буфер энергии какой-то негативной, которая в какое-то время даст выход.
0: Ну да, когда родитель говорит, а ты ведешь себя ужасно, выйди за дверь, вернешься, когда успокоишься. Но вот мне кажется, я хочу продолжить, что могут еще родители сделать, поскольку ребенок еще не может определить, что он чувствует, он не может это обозначить, он просто что-то чувствует, и это что-то им владеет полностью. И мне кажется, задача взрослого вот здесь помочь ребенку обозначить то, что он чувствует, назвать это. Ты сейчас расстроен, тебе, наверное, одиноко. И вот эти слова, то есть родитель – это тот первый учитель эмоционального языка, и тот, кто может быть эмоциональным воспитателем для этого интеллекта, он может помочь ребенку, который расстроен, и просто расстроен, и не знает, как назвать, показать эту палитру, чтобы обозначить ему, что сейчас он испытывает. И тогда ребенок присваивает себе эти уже названия, способность обозначить, что я сейчас, и дети, которые этому, родители, которые этому детей, ну, как бы, поучат, уже, а я вижу, что иногда ребенок там пятилетний, маленького возраста, он может сказать, я расстроен, мне так неприятно, мне это не нравится, мне больно. Это я не хочу. Это важные вещи, которые родитель может вложить в ребенка.
2: Эмоциональный в словарь формируется.
0: Да.
3: Сегодня даже будучи взрослые люди приходят к нам за помощью, и они даже не могут выразить эмоции, да? которые они чувствуют. Что мы хотим от детей? Поэтому я тоже хочу дополнить, что, по сути, нам не нужно сегодня, так, садись за стол, сейчас я буду тебя учить эмоциональному интеллекту.
0: Нет, конечно.
3: На самом деле, да, дети, они считывают с нас наши эмоции, и если мы заботимся о своем, как взрослый эмоциональный интеллект, тогда дети, в принципе, будут принимать вот эту кальку, да, то есть через что они потом будут проецировать и взаимодействовать с миром, как они приняли и поняли от нас, у взрослых, наши эмоции.
0: То есть, когда мама говорит, я сейчас сердитая, дети...
2: Они понимают.
0: Они понимают. И в следующий раз, если они даже что-то считывают, они понимают, что вот мама сейчас сердитая, значит, лучше маму не продолжать сердить. Да, то есть она обозначила, она, во-первых, сама о себе отследила, что она сердится, что она нересурсная. Но она еще детям это озвучила. И вот в такой ситуации жизненной, бытовой, она их учит тому, что надо это о себе узнать и надо это транслировать другим.
1: Нужно проговорить. Но мы, как психологи, знаем, что когда мы эмоцию всего лишь только лишь называем уже, да, то есть мы ее определили, ну, я гневаюсь, да, или я рассердился, мы знаем, что эмоция уже теряет, ну, процентов 50 своей остроты и силы. Поэтому если ребенок научился, да, он понимает, что он сейчас гневается, и он это проговорил, то его гнев тоже снижается существенно. Да, ну давайте тогда уже ко взрослым перейдем. Да, вот человек, которого в детстве... Возможно, родители этому не учили, а таких ситуаций достаточно много. Да? К сожалению, мы там, на другие моменты могли обращать внимание, но не на эмоциональный интеллект. Да? И вот сегодня эта тема важна для взрослого. И человек понимает, слушая нас или читая где-то, что нужно бы развивать эту тему. С чего ему нужно начать? Какие у него шаги? Что можем порекомендовать?
0: Я обычно предлагаю людям просто скачать какой-то списочек даже эмоций. И периодически, заглядывая туда, когда они делятся чем-то, я говорю, а что сейчас чувствуете? То есть это вот прямо азбучная истина, когда человек что-то тоже чувствует, но не знает, как назвать. И то, что делает взрослый с ребенком, то же самое взрослый может сделать по отношению к самому себе, держа этот списочек эмоций и анализируя, как я сейчас внутри. Это, ну, это правда очень большой путь и навык, прежде всего, самого себя услышать, потом уже другого. Если мы себя научимся слышать, нам легче будет другого. И вот это такой для меня, ну, да, это, простой шаг, но, тем не менее, очень важный. К тому, что иногда даже осознанные люди не могут всегда найти слово, что я сейчас чувствую.
1: Можно даже скачать приложение, там, дневник эмоционального здоровья, ну, вот такие, они там по-разному называются, и там есть вся палитра. И человек, когда начинает, у меня такое есть, я своим клиентам тоже рекомендую, ты начинаешь смотреть.
0: Ой, оказывается, вот это у меня.
1: Конечно, это что вообще? Потому что это не просто одно слово гнев, а может быть это возмущение, а может это было у тебя
0: раздражение.
1: Там. Неудовлетворенность.
2: Обида.
1: Любыми словами, да. И ты понимаешь, что это другие оттенки. И когда ты даже просто ищешь, как это называется, потом проговариваешь, ты понимаешь, что уже нет этой остроты, о чем мы говорили. То есть как важно научиться просто определять.
3: У меня мысль такая возникла, возможно, что нас смотрит и верующая аудитория, люди, которые верят в Бога, и возможно, что для них будет шоком, когда они понимают, что у них есть негативные эмоции. Ну, потому что у верующего есть какие-то, может быть, ограничивающие убеждения, что если я верю в Бога, то я, в принципе, не могу испытывать гнев, злость,
1: это, наверное,
3: обиду.
1: Идеализирующие мысли человека.
3: Но я думаю, что нам тоже нужно им объяснить, что Бог дал все эти базовые эмоции. 5 из них – это негативные, 2 из них – это интерес, там, радость, это позитивные. И мы в полной мере можем их испытывать, осознавать. А вот правильно выражать, вот этому очень важно учиться.
2: Вот этот момент.
0: Мне очень не хотелось бы все-таки эмоции делить критерии негативные, позитивные.
3: Они все хорошие, да.
0: Я считаю, что они просто есть.
3: Да, они есть.
0: Они есть. И вот я хочу продолжить мысль твою, Иван, о том, что для верующего человека иногда барьером некий стереотип существует. Это плохая эмоция. Да, гневаться нехорошо.
3: Надо ее подавить.
0: И обычно я таким людям предлагаю другое упражнение, другое задание. Вот мы говорили о том, что взять, считывать просто эмоции. А такому человеку я обычно предлагаю читать псалмы, и искать ту эмоцию, которую вот сейчас, то, что он чувствует там в псалмах. И люди, читая псалмы, с удивлением обнаруживают, что, оказывается, вот я тоже так.
3: Я тоже так.
0: А что так можно?
3: Конечно.
0: И это высвобождает вот эти какие-то зажимы, что это нельзя.
3: Да.
0: И поэтому, на мой взгляд, Библия, она несет очень мощный посыл к тому, чтобы мы исследовали, что мы чувствуем. Что чувствовать это нормально, и чувствовать разную палитру – это тоже нормально.
2: Вот этот момент, который Иван затронул, о том, как выражать эмоции. Я сейчас очень хочу оппонировать тем психологам, которые говорят, что если вы испытываете какую-то сильную эмоцию, которая условно негативная, то ее надо выразить, чтобы от нее избавиться.
3: И дайте ей волю.
0: Бумажку порвите, да, покидайте,
3: чтобы... Дайте ей волю.
2: Мы таким образом только закрепляем связь между эмоцией и поведением. А наша-то задача не в том, чтобы выплеснуть эмоцию. Наша задача в том, чтобы эту эмоцию присвоить, принять тот функционал, который она в себе несет, и таким образом эмоцию прожить, ее уложить внутри себя, чтобы ваша внутренняя жизнь стала, знаете, такой упорядоченной, чтобы каждая эмоция на своем месте, и каждая эмоция укрепляет нашу структуру личности, давая нам возможность защищать себя, когда мы в опасности, позаботиться о своих границах, когда их кто-то пытается продавить, реализовать какие-то цели, когда сложно, проявить какой-то интерес и любопытство в тех сферах, которые для нас еще новые и мозгу кажутся странными, непонятными и сложными. То есть у каждой эмоции есть своя задача, которую нам нужно увидеть и не исключать ни одну из них.
0: То есть, Айгуль, когда ребенок рассержен, к примеру, ему говорят «попинай», вот там, не знаю...
1: Грушу побей.
0: Игрушку попинай, там, грушу побей, бумагу рви. А на самом деле это не помогает выразить эмоцию.
1: Мы формируем какой-то неправильный навык.
0: Да.
3: Закрепляет.
1: Когда эмоция – реакция.
2: Да.
1: А между эмоцией и реакцией, поведением, что должно быть?
0: Да,
1: что
0: осознанность
1: какая-то. Конечно. Должна... Если ты остановился, ну, я иногда учу, что возьми, пожалуйста, 100 секунд для того, чтобы принять решение, как ты отреагируешь. Это всегда поможет тебе правильно отреагировать.
2: Да.
1: Потому что за это время, если ты реально обдумаешь, а почему ты сейчас вот так рассержен, да, или почему ты так гневаешься.
0: Что на самом деле, да, за
1: это стоит. Что на самом деле, да. И ты копнешь в это все и начинаешь думать, а почему на тебя вот так вот там, не знаю, тот человек посмотрел, сказал тебе, вот так отреагировал. И пока ты эти 100 секунд, так образно говоря, продумаешь это, то, скорее всего, от твоей эмоции, которую только что ты хотел там что порвать, грушу бить, останется практически ничего, и ты уже будешь в конструктиве.
0: Ну, я читала как раз исследование об этом. Для меня было это тоже убедительным еще раз, что я действительно в этом направлении верно думаю, о том, что когда исследовали людей, которые проявляли таким образом агрессию, там где-то фигуру начальника могли поколотить, там образную такую, где-то еще как-то выразить гнев. На самом деле в этих исследованиях было показано, что уровень агрессии не снижается. Наоборот, закрепляется вот это желание как-то выразить это.
1: Моментально реагировать.
0: Моментально
1: еще,
0: реагировать.
1: Да?
0: То есть, когда мы думаем...
3: То есть, реакция это была для них наградой, и потом в следующий раз, когда возник такая же ситуация, эта награда, он будет вспоминать, ага, вот эту награду я снова получу, если я сделаю то же самое.
0: Да, конечно.
3: Агрессивно выражу
0: себя. И поэтому, когда мы думаем, что если ребенок себя плохо ведет, мы его просто выставили за дверь, что пусть он там, он кидает, швыряет что-то, и мы думаем, что он там сам успокоится, проорется, да, как-то прокричится. На самом деле мы его оставляем одного наедине вот с этим вулканом, который у него внутри, который он не умеет,
1: не
0: знает, что делать. И поэтому очень важно, чтобы мы могли подсказать и сами быть вот в этом плане учителями, обращаясь сами с этими эмоциями.
2: Вот мне кажется, для взрослых этот совет очень полезен, что когда мы испытываем яркие эмоции и не знаем, что делать, первое, обратитесь вот к тому же самому внутреннему ребенку и поговорите с ним, скажите, ты сейчас злишься или ты сейчас грустишь, и я знаю это нормально, грустить, нормально злиться, нормально переживать. Давай просто с этой эмоцией побудем и пронаблюдаем, какой она даст нам отклик, какое направление она нам даст для того, чтобы мы могли чувствовать себя лучше.
1: Вот мы говорим про в том числе и про семейные отношения. Угу. Правильно ли будет, когда кто-то, посмотрев нас или увидев тему эмоционального интеллекта где-то еще, займется, так скажем, воспитанием эмоционального интеллекта у своего ближнего, мужа или жены? Потому что, ну, про детей-то понятно, но надо же вот как бы мужа-то тоже научить, а тоже я как женщина уже вроде как умею, ну, или наоборот, да?
0: Я думаю, что это изначально обреченная на провал. Да, стратегия такая, потому что у человека должно быть изнутри желание исследовать, что он сейчас чувствует. И когда мы говорим, нет, ты сейчас давай, ты должен что-то чувствовать, ты прислушайся к себе.
1: Проговори мне твои эмоции.
0: Да, что ты сейчас чувствуешь? А человеку сложно. Если мы хотим помочь, иногда помощь нужна. Но если мы хотим помочь, она должна быть ненавязчивой, и мы можем предложить эту эмоцию и то проверить. Возможно, фразы, к примеру, возможно, тебя это очень расстраивает. Uh-huh. И тогда мы получим обратную связь. Иногда есть точно. Люди, есть типы темпераментов такие или характера, uh-huh. которым иногда очень сложно идентифицировать. Они не столь эмоциональны. И когда мы даем некую помощь, когда мы говорим, возможно, это вот сейчас так. Мы так вот аккуратно, бережно uh-huh. прикасаемся к этой эмоции. Если оно так, человек скажет, да, это так. Uh-huh. И он, возможно, это присвоит, вот то, что мы ему захотели так или иначе помочь.
2: Тут вот про типы темперамента мне понравилось, как ты сказала, потому что бывают люди вот яркие, эмоциональные, вот по холеричному типу, uh-huh. которые общаются, у них все эмоции на виду. И рядом меланхолик стоит немножко с таким uh-huh. спокойным лицом, uh-huh. и холерик будет воспринимать, ты что грустный, что с тобой не так? А человек просто в спокойном состоянии. И тут нам важно понимать, что выражение эмоций, проявление очень эмоций по-разному. У всех разное. И нам не стоит навязывать свой тип, ну, свой образ эмоционального мышления, да, на другого. Uh-huh. И, кстати, вот чем выше уровень эмоционального мышления, тем больше веер вариантов, которые мы видим и в себе, uh-huh. и в окружающих, и тем больше принятия.
3: Uh-huh. Да. Принять это важно.
1: Спасибо. Да. Давайте еще такой момент разберем. Вот есть люди, которые легко выражают свои эмоции, да, и они, ну, скажем, иногда зачастую бывают конфликтными, потому что они быстро реагируют. Но есть другие люди, отличающиеся от них, которые, наоборот, не могут выразить. На них определенную нападку сделали, а они внутрь себя эту эмоцию...
0: Проживают болезни,
1: переживают, но не выражают. И одна, и вторая – это является крайностью, да, когда uh-huh. человек реагирует быстро, моментально и заводит этот конфликт в какую-то тупиковую ситуацию. И другая ситуация, когда он загоняет и сдерживает. Но вроде как лучше же, наверное, сдержать, человек себе думает. Я же там вежливый, воспитанный. Иногда образ христианского воспитания человек, кажется, вот он еще должен внутри сдержать. Можем ли какие-то советы, вот как правильно все-таки эмоцию нужно выразить, чтобы она была здоровой, да, то есть ты не загонял ее внутрь. И в то же время, чтобы это не выходило за какие-то рамки. То есть сейчас кто-то поймет, что надо выражать или, mm-hmm. наоборот, загонять.
3: Давайте вот что-то. Айгуль уже тоже говорила об этом, что мы должны действительно посмотреть на себя, просканировать, кто я, где я нахожусь, что я сейчас чувствую, как мне хорошо, нехорошо, нравится, не нравится. Прожить ее нужно. Но, опять же, выразить ее нужно экологичным способом, то есть не разрушая при этом отношения. А если мы будем подавлять себе эмоции, то это все психосоматику. То есть различные желудочные расстройства, пищевые, сыпь на коже.
0: И даже онкологические
3: заболевания. То есть это же, ну, страшное дело. Поэтому в любом случае их нужно выражать, но правильным образом.
0: Я вот вспомнила книгу притчей, там такая интересная фраза есть о том, что владеющий собой лучше завоевателя города.
1: Да.
0: Действительно, умение владеть собой – это не про загонять внутрь.
1: Угу.
0: Это умение осознавать и управлять тем, что есть. И почему и говорится, что интеллект, что эмоции – это как некая такая, как пульт, который должен быть. И есть замечательный…
1: Над чем нужно подумать, да, как этим управлять.
0: Этим нужно управлять. Оно не просто есть, и вот его надо выплескивать. Мне кажется, вот, чтобы была вот эта середина, когда мы владеем собой, не разрушая других, это вот где-то уже про зону ответственности. а за то, что я чувствую и как это я выражаю. Потому что действительно я сталкиваюсь с тем, что иногда люди говорят, я так чувствую. И они просто выплескивают на тебя, и тебя сносит лавиной всех их чувств. Но вот здесь это про какое-то все-таки нежелание взять на себя ответственность за то, а как это будет воздействовать на других.
3: Как слоны посудной лавки, да, мы порой ведем себя, если мы не можем правильным образом. Вот, кстати, Мария, да, затронула тему Библии. Библия – это удивительная книга, которая очень много, по сути, говорит об эмоциональном интеллекте. Я вот еще один текст вспомнил, где Иаков говорит: «Будь медлен на скор на слышание, медлен на слова и медлен на гнев». То есть, представляете, в этом тексте, по сути, заложено две функции эмоционального интеллекта. Первое – слышание, это эмпатия. Да? И медленный огнев – это self-control, это воздержание.
1: Не
3: это
1: нужно реагировать, подумай.
2: Классно, да? Да. Я по поводу того, каким образом чувства проживать, чтобы они не нанесли вред ни себе, ни другому. Мне кажется, чаще всего яркая эмоциональная реакция бывает у того человека, который сам свою эмоцию боится. И я знаю, что у меня на консультациях люди воспринимают этот момент как какое-то чудо, когда мы сначала научились отслеживать эмоцию, а потом мы себе говорим: мне можно испытывать гнев, мне можно испытывать грусть, мне можно плакать. И вот эта вот фраза, сказанная самому себе в нужный момент, она дает тебе возможность не выливать твою эмоцию на другого, потому что тебе нет необходимости подтверждения, что тебе можно эту эмоцию испытывать. И, следовательно, само напряжение спадает. И вот эта вот способность понимать свои эмоции и признание, что ты имеешь на них право, это уже, знаете, такой очень сильный, мощный буфер, который вот эти вот 100 секунд, про которые ты говоришь, как раз их потратить на то, чтобы понять, что со мной происходит, и разрешить себе это испытывать. И тогда наше взаимодействие с другим, оно тоже рождается из «ему можно сейчас на меня злиться», «ему можно проявлять какие-то эмоции, и мне можно». Но это не значит, что мы друг против друга действуем. Просто наше взаимодействие сейчас вот в таком вот поле находится. И это действительно как чудо выглядит.
1: Резюмируя, можно сказать, что эмоциональный интеллект влияет практически на все сферы нашей жизни. На успешность и благополучность в любых таких сферах основных жизненных. Да? Влияет на наше эмоциональное здоровье, на наше самочувствие, настроение. И самое интересное и главное, наверное, что этот интеллект эмоциональный можно развивать. Да. Это радует и обнадеживает. Да? Да. Спасибо вам за эту интересную, глубокую беседу.
2: Да, спасибо.
0: Спасибо. Спасибо.
4: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
5: Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами.
6: Для вас поет Светлана Михайлова.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Мы и наше окружение. Принято считать.
1: Ведущая Юлия Синицына.
2: Здравствуйте. Похвала и одобрение. Казалось бы, что может быть лучше? Но всегда ли похвала идет на пользу другому человеку? Сегодня мы продолжаем говорить о нашей речи, и свои рекомендации нам дает Светлана Лукашевич, кандидат филологических наук, преподаватель русского языка и культуры речи. Светлана, здравствуйте. Рада вас снова приветствовать в нашей студии. Мы с детства знаем, что говорить о других плохо – это плохо, да, это нехорошо. Но очень хорошо других ободрять, поддерживать, хвалить. Казалось бы, что это неоспоримая истина. Но, оказывается, не всегда похвала идет на пользу другим людям. Это так? Меня, например, удивляет этот факт.
3: Угу. Ну, прежде чем говорить о похвале, это будет естественным продолжением, это как бы один из моментов более серьезной проблемы. Мы с вами говорили, каким должен быть язык, да, и говорили также и о том, что сегодня общество болеет, и у языка тоже есть болезни. И сегодня вот в этой передаче мы будем говорить как раз о том, что у языка есть болезни, и это проявляется через определенные симптомы. Как сегодня лечат врачи? Они пытаются решить проблему, но не находят саму причину. И вот над этим нужно, конечно, поразмышлять. Если, например, мы говорили о том, что навешивание ярлыков – это не очень хорошее, да, явление, и оно ведет к серьезным проблемам, то это есть симптом потом заболевания в обществе. И когда мы говорили о навешивание ярлыков на иудеев, христоубийцы, ведь это привело в конечном итоге к чему? К Холокосту. Не было бы его, если бы не было вот такой предварительной, многовековой, наверное, ситуации. Вот, когда у нас безнравственные речи, это тоже симптом серьезного заболевания в обществе. Или, например, в массовой культуре сейчас совершенно идет вырождение манеры общения. Это тоже явление через язык проявляется, и это все заболевание. Дальше сплетни, ложь, слухи. Это тоже заболевание, симптомы заболевания и языка, и, наверное, все-таки и головы, потому что сначала мысль, потом речь, потом действие. Так вот, хотелось бы рассказать о том, как иудеи в свое время вот эту градацию заболевания выстроили. Они разделили речь на три типа. Вот первые три типа речи по увеличению степени тяжести. И они советовали избегать эти речи, потому что они могут в конечном итоге привести к заболеванию. Вот первый вид речей – это правдивые сведения и замечания от других, когда мы просто говорим правду. А вторая категория речей – это негативная информация, когда мы говорим о другом человеке плохие вещи, но это тоже правда. И третья категория – это сплетни и слухи. Вот видите, они выстраивали такую иерархию по нарастающей. И вот сегодня мы говорим как раз то, что связано, о чем вы говорили, с похвалой. Когда я говорю, разговариваю просто о ком-то и говорю полезную информацию, ну, правильную информацию, хорошую информацию. И она, оказывается, может привести к таким непредвиденным последствиям или ситуации. Вроде бы что-то... Да? Да, что в этом такого
2: предосудительного? А для кого плохие могут быть последствия? Для нас или для того, о ком мы говорим хорошо?
3: Ну, нужно взять какой-то конкретный пример. Например, мы с вами знаем общую знакомую, да, или знакомого, и мы рассуждаем, какой это хороший человек, и не знаешь, какие там отношения, да, и вы говорите, что вот вы были вчера на дне рождения у этого человека. А меня, например, на день рождения этот человек не пригласил. Это хорошую информацию вы сказали, хорошую, да? А если у меня, например, от этого появляется вдруг чувство, а почему меня не пригласили? И у меня внутри зарождается обида. Вроде бы эта ситуация такая Ну, чуть-чуть уже становится двоякой, да, я могу задуматься и, может быть, расстроиться. Или, например, два человека говорят о коллеге, один к нему хорошо относится, а другой плохо относится. И вот как себя вести? Вы сталкивались с такими ситуациями, когда у людей конфликт, а у вас хорошие отношения, и вот... Не случалось вам быть в такой
2: ситуации? Хочется вообще не говорить об этом. И, ну, бывают разные ситуации. Я вот, если, допустим, вот я бы, наверное, ну, смотря с кем, опять же, говорить. Если человек знает, что я как-то, может быть, не в очень хороших отношениях с кем-то, то он и не будет говорить, либо я скажу, я не хочу об этом человеке говорить, и все. Не хочу знать ни плохого, ни хорошего, да? А иногда бывает такой человек, который не знает, зачем мне посвящать человека во что-то. Я терпеливо выслушаю, может быть, ловко переведу тему, если получится. Да, ну, ситуации, опять же, разные, хотя, с другой стороны, Библия нас учит быть в мире со всеми людьми.
3: Да, да. Но мы сейчас говорим как раз о том, ну, вот когда разговаривают два человека об одном, ну, об одном. Сколько времени мы будем говорить о том, какой он хороший? Ну, три минуты.
2: Ну, немного. Ну,
3: да, и это удивительно.
2: Не три часа.
3: Не три часа. Почему? Скорее человек, ну, вот непонятно, почему он так устроен, но потом он перейдет все равно на недостатки. Понимаете? Это вот это загадка.
2: Бывает.
3: Это загадка такое, человеческого общения. Но только о хороших не будет говорить качествах, а потом перейдет все-таки на недостатки. Да, она замечательная женщина, скажет кто-то. И, ну и потом, ну, есть одна деталь, которая мне не нравится. И полтора часа может говорить об этой детали больше, чем о том хорошем. Да? Хотя начиналось с хорошего. Или, например, вот когда это может быть непредвиденным таким обстоятельством. Муж и жена развелись. И вот жене все время рассказывают, как муж хорошо устроил свою жизнь и как там все замечательно. Ну, зачем ей нужна эта информация? Да, она хорошая, она правильная, но она приведет к таким непредвиденным последствиям, да, для нее. Она будет расстраиваться. Ей ни к чему просто знать это. И, кстати, нужно обратить внимание, кто это рассказывает и зачем. То есть хорошая информация, она нужно вот смотреть дальше, к чему она может привести. Или человек вам рассказывает, что у него нет работы, у него все так плохо, и вдруг он на Карибских островах. Это хорошо, что он на Карибских островах, да? Но если кто-то вот начинает об этом узнавать, он будет думать, здрасте, только вчера он мне сказал, что у него ничего нет, и вдруг вот такая ситуация. То есть, знаете, мы иногда просто так бросаем эти фразы, и мы не думаем, что и как, и каким последствиям может привести. Но вот интересный момент, но если обратить внимание, в принципе, эта информация вся положительная, да? Муж живет хорошо, Карибские острова, это замечательно, и подруга у меня хорошая, да? То есть это похвала. Вот как Библия относится к похвале? Я сейчас вам прочитаю притч несколько. «Что плавильня для серебра, горнило для золота, то для человека уста, которые хвалят его». Вот как бы вы прокомментировали? Плавильня для серебра.
2: Это как испытание. Это для человека испытание, когда тебя все время хвалят, восхищаются твоими талантами, качествами твоими. Это для тебя вот проверка. Возгордишься ты, может быть, или останешься скромным.
3: То есть не всегда хорошо хвалить. Вернее, тут вот этот текст говорит о том, что это проверка действительно. Да? Это серьезная проверка. Правильно. Дальше. Человек, льстящий другу своему, расстилает сеть ногам его.
2: Льстящий.
3: Да, человек
2: льстящий.
3: Но здесь речь
2: идет ведь о лести. То есть не просто о похвале, а такой слишком пафосной, возвышенной, несоответствующей, может быть, неадекватной моменту и способностям человека похвале, и которая, может быть, еще и преувеличена.
3: Вот
2: с целью получить дружбу и хорошие отношения.
3: Да, совершенно верно, вы правы, Юля. Дело в том, что похвала и лесть, они отличаются. Если мы посмотрим словарь, то удали это так. Лесть – это хвала, притворное одобрение. В лести всегда есть вранье. Похвала с корыстной целью или лукавая угодливость. То есть Библия предупреждает об этом. Но кто знает сердце человеческое, да, вот кто вам скажет, искренне он или нет? Читать сердце же не все могут. А похвала – это хороший отзыв о ком-либо или одобрение, выражение восхищения, признание чего-либо или благодарности. Вот есть такой интересный пример в Библии, когда Бог похвалил Иова в присутствии его врага. Вы помните, да? Это я никогда с другой, ну, с этой позиции не рассматривала эту историю. А вот когда размышляла над этой темой, задумалась. Посмотрите, что произошло. Бог похвалил перед врагом Иова. И к чему это привело? Это привело к страшным испытаниям. То есть потом Иов проверялся. А если бы Бог не похвалил его, Иов продолжил бы так же спокойно жить и был бы так же верен Господу. Почему такое было допущено?
2: Я думаю, Господь это сделал намеренно. То есть мы уточним для наших телезрителей, что здесь имеется в виду сатана. Да? Я тоже сначала пыталась вспомнить, кто там был у него врагом. Это был сатана, которому Бог сказал: «Посмотри на раба моего Иова, как он богобоязнен». Да. А сатана сказал: «Это потому, что ты ему все время помогаешь».
3: Да, вот я задумалась, Бог показывает ситуацию, да, он похвалил перед врагом. Есть еще такое высказывание в притче 27:14. «Кто утром громко хвалит соседа своего, позднее того сочтут за злословящего». Это стих очень интересный, на него много комментариев. Вот смотрите, с утра, ну почему бы с утра не похвалить человека, да? Это же вдохновить его. Ну как бы вы прокомментировали?
2: С самого утра причем. Ну хорошо, это доброе дело.
3: Доброе дело. Да. Я разговаривала с разными людьми и спрашивала, и у иудеев спрашивала, тех, кто ну, трактует, толкует по-своему, и очень много разных интересных интерпретаций на эту тему. Дело в том, что одни сказали, что с утра нужно хвалить Господа, потом человека. Другие говорят, что у кого-то это вызовет зависть, если человека с утра хвалить. Третьи сказали, что он еще ничего не сделал с утра, за что его хвалить? То есть много разных подходов к этому. Вот один знакомый профессор мне говорил: я очень люблю своих врагов, потому что они меня никогда не хвалят, но они мне говорят всегда правду. И я им очень благодарен, потому что мои друзья никогда мне не скажут то, что мне неприятно, а благодаря своим врагам я расту. Вот интересное отношение к похвале. Приведу пример из жизни. У меня есть знакомый скрипач. Он играет в известном оркестре и никогда, вернее, всегда против, когда ему приносят цветы и предупреждает: пожалуйста, не надо. Почему? Это может вызвать зависть. Понимаете? Просто уже зная, что как люди могут реагировать, человек предотвращает это зло, чтобы его не хвалили. И вот интересная одна история произошла, как раз очень показательная, а не преднамеренной такой вот правдивой истории. В 1975 году жизнь президента Геральда Форда оказалась под угрозой. Когда Форд был в Сан-Франциско, один человек по имени Сипл спас ему жизнь. Он увидел женщину, которая собралась стрелять. И тогда Сипл ее просто отстранил. И таким образом он спас жизнь президенту и тут же оказался в центре внимания прессы. О нем стали писать. И когда первый репортер пришел к нему, Сипл попросил: пожалуйста, ничего не пишите обо мне больше. Но журналисты — это же особая категория, которой нужно рассказать интересную историю. Сколько было интересного вот в этой новости? Один день писали, два дня писали. Потом они начали разыскивать какие-то такие интересные факты из его жизни. И они нашли такую историю, что он проходил по делу, связанному с гомосексуализмом. И когда они приехали на родину к Сиплу и поговорили с матерью, мать была в шоке, она ничего не знала. Она прекратила все отношения с сыном, отказалась с ним общаться. Через 4 года она умерла, отец не разрешил приехать на похороны. И Сипл был, конечно, в ужасе от этого и покончил свою жизнь достаточно печально. Через несколько лет он скончался. И вот когда журналист, который пустил вот это вот, ну, начал продолжение этой истории, он говорит: если бы вернуть все обратно, я бы ни за что не стал писать об этом, потому что он понял, к чему это привело. Сипл стал центром внимания прессы. Он стал как бы достоянием нации, если можно так сказать, потому что он спас жизнь президенту. Но вот это вот непреднамеренное зло, которое было ему причинено. Да. За счет похвалы. Его решили похвалить.
2: Ну, я думаю, что всему просто должен быть предел, разумный предел. И если похвала, она имеет свои границы, она не чрезмерная, и она не притворная, и она длится, ну, так скажем, какое-то определенное время. Мы, например, пару минут похвалили, потом перешли на другую тему. Не стали искать в человеке недостатки. Не стали говорить ему то, что, может быть, мы знаем, ему будет неприятно. Мы подумаем, о ком мы ему говорим, нужно ли ему знать эту хорошую информацию, да, когда речь шла там о бывших супругах, например. Вот. И тогда похвала, вот в таком случае похвала, это хорошо, если мы соблюдаем меру и разумно это делаем.
3: Давайте попробуем подыскать синоним к слову «похвала». Похвалить, поощрить, поддержать,
2: вдохновить.
3: Да. Если выстраивать в этом направлении этот ряд синонимичный, то, в общем-то, это вполне приемлемо. Мы же должны поддерживать. Мы говорили о том, что предназначение слова — это поддерживать человека. Да? Просто тут уже начинаешься более серьезно задумываться над тем, что говорить. И всегда ли нужно говорить то, что ты знаешь? Вот есть такое выражение: от избытка сердца говорят уста. На самом деле наши уста есть показатель того, что есть в нашем сердце. Мы никогда с вами не прочитаем сердце другого, что бы он ни говорил. Хорошие слова, плохие ли, мы не знаем, по каким причинам, поэтому сказано «не судите». Вы не знаете, в каких ситуациях был человек, как он жил, это серьезно. Вот мы можем отвечать только за себя и за свои слова. И надо понимать, что от плохого дерева хороший плод не бывает, да, и от хорошего плода тоже результат будет хорош, ну, тот, который нужен. Вот состояние нашего языка полностью почти показывает состояние нашего сердца. Это как бы состояние наше духовное. И вот Иисус говорил, что есть прямая связь между сердцем и устами. И через притчи он часто объяснял. Он представлял сердце как дерево, а уста как плоды. И вот характер слов, который исходит из наших уст, он показывает, что у нас на сердце.
2: То есть мы делаем вывод. Во-первых, похвала должна быть искренней. Во-вторых, она не должна быть чрезмерной. И в-третьих, наверное, все хорошие слова, которые мы говорим, может быть, о ком-то, кому-то, мы должны понимать их последствия. То есть мы должны, ну, как-то вот думать просто, стоит ли говорить это именно вот этому человеку, не вызовет ли это ревность, зависть, может быть, даже какие-то отрицательные действия, потому что из ревности, из зависти и калечат людей, извините меня. Да. Вот. И, ну, в общем, чтобы голова была у нас на плечах. Это важно.
3: Да, вы представляете, мы должны контролировать всегда свою речь. Как это не звучит грустно, да, все время находить, то есть держать под контролем свой разум, но так нужно.
2: Светлана, благодарю вас за участие в нашей программе. Спасибо вам. Дорогие друзья, это была программа «Принято считать». Спасибо за то, что это время вы провели с нами. Всего вам доброго. До свидания.
1: Господь ждет вас и хочет, чтобы вы жили вечно. Изберите жизнь.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Юлия Авструб.

0: Совершенно не секретно. Ведущая Елена Палашкова.
1: Сегодня мы начинаем новую программу, новый цикл программ с названием «Совершенно не секретно». И совершенно открыто попробуем поговорить на тему, которая сегодня как бы находится за семью печатями. В действительности об этом очень много говорится. Это тема сексуальности человека.
2: Елена Палашкова, телевизионный продюсер, автор и ведущий цикла «Совершенно не секретно». Считает Библию голосом Бога и надежной опорой в жизни. Александр Сахаров, служитель церкви, консультант по семейным отношениям. Директор молодежного служения Кавказской союзной миссии. Женат 15 лет, двое детей. Евгений Якимов, служитель церкви, специалист по добрачному консультированию. Считает, что залог семейного счастья – это умение понимать друг друга. Говорит, что лишь в 40 стал совершеннолетним семьянином. Андрей Костерин, служитель церкви, считает Библию самой главной книгой в жизни человека. Уверен, что очень важно – это любить людей и делать добро. Женат 35 лет, двое детей, четверо внуков.
1: Интересно эту тему раскрыть так, как она действительно преподносится в Библии именно тем, кто придумал сексуальность. Но вот обычно есть такие люди, которые говорят, на эту тему не надо говорить. Вот почему на эту тему не надо говорить, как вы думаете? Вот почему?
3: Какой-то негативный оттенок, что ли, в этой теме?
1: Да, ну вот, например, одну причину, они говорят, что дети послушают, да, и чего услышат они?
4: Знаете, это парадоксальная тема. Почему парадоксальная? С одной стороны, о ней сейчас очень много говорят, да. Просто шквал информации, да? А с другой стороны, вот хорошей, качественной информации достаточно мало.
1: Мало, да. Но больше-то плохой, правильно? Неправильный.
4: И об этом, может быть, люди, скажем так, не готовы говорить, потому что это защитная реакция от обилия информации.
1: Слушай, да. Да.
4: Людям надоело просто-напросто. А кто-то действительно защищает своих детей.
3: Да. Еще важно, друзья, черпать информацию из первоисточника.
1: Да, вот именно.
5: А вот вы говорили
3: о сексуальности.
5: Вы говорили о том, что это можно обозначить, эту тему, названием «Симфония
1: любви».
5: Любви.
1: Да.
5: В симфонии, для того, чтобы она прозвучала, используются разные инструменты.
1: Да.
5: И каждый из них вносит свою красоту. Мне кажется, что симфония любви брака... В симфонии любви брака секс или сексуальные отношения супругов, я подчеркну, да. Именно в браке, они являются как бы одним из инструментов, который дает свою мелодию. Поэтому говорить о сексуальных отношениях как об основе брака, о том, что это самое главное, так сказать нельзя. Или как по теории, коль не ошибаюсь, Зигмунд Фрейд, да? Угу. Что человек – это абсолютно сексуальное существо. Да. И все у человека сводится только к одному.
1: Только, да, сексом.
5: Но это не так.
1: Да, мир.
5: Это один из инструментов.
6: Знаете, на этот счет вот еще можно что сказать. Дело в том, что человек подвержен всевозможным комплексам или стереотипам, другими словами. На протяжении большого количества времени эта тема замалчивалась, особенно да. Вот в религиозных сообществах, да, она замалчивалась, это была тема табу.
1: Пошло, это да, это неправильно, это не святость.
6: Да, и поэтому
1: всякая
6: вообще, даже попытка об этом заговорить, она каралась.
1: Да,
6: и поскольку у людей есть, так сказать, историческая память, вот об этом, вот поэтому и говорят.
5: Что касается говорить или нет, я почему-то убежден, что... Те, кто больше всего должны об этом говорить, это не столько телевидение, не столько семинары, сколько родители и дети. Вот в Библии есть, значит, такое наставление для родителей в книге Второзакония.
3: Шестая глава?
5: Да, шестая глава. И читаем шестой и седьмой тексты. «И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем, и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая». Вот в этих текстах я вижу прямое наставление Бога заботиться о духовном, нравственном воспитании своих детей. И, в принципе, все законы сексуальности человека, они изложены здесь. Поэтому родители первые, кто ответственны за то, чтобы говорить со своими детьми своевременно и так, как открывает это Священное Писание. Ну, все же, знаете, вот говоря о том, что следует ли говорить об этом много, вопрос, кто будет говорить.
1: Да, и нужно, наверное, знать, может как быть, говорить, да, то есть не переборщить как-то.
5: Может быть, священнослужители церкви, кто ответственны за то, чтобы открывать волю Божию в этих вопросах,
1: знают, как правильно
5: они сказать, должны больше говорить и в телепрограммах, и в семинарах. И, может быть, даже побудить, то есть целью иметь, побудить супругов разговаривать друг с другом на эти темы.
1: Потому что если есть проблема...
4: Бытует мнение такое, что Библия как-то этот вопрос замалчивает и обходит стороной. На самом деле это не так. Есть масса мест, масса текстов, которые говорят на предмет интимной жизни. Библия очень широко этот вопрос освещает.
1: Мне один пастор, знаете, 20 лет, когда я только-только начинала с Библии, 20 лет назад сказал, говорит, Лен, говорит, в Библии больше всего три темы. Это секс, это деньги и это еда.

0: о своих сексуальных потребностях, даже друг с другом.
1: Стесняются.
2: О своих желаниях.
3: Да.
0: О своих потребностях.
3: Почему? Как вы думаете, почему об этом не говорят?
2: Потому что стыдно.
3: Вот.
2: Потому что людям кажется, что эта тема, об этой теме стыдно говорить.
3: Да.
0: И поэтому задача тех же служителей церкви поспособствовать тому, чтобы супруги были открыты друг с другом. Вот в семьях очень много бывает там проблем, накаливается накаление обстановки, противостояние друг другу, гнев, обиды. А может быть, стоило просто сесть вместе, я не знаю, глаза в глаза, взяться за руки, сказать, что я думаю, при этом с готовностью услышать, что скажет мне моя супруга, что я скажу.
3: Вы знаете, у меня опыт такой был личный, да, со мной родители об этом не разговаривали вообще, ну, во время, когда я была молодая, об этом вообще ничего не говорилось, да. Вот, и когда мой сын, когда был маленький, он пришел, ну, маленький из школы, пришел второй класс, он мне начал вопрос задавать: мама, а что это такое? И начал показывать, да, руками, что это такое. И я поняла, что мне нужно, как маме, рассказать об этом. Вот, и тогда литературы не было никакой, то есть как рассказать так, чтобы это было, и я не пастор, да, и я не обучена этому, то есть я не знаю, как это говорить, вот, и Господь помог мне так, что я пошла в магазин и купила книжку, которая не рассказывала с точки зрения Библии, то есть не христианская, тогда не было таких вообще. Вот, но самое интересное было в том, что когда я ему рассказала в свете Библии, то есть я рассказала, что вот как это понимать, а мой сын ходил спать с этой книжкой неделю, вот так вот с ней, и говорит: ой, как хорошо, папа, я знаю, что такое секс. Вот, то есть вы правы, абсолютно Библия права, что вот очень важно. То есть не говорить об этом, это даже опасно, и мы видим результат.
4: Знаете, вот особенность библейского языка на этот счет, на тему интимных отношений, заключается в том, что в Библии часто используются эвфемизмы, то есть освещается тема, но открыто обсуждается тема, но называется это как-то прикрыто.
3: И заменители, такие слова, да?
4: И смысл такого языка в том, чтобы показать, что с одной стороны Бог и Библия, они очень открыты в этих вопросах, а с другой стороны это, знаете, такая защита от того, чтобы опошлить этот вопрос.
0: А вот, кстати, вы слышали, возможно, современные люди называют это заниматься любовью.
3: Да.
0: А мне кажется, что вот в этой фразе очень большая глубина. И сексуальные отношения в браке – это в полном смысле этого слова заниматься любовью. Но это есть выражение любви или по-другому сказать, глубокая заинтересованность в том, кого ты любишь. И именно такой сексуальные отношения являются возможностью этого выразить.
2: Половой акт – это часть любви. Нельзя это рассматривать как нечто целое. Проблема
3: и
2: в чем?
3: Современной
2: концепции вот секса в том, что секс равно любовь. То есть, если я с кем-то занялся сексом, значит, я люблю человека.
3: Да.
2: Извините, это просто удовлетворение потребностей. Любовь – это нечто гораздо большее, чем просто интимная близость.
0: Простите, классический пример хочу привести. Когда супруга просит своего мужа утром помочь ей завтраком. Он отказывается: я занят, нужно собираться. Затем она просит его, чтобы он в обед заехал в школу, ребенка завез домой. Он говорит: у меня аврал на работе, никак не могу. По дороге просит его, чтобы вечером заехал в магазин, купил продуктов. Да что ты, дорогая, я поздно вернусь, никак не до этого. Вечером, когда они заходят в спальную комнату, он предлагает: давай, дорогая, займемся любовью. На что его дорогая отвечает: дорогой, любовью нужно начинать заниматься с утра, а вечером красиво заканчивать.
3: Красиво.
0: Поэтому любовь – это не только лишь сексуальный контакт, а это есть финишное выражение любви, которое должно быть
1: есть еще духовная составляющая, да?
3: Да, духовная. Хорошо, где тогда, вот давайте, где в Писании, где в Библии прям вот сразу вспоминается, вот, что как Господь нас создал. То есть нас создал как не средний род, да, а нас создал как мужчину и женщину.
2: Ну, буквально на первых страницах мы об этом
3: давайте
2: читаем.
3: Давайте прочитаем.
2: Бытие, 1 глава, 27 текст и ниже. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его. Мужчину и женщину сотворил их. И благословил

0: Благословил их Бог и сказал им: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле». Вот, пожалуйста,
1: да,
0: буквально здесь, при творении, при начале существования нашей планеты, наших прародителей, Бог творит эти отношения.
1: И Он творит как мужчину и женщину. И это написано по образу своему. То есть сразу видно, что здесь идет половое, или как называют, гендерное различие. То есть это понятно сразу. Не какой-то мы там средний род. Правильно?
0: Да, но здесь следует быть осторожным. Почему? Потому что хотя Бог творит пол,
1: да.
0: Да, мужчину и женщину.
1: И в животных ведь это же тоже видно, правильно?
0: Да, но он сам не является, он не принадлежит какому-то полу.
1: Вот,
0: дело в том, что отличие библейской религии и языческой религии в том, что сексуальность, она была частью божества в язычестве. Но Бог очень четко на протяжении всего Писания показывает, что сексуальность, она помещена в рамки отношений мужчины и женщины. Но никак это не часть божества.
2: Да,
0: то есть это принципиальный вопрос.
2: Бог — создатель, да, сексуальности, но сам он...
1: Не часть природы.
2: Не часть,
1: да, создания.
3: Сексуальность — не часть природы Божьей.
1: Да. Вот, хочет. Верно. Хорошо, а как тогда быть с тем, что когда Бог говорит, что вот он муж, или он говорит отец, или жених?
0: Это метафора. Надо четко понимать, что это метафора. Ну, вы представляете, что это же невозможно буквально воспринимать. Но Бог не может вступать в сексуальные отношения с народом.
1: Да, конечно.
0: Это невозможно. Конечно. Да, мы понимаем, что это метафора, которая отражает суть. Потому что самая тесная связь, которая вообще существует на земле, это связь между любящим мужем и любящей женой в интимной близости. Нет более глубокой связи, чем это. И поэтому Бог иллюстрирует свои отношения с народом, с верующим человеком и людьми, да, церковью своей, вот таким образом.
1: На примере, чтобы мы поняли.
2: Мне кажется, да, что Бог дает эти образы для нашего понимания, Его отношения к нам. Потому что для нас эти образы близкие.
1: Понятно, потому что мы так живем
3: в этом.
1: Да. Это все равно, если там кто-то мне будет рассказывать о чем-то, что я никогда не видела, не слышала, не пробовала, не ела. И что, и как я это пойму?
0: Знаете, интересная фраза есть в книге «Бытие». Я вспомнил, что когда у одного из патриархов рождается ребенок, написано, он познал Бога. Я долго думал, мне вот эта фраза была недоступна. Думаю, ну а что, раньше не мог познавать, что ли?
1: Да.
0: И когда у меня родилась дочь, вот в этот же момент, когда я увидел рождение своей дочери, взял ее на руки, вы знаете, я испытал такие ощущения, которые до этого просто они были закрыты, как опция для меня были закрыты. Я понял, как Бог ко мне относится. Я лучше понял Бога, когда у меня появился ребенок. То же самое касается вот этих вот образов Бог и народ, да?
1: Да, а вот, кстати, по образу, да, своему, вот рождение детей, ведь оно это как свойство Божие. Оно же не наше, не человеческое. То есть это Бог заложил в меня, правильно? Ведь женщина не сидит и не думает, ну, сейчас вот этот первый месяц начнем там, не знаю, голову, да, или сердце, или там чего-то. То есть все идет...
0: Деторождение – одна из базовых вообще функций интимных отношений.
2: Об этом говорится 28-й текст первой главы книги «Бытие». «Благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». То есть деторождение – и способность человека рождать детей – это одно из вот, образов, которые человек может носить в себе, образ Божий.
1: А вот, знаете,
0: хотя надо сказать, что это деторождение не единственная цель интимных отношений.
1: Ну да.
0: Далеко не единственная цель. А одна из главных целей – это наслаждение.
1: Угу. Здорово. А вот смотрите, я как вот думала, да, что... Зачем вообще, вот зачем вот это вот разделение на два пола? Мне было 17 лет, и я помню, что я поняла, вот есть мужчины, мужской пол, есть женский. А говорю, а что ж, где же средний-то? Почему нет среднего-то? Вот, и, ну, я тогда Библию не знала, и вообще и про Бога ничего не знала, и слышать не хотела. А вот вопрос такой возник, а зачем вообще тогда? Вот мне интересно, вот зачем вот Бог тогда придумал? Вот зачем это? Для интереса или для чего?
3: Наверное, средний род был бы лишним. Ну, вот. Здесь двое соединяются. Ну,
2: вот Священное Писание говорит, нехорошо быть человеку одному,
1: да, вот
2: говорит
1: интересно.
2: Бог. И поэтому он создает ему помощника. То есть сам Бог говорит, что человеку будет нехорошо, он уже констатирует. Угу. И Адам это действительно испытал, что ему было нехорошо. Когда он увидел животных и нарекал их, давал название животным, угу. он обратил внимание, что животные парами.
1: Да.
2: И, наверное, это пробудило в нем, скажем так, стремление и желание, а где же моя пара?
3: Какую-то потребность, да, вызвало это.
2: То есть Бог спровоцировал у него желание иметь пару, причем не искусственным, а естественным образом.
1: Да, чтобы он осознал, ой, вот что-то мне-то никого нет, похожего на меня.
3: В этом задумка Божия была, конечно, да. удивительная.
0: Знаете, очень красиво об этом говорится на языке оригинала. Угу. Когда Бог показывает Адаму о том, что ну, вот, есть животные, он их называет, и он не видит подобного себе, да, Бог творит помощника, подобного ему. Угу. И вот это слово «подобный ему», оно в оригинале звучит немножко иначе. Он творит помощника против него или напротив него. То есть здесь содержится вот такая мысль, что он такой же, но другой. Он не совсем как ты, но он и принципиально не другой. Понимаете?
1: Вот это гениально.
3: Это вызывает интерес, кстати.
1: Представляете, да, какие мы разные, и все равно мы одинаковые.
2: Только предположить себе, что Адам, просыпаясь от этого сна, и видит такого же мужичка.
1: Ой, мужичок.
2: Ну, братишка, привет. Ну, а на самом деле, посмотрите, что происходит. Он тут, да, и стихами заговорил, стихами. Когда он увидел женщину. И, кстати, в том, что мужчина увидел женщину, его чувства, еще раз показывает, что Бог сам вложил в мужчин вот именно созерцательную притягательность.
1: Давайте прочитаем, что он сказал. Очень интересно.
2: 23 текст 2 главы книги «Бытие». «И сказал человек, вот это кость от кости моих, и плоть от плоти моей, она будет называться женой, ибо взята от мужа».
1: Вот интересно, да, мужчину, да, сотворил из, мы знаем, из земли, а женщину из мужчины.
2: 21 стих об этом говорит. Да. «Навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребр его и закрыл то место плотью, и создал Господь Бог из ребра взятого у человека жену и привел ее к человеку».
0: Вот Адам это понял, кстати. Адам понял задумку Божью, потому что он как раз-таки и говорит, плоть – это плоть от плоти. То есть она насколько близка, вообще вот это выражение «плоть от плоти», это выражение очень родственного чего-то, каких-то очень близких отношений. Адам это понял. И в этом была задумка Божья. Да. Кстати, вот из практики могу сказать, что люди, которые счастливы в браке, особенно ну, длительное время, для них вот, они сами, то есть муж и жена, да, становятся намного ближе, чем родители.
1: Да, правда.
2: Я слышал такое, кто-то говорит, что со временем, с возрастом супруги становятся похожи друг на друга. У меня был такой случай, когда я находился на учебе на протяжении месяца, и я получил фотографию своей супруги, мой брат мне привез. А там была моя жена и ее сестра. Uh-huh. И вот я показываю ребятам, они смотрели. Я спрашиваю, как вы думаете, кто из них моя? Вот две сестренки.
3: Угадали, да?
2: Вы знаете, угадали, говорят, вот это. Я спрашиваю, почему? А потому что она на тебя похожа.
1: Интересно. Я вот думаю, знаете, что разделение полов вот, на мужской и женский, это вот взаимодополняемость. И вот грех, он все перевернул в нас. То есть вот сейчас мы живем в эгоизме. Но вот именно то, что вот мы помогаем, да, вот женщина помогает мужчине, а мужчина женщине, и все вот вместе, вот это вот как раз может быть и понятно тогда, почему так. Вообще это очень интересно, гениально вот это вот придумано, да?
2: Только вот... Но, кстати, почему из ребра?
1: Да,
2: может
1: почему?
2: Быть, почему, например, не из земли тоже?
1: Да.
2: Или там, я не знаю, не из головы, или
1: из
2: не
1: уха.
2: Из руки? Ну, так говорят, классический ответ, чтобы если это из праха или там из ног, чтобы не было такого попирательства, унижения. Если из головы, чтобы она не была доминантом, а самого сокровенного места, сердца.
1: И чтобы она была рядом, потому что это же вот рядом, да?
3: То есть Бог создал равными, да? мужчин и женщин.
1: Да, равными.
3: Равными?
1: Создал равными. Что нам говорит Библия?
0: Равными.
1: Равными?
2: Абсолютно.
1: Да. Во всем равными?
3: Есть подтверждение тому.
2: В контексте Писания мы вот здесь, при сотворении, мы не находим никакого разделения на больший или меньший. Потому что, читая 27-й текст, Бог говорит: «Сотворим, и сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию, сотворил его, мужчину и женщину, сотворил их». Угу. Посмотрите, и мужчина, и женщина в равной, абсолютно равной степени названы «человек».
0: Да. Мужчина и женщина и равны, и не равны в одно и то же самое время. Вот как-то вот у Бога это все мирится, потому что мы не можем
3: гармония.
0: Сказать, мы биологически разные.
1: Абсолютно.
0: Мы разные,
1: абсолютно.
0: У нас набор гормонов
3: физиология
0: разный.
3: Другая.
0: У нас физиология, да, действительно другая. Но касательно равенства, смотрите, Бог обоим поручает, во-первых, Бог разговаривает с обоими, во-вторых, Он им поручает дело, то есть плодиться, размножаться. Это не дело одного кого-то. Он поручает им заботу о окружающем саде Эдемском, да, том месте, где они живут. И это все они должны делать вместе, они равны. Не сказано, что Адам должен вот что-то делать, да?
3: Владычествовать над рыбами.
2: Проблема, может быть, проблема равенства-неравенства – это отдельная тема. И это в большей степени случилось после грехопадения человека.
1: Да, ну вот еще такое говорят, что вот если было создание от простого к сложному, и в последнем-то кто был сотворен?
2: То есть Адам попроще, чем Ева.
1: Да.
2: Ева чуть посложнее.
1: Да, да.
2: Венец творения.
1: Да. Венец творения – это женщина.
3: Ну а впоследствии кто мужчин рожал?
0: Женщина. Да. Есть такая теория, но, знаете, дело в том, что если мы посмотрим на третью главу книги Бытия, Бог ставит женщину в определенную зависимость от мужчины.
1: Да, но...
0: и поэтому, знаете, не нужно здесь перебарщивать. Угу. Ни в какую сторону. Нельзя вот этот маятник ронять в сторону вот такого жесткого патриархального строя, но и мы не можем этот маятник уронить в другую сторону, потому что и то будет крайность. Понимаете, Бог создал гармонию, действительно симфонию, где не унижается достоинство ни одного пола, ни другого пола.
3: И вместе им очень хорошо.
1: Вы знаете, вот такая вот, я была присутствовала на одном семинаре, и там задали такой вот вопрос, нарисовали, вот спортсмены стоят на ступеньки, да, вот первое, второе, третье, и сказали, вот куда вы поставите пьедестал. Мужчину, пьедестал, куда вы поставите мужчину, куда женщину, ну и обычно все, да, мужчину на первое место, женщину на второе место, ну на третье детей, ну вот, но, значит, говорят, нет, это неправильный ответ. Ну вот как неправильный ответ. И в общем, и очень мало вот людей отвечало, что вот именно на первом стоят двое. На первом месте стоит и мужчина, и женщина.
2: А в практике, знаете... Вот
1: наоборот, некоторые думают,
2: однажды,
1: что на первом женщина.
2: Однажды вместе с одной телекомпанией мы снимали программу, и на улицах одного обычного российского города мы брали интервью у проходящих людей. Вопрос звучал так. На ваш взгляд, кто должен быть главой или лидером в семье?
1: Да, и что?
2: В итоге некий парадокс. Женщины... говорили, мужчина должен быть лидером. И очень много мужчин говорили, женщина.
0: Знаете, их скорее приучили к этой роли, чем это ощущение. Вот мое глубокое убеждение. Их приучили к этой роли. Почему? Потому что в детских садах их воспитывают женщины, в школах их учат женщины, в университетах их учат женщины. Мальчикам постоянно внушается мысль о том, что значит, ну вот они такие виноватые за то, что вот был патриархальный строй, женщину вечно унижали. Слушайте, нельзя унижать мужчин. Когда вот я лично не поддерживаю идею феминизма только потому, что феминизм, женщины, да, которые возглавляют эти движения и которые сторонники, они пилят сук, на котором сидят. Они ненавидят и не любят мужчин слабых, но в то же самое время они плодят слабых мужчин.
1: И вас спит.
0: Поэтому проблема, когда мы отходим от вот, эдемского идеала, возвышая один пол, унижая другой пол, неважно какой.
2: Абсолютно согласен. И то, что сейчас Александр говоришь, на самом деле, тому виной и общество, и женщины в том числе, воспитывая таких мальчиков, таких мужчин, которые, может быть, не готовы брать на себя всю ответственность мужчины как главы. Но все же от мужчины зависит, как он поведет свою жизнь. Я всегда убежден в том, когда создается семья, понятно, что молодой человек, парень, девушка, они приносят свою новую семью нечто из родительской модели.
1: Да, точно.
2: Так вот, самое правильное, это когда они откажутся от всех этих стереотипов, сядут вместе и скажут, а давай подумаем, как мы будем жить.
1: Новый, свой сделать.
2: Свой.
1: То есть
2: создать свою семью,
1: да.
2: Вот, отлепиться от родителей и создать свою семью.
1: Да, я думаю, что вот и вот этот процесс, да, вот понять, что нужно оставить и что нужно свое придумать, вот какое-то время происходит вот это вот, да, притирание двух людей.
0: Но это и есть библейская концепция. Оставить человек отца своего и мать свою, прилепиться к жене своей, и будут двое одна плоть.

0: секретно.
1: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге.
2: Для вас поет Руслан Фазлеев.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Веселая школа здоровья».
3: Солнце встало над землей, встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят, с целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, кто мои секреты знает, тот всегда здоров.
4: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Веселая школа здоровья снова открывает для вас свои двери. Только я почему-то не вижу моих учеников.
5: Профессор Бодрячок, мы играем в прятки. Найдите нас.
4: Они решили меня разыграть. Так. А вот я уже кого-то вижу за деревом. Так, кто у нас там стоит? Так. Выходите-ка. Вижу вас. Так, а за кустом, кажется, мыши возятся. Ну-ка, я сейчас кошечку свою позову. Кто там? Садитесь, мои хорошие. Я для вас подарочки приготовил.
5: Подарочки – это хорошо.
4: Так, это у нас Анечки. Так, это тебе, Наденька. А это у нас Мирославу. Подарочки поднимают настроение и помогают нам быть здоровыми.
5: Ой, я так люблю подарочки.
4: Ну-ка, посмотрите, что у вас там.
6: У меня груша.
5: Я так обожаю подарочки. Они мне прям день рождения напоминают. Мирослав, а ты любишь день рождения?
7: Да, люблю. Много друзей.
5: Они тебе дарят подарки?
7: Да.
5: Они тебе нравятся?
7: Да.
5: А тебе, Анечка, чем запомнился твой день рождения?
8: Что меня качали на стуле.
5: Тебя качали? А подарочки тебе дарили? А какие?
8: Лего.
5: Лего, ты их любишь собирать? Вот какие подарочки дарили.
4: Ребята, а вы знаете, что есть тот, кто дарит подарки каждый день?
5: Я знаю. А вы, ребята?
9: Да, Бог.
4: Правильно. Смотри-ка, они знают об этом. Да, и он не просто дарит подарки, а он любит это делать больше всего на свете. Ребята, а вы знаете, что уже подарил вам Бог?
10: Жизнь.
4: Правильно.
10: Любовь,
4: слушай.
5: Да, молодцы.
4: Ну, а что еще? Землю. Так.
10: Солнце.
4: Совершенно верно,
10: галактику.
4: Солнышко. Да, и это тоже. Да, молодцы, все правильно. Звезды, галактики, землю, луну, деревья, бабочек, цветы, маму и папу. Все это создал для нас Бог.
5: Профессор Бодрячок, а тогда получается, что мы здесь все тоже подарочки, ведь нас Бог сотворил.
4: Да, мы тоже с вами подарочки. Кстати, вы тоже можете кое-что сотворить.
5: А что же это будет?
4: А, вот сейчас увидите. Так, у меня тут кое-что есть. Так, давайте-ка посмотрим. Анечка, тебе я дам вот эти фломастеры, твои кубики. Да. И, Наденька, пластилин. Так, колпачок. Угу. Анечка, пожалуйста, нарисуй цветок. Ярослав, из кубиков построй башню. А ты, Наденька, слепи пластилинового человечка.
10: Хорошо.
4: Легче-легкого. Так, так, Мирослав, так, ты у нас инженер будущий.
1: Каким-то вот таким вот образом.
4: Красненький.
1: Так.
4: Побольше цветочек можно нарисовать. Так. А то он маленький у тебя очень.
1: Что?
5: Ух ты, Мирослав какой скоростной.
4: Да. Ух ты, человек какой зеленый.
5: Все, мне тоже человечек готов.
4: Так, так.
6: Как супер, супермен.
5: Да.
1: Супермен.
5: Живущий на башенке.
4: Так, прекрасно, прекрасно, прекрасно. Кое-что уже есть. Сейчас Анечка доделает нам цветочек.
5: Какой миленький красненький цветочек.
4: Да, это незабудка, наверное. Почему-то красненькая. А, это цветочек, который придумала сама Анечка.
5: Да.
4: Да, драгоценные
7: мои. Этот цветок называется Аня.
4: Так, так, так, что ты еще хочешь нам дорисовать? Ага, так, цветочек почти готов. Что же, что же? Отлично! Ребята, посмотрите, какой цветочек нарисовала Аня. Да, маленький такой цветочек. Красивый. Так вот, Анечка, если бы не ты, то такого цветка бы не было. Дети, вы все сейчас творцы. Аня – творец вот этого цветка. Надя – творец пластилинового человечка. И ты, Мирослав, творец вот этой башни. И если бы не вы, то ничего этого бы не было. А Бог сотворил всю землю и все, что на ней живет. Посмотрите, посмотрите на этот чудесный цветок. Если его понюхать, то даже можно почувствовать запах. А еще здесь есть маленькие бутончики. Вот они. Они пока еще маленькие, но пройдет совсем немного времени. Они раскроются.
7: Они цвета
4: вода. Да, совершенно верно. И из этих бутончиков появятся вот такие чудесные цветочки.
7: А потом цветы завянут, другие бутоны появятся.
4: Да, появятся все новые и новые, совершенно верно. А если мы посадим вот такое семечко, давайте посадим. Так, так, так, это тебе, Мирослав.
1: Да, это большой тебе. Подсолнух.
4: Наденька. Так, давайте сюда посадим семечки.
7: И польем. А вода есть?
4: Так.
1: А польем чуть попозже.
4: Да, мы потом обязательно польем. А как же? А что будет, если мы польем?
7: То тогда они вырастут.
4: Да! Пройдет совсем немного времени, и из них появятся вот такие вот росточки.
5: Видите, какие красивые, длинные.
4: Но и это еще не все. Если продолжать их поливать, они будут расти и расти, и из них вырастут вот такие подсолнухи, как вон те. Вот это все и нас с вами создал наш прекрасный Бог. И я хочу спеть вам про это одну чудесную песенку.

ног, чтоб пройти миллион дорог по зеленой такой голубой планете. Всемогущий добрый Бог подарить весь мир нам смог. Знают это все вокруг, взрослые и дети. Солнце, звезды и луна, небо, лес и речка, птицы, бабочки, цветы — все для человечков.

0: пару рук, чтоб обнять нам всех вокруг, чтоб в беде помогли, протянули руку, чтобы защищать от злюк всех друзей и всех подруг, чтоб могли мы помахать весело друг другу. Солнце, звезды и луна, небо, лес и речка, птицы, бабочки, цветы, все для человечков. Он придумал пару глаз, чтоб нам видеть каждый раз развеселых людей, добрые улыбки, видеть, как растет для нас мандарин и ананас, как мелькают над водой золотые рыбки. Солнце, звезды и луна, небо, лес и речка, птицы, бабочки, цветы, все для человечков.
1: Да, да, Бог очень любит, когда мы улыбаемся.
2: Профессор Петрячок, а я думаю, что Бог нам тоже улыбается, потому что Он очень добрый, как мама.
1: Да, да, как мама и папа. Кстати, Мирослав, Аня, вот почему вы подумали, что мама и папа добрые, а не злые? Почему?
3: Потому что они нас родили и не могут нас бросить.
1: Ну, понятно, нет, но может, они что-то делают для вас?
3: Да, делают. Что? Любят всякие хорошие дела, обниматься.
2: А тебе, Анютка, кажется?
4: Она меня любит и за мной ухаживает.
1: Да, да, да, конечно. Может, что-то еще ты хочешь сказать? Что такое для тебя мама делает?
4: Она меня никогда не хочет бросать.
1: Да, умничка. Вот.
2: Мне кажется, что вообще все мамы, они очень добрые. Они нас любят, заботятся, ухаживают за нами, обнимают, да, лечат, да. Дарят нам подарки, вкусняшечки разные. И с ними ничего не страшно.
1: Абсолютно.
2: Однажды я, когда была маленькой, я осталась дома одна. Там на улице был такой гром сильный. Я так испугалась, даже расплакалась.
5: А вы оставались дома одни?
4: Бывало я так? Оставалась.
1: И как?
4: Я с мамой и с папой на даче. У нас был деревянный домик, началась гроза.
2: А ты была одна в домике?
4: С мамой и с папой.
3: Меня оставляли, а мне страшно не было, потому что не было грозы. А когда была гроза, то мы с Викой гуляли под дождем в домашней одежде.
1: Я хочу вам открыть один секрет. Дело в том, что на самом деле мы одни никогда не бываем. С нами всегда присутствует
2: Бог.
1: Бог, совершенно верно.
2: Даже если мы будем играть в прятки и заберемся к Нуру вон там, к здоровульке.
1: Да, и там он будет вместе с нами.
2: Жалко только, что мы его не видим.
1: Да, но зато он нас видит. Бог, он похож на воздух. Его не видно, но он одновременно везде присутствует. Его не видно, но зато мы можем видеть дела, которые он делает. Да-да, давайте-ка я вам покажу кое-какой эксперимент. У меня есть вот такие полосочки бумаги. Возьмите каждый. Какая вам больше нравится? Так. И возьмем полосочку бумаги вот таким образом. Посмотрите, полосочка бумаги висит и не шевелится, но сейчас я кое-что сделаю. И она... Да, вы уже поняли это раньше меня. Да, подуем на нее. И что мы видим? А? Что мы видим?
2: Она шевелится.
1: Так, ну все, перестанем дуть. Положите бумажечки. Так. Как вы думаете, почему шевелилась бумага?
3: Потому что мы дули на нее.
1: Да, правильно, ее коснулся невидимый воздух. Воздух мы не видели, но мы видели то, что делает этот воздух. Мы видели, как шевелится вот эта вот бумажечка. Так же и Бог. Мы его не видим, но мы зато можем видеть то, что он с нами делает. Ребята, Аня и Мирослав, а было ли у вас такое, чтобы вы о чем-то попросили Бога, и Он вам помог? Расскажите.
3: Мне один раз хотелось найти бабуган, и он это, и он нашелся.
1: А что такое бабуган?
3: Да. Это такой шарик, который раскладывается и складывается.
2: Ты у Бога попросил, чтобы он нашелся?
1: Да, интересно. Анечка, ну а ты, может, у тебя была какая-то замечательная история?
4: Ну, я хотела, чтобы, ну, хоть один шарик, который раскладывается в зайчика, нашелся, или у меня он нашелся.
1: Вот, смотри-ка, бакуган любит теряться, а потом находится.
2: Да. А я вообще еще рассказываю Богу свои секреты и желания. Однажды я попросила Бога вот такой вот ящик с конфетами. Я была тогда маленькой, и я хотела его сразу же съесть. Но он так и не появился.
1: Да, Бог дает нам только самое лучшее. И у нас всегда есть... За что сказать Богу спасибо?
4: За маму с папой.
1: За маму с папой. Мирослав?
3: За то, что друзья есть.
1: Отлично!
4: За то, что плоды есть.
1: Правильно.
2: Да. А я вот хочу поблагодарить Бога за солнышко. Оно мне так нравится, оно такое теплое и красивое.
1: А я хочу поблагодарить Бога за нашу веселую школу здоровья и за вас, мои дорогие друзья. Ребята, а за что хотите вы поблагодарить Бога? Нарисуйте нам, нам будет очень приятно это увидеть. Всего вам доброго, до скорых встреч!

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
1: Уповай на Господа и держись пути Его, и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Андрей Кочелаба.
2: Очень актуальный вопрос. Трудно ли спастись? Ответ на него есть, он лежит на страницах Священного Писания, и кто-то, может, даже бы подметил и сказал, может быть, спастись и не трудно, но жить трудно. Давайте разберемся. Если мы посмотрим в послание святого апостола Петра, это второе послание, первая глава, и он говорит с 5 стиха так: «То вы, прилагая к сему все старание, покажите вере вашей добродетель». В добродетели – рассудительность, в рассудительности – воздержание, в воздержании – терпение, в терпении – благочестие, в благочестии – братолюбие, в братолюбии – любовь. Если это в вас есть и умножается, как говорит апостол, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза и забыл об очищении прежних грехов своих. И вот мы видим в этом отрывке, казалось бы, такую формулу, как оно надо правильно жить. Оказывается, нужно прилагать старания, и причем, как он говорит, все старания, и в своей жизни показать и добродетель, и любовь, и рассудительность, и воздержание, и терпение, и благочестие, и братолюбие, и любовь. Но обратите внимание вот на какие слова. Если человек, в человеке это есть и умножается, то есть он развивается в этом направлении, то он не останется без плода и без успеха в познании Господа Иисуса Христа. Дело в том, что почему люди мало доброты проявляют? Потому что они мало знают Иисуса. Почему люди мало прощают? Потому что мало знают Иисуса. Почему они жадные? Да потому что они мало знают Иисуса. И вот поэтому он говорит, в ком нет сего, то есть кто не переживает, чтобы приложить усилия, старания, чтобы проявить терпение, братолюбие, вот быть инициатором этой доброты, то он говорит, тот слеп и закрыл глаза и забыл об очищении прежних грехов. А теперь смотрите, что он пишет дальше. «Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание, так поступая, никогда не приткнетесь». То есть старайся делать твердым твою веру, чтобы она не была такая, знаете, от обстоятельств сразу колеблющаяся, мягкая такая и так далее. А в 11 стихе он открывает удивительную формулу спасения. «Ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Можно ли это назвать зарабатыванием спасения? Нет. Это просто обычная христианская практика доброго человека, который любит Иисуса, который пережил опыт рождения свыше. И человек, который смотрит на Иисуса, обязательно будет ему подражать. Понадобится ли ему усилие? О, еще как! Ему понадобится все старание для того, чтобы применить это в своей практической жизни. Когда тебе понадобится и братолюбие, и любовь, и терпение, и многие еще другие добродетели. И оказывается, все они раскрываются в Иисусе. И когда это в нас есть. И оказывается, что спастись-то нетрудно, потому что когда это в тебе есть, обычная доброта, у тебя открывается свободный вход в вечное царство. Свободный вход. Заметьте, не затрудненный вход, а свободный вход. Почему? Потому что на этой земле ты жил так, как жил бы Иисус. Ты старался быть так, как жил и старался Он. И это небо ценит больше всего. Но тот, кто не старается, он забыл об очищении своих прежних грехов. А что вы думаете, жадность – это не грех? Неблагодарность – это не грех? Небратолюбие – это не грех? Это все так, мелочи, ошибки? Нет, конечно. Вот поэтому он и говорит, ты просто старайся жить правильно, и тогда у тебя будет легкий вход в Царство Небесное, свободный, потому что там таких ждут. Так давайте сделаем все, чтобы вход в Небесное Царство для нас с вами был легкой дорогой.
3: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его. Но что исходит из него, то оскверняет человека.
4: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Программа о здоровье. Здравствуйте! Здравствуйте!
3: Ведущая Анастасия Сергеева.
4: Каждый человек хочет жить дольше, сохраняя при этом физическую активность, ясность ума и достаточно молодой внешний вид. Французы считают старость третьим возрастом, тем самым утверждая, что это такой же полноценный этап жизни, как молодость и зрелость. Многие сравнивают этот период с осенью, мечтая, чтобы она была золотой. Ученые уже научились в 10 раз продлевать жизнь червям, в 2 раза мухам,

0: защищающие старость. Они условно разделяются на две большие группы. Это вещества синтетического или химического происхождения и вещества природного происхождения. Вы сказали слово препараты. Данные вещества еще не созданы в форме препаратов, поэтому исследования в этой области продолжаются. И вероятно, что в ближайшее время мы уже получим какие-то лекарственные препараты, продлевающие жизнь и молодость. А говоря о веществах природного происхождения, имеется в виду фитохимические соединения. Если взять, к примеру, вот это красное яблоко, то в его состав может входить до 3000 фитохимических веществ, которые влияют на работу организма, обладают антиоксидантной активностью, витаминной активностью и могут продлевать молодость и замедлять процессы старения.
1: А о сохранении здоровья каких органов или, может быть, систем даже нужно прежде всего позаботиться?
0: Ну, на сегодняшний день, согласно докладу Всемирной организации здравоохранения, к 2025 году ожидается удвоение пациентов, страдающих хронической депрессией. Как многие говорят, что все болезни у нас от чего?
1: От нервов.
0: Да, поэтому особое внимание следует уделить нервной системе, сердечно-сосудистой, работе желудка, печени, поджелудочной железы и кишечника. Говорят, что пока работает кишечник, организм живет.
1: Угу. Говорят, что увядание молодости начинается аж в 19 лет, а старение некоторых органов происходит еще раньше. Вот если проблем с сердцем, например, у человека нет, давление тоже в порядке, нужно ли ему предпринимать какие-то меры, чтобы в дальнейшем у него этих проблем не возникло? Может быть, начать уже принимать какие-то препараты заранее?
0: Ну, хочу сказать о том, что вы немножечко преувеличили процесс увядания и старения моложе 19 лет.
1: Так написано в интернете.
0: Да, в интернете очень много всего интересного пишут. А на самом деле, если говорить про прием каких-то конкретных лекарственных препаратов, то их должен назначить лечащий врач при наличии определенных показаний. А для профилактики работы сердечно-сосудистой системы можно рекомендовать прием различных биологически активных добавок, укрепляющих сосудистую стенку. Ну, об этом тоже многие знают. Если говорить о простых способах поддержки работы сердца и сосудов, то здесь следует обратить внимание на фрукты, содержащие П-витамин, укрепляющий стенку сосудов, так называемого П-витаминное сырье. Это все фрукты синего или темного или черного цвета. У нас представим такой вот красивый виноград.
1: Красивый, да.
0: Это также может быть черноплодная рябина, чернослив. Помогайте, какие еще темные фрукты приходят на память?
1: А у нас только фрукты?
0: Фрукты, овощи,
1: баклажан,
0: светлые,
1: нет?
0: Да, баклажан, темная корочка.
1: Угу.
0: Вот все эти компоненты помогают укрепить стенку сосуда, сделать сосуды эластичными, крепкими и здоровыми.
1: Угу.
0: Также следует принимать омега-3, жирные ненасыщенные кислоты, которые улучшают работу в целом кровотока, снижают холестерин, улучшают работу мозга и других систем, улучшают зрение. Очень полезны в данном случае физические упражнения, которые нормализуют кровоток, укрепляют сосуды и сердце. В день рекомендуют ходить не менее 10 тысяч шагов.
1: Шагомер надо, значит.
0: Да, или можно установить программку в телефоне бесплатно.
1: Философ Цицерон утверждал, что главное в борьбе за молодость – это интеллектуальная активность, которая, по его предположению, способна замедлить процесс старения. Как вы относитесь к этому утверждению?
0: Ну, если посмотреть на историю жизни многих ученых, которые до самой смерти занимались умственным трудом, то они жили достаточно долго. Даже известные химики жили по 80-90 лет. Также люди творческих профессий, люди умственного труда живут немного дольше. Поэтому надо мозг наш отвлекать, нагружать, больше читать, изучать иностранные языки, отгадывать кроссворды, учить стихотворения, совершать как можно больше умственного, именно интеллектуального труда. Еще есть такое понятие, как решение нетривиальных задач для мозга. То есть каких-то таких задач, для решения которых мозгу нужно подумать, совершить небольшую нагрузку. И тогда он ответит вам здоровьем.
1: Кроме тренировок мозга, может быть, есть какие-то препараты, которые необходимо начать принимать для того, чтобы сохранять ясность мышления, чтобы тренировать нашу память?
0: Ну, препараты, еще раз подчеркиваю, назначаются при возникновении каких-то заболеваний или отклонений от нормы. Поэтому лекарственные препараты для головного мозга, для лечения нервной системы должен назначать, конечно, соответствующий врач.

0: Если мы говорим о продуктах питания с целью поддержания работы мозга, то здесь мы выделяем, конечно, в первую очередь это омега-3 жирные кислоты, это лецитин, который содержится в фасоли в большом количестве, очень известно. На основе, кстати, лецитина из фасоли изготавливается целая серия лекарственных препаратов. Поэтому, вводя в рацион продукт питания, содержащий фасоль, орехи, другие бобовые, мы помогаем мозгу работать лучше.
1: Угу. Считается, что для предотвращения развития остеопороза невозможно обойтись без препаратов кальция и витамина D. Так ли это? И с какого возраста тогда нам необходимо начать их принимать?
0: Действительно, ученые уже говорят, и многие врачи подтверждают, что со временем организм теряет кальций, он начинает вымываться из организма, особенно в женском организме, в период климактерического синдрома и период, постменопаузный период. Поэтому в данном случае организму нужна, конечно же, поддержка. Если остеопороз поставлен как диагноз, его можно лечить определенными препаратами, содержащими витамин D3, содержащими кальций и другими стимуляторами усвоения и отложения кальция в костях. Для профилактики можно заниматься в первую очередь физическими упражнениями. Было доказано, что физическая нагрузка на наши мышцы, на скелет, стимулирует отложение большего количества кальция в костях. Это такая, так сказать, нагрузка, которая помогает костям становиться более прочными и крепкими. Также следует учитывать, что большое количество соли в рационе начинает выводить кальций с мочой, что тоже является проблемой. Поэтому для тех, кто любит пряности, маринады, селедочку очень часто, надо обратить на это внимание. Также важным фактором является принятие солнечных ванн. Представляете, оказывается, существует 5 видов витамина D.
1: Никогда не слышала.
0: Да, и принятие только синтетического витамина D3, конечно, полностью не в состоянии компенсировать всю потребность в природных формах витамина D. Поэтому, когда организм сам вырабатывает этот витамин, мы получаем более полноценные его формы. Также следует обратить внимание на питание. Известно, что свежая зелень, злаки, соя, богаты кальцием, магнием, фосфором, способны также укреплять состояние наших костей.
1: Угу. Ну, а можно ли обойтись только препаратами? Может ли нас прием препаратов избавить от необходимости следить за своим образом жизни?
0: Ну, я уже говорил о том, что прием лекарственных препаратов назначается в соответствии с показаниями.
1: Угу.
0: И было обнаружено, что препараты кальция в высоких дозах способны у некоторых пациентов вызывать отложение камней в почках со следующим побочным действием. Поэтому препараты кальция назначаются врачом под строгим контролем.
1: Понятно. Я недавно читала 13 рекомендаций о том, как продлить жизнь. Рекомендации университетского госпиталя Женевы. Вот можно ли этому доверять? Меня особо поинтересовали вот такие рекомендации. Ешьте помидоры.
0: Да, хороший совет, поскольку помидоры содержат известный антиоксидант ликопин, это, так сказать, витамин молодости для мужского здоровья. Также вот красный цвет помидоров обладает различными макро-микроэлементами, продлевающими молодость. Вообще помидоры рекомендуется слегка подогревать. В Турции даже есть такие рецепты, слегка подогретые помидоры под сметанным соусом. Очень вкусный и полезный продукт.
1: Угу. Потом, рекомендация такая, съедайте хлебные корки. Вот чем это может мне помочь продлить здоровье?
0: Ну, хлеб вообще является источником витаминов группы В.
1: Угу.
0: Было обнаружено, что в хлебных корочках содержатся антиоксиданты, которых в 8 раз больше, чем в самом хлебе. Ну, вот, видимо, и с этой целью дали данный совет.
1: Угу. Ну и последний, самый интересный, это полюбить шоколад, который, в общем-то, мы многие все и так любим. Вот чем он нам помогает?
0: Ну, откуда рекомендация? Из Женевы?
1: Да, из Женевы.
0: Ну, у них, видите, свой швейцарский шоколад, достаточно качественный. У шоколада вообще очень интересные свойства. С одной стороны, шоколад, который очень сладкий, может оказывать и некоторое отрицательное действие. Мы известно, что свойства сахара могут снижать работу иммунной системы, выводить кальций, витамин С из организма. Но в то же время черный, темный шоколад с высоким содержанием бобов какао оказывает мощное антиоксидантное действие. производные ксантина, которые входят в состав, придают организму бодрость, такое вот хорошее настроение. Поэтому в данном случае разумное потребление шоколада даст и хороший эффект.
1: Я читала о том, что существуют препараты, которые были разработаны для лечения определенных заболеваний, но в процессе применения было замечено, что они еще и положительно влияют на лечение других заболеваний и даже отдаляют старение. Вот как вы относитесь к применению таких препаратов?
0: Ну, я думаю, что вы имели в виду препарат для лечения сахарного диабета, который действительно снижает уровень глюкозы в крови, не вызывая при этом гипогликемических состояний. В то же время препарат медленно снижает общий вес организма, выводя жировую ткань. Однако в данном случае следует обратить внимание на его возможные побочные эффекты, которые вызывают тревогу. Например, препарат снижает всасываемость витамина В12. Также данный препарат способен вызывать такое состояние, как лактоацидоз. Это повышенное образование молочной кислоты в крови, которое приводит к соответствующей коме. И пациент может просто уйти из жизни, если вовремя не оказать ему помощь. Это состояние наступает достаточно редко, но представьте, вы принимаете препарат, при назначении которого есть высокая вероятность появления данного эффекта при неправильном приеме. Также следует обратить внимание, что препарат вызывает нарушение вкуса, тошноту, рвоту, боль в животе, нарушение кожных покровов и также может вызывать различные гепатитные состояния. Поэтому все-таки я считаю, что назначение данного препарата, а также контроль эффектов и наблюдение должен проводить лечащий врач.
1: Угу. На ваш взгляд, существует ли панацея от всех болезней и от старости?
0: Конечно же, панацеи пока еще не существует, но ученые проводят огромные исследования в этой области.
1: Это обнадеживает. Всем известно, что никто не застрахован от заболевания раком, от онкологии. Есть ли какие-то препараты, способные все-таки предотвратить или защитить от развития рака?
0: Ну, препаратов, которые проводили бы конкретную профилактику определенных раковых заболеваний, пока еще не создано. Лекарственные средства в основном их излечивают, да, или купируют, или каким-то образом пресекают размножение и развитие раковых клеточек. Да. Однако можно выделить некоторые продукты питания, которые богаты определенными веществами, препятствующими развитию данной патологии. Например, это семейство крестоцветное. Это капуста брокколи, белокочанная, цветная, крест-салат, который содержит известное производное индол, препятствующее развитию раковых клеток, выступающее как мощный антиоксидант. Также хорошим эффектом обладает соя и продукты из сои. Они содержат фитоэстрогены и изофлавоны сои, которые препятствуют размножению раковых клеток. Тоже очень известный эффект. Также лук и чеснок.
1: Про чеснок только слышала.
0: Да, лук и чеснок обладают хелаторными свойствами, то есть способны выводить из организма кадмий, который поступает из сигаретного дыма. Мы знаем, что кадмий очень токсичный элемент. Также известно, что лук содержит аллицин, который обладает детоксицирующими свойствами. Они также активируют белые кровяные клетки, пожирающие раковые.
1: Очень здорово. Так полезно, оказывается, есть лук и чеснок. Есть еще какие-то продукты, может быть, если не препараты, да, которые бы могли предотвратить развитие рака?
0: Да, также выделяют бурые водоросли, орехи, томаты, рыбу, цитрусовые и ягоды, которые также способствуют уменьшению вероятности появления онкологии.
1: Ни для кого не секрет, что с возрастом ухудшается зрение. А вот существуют ли такие витамины или, может быть, лекарственные препараты, которые бы могли это предотвратить?
0: Конечно. Сегодня, если вы зайдете в аптеку, вы увидите целый спектр препаратов для зрения, содержащих лютеин, зеаксантин, различные формы витамина А, витамины группы В и другие. Можно также применять их после консультации со специалистом. Но я бы хотел выделить продукты питания, которые также богаты этими формами витаминов и позволяют получать их в неизменном, естественном для организма природном виде.
1: Конечно, расскажите нам.
0: Это, например, черника в любом виде. Она содержит витамин С, антоцианы очень известные, также зеаксантин, лютеин. Это морковь. известные свойства ее бета-каротина, который лучше усваивается, если добавлять к моркови, например, сметану или масла, поскольку витамин А они жирорастворимы. Также королева это тыква, которая содержит очень много веществ для зрения. Это лютеин, зеаксантин, витамин С, А, В1, В2, В6, цинк. То есть добавление тыквы в ежедневный рацион позволит укрепить зрение и провести профилактику его ухудшения. Также здесь стоит говорить о луке и чесноке.
1: Тоже здесь.
0: Они содержат, да, серу. А сера известна обладает детоксицирующими свойствами, поскольку глаз, он достаточно чувствительный орган по отношению к токсинам. Также следует выделять шпинат, брокколи. Содержит также зеаксантин, лютеин и целый спектр полезных витаминов. Не стоит пренебрегать и рыбой, творогом и другими полезными продуктами.
1: Очень здорово, очень, главное, полезно для нас всех услышать такие рекомендации, потому что действительно необходимо знать, чем можно себе помочь, да, чтобы оставаться дольше здоровым, красивым и счастливым. Я вам того же самого желаю. Спасибо вам огромное. Всего вам хорошего. До свидания.
0: Спасибо большое. Всего доброго.
1: Подведем итоги. Помните, что чудо таблеток, продлевающих молодость, не существует. Возрастные заболевания следует лечить только у специалиста. Главным секретом долголетия, несомненно, является здоровый образ жизни. Рацион питания, включающий разнообразные овощи, фрукты, орехи, злаки, рыбу и зелень, принятие солнечных ванн, физическая активность, тренировка и развитие памяти, а также социальная активность. Желаем вам долгих лет жизни. До встречи!

0: правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
1: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
0: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Возникает вопрос о том, должны ли христиане соблюдать все то, что предписано было соблюдать иудеям.
4: И когда он действительно читает Священное Писание, и он открыт, то тогда Бог может ему тоже сказать слово.
1: В этой программе адресаты посланий апостола Павла. Порядок посланий в Библии. Послание Павла к Галатам.
3: В Новом Завете 21 книга начинается со слова «послание». При этом 7 называются соборными, то есть они направлены к группе церквей. И написано Яковом, Петром, Иоанном, Иудой. А 14 посланий принадлежит, как написано в Библии, апостолу Павлу. Напомню, что это имя принадлежит человеку, который изначально был противником христиан, звали его Савл. Затем, после его чудесного обращения, он стал самым ревностным проповедником вести об Иисусе Христе. Само слово «Павел» означает «маленький», то есть такой «малыш». Но оно стало именем величайшего апостола. Послания Павла иногда были адресованы общине в той или ином городе, иногда какой-то личности. Павел писал в Рим, дважды в Коринф и в Фессалонику, в Галатию, в Колосы, Филиппы. Он писал Тимофею, ему дважды, а еще Титу и Филимону. А послание к евреям отличается и по стилю, и по языку изложения от предыдущих, так что не все уверены, что оно принадлежит Павлу. К этому посланию вообще можно применить термин «богословское сочинение». Собственно, не все послания писались самим Павлом. Как правило, он диктовал свои послания к секретарю. Приведу только один пример. Если мы откроем с вами послание к римлянам, то мы увидим, что написано, что это послание Павла, так это написано в заглавии, и это подтверждается в первом стихе. Пишет Павел, а в главе 16 мы читаем, представляем вам Фиву, сестру нашу, диаконису церкви Кенхрейской. Мы понимаем, что это рекомендация. Скорее всего, Фива доставит письмо адресату. А в стихе 22, 16 главы, последней главы, мы читаем такие слова. «Приветствую вас, Господи, и я, Терций, писавший это послание». Терций или Терций – это был, скорее всего, тот секретарь, который записывал послание Павла. Сам сразу скажу, что послание Павла в наших Библиях расположено не хронологически, а скорее логика их всего такая. Сначала идут большие по объему послания. Например, в первом послании, послание к римлянам, 16 глав. В девятом по счету, втором фессалоникийцам, 3 главы. После вот этих посланий в разные местности идут 4 личных послания. То есть послание к Тимофею, к Титу и к Филимону. И завершает список посланий к евреям. Но читать бы, конечно, надо не в таком порядке, в каком они там расположены. Римлянам, пожалуй, самое трудное сочинение Павла, поэтому легче всего читается послание радости, послание к филиппийцам. С него бы стоило бы начать. Оно небольшое, в нем 4 главы, его можно прочитать за один присест. Павел призывает радоваться. А потом можно прочитать его личные послания к Тимофею, к Титу, Филимону. Чуть-чуть посложнее будут послания в Ефес или Колоссы. Но уже следом за ним можно прочесть и 2 послания в Фессалонике. Затем 2 послания к Коринфу. А вот в заключение оставьте сочинение послания к Галатам, оно будет как будто бы подготавливать логику послания к римлянам. Вот, его оставьте на закуску. В некотором смысле послание к римлянам развивает мысли, которые только обозначены были в послании к галатийским братьям.
1: Рекомендуемая последовательность чтения послания апостола Павла. Послание к филиппийцам, первое и второе послание к Тимофею, послание к Титу, послание к Филимону, послание к Ефесянам, послание к Колоссянам, первое и второе послание к Фессалоникийцам, первое и второе послание к Коринфянам, послание к Галатам, послание к Римлянам.
4: Мы должны понимать, в каком контексте написано то или иное письмо. Это раз. Более того, очень важен адресат, кому оно написано. То есть, если в Коринф, то, естественно, нужно понимать, какая была ситуация в городе Коринфе, какие там были проблемы, и как эти проблемы влияли на именно христианскую общину. И как Павел предлагает решать эту проблему во свете, допустим, Евангелия.
3: Для примера я предлагаю обратиться к чтению послания к Галатам. В основном я буду цитировать привычный синодальный перевод, в отдельных случаях я буду предлагать другие варианты. Итак, в этом послании мы видим, что начало там похожее, как везде во всех письмах, формульное. «Благодать вам и мир от Бога и Отца и Господа нашего Иисуса Христа». Сегодня мы письма отправляем не так часто, сегодня пишем больше электронные письма. Но когда мы отправляем, то заполняем форму. От кого, кому, куда. Собственно, в электронных письмах тоже есть, кому вы отправляете письмо. В древности сведения об отправителе и адресате обозначались в начале письма. Кто пишет кому стандартное приветствие? В «Деяниях апостолов» мы встречаем такие слова. «Тысяченачальник написал письмо следующего содержания. Клавдий Лисий, достопочтенному правителю Феликсу. Радоваться». Слово «радоваться» — это греческое слово «хайра», в которой как раз корень такой же, как в слове «благодать». Но это как русское приветствие «здравствуйте». В нашем послании первые два стиха построены по тому же образцу.
1: «Павел апостол, избранный не человеками и не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцом, воскресившим его из мертвых, и все находящиеся со мной братья церквам галатийским. Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа».
3: Типичное приветствие Павла – двойная формула. Она содержит в себе греческий и еврейский способ приветствия. Если в греческом мире говорили «радуйтесь», «хайра», то в еврейском говорили «шалом алейхам», «мир вам». «Благодать и мир». В слове «благодать» тот же самый корень, что и в слове «радуйтесь». Письмо обращено к церквам галатийским, 1.3. В самом послании использовано слово «галаты». Галаты жили в Малой Азии, территории нынешней Турции. До сегодняшнего дня, в общем-то, не ясно, какая именно местность в Малой Азии обозначалась этим названием, северная или юго-восточная часть, но важно, что стало поводом для этого послания. Благая весть распространяется об Иисусе Христе по всему Средиземноморью. И в ряде других мест возникает вопрос о том, должны ли христиане соблюдать все то, что предписано было соблюдать иудеям. Это послужило особым поводом к написанию послания христианским общинам в Галатии. Как видно из самого послания, туда пришли христиане, которые были обращены из иудеев. Они стали проповедовать необходимость соблюдения всех обрядов и церемоний, которые иудаизм практикует. Без этого, как они утверждали, никто спасен быть не может. И вот теперь нам важно понять, какие же столпы, на которых стоит иудаизм в те времена, которые являются значимыми для этого послания. Столпов таких я назову только три. Первая – суббота. Второе – это обрезание. А третье – это законы, связанные с пищей. Кашрут и правила, связанные с ритуальной чистотой. Собственно, все эти три правила вызывали вопросы у тех, кто жил рядом с евреями. У граждан Римской империи, которые жили, действовали по велению кесаря, не может быть субботы. Обрезание воспринималось как мини-кастрация, вызывало отвращение. Что же касается пищи, то это был предмет насмешек римлян и других народов над евреями. Суббота. Нам важно уточнить, что суббота здесь имеется в виду не только еженедельная, но и праздничная. То есть день, в который в связи с праздником не работали, вне зависимости от того, какой это был день недели. Иудаизм очень трепетно относился к этим своим субботам. Они были связаны с годовым праздничным циклом. С приходом Христа все те установления, которые были связаны с храмом и служением, потеряли всякий смысл. Теперь их соблюдать было не нужно. При этом еженедельная суббота не имеет никакого отношения к временным храмовым установлениям. Имеется в виду Иерусалимский храм. Она была установлена в честь сотворения мира. Бог творил этот мир 6 дней, и в память о творении установил празднование субботнего дня. Павел вряд ли имеет в виду еженедельную субботу, она часть 10 заповедей из закона Божьего. С обрезанием дело стоит сложнее. Собственно, обрезание было признаком правоверного иудея. Это был знак принадлежности к Божьему народу. Речь идет об отрезании крайней плоти у мальчиков. Их обрезали на восьмой день после рождения. А для взрослых эта процедура, конечно, очень болезненна. И она нередко становилась препятствием для тех, кто пришел к вере в единого Бога. Вот боящиеся Бога, почему они оставались в таком статусе? Именно потому, что у них не производили эту операцию. В послании к Галатам Павел рассказывает историю своего обращения во второй главе, говорит о встрече с особо знаменитейшими, то есть теми, кто имеет авторитет или вес среди христиан. И дальше он говорит, Тита, бывшего с Павлом, хотя Эллина, то есть и грека, они обрезаться не принуждали. И третье, о пище или кашруте. Иерусалимский собор, когда говорил о том, что нужно проповедовать язычникам, он постановил, что нельзя есть мясо животных, которых убили некошерным способом, то есть задушили. Когда животных забивали, нужно, чтобы у них с горла сходила кровь, потому что евреям запрещено было употреблять в пищу кровь. Как вы понимаете, Иерусалимский собор не мог разрешить есть нечистых животных. То есть об этом просто не могло быть и речи. Остался вопрос о мясе животных, которые были забиты в языческих святилищах. Это мясо всегда посвящалось тому или иному богу греческого и римского пантеона, ну, например, Зевсу. Да? Есть или не есть такое мясо, зависело исключительно от человека. Вернемся к тому, что говорит Павел в послании к Галатам. Кстати, что касается вот идоложертвенного мяса, об этом подробно будет говориться в послании к Римлянам. Мы указали, что письмо начинается с приветствия. «Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа». Но и само приветствие в каждом послании, оно очень показательно. В послании к Галатам оно очень короткое, всего 5 стихов. Павлу будто не терпится сразу перейти к сути дела. Он уже здесь обозначает две основополагающие вещи. Во-первых, Павел. Он стал апостолом, потому что так хотел Бог. По воле Иисуса Христа и Бога Отца. И второе. Господь наш Иисус Христос отдал себя за грехи наши. По воле Бога и Отца, который воскресил его из мертвых. То есть что делает Иисус? Он отдал себя самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века. Ключевое слово тут «избавить», то есть освободить власти злого века, если правильно перевести, злой век. Освобождение – суть благой вести Христовой. Люди становятся угодными Богу не потому, что пытаются достичь праведности своими усилиями, точным соблюдением обрядов, которые предписал закон, а благодаря их вере во Христа Иисуса. Как утверждает Лютер, только благодаря вере, да? Только вере. Сразу скажу, какой в этом послании будет стих центральный. Это 5 глава, стих 1.
5: «Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. К свободе призваны вы, братья. Только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу».
3: А от приветствия Павел сразу переходит к сути Евангелия. Вот что он пишет.
5: «Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христова так скоро переходите к иному благовествованию, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христова».
3: Кто-то проповедует другую благую или добрую весть. Здесь надо пояснить, о чем идет речь. Для нас слово «Евангелие» чаще всего соотносится с книгой, с какой-то частью Библии Нового Завета. Но само слово пришло из греческого «евангелион», где означает «добрая весть» или «хорошая новость». В чем суть этой доброй вести? В послании выше сказано о том, что Христос освободил нас, и Он умер за нас. Но пока самой вести тут полностью она не звучит. Мы немного забежим вперед, пытаемся обозначить ее. Что такое «Евангелие»? Да? «Евангелие» — это добрая весть о пришествии на землю Бога во плоти. На земле его звали имени Иисус. Ишуа и Йехошуа. В честь одного из вождей древности, помощника и затем преемника Моисея, Иисуса Навина. Как гласит одно из церковных определений, в нем было две природы. Полностью божественная и полностью человеческая. Халкидонский догмат добавляет еще неслиянно и нераздельно. Вот это очень важный момент, когда мы говорим о Христе, то в нем существуют как бы две природы, да, божественная и человеческая. То есть он полностью Бог и полностью человек. Он жил на земле среди нас, он показал пример послушания воле Бога Отца своей жизни. Он умер на кресте, был погребен и третий день воскрес. Вот благодаря этой смерти сегодня люди имеют возможность начать жить иначе. Надо только поверить, что Иисус умер за наши грехи, чтобы мы могли жить подобно тому, как жил Иисус. Он вознесся на небо, сидит там рядом с Отцом, защищает нас от клеветы сатаны. Однажды он придет во второй раз. В этом суть благой вести. И тем он завершит дело спасения.
5: Наступил день пресных хлебов, в который надлежало приносить в жертву пасхального ягненка. Иисус послал Петра и Иоанна, сказав им: «Ступайте и приготовьте для нас пасхального ягненка». Они отправились, нашли все так, как Он сказал им, и приготовили все для Пасхи. Когда настало время, апостолы с Иисусом сели за стол. «Как мне хотелось есть эту Пасху вместе с вами до моих страданий», — сказал им Иисус. «Говорю вам, я не буду есть ее, пока не свершится она в Царстве Бога». Взяв чашу и произнеся молитву благодарения, он сказал: «Возьмите ее и разделите между собой. Говорю вам, отныне не пить мне вино, плод виноградной лозы, пока не придет Царство Бога». Взяв хлеб и произнеся молитву благодарения, он разломил его и дал им со словами: «Это мое тело, которое за вас отдается. Делайте так в память обо мне». И точно так же после ужина дал им чашу со словами: «Эта чаша — новый договор, скрепленный моей кровью, которая за вас проливается».
3: Что должен сделать человек, чтобы быть угодным Богу? Что человек должен сделать, чтобы Бог его принял и даровал ему вечную жизнь? Вот в иудаизме есть 613 заповедей. Они расписывают подробно отношения человека и Бога. В исламе есть 5 столпов веры. Исповедание веры, шахада, молитва, пост, ураза, да, воздержание от пищи в дневное время, в течение месяца Рамадан, налог в пользу неимущих, закат и паломничество, хадж. Вот что делает настоящий мусульманин. А что должен делать христианин, чтобы быть человеком, христианином, угодным Богу, заслужить спасение? Павел в своем послании говорит, 2 способа есть. Один через закон. То есть надо исполнять все требования закона, все устные Торы, предание иудаизма. Можно стать угодным Богу, то есть получить от него оправдание. Одна проблема. Этот способ не дает желаемого результата. Все утверждающиеся на делах закон находятся под клятвой. Написано: проклят всякий, кто не исполняет всего, постоянно всего, что написано в книге закона. А что законом никто не оправдается пред Богом, это ясно, потому что праведный верой жив будет. Итак, второй способ – это вера в Иисуса Христа. Во второй главе стихе 16 написано: человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа. Иисус умер за наши грехи, в это надо верить. Что мы можем к этому добавить? Некоторые говорят: вере – это хорошо, но нужно еще обрезаться. Или: вере – это хорошо, но в иудаизме есть много нужных и полезных правил, которые обязательны к исполнению. А Павел говорит: нет, это не спасительное Евангелие. Потому что во второй главе, в 21 стихе, он говорит: если законом оправдания, Христос напрасно умер. Нужно только верить и жить во Христе. Всего 2 пункта. Верить и жить. Вера – начало пути. И Павел приводит пример Авраама. В 3 главе он пишет: Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Познайте же, что верующие – суть сыны Авраама. То есть такая свобода. И свобода предполагает свободный выбор. У нас есть прощающий Бог и чуткое сердце, в котором человек живет, тогда выбор становится легким. Бог поселяется в нашем сердце, и тогда мы легко делаем правильный выбор. А благодаря чему это происходит? В 3 главе Павел противопоставляет веру и закон, разделяет их хронологически. До Христа был закон, он был детоводителем. Вот этот детоводитель в синодальном переводе – это тот, кто вводит детей, воспитатель, слуга, наставник. Он вводит детей в школу. А после прихода Христа мы можем быть свободными, то есть обрести новое качество жизни. Что делает закон? Он показывает нам, что такое грех, дает знание о грехе. То есть закон как бы указывает или диагностирует грех, но не лечит его. И это роль справедливого, но не милосердного судьи. Статус христианина мы приобретаем благодаря крещению. В 3 главе описывается: «Все мы сыны Божьи». поверив во Христа Иисуса.
5: «Ибо все вы сыны Божьи, поверив во Христа Иисуса. Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе».
3: Мы видим в этой молитве, в этом отрывке отзвук такой правоверного, молитвы правоверного еврея. Каждое утро он молился так: «Благословен Бог, Отец, который не сотворил меня язычником. Благословен, что не сотворил меня рабом. Благословен, что не сотворил меня женщиной». То есть речь идет о разделениях по религиозному признаку, по социальному статусу, по половому признаку. Во Христе все эти важные для жизни в обществе вещи теряют свое значение. Христос спасает всех. После того, как люди поверили во Христа, крестились в Него и стали сынами и дочерьми Бога, смешно и нелепо вспоминать об этих разделениях. И последняя сфера, которая затрагивается Павлом в этом послании, это жизнь в духе. Уже в 4 главе он говорит: «Вы сыны». А каким образом мы становимся сынами? «Бог послал в сердца ваши духа, сына своего, вопиющего Ава Отче». И он говорит: «Если вы будете поступать по духу, вы не будете исполнять вожделение плоти». То есть в каждом человеке живут порочные желания, мы не можем с этим не считаться. И чтобы следовать руководству Святого Духа, мы должны с этим желанием бороться. Это могут быть явные грехи, такие как вражда или колдовство, но могут быть и более скрытые, такие как зависть или себелюбие. Игнорируя свои грехи или отказываясь бороться с ними, мы не можем войти в Царствие Божие. А вот те качества, которые возникают как плод Духа, мы не можем обрести собственным хотением. Все изменяется, если мы видим, что эти качества воплощены во Христе. То есть, чтобы этот плод вырос, нужно, чтобы наша жизнь соединилась с жизнью Христа. Мы должны знать, любить, помнить Его и подражать Ему. Человек, богатый плодом Духа, исполняет закон во много крат совершеннее, чем тот, кто соблюдает правила, но лишен любви. А что такое поступать по Духу? Это значит намеренно идти по этому пути на место своих своевольных желаний и в соответствии с правилом выдвигаем Святым Духом. То есть Дух ведет нас, а нам нужно идти рядом с Ним, согласно этому правилу. Поэтому точно так же, как мы распинаем плоть, мы отвергаем все дурное. Мы должны поступать по Духу, следуя всему доброму. Вот так коротко в общем виде выглядит послание Галатам. И теперь мы с вами прочитаем о плоде Святого Духа, потому что это очень красивое место из послания Галатам.
5: «Дух же растит свой плод. Это любовь, радость, мир, долготерпение, щедрость, доброта, верность, кротость, самообладание. И нет, конечно же, такого закона, по которому можно было бы осудить человека за это».
6: Между нами 10 заповедей, жар 10 костров. Родная кровь отшатывает, ты мне чужая кровь. Во времена евангельские была под одной из тех, чужая кровь желаннейшая и чуждейшая из всех. К тебе б со всеми немощами влеклась, тлалась, светла масть, очесами демонскими таясь, лила б масла, и на ноги бы, и под ноги бы, и вовсе бы так, в пески, страсть по купцам распроданная, расплеванная, теки. Пеную уст и накипями, очес и потом всех нег, волоса заматываю ноги твои, как в мех. Некою тканью под ноги стелюсь, не тот ли? Да, твари с кудрями огненными молвивший, встань, сестра!

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Все дышащее да хвалит Господа. Аллилуйя!
2: Для вас поет группа «Алитея».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Мы и наше окружение.
1: Мамины секреты. Ведущая Екатерина Аксенова.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Все мы знаем о том, как важно, когда тебя могут выслушать. В Библии есть немало примеров того, как Иисус Христос внимательно мог выслушать людей, которые приходили к Нему со своими проблемами и просьбами. Наши дети тоже весьма нуждаются в том, чтобы мы их могли выслушать. Сегодня мы поговорим о способе активного слушания. Что же это значит – активно слушать ребенка? Во всех случаях, когда ребенок расстроен, обижен, потерпел неудачу, когда ему больно, стыдно, страшно, и даже когда он очень устал, первое, что нужно сделать, это дать ему понять, что мы знаем о его переживании, слышим его. Для этого лучше всего сказать, что именно чувствует сейчас ребенок. Желательно назвать по имени это чувство или переживание. То есть, если у ребенка эмоциональная проблема, его надо активно выслушать. Активно слушать ребенка значит возвращать ему в беседе то, что он нам поведал, при этом обозначив его чувства. Рассмотрим это на примерах. Первый пример. Мама сидит в парке на скамейке. К ней подбегает ее 3-летний малыш в слезах. «Он отнял мою машинку». Мама отвечает сыну: «Ты очень огорчен и рассержен на него». Второй пример. Сын возвращается из школы. В сердцах бросает на пол портфель. На вопрос отца отвечает: «Больше я туда не пойду». Папа констатирует: «Ты больше не хочешь ходить в школу». Третий пример. Дочка собирается гулять. Мама напоминает, что надо одеться потеплее. Но дочка капризничает. Она отказывается надевать эту ужасную, по ее словам, шапку. «Мама, тебе она очень не нравится». Сразу замечу, скорее всего, такие ответы покажутся вам непривычными и даже неестественными. Гораздо легче и привычнее было бы сказать: «Ну ничего, поиграет и отдаст». «Как это ты не пойдешь в школу? Перестань капризничать, вполне приличная шапка». Все эти ответы имеют один общий недостаток – оставляют ребенка наедине с его переживанием. Своим советом или критическим замечанием родитель как бы сообщает ребенку, что его переживание не важно, оно не принимается в расчет. Напротив, ответы по способу активного слушания показывают, что родитель понял внутреннюю ситуацию ребенка, готов услышать о ней больше, принять ее.
3: Не относись к его проблемам свысока. Тяжесть жизни дана каждому по силам. И будь уверен, ему его тяжела не менее, чем тебе твоя, а может и больше, потому что у него еще нет привычки.
2: Интересно, что когда пытаешься озвучить чувства ребенка, то результат оказывается порой даже большим, чем ожидаешь. Однажды я со своим сынишкой собиралась поехать в кукольный театр. Времени до начала спектакля оставалось очень мало, и нам надо было скорее попасть на автобус. По дороге мой сын попросил у меня купить ему машинку, которую я ему давно обещала. Но я отказалась заходить в магазин. Тогда обиженный Матвей стал саботировать спешку. Отставать, смотреть по сторонам, останавливаться. Передо мной встал выбор. Опаздывать нельзя, а тащить сына насильно за руку мне тоже не хотелось. Тогда я прибегла к способу активного слушания. Я сказала своему сыну: «Матвей, ты расстроился из-за того, что я не купила тебе машинку. Расстроился и обиделся на меня». В результате произошло то, чего я совсем не ожидала. Сынишка миролюбиво вложил свою руку в мою, и мы быстро зашагали к автобусу. Беседуя с расстроенным или огорченным ребенком, не следует задавать ему вопросы. Желательно, чтобы наши ответы звучали в утвердительной форме. Дело в том, что фраза, оформленная как вопрос, не отражает сочувствия. Часто на вопрос «что случилось?» ребенок отвечает «ничего». А если мы скажем «что-то случилось», то ребенку бывает легче начать рассказывать о случившемся.
3: Дай свободно высказаться, если хочешь услышать правду.
2: Дорогие друзья, начните делать то же в вашем повседневном общении с ребенком. Замечайте моменты его различных переживаний, когда он обижен, расстроен, боится, не хочет, устал, рассержен, радостен, нетерпелив, увлечен. И называйте их в вашем обращении к нему. Не забывайте о повествовательной, а не вопросительной форме вашей реплики. О результатах проведенного эксперимента расскажите нам. Ждем от вас писем, звонков. Да благословит вас и вашу семью Господь.
3: Люби своего ребенка любым, неталантливым, неудачливым, взрослым. Общаясь с ним, радуйся, что ребенок – это праздник, который пока с тобой.
4: Бог нам – прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
5: Для вас поет группа «Южный крест».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Алексей Дедов.
2: «Носите бремена друг друга, и вы исполните закон Христов». Этот стих записан в послании Галатам, 6 главе, 2 стихе. Он говорит однозначно о том, что у каждого человека есть бремена, которые он сам не может носить. Это определенные переживания, которые человека разрушают, и он не может с ними справиться. Или тяготы жизни. Например, по смерти супруга люди не могут дальше как-то материальную свою жизнь организовать или еще что-то. И вот это бремя, которое люди сами не могут нести, им нужна поддержка. Апостол Павел пишет о том, что если мы видим такого человека, то нужно нести бремя такого человека, помогать ему, поддерживать его. В этом суть христианских ценностей, любви к ближнему и все, что необходимо для того, чтобы исполнять закон Христов. Поэтому апостол Павел и говорит, таким образом вы исполните закон Христов. Я хотел бы привести одну историю из моей пасторской практики, когда необходимо было нести бремя другого человека. Я помню, я очень был занят, это было лагерное собрание, я был, значит, вовлечен очень сильно. И к 10 часам вечера, когда я уже хотел идти спать, очень уставший, мне позвонил один молодой человек, которому было очень тяжело в жизни на тот момент. И он попросил меня выслушать его. Он хотел рассказать то, что, о чем он переживал. И вы знаете, я подумал, ну ладно, я послушаю минут 5, наверное, и как-то таким образом поверну разговор, чтобы сказать, ну будет все хорошо, и пойду спать. Но 5 минутами не обошлось, мы уже полчаса с ним разговариваем, я его выслушиваю. Это была серьезная проблема. Я думаю, ну уже пора, наверное, заканчивать. Я сильно устал, Господи, я сильно устал, ты же видишь. Но вдруг в этот момент, когда я хотел принять решение прервать разговор, Бог мне сказал, дождись до конца. Разговор продолжался 2,5 часа. А в 1 часу ночи этот человек сказал все, что он хотел сказать, и он освободился от того бремени, которое у него было, и потом сказал мне такие слова. «Ты знаешь, Алексей, я на самом деле благодарен за все, что сделала ваша церковь в моей жизни».

0: я хотел бы вас отблагодарить. Я говорю, ну, хорошо, приезжай в церковь, можешь сказать благодарность перед церковью. Нет, я не могу приехать, я нахожусь в другом городе. Я хотел бы перечислить сумму денег. Я говорю, ну хорошо. Он говорит, скажите ваш номер карточки. Я ему сказал. И он сказал, спасибо, спокойной ночи, и отключил трубку. Я думал, ну перечислит, может быть, там ну, пару тысяч рублей, там 5000 рублей. Он перечислил 100 000 рублей. Когда я на следующее утро ему позвонил, я говорю, что ты сделал? Зачем такая сумма? Он говорит, это знак моей благодарности. Примите ее, пожалуйста. Конечно, я эту сумму не взял себе, я определил ее в церковный бюджет. Как раз нам нужны были стулья для того, чтобы купить новые стулья в богослужебный зал. И мы купили высококлассные, красивые, мягкие, современные стулья, которые сегодня стоят в одной из наших церквей, где я был пастором. И эта история учит нас тому, что если есть бремя другого человека, не пытайся это бремя от себя убрать. Возьми это бремя, помоги человеку нести это бремя, и таким образом ты исполнишь закон Христов. Конечно, не всегда, и, может быть, очень редко будут происходить такие ситуации, когда из-за того, что ты несешь бремя другого человека, ты получишь такую благодарность. Но всегда ты получишь благодарность от Бога, всегда ты будешь чувствовать внутри своей души, своего сердца великий божественный мир, потому что ты исполнил закон Христов, потому что ты будешь ощущать вот это блаженство добрых дел, которые Бог дает каждому человеку, который несет бремена других.
1: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом.
2: Для вас поет Наталья Никитина.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.

0: В эфире детская программа «Библейские истории».
1: Итак, люди решили восстать против Бога и не слушать его повеления расселяться по лицу всей земли.
2: Тима, а ты помнишь, какой ответ они дали Богу?
3: Они решили построить огромный город с огромной башней, высотой до самых небес.
2: Правильно. Они планировали построить мегаполис с огромной башней, чтобы там могли жить они и их многочисленные потомки.
4: И говорили они все на одном языке.
1: Потому что все эти люди были потомками Ноя и произошли от одной семьи.
3: Откуда же взялось так много языков?
1: Бог увидел их дела и сказал: «Не перестанут они делать то, что задумали делать. Сойдем же и смешаем там язык их, так, чтобы один не понимал речи другого».
4: Господь Бог сошел к этим людям и дал им каждому новый язык.
5: Это как?
6: Как?
1: Каждый из них стал говорить на уняльтралингва.
4: Митмондалурам?
1: Дамиунапала.
4: Я вас не понимать.
1: Комедертило? Дамиунапала.
4: Сеньор, я вас есть не понимать.
1: Не понимать, не понимать. Дай лопату. Так примерно и происходило. Один строитель просил другого принести воду.
4: А тот другой не мог понять слово «вода» и приносил вместо этого кирпич.
1: В другом месте строитель просил принести кирпич.
6: А ему приносили веревку.
7: Они совсем запутались.
2: Они перестали понимать друг друга.
6: Совсем-совсем не понимали?
4: Нет, нет, они совсем трух-труха не понимают.
2: Как вы думаете, после этого они смогли достроить свое строение?
6: Нет!
1: Конечно же нет! Они оставили свою затею и перестали строить сначала башню, а потом и город.
8: Получается, их башня так и осталась недостроенной.
2: Получается так. Им стало невозможно общаться друг с другом. Поэтому дальше они вместе жить не смогли.
7: Они ушли из города?
2: Да, они стали ссориться, и им пришлось расселяться далеко друг от друга.
6: Они все-таки расселились по земле, как Бог и хотел.
1: Да, но именно с тех пор люди стали говорить на разных языках.
8: Мне их жалко. Почему они были такими непослушными?
4: Не все люди были такими. На земле всегда были люди, верные Богу.
8: Правда? Значит, не все строили Вавилонскую башню?
1: Нет, не все захотели участвовать в восстании против Бога. И они отказались строить башню высотою до небес.
7: Ура! У Бога были послушные детки.
2: Да, эти послушные детки слушались Бога и ушли далеко от этого города, которому после разделения всех людей на народы дали название Вавилон.
4: Те, кто ушел подальше от Вавилона, рассказали эту историю своим потомкам и заповедовали им слушаться Бога и соблюдать его заповеди.
6: А как звали этих людей?
1: Это были потомки старшего сына Ноя, которого звали Сим. Вот их имена. У Сима родился Арфаксад. У Арфаксада родился Сала, а у Салы родился Ивер.
4: Многие исследователи Библии считают, что именно при его жизни стали строить Вавилон.
1: Есть также мнение, что правнук Сима Ивер и его сын Фалек не были участниками строительства Вавилонской башни.
4: Они оставили после себя множество потомков, но один из них был особенным человеком. Этого человека звали Авраам.
1: Дорогие ребята, а вот кто такой Авраам и почему он назван другом Божьим, вы узнаете в наших следующих сериях. До новых встреч!
9: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
10: Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя.
9: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
0: Для для вас поет музыкальный коллектив «Спасательный круг».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
2: Распятого за нас при Понтии Пилате.
3: Воскресшего в третий день.
4: И в Духа Святого, Господа Животворящего.
5: И во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». В студии священнослужитель Армен Матевосян.
7: Мы подошли к изучению очень важных глав книги Откровения. Это 15 и 16 главы. Главы, где говорится о последних язвах, о последних бедствиях, которые Бог допустит, чтобы они излились на планету Земля. Семь последних язв – это окончательный Божий ответ на намерение врагов Божьих уничтожить Его народ. Цель язв – поразить врагов, а также освободить народ от рабства Вавилона. Когда мы изучаем 14 главу, мы видим, что Бог посылает нашему миру определенную весть, посылает трехангельскую весть, весть трех ангелов. И в этой вести Он призывает народ обратиться к живому Богу, к Творцу неба и земли. Также Господь обращается и говорит, чтобы человек отошел от лжерелигии, чтобы человек не пил вино ярости Божией и не был одурманен ложным учением. И вот в 15 и 16 главе мы встречаемся именно с ответом Божьим на такой подход людей. Мотив семи последних язв – это мотив исхода. И здесь фоном идут семь язв. Когда мы смотрим, а где еще в библейской истории мы можем встретиться с подобием семи язв, мы понимаем, что это 10 египетских казней, а также 7 труб, о которых мы говорили в 8 и 9 главах книги Откровения. И мы понимаем, что 7 язв – это суды Божьи, которые падают на всех тех людей, которые присягнули на верность зверю, которые приняли начертание зверя на правую руку и на чело. Нечестивые должны постигнуть справедливые суды Божьи. И Бог как бы дает ответ всем гонимым, дает ответ всем мученикам, и ответ получен. Итак, 7 труб. 7 труб – это, как мы говорили, частичные, предварительные суды, локальные суды. Они призваны вызвать покаяние в сердцах народа. Но 7 язв, они уже глобальны. И во время 7 язв нет возможности покаяться и обратиться, принять Бога, встать на путь истины. Потому что во время великой скорби, во время излития 7 язв нету больше работы благодати Божией над сердцем человека. Когда мы открываем 15 главу, здесь мы видим 8 удивительных текстов. И эти 8 текстов говорят о том, что спасенные поют в третьем тексте «Песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря, великие чудные дела Твои, Господи Боги, Боже Вседержитель, праведные истины пути Твои, Царь святых. Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего, ибо Ты един свят, все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои». Песнь Моисея и Агнца – это песнь избавления. Когда мы смотрим на библейскую историю, связанную с Моисеем, то понимаем, здесь рисуется мотив исхода народа Божьего из Египта. И песнь Моисея Агнца – это песнь спасения, избавления и победы. То есть эта песнь помещена в 15 главе, и она предваряет излитие семи последних язв или семи последних судов и бедствий. Почему так? Бог пытается поставить позитивный элемент в начале, позитивный элемент искупления, показав, что вот народ Божий прошел через эти язвы, через эти скорби, через эту великую скорбь, и он победил, потому что победа Божьего остатка не результат человеческих достижений, а вмешательство Божье. Поэтому они поют и говорят: «Велики и чудны дела Твои, Господи Боже Вседержитель, праведные истины, пути Твои, Царь святых». Они признают эту победу Божьей, что Бог им помог одержать эту победу. И поэтому негативный аспект суда или сами наказания, сами вот эти бедствия, они помещены после этой песни. И вот мы читаем с пятого текста: «После сего я взглянул», 15 глава, «вот отверся храм скинии, свидетельство на небо, и вышли из храма семь ангелов, имеющие семь язв, облеченные в чистую, светлую, льняную одежду, опоясанные по персям золотыми поясами. И одно из четырех животных дало семи ангелам семь золотых чаш, наполненных гневом Бога, живущего во веки веков. И наполнился храм дымом от славы Божией, от силы Его. И никто не мог войти в храм, доколе не окончились семь язв семи ангелов». Еще раз мы видим подтверждение того, что семь последних стихийных бедствий, они не смешаны с Божьей милостью. Бог стучался до этой поры в сердца поколений, народов, стран, в сердца людей. И каждый человек сделал выбор. И в данном случае мы читаем, что с небесного храма идет свидетельство, и там небесный храм наполняется дымом от славы Божьей, от силы Его. В небесный храм – это место, откуда идут вот эти суды Божьи на нарушителей закона. Но интересно, что ангелы, которые имели золотые чаши, они как бы идут и выливают также вот этот дым. И золотые чаши – ходатайство, то есть они возносили ходатайственные молитвы святых и представляли перед Богом. И в данном случае они используют те же чаши для того, чтобы излить гнев Божий. И чаши становятся из орудий ходатайства орудиями разрушения. Храм наполнен облаком. Что это означает? И никто, мы читаем, не может войти в этот храм. Почему так написано? Что этим хочет сказать Бог? Бог хочет открыть и показать, что ходатайства за грешников больше нет. Все, что нужно было сделать для них и за них, было сделано. Каждый из них сделал выбор. И больше не нужно ходатайственного служения. Больше в храм никто не войдет. Христос был в этом храме. Христос ходатайствовал за весь род людской, за грешников. Христос старался и влиял на людей, чтобы они обратились. Теперь каждый сделал выбор. Одни в сторону Бога и Иисуса Христа, другие в сторону сатаны и приняв начертания и образ зверя. В 16 главе мы читаем в 21 тексте именно описание вот этих семи чаш гнева Божия на землю. В первом тексте услышал я из храма громкий голос, говорящий семи ангелам: «Идите и вылейте семь чаш гнева Божия на землю». «Пошел первый ангел и вылил чашу свою на землю, и сделались жестокие, отвратительные, гнойные раны на людях, имеющих начертания зверя и поклоняющихся образу его». Итак, первый ангел выливает свою чашу на людей. Это похоже на шестую язву в Египте. И когда мы смотрим на египетские казни, как Бог совершал, каким образом суд над Египтом, который не слушал Господа и не отпускал Израиль, народ Божий, мы видим, что шестая язва в Египте – это нарывы. Это написано в Исход 9 главе. Но вот мы читаем про второго и третьего ангела. Второй ангел вылил чашу свою в море, и сделалась кровь как бы мертвеца, и все одушевленное умерло в море. Третий ангел вылил чашу свою в реки, источники вод, и сделалась кровь. И услышал я ангела вод, который говорил: «Праведен ты, Господи, который есть и был, и свят, потому что так судил, за то, что они пролили кровь святых и пророков, ты дал им пить кровь, они достойны того. И услышал я другого от жертвенника, говорящего: «Ей, Господи Боже Вседержитель, истинные и праведные суды Твои». Второй и третий ангел выливает чашу гнева Божия на воду. И это очень похоже на вторую и третью трубу. Там тоже как бы наказание Божие изливается на воду. И интересно, что ответ Бога так проявляется на несправедливость гонителей, потому что здесь во втором и третьем ангеле, которые изливают чаши гнева, мы читаем, что они пролили кровь святых пророков, потому что они примут решение умертвить всех тех, кто не согласен с их образом мышления, с их верой, с образом зверя. И поэтому Бог считает этот их декрет, этот их указ как свершившийся, и поэтому он направляет вот эти разрушительные наказания. Четвертый ангел вылил чашу свою на солнце, и дано было ему жечь людей огнем, и жег людей сильный огонь, и они хулили имя Бога, имеющего власть над сими язвами, и не вразумились, чтобы воздать ему славу. Итак, четвертая язва или четвертая чаша гнева изливается на солнце. Очень похоже вот эта четвертая язва на четвертую трубу, потому что четвертая труба также выливает свой гнев на солнце, луну и звезды. Пятый ангел вылил чашу свою на престол зверя, и сделалось царство его мрачное, они кусали языки свои от страдания, и хулили Бога Небесного от страданий своих и яз своих, и не раскаялись в делах своих. Пятый ангел изливает свой гнев на престол зверя, сам престол сатанинской власти. И здесь мы читаем, что сделалось царство мрачно, то есть нашла какая-то тьма, непроглядная тьма. И то же самое было в Египте во время девятой язвы, девятой египетской казни. Также там Бог наслал непроглядную тьму, а среди Израиля в земле Гошен было светло и все видимо. Нечестивые продолжают противостоять Богу, пока не становится слишком поздно вернуться к Нему. И в данном случае мы видим, что специально в этой главе помещен вот этот текст, что они продолжали хулить Бога, продолжали кусать свои языки и не раскаивались. То есть грешник, который не любит Бога и не хочет покориться Ему, он при любых обстоятельствах будет стоять на своем и не будет идти к Богу. С 12 текста по 16 текст мы читаем о шестом ангеле, который вылил чашу свою в великую реку Ефрат. и высохла в ней вода, чтобы готов был путь царя восхода солнечного. И видел я выходящих из уст дракона, и из уст зверя, и из уст лжепророка, трех духов нечистых, подобных жабам. Это бесовские духи, творящие знамения. Они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань вон и великий день Бога Вседержителя. Все иду как тать, блажен бодрствующий, хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим, и чтобы не увидели срамоты его. И он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон. Шестой ангел. Интересная весть. И тут мы читаем о высыхании Ефрата. И интересно, что Ефрат высыхает, Израиль избавляется. Когда мы смотрим на древнюю историю, когда Ефрат высох, когда персидская армия высушила Ефрат и проникла в город Вавилон, тогда после этого Кир начал царствовать на всем Ближнем Востоке, и он Иерусалиму дает свободу. Он начинает восстанавливать город и храм. Падение Вавилона конца времени предопределено. Когда мы читаем у пророков Исаии и Иеремии, мы видим, что именно Вавилон падет из-за высыхания Ефрата. Река Ефрат. Если говорить образно или символически, что это означает? Потому что в 17 главе книги Откровения мы читаем, что воды – это суть люди, народы, языки, государства. И поэтому река Ефрат – это народы мира, это гражданские власти, которые поддерживают религиозную власть Вавилона последнего времени. Народы мира утрачивают иллюзии о способности Вавилона защитить самого себя и защитить их. Они уповали на него, они верили всем религиозным басням, которые им говорилось и им предлагалось. Но они видят, что все, уже ничего не работает, потому что сам Вавилон, сама вот эта система не может спасти саму себя. И они полностью разочаровываются и написано в 17 главе, в 16 и 17 тексте, «10 рогов, которые ты видел на звере, сии возненавидят блудницу и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне». И так они уничтожают Вавилон. Но интересно, что же означает «цари от восхода солнечного», потому что вода высыхает, это означает, уже никто не поддерживает Вавилон. Но кто такие цари от восхода солнечного? Мы читаем здесь в 17 главе, 14 тексте. «Они, то есть вот эти царства, цари, будут вести брань с агнцем, и агнец победит их, ибо он есть Господь господствующих, и царь царей, и те, которые с ним, суть званые, избранные и верные». Итак, цари от восхода солнечного. Восток, как мы говорили, это место, откуда приходит спасение, откуда приходит Господь. И когда родился Христос, пророчествовали о нем и говорили, посетил нас восток свыше. И мы знаем, что пришествие Иисуса Христа будет также с востока, со созвездия Орион. И те, которые цари Востока, это те, которые со Христом. Это званые, избранные, верные. Они идут, они живут вместе с Иисусом Христом. Они сопротивляются мировому союзу, находящемуся под руководством сатанинской троицы. Лига святых против конфедерации сил зла. И вот мы доходим до самой кульминации книги Откровения, потому что в этой главе, в 16 главе, кульминацией является именно битва Армагеддон. Символически называется это столкновение добра и зла. И мы читаем у Даниила в 12 главе 1 тексте, что Христос приходит на помощь в эти последние дни, когда начнутся вот эти торжественные события, и когда все это начнет разворачиваться, Библия говорит, восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа своего, твоего, и наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди до сего времени. Но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге». Бог избавляет свой народ. Бог приходит на помощь и защищает своих. Он избавляет свой народ от Вавилона. Осушение реки Ефрата – это разрушение духовного Вавилона последнего времени. Как это совершил Кир в древности, когда мы читаем об этом в Исаии 45 главе и 41 главе, также это совершится и в последние дни истории нашей земли. Но мы читаем, что сатана не успокаивается. И даже в эти последние дни мы читаем, что будут выходить бесовские духи, творящие знамения. «И видел я выходящих из уст дракона, и из уст зверя, и из уст лжепророка, трех духов нечистых, подобных жабам». Итак, сатанинская троица – это подделка божественной троицы. Они наполнены мерзким духом, потому что дракон и лжепророк, и зверь – все они идут против Христа, Бога. И жабы символизируют нечистоту, мерзость. Почему здесь Бог побудил, чтобы Иоанн написал жабы? Почему он ему показал жаб? В Египте жабы – это была последняя язва, которую могли подделать волхвы фараона. То есть после этого уже Бог взял всю ситуацию в свои руки, и волхвы признали и сказали, что это перст Божий, после, когда изливались остальные язвы. И три жабы – это последняя попытка сатаны подделать работу Божью. То есть сатана перед самым пришествием Иисуса Христа захочет и желает и планирует подделать явление Иисуса Христа, подделать Божью работу, потому что спиритизм станет частью последнего религиозного обольщения и обмана. Падение Вавилона все равно будет неожиданным. Мы читаем в 1 Фессалоникийцам 5 глава 2 и 3 текстах, что когда будут говорить мир и безопасность, когда Вавилон думает, что все хорошо и все он решает, внезапно придет пагуба, написано, и не избегнут. Что мы должны делать сейчас, в это время, для того, чтобы не увлечься этим обманом? В 21 главе Евангелия от Луки с 34 текста мы читаем: «Смотрите же за собой, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством, и заботами житейскими, чтобы день тот не постиг вас внезапно, ибо он, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земли». Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого. И кульминация всего этого рассказа 15 и 16 главы – это битва Армагеддон. Что это такое? Почему так важно знать правильную интерпретацию этой битвы? Битва Армагеддон – это не военное сражение, это не столкновение каких-то империй и стран, но это духовная битва, это идеологическая битва за умы людей. И интересно, что когда мы читаем, вот в 16 главе мы читаем, что они были собраны все на эту битву, и это происходит сбор, собирание всех этих религиозных и политических сил, всех армий, но Битва заканчивается полным разгромом зверя и его воинства. Так же, как Израиль, когда подошел к городу Иерихону, и Бог сказал: «Обходите семь раз безмолвно, и потом на седьмой день трубите в трубы, и все это рухнет, стены города рухнут». Также и здесь мы видим, что Бог будет побеждать в этой битве. Народу Божьему не надо будет воевать, потому что это битва Божья. Бог должен восторжествовать над всеми колдовскими силами последнего времени, которые совращать будут народ от истины. Это битва за умы и интеллект человека. Но для того, чтобы понять, как же завершается история вот этих язв, седьмой ангел вылил чашу свою на воздух, и из храма небесного от престола раздался громкий голос, говорящий: «Совершилось!» И произошли молнии, громы и голоса. Сделалось великое землетрясение, какого не было с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение, так великое. И город великий распался на три части, и города языческие пали, и Вавилон великий воспомянут пред Богом, и всякий остров убежал, и гор не стало, и град величиною в талант пал с неба на людей. И хулили люди Бога за язвы от града, потому что язва от него была весьма тяжкая. И здесь мы читаем, что седьмая язва, она идет от престола и от Бога. Сатанинская троица распадается. То есть, когда они были собраны воедино, дракон, первый зверь из моря, второй зверь из земли, то теперь вот эта конфедерация, этот союз распадается. Спиритизм в одну сторону, лжепророк в другую сторону и лжерелигиозная система в третью сторону. И здесь начинается изливаться вино ярости Божьей. Об этом вине ярости Божьей мы читаем в 14 главе Откровения, 10 тексте. «Тот будет пить вино ярости Божьей, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его». То есть суд будет без милости. То есть вся вот эта ярость будет излита без всякого прощения и жалости. Больше нет возможности покаяться. Христос провозглашает завершение земной истории и окончательную победу над сатаной и силами тьмы. Бог восторжествует в последней битве. Нам надо быть с Богом. Нам надо готовиться к этой битве Армагеддон. Приготовление к битве Армагеддон полностью имеет духовную основу. Это означает иметь живые отношения с Господом. Это означает наполняться любовью Божией, наполняться Словом Божьим, изучать это Слово Божие, принимать Духа Святого, то есть воплощать характер Божий в наших жизнях. И это будет подготовкой к битве Армагеддон. Бог должен восторжествовать. Я приглашаю вас любить Господа, встать на Его сторону, не бояться разворачивания последних событий, потому что Господь Бог любит всех нас. Ему да будет слава. Аминь.

В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Жив Господь и благословен защитник мой.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье. Телерадиокомпания «Три ангела» представляет программу «Готовим вместе».
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады новой встрече с вами. Честно говоря, раньше я знала всего 1-2 блюда из баклажан. Но благодаря вашим письмам, а также нашим гостям, я значительно пополнила свои знания. Баклажан – вкусный и необыкновенно полезный овощ. Итак, приготовьтесь записать первый рецепт.
3: Фаршированные баклажаны. 2 баклажана надрезать. Вынуть частично сердцевину. Бланшировать в кипящей подсоленой воде 5 минут. Начинка. 2 вареных яйца и 100 граммов твердого сыра натереть на крупной терке. 2 зубчика чеснока натереть на мелкой терке. Добавить 1 чайную ложку сливочного масла. Тщательно перемешать. Баклажаны начинить. Запекать в духовке 15-20 минут при средней температуре. Готовые баклажаны немного остудить и нарезать кольцами.
2: Баклажан действительно очень вкусный овощ и очень полезный. Благодаря уникальному сочетанию питательных веществ баклажан способствует кровотворению, а также он помогает более полно выводить холестерин из организма, а значит, он полезен тем людям, которые страдают атеросклерозом. И кроме того, баклажаны полезны людям, у кого есть какие-то проблемы с почками. Так что действительно, один овощ помогает сразу от стольких недугов. А теперь, внимание, запишите рецепт.
3: Рулетики из баклажанов. 3 баклажана очистить от кожицы. Нарезать вдоль ломтиками толщиной 0,5 сантиметра. Посолить, дать немного постоять. Затем обжарить под крышкой с обеих сторон с небольшим количеством растительного масла без запаха. Начинка. 1 морковь и 2 зубчика чеснока натереть на мелкой терке. 0,5 стакана грецких орехов измельчить. Петрушку мелко нарезать. Все соединить. Добавить 150 граммов сметаны. Посолить и тщательно перемешать. Чайную ложку начинки положить на узкий край полоски баклажана. Туго свернуть рулетиком. Воткнуть шпажку.
2: Приготовьте все это сами, и вы убедитесь, как это вкусно. Будьте здоровы и приятного аппетита! Пишите нам, дорогие друзья.
1: 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
2: Делитесь своими впечатлениями. Расскажите о тех блюдах, которые с радостью и вдохновением готовите вы.
4: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
5: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
4: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
5: Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
6: для вас поет группа «Фарбы життя».

0: Возрождение. В студии кандидат богословских наук Виталий Олейник.
1: Приветствую вас, дорогие друзья. Сегодня в программе «Возрождение» мы продолжаем цикл «Святость уст». И тема разговора сегодня – ложь. Термин «ложь» для многих знаком. И, к сожалению, не только на уровне интеллекта. Распространены в народе очень серьезно многие взгляды в отношении лжи, которые представляют ее как явление вполне обыденное, нужное даже, и потому вполне оправданное. Есть такие распространенные термины, как «белая ложь», «святая ложь», «целительная ложь», «ложь во спасение» и так далее. То есть многие рассуждают так. Да, лгать нехорошо. Это в действительности недостойно, плохо. Но если это ложь святая, праведная, целительная и тем более во спасение, то Всевышний, конечно же, меня поймет. Так ли это? Рассматривая, что накопилось за историю человечества на эту тему, в том числе

0: помогала ей и поддерживала ее. В известном произведении Александра Сергеевича Пушкина «Герой» есть такая фраза: «Тьмы низких истин мне дороже нас возвышающий обман». Как возвышенно в действительности звучит, не правда ли? Когда мы задаем вопрос о лжи, мы находим, что не только в народе, не только в литературе, но и в духовных, богословских трудах ложь часто оправдывается и считается явлением допустимым. Читаю из комментария богослова, имя которого нельзя упоминать вслух для соблюдения законов святости речи. Он, рассуждая о лжи, пишет: «Нет такой заповеди не лгать. Обмануть противника, например, очень похвально. Человек должен при всех наличествующих условиях и целях как можно дальше отойти от лжи. Это очень серьезная заповедь, и, выполняя ее, человек не сможет стать человеком. Но при этом человек не должен следовать девизу «никогда ни одного слова лжи, а только правда и вся правда». Такой заповеди нет, утверждает богослов. Совсем наоборот, что касается всей правды, то ее вовсе не всегда надо говорить. Ясно, что врагу ничего нельзя говорить. И даже можно обмануть его. Вот это общий фон, на котором начинается сегодня наш разговор о лжи в цикле «Святость уст». Что вы думаете в отношении сказанного? Как относиться к лжи? Допустимо ли это явление, когда мы открываем с вами один из древнейших духовных документов – Библию, Священное Писание? Наш источник знаний и истины, и авторитета в этом цикле – это Библия, Слово Божье, Священное Писание. Начнем. Какие заповеди в отношении лжи есть в Священном Писании? Наверняка сразу же вспоминается многим из вас заповедь «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего». Это одна из заповедей десятисловного закона Божия, и записана она в книге «Исход» в 20 главе, в 16 стихе. Если вы знаете ее наизусть, я приглашаю еще раз ее произнести. Теперь вслух. «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего». Что означает эта заповедь? Ложное свидетельство или лжесвидетельство, согласно большому словарю русского языка, это дословно преступление, выражающееся в намеренной даче ложных показаний судебно-следственным органам. То есть, строго говоря, эта заповедь, если следовать вот этому определению большого словаря, эта заповедь представляет собою лишь ограничение довольно узкой сферы, когда речь идет о судебном следствии. А если не в контексте суда, а если не в контексте судопроизводства, как переводится эта заповедь в иных переводах Священного Писания на русский язык?
1: В эфире программа «Возрождение».
0: Вот что мы читаем в современном переводе Российского Библейского Общества. «Не давай лживых показаний против ближнего». В переводе Кулакова написано: «Не давай ложных показаний против ближнего своего». А в сносочке сказано: «Не клевещи, не наговаривай на ближнего своего». В классическом иудейском переводе Санчина этот текст звучит так: «Не отзывайся о ближнем твоем свидетельством ложным». Обратимся к подлиннику, что говорится непосредственно в оригинале

0: Священного Писания, который был написан на древнееврейском языке. У нас здесь два главных слова, два главных термина. Первый – это глагол «она». Он переведен в синодальном переводе словом «произносить». «Она» означает дословно «отвечать», «ответствовать». То есть именно откликаться словом на что-то. Описывается не инициатива, а именно ответ. Далее, второе слово, которое переведено как «свидетельство», это древнееврейский термин «эд». Все использования этого слова в подлиннике Священного Писания в действительности описывают сферу дачи показаний. То есть, когда человеку нужно засвидетельствовать, а свидетель по определению – это тот, который был очевидцем чего-то, видел, знал, наблюдал и так далее. То есть, когда нужно рассказать о чем-то или в данном случае о ком-то, о ближнем, что в действительности имело место, что является правдой. Итак, речь идет о запрете на сообщение заведомо ложной информации о человеке, когда нужно именно ответить, когда нужно именно сказать в ответ на вопрос, когда нужно отозваться о человеке. Преимущественно речь в действительности идет о судебном измерении, о даче показаний, о даче сведений, по которым можно судить о том, каков человек. Очень интересно, исследуя вопрос лжесвидетельства, посмотреть на словарь синонимов русского языка. Здесь перед нами открывается очень большой широкий спектр значений и слов. Вот список. Клевета, извет, навет, наговор, оговор, наклеп, поклеп, злословие, напраслина, облыг, обнос, дефамация, инсинуация, наушничество и так далее. Заповедь говорит о ситуациях, в которых нужно дать кому-то оценку, какому-то третьему стороннему лицу рассказать, дать ответ о качествах, действиях, словах, мыслях кого-то, о котором задается вопрос, о котором вопрошается. А если дело не в суде, если вопрос не стоит именно так, как представляет заповедь закона Божия, если вопрос стоит в принципе, можно ли говорить ложь, можно ли говорить неправду, есть ли в Священном Писании, в первую очередь в законах Божьих, ответ на именно такой вопрос конкретного практического плана. Посмотрим с вами на книгу Левит, 19 главу, 11 стих. Книга Левит, 19:11. «Не крадите, не лгите и не обманывайте друг друга». Я прочитаю еще раз. «Не крадите, не лгите и не обманывайте друг друга». Здесь уж сказано ясно, не правда ли? Перед нами два главных термина. Первый из них – «не лгите», буквально «не говорите противоречащего истине». Так этот вопрос понимается изначально в классическом иудейском комментарии Санчина. «Не говорить ничего, что не соответствует реальности, что искажает реальность». Дальше фраза «не обманывайте», согласно переводу Кулакова, означает «не вводите в заблуждение друг друга». Не вводите в заблуждение друг друга. То есть порою слова, произнесенные, они, формально говоря, соответствуют реальности, формально говоря, в действительности отображают то, что находится в реальности, но они все-таки могут ввести в заблуждение человека, и это тоже запрещено. Вот что на эту тему говорит один из древнейших духовных документов – Талмуд, который был принят у народа Божия как сборник практических постановлений на базе Священного Писания. «Пусть твое «да», сказано, будет твердым, и твое «нет» тоже будет твердым. Тот, кто взыскал с поколения потопа, взыщет из тех, кто не держит своего слова. Правда – это один из столпов, на котором держится весь мир. Она принадлежит Всевышнему. Обманщик будет отдален от божественного присутствия. Его наказанием среди людей будет то, что, когда он будет говорить правду, ему не будут верить. Хорош тот человек, который представляется людям точно таким, каким он является на самом деле. Итак, идеалы касательно истины, касательно правдивости и соответствия реальности в Священном Писании довольно высоки. Прочитанные слова из Талмуда очень созвучны словам Иисуса Христа, которые записаны в Евангелии от Матфея в 5 главе в 37 стихе. Матфея 5, 37. «Но да будет слово ваше «да», «да», «нет», «нет». А что сверх этого, то от лукавого». Мы с вами увидели Божью волю, прочитали Божьи законы, увидели стандарты.
1: В эфире программа «Возрождение».
0: А теперь посмотрим на оценку этих идеалов, этих стандартов, которая дана в Священном Писании. Почему это важно? Почему говорить истину, не лгать, не лжесвидетельствовать и не обманывать важно в духовной перспективе? Нам снова нужно вернуться, в первую очередь, отвечая на этот вопрос, к первоисточникам, о которых речь шла в нашей предыдущей беседе. Книга Притчи, 12 глава, стих 22. Притчи 12:22. «Мерзость пред Господом уста лживые, а говорящие истину благоугодны Ему». Для Господа лживые уста – это мерзость. Слово «мерзость» в эмоциональном отношении очень насыщено. Это то, что отталкивает, то, что отстраняет, то, что неприятно, крайне неприемлемо. Вот так вот Господь смотрит на ложь. Мерзость пред Господом уста лживые, а говорящие истину благоугодны Ему. Далее в книге пророка Иеремии, в 10 главе, в 10 стихе, читаем на эту тему следующее. Иеремии 10:10. «А Господь Бог есть истина. Он есть Бог живый и Царь вечный. От гнева Его дрожит земля, и народы не могут выдержать негодование Его». Господь Бог есть истина. Это Его природа, Он Сам таков. И, соответственно, когда кто-то говорит ложь, это приводит к тому, что эти слова отталкивают человека от Бога. Ему это крайне неприятно. Богу, Творцу, Спасителю, Вседержителю, тому, от кого жизнь наша зависит, ложь неприемлема понутру. Это против Его природы. Напротив, когда мы читаем в 8 главе книги Евангелия от Иоанна, стих 44, там сказано следующее, Иоанна 8:44. «Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человека-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи». Ложь – это то, что от дьявола. Это как раз-таки его природе присуще. Это то, чему он является родоначальником. Это то, что его радует. Он есть отец лжи. Когда мы говорим с вами о лжи, когда мы говорим с вами о дьяволе как источнике лжи, здесь очень интересно посмотреть на подлинник Священного Писания, на оригинал. Слово «дьявол» пришло к нам из греческого языка, на котором как раз-таки и написаны апостольские писания, в частности, прочитанный 44 стих 8 главы Евангелия от Иоанна. Слово «дьявол» – это греческое «диаболос». И вот использование этого слова в подлиннике открывает перед нами очень интересную истину. Посмотрим, как это слово используется в Священном Писании применительно к людям, ибо, оказывается, термином «дьявол» не только сатана обозначается, но также, к сожалению, порою и люди. В первом послании Тимофею, в 3 главе, 11 стих, говорит, 1 Тимофею 3:11, «Равно и жены их должны быть честны, не клеветницы, трезвы, верны во всем». Здесь слово «диаволос», используемое в данном случае в женском роде, переведено как «клеветницы». Представляете? Отверзает человек уста, и он становится дьяволом. То же самое слово описывает дьявола и человека, который говорит ложь. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 3 стихе, мы вновь находим греческое слово «диаболос». «Непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, нелюбящие добра». Здесь оно переведено вновь словом «клеветники». А также в послании Титу, во 2 главе, в 3 стихе написано, Титу 2:3, «чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру». Таким образом, когда человек отверзает уста, через него либо Бог говорит, если это истина, либо дьявол говорит, если это ложь. Как на практике исполнять эти великие идеалы, открытые в Священном Писании? Каким образом нарушается заповедь не лгать, не обманывать, не произносить ложного свидетельства? Один из способов, открытых нам в Библии, представляет собой преувеличение в плохую или хорошую сторону. Преувеличение искажает реальность. Вот что мы читаем об этом в книге «Числа» в 13 главе, стихи с 31 по 33. «А те, которые ходили с ними, говорили, не можем мы идти против народа сего, ибо он сильнее нас. И распускали худую молву о земле, которую они осматривали между сынами Израилевыми, говоря, земля, которую мы проходили для осмотра, есть земля, поедающая живущих на ней. И весь народ, который видели мы среди ее, люди великорослые. Там видели мы и исполинов, сынов Инаковых, от исполинского рода. И мы были в глазах наших перед ними, как саранча, такими же были мы и в глазах их». Преувеличение. Земля, поедающая живущих на ней. Земля, на которой живут исполины. А в особенности мнение о том, что в глазах исполинов они, разведчики, были как саранча. Это, мягко говоря, преувеличение. В этом отрывочке мы находим, как все начинается с правдивого сообщения, но потом, поскольку, как говорят в народе, у страха глаза велики, эти соглядатаи стали добавлять информацию, которая негативно окрасила весь этот их отчет. И в результате народ Божий увидел совершенно не то, что было в реальности.
1: В эфире программа «Возрождение».
0: В книге «Притчи» в 20 главе, в 14 стихе, перед нами еще один пример преувеличения. Читаем. «Дурно, дурно, говорит покупатель, а когда отойдет, хвалится». Это способ сбивание цены. Человек начинает описывать все недостатки предполагаемого продукта или продукции для того, чтобы покупатель получил лучшую цену, а продавец ее снизил. «Дурно, дурно», — говорит покупатель, а когда отойдет, хвалится. Есть в народе иллюстрация на эту тему, когда однажды представитель цыганского народа продавал на базаре коня. Конь был статным, был на вид сильным, отвечал всем необходимым требованиям. И вот, когда спрашивали продавца о том, каков конь, на что он способен, на что не способен, он отвечал вот такой фразой. «Если бы у него был язык, он сам бы вам об этом рассказал». И вот таким образом всем он отвечал именно этими словами. «Если бы у него был язык, он бы сам об этом рассказал». И вот когда некто купил коня, привел его домой, он в действительности обнаружил, что у коня не было языка. Язык или отрезали, или каким-то образом еще по иной причине он оказался вне естества этого коня. Но конь не мог есть и в результате был никуда не годен. Вопрос, обманул ли продавец? Если бы у него был язык, он бы вам сам об этом рассказал. Так он говорил. Это попытка исказить информацию, выглядя так, как будто ничего не происходит. Это преувеличение в лучшую или худшую сторону. А как быть, когда нельзя говорить правду? Например, сохранение тайны исповеди, например, конфиденциальная информация или иные обстоятельства, где нельзя сказать правду. Что делать? Слово Божье дает для нас довольно ясный ответ. В книге «Экклесиаст» в 3 главе, в стихах 1 и 7 написано: «Всему свое время, и время всякой вещи под небом, время раздирать и время сшивать, время молчать и время говорить». В Евангелии от Матфея в 26 главе у нас есть пример Иисуса Христа, который на суде тоже должен был прибегнуть именно к этому способу защиты информации. Стихи 62 и 63. «И встав, первосвященник сказал ему: „Что же ничего не отвечаешь? Что они против тебя свидетельствуют?“ И Иисус молчал». Когда перед нами выбор, сказать ли ложь, неправду, лжесвидетельство, приукрашивая, искажая реальность, мы можем, следуя примеру Священного Писания, примеру Иисуса Христа, просто молчать. У нас есть на это право. Мы можем так и сказать: «Я не могу ответить на этот вопрос». Но говорить ложь Священное Писание категорически запрещает. Слово Божье приглашает нас перед тем, как сказать, внимательно обдумать свой ответ. Книга Притчи, 15 глава, 28 стих говорит: «Сердце праведного обдумывает ответ, а уста нечестивых изрыгают зло». В послании в Колоссы, в 4 главе, стихи 5 и 6 говорят: «Со внешними обходитесь благоразумно, пользуясь временем. Слово ваше да будет всегда с благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому». Есть тысяча ситуаций, где можно ответить так или ответить чуть по-другому. И в каждой ситуации нужно задать вопрос, каким образом лучше ответить, как сформулировать мысль, чтобы не солгать. Сегодня, изучая тему «Ложь» в цикле «Святость уст», мы выяснили, что Слово Божье предлагает нам высочайшие идеалы праведности и святости в речи. Однако кто-то может сказать: «Но ведь и в Библии мы находим примеры лжи. Как нам быть с Авраамом, Исааком, Иаковом? Как нам быть с повивальными бабками, с Моисеем, Самуилом и иными, которые в действительности говорили неправду?» Я хочу предложить вам простой алгоритм работы с этими отрывками Священного Писания. Во-первых, проверьте, в действительности ли содержится факт лжи. Например, многие считают, что Моисей обманывал фараона, когда говорил о том, что пойдет с народом Израиля на 3 дня пути. При исследовании оказывается, что фраза «3 дня пути» описывает не время, а расстояние. Моисей ни разу не обещал, что они вернутся. Он говорил о том, что место, которое им нужно посетить для поклонения Богу, находится на расстоянии 3 дней пути. Во-вторых, если фраза в действительности представляет собою ложь, если факт лжи присутствует, проверьте, одобряет ли ее Господь.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Дело всей жизни.
2: Этот человек впервые представил ботанику не просто как некую систему классификации, но и как науку. Его интерес к растениям начался в раннем детстве, когда он собирал травы вместе с матерью.
0: Джон Рэй родился 29 ноября 1627 года в английской деревне Блэк-Ноутли в Эссексе. Он был самым младшим сыном в семье деревенского кузнеца. Джон получил базовое образование в родной деревне.
2: А в возрасте 16 лет он поступил в Тринити-колледж в Кембриджском университете. В отличие от большинства других кембриджских студентов, которые были сыновьями богатых господ, Джон Рэй был беден и не мог платить за учебу. Благодаря хорошим успехам он был освобожден от платы, работая слугой для персонала Тринити-колледжа. Рэй получил степень магистра в 1651 году и остался в колледже в качестве лектора.
0: В течение 10 лет Рэй с зоологом Виллубаем путешествовали по Британским островам и в остальной части Европы, наблюдая и собирая экземпляры. Они пытались документировать живые организмы и классифицировать их в ограниченном числе классов.
2: Особенно Рэй интересовался растениями. И в 1670 году Рэй издал каталог растений Британских островов. Он содержал обширный раздел о лекарственном использовании растений, который осуждал астрологию, алхимию и колдовство, был безжалостным в своих требованиях доказательств.
0: Рэй издал книги о птицах и рыбах. Книга о птицах заложила основы научной орнитологии.
2: Затем Рэй составил документацию и классификацию растений Европы и за ее пределами в обобщенном каталоге царства растений. Именно Рэй определил то, что сегодня называют видом.
0: Обобщенный каталог растений Рэя положил основу для систематической классификации. В знак признания его работ он был принят членом Королевского общества, престижной группы самых известных ученых Англии.
2: Идеи Рэя опережали его время и в других областях. Азимов пишет. Он заявлял, что окаменелости были ископаемыми остатками вымерших существ. Эта идея была принята биологами только столетием позже.
0: Джон Рэй женился в возрасте 44 лет. В последние годы четверо дочерей помогали ему при сборе и выращивании экземпляров. В течение своей длинной и плодотворной жизни Рэй заложил основу для ботаники и для зоологии, являя также последовательное христианское свидетельство в его поведении и защите библейского учения.
2: Рэй был известен как скромный и чувствительный человек, посвященный христианской вере. Он стремился направлять мысли своих студентов от материализма к Богу.
0: Кроутер пишет. Рэй говорил, что вместо того, чтобы посвящать себя играм и легкомысленным развлечениям, они могут получить большее удовольствие от созерцания мудрости и совершенства Бога, явленных в изящных творениях природы.
2: Рэй всегда хотел стать священнослужителем. Но, к сожалению, он жил в период, когда государство значительно вмешивалось в дела церкви. Рэйлисты, вернувшись к власти, настояли на том, чтобы вновь установить чрезмерную ритуальность в церкви.
0: Рэй же отдавал предпочтение внутренним духовным преобразованиям. И он не пошел на компромисс против своих убеждений и был вынужден оставить университет в 1662 году.
2: Большое влияние на современников оказал труд «Мудрость Бога», проявившаяся в его творениях, в котором приводились свидетельства существования божественного промысла в мире природы. Эта работа неоднократно переиздавалась, а изложенные в ней факты считались весомыми аргументами в пользу существования Творца.
0: Рэй никогда не сомневался в том, что растения и животные были созданы Богом в различных видах. Но однажды он задался вопросом, мог ли один вид измениться в другой. Однако после обширного научного исследования растений и животных он заключил, что виды оставались различными.
2: Рэй сделал заключение, что растения и животные были творениями, созданными Богом с самого начала и сохраненные им до наших дней в том же состоянии и условиях, при которых они были сотворены.
0: Рэй написал статью для Королевского общества, выступая против идеи, что жизнь может возникнуть спонтанно из неживой материи. Он указывал на эксперименты Франческо Редди, которые противоречили спонтанному происхождению жизни.
2: Рэй говорил: «Мои наблюдения и аргументы показывают, что этого не существует в природе». Он называл спонтанное происхождение фиктивным и смешным атеистическим рассказом об изначальном происхождении человечества и животных.
0: Несмотря на успех и известность, Рэй оставался скромным и одинаково общался с богатыми и бедными. Когда он умер, его друг написал, что в делах он был человеком строгим, в беседе скромным, учтивым и приветливым. По отношению к Богу он был посвященным. В отношении к бедным и несчастным я не видел более сострадательного и щедрого человека.
3: Все заботы ваши возложите на Господа, ибо Он печется о вас.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Вопрос-ответ. Ведущий – священнослужитель, молодежный лидер Вениамин Дашкевич.
2: Многие спрашивают, какой мир ненавидит последователей Христа? Ну, здесь идет обращение к тексту, к словам Иисуса Христа из Евангелия от Иоанна. Давайте прочитаем пару текстов. Это Евангелие от Иоанна, 15 глава и 18 стих. «Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел». Так все-таки о каком мире идет речь? Ну, не всегда же так, что вот нас все вокруг ненавидят, да? О чем идет речь? Что за ситуация, о которой говорит Иисус Христос? Для того, чтобы не придумывать что-то свое, что вот нас все вокруг ненавидят, да, это такая тоже как бы предвзятость, предвзятое отношение к миру, что если мы что-то делаем, то всем вокруг все не нравится. Это не совсем так, потому что все-таки люди изначально настроены друг к другу доброжелательно, не по злому. Поэтому нельзя говорить о том, что изначально нас все вокруг ненавидят. О чем же здесь идет речь? Давайте прочитаем еще один текст. Евангелие от Иоанна, 7 глава и 7 стих. Иисус обращается к своим ученикам и говорит, «Вас мир не может ненавидеть, а меня ненавидит, потому что я свидетельствую о нем, что дела его злы». Итак, мы чуть пораньше перенеслись по времени. Здесь, в 7 главе, еще Иисус говорит, что еще вас пока ненавидит. А в 15 главе уже говорит, что уже вас тоже начали ненавидеть. Так вот, кто ненавидел уже учеников спустя какое-то время служения Христа, а вот вначале пока что только Иисуса Христа одного ненавидели, кто это были, кто это за люди? Мы должны понять саму ситуацию, что происходило, прежде чем делать какие-то выводы. А вот самое начало, 7 глава, 1 стих. «После сего Иисус ходил по Галилее, ибо иудеи не хотел ходить, потому что иудеи искали убить его». Искали убить Иисуса. Уже практически вот начало Евангелия, да, но уже Иисус очень много говорит того, что выводит из себя фарисеев, книжников, законников, саддукеев, лидеров израильского народа, выводит из себя, они в негодовании, он им рушит всю, скажем так, их стройную религиозную систему, мешает им в их работе, и они замышляют уже его убить. Так вот, о ком идет речь? Кто ненавидит? Ну, мы конкретно из текста видим, что ненавидят Иисуса Христа религиозные лидеры. Те, которые настроены против Него, против учения Иисуса Христа. Поэтому не нужно здесь, в этих словах, придумывать что-то свое и соотносить это сразу к нашему времени, прежде чем мы не поняли, что происходило тогда, в то время. Так вот, действительно, Иисуса Христа ненавидели религиозные лидеры. Ненавидели те, которые настаивали на своем понимании веры, закона, служения Богу. И вот тут вот учение Христа, тут вот его слова о прощении, о принятии всех людей. А мы знаем, что у иудеев, наоборот, было запрещено там прикасаться к нечистым, к иноплеменникам, тоже нужно было омываться от всякого осквернения, прикосновения. С самарянами они вообще не общались, не прикасались к ним. То есть вот такие вот моменты предубеждения в иудаизме были. И из этого проистекает ненависть к Иисусу Христу и потом распятие Его, предательство на смерть. Кем? Народом своим же, как начинает Евангелие апостол Иоанн, пришел к своим, и свои его не приняли. Не приняли и отправили на крест. О какой ненависти? О чьей ненависти идет речь? Речь идет о ненависти верующих людей к другим может быть, верующим к Иисусу Христу. Вот в первую очередь об этом идет речь. Конечно, под словом «мир» мы можем подразумевать много что в этом мире находится. Но не нужно искать себе врагов. Не нужно, скажем так, во всех окружающих людях, которые, ну, не верят или верят не так, как мы, видеть недоброжелателей. Иисус Христос в этих текстах говорит прежде всего о предубеждении фанатично настроенных верующих людей. И, конечно же, ученики призваны были Иисусом Христом исполнять заповедь любви к ближнему, чтобы это не повторялось в христианской среде, чтобы была любовь и служение друг другу.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Хвалите Господа! Аллилуйя!
2: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий – магистр психологии Александр Зуев.
2: Доброй жизни, дорогие друзья! Продолжая наш цикл передач, сегодня хотелось бы разобраться в вопросе, какова же основная причина зависимого поведения? Этот вопрос волнует сегодня многих специалистов. Почему человек пьет все, что горит, осеменяет все, что движется, колет в себя все, от чего мозги плавятся? В чем корень проблемы? Кто-то говорит, что корень проблемы лежит в детской травме или плохом воспитании. Другие специалисты думают, что это последствия неверного выбора человека. Есть мнение, что зависимый просто попал в плохую социальную среду. Четвертое. Утверждают, что родители не занимались своими детьми, отсутствовали в жизни ребенка и создали все условия для употребления. Пятое. Ищут причину в отсутствии силы воли. Итак, где же искать правду? Каждый из перечисленных причин имеет место быть. Зависимость порождает внутри человека ощущение собственной неполноценности и неспособности справиться с жизнью без очередной дозы. Разговаривая с зависимыми, каждый раз открываешь новую грань причины зависимого поведения. Как правило, все эти причины лежат в плоскости биологической, психологической, социальной и духовной причине этого заболевания. Итак, первая причина зависимого поведения – это наследственность. Давно было подмечено, что большинство наркоманов происходит из семей, где уже есть наркоманы или алкоголики. Проблема зачастую кроется не в гене алкоголизма или наркомании, а в дурном примере и плохом влиянии родителей на своих детей. Вторая причина кроется в низкой самооценке. У таких людей низкое мнение о себе, о своем потенциале и о своих возможностях. Недостаток самооценки влияет на каждую сферу жизни, особенно на взаимоотношения с другими людьми. Люди с низкой самооценкой часто попадают под власть алкоголя, наркотиков, порнографии, но подобное временное решение проблемы в перспективе оборачивается лишь страданиями и зависимостью. Третья причина – это влияние плохой компании. В подростковом возрасте самое большое влияние на ребенка, увы, оказывают не родители, а его сверстники. И если подросток попадает в компанию, которая употребляет наркотики, то, скорее всего, он тоже начинает употреблять наркотики. В дурной компании манипулирует тем, что не примут к себе, если человек не будет принимать наркотики, так же, как и они. Или подростки начинают принимать наркотики, чтобы быть похожими на авторитетного в своем кругу человека. Четвертая причина – это любопытство. Распространенное мнение среди молодых людей – в этой жизни надо все попробовать. Наркоторговцы часто находят новых клиентов, именно играя на чувстве любопытства. Человек по своей природе очень любопытен. И многие не могут удержаться от того, чтобы на себе не испробовать действие наркотиков. А если первый прием вызовет еще и чувство эйфории, у человека остается одно желание – попробовать еще раз. Пятая причина – это жизненные проблемы или депрессия. В наркотических средствах люди ищут спасения от депрессии и стрессов. Кажется, что только под действием наркотика можно по-настоящему оттянуться, расслабиться и отдохнуть. Вот только проблемы сами собой никуда не исчезают, а наоборот, накапливаются подобному снежному кому. Итак, действительно, зачастую к первой дозе подталкивают недопонимание, Конфликты в семье, неуверенность, низкая самооценка, чувство одиночества, страх, скука или желание расслабиться. Но является ли это истинной причиной, по которой человек обращается к зависимому поведению? Но если мы посмотрим глубже, если мы посмотрим дальше, мы с вами увидим одну единственную первопричину зависимого поведения, которая кроется в отсутствии или потере смысла жизни. Расскажу вам любопытный эксперимент с крысами. Один ученый поместил крысу в пустую металлическую клетку с двумя поилками. В одной поилке была чистая вода, а в другой поилке была вода с морфием. В этом эксперименте крыса стала выбирать воду с морфием и вскоре умерла от передозировки. Ученый сделал вывод, что когда есть выбор, человек, как и крыса, скорее всего, выберет зависимое поведение. Другой ученый, Брюс Александр, подверг сомнению данную гипотезу. Он сказал: «Пардон, господа ученые, но ведь эксперимент был проведен в пустой и тесной клетке. Давайте такой же эксперимент повторим в других условиях». И Брюс Александр создает настоящий парк для крыс. Около 20 разнополых особей поместили в этот крысиный парк. Площадь крысиного парка составляла почти 9 квадратных метров. Стены разукрасили под лесной ландшафт. Пол посыпали ароматной кедровой стружкой. В парке было все. Обилие еды, разноцветные мячики, колеса для бега, различные игрушки, много места для спаривания и так же, как и в прошлом эксперименте, две поилки с простой водой и водой с морфием. Результат был потрясающий. Практически все крысы выбирали поилку с чистой водой. Почему крыса в пустой клетке выбрала морфий, а крысы в крысином парке выбирали чистую воду? Каковы основные причины зависимого поведения? Вывод очень простой. Человек выбирает алкоголь, наркотики и другие виды зависимого поведения, когда его жизнь пуста. Поэтому если все четыре природы зависимого заболевания свести к одной первопричине, то это будет потеря или отсутствие смысла жизни. Сегодня все больше и больше специалистов в сфере реабилитации говорят о том, что первопричина зависимого поведения кроется в потере смысла жизни. Но исходя из этого, как минимум 1/3 всего реабилитационного процесса должна быть посвящена поиску смысла жизни. Но на практике, к сожалению, так не происходит. Что же касается меня, то работая психологом в реабилитационном центре всех своих ребят, я веду к формированию новых жизненных ценностей и поиску смысла жизни. В основе моей программы лежит логотерапия. Логотерапия. Что такое логотерапия? Логос – это смысл, слово «смысл», терапия – это исцеление. То есть в основе логотерапии лежит исцеление смыслом. Немецкий мыслитель Фридрих Ницше сказал, что если у человека есть зачем жить, он может преодолеть любое «как». Дорогие друзья, помните, если жизнь ваша пуста, вы, скорее всего, выберете не ту поилку. Поэтому наполняйте свою жизнь смыслом. Мне нравятся слова святого Николая Сербского. Ту пустоту, которая остается в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить. То есть каждый человек создан с пустотой в форме Бога. И именно эту пустоту зависимый пытается заполнить алкоголем, наркотиками, играми, женщинами. Но они не могут наполнить эту пустоту, потому что эта пустота в форме Бога. Именно эту пустоту ощущают в себе все зависимые люди. Пустоту, которая свербит и чешет душу изнутри, не дает покоя ни днем, ни ночью. В реабилитационном центре ребята делятся своими жизненными переживаниями,

что их жизнь пуста и в ней нету смысла. В отношении людей, пытавшихся покончить с жизнью, 85% из них ответили, что жизнь для них не имела никакого смысла. И самую главную помощь, которую мы можем оказать зависимому человеку, это помочь ему найти смысл жизни. Именно не дать смысл, а помочь найти. Смысл, который нельзя изобрести, нельзя придумать. Смысл, который можно только найти. Наша трезвая жизнь подобна лазанию по канату, подброшенному в воздух. Этот канат надежен лишь тогда, когда крепко привязан к чему-то очень прочному и сильному, там, наверху. И помните, если есть зачем жить, можно преодолеть почти любое «как». Если ваша жизнь имеет смысл, если ваша жизнь яркая и интересная, вы все время находитесь в движении, в творческих поисках, то вам не будут нужны наркотики, алкоголь и прочие зависимости. Вы и так будете находиться в эйфории от собственной жизни. Бегите от рутины, бегите от скуки, создавайте интересную жизнь, наполненную путешествиями, яркими событиями, интересными проектами. Возможно, в этом и есть ваш смысл жизни. В своей практике я неоднократно замечал, как люди, обретая смысл жизни, становились на путь выздоровления и успешно разворачивали свою жизнь совсем в другую сторону, в сторону свободы от зависимости, в сторону успешной самореализации, счастливой семьи. В заключение я попрошу вас об одном. Напишите ваше понимание смысла жизни. Именно не подумайте, а напишите, в чем ваш смысл жизни. Каково ваше жизненное предназначение? Для чего вы здесь? И где бы вы ни находились? Через что бы вам ни пришлось пройти, и как низко бы вы ни упали, помните, выход есть всегда.

0: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме. «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Всегда радуйтесь!
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет Светлана Малова.

0: Совершенно не секретно. Ведущий – священнослужитель Андрей Юнак.
1: Приветствую, друзья. Мы возвращаемся сегодня опять к библейским притчам и некоторым таким интересным и, можно даже сказать, спорным принципам управления, которые представлены в библейских историях. Поэтому сегодня предлагаю на разбор притчу о работниках в винограднике. Эта притча записана в Евангелии от Матфея, в 20 главе. Предлагаю кому-нибудь прочитать и тоже начнем высказываться по поводу того, что там представлено.
2: Андрей Юнак, священнослужитель. Любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы. Наслаждается тишиной и темнотой. Считает, что все материальные блага принадлежат прежде всего Богу. Девиз «Счастье не зависит от обстоятельств». Дмитрий Булатов, священнослужитель, доктор практической теологии. Любит природу, ценит в людях доброжелательность и открытость. Считает, что материальное благо – это неплохо, но это не главное в жизни. Роман Маринин, священнослужитель. Имеет образование в области администрирования и финансов. Любит интересные дискуссии, увлекается горным туризмом. Женат, воспитывает двоих детей. Артем Сорокин. Владелец сети цветочных магазинов в Хакасии и Красноярском крае. Маркетолог по образованию. Работал маркетологом в СМИ. Увлекается профессиональной фотографией. Любит путешествовать. Женат.
3: Давайте я прочитаю. «Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников в виноградник свой. И, договорившись с работниками по динарию на день, послал их в виноградник свой. Выйдя около третьего часа, он увидел других стоящих на торжище праздно, и им сказал: идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет вам, дам. Они пошли. Опять, выйдя около шестого и девятого часа, сделал то же. Наконец, выйдя около одиннадцатого часа, он нашел других, стоящих праздно, и говорит им: что вы стоите здесь целый день праздно? Они говорят ему: никто нас не нанял. Он говорит им: идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет, получите. Когда же наступил вечер, говорит господин виноградник управителю своему: позови работников и отдай им плату. И начал с последних до первых. И пришедшие около одиннадцатого часа получили по динарию. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию. И, получив, стали роптать на хозяина дома и говорили: эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной. Он же в ответ сказал одному из них: друг, я не обижаю тебя. Не за динарий ли ты договорился со мною? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой завистлив от того, что я добр? Так будут последние первыми и первые последними. Ибо много званых, а мало избранных».
4: Тут, наверное, затрагивается вопрос справедливости.
1: Обязательно.
4: Очень часто люди считают, что переживают несправедливость по отношению к ним со стороны начальника или директора, или бухгалтера, или еще кого-либо.
5: Угу. Я увидел здесь, как руководитель, увидел здесь людей, которые роптают и смотрят вокруг, что там кому, ну-ка, дай-ка я твою расчетку посмотрю. О, у тебя больше? Да какие проблемы-то?
1: Да, а почему у тебя больше, да?
5: Ну да.
1: Окей. Что увидел ты?
3: Ну, я увидел, что в первую очередь это притча о Царстве Божьем, а не о принципах земного управления.
1: Угу. То есть, ну, тем не менее, в любом случае, духовный опыт определенный должен быть из
3: него. Это в первую очередь. Это в первую очередь. А? Здесь Христос говорит вначале, что Царство Небесное подобно. Он не говорит, что то, что я вам сейчас скажу, так поступайте на земле.
4: Но, тем не менее, очень часто случаются такие ситуации, когда человек считает, что он заработал больше, чем ему заплатили. Ведь бывает такое? Очень часто.
3: Конечно, бывает.
4: Я знаю конкретную ситуацию, когда начальник платил двум подчиненным разную зарплату, хотя они делали приблизительно одно и то же. Угу. Но один получал почти в два раза больше. И вот тот, который получал меньше, он был очень сильно обижен на своего начальника. И мне жаловался на своего начальника, хотя я начальника-то не знал. Но вот этих двоих товарищей знал. И он говорит, ну почему так? Почему он ему платит больше? Почему он мне платит меньше? Хотя я, говорит, работаю уже несколько лет, а вот этот только пришел.
1: Угу. Где, знаете, справедливость? На этот пример есть тоже один пример. Он очень старый, на самом деле, может быть, даже очень известный. Как один зажиточный хозяин, не знаю, чем он занимался, крестьянин или нет, или барин был, имел двух работников, и одному постоянно и денежку лишнюю подкинет, и тулуп пожалует, и сапоги новые купит, и все вот так. А второй вроде вот ходит, и вроде то же самое, действительно то же самое делает. И он пришел жаловаться, пришел спросить у хозяина, говорит, а почему такая несправедливость? Мы вроде одинаково поручения выполняем, я все поручения четко выполняю. Ну, вот. Он говорит, хорошо. Вот смотри, вот по дороге телега едет. Сходи, узнай, что везут. Ну, этот есть хозяин, все, решил выслужиться. Может быть, правда, сейчас поднимет ему зарплату, что ли, или как там. Побежал, выяснил, что везете. Яблоки. Прибежал. Хозяин, яблоки везут. А куда везут? Не знаю, сейчас узнаю. Побежал. Куда яблоки везете? В соседнее село. Ага. Назад прибежал. Куда? В соседнее село везут. А что, не продавать будут? А почем? Не узнал. Побежал. А вы продавать будете? Да. А почем будете продавать? По 5 рублей будем продавать. Хорошо. Прибежал. Будут продавать. Говорит, по 5 рублей будут продавать. А ты спроси, если я этот оптом возьму, они по 3 не уступят. Побежал. Не догнал. Все, уже пока он бегал туда-сюда, они уже уехали, что уже. Он говорит, хорошо, ладно, постой, говорит, посмотри. Зовет своего другого. Он говорит, вот смотри, телега едет. Иди узнай, что везут. Такое же задание дал. Этот побежал. Прибегает тоже через короткое время. Он говорит, свеклу везут в соседнее село продавать по 5. Я с ним поговорил, они, в принципе, по 3 уступят, если заберешь все. Брать? Он говорит, бери. Пошел, договорился, все, телега развернулась, приехали, сгрузили. Телега поехала обратно. Разницу понял. Поэтому один другому рознь, и хозяин действительно знает, что он делает, когда платит одному больше, другому меньше. Вы думаете, здесь хозяин не знал, что он делал? Я уверен, он знал, что он делал, когда он сравнил всех.
5: Мне вот еще интересно, во сколько они начали свою работу? Написано, что он вышел один раз в 3 часа, в 3-м часу написано, в 6-м часу и 11-м часу. Это получается дня. 11 часов.
1: Поясним для тех, кто не знает. Угу. Циферблат поверните наоборот, и будет сразу все понятно. То есть в 3-м часу дня, это, грубо говоря, около 9 часов утра. Да. Вот. В 6-м часу дня это получается в полдень. В 11-м часу дня это, грубо говоря, в 5 вечера, когда уже там до конца рабочего дня час остался.
5: То есть, получается, на протяжении всего дня практически равными отрезками. Первые совсем с утра, потом чуть позже, позже. И если, к примеру, в 6 заканчивался рабочий день, последние были в 5 часов наняты. Вот интересно, как они себя чувствовали. Остался час рабочего дня, пришли виноградник. Нанимать. Наверное, во-первых, что они испытывали? Они, наверное, счастливы были, да, что они почти все-таки целый день простояли. И написано по динарию. Мы знаем, да, что динарий – это был плата за один день.
1: А он им не обещал, кстати, динарий.
5: Ну да, он написал, сколько заработаете.
1: Да,
3: конечно.
1: Что следовать будем.
5: То есть обычно на этом месте стояли люди, которые, ну вот это их дневная плата, если они хотя бы чего-то не получат, возможно, их семья сегодня не покушает. Они пришли с большими глазами, довольные, взяли там тяпки, косы в руки.
1: Что хоть 5 копеек мы заработаем сегодня.
5: Ну, да, благодарность.
1: Но вы знаете, как бы я отреагировал как хозяин? Да, я смотрю, мне какая разница, сколько у меня человек будет в винограднике работать? Я понимаю, что и 10 человек, они до конца за один день все не сделают, и 20 человек, они тоже за один день все не сделают. И когда он выходит, грубо говоря, в полдень, он понимает, ну, если найдутся еще работники, я еще приглашу. И он видит, что там стоят еще люди. И он спрашивает, а что вы здесь стоите? Он говорит, а нас никто не нанял. Он говорит, ну пойдемте со мной.
3: Вопрос, почему он их не нанял всех с утра?
4: Это хороший вопрос.
3: Они же, наверное, там стояли с утра.
4: Дело в том, что он прекрасно понимал, что у него есть такой объем работы. Угу. И этот объем работы могут выполнить 10 человек. Угу. Он нанял 10 человек, но буквально через некоторое время он понял, что 10 человек не справляются с этим объемом. Угу. Поэтому, может быть, и справедливо.
1: Как вариант.
4: Совершенно справедливо. И ему пришлось еще нанимать работников. Он видит, что и эти не справляются. И действительно, может быть, те первые 10 не так уж сильно старались, чтобы выполнить эту работу.
5: Впереди целый день, плату уже договорились.
4: Не, они поняли, что 3 дня можно работать там.
1: Но обратите внимание, он интересно сказал, когда он сказал, а вы что, завистливы, что я добр? То есть он понимает, что та плата, которую он дал людям, работавшим всего лишь час, а он им заплатил как за полноценный рабочий день, она завышена в некотором роде. И поэтому он говорит, что я добр. Он правильно о себе говорит. Почему он так сказал? Почему он их пожалел? Может быть, и когда он вышел в 11 часу, не буду говорить про тех, кого он нанял в полдень, да, но когда он вышел в 11 часу, когда остался час до конца рабочего дня и нашел там на улице людей стоящих, вот тут большой вопрос, ребята, а что вы здесь стоите? Вот если бы я был человек, который нанимается, и я бы вышел туда со своими инструментами, или без инструментов, неважно, и ждать, кто меня наймет на какую работу, и я просидел бы там полдня, и в полдень меня бы никто еще не нанял, и в 2 часа дня пополудни меня бы еще никто не нанял. Я не знаю, как вы, но я наверняка пошел бы уже домой, потому что я понял бы, что вряд ли кто меня сегодня наймет, потому что все наниматели приходили с утра, но максимум до обеда. А сейчас уже время 2, ну, может быть, 3, если бы совсем там голодно, ну, может быть,